Кроме того, свидетельством о древнем тексте могут служить древние переводы Нового Завета. Какие древние переводы? Сирийский, армянский, грузинский перевод, даже славянский. А также цитаты из Нового Завета у христианских авторов первых веков. Вот это тоже. Единственное, когда мы говорим о христианских авторах, нужно сказать, что они цитируют текст по памяти, иногда не очень точны. Но все равно это достаточно близко, и мы можем по их цитатам тоже судить о тексте. Причем не,

0: чтения. А в зависимости от этого рукописи классифицируются. Причем все сведения учесть из разных рукописей тех, кто переводит Библию, невозможно. Поэтому мы используем для перевода так называемое критическое издание Нового Завета, которое издается в Германии. В Европе вышли и первые издания Библии, которые подготовил Эразм Роттердамский. Но с середины 15 века, когда была напечатана Гутенбергова Библия, и с 1517 года, когда Эразм Роттердамский издал греческий текст Нового Завета «Наука», о тексте Писания прошла огромный путь. То есть известно, что Эразм Роттердамский использовал всего лишь несколько рукописей. Эти рукописи были найдены в Византии, византийский тип. И последних глав Откровения у него вообще не было. Так что он сам их перевел с латыни на греческий. Главный вопрос, который задает наука, какой текст считать подлинно библейским, а что считать более поздними вставками? То есть иногда мы говорим, а в Библии есть какие-то вставочки. Но сейчас мы сделаем небольшое отступление, которое касается типов рукописей Нового Завета, которые нам известны. Первое – материалы. До нас дошли такие типы. Папирусы – это то, что сделано из тростника. Пергаменты – то, что сделано из кожи. Павел пишет: «Принеси книги, и особенно кожаные». 2 Тимофея 4:13. Это имеется в виду пергаменты. И последнее – это бумажные рукописи, это то, что нам известно.
1: В качестве источников Нового Завета используются древние переводы библейских книг – сирийский, старолатинский и латинский, восходящий к иерониму, коптский, готский, армянский, грузинский, эфиопский, славянский.
0: Вот. Правда, цитирование, мы уже упоминали об этом, оно в древности и нынче немножко отличается. Если сегодня важно передать цитату дословно, вплоть до знаков препинания, то в древних цитатах до XIX века практически цитация была приблизительной, передающая смысл, не всегда полная, как правило, по памяти. Интересно, что размеры книги определялись ее формой. Форма книг чаще всего это были свитки длиной до 10 метров. Поэтому книга «Евангелие от Луки» и «Деяния», написанная одним автором, существует в отдельных списках. Потому что для каждой из них она ограничивалась длиной книги. Текст располагали параллельными колонками. Каждая колонка была длиной 5-7 сантиметров. Иногда на свитке писали с двух сторон. В книге «Откровения» в 5 главе написано: «И видел я в десницу, сидящую на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Уже с начала II века начинают листы складывать друг на друга и образуют так называемый кодекс. Кодекс – это то, что напоминает наши книги. Вот, то есть вот это мы уже пользуемся кодексом. То есть вот книга, листы, складывающиеся листы. Сначала буквы были прописными, и такие рукописи называют унциальными. Яркие представители этих рукописей – 3-4 век. А затем стали писать строчными буквами. То есть появились большие и маленькие буквы, да, минускулы. И рукописи этого периода называют минускульными рукописями. Это уже 9 век. При этом интересно, что между словами не было пробелов. Для того, чтобы отличать одно предложение от другого, между ними писали букву «и». Поэтому так много предложений начинается с «и». «И взглянул я», «и увидел», «и сказал». Да? То есть стих начинается с того, чтобы было понятно, где начинается следующее слово. Пробелов же нет, используется слово «кай» – «и». И отдельно надо сказать о палимпсестах.
1: Палимпсесты – это кожаные рукописи, которые использовались повторно.
0: Пергамент стоил дорого, поэтому текст смывали, а сверху носили другой текст. Сегодня используются современные методы для изучения таких рукописей. Используются химические реактивы или ультрафиолетовые лампы, и они позволили прочитать многие древние рукописи. Например, когда мы говорим об унциальных рукописях, древних рукописях, да, из 250, 52 – это палимпсесты. То есть, представьте себе, вот сидел человек в библиотеке, еще не было никаких ультрафиолетовых ламп, и глаза ломал, пытался прочесть под каким-то хозяйственным текстом, прочитать библейский текст, который за ними стоял. Он же был когда-то своим написан, то есть кожа была продавлена, то есть можно было буквы какие-то различить под теми буквами. И он глаза ломал, пытался все это записать. И, кстати, переписывал. Константин Тишендорф был один из таких исследователей. Был такой ученый в Германии. стоимость всей Библии могла составлять около

0: 30 тысяч динариев. То есть представьте себе, что легионер в год получал 750, а паденщик 300. Представьте себе, какая разница, да? То есть над переписыванием работали писцы, как правило, стоя или сидели на скамье или на земле, держали свиток на коленях. Известные записи о работе писца.
1: Тот, кто не знает, что такое труд писца, думает, что это легко. Но хотя пишут три пальца, работает все тело. Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело.
0: Ну, наверное, перечислить общее число рукописей Нового Завета, то есть, как бы, чтобы мы могли себе представлять хотя бы объем тех рукописей, которые позднее суммировалось в общем издании Нового Завета, которое сегодня пользуются переводчики.
1: Общее число рукописей Нового Завета – около 5735. Из них 266 унциалов – древние рукописи, написанные прописными буквами. 2754 минускулов – рукописи, написанные строчными буквами. И 2135 лекционариев – церковных списков.
0: Но не все эти рукописи содержат полный текст. То есть все рукописи с разными текстами. Больше всего Евангелие, меньше всего книги Откровения. В списках Откровения 300. А полных Новых Заветов около 50. То есть, но 50 – это много. Если некоторые труды Аристотеля дошли до нас в единичном экземпляре, в двойном экземпляре, то 50 – это очень много. А всего, видите, больше 5 тысяч, почти под 6 тысяч. Самые древние папирусы содержат отрывки самой разной длины. От 200 листов до кусочков. Самый древний папирус, найденный в Египте в 120 году, 6 стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, размеров 64 на 89 миллиметров. Ну, представьте, да, вот тут 64 на 89. И это, возможно, первый или второй список с автографа. Это серьезный удар по тем ученым, которые оспаривали авторство Иоанна. И считали, что Евангелие было написано не ранее 160 года. Затем унциальные рукописи, среди которых список полной греческой Библии середины IV века.
1: Список полной греческой Библии середины IV века был обнаружен Константином Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синае в XIX веке. Размер страниц 381 на 343 миллиметра. Он содержал не весь Ветхий, но зато весь Новый Завет.
0: В 1862 году она была издана в 4 томах в Лейпциге. Для нее лили специальный шрифт, чтобы воспроизвести особенности самой рукописи. Шрифты лили под буквы. Поэтому и изданные рукописным, изданные книги, которые были изданы таким образом, они очень походили на рукописи. В 20 веке рукопись была издана в Оксфорде факсимильным способом по фотографиям. После революции советское правительство, которое хранило эту рукопись, оно продало эту рукопись в Лондон, где она нынче хранится, за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если перевести тот курс на нынешний, то это полмиллиона долларов. Причем половину заплатило правительство, а другую половину собирали по подписке среди британцев. То есть, очень интересно, что рядовым британцам было дело до того, чтобы выкупить в советском правительстве какую-то рукопись Библии. Рукопись обозначает еврейской буквой «Алеф». Она принадлежит так называемому Александрийскому типу. Ну и, собственно, еще у нас две рукописи Александрийского кодекса. Александрийский кодекс 5 века и Ватиканский кодекс середины 4 века. До 1881 года для переводчиков Библии существовал только один текст. Текстус рецептус. Текст общепринятый, переводится с латыни. Само название появилось случайным. В 1624 году два брата-печатника Эльзевира из Лейдена готовили карманное издание греческого Нового Завета. Ну, все хотели читать Библию в оригинале, да, то есть было много богословов, много специалистов, которые хотели читать Библию в оригинале. И Новый Завет тогда продавались хорошо. И вот они, эти братья Эльзевиры, предварили его рекламой. Вот перед тобой текст, который ныне принят всеми, и в котором мы не даем ничего исправленного или ошибочного. Вот, потому что первое издание было подготовлено в 1516 году, а это, соответственно, век позже. Да? Оно было меньше и удобнее того текста Нового Завета, который готовили специалисты. Была так называемая комплютенская полиглота. Она содержала греческий, латинский текст. Вот, но она была очень большая и неудобная. А

0: То, что сделал Рамштайнский, было поменьше, его было удобно. Ее удобно было носить, удобно было пользоваться. И она, рукописи Рамштайнского, о ней мы немножко рассказывали раньше, с него и делался перевод Лютера. И перевод, который санкционировал король Яков. К нему сложилось очень почтительное отношение, его даже нельзя было критиковать. Но Эразм Роттердамский, когда готовил этот общепринятый текст, он использовал рукописи X века. Некоторые его фрагменты не имеют соответствия в греческих рукописях. Приведу только два примера. Первый пример связан с богословской вставкой. Эта вставка была вписана богословами в достаточно позднее время, в первое послание Иоанна. Вот как оно звучит, эта вставка.
1: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном».
0: Собственно, выражение «Отец, Слово и Святой Дух» едины. Вот эта вставка, которая имеет богословское значение, эта вставка доказывает три единства, то есть троицу. То есть это вписали богословы. Это точно установлено учеными, что этой вставки не было в древних рукописях. То есть этого кусочка текста. То есть сравнивая древние тексты и современные, можно увидеть, какой текст, более древний текст, является основой для реконструкции настоящего текста. Вот. Но поскольку этот текст сохранился в поздних рукописях, интересно, что Эразм Роттердамский не решился ее выбросить. Он оставил ее в тексте. Это не противоречит церковному учению. Это для нас просто... То есть оно не несет черты ереси. Только мы можем сказать честно, что вот это вот более поздняя вписка. И таких вписок не очень много в Библии. Вот что поражает, это абсолютная идентичность сразу самых разных рукописей. Да? То есть вставочки или различия, они настолько незначительны, что практически не влияют на смысл. Откровение 22.19. Еще одно место.
1: «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде и в том, что написано в книге сей».
0: Все греческие рукописи, которые содержат текст книги Откровения, Иоанна дает здесь следующее чтение. «Если отнимет кто от слов книги пророчества от этого, отнимет Бог у него долю его в древе жизни». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись, в которой не хватало последнего листа. Он не стал искать другую, а сделал обратный перевод с латыни на греческий. И у него в ней лежала редакция 8 века, где линго дерева было заменено словом книга. То есть получается, что не у того Бог отнимет участие в дереве жизни, в оригинале, а у Эразма в книге жизни. Участие в книге жизни. А дерево жизни, книга жизни. То есть если человек не записан в книге жизни, он не будет там просто находиться в этом, в раю. А если ты записан... И, соответственно, Эразм получается больше прав, чем древняя рукопись. А древняя рукопись говорит, что у него не будет доступа к дереву жизни. То есть, по большому счету, Эразм с точки зрения богословия был даже более прав. Я не знаю, богословская это была правка или просто он ошибся при чтении.
1: «Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. На обоих берегах реки, протекающей посредине улицы города Божия, растет дерево жизни. 12 раз в году приносит оно народам плоды, каждый месяц новые и целебные листья. Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться ему слуги его. Увидят они лицо его, и имя его будет на челе у них. Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними, и будут царствовать они во веки веков». «Верны эти слова, — заключил ангел, — и истинны. Потому и послал меня, ангела своего, Господь Бог, вдохновлявший пророков, показать,

0: сказать слугам своим, чему надлежит произойти вскоре.
1: «Вот я скоро приду»,
0: — говорит Иисус.
1: «Блажен, кто в сердце хранит пророческие слова книги этой».
0: Я, Иоанн, сам все это слышал и видел. Потрясенный всем, что показал мне ангел, я у ног его пал на колени, чтобы поклониться ему. Но он удержал меня. «Не делай этого. Я ведь только соработник твой и твоих братьев-пророков, и всех тех, кто в сердце хранит слова этой книги. Богу поклонись».
2: Большое количество рукописей уберегает нас от ошибки думать, что до нас дошла неправильная Библия. Большое количество рукописей помогает нам выяснить, каков же текст был первоначально. И огромное количество... если мы видим, где текст как-то каким-то образом не совпадает, мы все равно имеем в руках достаточно надежное свидетельство о тексте оригинала. Поэтому, когда сегодня мы переводим Новый Завет с того греческого текста, который подготовлен учеными, можем гарантировать, что вот это Слово Божие является неповрежденным Словом Божьим.
3: Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле? Кто был убит и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди? Вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. Ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово.

0: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу».
1: Ропот, недовольство своим положением, восстание против обстоятельств, людей и Бога. Несмотря на чудесное избавление из египетского рабства, израильтяне на пути в землю обетованную неоднократно проявляли недовольство и неверие, роптали и восставали против Бога и поставленных им руководителей. В книге «Исход» рассказывается о недовольстве народа из-за недостатка воды и пищи. И это несмотря на то, что любящий Бог являл им чудеса, подавал еду в виде манны, давал воду из скалы, их одежда и обувь за все время странствований в пустыне не ветшали. Попытки людей управлять Богом при помощи ропота приводили к трагическим последствиям. В 11 главе книги «Чисел» ропот народа вызвал гнев Божий в виде истребляющего огня, который утих только после молитвы Моисея. В 16 главе книги «Чисел» восстание Корея, Дафана и Аверона против Моисея и Аарона закончилось тем, что земля разверзлась и поглотила мятежников. Служение Христа в Новом Завете вызывало ропот фарисеев и книжников, которых не устраивало то, что Он принимает грешников и ест с ними. Сильнейшее недовольство иудеев вызывали заявления Христа о своей божественности, как это видно из 6 главы Евангелия от Иоанна. Апостол Иуда в 16 стихе своего послания отмечает, что вечно ропщущие, всегда и всем недовольные люди идут на поводу у своих похотей.

0: апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам призывает не роптать и не искушать Христа, чтобы не повторить судьбу умерших в пустыне евреев. Мятежному духу Библия противопоставляет доверие Богу и смирение, готовность принести Ему в молитве свои печали и принять Его волю.
1: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире».

0: спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение?» – писал царь Соломон. Из 6 миллионов евреев, замученных нацистами во время Второй мировой войны, около 1,5 миллиона составляли дети. Но небольшой части взрослых и детей удалось спастись благодаря мужеству и самоотверженности людей, которые не отказались от обреченных на убиение. Среди таких людей была и эта женщина, о которой будет наш рассказ сегодня. Она рисковала жизнью ради спасения ближних, но никогда не хотела, чтобы ее называли героиней. Она всю жизнь жалела о том, что сделала слишком мало. Ирена Гжижановская в замужестве с Эндлер родилась 15 февраля 1910 года в городе Отводск под Варшавой. Ее отец был врачом. Он лечил преимущественно евреев-бедняков, которым другие доктора отказывали в помощи. Ирене было 7 лет, когда умер ее отец от цепного тифа, заразившись от пациентов. Позже Ирена часто вспоминала напутственные слова отца, сказанные незадолго до смерти.
1: «Если ты видишь, что кто-нибудь тонет, нужно броситься в воду спасать, даже если не умеешь плавать».
0: После смерти отца представители местной еврейской общины предложили платить за образование девочки, пока ей не исполнится 18 лет. Енина, мать Ирен, знавшая о нищете евреев, отказалась от их великодушного предложения, но сказала о нем дочери. Это произвело на Ирену сильное впечатление. В 1920 году мать и дочь уехали в Варшаву, где Енина, чтобы как-то выжить, изготавливала бумажные цветы и вышивала салфетки. В довоенной Польше к евреям относились плохо, но многие поляки вставали на их защиту. Одной из самых отважных была Ирена. В университетах Польши на последних рядах аудитории в 1930-е годы устанавливались особые скамьи для еврейских студентов, так называемое гетто Лавкове, скамеечное гетто. Ирена и ее единомышленники в лекционных залах Варшавского университета намеренно садились на скамьях для евреев. А когда националисты избили еврейскую подругу Ирены, она перечеркнула в своем студенческом билете печать, которая позволяла ей сидеть на арийских местах. За это ее отстранили от учебы на

0: года. Ирене Сендлер было 29 лет, когда гитлеровская Германия вторглась в Польшу. Нацисты загнали варшавское гетто площадью в 4 квадратных километра почти 500 тысяч евреев, детей и взрослых. Условия их проживания были чудовищными. Ежемесячная порция хлеба на человека составляла 2 килограмма. Каждое утро Ирена видела еврейских детей, просящих на улице кусок хлеба. Вечером, когда она возвращалась домой, эти дети уже были мертвы.
1: Это был настоящий ад. Люди сотнями умирали прямо на улицах.
0: Ирене Сендлер устроилась в отдел соцобеспечения муниципалитета столицы и тайком носила обитателям гетто еду, лекарства и одежду. С марта 1943 года в газовые камеры концлагеря Треблинка из варшавского гетто каждый день уходили переполненные поезда. За 5 месяцев там было уничтожено 300 тысяч человек. Но многих голод убивал раньше. Ликвидация гетто продолжалась целый год. В Варшаве оставляли только подростков и молодых людей, работающих на военных заводах. Для уничтожения евреев у фашистов было 2 надежных соратника – тиф и голод. Нацисты опасались возникновения эпидемии и разрешили медработникам из Варшавского управления здравоохранения контактировать с евреями. Ирена устроилась туда на работу. Эта законная лазейка позволила ей спасти многих евреев. С 1942 года польская подпольная организация помощи евреям «Жигота» содействовала Ирене Сендлер в крупномасштабной акции по спасению еврейских детей. Ирена действовала под псевдонимом Иоланта. Она знала людей в гетто. Это послужило ей хорошей базой для успеха акции. Ирена организовала тайную переправку детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет из варшавского гетто на волю.
2: Сендлер действовала не одна. Во всех рассказах о ее деятельности в гетто упоминаются и другие люди. Известен шофер грузовика, в кузове которого вывозили малышей. У шофера была собака, он сажал ее с собой в кабину. Как только шофер видел немцев, он безжалостно нажимал собаке на лапу, и та, бедная, заходилась жалобным лаем. Лай должен был заглушить плач, если бы он в этот момент раздался из кузова. Собаки быстро учатся, и скоро она уже поднимала лай по первому движению ноги хозяина.
0: Помогали спасать детей и медсестры, волонтерки. Они давали малышам небольшую дозу снотворного и вместе с трупами вывозили их в город. Был также знаменитый трамвай номер 4. Его называли «трамвай жизни». Он курсировал по всей Варшаве и делал остановки в гетто. Медсестры прятали малышей в картонные коробки под его сиденьями и заслоняли своими телами. Детей выносили также через канализационные коллекторы. Один раз Сендлер даже спрятал ребенка у себя под юбкой. Старших детей проводили тайными ходами через здания, окружавшие гетто. Операции были рассчитаны по секундам. Один спасенный мальчик рассказывал.
2: Затаившись, я ждал за углом дома, пока пройдет немецкий патруль. Потом, досчитав до 30, стремглав бежал на улицу к канализационному люку, который к этому моменту открыли снизу. Я прыгнул, и по канализационным трубам меня вывели за пределы гетто.
0: А еще детей вывозили из гетто в мусорных мешках и в тюках с отбросами и окровавленными бинтами, предназначенными для городских помоек. Именно так в корзине с мусором вывезла Ирена из гетто в июле 1942 года свою приемную дочь, Эльжбетту Фицовскую. Ей тогда не было и 6 месяцев. Родители девочки были уничтожены нацистами. Впоследствии спасенному ребенку пришлось сменить имя и семью. Она рассказывала.
1: Без Сендлер я бы не выжила. Самой большой травмой для меня было осознание того, что женщина, которую я всю жизнь любила как мать, на самом деле моей матерью не является. Ирена

0: Адлер вспоминала, перед каким страшным выбором ей приходилось ставить еврейских матерей, которым она предлагала расстаться с их детьми.
1: «А они спасутся?» Этот вопрос я слышала сотни раз, но как я могла на него ответить, когда не знала, удастся ли спастись мне самой? Никто не мог гарантировать, кто выйдет из гетто живым. Я была свидетельницей ужасных сцен, когда, например, отец соглашался расстаться с ребенком, а мать нет. Крики, плач. Наутро часто оказывалось, что эту семью уже отправили в концлагерь. Да, настоящими героинями были именно эти матери, которые доверяли мне своих детей.
0: Все знали одно. Если дети останутся в гетто, они наверняка погибнут. Детям давали новые имена и размещали их в женских монастырях, в сочувствующих семьях, приютах и больницах.
1: Никто никогда не отказывал мне в том, чтобы взять еврейских детей, которых нужно было приютить. Однажды один мальчик, которого я передавала в польскую семью, после того, как он несколько месяцев провел в детском доме, где за ним присматривала монахиня, спросил меня: «Сколько мам может быть у человека?» Ведь действительно, все заботившиеся о нем были для него мамами.
0: Устраивать на воле детей помогал Союз помощи евреям Жигота, который взял в течение 43-го года на свое содержание 4000 взрослых и 2500 детей. Всего Жигота спасла около 80 тысяч евреев. Ирена Сендлер рисковала собственной жизнью, жизнью своей матери, поскольку помощь евреям считалась преступлением и каралась смертью. На каждого ребенка Ирена заводила карточку, где записывала его прежнее имя, его новое имя, а также адрес приемной семьи или номер детского дома. Это была целая система спасения, которая работала в самом центре отчаяния, безнадежности, голода, мрака и уничтожения. 20 октября 1943 года по анонимному доносу Ирену Сендлер арестовали. Обозреватель «Новой газеты», который исследовал биографию Ирены, Алексей Поляковский, писал:
2: «Она не только не выдала никого, она еще и не разучилась улыбаться. Все, кто с ней встречался, пишут, что она всегда улыбалась. На всех фотографиях на ее лице была улыбка».
0: Нацисты держали Ирену в тюрьме 3 месяца, а потом приговорили к расстрелу. Тогда подполье вышло на кого-то из высших гестаповских офицеров и подкупило его. Ирену отпустили, официально объявив о ее смерти. Подполье снабдило ее документами на другую фамилию. И до конца войны она прожила, прячась, но продолжала помогать еврейским детям. После войны Ирена Сендлер продолжила работу в социальном патронаже. Она создавала приюты для детей и старых людей. Ею был создан Центр опеки матери и ребенка. Мир, к сожалению, мало знал об Ирене Сендлер до 1999 года, когда несколько девочек-подростков из штата Канзас в Соединенных Штатах открыли ее историю. Девочки думали, что Ирена умерла, и искали, где она похоронена. К своему удивлению и восторгу они обнаружили, что она живет с родственниками в маленькой квартире в Варшаве. Они написали пьесу о ней под названием «Жизнь в банке», которая с тех пор игралась более 200 раз в Соединенных Штатах, Канаде и Польше. В мае 2001 года они впервые посетили Ирену в Варшаве и через международную прессу сделали историю Ирены известной всему миру. Меган Стюарт так описала первую встречу с Иреной Сендлер:
1: «Мы вбежали в комнату и бросились обнимать эту женщину. Она же просто взяла нас за руки и сказала, что хотела бы послушать про нашу жизнь. Лиз Кэмберс восхищенно сказала: „Сендлер, мы так любим вас. Ваш героический поступок является примером для нас. Вы наш герой“. Тогда эта маленькая старушка в инвалидной коляске, ростом меньше 1,5 метра, ответила: „Герой тот, кто совершает выдающиеся поступки. А в том, что делала я, нет ничего выдающегося.

0: Обычные дела, которые нужно было выполнять.
1: Для бывшего посла Израиля в Польше, профессора Шиваха Вайса, Ирена Сендлер была воплощением праведников мира. Он писал.
2: Она наверняка спросит у Бога. Господи, где ты был в те ужасные времена? И Бог ей ответит. Я был в твоем сердце.
1: Ирена Сендлер показала своей жизнью, что главное – это помощь другому человеку. Оценить то, что сделала эта женщина для тысяч еврейских семей, невозможно. И неважно, что только через много лет после войны люди почтили ее с помощью различных наград. Самое главное – это благодарные сердца тех, кому она помогла. Это не только спасенные жизни, это вера в доброту, сострадание и надежда, что в этом грешном мире не все потеряно, что в этом мире была, есть и будет любовь.

0: Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня».
1: Все четыре евангелиста приводят рассказ об изгнании торговцев из храма. Но у евангелиста Иоанна это происходит в начале служения Христа, а у других евангелистов – одно из последних его деяний, ставших причиной его смерти. Особая значимость этого сюжета в том, что Христос, согласно синоптическим Евангелиям, впервые всенародно провозгласил себя Сыном Божиим, назвав Бога своим Отцом. Мы видим картину испанского художника греческого происхождения. Он родился на острове Крит. Его имя трудно для произношения даже для нашего русского языка, близкого к греческому – Доменикос Теотокополос. Ну а для испанцев это было абсолютно непроизносимо. Поэтому в Испании, где он жил и состоялся как великий художник в конце XVI – начале XVII века, его стали называть «Эль Греко», или в переводе с испанского попросту «грек». Когда впервые смотришь на картину «Эль Греко» «Очищение храма», то кажется, что она будто поражена электрическим током. Непропорциональные парящие в воздухе фигуры с вытянутыми аскетичными лицами и телами, похожие не то на языки пламени, не то на подтаявшие свечи. Этот стиль не спутаешь ни с чем. Художник использует динамичные, яркие, спорящие друг с другом краски. А еще кажется, что руку Эль Греко всегда легко определить по рукам его героев. Какую бы его картину вы ни рассматривали, ваше внимание привлекут руки или даже целые узоры, хороводы рук. Длинные тонкие

пальцы и скупые жесты, которые говорят в тысячу раз красноречивее отрешенных лиц. Исследователи полагали, что особая манера письма – результат наложения на византийскую технику иконописи, которую художник овладел еще на родине, на православном Крите, приемов, которым он обучился в католической Италии. И не принимали во внимание то, что теперь представляется очевидным. Эль Греко пытался уловить и изобразить внутреннее устройство человека и человечества. И легко жертвовал внешней достоверностью в погоне не за фактами, а за чувствами, за смыслами, сутью, как земного, так и космического, божественного. Давайте рассмотрим персонажа на его картине. В центре композиции мы видим Христа в традиционной красной тоге и голубом плаще. В руке у него бич из веревок. Кстати, только в Евангелии от Иоанна упоминается эта деталь. Здесь Иисус яростно набрасывается на продавцов за тот шум и гвалт, который они устроили в стенах Дома Божьего. Месте, предназначенном для молитвы к Богу. Месте, где людей охватывает священный трепет перед Его святым именем. «Дома Отца Моего не делайте домом торговли». Вместо торжественности и молитвенного шепота – мычание скота и блеяние овец. Вместо кротости и искреннего раскаяния, святого поклонения и мольбы – торговля. Художника привлекала возможность передать динамизм происходящего. Разбегающиеся животные, защищающиеся и увертывающиеся от ударов торговцы, перевернутые столы. Проницательным взглядом Иисус окинул оскверненный двор храма. И все увидели Его, священник и старейшина, фарисей и язычник, с удивлением и трепетом смотрели на Него, стоящего перед ними в величии Царя Небесного. Божественность просияла сквозь человеческую природу, наделив Христа достоинством и славой, которых Он никогда прежде не проявлял. Люди, стоявшие к Нему ближе других, отпрянули от Него. Настолько им позволила толпа. Смолкли все звуки. Глубокая тишина казалась невыносимой. Христос начал говорить с такой силой, что все дрогнули, как от порыва бури. «Написано, — сказал Он, — дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Его голос, подобно трубе, звучал по всему храму. Его лицо, выражающее негодование, было, как огонь поедающий. Властно он повелел: «Возьмите это отсюда». В этой сцене Христос явил свою божественную природу и силу. Он действует, как власть имеющий. А по другую сторону от Христа изображены его ученики. В тексте Евангелия указано, что ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». И мы видим наблюдающих и размышляющих о действиях Христа учеников. Иисус пылает огнем всепоглощающей ревности о славе Отца. И это заставляет учеников вспомнить слова из Псалма 68. Для Иисуса честь и слава Отца – это краеугольный камень, на котором и созидается все поклонение. Особенно важнейший показатель искренности этого поклонения – поведение в храме, где непосредственно присутствует сам Бог. Художник противопоставляет эти группы персонажей в соответствии с символикой пространства по левую и правую руку от Христа. Изгнание Христом торговцев из храма типологически подразумевает ветхозаветные изгнания, которые старыми мастерами включают

помещались, согласно средневековой христианской концепции, в данную сцену. Так Эль Греко, в частности, в качестве одного из барельефов слева на стене храма изображает сюжет изгнания Адама и Евы, Бога из рая. Справа на стене мы видим барельеф с ветхозаветной сцены принесения Авраамом жертву Исаака. Это прообраз будущей жертвы Христа. Как только что облаченный властью царь, Христос спешит противостоять вероотступничеству Израиля и напомнить о необходимости вновь покориться Богу. В конце своего служения Христос говорит об окончательном опустошении официальной религии и ее повороте назад, к самовосхвалению, самодостаточности и пустому буквоедству. Исходя из этого, он объясняет необходимость своей жертвенной смерти. Этот сюжет значил для художника в его время очень многое. В 1600 году, когда была написана картина, в эпоху Реформации, в очищении храма Иисусом Христом усматривали аллюзию на лютеровское осуждение практики продажи папских индульгенций. Мы знаем, что Эль Греко жил в католической Испании с жесткой системой инквизиции, в Испании, охваченной идеями контрреформации. И обращение художника к такому сюжету, несущему глубокие реформаторские смыслы, создавало для него большие риски. Надо сказать, что его не раз приглашали на суды инквизиции, обвиняя в еретических смыслах его картин. К сюжету очищения храма обращается и великий голландский художник Рембрандт, живший в протестантской стране. В его небольшой картине 1626 года, хранящейся в Музее искусств имени Пушкина в Москве, почти нет пространства для описания внутреннего помещения храма. Похоже, что художника мало беспокоит композиция и убранство, и он заполняет развертывающийся перед нами холст тесной и подвижной толпой. Это ранняя работа мастера. Герои на картине Рембрандта не позируют, они живут. Художника влекут такие моменты бытия, когда человеческие переживания проявляются с наибольшей силой. Поэтому лица героев картины переданы с большой тщательностью. Какой контраст между мощным обликом Христа, полного негодованием против нарушающих святыню храма, и трусливыми действиями торгашей, бегущих от поднятой руки его. Менялы на картине с жадностью хватают свои деньги и пытаются увернуться от ударов хлыста. Их лица переданы художником скрупулезно, эмоции подчеркнуты. Для этого периода в творчестве Рембрандта вообще характерны резкая жестикуляция, экспрессивная мимика персонажей. Но в этом открытом выражении чувств и явной драматизации эпизода есть нечто новое, что отличает молодого мастера от всех остальных. Все в его картинах предельно просто и реалистично. Его библейские герои напоминают простых людей его времени. Ему кажется, что это наилучший способ выразить тот конфликт между добром и злом, который он наблюдает и в современной жизни. На более позднем афорте Рембрандта 1635 года «Изгнание торгующих из храма» отчетливо различимы фигуры двух-трех десятков человек. Здесь бурное движение действующих лиц, их усиленная мимика, жестикуляция, драматическая напряженность ситуации соединяется с множеством повествовательных бытовых деталей, находящихся подчас на грани гротеска. Христос изображен на втором плане в центре. Его фигура крупная и могучая, облачена в длинную до пола одежду. А вокруг два десятка торговцев. Они уворачиваются от ударов разгулявшегося над их головами бедняка.

луча. И что интересно, сияние, которое обычно пишут над головой Иисуса, изображено над руками Христа, сжимающими наказующий бич. На переднем плане мы видим уже опрокинутый негодующим Христом стол менял. Золотые монеты катятся вниз, справа от стола покачнулась бочка, сзади на Христа бросается, волоча за собой на веревке погонщика, пришедший в бешенство бык. И погонщик, обессилев, падает навзничь. Один из менял прячет кошелек за пазуху, пытаясь бежать, не замечая, что вот-вот на него обрушится град ударов божественного кнута. Еще одна сцена разворачивается на правой стороне переднего плана. Торговец гонится за улетающим голубем и падает на живот, а его пес неистово лает на Христа, не решаясь, однако, его куснуть. Так жанровые, то есть бытовые элементы проникают у Рембрандта в евангельские сюжеты. На афорте мы видим, что в то же самое время в глубине, справа, на возвышении спокойно продолжается торжественное богослужение на фоне величавого пространства храма. Интерьер храма освещен свисающим с потолка светильником. Мы видим арочные проемы, уходящие в глубину колонны. А справа свет врывается в храм с самого дальнего плана, из-под пышных и тяжелых занавесей, приспущенных над направляющейся налево торжественной церемонией священнослужителей. Я думаю, что мы понимаем, почему Христос являет такую ревность о храме. Конечно, не ради того, чтобы защитить его красоту. Картины и афорты, изображающие очищение храма, дают нам возможность лучше понять и служение Иисуса, и процесс становления его учеников. Как и прежде, Иисус поступил решительно. Деяние Иисуса наглядно показывает нам необходимость противостояния злу, даже в любых бытовых проявлениях, и необходимость сопротивления силам, затмевающим славу Божью в нашей жизни.

0: Очень интересный вопрос хотим мы с вами сегодня обсудить. Для чего нужна церковь? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фёдоровна Уткина, очень рады приветствовать вас в цикле программ «Что есть Евангелие?». Мы с вами говорим о Евангелии в действии, о том, какую роль оно играет в нашей с вами жизни сегодня. И рассуждаем мы по книге «Деяния апостолов», 11 глава. Лен, вот хочу тебя сначала спросить, задать тебе этот вопрос. Для чего нужна церковь? Как ты считаешь, у тебя 30 с лишним лет стажа в церкви христианской?
1: Ну да, опыта. Угу. Общения с Богом, общения с братьями и сестрами. Но, во-первых, мы вот в начале «Деяния апостолов» читали, что Бог прилагал спасаемых к церкви. То есть... А уже у Павла потом мы читаем, что церковь он сравнивает с телом Христовым, главой которого является сам Бог. И Петру он когда говорил, да, что ты камень, и на основании камня я эту церковь как бы создам. Господь создает церковь. Вот. Другое дело, что у нас много церквей и много деноминаций. И главой какой же церкви является Бог? Вот это как бы вопрос для нас. Но я думаю, что Господь действует в жизни каждого человека, то, как мы говорили, да? То есть Христос через Духа Святого действует в каждом из нас. И там, где собраны во имя Христа, где собраны те, кто движимы Духом Святым, да, то это сообщество – и является, то есть это церковь, это общество людей, объединенных Духом Божьим во славу Отца и Сына и Духа Святого. Ну, я думаю, что любое может считаться именно той церковью, которую основал Христос, если все основано на Христе, на Слове Его, во имя Его и во славу Его.
0: Спасибо большое, Лена, за такой развернутый ответ и много библейских текстов, в которых используется именно вот слово «церковь». Коля, как мы в книге «Деяния апостолов» в 11 главе вот находим ответ на этот вопрос, для чего нужна церковь?
2: Вот то, что Петр идет в Иерусалим, как мы читали в 11 главе, к другим апостолам и им доносит весть, это говорит о том, что ему крайне важно было поделиться с апостолами, то есть с церковью, что ли, с основателями церкви.
0: Но ведь тогда еще вот слово «церковь» даже и не было использовано, и слово-то «христиане», по-моему, еще не использовалось, да?
2: Ну да, это христиане впервые применили к верующим в Антиохии, в Сирии, то есть, опять же, не в Иерусалиме, а где-то в задворках Иудеи.

Церковь, она, да, она фигурирует название-то в посланиях в Павловых, а то, что вот в книге Деяний мы видим общество, что здесь апостолы, ученики Христа, им дано, вот, дано такое повеление, идите, научите все народы, Евангелие от Матфея заканчивается таким. То есть этому обществу дана власть быть чадами Божьими.

0: церковь по велению Бога и по его видению, что ли. То есть определенные группы людей, которые поверили во Христа, доверились Ему, в которые получили дары Духа Святого, в которых сам Христос вошел, как в тело, и теперь руководит всем движением. Вот для этого нужна церковь.
1: Вот еще раз, тело Христово, вот то, что Лена в самом начале сказала, да, это библейский термин, это слова апостола Павла, что церковь – это тело Христово, а глава ее – Христос.
0: И вот когда апостолы выслушали Петра и свидетели, пришедшие с ним, что и с язычниками то же самое происходит, что и с ними, то есть дары Духа Господь посылает и язычникам, и они получают их. И они успокоились, и вот такое провозгласили, что, видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Вот это было для них такое свидетельство, очень, очень такое, ну, сильное. Они этому доверились, они поверили, да, что Бог действует среди язычников тоже. И потом они дальше стали действовать. Между тем, рассеявшиеся от гонений, бывшую после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Мы подчеркнули тогда, вчера, да, что, то есть в той программе, которую мы раньше записывали, что не дошло до них до конца все-таки, до апостолов.
1: А может быть причина, что они боялись, что они считали, что иудеи воспримут, а к другим они боялись обращаться. Тоже ведь, наверное, возможно.
0: Может быть, не время они считали еще это, для этого. Давайте начнем тогда с иудеев. Они легче воспримут, потому что они знают Писание, читают в синагогах Писание. Да, язычники-то они не образованы.
1: Что они легче воспримут христианство.
2: Вот. Ну, да. И было место, где собираться. То есть были синагоги, где можно было собираться, читать Слово Божие и проповедовать. Это было тоже одно из условий, которое, ну, способствовало тому, что они проповедовали иудеи.
0: Ну вот интересный следующий текст, 20-й. «Были же некоторые из них, то есть из иудеев, кирнейцы». Это издалека иудеи, где-то на периферии жили, в Кипре, в синагогу ходили, да?
1: В рассеянии, да?
0: В России, так, это и были иудеи по синагогам в языческих странах. Но это были иудеи. И вот они, придя в Антиохию, говорили эллинам, то есть грекам.
1: Уже не иудеям.
0: Благовествуя Господа Иисуса Христа.
1: То есть это уже язычники.
0: До них быстрее дошло, почему-то, до этих иудеев, которые на периферии жили.
2: Ну, потому что они жили среди этих людей.
0: Ну, как-то они, может быть, легче это восприняли. Не так были они опутаны вот всеми этими предрассудками, как в Иерусалиме. Близ храма, близ там верхушки там религиозной. Не такое влияние было по периферии. И написано дальше. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу».
1: Если вот вы представляете, что христианство, оно начиналось буквально... Ну, во-первых, оно начиналось просто с Христа, с которым бы шли апостолы. Да? Их было не так много. Апостолов было 12, учеников было всего лишь 70. И вот как христианство стало разрастаться, да? Как оно стало увеличиваться. То есть люди эту весть, вот спасение во Христе, спасение через жертву Христа, вот они воспринимали это именно так, что церковь росла и развивалась, количество верующих увеличивалось.
0: Интересно, что между понятием истины и принятием истины все-таки лежала тогда у учеников огромная пропасть. Разумом они понимали, да, что это так, что язычников Бог тоже, ну, спасает, что им дает покаяние в жизнь. Но вот чтобы принять это, чтобы жить по этой истине, у них еще не хватало духу.
1: Ну, для нас ведь тоже характерно, да? Одно дело понять, а другое дело с этим согласиться. Это принять, да?
0: Ну да. И должно было какое-то вот время пройти. Ученикам нужно было время, чтобы это все переосмыслить. Вот так вот. И вот в Индии.

0: суетиться, что ли, вот такую жизнь, чтобы жить все-таки по этой истине, чтобы идти к язычникам, общаться с ними, за одним столом сидеть с ними, это для них было дикостью, и все это нужно было преодолевать. Но сразу вот так оно не происходит, ничего. Да даже того же Петра, вот, несмотря на то, что вот он вроде бы донес вот такую весть, да, Бог язычников благословил, он там, потом у него с Павлом проблемы возникают, да, в той же Антиохии, где он там сторонницы язычников, иудеи пришли, и он от них начал, от язычников подальше держаться, как бы не осудили его иудеи из Иерусалима. То есть вот это все вот сидит все-таки в человеке, который исполнен такой, такими предрассудками религиозного характера. И мы говорили, что борьба с предрассудками вот церковь ведет с самого начала, вот самого, и до конца своего. И сегодня, наверное, эта борьба не закончена. Потому что вот эти все религиозные штампы, они гробят христианство, если честно говорить.
1: Ну и они свойственны людям. Вот мне кажется, я не знаю, права я или нет, что все-таки в основе этого лежит вот гордость. Когда человек считает, что он точно знает, как надо, и считает, что так можно требовать и от других. То есть, когда ну вот он не допускает того, что у него ограниченное понимание, что Слово Божье шире, что Бог больше, чем то, что мы понимаем. И в другом человеке как-то может иначе это проявляться. Вот. То есть, вот мне кажется, что все-таки гордость в основе этого лежит.
0: Тем не менее, Господь все равно, вот рука Божия на вот этих людях все равно. Со всеми их предрассудками, предубеждениями, да. Бог понимает прекрасно, что мы просто персть, мы просто люди. И люди вот слабые, очень, очень уязвимые. Он это все прекрасно понимает и учитывает. Тем не менее, руку свою не отнимает и не наказывает, не грозит нам пальцем. Ай-яй-яй, там неправильно. Он руку свою не отнимает, но продолжает вести. И вот интересно, что мы здесь прочитали, что после гонений, да, церковь пошла проповедовать в Антиохию, там, в другие страны, Финикии, Кипра. Бог не останавливается в своем движении, что ли. И он не хочет, чтобы мы останавливались. Если мы где-то останавливаемся в росте, в духовном, там, в принятии Божьей истины и в осмыслении ее, в творении в своей жизни, если мы в этом останавливаемся, то Бог нам дает так называемого своего божественного пинка, чтобы мы продолжали дальше.
1: Это твоя такая метафора?
0: Ну, такая, да, метафора такая. Очень принято, да, у нас в обществе такое. Но вот Богу пришлось это сделать с церковью в Иерусалиме. Они не хотели никуда идти. Им не нужно было ни Сирия, ни там Кипр, ничего этого не надо было. И Богу пришлось допустить гонения в Иерусалиме. Вот те, в которых участвовал апостол Павел.
1: Пока он еще был Савлом,
0: пока,
1: да?
0: Он еще был Савлом, да. То есть церковь стала рассеиваться из Иерусалима, уходить оттуда. И таким образом они появились и в Сирии, и в Антиохии, и в Кипре, и на Финикии, и так далее, и так далее. И проповедовали слово. «Была рука Господня, и великое число, уверовав, обратилось к Господу», как мы читаем здесь. Вот опять же, рука Господня, как это проявлялось? Вот рука Господня. Мы читаем много о рукоположении в это время среди апостолов. То есть возлагали руки, и человек получал дар Святого Духа. Как мы уже читали с вами, помните, про Симона, да? Такой был иудей Симон Волхв. Дайте мне тоже дар такой, чтобы я мог возложить руку, и человек получал Духа Святого.
1: Он, по-моему, даже деньги хотел за это заплатить.
0: Да, да, я готов был купить эту любую сумму, скажите только сколько.
1: Угу. То есть он совершенно не понимал, что такое дар Святого Духа.
0: То есть вот, что такое рукоположение? В современном понимании это, наверное, обретение... то есть человек после этого обретает какую-то должность или... положение, или статус, или авторитет.
1: В церкви.
0: В церкви, да. Но вот во времена апостолов через рукоположение передавалась сила Духа Святого. То есть человек получал дары, исцеление или там языков, или чудотворение, или пророчествование. Вот, то есть рука Господня вот как раз в руках человеческих, она вот так вот

0: притворялось, что ли, в жизнь духовные дары, которым Бог наделял людей в церкви. И они совершали чудеса потом, после того, как получали дар Святого Духа. И это было видимо. Вот посмотрите, что дальше. «Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию». Кстати, вот понятие церкви, да, вот мы говорили, вот оно где уже тут, в 11 главе. «В церкви Иерусалимской поручили Варнаве идти в Антиохию. Иди-ка ты разберись, что там происходит». Опять же, Петр так свой сделал доклад им, да? Да, приняли, да, поверили.
1: Язычники.
0: Но не язычники, а апостолы.
1: Ага.
0: Они приняли доклад Петра. Да, да, да, хорошо. Видно, и там Бог дал язычникам покаяние в жизнь. Но это нужно было притворить в жизнь. И вот когда дошел до них следующий слух, опять же, что-то там в Антиохии теперь творится, там какое-то похожее что-то, посылают Варнаву разбираться. Иди-ка посмотри, там, что там творится. Он прибыл и увидел благодать Божью. Вот как это можно увидеть? Увидеть благодать Божью.
1: Увидел благодать Божью, снизошедшую на язычника?
0: Он увидел благодать Божью, которая там в Антиохии делала свое дело, что ли. Делала что-то с людьми. Потому что ее так невозможно было увидеть по-другому. Только поведение человека. Как они себя ведут, что они делают, что они говорят, какие у них лица. Все вот это. И он увидел, что это благодать Божья. А почему он это увидел? Потому что через возложение рук на этих людей не зашла Божья благодать, Божьи дары Духа Святого. Они, возможно, говорили языками там. И были все были радостные. То есть все были исполнены счастья и надежды.
1: Коль, давай напомним, мы неоднократно уже это упоминали, что один из даров Святого Духа – это говорение на иных языках. Говорение на тех языках, которых они до этого не знали. Да? То есть говорение на новых иностранных языках. Для того этот дар был необходим в те времена, для того, чтобы весть Божья распространялась среди людей, говорящих на разных языках. Вот. То есть это был дар свыше, да?
2: Но вообще я вот просто вспоминаю, да, что великий этот дар, Господь говорил, как будут узнавать, что вы мои ученики, если любовь будет пребывать между вами.
1: Да.
2: Вот тогда и узнают, что вы мои ученики. И я думаю, что вот это вот любовь, проявление любви Варнава как раз и увидел. То есть это убеждало его, что благодать присутствует. Да? И вот апостол Павел вообще вот о любви пишет более как, но ярко, да? «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства».
1: Mm-hmm.
2: То есть вот любовь, которая у Бога, да, агапе, это любовь, которая любит ни за что, которая любит потому, что ты есть, потому что ты, присутствуешь в его жизни, и ты можешь ему дать что-то, не получить от него что-то, а ему дать что-то.
1: Mm-hmm.
2: И вот эта вот любовь – это и доказательство того, что человек пребывает в любви Божией.
1: Угу,
2: и его, да, и его дух присутствует с тобой.
1: Угу, угу.
0: Ну да, под благодатью люди, конечно, радуются. У них всегда есть надежда. Они не унывают, они не понурые там ходят, не унылые. И, конечно, помогают друг другу, потому что любовь, она как-то проявляется же. Не просто я там говорю, да, что...
2: Да, да, люблю. Это именно... В действии.
0: А любовь, как мы говорили, что Евангелие в действии, вот оно, Евангелие в действии, вот оно, и любовь в действии должна происходить, конечно. И наверняка Варнава это все увидел и понял, что ему тут одному не справиться.
1: Коля, вот у нас ведь называется наша встреча «Для чего нужна церковь?». Вот, Лен, то, о чем ты говоришь, это ведь вот одно из, что ли, одна из сущностей, да?
2: Да, да,
1: церкви.
2: Да, да.
1: То есть она нужна для того, чтобы мы Божьей любовью возлюбили друг друга и возлюбили бы весь мир.
0: Да, конечно. Это самое, наверное, главное. Потому что, не имея любви, это слова мои как кимвал будут звучать. И с другой стороны, и без слова тоже нельзя. Потому что церковь

0: написано, что это есть столб и утверждение истины, это значит, что церкви поручено донести Слово Божие. Как-то Господь такой изрек, по-моему, в псалмах: «Вы боги». Это Он говорил своей церкви ветхозаветней. А почему вы боги? Потому что вам верено Слово. Потому что вы должны его донести. Мое Слово, говорит Господь, не ваше там, не 613 предписаний, а именно Божие, Евангелие. И вот вам поручено его донести. Поэтому вас будут считать богами, что ли, Богом. Потому что вы донесли Божье Слово, и человек принял его, доверился ему и стал по нему жить, обрел благодать и получил дар Святого Духа, чтобы его развивать дальше, чтобы не останавливаться, и чтобы потом доносить, то есть, ну, расширять Царство Божие, как это, как написано, чтобы Царство Божие потом, в конце концов, заполнило всю землю. Вот это мечта нашего Господа Бога. И вот Варнава, он возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Вот этих людей, которые он видел в благодать находящимися, да, он видел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа. Ну, почему он убеждал держаться? Наверное, от Господа можно и отойти. И такое возможно. Человек может разувериться, что-то на него такое повлиять. Так, какая-то, может быть, травма или трагедия, что он вот так вот в Боге разочаруется. Сколько угодно таких случаев, кстати. И Павел Варнава убеждает их: держитесь все равно, несмотря на что. Держитесь Господа все равно, что бы ни случилось.
1: И церковь помогает ведь в этом, да? То есть церковь помогает. Вот есть такое, по-моему, что вот, ну, несколько угольков, они долго хранят тепло, а если их разбросать по отдельности, то они быстро охладятся.
0: Да, еще с веником еще есть тоже. Что одну из веника вытащить, веточку...
2: Прутик.
0: Легко сломать, да, прутик, да. А когда вот веник ломать, это уже проблема. Так просто не возьмешь его. И вот когда церковь стоит не из одного человека, а из многих, то тогда, конечно, дьяволу не одолеть ее. И поэтому и Христос сказал: врата ада даже не одолеют церковь мою.
2: Да, да.
0: И вот он, об Варнаве сказано, что это был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Вот такого именно послали апостолы человека, чтобы убедиться в работе Божьей. И приложилось, опять же написано, приложилось довольно народу в Господе. Все время подчеркивается, что приложилось народу к Господу.
1: Все приложилось, время, то есть добавилось.
0: Все время прикладывается, да, все время развивается, все время умножается. Вот эта идея умножения. Это Божья идея расширения Царства Божьего на земле. Оно расширяется, оно идет в наступление, о чем мы как-то говорили тоже. Это не оборона, это наступление, это разрушение дел дьявольских на земле, чтобы потом, в конце концов, мир был приготовлен к второму пришествию Христа, и Христос, придя, возьмет своих с земли.
2: Как Иисус говорил, да, что Царствие Божие подобно закваске.
0: Да.
2: То есть то, когда закваску кладут в муку, то тесто вскисает и увеличивается в несколько раз. И он, ну, коротко сказал, да, но оно вот ясно, да. И вот здесь вот мы видим, что вот эта закваска действует в Царствие Божие. То есть Дух Святой действует, и Царствие Божие расширяется, оно становится все больше и больше.
1: Это благодаря Церкви тоже.
2: Да, да.
0: А что же в это время с Павлом происходит?
2: Вот сейчас прочитаем.
0: В 9 главе мы с ним
2: расстались.
0: И расстались так. Братья, это опять же апостолы Иерусалима, братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс,
2: да,
0: на родину. То есть слишком он рьяно взялся за дело.
2: Да, он тарсянином был, поэтому его в Тарс назад.
0: На родину иди, да, к себе. Почему они так с ним поступили? Ну, они не послали его проповедовать язычникам, они его отправили на родину, подальше. Чтобы ты тут не баламутил нам Иерусалим. Слишком уж тебя много шума и много там проблем возникает. Как бы с нами тут ничего не случилось.

0: что-нибудь не случилось такого, чтобы нас начали гнать и так далее, и так далее.
1: И... То есть они боялись иудеев. То есть выходит, что это все-таки ими руководило, да, когда они Павла отправили.
0: Но опять же, мы говорим, что вот идеальной церкви не бывает. И даже апостольская церковь вот такими вот вещами грешила, если так можно сказать. Что были там и конфликты, и вот непонимание, и предубеждения вот разного рода. И вот против Павла, видите, такое тоже возникло мнение, что нет, нет, рановато слишком здесь, на Иерусалиме, вот такими вещами. Павла нужно отправить подальше. Пускай там пока побудет. Что он там делал в Тарсе, мы не знаем. Но вот в 24-м тексте 11 главы, которую мы читаем сейчас, Варнава пошел в Тарс искать Савла. И, найдя его, привел в Антиохию. Вот он там в Тарсе находился. Послушно Павел находился в Тарсе. Он, нет, он не стал прикословить, он согласился. Хорошо, в Тарс так в Тарс. Мне все равно, пожалуйста. Как вам, как вы пожелаете, как лучше для дела Божьего. И он там находился в Тарсе. Но когда пришел к нему Варнава, то он привел его в Антиохию. И вот дальше пошла история. Но она прерывается еще некоторыми событиями с Петром. Но вот целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Вот Павел тут развернулся уже вовсю. Его привели в Антиохию. И вот тут столько народу, которые желают слышать Слово Божьего, Слово Божие, и он видел искренность этих людей, видел, как это дело Божие развивается тут в Антиохии, как растет церковь. И он включился прямо с удвоенной, наверное, энергией сюда, здесь. Целый год собирались они и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами.
1: Угу. Очень интересно, да? То есть уже существовали церкви и в Иерусалиме, и в других местах, да? А вот впервые слово христианство, оно возникло именно когда там апостол Павел проповедовал в течение года, и там Антиохийскую церковь уже впервые назвали христианской.
0: Почему вот именно Павел потребовался Господу, чтобы обращать язычников? Наверное, потому что язычники представляли собой как бы чистый лист.
1: А в Антиохии это были язычники?
0: Да, это Сирия, в общем-то. Угу. Это не иудеи даже.
1: Ну, то есть тут не говорится, что это синагога была, что это были иудеи, обратившиеся.
0: Написано, что собрались они в церкви.
1: В церкви.
0: Что за здание у них там было, где они собирались, непонятно.
2: Угу. Но здесь, наверное, церковь – это все-таки не здание, а собрание людей.
0: Ну, не было еще тогда церковных зданий, да?
2: Да, да, да. То есть это не храм, это собрание людей, которые… Они же и по домам собирались во многих местах.
0: Угу. Скорее всего, это были домашние церкви.
2: Да, да.
0: То есть группа здесь, группа там. И вот Павел так вот курсировал по этим группам. И здесь проповедуют, тут проповедуют, там что-то еще делают, исцеляют, наверное, тоже. Все вот эти дары у Павла были, и дары исцеления, и дар проповедования. И самое-то главное, он был очень сведущ в Слове Божьем, вот в Торе особенно, вот во всех тонкостях учения. И когда, вот почему Бог избрал Павла? Он это все очень прекрасно разбирался во всех вот этих вот нюансах. И чтобы всех вот эти подводные камни, на которых приткнулись иудеи, избежать, он с чистого листа обучал язычников вот всем этим нюансам. То есть как бы, что вот смотрите, вот иудей настроен здесь против Христа, а вот я говорю, что вот оно о кресте как раз и говорит. Вот, например, в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 21 тексте, Иисус сказал сам, сейчас найду, 10 глава, стих 21. «В тот час возрадовался духом.

0: Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, таково было Твое благословение». Младенцы в данном случае язычники, которые с нуля начинают изучать Священное Писание. И от мудрых и разумных иудеев Христос как бы был утаен, что ли, если образ таким языком говоря. Потому что они вот этими всеми предписаниями, всеми правилами, они Христа просто закрыли от них. То есть, ну, от их сознания, от их понимания.
1: И ведь вот интересно, что они и в праздниках своих религиозных, и в служении Ветхозаветного святилища, это же ведь все-все-все о Христе, это подробнейшим образом раскрывает план спасения. Вот не увидели они его там, да?
2: А Павел все-таки, скорее всего, он как раз и убедился, что Христос – это тот Мессия, о котором написано во всем Священном Писании.
1: Да.
2: Он убедился сам и вот смог убеждать и людей.
1: Язычник.
2: Да, тогда же не было Нового Завета, был только Ветхий Завет, и уже после, как бы, Павел стал писать послания, да, к церквям. Поэтому вот именно на основании знания Священного Писания он и мог доказать, что Христос – это Мессия, это тот, кто был послан еще и кто был еще от начала создания уже.
1: То есть он за всеми вот этими вот уже человеческими постановлениями он увидел, он понял значение или вообще весть Ветхого Завета.
2: Да, да.
1: Вот он понял по-настоящему. Поэтому он смог это все передать язычникам, да? Он понял весть о Христе, которая заложена в Ветхом Завете.
0: Вот. Он не терял время, наверное, в Тарсе,
2: да,
0: даром.
2: Да, в Тарсе.
0: Он изучал Священное Писание. И во всех вот этих образах, во всех жертвоприношениях, во всех постановлениях, во всех вот все, что он там находил, он видел только одну личность Христа.
1: Да. Он вдруг вот понял,
2: то есть
1: что
2: у него озарение произошло. Да, да. То есть вот это озарение, то есть у него слова ожили просто. Вот во Христе они стали живыми для него.
0: Покрывало, он написал потом, покрывало это снимается Христом, все, Ветхий Завет.
1: Покрывало вот с лица, с глаз.
0: С разума, да, с мозгов, там, с понимания твоего. Ты понимал так, да, вот иудеи понимают так, да, вот они ждут такого Мессию, они вот ждут такого царя, освободителя, который римлян всех раскидает там. Совсем другой Мессия изображен в Ветхом Завете, оказывается. Это жертва же. Это же жертва. Христос. Вот она жертва. Она на кресте принесена. И до Павла он все это все больше, больше в этом убеждался. В конце концов, он Писание вот так раскрыл. Они были раскрыты для него именно таким вот образом. И Павел теперь все эти образы он воплощал в проповеди язычникам. И он говорил, что вот все вот это вот, все вот эти обряды, все жертвоприношение, там, священство – все они о Христе, все они о той жертве, которая принесена на кресте. Вот они о чем, о ком. Чтобы язычники избежали обряда верия, в конце концов. Во что церковь, к сожалению, потом погрузилась.
2: Да, и очень с головой.
0: Да, очень сильно. Вот Павел для этого был послан Богом к язычникам. Вот именно такой маститый богослов, знающий Тору от и до. Прям вот. И все это для того, чтобы язычники осознали себя Божьими детьми и дочерьми. Чтобы поняли, что они Божьи, они не брошены, они не дети какого-то Зевса там, или Артемиды. Да, они дети Бога Живого и Спаситель Христос, и только Он. Вот эту весть Павел доносил им вот в течение, здесь вот написано, что в течение года. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И они, один из них по имени Агав встал, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранные к пресвитерам через Варнаву и Савла».
1: Деньги они собирали?
0: Они собирали не только деньги, наверное, и провизию. Потому что если про голод идет речь, да, то, наверное, прежде всего им нужна еда. И деньги наверняка были, да. И все, что, наверное, могли люди принести.

0: Причем люди христиане. То есть это уже получалось так, что Антиохия помогает Иерусалиму. Уже серьезная помощь.
1: Проявление любви Божией.
0: И проявление любви Божией, да. И просто реальная помощь, чтобы они спасли свои жизни. Им вот такое поручение. И Павлу такое поручение было первое, что ли.
2: Чтобы... Это уже предназначение церкви, да? Чтобы люди помогали.
1: Да, да.
0: И про голод тоже. Вот. Опять вспоминаем мы ветхозаветные истории. Голод, когда Авраам ходил в Египет, да, был там тоже. Потом голод во времена Якова, патриарха. Пришлось братьям идти к Иосифу на поклон, да, помним вот эти истории все. Тоже голод был связан. Вот для чего Господь вот такое вот использует, что ли, такие вот события, как голод? Ну, наверняка это все имеет свой урок для, и для церкви в том числе, и для тех, кто испытывает этот голод. Ну, наверное, голод для того, чтобы люди стали ближе к Богу, что стали бы полагаться на Него реально, не просто вот я понимаю, я верю, что Бог есть, да, но я живу сам, а Бог сам. А тут у нас в жизни с Богом начинает соединяться. Я теперь только на Него и могу рассчитывать. Есть нечего. Как вот? Что мне делать? Я иду к Богу, потому что другого источника жизни нет. Я это начинаю понимать. Может быть, вот поэтому Господь вот такие вот. И потом...
2: И что делает Бог? То есть я иду к Богу, и Он тогда обеспечивает меня?
0: А да? Вот в данном случае Бог дает поручение церкви. Помогайте тем, кто испытывает голод. И получается так, что вот Иерусалим с таким пренебрежением, там, даже апостолы с некоторым пренебрежением относились к тем, кто живет в Антиохии, там, какие-то язычники, какие-то сирияне, там, да, ну, да, наверное, нам с ними, мы по иудеям лучше пойдем. А эти сирияне, эти язычники, они их спасают жизни вот, от голода.
2: Спасают жизни иудеев.
0: Они попадают теперь как бы в не в зависимость, да, но действительно они в зависимости оказались от церкви Антиохии, от христиан, то есть. Угу. И те же иудеи, которые жили еще не христиане в Иерусалиме, и эти тоже, наверное, люди благословляли христиан, которые в Антиохии послали, из Антиохии послали им такую вот поддержку и спасли их жизни от голода.
2: Угу. Это очень интересно, Коль, то, что ты говоришь, что почему Бог допустил голод, а вот для того, чтобы христиане из язычников помогли христианам из иудеев, которые, и чтобы, ну, вот произошло понимание единства всех их во Христе.
0: И интересно, что перед тем, как наступил голод, Бог посылает пророков. То есть пророк чисто такой практический дар получается. Не просто там вот будущее предвещаем, да, а тут вот смотрите, что будет голод, готовьтесь. И мало того, готовьтесь спасать еще других людей. И сами, да, набирайте там вот, скапливайте сокровища, там, да, еду, запасайте все это. И запасайте еще не только для себя, а еще вот для них. У них будет гораздо сильнее, чем у вас все. И вот с такой вестью приходит Агав и предвещает духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Вот такая вот история под конец 11 главы, описана нам Лукой. И христиане поступили по Слову Божию, послали, сделали запасы и послали потом в Иерусалим к пресвитерам через Варнаву и Савла.
2: Угу. Давайте подведем итог все-таки, для чего нужна церковь. Я думаю, все-таки первое для того, чтобы нести весть о Боге миру, да? Наверное, во-вторых, чтобы самим поклоняться Богу, потому что поодиночке это ну, не получается сделать так, как идет богопоклонение все-таки в церкви. Вот. И какие мы еще сегодня функции церкви с вами определили?
0: Передача Духа Святого, рукоположение. Это тоже задача церкви оказалась. Распространение Царства Божия по земле. Ну и еще вот мы увидели в конце, что церковь – это такая опора, поддержка тем людям, которые испытывают голод, недостатки в чем-то, которые бедствуют. Это

0: верный такой оплот поддержки и помощи, потому что Христос – глава Церкви.
1: Вот, ну и все это, как и вот Лена говорит.
2: Я повторюсь, да, что важно, чтобы облечься в любовь Божию.
1: Да, то есть все это как бы покрыто любовью, оно все исходит
2: из любви Божией. Да.
1: Ну что же, огромное спасибо, дорогие друзья. Надеемся, что вам было интересно. Если есть какие-то вопросы, какие-то пожелания, какие-то, может быть, сомнения, пожалуйста, пишите в ваших комментариях. Нам это очень важно, интересно. Мы это учитываем в своих дальнейших программах. А сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Геннадьевич Кунцевич, я Юлия Фимнуткина. До свидания, до следующей встречи.

Многие спрашивают, почему Иоанн говорит, что не было Духа Святого до того, как Иисус был прославлен. Ну, в данном случае, в данном вопросе речь идет о тексте из Евангелия от Иоанна, 7 главы, 39 стихе, где Иисус Христос говорит, обращается к народу на праздники. И дальше идет комментарий апостола Иоанна, 39 стих. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть вот такой вот момент, да, то есть Дух Святой еще не был на верующих, потому что Иисус не был прославлен. Возникает сразу вопрос, а что же это получается? Духа Святого не было на земле, или он был, не был он на людях, на верующих, только в Новом Завете Дух Святой снизошел. Это не совсем так. Мы видим, что Дух Святой действительно был на земле, Он участвовал в творении, постоянно о Нем говорят авторы Ветхого Завета, пророки, псалмопевцы, говорят о Духе Божьем, который в нас пребывает, наше сердце знает. Здесь необходимо понять, что же подразумевает сам Иисус Христос, и когда это произошло, что Дух Святой был дан ученикам. А когда это произошло? Это произошло после воскресения Иисуса Христа. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна 20 главу и 21-22 стихи. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого“». То есть вот интересный момент, да? Иисус дает Духа Святого своим ученикам, и с этого момента уже можно сказать, что на них пребывает Дух Святой. Здесь очень интересный символ, о котором мы должны упомянуть. Во-первых, Иисус Христос дунул. Это напоминает Дух Божий, который был дан человеку, когда Бог сотворил человека, вдунул в лицо его дыхание жизни. И это говорит нам о новом творении. Речь идет о новом творении. Точно так же, как Господь сотворил человека, теперь Господь творит что-то новое. Не просто человека, а что-то новое. Это и новое рождение, и новый человек. Это и церковь, которую Господь творит, общество верующих. Дух Святой, конечно же, пребывал на земле, но здесь речь идет о еще одном интересном моменте, когда Дух Святой именно был дан ученикам после вознесения Иисуса Христа. А до этого Дух Божий пребывал в Иисусе Христе именно особым образом. И здесь еще один намек, еще одно указание на Евангелие от Иоанна, первую главу, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами

полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Здесь, в этом тексте, апостол Иоанн говорит, что Слово стало плотью, обитало с нами. Это намек, это указание на текст из книги Исход, когда Господь велит построить святилище, и Он будет обитать среди народа Своего. То же самое слово используется здесь, что Христос пришел и обитал с нами. Он был воплощением вот Духа Божьего. И мы видели славу Его, слава, которая была шехина в храме Божьем, в святилище, в скинии. Теперь вот эта слава, она была явлена в Иисусе Христе. Вот этот Дух Божий, Он проявлял Себя в служении Иисуса Христа. Поэтому до того, как Иисус был прославлен, Дух Божий пребывал в служении Христа. Но после этого, вот эта вот слава, которая была в Иисусе Христе, была явлена этому миру, слава Божьего присутствия, слава Божьей любви, Божьего характера и служения спасения. Иисус ее отдает ученикам. Он дунул и говорит: «Примите Духа Божьего». Мы потом в Деяниях апостолов находим такой случай, когда языки огненные сошли на апостолов, когда они проповедовали. Что это нам напоминает? Это нам напоминает столб облачный и столб огненный над скинией, который обозначал присутствие Бога. И теперь присутствие Бога было в служении апостолов, в служении и учеников Иисуса Христа, всех верующих, которые проповедовали. Служение Духа Божьего, которое когда-то было в храме, в святилище, потом наполняло Иисуса Христа и являло Божье присутствие в нем, теперь оно являет Божью славу в церкви через служение всех верующих. Вот что обозначает, что был дан Дух Святой верующим апостолам после вознесения, после воскрешения Иисуса Христа.

0: Как вы оцениваете перспективы развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что я уже говорил сегодня, мы находимся в периоде транзита, в постсоветский период. Эта сфера, как и все другие, активно реформируется. И я думаю, что тенденция современных реформ, она все-таки идет к выработке новых моделей не только в сфере государственно-конфессиональных отношений, но и в межнациональных отношениях, но в экономике и так далее. Все-таки у нас был определенный уклон в сторону либеральной модели. И сейчас идет такое выравнивание в сторону социального государства. Я думаю, что предыдущее послание президента и нынешнего года послание президента, они очень ярко эту тенденцию обозначили. И вторая тенденция вызвана тем, что все-таки складывающаяся обстановка вокруг нас, она требует определенной консолидации, определенной мобилизации с точки зрения формирования общероссийского гражданского единства и идентичности гражданской. Вот я думаю, что вот эти моменты, они будут отражаться и на законодательстве, и в идеологической деятельности. Да, у нас запрещена государственная идеология, но нам никто не запрещает быть сторонниками, например, идеологии патриотизма и выступать за это. И поэтому, конечно, мы переживаем очень интересный период, он разновекторный. Есть разные силы, которые пытаются сейчас окончательно сформировать эту модель, но все-таки, на мой взгляд, два мегатренда – это все-таки модель социального государства, государства, которое обеспечивает безопасность своим гражданам и суверенитет.

0: В ресторанном бизнесе работает большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
1: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

что боль постиг и растерял мечты, он явит чудо.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы предложить вам тему, которая называется «Духовная зрелость». Приглашаю вас открыть Священное Писание и прочесть эти удивительные тексты. Послание апостола Павла Колоссянам, 4 глава, 12 текст. «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». В другом переводе этот текст красиво звучит следующим образом. «Чтобы вы стали духовно зрелыми людьми и утвердились полностью в исполнении воли Божией». Все мы хотим стать духовно зрелыми людьми, потому что для этого есть несколько причин. Первое – это Господь желает видеть нас таковыми. И вторая причина – каждый день жизнь преподносит нам множество кроссвордов, которые нам необходимо решать. Священное Писание говорит о четырех ступенях духовной зрелости. Давайте поговорим о первых трех. Апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, говорит следующие слова. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Первая ступень духовной зрелости – дети. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Тех, кто недостаточно знает Священное Писание. Тех, кто только знакомится с ним. Тех, кто не понимают, какое сокровище находится в Слове Божьем. К этой ступени духовной зрелости мы можем также отнести и тех, кто имеет хронические духовные проблемы. Приходя в церковь, исследуя Слово Божие, мы меняемся, мы изменяемся. Мы оставляем то, с чем мы пришли. Поэтому, если хронические проблемы, они остаются с нами, то мы находимся в этой категории. Это те, кто подвержен влиянию лжеучителей. Следующая ступень духовной зрелости – это юноши. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Естественно, юноши – это уже не дети. Это люди, которые имеют определенный опыт взаимоотношений с Господом Иисусом Христом, кто имеют духовные проблемы. Те, кто имеют духовные победы во Христе. Особенность этой ступени духовной зрелости заключается в том, что юноши, они имеют характеристику, которая присуща молодежи. Нетерпение, неумение ждать, скорее получать необходимое. Это та ступень духовной зрелости, где люди имеют определенный опыт с Богом, но эти победы еще предстоит удержать. Третья ступень духовной зрелости – отцы. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Это христиане, имеющие полноту взаимоотношений со Христом, имеющие немалый опыт отношений с Господом, те, кто эмоционально неуязвимы, те, кто совершают ответственное служение в церкви, диакона, пресвитера, те, кто понимают несовершенство своих братьев и сестер по вере, и идут навстречу им, чтобы подняться на ступеньку выше. Однажды, будучи молодым человеком, в юношеские годы я видел очень интересную иллюстрацию в нашей общине. Когда один брат, член церкви, подошел к другому и что-то сказал ему, и то, что он ему сказал –

всей вероятности, не было комплиментом, но меня поразила не реакция того, кто это сказал, сколько реакция тому, кому предназначались эти слова. Как обычно пишется в классической литературе, человек, которому были сказаны эти слова, ни один мускул не дрогнул на его лице. И тогда, в юношеские годы, я был восхищен

вами, на что он заметил. Молодой человек, ничего особенного, просто Дух Святой помог мне подняться на ступеньку выше. Еще вчера я находился там, где был тот человек, который мне сказал об этом. Сегодня я не хочу возвращаться на ту ступеньку, с которой Господь помог мне подняться. Часто приходится слышать вопрос, с чего начинается духовный рост? Виден ли мой духовный рост? Люди задают эти вопросы в разных общинах. Виден ли мой духовный рост? С чего начинается духовный рост? Он начинается с полной, всецелой отдачи себя Господу Иисусу Христу. Когда мы отдаем Господу Иисусу Христу наши планы, наши устремления, наш отпуск, нашу болезнь, нашу работу, всего себя и все составляющие нашего естества, отданы и посвящены нашему Господу. Это хотелось бы проиллюстрировать на одном жизненном примере. Когда вас посещают гости, и после того, когда они ушли, хозяйка дома начинает убирать со стола. И убирая предметы, тарелки, кружки, иногда происходит следующее. Неосторожным движением она смахивает одну из кружек, и, может быть, она вскрикивает, может быть, закрывает глаза, кружка летит и ударяется о пол. Но когда она открывает глаза, о чудо, кружка не разбилась, поднимает этот предмет, и видно огорчение. По кружке идет глубокая трещина. В Евангелии от Матфея есть удивительный красивый текст. В 21 главе, в 44 тексте. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется». Очень часто наша духовная жизнь не бывает насыщенной и полной, потому что, приходя ко Христу, мы лишь только ударяемся о Него. В нашей жизни происходит вот та трещина, которая позволяет свету истины проникать в нашу жизнь, делает нас непригодными для этого мира. И когда мы слышим приглашение наших друзей на какие-то, может быть, гуляния, на какие-то дни рождения, они ставят в упрек нам и говорят, ну, зачем тебя звать? Выпивать ты не будешь, плясать ты не будешь. Ты будешь смущать нас в нашем торжестве. Но только лишь ударившись о Христа, только лишь ударившись от Него, этого недостаточно. Евангелие от Матфея говорит, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется. Мы приглашены упасть на этот камень, упасть и разбиться, чтобы новая жизнь, жизнь Господа Иисуса Христа, вошла в наше естество и в нашу жизнь. Духовное рождение. Очень важный вопрос. Жизни и спасения. Духовное рождение. Иногда оно происходит задолго до крещения. Иногда оно происходит во время крещения. Иногда оно происходит после крещения. И что самое печальное, иногда оно не происходит вообще. Как продолжается наш духовный рост? Духовный рост продолжается, как сказал апостол Иоанн, как сказал апостол Иаков, в ежедневном принятии Слова Божия в нашу жизнь. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Хотелось бы коснуться четвертой степени, четвертой ступени духовной зрелости. О ней мы читаем в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 13 тексте. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Каковы же характеристики этой ступени духовной зрелости? Священное Писание говорит нам об этом так. Евангелист Лука пишет. Иисус же возрастал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Апостол Петр пишет об этом следующее. «Не было лести в устах его, не злословил взаимно». Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет. «Смирил себя, быв послушен до смерти, но более всего –

0: Ту ступень духовной зрелости характеризует евангелист Иоанн в 8 главе в 29 тексте. Он говорит словами Иисуса Христа: «Ибо я делаю то, что Ему, Богу, угодно». Где мы призваны с вами возрастать духовно? Апостол Павел в первую очередь говорит нам о наших семьях. В послании к Колоссянам в 3 главе мы читаем следующее: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Когда мы призваны с вами возрастать? Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам в 1 главе, в 5 тексте, в 5 главе, в 10 тексте говорит следующее: «Чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним». Чтобы бодрствуем мы или спим, мы могли возрастать духовно. Иногда приходится слышать следующие слова, когда члены церкви говорят: «О, если бы мой муж был в церкви, я бы была бы другой. Если бы мои дети также бы посещали церковь, как и твои, я была бы совершенно другим человеком». Послушайте внимательно эту интересную формулу. Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Каждодневные ситуации. Представьте себе, что вас долго не было в церкви. Может быть, 2-3 недели, возможно, месяц. И вот вы приходите, и вы ожидаете, что сейчас каждый присутствующий как-то по-особенному образу отреагирует на ваше отсутствие. К вам подойдут, вас спросят. Но, о чудо, никто не подходит. Никто не подходит из членов церкви. Проходил пресвитер, не заметил. Проходит пастор, и вы сидите в таком переживании и думаете, кому выставить счет? Кто виноват в том, что вас не увидел, в том, что вас не заметил? Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Духовная зрелость – это ответственность, это щедрость, это честность, это умение сказать «я не прав», это умение смотреть в лицо неприятностям, это умение осуществлять и достигать цели, несмотря на препятствия. Это умение, это выходить из любых жизненных ситуаций с наименьшим количеством стресса и наибольшей мудростью. Духовная зрелость – это процесс. Это процесс, о котором пишет апостол Павел, сравнивая со спортивным состязанием. «Ибо я бегу не так, чтобы бежать, и бью не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Духовный рост похож на то, как альпинист поднимается в гору, как он преодолевает это препятствие. И порой происходят срывы, он возвращается на ту же площадку, с которой поднялся, но вновь и вновь продолжает штурмовать вершину. Духовный процесс похож на тренировки спортсмена. Зачастую зрители видят лишь результат, когда на беговой дорожке он разрывает финишную ленту. Но кто видит те многочисленные часы учебных тренировок, ту усталость, тот пот, то напряжение сил? Духовный процесс похож на игру музыканта, когда мы восхищаемся каким-либо произведением. Мы забываем о том, как много времени ушло на то, чтобы это произведение было так хорошо отрепетировано, отточено и так красиво прозвучало. Несколько лет тому назад я прочитал об очень интересную заметку в одной из спортивных газет о спортсменке из Германии, которая была метала копье. И статья меня захватила тем, что я прочитал в конце. 8 лет она тренировалась в любую погоду. 8 лет она выходила в зной и
1: в дождь.

8 лет она бросала это копье, чтобы побить свой собственный, ранее никем не побитый рекорд. Какая настойчивость? Какая целеустремленность? Рекорд не был побит никем. Казалось бы, все, можно остановиться, все достигнуто. Но она тренировалась только для того, чтобы не стоять на месте, чтобы продолжать свое совершенство в этом виде спорта, чтобы достичь нового результата и бросить это копье, пусть на 1 метр, но бросить его дальше и установить новый рекорд. Священное Писание приглашает нас. Священное Писание приглашает нас к этому удивительному забегу, венцом которого является не только духовная зрелость, но и вечность, которую предлагает нам Господь Иисус Христос. Священное Писание приглашает нас к этому забегу. Оно приглашает нас являть эту зрелость каждый день, каждый миг, во всех аспектах, во всех сферах нашей жизни. Во-первых, в наших семьях, потому что никто лучше нас не знает, чем наши домашние. Никто лучше не знает, как мы ведем себя с самыми близкими нас людьми. И лучшую характеристику могут дать они. Мы продвигаемся в нашей духовной зрелости. Мы действительно движемся к совершенству. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в церкви. И апостол Павел пишет удивительные слова. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». В церкви мы призваны быть особенно почтительными друг к другу, предупреждать друг друга в любви и уважении. Священное Писание приглашает нас быть совершенными, духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками». И сегодня апостол Павел обращается к нам с очень актуальными словами. Мы живем в век скоростей. Те, кто стоит на месте или двигается слишком медленно, очень многое теряют, а порой и саму жизнь. Сегодня Господь обращается к нам словами апостола Павла. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Пусть Господь поможет нам становиться более духовно зрелыми людьми, во-первых, в наших семьях, в церкви и в окружающем нас обществе.

Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает Высший, а над

в ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Что такое преображение Господне? Как и когда оно произошло? Зачем Христу нужно было преображаться? И что делать человеку, который тоже хочет преобразиться? У нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Собственно, Иисус на горе Елеонской, или как еще называют, гора Преображения.
6: Это не Елеонская, конечно, была гора, гора Преображения. Но эта история записана у трех евангелистов, на мой взгляд, более такое полное описание у Луки. Вот мы можем открыть Евангелие от Луки, 9 главу, и здесь с 28 стиха прочитать. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра и Иоанна и Иакова, взошел он, то есть Христос, на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголящий: Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его множество народа». Вот так повествует об этом Евангелие от Луки. Зачем нужно было Иисусу подниматься на гору? Этот вопрос прежде всего волновал, наверное, самих учеников, которые были с ним, Петра, Иоанна и Иакова. Потому что взойти на эту гору было делом очень нелегким. Традиция сохранила это место в Израиле, и как-то я даже несколько раз был на этом месте, которое по традиции считается той самой горой вот, Преображения. Она так и называется, гора Преображения. Туристам ее показывают. Но туристов сегодня возят туда на специальных такси. Вот. И когда ты едешь в автомобиле, невольно задумываешься, а как же они пешком шли? Довольно высокая гора. Тем более климат жаркий. Вот это же тоже как бы оказывало влияние. Вот эта жара. Они очень сильно устали. И у них это тоже было в мысли, зачем они туда пришли. Вот. Они, даже написано у евангелиста Луки, он, кстати, был врачом, Лука, он подмечает вот эти вот физиологические детали, они уснули.

0: уснули от усталости. Петр и ученики, тех чины были сном. Они уснули, и вот когда они проснулись, они увидели вот эту картину. Иисус встречается с двумя мужами. Кто это были мужи? Моисей и Илия. Моисей и Илия представляют собой Божий народ. Причем, если мы читаем историю Моисея, то он умер, а здесь он живой. Значит, делаем какой вывод, что Бог воскресил Моисея. Он представляет тех людей, которые будут воскрешены во время второго пришествия Христа, как об этом учит нас Священное Писание. А Илия, у него была немножко другая история. Господь, написано, его в колеснице небесной взял живым, он не умирал, он живым был вознесен на небо. То есть Илия будет, ну, как бы представляет в этой истории тех верующих, которые, будучи живыми, встретят Иисуса Христа грядущего на облаках небесных. Ну и кроме того, конечно, Моисей и Илия, эти мужи, они олицетворяют такую вот беззаветную верность, преданность Богу, несмотря на испытания, которые они прошли. Моисей прошел испытания, да, и был испытан не один раз. Он руководил народом во времена исхода. Вот, и у него очень-очень непростое было служение у Моисея. Вот. Ну и Илия тоже. Илия боролся с языческим царем Ахавом и был гоним. Вот. И он, в общем-то, такой был олицетворение такого борца с язычеством, да, вот, в Ветхом Завете. Илия. Ну, олицетворение настоящего Божьего пророка, который стоит за истину, за Слово Божие. И вот эти два мужа приходят к Иисусу. Зачем? Для того, чтобы укрепить его, для того, чтобы ободрить его, потому что Иисус нуждался в особой помощи свыше. Он шел в Иерусалим для того, чтобы там принять смерть за грехи человечества, для того, чтобы взять на себя грехи. Угу. И это было тяжким бременем.
1: То есть это как раз вот время, когда Иисус идет в свое последнее...
0: Да, да, он на пути находится, да, на пути в Иерусалим с учениками. И,
1: то есть чуть больше недели до смерти?
0: Ну, нет, наверное, так я хронологически я не могу сейчас точно вам сказать, чтобы не ошибиться перед нашими зрителями, когда это было по хронологии. Но просто сам смысл, что он находится на пути в Иерусалим, да. Он, собственно говоря, этот путь-то у него 3,5 года занял в Иерусалим, если так мы говорим о времени. То есть с самого начала, когда он принял крещение на реке Иордан, и когда Дух Святой сошел на него во время крещения, эти события написаны тоже в Евангелии, Иоанн об этом пишет, и когда он стал помазанником Божьим, да, в этот момент, то есть он вышел на служение свое как Мессия, вот он с этого момента идет к Голгофе все это время, да? Он думает об этом, он готовится, он знает свое предназначение. И, ну, представьте, да, при этом его постоянно обвиняют фарисеи, книжники, ученики его не понимают, да, он их там пытается примирить, да, они там часто спорят. А он с народом, люди его постоянно слушают. Вот я как проповедник могу сказать, когда ты говоришь проповедь, порою после проповеди ты чувствуешь в физическом даже плане, ты чувствуешь такую сильную усталость, опустошение, как будто ты там вагон разгружал, да? Некоторым кажется, ну что такое сказать проповедь там о Боге? Это как бы ничего такого себе не представляет. Но если ты настоящий проповедник, то это очень сильно тебя изматывает и эмоционально, и физически. И вот Иисусу просто необходима была помощь свыше. Ученики, кстати, не могли ему в этом помочь, потому что они как раз между собой спорили, они не понимали вообще-то, куда идет, зачем.
1: То есть, когда спустились с горы, там же картина маслом, как говорится сразу же, что вот, они, да, там исцелить не могут, зато спорят между собой.
0: Кто там первый, то второй, там царь. То есть они не понимали до конца, в чем смысл прихода Мессии. Да? Они думали, что

0: это будет какое-то земное царь, наподобие других царей. А ему нужны были, нужна была поддержка от тех, кто понимал, для чего он пришел на эту землю, какая его миссия. Конечно, это прежде всего Моисей и Илия. Они явились. То есть это вот помощь была Иисусу.
1: Просто есть такая точка зрения, что вот он взял этих учеников с собой на гору Преображения для того, чтобы им там чего-то показать. А если вот текст прочитать внимательно, то получается, что как раз ученики-то почти все и пропустили.
0: То есть, он правильно вы сказали, что кроме того, что он мог бы пойти один, как это, например, делал Моисей, он же один на гору Синай восходил, да? Иисус тоже мог пойти на эту гору один и там общаться с Моисеем и Илией, но у него еще, правильно вы сказали, у него еще была задача, чтобы были свидетели этому всему, чтобы ученики, вот эти трое учеников, самых таких активных, да, самых ревностных, чтобы они увидели Божью славу, и чтобы в них укрепилась вера в Мессию, чтобы они в конечном итоге поняли, для чего он идет в Иерусалим, какая у него цель. Вот он этого хотел. А то, что они уснули, это, ну, конечно, была проблема, связанная вот с восхождением, с их человеческими недостатками, да, то есть они не могли перетерпеть, перебороть свой сон, да. Правильно вы сказали, это похоже на то, как было потом в Гефсимании.
1: Мне кажется, вот тут такой момент. Может быть, и было так, что вот взять учеников с собой, чтобы им что-то показать. Мне кажется, взял учеников с собой, в том числе, чтобы они его поддержали как-то. Ну, так же, как в той же самой Гефсимании.
0: Конечно, конечно, и это тоже.
1: Но они были истощены этим подъемом. Ну, или там какими-то еще вещами, они просто уснули. А в будущем, ну, то есть, ну, поскольку это пишет все-таки Лука, пишет по, ну, по рассказам очевидцев, то есть он это восстанавливает, в будущем, конечно, вот это вот событие, оно, ну, оно было как-то ими осмыслено.
0: Да.
1: Но в тот момент, похоже, никакого осмысления нет, просто Петр тут говорит, ну, здорово же, красотища кругом такая. Вот свет сияет, тут Моисей или... Давай мы тут и останемся.
0: Я думаю, что частично все-таки и в тот момент они осмыслили, частично. Они, конечно, многое проспали, да, как написано здесь, но все-таки они частично осмыслили, что это укрепило их веру в Мессию, учеников. Не до конца, конечно, как того хотел Иисус. Если бы они не спали, наверное, это было больше полнота, да, осмысления и понимания. Но все-таки это помогло. Помогло им потом устоять в грядущих испытаниях, искушениях, которые они испытывали, особенно после смерти Иисуса. Они вспоминали все-таки эту гору Преображения. И это, ну, помогало им сохранить надежду и веру. Поэтому частично Христос достиг и в отношении учеников того, что он хотел. Но лишь частично, потому что, правильно вы заметили, вот этот вопрос, который задает, значит, Петр Иисусу, а зачем нам сходить с горы, давай мы здесь, да, поставим себе кущи, он снова и снова подтверждает вот эту мысль, они до конца не понимали миссию Христа. Вот. Потому что если бы они ее понимали, они бы такие вопросы не задавали, да?
1: Ну, на самом деле, здорово же. Вот, ну,
0: конечно,
1: оно, вот оно, Царство Божие.
0: Вот оно, Царство Божие. Вот, но они его воспринимали как вот оно на земле, вот оно, вот оно. Да. Вот кущи, вот тут дворец, там, может быть, еще что-то, да? И вот нам хорошо, и здесь Господь, и небо, и зачем нам эти грешные люди?
1: Ну, я бы точно не захотел спускаться.
0: Да, их можно было понять, да. Можно было понять с человеческой точки зрения. Но Христос-то понимал, если он не спустится с горы, то он не выполнит свою миссию. И в конечном итоге Петр и Иоанн и Иаков, они тоже погибнут. Потому что он-то пришел умереть не только за тех, кто был под горою, но он пришел умереть также и за этих учеников, за них. Принести себя в жертву за их грехи. Вот. И часто так было с учениками, что они, этого не понимая, просили, по сути дела, для себя погибели. Потому что если бы они остановили Христа в его миссии. Петр ему прикословил, говорил, да не будет тебе этого года.

0: Господи, да, когда он слышал от Иисуса, что ему нужно прийти в Иерусалим, там пострадать, да, быть страдающим, умереть там в Иерусалиме. Петр говорит: Господи, да не будет тебе этого. Он не понимал, что он говорит. Потому что если бы ему, ну так гипотетически предположить, удалось остановить Христа, если бы он не пошел в Иерусалим и не умер бы, тогда бы Петр бы погиб бы сам. Он же за него тоже умер.
1: Понимаете? Ну, по большому счету, Петр просто не понимает смысла жертвы в данном случае.
0: Да, конечно, конечно.
1: Пришел Христос, это царь. Ну, значит, пусть он его царица. И вот оно, Царство Божие, вот оно здесь. И всем хорошо.
0: Да.
1: То есть свет, сияние, мир, радость, все. Все, мы же хотим на самом деле этого. Но последователи Христа ведь именно этого хотят, разве нет?
0: Конечно. И в принципе, что вот чему может научить нас гора Преображения? Все-таки нужно в жизни верующего человека, чтобы были такие моменты, когда бы он мог оставаться наедине с Богом. Вот, условно, на такой вот горе Преображения. Это может быть комната в его квартире или в доме, где он живет. Или, может быть, какой-то уголок в его саду, если это летом, да? Или, может быть, уголок где-то в лесу, там, да, уединение какое-то, на природе. Или, может быть, он в буквальном смысле идет в горы, там остается один. Но какой-то момент уединения и общения с Богом должен периодически быть у человека, чтобы он тоже получал вот такое вот преображение. И, кстати говоря, когда человек остается наедине с Богом, особенно когда он читает Священное Писание наедине с Богом, молится, иногда возникает почти такой же эффект. Человек вдруг поражается ясностью понимания воли Божьей. Ему вдруг начинает открываться смысл Священного Писания. Ну, во всяком случае, у меня такое было. Я думаю, что даже не один раз это периодически испытывает всякий человек, который вот общается с Богом через Слово Божие. Вдруг ты начинаешь, тебе как бы озарение. Как же я раньше этого не понимал? Вот же здесь чуть четко ясно прописано. Вот эта мысль. Вот в этом смысл заключается. Этот текст становится для тебя вдруг понятным, хотя он до этого был от тебя сокрыт. То есть происходит некое такое преображение, мини-преображение. Да? Вот, это тоже нужно для человека, обязательно нужно. Но, как вы правильно заметили, нужно спускаться с горы, чтобы служить людям. Вот, кстати, Моисей и Илия, почему именно их послал Господь укрепить Иисуса? Потому что это были те люди, которые трудились именно для людей, для их нужд. Вот Моисей, да, он был с народом. Сколько он пережил, да, за время исхода, да, и даже еще до исхода, когда он ходатайствовал перед фараоном, да, рисковал там своей жизнью, готов был отдать свою жизнь за народ.
1: Ну, то есть, когда он 40 дней был с Господом, а дальше ему пришлось
0: он испытывал
1: срочно спускаться.
0: Да, разочарование. Его предавали, Моисея, да? И не один раз предавали его, из его же народа. И несправедливо его обвиняли, и чего там только не было с Моисеем. И, в общем-то, из-за народа он и не увидел землю обетованную, будучи живым здесь на земле, потому что мы знаем, что однажды он, ну, как бы разгневался на народ, да, хотя он был кратчайшим человеком, да, и не выполнил одно из Божьих поручений, и пострадал, в общем-то, из-за того, что народ его довел, да, до этого. Вот. Собственно, он и сам лишился благословения здесь на земле, увидеть землю обетованную. Вот. И Илия тоже, он же боролся с язычниками во времена языческого, вернее, во времена израильского царя Ахава. Он, ну, противостоял язычеству, которое проникало в Божий народ, боролся с этими языческими жрецами, вот,

0: в общем-то, он в какой-то момент думал, что он вообще один остался, верный Богу, да, его искали убить, и там он тоже пережил гонения, и много чего пережил. И вот именно этих людей Бог посылает к Иисусу, чтобы они укрепили его веру, потому что они знали, что такое страдание ради служения людям, или Моисей, ради служения Богу.
1: Получается, что Христос, будучи Богом, нуждался в подкреплении от, ну, от людей.
0: Да, от людей, которые знали, что такое нелегкий труд ради спасения ближних.
1: И Христос, ну вот с этого, он получил подкрепление. Очевидно, что ему там было хорошо, потому что, ну как, кто-кто, а Моисей и Илия его хорошо понимали, его наверняка правильно оценивали. Вот, и после нужно было вернуться. И, в общем-то, когда он вернулся, мы видим, с чем он столкнулся. Сразу же.
0: Да, неверие людей, болезни, вот, страдания людей. То есть все те беды и тяготы, которые вот он должен был пройти ради спасения ближних, он с этим сразу же столкнулся там под горою. Вы знаете, вот эта история... Она мне напоминает, напоминает, ну, как бы служение современных христиан. Вот мы, когда собираемся в церкви, поем гимны Богу, слушаем проповедь, общаемся с нашими единоверцами, нам хорошо. Мы порой чувствуем себя так же, как вот ученики на горе Преображения. Нам не хочется... Иногда даже уходить с церковных собраний. Хочется, чтобы мы там проводили как можно больше времени в стенах церкви, внутри как бы общины церковной, общаясь со своими братьями и сестрами. Но нам нужно выйти за границы наших церковных стен, да, вот стен наших церквей, молитвенных домов, для того, чтобы пойти туда, где люди... страдают, где люди болеют, где люди испытывают какие-то трудности, где люди трудятся, работают. Вот. Так делал Христос. Он же не сидел в храме и не ждал, когда к нему придут и послушают там, его проповедь. Да? А он шел к людям, он и в лодке был в рыбацкой, он и на свадьбу шел, там, чтобы разделить радость, он и в поле шел, там, где совершали свой труд землепашцы.
1: Он исцелял людей, в конце концов, которые оказывались в такой ситуации, да, по причине собственных грехов.
0: Собственных грехов, совершенно верно. Вот сегодня есть такое капелланское служение. Слышали, наверное, капелланы. Кто такие капелланы? Это как раз вот те служители, которые не в церкви больше время проводят какое-то церковное общение, да, среди своих единоверцев. А наоборот, они идут туда, где люди проводят большую часть своего времени. Где люди, например, учатся, вот, молодежь, там, в учебные заведения идут. Там совершают служение, помогая в вопросах, связанных с учебой, с получением образования молодым людям, отвечая на их какие-то вопросы духовные. В больницу идут, где люди болеют и страдают, и там, ну, молятся за больных, как-то утешают, ободряют их, проповедуют в больнице. Да? Идут даже вот в армию, например, там, где люди проходят военную службу, да, тоже испытывают, воинам несут это служение капелланское, помогая исцелять им их раны, которые приносит военная служба, духовные раны прежде всего. В тюрьмы идут, там, где люди в заключении испытывают, может быть, муки угрызения совести, они приносят им весть о Христе. То есть во все те места, может быть, даже не обязательно вот такие учреждения, как я сказал, даже вот на работу к людям, какие-то бизнес-структуры приходят, капелланы, и там совершают служение, проповедуя о Христе, на рабочих местах, может быть, рассказывая опыты, какие-то свои.

0: и ободряя людей. Вот, наверное, это то служение, которое, которому призвал нас Господь. Если мы будем только где-то там на горе молиться, нам будет хорошо, петь гимны будем, поставим там кущи, как предложили ученики, то мы не сможем совершить миссию, ради которой мы призваны Христом в этом мире. А наша миссия подобна миссии Христа. Нести свет благодати, свет Евангелия тем людям, которые живут в этом мире.
1: Исцелять сокрушенных сердцем.
0: Исцелять сокрушенных сердцем, да, ободрять, вот, обвязывать раны, вот, страдать вместе с людьми. Вот, это тоже как бы все это непросто. Но естественно, что периодически мы будем восходить на гору Преображения. Какое-то место у нас отдыха должно быть, где мы можем отдохнуть, пообщаться с Богом, подкрепиться. Да. И Господь тоже, как в этой истории, посылает нам друзей каких-то. Да? Не обязательно проповедники, может быть, это просто братья и сестры, которые могут вместе с нами разделить тяготы служения, да, людям, которые могут нас понять, ободрить, вот как это сделал Моисей и Илия. То есть человеку нужно ободрение от других людей, как это нужно было для Иисуса.
1: Ободрение, помощь.
0: Ну, ободрение, да.
1: Подкрепление и в конечном итоге для того, чтобы, ну, все же для того, чтобы этот человек смог дальше служить.
0: Да, совершенно.
1: Приносить пользу.
0: Чтобы каждый из нас, подобно Христу, мог исполнить свою миссию на этой земле. Совершенно верно.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за беседу. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрите наши программы. Желаем новой встречи с вами. Всего доброго. До свидания.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

скажет нам про милость Божью? Человек, ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел, и жизнь отдал, чтоб ты жизнь приобрел.

выдающийся живописец 19 столетия Иван Константинович Айвазовский, знаменитый своими эпохальными работами «Девятый вал», «Черное море», «Радуга» и другие, обладал исключительной памятью. Об этом сообщают биографические данные художника. Однако известно и то, что умение запоминать и подетально воспроизводить увиденные картины морской стихии он постоянно развивал. А как вы, друзья, тренируете ли свою память и какие меры принимаете, чтобы улучшить ее и сохранить? Давайте сегодня поговорим об этом. И вначале выясним, насколько эта когнитивная функция для нас важна. Память является неотъемлемой составляющей нашей личности. Благодаря ей на протяжении всей жизни мы способны запоминать, сохранять, воспроизводить получаемые знания, анализировать впечатления, умения и навыки. Память классифицируется по нескольким признакам. Например, выделяется словесно-логическая память. Ей мы пользуемся в процессе обучения, размышления, обдумывания. Другой вид – это двигательная память. Она нужна для осуществления нами различных действий. Есть также память образная. Она помогает нам распознавать звуки, картины природы, вкусы и запахи. Ну а благодаря эмоциональной памяти мы можем вспоминать, испытывать и вновь переживать однажды пережитые чувства. Вот, друзья, насколько широки возможности человеческой памяти. Однако надо признать тот факт, что способности запоминать и воспроизводить информацию по разным причинам могут ухудшаться. К примеру, на забывчивость сегодня зачастую жалуются не только пожилые люди, но и молодежь. А между тем специалисты в области общественного здоровья и санитарного просвещения считают, что наши повседневные привычки влияют на эту проблему напрямую. Во-первых, они полагают, что память слабеет, если ее не упражнять. Да и все, наверное, слабеет, если это не упражнять. И память в том числе. Абсолютно доказано, что чтение, обучение, решение задач улучшают когнитивные способности человека, в том числе и память. Обусловлено это тем, что во время познавательной деятельности нейроны головного мозга становятся более активными, и количество взаимосвязей между ними значительно растет. Так что, друзья, важно не просто стремиться к знаниям, а регулярно штудировать свой ум различными интеллектуальными заданиями. Обозначим это как первый принцип, который будет способствовать развитию нашей памяти. А теперь раскроем принцип второй. Мы нисколько не сомневаемся в том, что вы, дорогие телезрители, любите трудиться и посвящаете своему любимому делу 6 дней в неделю, как и повелевает Господь. Однако сочетаете ли вы работу с отдыхом? Достаточно ли спите и пребываете на свежем воздухе? Справедливо замечено, что продолжительный, безмятежный сон способствует улучшению памяти. Дело в том, что в период сна клетки головного мозга освобождаются.

освобождаются от продуктов распада, накопленных в период активности, и это улучшает их дальнейшую работу. Также невозможно сохранить память без хорошего снабжения мозга кислородом. Его подача в орган усиливается за счет глубокого дыхания, например, во время прогулки быстрым шагом или выполнения аэробных упражнений. Поэтому, друзья, всегда находите время как для

исследования мировых медицинских учреждений показывают, насколько важны для сохранения памяти продукты питания, богатые витаминами, ненасыщенными жирными кислотами и фитоэлементами. Давайте поговорим о некоторых веществах подробнее. Одним из необходимых для хорошей памяти элементом является витамин Е. Это, например, подтверждают результаты исследования, проведенного в Университете Индианы, США, с участием 4809 человек в возрасте старше 60 лет. В частности, они показали, чем ниже уровень витамина Е в крови испытуемого, тем хуже у него память. И наоборот. А роль этого элемента легко объяснить, если вспомнить, что он мощный антиоксидант, нейтрализующий в организме вредные свободные радикалы. Его много содержится в проростках пшеницы, оливковом масле, семенах подсолнечника, в миндале. Употребляя эти продукты, можно легко повысить уровень витамина Е в крови. Другим улучшающим память элементом считается бета-каротин. На это также указывают исследования, проведенные на медицинском факультете университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах с участием 5182 человек в возрасте старше 55 лет. Они показали, что у тех, кто потребляет менее 2 мг бета-каротина в день, риск ухудшения памяти, дезориентации и трудностей в решении проблем возрастает почти вдвое в сравнении с теми, кто потребляет его более этой нормы ежедневно. Получать необходимое количество растительного элемента вовсе не сложно. Ведь почти 3 мг бета-каротина содержится всего в 100 граммах сырой или вареной моркови. А также этим веществом богаты тыква, кабачки, апельсины, манго. Еще один важный элемент – это ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Исследование, проведенное в Сиенском университете в Италии, показало, что биодобавки с этой кислотой, принимаемые в течение 35 дней, улучшают внимание, память и умственную деятельность у взрослых людей. Ученые связали это с тем, что омега-3 кислоты укрепляют клеточные оболочки нейронов и усиливают передачу нервных импульсов между ними. Сегодня мы с вами имеем прекрасную возможность получить эти полезные элементы через такие продукты, как грецкие орехи, семя льна, сою. Остается только ввести их в свой ежедневный рацион. В книге притчей, в главе 7, царь Соломон дает наказ. «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя». Что, собственно, и означает «помни». Однако, друзья, для того, чтобы не забыть, чему мы были однажды научены или в чем наставлены, наша память должна быть хорошо развита. Не правда ли? Так что работайте над ней, укрепляйте ее и будьте здоровы!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Как успокоиться, если сильно нервничаешь? Актуальный вопрос повседневности. Выражения «нервишки шалят», «расшатанные нервы» стали уже привычными. Они описывают состояние чрезмерной возбудимости, когда человеку сложно совладать со своими эмоциями и адекватно реагировать. Состояние это переходит в хроническое, формируются отрицательные привычки поведения. Гнев вымещается на близких и коллегах, а эмоциональное равновесие компенсируется за счет кофеина, энергетиков, сигарет и алкоголя. Как же успокоиться и снять нервное напряжение? На наши сегодняшние вопросы отвечает кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами поговорим об успокоительных препаратах. В аптеке их огромное количество. Расскажите, чем они отличаются?
1: Ну, если говорить в целом об успокоительных, седативных, снотворных лекарственных препаратах, то их можно разделить условно на две большие группы. Это препараты синтетического происхождения и из лекарственного, растительного сырья или из экстрактов. Угу. Если мы говорим про препараты синтетического происхождения, то здесь очень сложная классификация по группам взаимодействия, мишеням, органам мишеням и так далее. Я думаю, что не стоит уходить очень глубоко в эту классификацию.
0: Ну да.
1: Поэтому, выбирая лекарственный препарат для лечения тревожных расстройств, изменений настроения и так далее, следует, конечно, в первую очередь консультироваться со специалистом.
0: Угу. Как часто можно использовать успокоительные препараты?
1: Ну, в первую очередь надо определить, что вообще происходит. Либо это какое-то очередное стрессовое состояние, стрессовая ситуация, вызванная какими-то событиями в жизни, тем, что, может быть, что-то не получается, или это расстройство психического характера, которое требует уже соответствующей терапии под наблюдением врача.
0: Угу.
1: Если это заболевание, требующее терапии под наблюдением врача, необходимо обратиться к соответствующему специалисту. Это врач-психиатр или психолог, который порекомендует какие-то определенные приемы лечения. Если это обычное расстройство, то в данном случае можно применить лекарственно-растительные препараты комплексного или другого содержания.
0: Угу. Известно много трав, обладающих успокаивающим эффектом. Это и мята, и душица, и валерьяна. Что лучше использовать, травы или все-таки лекарственные средства?
1: Ну, для тех людей, пациентов, которые страдают хронической депрессией, у которых тревожные расстройства, переживания, нарушения, они вам сразу скажут, что травы в таких ситуациях могут быть просто неэффективны. Поэтому как рекомендуют обычно врачи? Если это просто беспокойство, переживание, тревожное какое-то состояние, не требующее госпитализации или серьезной терапии, можно начинать с простых трав. Например, ромашка, заваривать чаи, можно добавлять отвар в ванны, принимать, например, с ромашкой, чабрец, мята, мелисса. Очень хорошо помогают успокоиться, настроиться на хорошее настроение, на хороший лад и начать побеждать.
0: Тогда я снова вернусь к своему предыдущему вопросу. Вот если мы заговорили о травах, то как долго можно их пить? Можно ли постоянно пить успокоительные травки?
1: Ну, поскольку каждый организм, он по-своему уникален, поэтому и лекарственные растения на каждого из нас действуют, конечно, по-разному. И поэтому в некоторых случаях приходится травы подбирать, поскольку определенные действующие вещества могут по-разному влиять на организм. Но следует помнить, что быстрого и сильного эффекта от обычного лекарственно-растительного сырья ожидать, конечно, не следует. Они лишь вспомогательные. Если мы хотим, чтобы препарат оказал более сильное действие, то в аптеке можно приобрести уже комплексные препараты, в которые входят 10-15 различных лекарственных растений в виде экстрактов или в жидкой форме, например, в сиропе, которые дают уже более быстрое и сильное действие.
0: Угу. С применением лекарств, действующих на центральную нервную систему, появилось такое понятие, как пристрастие. Ну, то есть, другими словами, наверное, это зависимость, да, человека от этого препарата, который он долгое время применяет. Как быть? Что делать, чтобы это пристрастие все-таки не развивалось, если человек вынужден, да, пить препараты?
1: Ну, конечно, каждый врач, назначающий эти препараты, это могут быть снотворные препараты, группы антидепрессантов, он знает о вероятности возникновения лекарственного пристрастия.
0: Угу.
1: Поэтому в данном случае...

0: случае назначаются либо строго какие-то определенные курсы приема лекарственного препарата, либо производится комбинация из различных препаратов с одинаковым действием, чтобы не возникать, не вызывать именно вот этого лекарственного пристрастия или лекарственной зависимости. Угу. Если мы говорим про пристрастие, то его можно выделить на две большие группы. Это психическая зависимость и физическая. Во время психической зависимости человек стремится как бы повторить эффект этого препарата, потому что при его отмене он чувствует дискомфорт, депрессию, расстройство, все валится из рук. И похожее действие, как и у наркотических средств. То есть человек хочет повторить этот позитивный опыт. И физическое пристрастие говорит уже о том, что препарат настолько встраивается в обмен веществ, метаболизм в организме, что при его отсутствии у человека возникает шоковое состояние. И ему уже необходимо ввести этот препарат, чтобы чувствовать себя лучше и комфортнее.
1: Есть немало случаев, когда люди принимали безобидные, успокоительные, успокаивающие травки и столкнулись с таким побочным эффектом, как диарея. Вот действительно ли это был побочный эффект или это не относилось, случайное какое-то, может быть, совпадение? Вот есть ли такое побочное действие?
0: Поскольку мы не знаем, какие именно были лекарственные травы, конечно же, лекарственно-растительное сырье может обладать и легким послабляющим действием. Поскольку выпивает их в форме чая, дополнительный объем жидкости он все-таки смягчает стул, как известно. Поэтому прямым эффектом успокаивающие лекарственные травы не обладают послабляющим действием, я имею в виду. Но в целом такое действие возможно.
1: Есть ли безобидные лекарственные препараты? Например, корвалол. Можно ли его пить каждый день?
0: Вы уже сами сказали, что это лекарственный препарат. И просто так ежедневно употреблять корвалол, валокордин, валосердин и другие препараты данной группы, конечно же, недопустимо, поскольку в его состав входит активное вещество фенобарбитал, а мы знаем, что фенобарбитал вызывает лекарственную зависимость и наркотическое пристрастие. И даже есть некоторые люди, которые злоупотребляют этим препаратом и получают, конечно, массу побочных эффектов.
1: А вот возбужденным детям, которые легко возбуждаются, часто выписывают глицин, даже бывает просто для мозга, вот моему ребенку выписывали. И говорят, что это абсолютно тоже безвредный препарат, который является еще и легким успокоительным. Вот он безопасен, и так ли он эффективен?
0: Раз мы заговорили про глицин, предлагаю прямо посмотреть на инструкцию к препарату.
1: Давайте.
0: Мы видим, что действующим веществом является глицин или аминоуксусная кислота. Это аминокислота, которая в целом, в принципе, достаточно безопасная. Если говорим про группу, то это метаболическое средство, то есть участвует в обменных процессах организма. И что пишет инструкция? Вообще, инструкция к препарату является основным документом, утвержденным на законодательном уровне. То есть все свойства, описанные в данной инструкции, являются законодательно утвержденными. Итак, что мы читаем? Глицин является регулятором обмена веществ, нормализует и активирует процессы защитного торможения, как раз для успокоения. Центральная нервная система уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность и так далее, и так далее, и так далее.
1: А вот действительно все так и есть? И он так эффективен? И является ли он абсолютно безопасным?
0: Вы знаете, что абсолютно безопасных лекарств быть не может, поскольку в состав таблетки входит не только действующее вещество, но также и вспомогательные вещества, наполнители, которые могут вызывать у некоторых людей аллергические реакции. Угу. Поэтому и главным противопоказанием к применению данного препарата является индивидуальная непереносимость компонентов. Угу. В целом препарат достаточно безопасный, действует очень мягко и нейтрально. Но при повышенных дозировках могут наблюдаться какие-то определенные дисфункции.
1: Угу, понятно. Как можно человеку быстро успокоиться, если ему нужна экстренная помощь?
0: Для этих случаев созданы комплексные препараты. Если случай несерьезный, однократный, можно применить комплексные растительные препараты. Это препараты, содержащие пассифлору, мелиссу, валерьяну, хмель, например, да, чабрец и другие, которые позволяют, с одной стороны, стабилизироваться в нервной системе, укрепиться, и, с другой стороны, получить небольшое облегчение, способность перенести вот этот стрессовый фактор.
1: Угу. Успокоительные препараты когда правильнее принимать? Только на ночь?
0: В зависимости от состояния. Если страдает пациент

0: от тяжелого засыпания, от пробуждения часто по ночам, то и, конечно, от самого препарата зависит. Да? Есть снотворные препараты, которые применяются за 30-40 минут до начала засыпания. Угу. Есть препараты, которые применяются 3 раза в день. Конкретно по способу применения можно смотреть в инструкции к каждому лекарственному средству.
1: Что делать, если мучает бессонница, если проблемы со сном, как раз о которых вы сейчас сказали?
0: Угу. Ну, здесь важно в первую очередь оценить все факторы, которые могут повлиять на нарушение сна. Например, это может быть душное помещение. Поэтому рекомендуется перед сном всегда проветривать комнату и создавать температуру комфорта где-то 18-20 градусов. Угу. Дальше это могут быть какие-то раздражающие факторы. Допустим, яркий включенный свет или шум. Поэтому рекомендуется спать в комнате с плотными темными шторами в абсолютной темноте. Угу. Кстати, если человек спит при темных условиях, у него вырабатывается гормон сна или отдыха, мелатонин, угу, который помогает нормализовать именно сон. Поэтому сам сон помогает поддерживать именно функцию. А также очень важно учитывать, что просмотр телевизора, просмотр компьютерных программ, так сказать, присутствие на пространствах, на страницах интернета перед сном, даже просматривание обычного смартфона может вызывать перевозбуждение в организме. Поэтому рекомендуется за минут 40, за один час до сна перестать смотреть на эти устройства. Также еще рекомендуется отключать по возможности все электронные устройства вокруг себя на ночь, потому что вызываемое электромагнитное излучение на некоторых людей оказывает возбуждающее действие. Также еще важно помнить, что за 3 часа до сна не рекомендуется применять пищу, потому что мы знаем, что многие говорят, что желудок должен отдыхать, да? А еще оказывается у нас поджелудочная железа, которая не спрашивает и сама впадает в сон. И вот где-то в 9-10 вечера поджелудочная железа отключается и отдыхает. И, соответственно, она не вырабатывает панкреатический сок. Пища застаивается,
1: до
0: создает
1: утра,
0: нагрузку.
1: Да?
0: Да. И некоторые утром говорят, что вот я утром не завтракаю. Почему? А не хочу. Так получается, что он уже позавтракал этой пищей, которая всю ночь там хранилась, угу, и при пробуждении организма в 5-6 утра
1: он начал ее переваривать.
0: Да, организм начал переваривать эту пищу. Чтобы узнать, что там произошло к утру, можно взять обычную посуду,
1: тарелку, наверное, с едой, да, и оставить ее на ночь.
0: И оставить ее на ночь в пароварке при температуре 37 градусов, и посмотреть утром, что произойдет с пищей. Вот такой вот интересный эффект. Также важно при правильном засыпании обратить внимание на наличие воды. Часто организм плохо засыпает из-за обезвоженности. Угу. И известны факты, когда с 4 до 6 утра вот состояние крайней обезвоженности возникают инфаркты, инсульты, которые также, да, препятствуют нормальному сну. Ну и если мы говорим о лекарственных препаратах, то в первую очередь нужно, конечно, проконсультироваться с врачом, если это какие-то серьезные средства. Если это средства растительного происхождения, то я рекомендую универсальную такую комбинацию. Она выпускается, кстати, только в Румынии. В Российской Федерации этого препарата нет. Называется Вамилан, валерьяна, мята, мелисса. Сочетание один к одному дает очень хорошее успокаивающее, такое мягкое седативное действие. Поэтому достаточно за час до сна заварить мяту, мелиссу и валерьяну один к одному, настаивать минут 15-20 на водяной бане и принимать по половине стакана.
1: Замечательно, спасибо большое. А иногда люди вынуждены принимать, да, лечиться такими препаратами, которые сильно возбуждают нервную систему. И человек потом не может успокоиться долгое время и даже не может уснуть. Вот что в таких случаях ему можно сделать? Как можно ему помочь?
0: Ну, в первую очередь важно посмотреть, что, конечно, делает врач, на режим и кратность приема данного препарата. Угу. Разрешен ли данный препарат для приема во второй половине дня? Угу. И соблюдать этот режим в первую очередь. Если возникают какие-то расстройства, перевозбуждение, нужно обратиться к врачу, чтобы он скорректировал терапию, может быть, уменьшил дозировку или назначил какой-то препарат для прикрытия этих симптомов. Самостоятельно гасить эти эффекты, конечно, не рекомендуется.
1: Даже травками не стоит, да? То есть если уж такая проблема возникла, то здесь не надо прибегать к самолечению, надо идти и корректировать этот вопрос, да, эту проблему с врачом.
0: Да, все дело в том, что в лекарственном растительном сырье содержится до нескольких сотен биологически активных веществ, которые могут вступить во взаимодействие с лекарственным препаратом.
1: Понятно.
0: И могут дать какое-то неизвестное побочное действие.
1: Скажите, какие дополнительные меры в сочетании с лекарственными препаратами

0: препаратами могли бы успокоить нервную систему.
1: Угу. Ну, в данном случае, если добавлять к тому, что было выше сказано, хорошо очень оказывает влияние это прогулки перед сном. 30-40-минутная прогулка позволит насытить организм кислородом, посмотреть на окружающую природу, подумать о хорошем и немножечко, как сказать, забыть о своих проблемах, потому что природа, говорят, она вообще лечит нас, исцеляет. И уже доказано, что люди, которые живут за городом, они меньше страдают такими расстройствами, депрессивными, психозами и так далее. Поэтому вот прогулки перед сном, они, конечно, очень помогают. Также эффективна и дыхательная гимнастика. Ну, давайте прямо с вами сейчас попробуем.
0: Ну, давайте.
1: Чтобы быстро успокоиться в какой-то экстренной стрессовой ситуации, достаточно вдыхать воздух на счет 1, 2, 3, 4. 5, 6 мы задерживаем. И 1, 2, 3, 4 снова медленно выдыхаем. Давайте попробуем. И 1, 2, 3, 4. Задерживаем 5, 6. И медленно выдыхаем. 1, 2, 3, 4. И вот такую процедуру нужно провести 10 раз. Есть еще другой метод. Когда мы вдыхаем через одну ноздрю, выдыхаем через другую. Медленно, да, попробуйте.
0: Вот надо закрывать?
1: Да. Значит, вдыхаем в одну, выдыхаем через другую. И тоже повторяем 10 раз. Хороший очень метод для успокоения.
0: Надо же.
1: Угу.
0: Ну, наверное, чтобы 10 раз сделать, да, для этого нужно время, а у нас пока его нет. Мы попробовали и показали нашим телезрителям.
1: Потом наши зрители дома попробуют.
0: Да.
1: А также следует правильно кормить мозг при состоянии тревоги, депрессии. Известно, что при вот этих состояниях потребность в витамине С увеличивается в 40 раз. Поэтому нужно увеличить в эти моменты употребление квашеной капусты, овощей, фруктов, богатых витамином С, чтобы поддержать работу мозга.
0: Понятно. Это все?
1: Ну, можно много-много еще рассказывать, но это были основные методы для быстрой помощи организму.
0: А по-моему, вы что-то еще говорили мне до начала программы про цветную посуду. Вот мне было бы интересно.
1: А, кстати, да.
0: Да, такой секретик.
1: Есть небольшие секретики, как помочь организму лучше себя чувствовать. Многие психологи рекомендуют 2-3 раза в год просто менять свою посуду, из которой вы кушаете, и менять ее по цветам, чтобы она зимой была более яркая, летом была другого цвета. И тогда вот это смена посуды, смена чашечек, кружечек тоже вызывает очень интересный отвлекающий эффект и оказывает антистрессовое действие. Но если вы еще хотите меньше кушать или уменьшить количество пищи, то есть целые рекомендации, какого цвета лучше выбирать посуду.
0: Я ездила в санаторий, и там была такая процедура, как ароматерапия. Она мне очень нравилась, и мне казалось, что я от нее успокаиваюсь. А вот на самом деле это эффективный метод успокоиться?
1: Ну, сегодня ароматерапия достаточно широко развита, и у нее очень много разных методов воздействия на организм. И лечение именно запахами было известно еще и издревле. Современные подходы к ароматерапии позволяют уже приобрести, например, в аптеке готовые смеси различных эфирных масел, которые при попадании в воздух оказывают различный эффект. И целый спектр, порядка 200 можно разновидностей найти сегодня в аптеках, в интернете. С одной стороны, ароматерапия в этом плане достаточно эффективна, поскольку действует мягко, да, так вот приятно, но всегда есть риск появления аллергических реакций. И у некоторых людей может вызывать тяжелую форму аллергии, вплоть до удушья. Поэтому всегда следует, прежде чем начинать любую ароматерапию, попробовать на небольших порциях, какова будет реакция организма на данные эфирные масла.
0: Может быть, у вас есть какой-то свой маленький секретик, которым вы могли бы сейчас с нами поделиться?
1: Но еще одно средство для снятия стресса, которое мне лично очень нравится, это занятие спортом, например, ходьба на лыжах, езда на коньках, когда вот ощущение скорости, полета, все мышцы напрягаются, плавание, кстати, очень хорошо помогает. Поэтому я хожу по возможности в фитнес-центр, где можно на беговой дорожке просто пройтись, получить эту нагрузку, потом сходить в душ, расслабиться. И вот многие, кстати, спортсмены, которые занимаются в фитнес-клубах, они тут туда именно за этим ощущением легкости, которое наступает после этих физических нагрузок и принятия горячего душа.
0: Вот,
1: поэтому
0: оказывается,
1: всем рекомендую проводить физические упражнения и сходить в горячий душ.
0: Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До встречи.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Антидепрессанты и снотворные препараты подбираются и назначаются врачом.

Лекарственные растения оказывают положительное действие при длительном курсовом приеме. Для облегчения засыпания проветрите помещение перед сном. Обеспечьте полную темноту и старайтесь не смотреть телевизор и не пользоваться смартфоном за час до сна. А я желаю вам здоровья. До встречи!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром, и сегодня вместе с вами мы будем готовить вкусный завтрак, который будет состоять из основного блюда бабка рисовая с яблоками и каннеллони с творогом и вишней. Для того, чтобы приготовить бабку с яблоками, нам необходимо довести до кипения 3 стакана молока.

Тем временем мы можем приготовить яично-молочную смесь. Для этого возьмем глубокую посуду, нальем в нее 1 стакан молока и отправим туда 1 яйцо. Добавим 2 столовых ложки сахара и тщательно перемешаем. Теперь мы можем заняться подготовкой яблок. Нам необходимо их порезать.

Молоко прогревается. Немножко его помешаем, чтобы температура равномерно распределилась и быстрее оно закипело. Сейчас мы свободно можем добавить немного сахара и соли. Молоко закипело. Пришло время насыпать крупу. Сначала насыпаем рис. Сразу нужно помешать. И затем всыпаем пшено.

Слегка помешивая, будем варить не до готовности, а до загустения. Основа уже загустела. Огонь мы выключим. Оставим с закрытой крышкой. И подготовим противень для запекания. Для этого нам необходимо обильно смазать сливочным маслом.

Смесь мы будем распределять в два слоя, поэтому нужно сразу сначала взять половину, а затем оставшуюся часть мы

тоже выложим ровным слоем. На готовый крупяной слой мы выложим яблоки. И теперь мы выложим остальную готовую кашку.

хорошенько все разровняем. Когда это блюдо будет готовиться, все вкусовые вещества яблока перейдут в наше готовое блюдо и пропитают все оба слоя. Ну что ж, осталось теперь залить все это молочно-яичной смесью.

0: Выпекать мы будем при температуре 180 градусов 25-30 минут. До готовности.
1: Бабка с яблоками. 3 стакана молока довести до кипения. Добавить 2 столовые ложки сахара, четверть чайной ложки соли, по половине стакана риса и пшена. Перемешать и варить до загустения. 2 яблока нарезать ломтиками. 1 стакан молока взбить с одним яйцом и щепоткой сахара. Глубокую форму смазать сливочным маслом, выложить половину каши, затем слой яблок. Снова кашу, залить яичной смесью, выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.
0: Пришло время приступить к прекрасному блюду итальянской кухни каннелони с творогом и вишней. Для этого нам необходима глубокая посуда, в которой мы будем смешивать вишню с творогом. Постараемся достать вишню так, чтобы в ней было минимум сока. Сок нам еще понадобится. Это ценный продукт. Это натуральный краситель ярко-красного цвета. Для этого блюда подойдет как свежая, так и мороженая вишня. Добавим немного сахара и ванилин. И все тщательно вымешаем. Получается очень красивая, яркая начинка для наших каннеллони. Вообще творог можно смешивать с любыми продуктами, и это будет вкусно. Все готово, осталось только зафаршировать каннеллони. Воспользуемся лопаткой. Процесс этот простой и увлекательный. Будем стараться распределять вишни на все каннеллони. Итак, мы зафаршировали каннеллони, теперь красиво вложим их в посуду, в которой они будут запекаться.

Теперь нам необходимо смешать сметану. И сок, который у нас получился от вишен.

Чтобы вкус не получился сильно терпкий, мы добавим немного воды. И получившимся соусом мы зальем каннеллони. Для того, чтобы каннеллони сварились, мы закроем

0: и отправим их в духовку, разогретую до 180-200 градусов на 20 минут.
1: Каннеллони с творогом и вишней. 100 граммов вишни очистить от косточек. Чуть отжать сок. Соединить 200 граммов творога с вишней. 1-2 столовые ложки сахара и ванилин. Перемешать. 3 столовые ложки сметаны соединить с вишневым соком. Добавить немного воды. Тщательно перемешать. Сухие каннеллони, 8 штук, заполнить творожной начинкой. Выложить в глубокую форму, в один слой. Залить сметаной, закрыть фольгой. Выпекать при температуре 180 градусов. 20 минут.
0: Бабка с яблоками готова, осталось украсить ее яркими фруктами.

добавим для красоты немного зеленых листьев мяты. И также можно добавить красивые свежие ломтики яблока.

каннеллони уже готовы. Осталось только их оформить.

украсим веточками мяты. Приятного аппетита!

Мир вам, дорогие друзья! С вами Виталий Овчинников. И серия нашей встречи будет посвящена физическим упражнениям, а именно тренировкам с собственным весом, применяя спортивный инвентарь.

Мы знаем все, что физические упражнения очень полезны нам для нашего сердца, для иммунной нашей системы, для психоэмоционального состояния. Поэтому это нужно включать в свой образ жизни. Но мы понимаем, что если у нас есть какие-то болезни, то мы должны, прежде чем начинать тренировки, проконсультироваться с врачом. И, кстати, залог хорошей тренировки – это хорошая разминка. Собственно, разминку я вам сейчас и покажу, ту, которую делаю я. Начинаем нашу разминку с того, что мы просто займем удобное положение. Ноги на ширине плеч, расслабились. И начинаем нашу разминку всегда с верхней части нашего тела. Наклоняем голову вправо и влево. Нам не нужны никакие вот эти движения, прокачивания, круговороты. Никогда это не делать. То, что я покажу, это будет именно то, что нужно для нашего здоровья. Поэтому продолжаем разминку. Наклоны головы вправо и влево, постепенно увеличивая наклон. После этого делаем наклоны вперед. В конце можно чуть-чуть зафиксировать наклончик, подержать. Хорошо. Наклоны назад это делать не нужно. Это вредит нашему шейному отделу позвоночника. Поэтому продолжаем мы делать повороты вправо и влево. Приток крови к нашему мозгу улучшается, насыщая нашу кровь кислородом. Теперь делаем повороты чуть дальше, как бы за спину. При этом плечи остаются на месте. И все у нас плавно и постепенно, без резких движений, во избежание травм. Продолжая нашу разминку, мы кладем наш подбородочек на плечо и ведем нашим подбородочком вдоль груди на другое плечо и обратно, протягивая наш шейный отдел позвоночника. Можем назвать это упражнение бусы. Хорошо. Теперь также оставляем наш подбородок на плече и только ведем уже через верх, но не загибая голову назад. Я вам покажу немножко в другом положении, чтобы было видно. Когда от плеча начинаю отводить подбородок, голову я веду под углом 45 градусов, чуть-чуть по диагонали, вверх, вперед, потому что назад нельзя. Это вредно. Всегда мы должны запомнить, друзья, что вот эти круговые обороты, которые нас научили раньше, они вредны. Следующий элемент нашей разминки будет такой. Повторяем за мной. Вытягиваем нашу голову под диагональю вверх и вперед немножечко. Как бы заостряя внимание, как будто мы смотрим на часы и на положение 12 часов. Расслабили. Потом на положение стрелочки на 10 часов. Вытягиваем и фиксируем. Протягиваем. Расслабили. И потом на 2 часа стрелочку. Повторяем так 7 раз. То же самое, если увидеть с этой стороны. Смотрим вот сюда на 12 часов. Вытягиваем. На 10 часов. И на 2 часа. Здесь у нас должно быть почувствоваться такой немножечко дискомфорт. Это как раз и есть, где соединяется наша черепная коробка с отделом шейного позвоночника. Это хорошо, это начинает растягиваться и наливаться кровью наши мышцы шеи. И самое завершающее упражнение шеи – это так называемое катание яблочка на тарелочке. Делаем плавно. Подбородочка у нас смотрит вперед ровно, не передвигается. Идем в другую сторону. Хорошо. С шеей мы закончили. Переходим к следующему упражнению нашей разминки. И будем разминать наш плечевой пояс. Делаем вращение руками назад. Медленно. Тут мы начинаем чувствовать, как мы начинаем немножечко согреваться. Легкие испарины. Это нормально. Это хорошее явление.

при физических упражнениях. Останавливаем наши ручки на уровне плечей, напрягаем и проворачиваем силой, силой проворачиваем. Потом резко расслабили и делаем обратное движение. Хорошо, можно повторить. Делаем теперь вперед. Вращаем. Нам становится еще комфортнее. Кровь начинает еще более циркулировать в нашем организме. Напрягаем, словно ручки опять сильно. И проворачиваем, проворачиваем, проворачиваем. Расслабили. И проворачиваем дальше. Дальше продолжаем делать вращение нашими плечами. Делаем это назад. Теперь делаем вперед. А еще можем делать одним плечом вперед, другим назад. Чтобы к нам не приставала никакая потом деменция. Хорошо, размяли. Теперь вытягиваем наши плечи вверх. Тянем их кверху. И после, когда чувствуем, что у нас залились плечи, вытягиваем их и выпрямляем назад. Хорошо. Опускаем наши плечи теперь вниз и тянем их вниз. Протягиваем. Чувствуем, что у нас начинается уже забиваться все. И вытягиваем вниз и назад. Хорошо. Встряхнули. Теперь наши плечи одно вниз, другое вверх. Но стоим ровно. Протягиваемся. Протягиваемся. Делаем все постепенно, медленно, без надрывов. Хорошо. Молодцы. Ставим наши руки на уровне плечей. И делаем обороты в локтях. Делаем медленно. Разминаем. Прокручиваем. Делаем в обратную сторону. Хорошо. Берем на себя. Можно чуть-чуть поживее, потому что мы уже немножечко разогрелись. Делаем в обратную сторону. Хорошо. Ставим наши руки на уровне плечей в согнутом положении. И поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. От 7 до 12, помните это? Оставляем положение наших рук также и опускаем их, выворачиваем наш плечевой пояс, разминаем. Хорошо. Встряхнули наши руки, складываем их в замок. Делаем медленные обороты. Постепенные. Медленные обороты. Разминаем. Хорошо. Теперь повторяем за мной, чтобы было видно. После этого делаем вверх. Молодцы. Встряхнули наши руки. Продолжаем нашу разминку. Встаем ровненько. Ноги на ширине плеч. Мы не наклоняемся ни вперед, ни назад. И делаем наклоны, ведя руку ниже колена. Вот видите? Не наклоняясь никуда. Ни вперед, ни назад, я имею в виду. Только вправо и влево. Растягиваем. Хорошо. Теперь ставим наши ноги пошире. Берем правую руку и тянемся ей в сторону. Как будто мы хотим до чего-то дотянуться. Схватись за что-то. Тянем, тянем, тянем, тянем. Растягиваем нашу широчайшую. Опа, встали. Еще разок. И протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем. И сейчас я вам покажу эффект этой разминки. Одна рука становится длиннее. Нужно теперь все это сделать ровным. Ставим также ноги шире. Берем левую руку и тянем. Протягиваем еще раз. Широчайшую нашу помним, да? И наши руки выровнялись. Хорошо. Теперь ставим левую руку на левую ягодицу и протягиваем. Медленно. Также делаем с правой стороной.

И еще раз. И еще раз. Хорошо. Теперь приступаем к наклонам вперед. Ноги у нас на ширине плеч. Ноги ровные, прямые. И делаем постепенный, потихонечку наклон. Этих движений нельзя делать во избежание травм. Поэтому постепенные наклоны. Почувствовали, что мы встали до предела. Немножечко жжет у нас сзади колен. И начинаем заводить плечи поочередно вперед. Раз, два, три. И помним, да? От 7 до 12 повторений. После этого, не вставая, чуть-чуть нагнулись еще ниже, взяли за ногу за одну и прижимаемся за другую. И повторяем несколько раз. Хорошо. Встали. Ножки вместе. И обняли. Хорошо. Продолжая нашу разминку, приступаем к коленям. Легкие похлопывания по кругу, вокруг колен. Потом можно их размять. Хорошо. И только после этого мы приступим к приседаниям. Размяв наши колени, мы переходим к приседаниям. Приседания должны у нас быть под углом 90 градусов. Ставим ровно на ширине плеч. Спинку держим ровно. Низко не надо приседать, чтобы наши колени были здоровы. Но когда встаем, сводим ягодицы и таз заводим вперед, напрягая ягодицы. Поэтому у нас получается в два этапа. Раз, два. Повторение делать на ваше состояние, поэтому от 10 и выше. Но мы понимаем, что залог успешной разминки, тренировки – это всегда постепенное повышение нагрузки. После того, как мы поприседали, делаем упражнения такие. Встаем на носочки, не касаясь пятками, и разминаем, протягиваем. Тут тоже уже смотрим до того состояния, когда наши икроножные мышцы начинают немножечко так гореть. Размяв наши икроножные мышцы, переходим к перекатыванию с пятки на носок. Молодцы. И закончим мы дыхательным упражнением. Вдыхаем мы всегда носом, выдыхаем ртом. Молодцы. Дорогие друзья, результаты нашей тренировки будут улучшены, если у нас будет сбалансированный и правильный рацион питания, и также если мы будем употреблять достаточное количество воды. Поэтому мы не должны забывать про воду во время тренировок. В конце каждой тренировки нам также нужно делать заминку. И у каждого вида упражнения заминка своя. Если мы потренировали плечи, или ноги, или грудь, или трицепс, соответственно, заминка и направлена, чтобы размять, растянуть ту группу мышц, которую мы потренировали. Часто задают вопросы, в какое время суток лучше тренироваться. Но это индивидуально. Вы можете заниматься, когда вам удобно. Если вы жаворонок, вы можете заниматься с утра. Если вы хотите иметь хорошую мышечную массу, нарастить ее, то вам заниматься лучше в вечернее время. Если вы хотите похудеть, то вам заниматься лучше утром и натощак. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь вместе с вами продолжаем изучать Священное Писание в рамках цикла «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: И сегодня хотелось бы задать такой вопрос. 2000 лет тому назад примерно, да, Иисус Христос умер за наши грехи, был погребен, воскрес, вознесся. И вот уже 2000 лет, как сказано в Писании, он воссел одесную престола величия на небесах и там находится. Говорит ли Библия о том, чем он занят 2000 лет? Ведь наше спасение еще не завершилось до конца. Да? Что он делает в течение этого периода?
1: В действительности есть целый ряд утверждений Священного Писания, которые понять возможно только лишь разумея, что Иисус Христос совершает на протяжении этих 2000 лет. И без этого Евангелие будет на самом деле неполным. Давайте посмотрим на несколько отрывочков, которые раскрывают эту истину. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 17 стих говорит, 1 Коринфянам 15, 17. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, двоеточие, вы еще во грехах ваших».
0: То есть его смерти было недостаточно, чтобы избавить от грехов. Нужно было еще и воскресение его.
1: То есть, оказывается, несмотря на то, что традиционно, как правило, спасительное считается именно смерть Иисуса Христа.
0: Ну, и в Слове Божьем так сказано, что
1: это
0: он смертью.
1: Это в действительности верно. Но если бы за смертью не следовало воскресение, то сказано, вы были бы по-прежнему в грехах ваших. То есть это заявление открывает нам путь к мысли о том, что не только смерть Иисуса Христа спасительна, но и его воскресение спасительно. Но что же это означает? В каком смысле мы освобождаемся от грехов благодаря воскресению Иисуса Христа? Посмотрим на другое место из апостольских писаний. Это послание апостола Павла к римлянам. 5 глава, 10 стих. Римлянам 5, 10.
0: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Тут уже не воскресением сказано, а жизнью, да?
1: Да, то есть есть вначале ссылка на смерть Его, и это дало нам примирение с Богом. Но дальше сказано, тем более примирившись, спасемся жизнью Его. То есть, восстав из мертвых, воскресши, Иисус Христос живет и нас спасает. То есть, спасение в Священном Писании представлено как дело не только подвига Иисуса Христа на земле, когда Он прожил, ни разу не согрешив, как дело не только Христовой смерти в качестве Агнца Божия за грехи всего мира, но и как то, что после своего воскресения Иисус Христос продолжает жизнью Своей делать для нашего спасения. И эта тема чрезвычайно важна. В 4 главе, в 25 стихе послания к римлянам сказано так, «Который, то есть Иисус Христос, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». То есть, после того, как Иисус Христос воскрес, вот эта Его жизнь после воскресения для того, применительно к целям нашего разговора, чтобы нас оправдывать. То есть, оправдание – это не только то, что имело место тогда, когда Иисус Христос заплатил за все грехи человечества. Это и процесс, который

осуществляется с момента его воскресения. То есть, совершая определенное служение, Иисус Христос нас оправдывает. Чуть подробнее читаем об этом в 8 главе послания апостола Павла к римлянам же, стих 34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес». Двоеточие. «Он и одесную Бога, Он и ходатайствует».

0: освящения нашего, для облагодатствования нашего, Он совершает служение ходатайства. И отрывочек, к которому мы уже неоднократно обращались в этом цикле из первого послания Иоанна, второй главы, говорит о том, что Он есть умилостивление за грехи наши. Но что важно отметить, что вот это заявление о том, что Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши, подается не только в качестве ссылки на состоявшуюся смерть Его заместителю. Там сказано в первом стихе так: «Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». То есть это умилостивление, оно осуществляется Иисусом Христом, так сказать, в режиме реального времени у Небесного Отца на протяжении всей евангельской эпохи, на протяжении всей эпохи христианства. Поэтому искупление наше совершается не только смертью Иисуса Христа, но и жизнью Иисуса Христа. И Священное Писание рассказывает о Его уникальной роли. Он единственный может быть посредником. Един Бог, единый посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос, пишет апостол Павел.
1: А посредничество, оно именно после Его воскресения, да, осуществляется? И,
0: да.
1: Не во время Его земного служения, так?
0: Конечно. И вот эти термины «жертва», «посредничество», «ходатайство», «умилостивление», «оправдание» – все это термины, заимствованные из богослужебного языка, который открыт нам в служении святилища Господня.
1: В ветхозаветном служении святилища.
0: Давайте посмотрим на отрывочек из 9 главы послания к евреям, стихи 11 и 12. Евреям 9 глава, стихи 11 и 12. 12.
1: «Но Христос – первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». О каком святилище здесь идет речь?
0: Вот это ключевой вопрос. Но прежде я хотел бы обратить внимание, что здесь говорится и о крови Иисуса Христа, она уже пролита. Угу. Мы знаем, где она пролита, да?
1: Но, тем не менее, Он со своей кровью куда-то вошел.
0: Вот. Оказывается, там процесс на Голгофе не закончился. Угу. Процесс искупления, он включает в себя пролитие крови, а дальше с нею он должен войти во святилище, чтобы приобрести искупление. Угу. То есть искупление может состояться тогда, искупление от греха, когда есть жертва, а также есть теперь использование крови этой жертвы во святилище. Мы узнаем о том, что есть скиния, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. Что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно.
1: А как это Он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Угу. Это же символический язык, наверное, да?
0: Только одно место является местом литургии. Ну и теперь к вопросу о том, что это за святилище. В этом же послании к евреям, в 7 главе, вначале говорится о том, что Иисус Христос не мог по своему происхождению земному совершать священническое служение на земле. Да? Вот где это написано. 7 глава говорится в стихах с 13 и далее. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть Иисус Христос, будучи представителем царского колена, колена Иудина, Он не имел права священнодействовать на земле.
1: А из колена Левия, да, были?
0: Только лишь из колена Левия. Левиты и священники были определены законом Божьим для совершения священнодействия. Соответственно, тогда он не мог осуществить сполна процесс искупления. Да?

0: процесс освобождения от греха. И дальше Священное Писание рассказывает нам уже в 8 главе послания к евреям, в первых стихах, в первых 5 стихах следующее. «Главное же в том, о чем мы говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Сделаем пока паузу. Мы узнаем о том, что есть скинии, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. В подлиннике используется термин, имеющий значение реальным, подлинным. И именно вот там, в этом святилище, совершает священнодействование Иисус Христос. Дальше написано. «Всякий первосвященник, 3 стих, поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником», да, о чем уже было упомянуто. «Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары». Здесь священство уже было по закону Торы. «Которые, эти дары, служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Есть, согласно Священному Писанию, истинное реальное святилище на небе, где совершает служение наш первосвященник, Господь Иисус Христос, который со Своею кровью вошел туда, для того, чтобы осуществить следующий этап спасения. И что для нас очень важно знать, что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно. Во-первых, с точки зрения того, что оно собою являет, в чем оно заключается. Потому что сказано, что служение в небесном святилище было открыто тогда, когда Господь давал постановление Моисею. То есть земное святилище, вот это скиния, передвижное сооружение, а потом позже и храм, это было построено для того, чтобы иллюстрировать великие истины плана спасения, которые в реальности начнут осуществляться в небесном святилище, когда туда войдет наш истинный первосвященник со своей кровью.
1: Ну, не только, наверное, в земном святилище там и Голгофскую жертву Христа мы видим, да? Но мы видим, что на этом не закончилось.
0: Да, служение в земном святилище, оно открывает нам
1: весь план спасения.
0: Весь Божий план спасения. Вот все то Евангелие, которое вечно, да, о котором мы говорили в самом начале этого цикла, что Господь прежде вековых времен уже дал нам обещание вечной жизни, дал нам благодать, агнец заклан прежде создания мира. Вот эти все великие истины о Божьей любви, евангельские истины, они были воплощены в конкретные реальные служения, которые на земле осуществлялись до того момента, как была истинная жертва принесена, и когда со Своей кровью Иисус Христос вошел в небесное святилище и таким образом воплотил в себе не только прообразы жертвы, но и прообразы священника.
1: Вот многие задают вопрос, а как это он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Это же символический язык, наверное, да?
0: Подобно тому, как невозможно возложить на себя грехи всего мира. У них нет тяжести. Это понятие духовное, понятие вины. Вина имеет тяжесть, но на таком субъективном, на, так сказать, более тонком уровне, это, безусловно, образы. Но они описывают
1: реальные действия,
0: реальные духовные механизмы, которые в духовном мире обязательно должны иметь место, и без которых не было бы спасения. Потому вот у христианства в начале своего исторического пути развития был очень важный перекресток. Либо пойти путем вечного Евангелия, которое благовествует нам о том, что есть на небе реальное святилище, где есть священник и иные служители, которые открыты нам и описаны в книге Откровения. Да? Ангелы Божии, 24 старца, которые соответствуют 24 чередам священников. Они одеты в льняные одежды. И все это служение там описано языком, полностью соответствующим языку Торы, где рассказано о том, как нужно служить во святилище. Это вот первая дорога. Принять, что у нас есть священник, к которому мы можем приходить. которому можем исповедовать грехи свои, который может нас очищать от грехов в плане снижения.

0: понятие вины, но которое может идти дальше, которое может нас очищать и освящать, чтобы искоренить вот этот грех, либо пойти языческим путем. Путем, где есть вот священник, который на земле совершает служение, и считается, что он реальное освобождение осуществляет, что на земле священство подлинное, на земле подлинное происходит реализация вот этого вот процесса очищения. И, к великому сожалению, исторический ответ христианства был неоднозначным. Некоторые верили в то, что есть реальное небесное святилище, а некоторые христиане пошли путем создания земного священства.
1: А почему сказали, что это языческое? Ведь в ветхозаветные времена действительно на земле осуществлялось то, что сегодня Христос делает в небесном святилище. Однако же мы не можем сказать, что это языческое действие.
0: Конечно. Разница в том, осуществляется ли это по законам Божьим или вопреки законам Божьим. Согласно закону Божию, согласно Торе Господней, сказано, что только одно место является местом литургии. Только одно место предписано, где можно приносить жертву, где можно обретать прощение грехов. Сказано, нельзя приносить тебе жертвы на каком-либо другом месте, но только на том месте, которое изберет Господь, чтобы там пребывать имени Его. То есть служение, которое дал Господь, оно было централизовано. Только один может быть храм. Только одно место, где жертвы приносятся. И там все должно строго осуществляться по законам Божьим. Те, кто творчество пытался демонстрировать человеческое, в частности, Надав и Авиуд, сыновья Аароновы, да, они внесли чуждый огонь. Не такой, как Господь повелел, не тот огонь, который Господь дал. Их тут же Господь поразил. То есть в язычестве параллельно вот тому, что было явлено в Богооткровении и где происходило все по Божьей воле, существовали альтернативные храмы, альтернативные пути, которые шли в нарушении воли Божьей, в нарушении закона Божьего. Так вот, когда нету на земле больше этого святилища, а храм был в 70-м году нашей эры уничтожен, то больше на земле никто не может называться священником. Больше нету священнодействия, больше нету священства.
1: Но в каком-то смысле мы ведь и вас представляем нашим телезрителям как священнослужители.
0: Конечно.
1: То есть, а в каком смысле не может больше никто на земле?
0: В плане осуществления механизма спасения. Мы названы в послании апостола Петра царственным священством, но там же и функции оговорены, дабы возвещать.
1: Но не совершать
0: совершать спасительное служение. То есть, священники, если сделать, как говорится, шаг назад, они были призваны Господом совершать главным образом два вида служения. Первый вид служения – это сохранение Слова Божия и провозглашение. Сказано в книге пророка Малахии, из уст священника ищут закона Господа. Его уста хранят ведение о Господе. Это первое. Второе – они, сказано, возлагают жертву на жертвенник твой. И вот только лишь те, кто был от Господа поставлен на это, кто по Торе имел право совершать это служение, только представители колена Левия, только в одном месте, только строго по всем
1: законам. Могли совершать жертвоприношение.
0: Имели право это делать. Но сегодня нет ни того места, где это можно делать, нет тех людей, которые могли бы это делать. И главное, что вся эта система себя исчерпала.
1: Ну, поэтому и жертвоприношение мы не приносим сегодня.
0: Конечно.
1: Жертва уже принесена,
0: конечно,
1: жертва Христа.
0: Но, как говорится, кто как. В некоторых направлениях христианства жертвы по-прежнему приносятся, я имею в виду кровные жертвы, в некоторые праздники заколаются животные, так? А некоторые называют жертвой
1: бескровную
0: то, что происходит во время богослужения. Но богословие по-прежнему остается то же, что священник заколает агнца. Это дело и называется так. Да? Вера как раз-таки продолжает существовать в том, что вот здесь оно священнодействие, вот здесь вот благодать является, вот здесь реальное отпущение грехов происходит. И вот это противоречит тому, что открыто в Священном Писании. Потому что либо нужно все совершать по закону Божию, либо это будет, я прошу прощения за откровенное слово, отсебятина. И тогда гнев Божий на тех людей, кто сам себе, на тех, кто сами себе присваивают вот это право быть священниками. Потому послание к евреям написано нам, чтобы показать, что вот все это служение, которое происходило в земном святилище, оно было образом и тенью небесного. Что Иисус Христос, когда вознесся,

0: он вознесся не для того, чтобы там в блаженстве пребывать и отдыхать, да, на облаках небесных. Он совершает служение там ежеминутно, ежесекундно. Всякий раз, когда человеку нужна Божья благодать, она только лишь оттуда может быть послана. То есть мы утвердили на основании Священного Писания, что дело спасения продолжается в действительности. Если бы он не воскрес, если бы он не совершал своего ходатайственного служения, то мы были бы по-прежнему во грехах наших. Ну, а теперь мы можем чуть подробнее об этом поговорить, прочитав еще один отрывочек из 9 главы послания к евреям, стихи с 13 по 15. Мы, собственно, продолжим чтение отрывка, который начали.
1: «Ибо если кровь и тельцов, и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному».
0: Говорится о том, что Иисус Христос, Он очищает нас, готовит нас к служению. То есть то, что происходило в земном святилище, теперь осуществляется в небесном святилище. Вот. Потому все, что можно было делать в земном святилище, а что именно? Например, согрешил, можно было принести жертву, чтобы обрести прощение. Что еще можно было бы делать? Молиться. Молились всегда по направлению к храму. Угу. Да? Потому что там в это время приносится жертва всесожжения. Там дальше фимиам воскуряется. То есть вот это вот служение в храме, оно было центром богопоклонения для всего народа Божия. Когда человеку нужно освящение, нужна сила для того, чтобы преодолеть грех, туда же мы обращаемся. Когда нужна защита от Господа, когда враги пришли, царь подходит туда, ко святилищу, разворачивает письмо врагов и говорит: «Господи, воззри». И Господь оттуда посылает свою защиту, оттуда посылает спасение. То есть святилище является центром, откуда Господь осуществляет все необходимое для реализации плана спасения. И потому у нас есть целый ряд призывов в Священном Писании туда обращаться. Вот один из них в послании к евреям в 4 главе, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Что это за престол такой? Престол благодати, куда можно приступать. Чуть перед этим сказано в 14 стихе. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса», да, то есть вознесшегося, «Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо», 15 стих, «мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем». То есть всякий раз, когда человек проходит через какие-то немощи, осознает свою греховность, не может совладать силой греха, он знает, что есть тот, кто этот путь прошел, кто на земле одержал победу, и он ныне, пройдя небеса, совершает вот там вот у престола Божия в небесном святилище служение ради нас. Потому мы имеем преимущество, сказано, с дерзновением, то есть открыто, с уверенностью приходить туда, потому что у нас, ну говоря вот так вот по-простому, там свой человек. И он представляет нас там перед Богом, и он наши интересы там отстаивает, и он грехи наши там прощает, и силу нам дает победоносно идти жизненным путем. Еще одно чудное заявление мы находим в 10 главе послания к евреям, стихи с 19 по 23. 10 глава с 19 по 23. «Итак, братья, имея дерзновение», вот вновь это слово, «входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший».

0: Вновь призыв входить во святилище. То есть вот это было недоступно в доевангельскую эпоху. Как мы уже упоминали, тот, кто не принадлежал к колену священническому, не мог это делать. А здесь, во Христе Иисусе, в небесное святилище, в самый центр Вселенной, во святая святых небесного святилища, мы можем входить благодаря Иисусу Христу. Именно призыв «да приступаем». Но вот одна проблема, которая многим мешает это сделать. Когда у тебя по соседству есть конкретное здание, конкретное строение, или же, может быть, в соседнем поселке или в соседнем районе, то человек, вот входя туда, он реально осознает, созерцая путем вот всех органов чувств, он осознает свое присутствие в особом месте. А здесь это можно делать, сказано, верою. С полной верою входя туда.
1: Но разве нельзя и как бы здесь представлять, а мысленно возноситься туда?
0: Обязательно. Так вот именно об этом идет речь, что человек
1: недостаточно лишь
0: знать,
1: здесь ограничиваться.
0: Нужно... Конечно, нужны богослужебные помещения, но их функция совершенно иная. Это место обучения, это место молитв, это место просьбы и так далее. Вот. Но безотносительно к тому, находится ли человек в культовом помещении, или у себя дома, или в поле, или в другом месте, он знает, что там на небе есть реальное небесное святилище, где постоянно 24 часа в сутки идет служение, где ради нас Иисус Христос совершает служение для каждого поколения вот уже около 2000 лет. И туда нужно приступать. И единственный путь – верой. С полной верой. Потому мы можем... Вот, зная, как оно устроено, имея вот эти все удивительные образы и на основании Торы, и на основании книги «Послания к евреям», и книги «Откровения», где подробно описано служение, мы можем входить туда, видеть этот блеск, это золото, это сияние, ощущать этот фимиам, слышать пение ангельских хоров. Это реальное место, где Иисус Христос продолжает совершать реализацию вечного Евангелия.
1: Спасибо. В Священном Писании есть такой текст: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И мы с вами, дорогие наши телезрители, можем быть уверены на все 100%, что наш первосвященник, который сегодня в небесном святилище ходатайствует за нас, не изгонит вон никого, пришедшего к нему и принесшего свои грехи. Нужно делать это с уверенностью, зная, что он для этого и находится там. Да благословит нас Господь в этом.
0: К великому сожалению, теперь большинство современных христиан, мы должны признать, не понимают апостола Павла. Если ты соблюдаешь законы Божьи, тут, значит, обретешь жизнь
1: благодаря
0: вечную, благодаря этому. Это абсолютно противоречит самой Торе в первую очередь.
1: Тора – это свиток, Иисус Христос – это личность Божества, да, Бога-человек. Как это они тождественны?

0: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Знаете ли вы, что есть одно необходимое условие для заключения завета с Богом? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вас вновь приветствовать и приветствовать нашего дорогого гостя Александра Камнева. Александр, спасибо за то, что вы подготовили нам еще одну встречу.

0: Лена, вот как бы ты ответила на этот вопрос? Какое необходимое условие для заключения завета с Богом?
1: Но на предыдущих программах мы уже говорили о нескольких условиях, да? Это покаяние и как бы...
0: Разворот, наверное.
1: Да, да, и непротивление влиянию Духа Святого, да? Да, чтобы действительно видеть себя в свете Божьем, да, и понимать свое истинное положение по отношению к Богу.
2: То есть это
1: принятие, не обманывать
2: зов
1: себя.
2: Зов Духа Святого, да. Да, который нас зовет все время к Христу.
1: Да, да,
2: к Христу.
1: Да.
2: Это его функция, на самом деле.
1: Да,
2: то есть привести нас к Христу. Да, то есть, вот.
1: Да, как Иисус сказал, да, что от моего возьмет, да, и обо мне будет говорить.
0: Это про Духа Святого,
1: да? Да, про Духа Святого, да.
0: Что он возьмет от Христа и о нем,
1: да,
0: и
1: нем
0: от
1: будет
0: него, говорить. И от Иисуса Христа.
2: Да, это утешитель места Христа, да. Вот.
0: Александр, вы вот захотели сегодняшнюю встречу назвать необходимое
2: условие. Условие, да.
0: Лен, спасибо, что ты подвела итог того, о чем мы до этого говорили.
2: Необходимое условие, да. Давайте сначала поговорим немножко о Духе Святом, да, как мы его получаем. И вот мы еще нашим зрителям обещали сказать, а где он был в Ветхом Завете.
0: Да, это очень важный вопрос, где же был Дух Святой во
2: времена... Пусть нам ответит на это сам Иисус Христос.
0: Ветхого Завета.
2: Вот. Это у нас 14 глава от Иоанна. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Вот смотрите, опять идет послушание, да? Послушание. Святой Дух, вы знаете, он очень сильно связан с послушанием. То есть как его получить? Как его получить?
0: Захотеть.
2: Захотеть. То есть быть послушным Богу.
0: Послушание у меня немножечко вот вызывает напряжение какое-то это слово, потому что послушание, оно бывает через силу. Вот я не хочу, но я вынужден. Не хочу, но меня заставляют.
2: Да, но мы же говорим «захотите», да? «Захотите».
0: Да, «захотеть» – это вот от воли человека
2: это
0: зависит.
2: Это на любви основано, на самом деле. Потом апостол Иоанн напишет, что это есть любовь к Богу, если мы
0: соблюдаем
2: да,
0: его. Да,
2: соблюдаем, да.
0: Если любите меня, соблюдете заповеди мои. Я вот такое еще слышал. Что если вы любите, то вы соблюдете, это произойдет.
2: Это будет естественный процесс.
0: Да.
2: Потому что мы же, кого любим, мы всегда хотим ему сделать что-то такое. И приятное, да, и быть такими, какими он хочет нас видеть. Да. То есть, что мы можем сделать Богу приятное? Соблюдать его заповеди. Да. То есть, когда он видит наше положительное... реакцию на свои слова, когда он видит, что мы действительно изменяемся.
0: Вот я продолжила бы эту мысль, что вот если любите меня, то вы соблюдете мои заповеди. Даже вот про 10 заповедей это говорят, что конструкция оригинального текста – это не повелительное наклонение «не убивай», «не кради», «не прелюбодействуй», а там сказано так «ты не будешь
2: не
0: красть»,
2: будешь.
0: «Ты не будешь убивать, ты не будешь прелюбодействовать». Но это при том условии, вот, про которое мы говорим, что именно вот когда в сердце
1: если
0: мы...
1: Любите.
0: Да, да. Если вы в сердце принимаете вот, Господа, да?
2: И если я увижу у вас это стремление, то я молю Отца моего и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает... То есть это последние часы Ветхого Завета. Где Дух Святой находится? С вами пребывает. А и в вас будет.
0: Александр, расшифруйте, что это значит последние часы Ветхого Завета?
2: Ну, это вечери Господня, когда это вечери с апостолами, вот, когда Христос разговаривает с ними. То есть затем они уходят в Гефсиманию, и Христа забирают, и дальше идет распятие.
0: То есть это перед Голгофой.
2: Да, это последние часы этого Ветхого Завета, да. Сейчас он пребывает с вами, да.
0: То есть он уже в Ветхом Завете, еще до распятия, он уже пребывал
2: конечно,
0: с учениками.
2: Конечно, пребывал. И он был на Давиде, как написано, от Саула дух
1: отошел.
2: И стал его мучить другой дух совершенно, да. Но он почил на ком? На Давиде, да, то есть...
0: Ну, потом мы про Духа Святого вот читаем в самом начале. И тьма над бездной,
2: да,
0: вот при
2: да,
0: сотворении
2: да,
0: мира,
2: да.
0: И тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, да?
2: Да, то есть он еще и Творец, то есть сотворение нашего мира было тоже при содействии Святого Духа. Вот, еще слова Христа давайте посмотрим. Это у нас на празднике Кущи, 7 глава, 37-39 стихи. «Последний день, то есть восьмой день великий день этого праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева

0: «Потекут реки воды живой», сие сказал он о ком? О Духе Святом, которого имели принять верующие, то есть они примут его, да, в него, ибо еще не было на них Духа Святого, то есть, ну, в оригинале нет слов «на них», да, еще бы не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен.
1: Александр, объясните это, пожалуйста. Не было еще Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен. Как это понимать? Здесь мы сейчас говорим о том, был ли Дух Святой во времена Ветхого Завета, и, казалось бы, был, а вот тут, говорится, не был.
0: Да. То есть вот на этот вопрос мы с вами очень долго будем отвечать в последующих программах, когда мы будем говорить, как Дух Святой дается нам на основании победы Иисуса Христа. То есть здесь вот прославление Христа – это победа. То есть термин
1: «победа над сатаной».
0: Термин «прославлен» в Евангелии от Иоанна – это означает «час мой» там, и так далее. Это вот означает смерть Иисуса Христа на Голгофе. Когда Иисус победил на Голгофе, да, то есть Он получил Духа Святого и стал помазанным, то есть Христом, во время крещения. Дух его сразу вел куда? В пустыню, да.
1: Это, кстати, называется богоявление, да? То есть вот когда Иисус Христос принимал крещение, и тогда был голос с неба, сей есть Сын мой возлюбленный.
0: И Дух Святой сошел.
1: Сошел на него в виде голубя.
0: И сразу его повел в пустыню для искушения дьявола, чтобы там Христос победил его уже. Да? То есть это была первая победа Иисуса Христа.
1: А сейчас мы говорим о том, что вот он должен быть полностью прославлен.
0: Да, то есть он должен был победить, то есть должна случиться Голгофа, да? То есть победа Иисуса Христа.
1: И как это с Духом Святым связано?
0: С Духом Святым это связано так, что Иисус был водим Духом Святым. Да, то есть Дух Святой его вел сначала в пустыню, затем после победы в пустыне Иисус пошел служить. Помните, как он пришел в Галилею, в свой город Назарет, открыл книгу, зашел в синагогу, ему дали почитать из пророков, он открывает, и была, значит, книга пророка Исаия, да, Дух Святой на мне, да, и он что там?
2: Помазал
0: меня, то есть что делать? Исцелять, там, проповедовать лето Божие и так далее. И он дальше идет 3,5 года, слушает.
1: То есть Дух его призывает.
0: Дух ведет его, да, Духом. То есть у нас будет такая тема, значит, Иисус из Назарета и Святой Дух. Вот будет такая тема, как... То есть было показано всем, как Иисус, значит, водимый Духом Святым, да, Христос, Сын Божий, в итоге попадает куда? На Голгофу. На распятие, да, то есть, вот, и это победа, то есть, он был искушен во всем, кроме греха, да, вот, связка с Богом Отцом была через Святого Духа, да, вот, и здесь была показана победа Бога в человеческой плоти через связку его с Богом Отцом.
1: Победа Бога в человеческой плоти, вот именно через Иисуса Христа.
0: Да. И когда Бог
1: через победу
0: принимает
1: Иисуса Христа.
0: Вот мы, день Пятидесятницы, да?
1: День Троицы.
0: Да, да, когда мы видели, как Иисус подходит к Отцу, на это видение 4-5 главы Откровения, да, Иоанна, да. То есть в этот момент мы с вами говорили, на апостолов изливается Дух Святой. Когда Отец принимает победу Иисуса Христа, все, что Он сделал для человека, вот, водимым Духом Святым, да? Вот, Иисус еще скажет, я иду к Отцу, а вам, значит, другой утешитель, да? Вот, и вы те дела, которые я делал, тоже сделать сможете.
1: Вот еще раз, ветхозаветний праздник Пятидесятницы, он тоже предвозвещал вот эту вот Пятидесятницу излития Духа Святого, да?
0: Да, ветхозаветный праздник Пятидесятницы буквально по дням после, значит, вознесения снопа, который символизировал воскресение Иисуса Христа, после его воскресения на 50-й день как раз произошло излитие Святого Духа на учеников.
1: На учеников. Александр, еще раз тогда вот все-таки сформулируйте, где был Дух Святой в Ветхом Завете?
0: Он был всегда рядом с человеком. Всегда. Но благодаря тому, что сделал Иисус, да, то есть благодаря Его победе на кресте и принятию Его плодов и признанию Его победы Отцом, да, Дух Святой был послан еще и на учеников. Помните, когда он крестился, Иоанн говорит...
1: Иисус, когда

0: все.
1: Мне надо от тебя креститься. Угу. Вот он говорит, оставь теперь, ибо так мы должны совершить всякую правду. Угу. Да? То есть Бог пошел тем путем, которым предлагает и нам. И поэтому апостол Петр говорит, креститесь, примите, и примите Духа Святого. Угу. Для этого это сила. То есть как Иисус победил в своей жизни, так и вы можете побеждать. Вот. Очень но без меня не можете делать ничего, Иисус сказал.
0: Да. Так что тут... Очень интересно, что вот мы больше теперь как-то акцент делаем на Духа Святого, да, то есть вот в этой да. части ну, наших рассуждений.
2: Интересно, да, что вот Иисус, да, Никодиму сказал, что должно родиться свыше, да, от Духа Святого. Да. И мы прекрасно знаем, да, что Иисус Христос тоже родился от Духа Святого.
1: Помазан Духом Святым был, да, тоже
2: родился. И родился, да, и родился.
0: А где это сказано, что он родился?
2: Ну, Марии было дано. Да. Что найдет на нее Дух Святой, и она зачнет и родит сына. Да. То есть он родился от Духа Святого.
1: От Духа Святого, да.
2: Вот. И нам должно родиться свыше, должно родиться от Духа Святого. Не только по плоти, но и второе рождение да. необходимо для того, чтобы...
1: Вот вы знаете, что в истории христианской церкви, а именно в Ефесе, произошел такой случай, что когда апостол Павел, давайте посмотрим слайдик, да, вот он приехал в Ефес к братьям, которые заключили завет вроде бы с Богом, да, но, как говорил апостол Петр, должны были сразу принять кого?
2: Духа Святого.
1: Духа Святого. Ну, спрашивает, а вы приняли Духа Святого? Что они ему говорят? А мы даже не знаем, кто это вообще. Что это? Кто это? Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал, вот так вы во что же? Вы крестились. Отвечали, в Иоанново крещение. А это что было? Крещение? Покаяние. То есть просто покаяние оказывается...
2: Недостаточно.
1: Недостаточно, чтобы принять Духа Святого. Угу. Недостаточно.
0: Это мы переходим к теме, которую заявили, необходимые условия вот. Для заключения завета с Богом?
1: Да, и принятие Святого Духа. Угу. Павел сказал, Иоанн крестил крещение покаяния, говоря людям, что веровали в грядущего за ним, да, то есть по нем Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Иисуса Христа Господа. Когда Павел возложил на них руки, нёсшёл на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками. То есть Дух Святой, вот Дух Святого, то есть получили когда? Когда они поверили в Иисуса Христа.
0: Поверили.
1: Да, своего Спасителя. Что Он может сделать в нас многое на самом деле. То есть крещение, правильное крещение, это не только покаяние, да, а еще вера в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. Вот. И тогда человек получает Святой Дух.
0: Это необходимое условие, да, для завершения, для заключения завета
1: да.
0: с Богом?
1: Давайте еще раз на фразу апостола Петра посмотрим.
0: Давайте.
1: Услышав это, они умилились, это у нас Пятидесятница, да? Когда люди услышали об Иисусе Христе, они умилились сердцем, сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Петр же им сказал, что нужно первое сделать?
0: Покайтесь.
1: Покайтесь. Вот вам информация, вот вам свет, вы знаете теперь, что вы грешники, что должны сделать? Покайтесь, обратитесь к Богу, повернитесь да, на 180 градусов, обратитесь в вектор своих надежд и устремлений к Богу. Что там дальше нужно сделать? И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа.
0: Вот. Покайтесь, да крестится, и получите дар Святого Духа.
1: Да, мы на этой программе утверждали с вами, что дар Святого Духа мог быть дан людям только после победы Иисуса Христа. Но качественно это как бы тезис не развернули. Вот, мы,
0: да, давайте, он у меня сомнения вызвал.
1: Да, поэтому, чтобы не было вопросов у зрителей, мы им сейчас скажем, что мы это подробно будем исследовать вот в ближайших программах, да. Вот как раз посвятим этому.
0: Потому что сейчас
1: теме,
0: вот у нас такой разворот, как и направление.
1: Просто вы меня спросили, я сказал, да. А развернуть полностью не получилось окончательно.
2: Вот интересно, вот. У меня сейчас при прочтении этого текста возник вопрос, да? Часто при крещении говорят, что крестится во имя Отца, Сына и Святого Духа, да? А вот здесь мы читаем. Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа.
1: Иисуса Христа, да. А, здесь апостол Павел, апостол Петр почему так говорит? Потому что он только что рассказал о Христе.

0: вот, о Христе, и Христа нужно было принять, что этот
1: не
0: обещанный
1: его,
0: Мессия,
1: да,
0: который ждал Израиль, это и есть Иисус из Назарета. Это Иисус,
2: ну, то есть сейчас
0: из Назарета.
2: Для,
0: да,
2: христиан...
0: Он Сын Божий, это нужно принять, это
2: все ясно.
0: В это
2: а сейчас для христиан как бы, ну, нет препятствия в том, что мы верим в Троицу Отца, а
0: это препятствия
2: Сына
0: нет, это,
2: и Духа
0: Святого. Это написано
2: Святого.
0: Так в Евангелии от Матфея, когда Иисус говорит: «Все предано мне на земле и на небе, да, Богом Отцом, идите, научите все народы, крестя их
2: во имя Отца,
0: Сына
2: и Святого Духа».
0: Почему так можно говорить? Потому что Бог един есть. То есть
2: хорошо, да,
0: един есть.
2: Потому что, вот, ну, как
1: три
2: бы
1: ипостаси
2: не было.
0: И сейчас,
2: да,
0: мы это подтвердим в Священном Писании. Вот, внимание, чтобы потом ободрять ефесянам, апостол Павел пишет послание, чтобы их ободрить, да, посмотрите. «Для сего преклоняй колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Это кто? Это Бог Отец. Апостол Павел преклоняет колено, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердцах ваших». Сколько вы здесь насчитали?
1: Троица.
0: Вот она. Вот это три единый Бог, понимаете? Иисус Христос по воле Отца, через Святого Духа, по нашей, посмотрите, вере, верою вселяется в нас.
1: Вселяется в наше.
0: Вот оно необходимое условие. Веры в Иисуса Христа, как источник нашего спасения, как источник нашей победы.
1: Вера в Бога.
0: Вера в Бога, вера в единого Бога. Единый Бог находится в нас через Святого Духа, находится в нас сам Спаситель Иисус Христос по воле Отца. И Отец находится тоже вместе в нас, в нашем сердце. Для чего это нужно сделать? Вот для чего. Апостол Павел дальше продолжает. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и разуметь все превосходящее разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Это вот то, что, о чем
2: то
0: мы с вами
2: это
0: скоро...
2: это восстановление образа Божьего, да?
0: Да, о чем мы с вами скоро будем говорить, это о Духе Святом и о храме Духа Святого, о полноте Божества внутри человека, в человеческом сердце, в человеческом разуме. Может это у нас быть? Да, может. Как это сделать? Смотрите наши следующие программы.
1: Ну что же, очень интересно, Лена. Узнаем ведь очень много.
2: Да, очень много, ну, вот нюансов таких, которые, ну, вот кажется, вроде ты все понимаешь, да, а вот что-то есть то, вот, очень важно.
1: Что не приходило в голову. Да,
2: да, да, да.
1: То есть вот Божье откровение, оно прогрессивно, оно продолжается, да, Бог все больше и больше открывается нам. И, как Александр сказал на одной из встреч, будет открываться нам всю вечность, потому что Бог бесконечен.
0: Бесконечен.
1: Да, представляете, как это интересно? То есть нам сейчас его познавать, вот нащупывать, что ли, как-то, а потом будет вся вечность, где мы бесконечно будем его познавать, вообще познавать смысл, вообще полный смысл всего. Да, удивительно.
0: Аминь.
1: Ну что же, очень рада, что провели с вами это время, провели его в размышлениях над Словом Божьим. И ждем следующих встреч с вами. С Господом. До свидания.
0: До свидания.

0: Нам порой кажется, я уже все понимаю, я крепко стою в вере, мне ничего не страшно. Но апостол Павел говорит, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Как не обмануться своей духовной силой и научиться по-настоящему убегать от современных идолов? Сегодня мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 10 главе. Павел Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем с вами читать в синодальном переводе, и сегодня уже добрались до целой 10 главы. Немножечко расскажите, о чем она, да, и о чем мы

0: сегодня будем с вами говорить?
1: Ну, как мы с вами уже говорили, деление на главы, да, на стихи, оно условное. Десятая глава является продолжением девятой главы. Вот, идет речь о идолослужении, о отношении к этому идолослужению. Вот. И помните, главный такой тезис, что ли, да, девятой главы: «Идол в мире – ничто». Мы имеем знание, что идол в мире – ничто. Но, после этого «но» многозначительно идет. Да, это не должно стать для нас поводом того, чтобы забывать о том, что все-таки идолослужение – это проблема. Это проблема и для тех, кто может соблазниться тем, что вы как бы своим поведением можете показать, что как бы вы участвуете в идолослужении. Кому-то может это показаться. Вот. Но есть еще и другая проблема. Проблема в том, чтобы действительно избегать идолослужения. Вот. Проблема, мы, по-моему, в прошлой беседе этого касались, связана с тем, что вся жизнь в античном мире была пропитана идолослужением. Вот, от названия месяцев года, да, и до всего. Ну, например, если вы были каким-то государственным служащим, да, ну, или там вы приносите присягу какую-то, да, вы должны во имя богов это делать, приносить присягу. Угу. Если вы занимаетесь коммерцией, вы должны посвящать, значит, ритуалы, определенные своим богам, участвовать в ритуалах своим богам в своем сообществе коммерческом, для того, чтобы эти боги благословили или содействовали успеху вашему коммерческому. Если вы этого не делаете, вас просто исключат из этой гильдии, и вы не сможете, значит, ни пароход арендовать, или парусник, там, да, галеру, для того, чтобы перевезти свой товар, или там место на рынке получить, вы просто не сможете. Вот. Если вы какой-нибудь там ремесленник, то вы тоже входите в какое-то сообщество, и все эти сообщества поклоняются, значит, своим богам. Буквально каждый шаг, он так или иначе был расписан, ну, как бы связан с этим. Помните, апостол Павел в 17 главе Деяния апостолов посетил Афины в этом там, своем третьем путешествии из Македонии. Он спускается как бы вниз, и, выступая в Ареопаге перед слушателями, перед собравшимися, он говорит, когда он пришел в Афины, да, он вспоминает, что он, его дух, Лука, вспоминает, его спутник, автор книги «Деяния апостолов», что Павел возмутился при виде такого обилия идолов. Я помню, как-то я был в Ефесе, в Турции. Угу. Вот. Если кто бывает в Турции, как бы сильно советую туда поехать, и вы как бы своими глазами это увидите. То есть это город, который был разрушен еще до христианизации, где-то в начале 4 века землетрясением. Угу. Ну и он постепенно опустел. И вот законсервирована была та культура, да, вот, с того времени. И когда археологи это все расчистили, буквально на каждом перекрестке есть какие-то знаки идольские. То есть или это изображения, или барельефы, ну, как бы, или это статуи, или барельефы, или какие-то надписи. Ну, буквально все посвящено тому или иному божеству. То есть все, весь мир, он преломляется через вот это представление о мире людей как продолжение мира богов.
0: То вот есть... эта посвященность была у них, конечно.
1: Да, вот буквально во всем. Это может быть, знаете, как кто застал Советский Союз, помнит, что на каждом углу у нас стояли статуи, значит, вождей мирового пролетариата, или, значит, какие-то плакатики, или еще что-то. И каждая речь или каждая книга начиналась с упоминания, значит, кого-то из этих вождей. Ну, вот что-то вроде того, но еще более как бы в сильной степени. И вот христианин, он должен себе четко представлять вообще, вот, кому он служит. Вот случайно как бы не уйти в эту сторону. А соблазн-то был большой. Если у вас есть свое дело, свой бизнес, или если у вас какое-то есть положение в обществе, то как без ритуала? Угу. А как к этому относиться? Ну, с идоложертвенным мы как бы разобрались. Допустим, если это никого не соблазняет, ешь без всякого исследования для спокойствия совести, да? Ну, к этому мы еще подойдем. А как быть с принесением присяги?
0: Ну, да, вот это

0: чем мы сталкиваемся вообще.
1: Да, вот у нас президент, когда приносит присягу, он руку кладет на Конституцию. Вот такое нейтральное что-то. А вот в Соединенных Штатах кладет на Библию. Да? А вот в античном мире, ну, грубо говоря, руку клал там на изображение какого-то божества. Да? Угу. Вот если вы вот участвуете в этом, вы можете в этом участвовать или не можете?

0: на самом деле была огромная проблема. И кто-то вот эту тему идоложертвенного, что идол в мире ничто, развивал дальше и говорил, ну, если идол в мире ничто, ну, формально. Знаете, как у нас крестик вот так вот сделают?
1: Да-да-да, за спиной, чтобы...
0: За спиной, да.
1: Фух, пронесло.
0: Это вроде как не считается. То, что я сказал, не считается.
1: Да.
0: Ну, он говорит, ну, какие проблемы? Давайте так. Вот. А это вносит еще большие как бы разногласия в церковь. Ну, как бы, если часть так считает, то другая часть, особенно кто из иудеев, для них это категорически неприемлемо, да, вот всякое такое участие. То есть получалось, что жить в языческом мире, христианину, жизнь в языческом мире, она означала, в общем-то, во многом конец карьере. Вот, это конец каким-то успеху какому-то. Вот. Такое вот такое маргинальное какое-то существование. Не вовлеченность в жизнь общества. И вот, вот это вот тема 10 главы. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были подобны. Да, он начинает сразу с такого сильного библейского образа. Все крестились... Дальше будет понятно, почему. В Моисее, в облаке, в море все ели одну и ту же пищу, пили одно и то же духовное питье из последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они были поражены в пустыне. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых... написано. Народ сел есть, пить, играть. Ну, к этому чуть позже перейдем. Значит, апостолу Павлу надо убедить вот эту часть коринфских верующих, которые считают, что ради своей социализации, успеха там своего, карьеры своей, вот, нужно, ну, как бы закрывать глаза на все это, да, он им говорит, что нет. И приводит, ну, как и положено апостолу, ссылается на Священное Писание. Да. В времена апостола Павла Священное Писание был только Ветхий Завет. Новый еще не сформирован, он сформировался только где-то.
1: Поэтому они опирались на Моисея.
0: Да, естественно, да. И он приводит пример. Опять же, кстати говоря, то, что апостол приводит такие примеры, говорит, что его слушатели были в теме.
1: Да. То есть понимали, о чем идет речь.
0: Да, то есть это говорит о том, что богослужение ранних христиан было подобно синагогальному богослужению, синагоге. А смысл синагогального какое богослужение? Брался текст библейский и пояснялся. То есть его читал. Ну, то, что мы сейчас делаем. Читал. Ну, мы просто немножко больше уходим в как бы исторический контекст, а там духовный больше смысл пояснялся. Читается текст и дается ему комментарий. Читается текст, дается комментарий. То есть это, похоже, было вот раннехристианское богослужение, подобно... Кстати, синагога – это же греческое слово. Синагога, да, это собираться вместе. Это собрание, по-русски говоря. Да. И вот апостол приводит этот пример из истории библейской, исход из Египта. Вот. И тут он упоминает о пище, о питье, уже как бы...
1: Духовной пищи, да.
0: Да, это будет тема
1: камень
0: развиваться.
1: Христос.
0: А исход из Египта – это что такое? Это вот это исход к святости. Исход от состояния поклонения идолам, от состояния незнания Бога, исход к поклонению живому Богу и соблюдению его заповедей.
1: Ну, то есть они там были же в рабстве, не просто таком физическом, но также...
0: Да, конечно,
1: они
0: в духовном.
1: Были в духовном, да, рабстве, да. И Бог их отделил.
0: Да. Здесь он перечисляет вот, с пятого стиха, значит, грехи Израиля, пять грехов. И они, как бы, получается, ну, намек такой на Коринф. Все, что говорит апостол Павел, он не просто вспоминает, да, он как бы перебрасывает мостик. Шестой стих. Это все были образы для нас. То есть, глядя на них, мы должны видеть себя в них.
1: Ну да, то есть,
0: чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Помните, перепела. Мясо хотим, значит, ропот, вот ты нас тут кормишь манной, надоела она нам, да? Прихотливый народ. Не будьте идолопоклонниками. А вот, идолопоклонники, и дальше он пишет, народ, что значит идолопоклонники?

0: Когда Моисей пошел на гору Синай получать заповеди, народ себе вылил золотого тельца. И как написано, народ сел есть, пить и стал играть. Это вот как раз вот то, о чем мы с вами говорили. Народ идолослужение – это не просто жертву принесли и разошлись. Это праздник. Ели, пили, идол как бы с ними, ну, в одном кругу. Вот. И он говорит, не станем блудодействовать, как следующий грех, да, это второй грех, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. Помните, мы с вами говорили о блудодеянии, да, которое было, да? А тут речь идет о моавитянах, о языческих народах, которые смешивались. Израиль, как бы блудодействуя с ними смешивался.
1: Смешивались народы.
0: Следующее. Не станем искушать Христа, как некоторые из нас искушали, значит, и погибли от змей. Помним эту историю. В пустыне, когда, значит, по причине ропота стали умирать от змей, от укусов змей. Да. Не ропщите, как некоторые из них роптали. Восстание Корея, значит, ну, и вот все эти библейские истории, они проходят перед глазами Коринфян, и он, апостол, их использует для того, чтобы их убедить в том, что их исход из Египта, да, образно говоря, или исход из этого жизни среди язычников, он должен быть радикальным.
1: Ну, то есть это как Моисей давал заповеди, ну, в смысле, принес, да, вот эти заповеди, да, которые Бог даровал им, да, то и здесь также Павел говорит о том, что он просто напоминает о том, с какими на самом деле идолами мы можем столкнуться и сейчас.
0: Да, да. Проблема в чем была евреев, когда вот они вышли из Египта? Проблема была в том, что физически-то они вышли, они границу перешли,
1: да,
0: а духовно нет. И вот этот ропот был, это как бы они жалели о том, что они ушли. Они все время сравнивали, а вот что мы приобрели, вот лучше бы мы остались. Вот остались бы, у нас бы вот это было. Вот, мы бы там бизнес бы вели, мы бы карьеру делали. Ну, рабы – это как бы все условно, понимаете? Если ты ассимилировался, стал египтянином, ну, ты уже и не раб, уже все нормально, да. Ты, на тебя плохо смотрят тогда, когда ты другой. А если такой ты, как все, ну, все хорошо. В этом была проблема евреев. И вот это 40-летнее хождение по пустыне, и вот, это, вот этот ропот, он свидетельствовал о том, что они-то из Египта вышли, но Египет из них не вышел. Вот. И вот это исхождение Египта из них, это было очень, как бы, очень трудным делом. Да? И вот апостол все об этом как раз и говорит, и намекая на христиан, которые вышли из языческого мира, что как-то вы-то вышли, в церковных списках ваши имена уже есть, но язычество из вас не вышло. Вот. И ради своих благ, которые-то сами по себе вроде неплохие, ну, получить там место какое-то в обществе достойно, заработать денег, тут в этом ничего плохого нет. Но проблема в том, что вы готовы идти на компромиссы, вот, и вернуться назад, вот, ради того, чтобы...
1: Ну, чтобы вот действительно получить более какую-то, наверное, выгоду.
0: Да. И вот апостол здесь призывает такой бескомпромиссности. Вот посмотрите на историю Израиля. Вот к чему привела их вот это вот...
1: Компромисс, да, который...
0: Привели к тому, что они погибли.
1: Вот
0: погибли,
1: и здесь, наверное, хочется сказать, Павел Владимирович, о том, что мы очень часто и в нашей жизни, наши имена, может быть, и записаны в церковной книге, да, да и храм-то мы иногда посещаем, приходим в церковь, людям помогаем, да, но очень часто такое бывает, что все равно язычество, оно как будто бы пропитано в нас, как и грех, то есть мы нет-нет, да, возвращаемся к этому. Мне кажется, что в наше время мы также приходим вот, к тому, что иногда искушаем Бога тем, что хоть там мы и молимся, но прибегаем к каким-то, может быть, приметам, традициям, ну, языческим как раз-таки. Вот. Понимаю, что искоренить, наверное, в своей жизни, да, ну, совсем уж нельзя, но когда мы... выбираем осознанно, мне кажется, доверять Богу в этих моментах, то тогда мы и делаем вот этот вот бескомпромиссный выбор в пользу, соответственно, Христа.
0: Да, да. Ну, здесь как бы, понимаете, здесь акцент на чем идет? Здесь скорее акцент идет на таком публичном

0: исповедании. Mm-hmm. То есть человек ведет себя так, что это начинает влиять на общину.
1: Так.
0: Это еще усугубляет это дело. Mm-hmm. Ну, как бы в истории христианства потом это в чем выражалось? Для того, чтобы выявлять христиан, ну, были императоры, которые особенно были настроены против христиан, потому что в их понимании христиане, они как бы были и политическими, в том числе, преступниками, потому что они не почитали императора как божество. Да?
1: Ну да.
0: А, кстати, слово «само Господь» по-гречески «кюриус» это титул, это не просто там «господин», это титул, который носили, ну, «доминус» это на латинском языке и «кюриус» по-гречески, которые носили, значит, императоры. Ну, это еще с времен Александра Македонского традиция пошла. И только был один Господь. Вот когда апостол говорит, есть только один Господь, для римлян и для греков это звучит император. Вот только один Господь – это император. А апостол говорит, нет, говорит, один Господь – христианин, Христос. И вот здесь вот уже политическая составляющая. То есть, да кто Господь? И вот за это люди отдавали жизнь. То есть это не просто исповедовать, нужно было ритуал провести. То есть нужно было показать, что император Господь, воскурив фимиам перед его изображением, посвятив ему там чего-то, там, как-то сказав какие-то сокровенные публичные слова, там, клятвы во имя императора. Кто Господь? Вопрос стоит. Господь этот или Господь этот?
1: Мы вот и сейчас также порой, да, кажется, что вот, допустим, какие-то такие вот практики, о которых мы ранее в программах уже говорили, да, которые мы порой, ну, не мы, да, большинство людей выполняет и делает. А что такого? Я же это делаю просто как определенные, ну, какие-то просто действия. Они же ничего не значат для меня. Но эти действия определенные, да, можно было тоже так сказать, ну, император для меня ничего не значит, я просто вот эти действия сделаю, и все. А это уже говорит о том, что ты делаешь осознанный выбор в сторону греховных каких-то таких,
0: да,
1: моментов.
0: Дело-то не в императоре как должность.
1: Да, а именно в том, как ты. Да. Да,
0: ну
1: ты...
0: вот, например, помните в Библии, ну, если ты клянешься, то клянись именем Бога, да, Ветхий Завет, да, говорит. Христос говорит, не клянитесь вовсе, это как бы уже другая тема. То есть для того, чтобы подтвердить свою правоту, нужно было произнести клятву. Во имя кого? Во имя императора, например, да, как божества, или во имя еще кого-то. Тут уже выбор был. Ну, если ты поступаешь на какую-то службу, с тебя берут клятву, ну, какую ты будешь произносить? Вопрос, можно или нет? Могу я? Вот я христианин, я вот все живу как христианин. Ну, вот я могу во имя там, Зевса или во имя там, Августа или еще кого-то, значит, произнести клятву?
1: Уже вопрос, да.
0: Вот апостол говорит, нет, никакого компромисса. И это стало причиной гонений и причиной гибели многих христиан, которые отказывались. Кто-то шел на компромисс, кто-то, ну, были разные, понятно, люди, кто-то, значит, нет. И мученичество стало причиной вот этой бескомпромиссной позиции, которую призывает апостол Павел. Ну, если бы не было этой бескомпромиссной позиции, не было бы христианства. Потому что как бы тогда христианство бы стало одной из религий. То есть в этом пантеоне просто бы изображение Христа поставили, и никаких проблем. Римляне-то не против были христиан. Да поставьте вы вашего Иисуса вот сюда. Вот, и все будем ему поклоняться. Да никаких проблем нет.
1: Но это было полностью, как вы сказали, то есть это нужно было поменять полностью вот весь этот устрой, да, он был таким вот полным противоположным того, что происходило там раньше. Давайте прочитаем, что там, что еще важно,
0: ну,
1: в этой главе.
0: И приводит он дальше, да. Итак, возлюбленные, 14 стих, убегайте идолослужения. Вот. Ну, как бы тут так мягко звучит, но в том времени это звучит очень жестко. То есть не идите ни на какой компромисс в этом смысле. Никакой. Вот. Эта тема, она на самом деле вообще тема всей 2000-летней истории, да, христианства. То есть это вопрос совести. Вот свобода совести именно в этом и заключается. Я могу поступать по своей совести или меня принуждают идти против своей совести. Вот это вопрос свободы совести.

0: Ну, слава богу, что мы живем с вами в свободной стране, где власть отделена от идеологии. У нас даже это, как бы, этого нет. И от религии, да, и каждый человек может следовать своей совести. Вот. Но эта свобода, она как бы полита такой кровью в течение долгого времени. Ну и дальше. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите. Чаша благословения. Следующий аргумент. Первый аргумент был из Ветхого Завета, а следующий аргумент – это Евхаристия или причастие, да, вечеря. Чаша, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, и хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела. Один хлеб, мы многие, одно тело, причащаемся от одного. Смотрите на Израиля по плоти, которые едят жертвы, не участники ли они жертвенника. Что ж я говорю, что идол, если что-нибудь...
1: Или идол жертвенное, да. Значит, что-нибудь.
0: Но что язычники приносят жертву, приносят небесам, а Богу. Я так как бы... Потому что
1: да-да, мы читаем, да, вкратце. Да.
0: Наши зрители, не можем мы пить полностью чашу Господню, чашу бесовскую, не можем быть участниками в трапезе Господней, трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Неужели мы его сильнее? Все мне позволительно, но не все полезно. Да, и дальше он вывод делает. Ну, опять, вы видите, что мы возвращаемся к этой же теме, к этим же аргументам, да? Угу. Не можете в одно и то же время быть идолопоклонниками и христопоклонниками.
1: То есть мы не можем стоять, не да, как это еще говорится, да, мы не можем служить и Богу, и мамоне.
0: Это двоеверие, двоеверие, да?
1: Да, такое, ну, как бы невозможно, если мы убираем другое, да. Интересная фраза вот эта в конце. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но не все назидает». Это 23-й текст синодального перевода.
0: Да, ну как бы я имею внутреннюю свободу решать, там есть идол в мире, нет идола в мире, да, есть. Но есть вещи, которые, ну как бы, никому компромиссу... Мы все можем объяснить, вот. Мы как бы от всего можем увернуться, но, ну как бы, рационально, да. Но есть вещи, где на компромисс идти нельзя. Не можете, значит, приносить жертву бесам и Богу в одно и то же время. Вот. Ну, вот тут не будем на этом уже останавливаться, а причастие, да, говорится. То есть участие в трапезе – это и есть причастность. Кому? Если вы в трапезе к бесам, ну, идолам, значит, идолу причастны. Если Христу, Христу причастны. А как это совместить?
1: То есть как мы сейчас можем перевести это на современность? То есть как мы сейчас можем вот иметь какое-то идолопоклонение, соответственно, не Христу, быть идолопоклонником.
0: Ну, сегодня, наверное, можно говорить о неком двоеверии. Угу. Вот. Такое может сложиться ложное впечатление у современного человека, который себя считает христианином, что ну, можно и там быть. Вот. То есть, с одной стороны, вроде считаться христианином, да, вот на улице, если произвести сегодня опрос, то многие скажут, да, я как бы в Бога верю.
1: Я вообще верующий человек.
0: Да, верующий человек. Хожу. Я даже там раз в месяц, раз в год хожу, значит...
1: В церковь и на причастие.
0: В церковь, да. Ну, причастие. Как бы хорошо. Это вот причащаемся.
1: Да, написано, да. Да?
0: Вот. Но, с другой стороны, как бы жизнь, она может свидетельствовать совсем о другом. Вот. Потому что идолослужение – это же не только вот каким-то изображением поклонения. Да, это то, что замещает в нашей жизни, в наших целях жизни Бога. Вот. И двоеверие тут просто невозможно. Вот, и оно как бы проявляется во всем, не только в ритуале. У нас, к сожалению, да, вот христианство воспринимается как участие в ритуале часто.
1: Да, да, это же вообще вот, мне.
0: А кажется. Двоеверие – это как бы не то, что там двойной ритуал, а это как бы как двоеженство. Да, вроде и там, и там. Вот и здесь так. Но это невозможно. Есть только один путь, один Христос, или там, или там. Не обманывайте себя, да. Говорит Священное Писание. Поэтому вот тут определенную параллель можно провести, и, в общем-то, никуда эта проблема не делась сегодня. Когда в сообществе христиан кто-то ведет двойную жизнь, и об этом как бы всем известно, это соблазн.
1: Да, этот человек уводит за собой остальных членов церкви.
0: Да, ну и заключение, как

0: такое? Неужели мы решимся раздражать Господа? Да? Все мне позволительно, но не все полезно. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Все, что продается на торгу, ешь без всякого исследования, для спокойствия совести. Ибо земля Господня – все, что наполняет ее. А если кто из неверных позовет тебя и скажет, вот вам объявит вам, что это, да? То нужно вот как бы понимать, будет ли это соблазном для другого или нет. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего меня порицать? Итак, едите или пьете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Так что я всем угождаю, во всем ища пользы не столько своей, но многих, чтобы они спаслись. То есть апостол Павел идет вот к этой своей формуле соединения несоединимого. Иудеи, эллины, да, вот церковь – это единство многообразия, где все ищут не свои пользы, а принцип единства в чем? Искать не своей пользы, но пользы других.
1: Пользы для друг друга. Павел Владимирович, я благодарю вас за такую интересную беседу, за размышления по посланию апостола Павла. Каждый день мы выбираем служить Богу или следовать греховным привычкам. Свобода дана нам не для удовлетворения эгоистичных желаний, а для духовного спасения других.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе. Но Он пришел на землю спустя тысячи лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли

0: жить вечно, если бы они не послушались змея.
1: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
2: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
1: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
3: Они стали непослушными?
1: Раньше послушание Богу было естественным для них. А теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
2: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
0: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
2: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
1: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
3: Малышам надо помогать.
0: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
2: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
0: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
1: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
2: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
0: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
1: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
0: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
2: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
1: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
1: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
1: Многие пророки говорили об этом.
2: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
2: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
1: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
5: А что, все люди слушались Бога в те времена?
0: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
2: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
2: Красный.
1: Красный тоже был.
2: Синий.
1: 1,
2: зеленый.
1: 2,
2: желтый.
1: 3.
2: Оранжевый,
1: 4,
2: красный,
1: 5,
2: синий. Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
2: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
2: Потому что он охотник.
5: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает.

0: Нам правильно запомнить все цвета радуги.
1: Как?
0: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
2: Красный.
0: Охотник.
3: Оранжевый.
0: Желает Ж.
4: Желтый.
0: Знать.
5: Зеленый.
0: Где голубой сидит синий и фазан?
6: Фиолетовый.
1: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
7: Правильно! Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
0: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
8: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
7: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
8: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
7: Ковчег – это огромный дом, корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
8: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
9: Я!
1: Я тоже!
10: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
8: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
7: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
8: На тот момент это было все население Земли.
10: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
7: Да, но никто из них не поверил Ною.
8: Они смеялись над ним.
7: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
1: И они послушались?
0: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
7: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
8: «Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю, и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
10: Дедушка, я с тобой.
1: И я.
11: Мы с вами.
1: Пойдем, Лёлик.
8: А вы со мной?
0: Папа, мы всегда с тобой.
11: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
8: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
1: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
8: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
1: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
0: Всех животных, которые жили на земле.
10: И слонов?
0: И слонов.
1: И жирафов?
0: И жирафов.
10: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
7: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
0: Сегодня моими помощниками будут Алена и Матвей. Мы с вами готовили уже блюда разных народов мира. Вы можете напомнить мне, какие мы готовили блюда?
2: Армянские,
3: русские,
2: японские,
3: индийские,
0: греческие,
2: итальянские,
0: мексиканские и русские.
2: Русские я говорю.
0: А сегодня мы будем с вами готовить блюдо еврейской кухни. Оно называется цимес. Это блюдо очень легко приготовить. И кроме того, оно очень вкусное. Этот чудесный десерт долго не портится, поэтому его готовить

0: накануне субботы, дня отдыха.
1: Ух ты!
0: Дело в том, что суббота по-еврейски «покой». И евреи в этот день ничего не готовят. Они готовят все заранее, потому что так повелел Бог. Об этой истории написано в Библии. Дело в том, что еврейский народ когда-то был в рабстве в Египте. А Бог чудесным образом вывел свой народ из рабства, так что даже море перед ними расступилось, и они смогли убежать от египтян.
1: Я знаю эту историю.
0: Да.
2: А я ее сейчас читаю.
0: Молодцы. Библию надо читать, чтобы знать все истории, которые в ней написаны. После этого Господь дал своему народу две каменные скрижали, на которых написаны 10 важных правил, 10 заповедей. И одна из них звучит вот так. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а 7-й день суббота – Господу Богу твоему». Поэтому евреи в субботу устраивали праздник, славили Бога за то, что Он сотворил нашу прекрасную землю и освободил их от рабства. А еще наслаждались самой вкусной едой. Например, готовили цимис. Итак, давайте приступим к его приготовлению.
3: Давайте!
0: Посмотрите, какие чудесные продукты у нас приготовлены. Морковь, яблоко, лимон, изюм, чернослив, курага, корица, масло и мед.
2: Я все это очень люблю.
1: Да. Особенно мед.
0: Особенно мед. Для начала мы с вами возьмем морковь и ее почистим и нарежем дольками. Такими не тоненькими, толстенькими. Только у нас нету овощечисток. Я так привык.
2: А, я знаю, где они.
0: Они в ящике.
2: Да.
0: Доставайте. Я уже, если честно, так привык чистить овощечистками, что ножом уже не хочется чистить. Ну
1: да,
0: что, побыстренько.
1: Так гораздо легче.
0: Да.
2: Как кружочками?
0: Да, кружочки прямо такие толстенькие, хорошенькие кружочки.
2: Хорошо.
1: И?
0: Потолще.
2: А вот такие слишком, да?
0: Вот такие.
2: А, хорошо.
0: Образец вам. Так, ну-ка, как у вас?
2: Вот, у меня готово.
0: У Матвея надо некоторые сделать чуть-чуть потоньше. Кстати, надо зажечь под сковородой огонь. Так. И сюда отправить масло. Угу.
2: Все.
0: Так, сейчас подождем, пока разогреется сковорода. И отправим все это запекаться. Масло уже хорошо нагрелось. И теперь туда отправляем всю нашу морковь. Ну, давайте.
2: А можно мне самой?
0: Пожалуйста.
2: Так.
0: Ага, просто, чтобы поудобнее было.
2: Прям кусочек
0: и
2: масла мою. Не видно стало.
0: И мою морковь.
1: А, какой запах.
2: Да.
0: Так, лопаточкой это все.
2: Чудесный запах.
0: А пока я буду подрумянивать морковь, я попрошу вас очистить и порезать яблоко кубиками.
2: Хорошо.
1: А его от кожуры очистить?
0: Да, его тоже можно очистить от кожуры. Так оно будет мягче в нашем блюде.
2: Давай пополам, Матвей. Угу.
0: Это правильно. Когда будете резать на дольки, то посмотрите, курага, изюм и чернослив. Вот размеры кусочков должны быть такие, не очень большие.
2: А,
0: но
2: хорошо.
0: И не мелкие. Видите, как мы морковь крупно порезали?
2: Да.
0: Вот. Так, с температурой. Отлично.

0: Изюм, чернослив и курага были сначала жесткими, но мы их поставили в воду и размочили заранее, и вымыли. Сейчас мы их и ваши порезанные яблоки все вместе отправляем
1: в сковород.
0: Сковородку.
2: Да, подрумянилась у нас морковка.
0: Морковка отлично подрумянилась.
3: Какая красивая.
0: Да. И давайте сюда ваши яблочки отправляем.
2: Они у меня прилипли немножечко.
0: И давайте сухофрукты сюда по очереди.
2: Я курагу добавлю. Ее прям не надо резать?
0: Давайте прямо так.
2: Хорошо.
0: Прямо все высыпайте. Мы их будем перемешивать и запекать вместе.
2: Курага – это, кстати, подсушенный абрикос.
0: Да, это высушенный абрикос, очень хорошо просушенный.
2: А чернослив – это слива. Черно-слива.
0: Все вываливай прямо сразу. Есть. Добавим сюда на кончике ложки корицы.
2: Чтобы запаху придать вкусного.
0: Да, она придаст вкусный запах и вкус.
2: Мед.
0: И не забудем про вкусный-вкусный мед. Его мы добавим целых 4 ложки.
3: Какая вкуснотища будет.
2: Да, я так люблю мед. У меня дедушка пчеловод. Мы, кстати, недавно рой поймали.
0: Вы за ним бегали?
2: Нет, он присел на раме, вот так вот, прям облип, черным таким.
0: Он сам прилетел, да?
2: Да, дедушка его снял. А потом мы новый улей делали, и я гвозди заколачивала.
0: Это важно, помогать дедушкам и бабушкам. Так, перемешаем. Отлично. Теперь мы добавим сюда 1 стаканчик обычной воды. Закроем крышкой и оставим на целый час.
3: Как долго? Наверное, из-за этого оно так долго и не портится.
0: Правильно, придется подождать. Нашему десерту я предлагаю приготовить вкусный витаминный чай.
3: Теперь я понял, для чего нужны эти все штучки.
0: Да, это у нас оставшиеся 2 пиалки. Как вы думаете, что можно заварить, чтобы чай был не только вкусным, но и полезным?
2: Можно заварить, я знаю, даже лепестки роз.
3: Мята.
0: Мята, мелисса, розы,
3: чудника.
0: Еще цветы липы, листья смородины,
2: листья
0: из
2: черники.
0: Ягод черники, черника, малина.
3: Земляника.
0: Земляника, очень вкусный, ароматный чай. Ягоды можно собирать самим и сушить их или заваривать свежими. А еще, если нету своих ягод, можно купить в магазине. Ну, мы с вами сегодня будем заваривать. Подайте мне, пожалуйста, пиалочки. Угу. Шиповник высушенный. Матвей, включи, пожалуйста, нам чайник, чтобы он скорее закипел. 2 ложечки шиповника мы сюда опустим. И 2 ложки мелиссы сушеной. Ну, у нас мелисса, по-моему, вся должна сюда отправиться.
2: А у нас в огороде мелисса и мята растет, и соп растет. А еще мы с мамой обычно ходим в поля и собираем там осенью шиповник.
0: Который очень приятно потом заваривать и пить зимой.
3: А у меня растут малина, смородина черная, красная и даже желтая.
2: Ух ты!
0: Желтая смородина. Знаешь, такая есть шутка. Это какая у вас смородина? Черная. А почему она красная? Потому что зеленая. Чайник вскипел. Давайте заливать.
2: Не обожгись, Матвей, аккуратно.

0: Давай.
1: Еще заливаем. У меня растут груши, яблоки, вишня и малина.
2: У тебя прям сад.
1: Я знаю.
0: Вот так.
2: А ты, пап, очень любишь груши, да?
0: Да, я с удовольствием выпил бы чай с грушами. Так, хорошо, убираем в сторонку. Да. Этот чайничек обратно на место. Убираем в сторону. И теперь у нас пришла очередь лимона.
2: Для чего он нам?
0: Лимон нам понадобится, чтобы его сок отправить в наше блюдо цимис. И немножечко мы отправим в чай. Для этого...
2: А, пап, вот, смотри!
0: Эта штука нам поможет быстренько выжать лимон.
2: Угу. А если дома такой нет, пап?
0: Ну, поколоть ножичком в серединку и выдавить. Мужская сила здесь незаменима.
2: А можно я тут поработаю?
0: Так, сейчас я удалю косточки. Пожалуйста, попробуем, как это работает штука.
1: Я помню, у меня когда-то такая была.
0: Если эта штука крупна, то ее надо убрать, и там под ней другая, поменьше.
2: Да, крупновато. Для апельсина, наверное.
0: Возможно.
1: Я вчера в магазине видел вот такие апельсинчики.
2: Да?
1: Да, вот такие малюсенькие.
2: Понятно. Я таких не видывала. На, у меня что-то не очень получается.
0: Бери, попробуй.
2: Во, у тебя по-хорошему.
1: Лимон просто слушается меня. Я повелитель лимонов.
2: Наверное, всех цитрусовых.
0: Отлично.
2: Я
0: и
2: знаю,
0: вторую половинку тоже.
2: Что очень полезно, когда ты болеешь, есть цитрусовые.
0: Да.
1: Особенно лимон.
0: Добавлять сок, потому что в нем очень много витамина С, который помогает нашему организму справиться с вирусами и болезнями. Так.
1: Вот у нас сколько сока.
2: Ой, как много.
0: Отлично. Давайте мы часть его отправим в наш цимис.
2: Какой как класс. Он красиво выглядит.
0: Потрясающе.
2: И вкусно пахнет.
0: Немножечко еще подадим ему потушиться. А остальное выливаем в чай.
2: А я подумала, не использовалось ли нам лимон в чай?
0: Правильно. Так он добавит нашему чаю цитрусового аромата. Разливаем чай и пробуем наш замечательный десерт.
2: Он так пахнет.
0: Разбирайте кружечки.
2: Какой чудесный запах.
0: Цимис – это что-то особенное. Давайте вместе наслаждаться и славить Бога. Всем пока!
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Если вы были студентами, вам наверняка знакома ситуация, когда перед сессией приходится заучивать множество фактов, не спать по ночам и учить все то, что пропустили за несколько месяцев до сессии. Во время сессии многие студенты теряют способность контролировать что-либо, кроме учебы. Порой бывает так, что люди, которые активно применяют силу воли, ведут себя так, как будто она у них на исходе. Современная жизнь требует от нас большой выдержки и может истощать наши резервы самоконтроля. Исследователи выяснили, что если оценить уровень самоконтроля в течение дня, то он наиболее высок с утра.

и в течение дня постепенно снижается. Пока вы доберетесь в течение дня до того, что для вас наиболее важно, например, посетить спортзал, прочитать и завершить работу по заочному обучению, продвинуться в деле своей мечты, вы неожиданно можете ощутить нехватку силы воли. Нейробиологи выяснили, что с каждым новым использованием силы воли система самоконтроля в мозге замедляется. Например, во время активной пробежки неожиданно могут отказать ноги. Также и наш мозг может лишиться сил в течение дня. Что же нам делать? И как развить силу воли? Как мы знаем, любая мышца нашего тела крепнет, если ее упражнять. Мы можем сказать, что самоконтроль – это мышца. Самоконтроль порой утомляет, но со временем тренировки должны его закалить. Чтобы это осуществить, исследователи по разработке волевых программ создали одну программу. Один из важных моментов по укреплению воли – это предпринимать небольшие шаги, которые мы обычно проскакиваем, не замечая. Так, к примеру, вы хотите навести порядок в кладовой или шкафу, в котором давно уже не убирались. Сроки могут быть такими. Первая неделя – открыть дверь и осмотреть взглядом весь беспорядок. Вторая неделя – убрать все по местам на полках. Третья неделя – выбросить все, что не нужно. Кто-то может сказать, что 3 недели – это слишком много для уборки шкафа. Но вспомните все те месяцы или года, когда вы откладывали это дело. Также исследователи выяснили, что если постоянно контролировать себя в чем-то малом, следить за осанкой, приседать 10 раз перед душем, ограничить сладкое, следить за тратами, можно укрепить силу воли в целом. И хотя может показаться, что это маленькие задачи являются несущественными, они поддержат нас в испытаниях воли. Они тренируют собранность на работе, заботу о здоровье, способностью стоять перед искушениями и справляться со своими эмоциями. Группа психологов решила проверить, действительно ли 2 недели тренировок силы воли могут сократить домашнее насилие. Так были выбраны 40 человек в возрасте от 19 до 45 лет, которые состояли в отношениях. Участников первой группы попросили, согласно режиму, есть, чистить зубы, принимать душ, делать отжимания, зарядку. Другую группу попросили избегать ругательств. Третьи не дали никаких указаний. Через 2 недели выяснили, что люди из группы, которая выполняла обычные повседневные задачи, становились намного спокойней, выдержаннее в своих отношениях в целом, чем те, кто вел прежний образ жизни. Итак, чтобы развить силу воли, нужно начинать с простых решений, маленьких повседневных задач, которые возможно исполнить, не затрагивая сразу огромный энергоресурс. Помните, что путь длиной в 1000 шагов начинается с 1 шага.

0: Привет!
1: Друзья, это вновь программа «Пит-стоп», и вы заехали сегодня к нам в гараж, где у нас сидит Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – самовлюбленность. Это любовь к себе или что-то большее?
0: Ну, нет, допустим, они зовут тебя в какое-то общество, там, где ты... Ну, где ты знаешь, что будут красивые люди, а ты себя не ценишь, ты понимаешь, что ты недостоин вот этого общества, и ты просто туда не идешь.
2: Ну, это, кстати, присуще низкой самооценке, потому что когда человек не любит себя, ему же нужно как-то подняться, поэтому я самый лучший, а все остальные так себе. И поэтому ты начинаешь искать недостатки в других людях. Это тоже присуще низкой самооценке.
3: Девушка какая-то появляется. И все девушки просто сразу взглядом вот так вот ее проводят и смотрят. Они стыдят, они рассчитывают, насколько они лучше выглядят, насколько они хуже выглядят, что надето, как они хотят. Они себя вечно как-то вот пытаются
1: улучшить. То есть у них вечно конкуренция идет,
3: вечно. Они все время хотят выглядеть лучше, ну, в большинстве случаев.
1: В общем, мы будем говорить сегодня.

0: о самовлюбленности, друзья. И я хочу задать вопрос. Вы уже сюда смотрите, мы там уже вас снимают, неважно. Как вы думаете, хорошо любить себя или нет?
1: Конечно, хорошо. Ну, потому что если ты... Вот даже в Библии говорится, возлюби ближнего своего, как самого себя. Если ты себя не любишь, то, получается, и ближних не любишь. То есть ты вообще никого не любишь, это все.
2: А я не согласна.
0: А что ты
2: думаешь? Мне кажется, что, в принципе, вот это

0: Они уже любят себя, в принципе.
1: Да, и поэтому здесь обращается внимание на то, что ну, нужно любить ближних. Поэтому, мне кажется, я не согласна.
0: Богдан, статус-кво остановить.
2: Я люблю себя. Я люблю ближних, в принципе, большинство ближних люблю. Я не знаю, просто нужно жить и наслаждаться жизнью. Зачем думать, себя любить, кого-то любить? Просто будь хорошим человеком. Будь хорошим человеком для ближних, все.
3: Ну, вот я скажу на своем примере, да?
0: Давай.
3: У меня были проблемы с низкой самооценкой. И у меня были проблемы с окружающими людьми вокруг меня. Они постоянно страдали из-за моей низкой самооценки. Потому что я постоянно... Ну, было такое. И там... Всякие ситуации из-за этого неприятно происходили. И когда ты начинаешь любить себя, ты можешь полюбить кого-то другого. Но пока ты себя не полюбил, ты ну, не сможешь. Ты, ну, ты должен строить отношения с собой в первую очередь тоже. Ты не должен бояться оставаться самим один на один. Ты ну, должен хорошие отношения с собой всегда иметь.
0: Хорошо, что, да, в чем тогда разница между самовлюбленностью и любить себя? Вот здесь влюбленность и любовь к себе.
2: Ну, даже если просто, наверное, так посмотреть на эти понятия, даже просто вот в отношениях влюбленность, она очень яркая, а любовь – это уже проверенная временем вещь. То же самое, если ты самовлюбленный, ты это просто показываешь везде, ты такой заносчивый, ты никого ни во что не ставишь. А когда ты просто любишь себя, ты просто как бы, ну, у тебя все нормально с самооценкой. При этом ты как бы любишь себя, поэтому ты уважительно относишься к ближним. Наверное, как-то вот так вот.
0: Надя, разбавь немножко нам вот этот вот сладкий каламбур. Мотив любви к себе.
1: Ну, если, мне кажется,
0: где,
1: что...
0: Где тут граница? Почему? То есть ты сказала, что любить себя... Мы и так, в принципе, эгоисты по жизни.
1: Да.
0: А тут еще говорить такие вещи, что нужно себя любить. А людей, так скажем...
1: Ну, просто пример низкой самооценки. Мне кажется, низкая самооценка и высокая самооценка, в принципе, одно и то же. Это та же самая самовлюбленность в себе, потому что ты очень много мыслей уделяешь самому себе. Какой я плохой в низкой самооценке.
0: То есть неважно, ты думаешь себя, что ты хороший или ты плохой, ты все равно думаешь о себе. Это
1: да,
0: уже
1: и в большей степени ты думаешь о себе. А когда ты, наоборот, направляешь свои мысли на других людей, подумать, сделать что-то для них, у тебя уже пропадает о том, что да, какой-то я плохой. У тебя в первую очередь сделать там вот этому человеку что-то. И вот это, мне кажется, и есть нормальная самооценка, когда, да, ты, например, понимаешь, я могу то-то, я могу это, но не могу то-то, не могу это. Ну, в принципе, так много внимания себе не уделяешь, как там говорят, там, любить себя, нет.
0: Вы так просто будете сидеть и слушать это, да?
3: Все-таки есть же разница между низкой самооценкой и высокой самооценкой.
1: Ну вот только вот в этом слове. То, что я такой плохой, и я такой хороший.
3: Ну, это влияет. Это влияет на твои действия. Допустим, тебе нужно что-то сделать, и из-за низкой самооценки ты просто не можешь это сделать. Или, допустим, там, друзья зовут тебя погулять, а ты просто уже не можешь гулять, потому что ты некрасивый. Ну, нет, допустим, они зовут тебя в какое-то общество, там, где ты... Ну, где ты знаешь, что будут красивые люди, а ты себя не ценишь, ты понимаешь, что ты недостойна вот этого общества, и ты просто туда не идешь. А с высокой самооценкой у тебя была бы уверенность, ну, с нормальной у тебя была бы уверенность и любовь к себе. Ты бы, ну, меня Бог любит, я себя люблю, я могу ходить по этой земле, и я пойду в это место. А слишком самовлюбленность...
0: Mm-hmm. Вот давай об этом.
3: Это уже когда ты вот эту черту переходишь. То ты уже идешь на это, в это место, и ты такой, я буду лучше всех, я обязательно там всех порву, и вообще, кто мне там будет равен, и идешь, и во всем уверен, ведешь себя, может, даже как-то гадко.
2: О, недавно видел ролик в Инстаграме. Короче, ехала женщина такая, в общем, вся разодетая, такая, ну, из себя, в общем, исфуфыренная. А рядышком сидели обычные какие-то женщины, и вот что-то уже видео, когда, ну, начинается, уже между ними какой-то спор, и она такая вся... этот, ну, из себя все показывает, говорит, вот у тебя брови нарисованы, говорит, мой бы стилист там вообще бы сказал, что все безнадежно. В общем, такая, говорит, ты вообще, говорит, молчи, с тобой богиня разговаривает, там, в общем, уже все смеются над ней. То есть это, наверное, какая-то уже вообще
3: болезнь.
2: Супер. А все начинается с самого...

0: самовлюбленности.
1: Но это, кстати, присуще низкой самооценке, потому что когда человек не любит себя, ему же нужно как-то подняться, поэтому я самый лучший, а все остальные так себе. И поэтому ты начинаешь искать недостатки в других людях. Это тоже присуще низкой самооценке.
2: Но если ты себя любишь, ты других недостатки не ищешь, поэтому себя любить очень важно.
1: Себя любить, какой я хороший, и думать, вот,
2: нет,
1: постоянно думать о себе?
2: Любить — это же не постоянно думать о ком-то.
1: А что
2: любить — это принимать себя, работать над собой, вкладывать в этот какой-то труд, время. В это и заключается любовь, в принципе. И какая разница, она к себе, к другу, к собаке, она любовь. И она требует тех же
0: усилий. Вот хорошо, как Богдана Сторис сказала, получается разница между любовью и самовлюбленностью, да, когда любовь чересчур зашкаливает в себе, это когда ты любишь себя и не унижаешь других на фоне себя, не опускаешь других. То есть любить, здесь равно, если библейский текст, который приводили, и любить себя и других, и равно любить себя как других, да, то есть, а получается, самовлюбленный человек, он, любя себя, не обращает вообще внимания на других и даже, так скажем, унижает себя, их на фоне себя, да, например, то есть это получается крайность. Скажите, а самовлюбленность, от чего она происходит вообще? Это последствия только ли самооценки или чего-то еще?
3: Ну, это вот как, в принципе, Надя сказала, что может начинаться с низкой самооценки, они так пытаются самоутвердиться неудачно. Либо это, ну, может быть, воспитание в семье, то, что все делать для ребенка, и он так вот, ну, считает, что весь мир живет для него, и он в центре, и поэтому, ну, как бы ставит себя выше других и считает себя самым лучшим, в общем-то, самовлюблен в себя, а других не уважает.
0: То есть как понять, допустим, сейчас смотрят нас вот ребята, девчонки, как понять, что я самовлюбленный, если это плохо? Все говорите, что нужно любить себя, но самовлюбленность чересчур, да, например, как эта женщина, я богиня, вы все.
3: Ну, человек, который ведет себя гадко, он самовлюбленный, имеется в виду в этом плане, если он себя возвышает.
2: Потребители.
1: Ну, мне кажется, еще те, которые неправильно могут оценить самих себя. То есть и в низкой, и в высокой самооценке ты неправильно оцениваешь свои возможности и свои недостатки. Угу. Так и здесь. Ты себя переоцениваешь. Вот я 100% сделаю это дело. Берешься за него, оказывается, ну ты это не умеешь. Угу. А при низкой самооценке, ой, я это, конечно, умею делать, но нет, я лучше это не буду.
0: Видите, а вот
2: там сразу, я не
0: крутые, какие-нибудь классные, красивые, суперкрасивые, там, например, не знаю, какие-то такие... фотографии в соцсетях, когда человек выкладывает. Является ли это признаком самовлюбленности?
2: Ну, зависит от того, в каком количестве.
0: Через сколько минут новое выкладывается?
2: Не знаю, это же все зависит от человека и от этого, от отношения, с каким отношением.
0: Ну вот выложил человек там супер такую какую-то крутую, там, где он, девушка, если например, накрасилась, да, там, в крутой одежде, выложила на аватарку в соцсетях. Это признак самовлюбленности или нет?
2: Ну, я думаю, что на данный момент это не может быть однозначным признаком самовлюбленности, потому что
0: кажется,
2: такая культура,
0: так делает,
2: это, ну, такая сложилась культура. Раньше, допустим, кто больше выкопает на грядке, там, не знаю, урожая, тот, угу, ну, тоже как бы это...
0: Тоже своего рода превосходство.
2: Ну, даже не то, чтобы это превосходство.
1: Способ самоутвердиться.
2: А это как бы ты себя показал, вот. Ты себя так вот предъявил. Ты выкопал столько картошки. Ты вот так вот выглядишь. Ты предъявил свою внешность. Сейчас я себя показываю вот внешне. Ну, и не хочется, конечно, чтобы твоя аватарка была какая-то страшного качества. Ну, в каком-то роде даже вот хорошие фотографии профессиональные. Mm-hmm. Это же своего рода работа, деятельность.
0: Творчество, труд.
2: Это творчество. Это тоже, это все интересно. И фотография — это очень классная штука на самом деле.
0: Хорошо. А делать селфи? Фоткать себя. Это является признаком самовлюбленности?
3: Ну, я делаю селфи иногда, но я не самовлюблен, это точно. Это просто даже иногда прикольно поугарать, что там, как бы, ну, всякие эти штуки, которые накладываются, эффекты. Просто, я не знаю, чисто вот ради интереса.
2: Мне комфортнее делать селфи, чем меня фотографировать со стороны, потому что я знаю, с какого ракурса я лучше, как может получиться милее или так далее.

0: Да, Лелька,
1: или для тебя, или для других вопрос. Наверное, все-таки как больше тебе нравится, да, ты вот здесь,
0: ну,
1: может...
0: Да, но все равно, я не знаю, мне комфортно то, что я себе сфоткала, и я все это, все в моих руках, я это контролирую, этот процесс. Просто когда меня фотографируют, я это не контролирую, мне неловко, я такая, ну что ты там делаешь, покажи уже быстрее.
1: А скажите, а кто больше подвержен самовлюбленности, мужчины или женщины? Мальчики или девочки? Как вы думаете?
2: Девушки.
0: Ну, знаю, все одинаковые. Я соглашусь.
2: Больше. Я не думаю, что 50 на 50 быть. Такого точно не может.
1: Почему девушки? Объясни, Богдан.
2: Ну, девушки больше помешаны... Хотя вот сейчас сложно сказать, но девушки больше помешаны на красоте. А это всегда было, в принципе. И они всегда... Вот просто идешь вот, и смотришь... Вот девушка какая-то появляется... И все девушки просто сразу взглядом вот так вот ее проводят и смотрят. Они стыдят, они рассчитывают, насколько они лучше выглядят, насколько они хуже выглядят, что надето, как они хотят. Они себя вечно как-то вот пытаются
1: улучшить. То есть у них вечно конкуренция идет,
2: и они все время хотят выглядеть лучше, ну, в большинстве случаев. Мужикам, в принципе, намного все это проще.
0: Ну, хорошо, хотя, ты тоже... едешь на тачке, твоя тачка хуже, чем та тачка, вот так вот смотрите. И думаете, так, у него машина лучше,
2: а мы смотрим...
0: где хуже, где то, значит, он успешнее, чем я, там, это же все.
2: Просто присматриваешь свою будущую тачку, и все.
0: Нет.
1: Надя, скажи, пожалуйста, ваша, вот Богдан сказал, девушки, вы сказали с Наташей, в принципе, все подвержены этому, объясни, почему.
3: Ну, насчет красоты, сейчас, на самом деле, парни уделяют не меньше времени красоты, чем девушки.
0: Укладка волос.
1: Богдан, сколько ты потратил на эту челку утром?
2: Мне, на самом деле, это большая лень. Я делаю это только тогда, когда надо куда-то прям вот реально. Вот мне сказали, нет, укладывай. Я хотел и прийти в кепке сюда, честное слово, чтобы ничего не
0: делать. А почему ты без кепки не можешь прийти вот со своими волосами от прожеток?
2: Ну, потому что это будет как бы очень жестко. А я мог бы прийти, но мне сказали, лучше не надо. Кто сказал?
1: Так,
0: я тебе говорю. Так, ладно.
1: Надя, почему все? Ну, ты сказала, и парни тоже время тратят много.
3: И парни тоже. Но это чисто только красота. На самом деле, просто девушек говорят, что вот девушки так это... Просто девушки, может быть, больше снимают фотографии. Может быть, это больше на показ как-то выставляется. Но парни, на самом деле, лично я встречала самовлюбленных парней больше, чем самовлюбленных девушек. Поэтому сказать, что вот девушек самовлюбленных больше, мне кажется, что нет.
1: И мы не должны касаться только красоты внешней, ребят. То есть самовлюбленность, это касается вещей того, что ты умеешь, на что ты способен, какие твои качества, твой характер. То есть ты можешь влюблен не только быть в свою красоту, да? Ты можешь влюблен быть в свой статус, в свои, ну, свое умение, знания, свои в учебе, да?
2: Все очень связано, потому что если я круто пою, я крутой эстрадный певец, значит, я круто выгляжу и так далее, и поехала. Если ты очень крутой мастер в чем-то, там, не знаю, делаешь крутые диваны, там вот реально у тебя талант, ты над этим работаешь, ты разумно подходишь, ты не самовлюблен, что вот мои диваны самые лучшие, а вы все вообще ничто. Как бы, ну, это все очень связано.
1: Смотрите, в Библии написан один текст, очень интересный, хотя в Библии много подобных текстов. Павел пишет Тимофею по своему письме, ему говорит, в последнее время появятся такие-то люди, и очень много перечисляет, и он пишет, ибо люди будут самолюбивы. И он говорит, что о том, в последнее время появятся и сребролюбивые люди, которые любят деньги, появятся и те, которые любят себя, очень много появится воров, подлых, несправедливых людей, да? Так вот, люди самолюбивые тоже стоят в этом списке. О том, что в последнее время действительно появится много таких людей. И мы видим, что сегодня действительно индустрия, да, развлечений, индустрия как, не знаю, красоты, моды, она все идет на то, чтобы человек стремился к тому, чтобы себя, да, в центр ставить человека. Развивайся, ты можешь лучше, ты можешь круче, ты круче всех, ты этого достоин. Mm. И это способствует тому, чтобы человек вставил в центр не других людей, не Бога, а именно себя. Вот. А Христос в своих словах после Евангелия сказал, блаженны кроткие сердцем, то есть счастливы те будут, кто кроток сердцем. Вот. Я хочу, чтобы мы сегодня это как-то запомнили. Конечно, есть грань между любовью к себе и самовлюбленностью. Вот. О том, что все-таки нужно соблюдать вот эту границу, когда нам

0: Нужно остановиться и понять, что сейчас уже это я не люблю себя, это я уже просто чересчур люблю себя, да, чересчур занят собой. Вот. Как-то вот прокомментировать эти стихи можете, например, блаженные кроткие сердцем, и почему, как можно быть кротким сердцем одновременно и любить себя? Быть кротким сердцем и любить себя?
1: Ну, конечно, можно, потому что кротким сердцем оно не подразумевает, ну, под собой то, что ты не должен себя не любить. Это, наоборот, не говорит о том, что...
0: Не говорит о том, что ты должен забыть про себя совсем.
1: Да, это говорит о том, что ты не должен вот эту черту пересекать, которая уже идет к самовлюбленности, когда ты уже разошелся, ты пуп земли, и все-таки вот эта кротость, это какой-то такой баланс, когда ты любишь себя, но ты при этом кроток, ты делаешь что-то для других. Вот такой компромисс, я думаю.
0: Спасибо большое, ребят, что вы были сегодня с нами, делились своим мнением. Это была программа «Пит-стоп». Мы говорили сегодня о самовлюбленности. Пусть Господь вам поможет быть кроткими одновременно и также не забывать о себе, чтобы вы могли любить близких, родных и себя в какой-то степени. Пусть Бог вас в этом благословит. Пока!
2: Пока!

0: ибо для Бога нет ничего невозможного.
1: Говорят, что один в поле не воин. А что, если с этим воином сам Бог? Когда мы читаем с вами книгу «Есфирь», одна из очень интересных книг Ветхого Завета, историю этой царицы знает почти каждый ребенок. Мы удивляемся следующему, что в этой небольшой книге слово «Бога» не упоминается ни один раз. Но, читая ее, мы все-таки видим, что некоторые имена появляются в ней достаточно часто. И имя главной героини книги, самой Есфирь, кто-то посчитал, встречается 35 раз. Но нас удивляет следующее, что имя Мардохея, ее дяди, этого человека, который воспитал ее, упоминается в этой книге 50 раз. Наше внимание привлекает эта личность, потому что действия этого человека, они в неком смысле символизируют то, что Иисус Христос делает для нас, живущих на этой земле. Когда все забыли о своей идентичности, о том, кто они, может ли один человек все изменить? Мы привыкли, что большинство определяет жизнь меньшинства. Но в этом конкретном случае мы замечаем с вами, что один человек определяет судьбу большинства. Он влияет на людей. Чем отличается этот герой? Чем отличается этот человек? Первое,

чем, что сообщает о нем эта книга, что он был воспитателем Гадасы, она же Исфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Да, он совершает такой очень благородный жест и проявляя внимание к этой девочке, очень красивой, как пишет Священное Писание, он воспитывает ее как отец. Нужно сказать, что в целом эта вот способность воспитывать детей, воспитывать не своего ребенка, это то, что дано не всем. И тот факт, что Мардохей оказался таким внимательным, говорит о многом. Описывает очень известного лидера, первого президента Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Это была очень известная личность. Пишет о том, что это один из самых известных политиков. Даже, скажем так, среди правителей прошлого столетия пишет о том, что Гитлер в свое время писал, что есть два правителя известных, деятеля политических в те десятилетия. Это Мустафа Кемаль и Муссолини. И интересно, что так сильно почитали этого лидера. Он вообще очень сильный, как лидер был. Он смог образовать команду и перевести от системы правления османской, османье к новому современному мироустройству и создать Турецкую республику. Его личная жизнь, его отношения с женой не сложились, к большому сожалению. Но именно этот человек воспитал 8 детей. Пишет, что он так сильно любил детей, что после своей смерти все свое имущество в большей части завещал именно им. Но одну из своих дочерей, кстати, он был очень внимателен к дочерям своим, и в целом в 1934 году он дал возможность женщинам исполнять свои гражданские права, пользоваться ими, голосовать и даже быть частью парламента. Нужно сказать о том, что одна из его дочерей, Сабиха, он дал ей второе имя, Гёкчен, которое означает «небесное». Именно она была первой женщиной, военный летчик. И в 1923 году уже она по окончанию своего обучения пользовалась большим уважением и была действующим летчиком. Описывают, что ее отношения с отцом были очень теплые, очень нежные. И именно его вера в нее помогла ей стать в будущем вот таким вот известным человеком. И даже сегодня в честь нее один из аэропортов Стамбула продолжает носить ее имя. Мардохей был очень внимателен к Исфире. И он воспитывал ее. И он пытался дать ей самое доброе воспитание. Мы читаем с вами дальше, что он попытался и ей помочь не потерять свою идентичность. Это было очень сложно сделать в тех условиях, но, как мы позже увидим, ему это удалось. Зависимость – это проблема. Проблема многих внешних факторов, влияющих на нас. Они воздействуют, и мы, оказываясь в зависимости от них, очень часто принимаем решения, может быть, даже не те, которые нам хотелось бы. Когда мы читаем дальше историю этой планеты, апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе, в 4 и 5 стихе говорит, что «И Бог в свое время, Он пожелал повлиять на нас, и для того, чтобы повлиять на нас, Он воспитывает, и Он также усыновляет нас для того, чтобы помочь нам не потерять эту идентичность». Когда мы читаем 1 главу, стих 4 и 5, здесь написано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас
установить нас себе через Иисуса.

Иисуса Христа по благоволению воли своей. Конечно, у Мардохея так сложились обстоятельства, что Иисфир осталась без отца и без матери, и он проявляет милость и воспитывает ее как свою дочь. Но написано, что Иисус Христос, он имел цель, план, он предопределил усыновить нас для того, чтобы каждый из нас получил спасение. Первое, очень главное, Мардохей – это человек, который любит. Иисус – это тот, который любит каждого из нас. И в этом усыновлении у нас рождается шанс стать настоящими людьми. Почему еще книга «Иисфир» так много говорит об этом человеке? Потому что именно он остается верным Богу, невзирая ни на что. Мы читаем с вами третью главу книги «Иисфир». Здесь написано, что царь возвеличил некого человека по имени Аман. И что этот Аман, очень честолюбивый, очень гордый человек, он воспользовался этой возможностью, и люди кланялись ему. Написано, что каждый раз, когда он шел, ему кланялись, но мы читаем во втором стихе, что «А Мардохей не кланялся и не падал ниц». Он знал, что заповедь Божья запрещает поклоняться человеку и любому другому существу, творению или изделию рук человеческих. Именно поэтому Мардохей, боясь и поклоняясь, и почитая живого Бога, не мог преклониться перед обычным человеком. И мы читаем дальше, что ему говорят служащие при царе: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева. И далее мы читаем, что в его сердце рождается план. И мы читаем с вами, что ему показалось ничтожным наложить свою руку только на Мардохея. Тогда он решил, что он истребит всех иудеев. Это не было прихотью Мардохея. Кто-то, может быть, сказал бы: ну, а что, ему было тяжело преклониться? Поскольку эта книга является частью Священного Писания, и поскольку далее мы читаем с вами, видим, как разворачивается самая настоящая война между добром и между злом, то поклонение Мардохея Аману – это не просто уважение, это не просто какой-то жест, который делали все, и можно было сделать. Мардохей понимает, что речь идет о большем. Человек претендует не на уважение, а на поклонение ему. Именно поэтому он принимает решение остаться верным Богу. Что происходит дальше? Мы читаем о том, что стих 10, издан указ, и этот указ подписан, и по этому указу должны быть истреблены десятки и тысячи людей. Когда узнает Мардохей об этом указе, мы читаем с вами 4 глава, 1 стих, что он разодрал одежду свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким. А где были все остальные? Ведь указ касался не только его, он касался многих людей. Или они уже не молились, или они уже не верили, или они думали, что обречены просто. Дело в том, что потеря идентичности – это самое страшное, что может случиться с верующим человеком. Один из важных элементов этой истории и в целом христианской жизни – не забыть нам, кто мы такие, не забыть нам, что Бог сделал для нас. Очень важно помнить, что мы дети Божьи. Очень важно помнить, что Бог желает достучаться до нашего сердца. И усыновил Он нас не случайно. Усыновил Он нас для того, чтобы изменить.

изменить и сделать похожими на Него. Мы не должны смотреть на других. Мы должны взять на себя эту ответственность. Ответственность по спасению человека. Нужно сказать, что то же самое в свое время делает и Иисус. Потому что Он тоже спасает род человеческий. И Он пытается достучаться до сердца человека. Мы читаем с вами в 23 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус уже почти все сделал для человека. И Он шел к Иерусалиму, Он остановился. И как Мардохей плакал и покрывал себя пеплом, мы видим, что Иисус смотрит на этот город, на этих людей, которых Он желал спасти. И Он такие слова произносит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Христианская писательница Эллен Уайт пишет, что в этот момент Иисус испытывал глубокую скорбь, и на глазах его были слезы. Мардохей начинает плакать, взывать Господу, и покрывает себя пеплом, что символизирует глубокую скорбь. Человек живой, но он как мертвый. Наша верность Богу, она всегда приносит благословение другим. Но прежде всего, нам нужно помнить о нашей идентичности. Вот это третье, что мы можем увидеть здесь, что когда человек верен Богу, то эта верность, она распространяется на всех тех, кто окружает нас. Вы знаете, я заметил следующее. Очень часто общаюсь с людьми и замечаю в них какую-то особую чистоту, достоинство человеческое. Я не стеснялся и интересовался, а кто родители, есть ли в их роду люди верующие, глубоко верующие люди. И вы знаете, я очень часто слышал: да, моя бабушка была очень благочестивой, верной, моя мама была молящейся женщиной. И я стал понимать, что наша вера, она влияет на детей наших. То же самое, что мы видим с вами в целом в христианской жизни, что жизнь Мардохея, в частности здесь, в этой истории, она оказывает влияние на целую нацию. Конечно же, прежде всего, он обращается к Эсфире. К этому моменту она уже была царицей. Это маленькая девочка, которая испытала в своей жизни это принятие, любовь Мардохея, была воспитана, и она понимала, кем он является. Она становится очень важным человеком. И вот Мардохей обращается к ней с этими словами: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места». И дальше он ее спрашивает: «Не для такого ли времени ты достигла достоинства царского?» Она откликается на приглашение Мардохея. И она молится и объявляет пост. И говорит: «Объявите всем, соберите всех иудеев, чтобы они постились ради меня, и не ешьте, и не пейте». И далее она составляет план, как сделать, как подойти к царю, и как раскрыть этот замысел, ужасный замысел уничтожения иудейской нации. Вы знаете, не случайно в этой книге нет слова «Бог». Очень сложно говорить о Боге там, где Его нет. Но это не означает, что мы можем оправдать свое неверие. Книга Эсфир показывает, что если в человеческом сердце есть любовь к Богу, есть вера в Бога, если он сохраняет идентичность свою, как верующего человека, даже там, где все забыли о Боге, даже там, где о нем не хотят слышать, и даже там, где есть люди, которые умышленно будут делать все возможное, чтобы навредить верующему человеку, даже там Бог проявит себя, потому что Он вездесущий, и Он не забывает о своих детях.

как молился Мардохей, Есфирь и многие другие, присоединялись к ним, потому что вера влияет на окружающих нас людей. Мы читаем с вами, что точно так же Иисус молился о нас с вами. В 17 главе Евангелия от Иоанна он обращается в этой молитве к Небесному Отцу. Он молится о каждом из нас, и он произносит очень глубокие, глубокие слова. 17 глава и стих 21. Мы читаем с вами слова Иисуса. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Неважно, кто вокруг нас, если мы верны Богу, у нас есть возможность повлиять на людей. Важно думать не только о себе, но молиться о людях. Какой итог этой всей истории? 7 глава, мы читаем с вами, что Иисфирь заступается за Божий народ. Она просит царя, объявляет этот ужасный заговор, этот план дьявольский. Она раскрывает его. И в этот момент царь спрашивает ее, кто посмел, кто это сделал? На что она отвечает, враг и неприятель, этот злобный Аман. Этот человек, жестокий, властолюбивый, символизирует силы тьмы, силы зла, эту дьявольскую силу, которая пытается уничтожить Божий народ. Но в этом стихе 10 мы читаем с вами этой главы. «И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея». Один в поле воин, если с воином Господь. Если мы продолжаем любить людей, если мы сохраняем нашу идентичность, если мы остаемся верными Богу, то даже там, где о Нем все забыли, Он будет нам помогать. И наше влияние, наша вера в Бога поможет не только нам спастись, но и тем, кто еще нуждается в этом спасении. Поможет тем, кто окружает нас. И, возможно, в ответ на нашу любовь и нашу верность, эта любовь и вера в Бога зажжется еще в сердцах тех, кто не знает о том, что Бог их так сильно любит.

0: идиотка. И почему я такой родилась? Даже в зеркало не хочу смотреть. У всех нормальные волосы, а у меня солома какая-то. А нос? Кто-то ест и не толстеет, а я только листья салата понюхаю и уже 2 кг набираю. Губы тонкие, еще эти прыщи дурацкие. Неудивительно, что все обращают на меня внимание только для того, чтобы посмеяться. Как такое полюбишь?
1: Не понимаю, почему все пытаются меня вылечить? Нет у меня никакой зависимости, я просто так расслабляюсь. Да все так делают, чем я хуже? Я что, не могу собраться с друзьями и отдохнуть? Родители, учителя, врачи постоянно пугают всякими болезнями и смертью. Но вот он я, живой и здоровый.
2: Со стороны моя жизнь выглядит очень активной. Разные проекты, поездки в другие города, участие в интересных мероприятиях. Но я ужасно одинока. Да, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь поддерживать отношения с теми, кого давно знаю, но у них у всех своя жизнь. Либо им некогда, либо они меня не понимают. Даже в огромном коллективе я чувствую себя одинокой.
3: Ненавижу эту жизнь в нищету. Учишься для того, чтобы работать, а в итоге крутишься, вертишься, считаешь каждую копейку, а хочется правильно и вкусно питаться. Ходить к хорошим врачам, покупать качественную красивую одежду, путешествовать, развиваться. Но как и где столько зарабатывать?

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
1: Ты мое 64-е море, и я позволила себе утонуть. Я погружаюсь все глубже и вскоре не смогу без тебя вдохнуть. Я научилась дышать твоей солью, пускай жжет, но зато быстро лечит. Я забываю все раны, мозоли, я забываю, и мне все легче. Я засыпаю в твоих тихих волнах, они как объятия утешают. Я забываюсь, и мне спокойно, я забываюсь, и ничто не мешает. Ты бесконечен и непредсказуем, то тихая гладь, то шторм, а я все ищу тебя и рисую, рисую объятия твоих волн. Пожалуйста, не высыхай от боли, я не хочу покидать глубину твоих глаз. Ведь только ты, мое 64-е море, и только ты образуешь нас.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о Нагорной проповеди Христа. Самое известное учение Иисуса Христа, все христиане знают, это Его Нагорная проповедь. И сердцевиной этой проповеди – заповеди блаженства. Когда мы читаем эти заповеди блаженства, мы слышим там о тех людях, которые блаженны, нищие духом, кроткие, плачущие, гонимые, алчущие и жаждущие. Но слово «блаженный» сегодня в нашем современном мире приобрело другой оттенок. Какой-то человек странный, как обычно мы говорим, или неадекватный. И что же хотел сказать Иисус Христос, на самом деле, говоря о заповедях блаженствах в своей Нагорной проповеди? В книге «Исход» мы впервые встречаем описание закона Божьего, десятисловия. И помимо этого, 10 заповедей звучат еще и в книге «Второзакония». И когда мы читаем закон Божий и в книге «Исход», и в книге «Второзакония», мы тогда начинаем полнее понимать смысл, почему мы должны соблюдать этот закон. Если мы обратим внимание на четвертую заповедь «Помни день субботний»,

то в книге «Исход», в 20 главе, там идет объяснение, почему мы должны соблюдать четвертую заповедь – субботний день. Потому что Бог является Творцом, и этот день является памятью творения человечества и всего живущего на земле. Когда же мы читаем книгу «Второзаконие», 5 главу, то мы видим там другое значение соблюдения четвертой заповеди. Давайте прочитаем вместе с вами. Второзаконие, 5 глава, 14 и 15 стих. «А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай воны никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцую высокую, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний». Итак, мы видим с вами, что в книге Второзакония четвертая заповедь звучит уже в другом контексте. «Помни, что ты был рабом в земле египетской, и Господь вывел тебя оттуда». Поэтому четвертая заповедь в книге Второзакония звучит уже как память о освобождении израильского народа. То же самое и в отношении Нагорной проповеди Иисуса Христа. Кто читал четыре Евангелия, знает, что Нагорная проповедь Христа записана как в Евангелии от Матфея, точно так же она записана и в Евангелии от Луки. И когда мы читаем эту Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки, мы видим некую разницу и есть в то же время и схожесть. Давайте посмотрим более внимательно на Нагорную проповедь в этих двух Евангелиях. И там, в двух Евангелиях, Нагорная проповедь начинается с заповедей блаженства. Помимо этого, мы читаем о том, что в Нагорной проповеди звучат и там практические наставления. Это сердцевина Нагорной проповеди. И заканчивается Нагорная проповедь притчей о том, о двух строителях, которые решили построить дом. Но есть еще и существенные различия. Когда мы обратим внимание на Нагорную проповедь, записанную у евангелиста Матфея, мы видим с вами, что эта проповедь описана на протяжении трех глав. Три главы, 5, 6 и 7 глава. Когда же мы обращаем внимание на Нагорную проповедь, записанную в Евангелии от Луки, то там всего-навсего несколько стихов в 6 главе. И некоторые исследователи пришли к такому выводу, что Иисус Христос вообще Нагорную проповедь не говорил, и евангелисты, они просто записали слова Иисуса Христа, который когда-то где-то о чем-то говорил, и свели это в одну проповедь, которая и называется в Евангелии Нагорная. На самом ли деле так? Давайте посмотрим с вами вновь на эти две Нагорные проповеди, записанные у двух евангелистов. Конечно, проповедь одна была. В Евангелии от Матфея мы читаем Нагорную проповедь Иисуса Христа, которой Он сказал ее, поднявшись на гору. Давайте прочитаем этот текст в Священном Писании. 5 глава, 1 стих. «Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его». Когда же мы читаем с вами Евангелие от Луки, Иисус Христос Нагорную проповедь говорит, когда спустился с горы. Я предлагаю вам прочитать и этот стих. 6 глава Евангелия от Луки, 17 стиха. «И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его

и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:

расхождение. Но не зря я привел эти два стиха из Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки, говоря о том, что Иисус Христос Нагорную проповедь говорил не один раз. Он повторял ее в разных местах, в зависимости от того, где он находился и для какой аудитории он ее говорил. У Матфея вариант Нагорной проповеди, как мы уже заметили ранее, длиннее, чем у евангелиста Луки. И дело в том, что это Евангелие обращено для аудитории из евреев, которые были, по словам Иисуса Христа, самоправедным народом. Я подчеркиваю это сейчас. Лука записывает Нагорную проповедь Христа, потому что он обращается к так называемым отбросам общества в глазах евреев. Это бедные люди, это женщины, это пастухи, это вдовы, это язычники, это ритуально нечистые люди, это гонимые люди. И в чем видел проблему своей аудитории евангелист Матфей? Так как он писал Иисус Христос Нагорную проповедь для аудитории из евреев, и у них проблема была в духовной нищете. Они были самоправедными. Проблема аудитории евангелиста Луки. Проблема была в физической нищете. И именно поэтому, когда мы читаем в оригинале эту Нагорную проповедь, Иисус Христос, когда обращается с заповедями блаженства, Он говорит записанные слова в Евангелии от Матфея, 5 глава. «Блаженны нищие духом», потому что он обращается к самоправедному еврейскому народу. Когда мы же читаем Евангелие от Луки, 6 глава, 21 стих, почему-то здесь, в оригинале, я подчеркиваю, написано, Иисус Христос говорит, «блаженные нищие». Аудитория, которая слушала Иисуса Христа в этот момент, была уже другая. И он показывает, что блаженны нищие, физическую нищету испытывающие. И так Бог говорит то, в чем каждый человек действительно нуждается. Помимо этого, все заповеди блаженства начинаются как по Евангелию от Матфея, так и по Евангелию от Луки со слова «блаженны». Заповеди блаженны. На греческом языке слово «блаженный» звучит как «макариус». И это слово всегда относилось к тем людям, которые в своей жизни были здоровые, благополучные, у них всегда было много денег, у них была слава, у них был почет, уважение в обществе. И этот человек, если он был состоявшимся в жизни своей, то его называли греческое слово «макариус». Изначально «макариус» относилось к пантеону древнегреческих богов, потому что им было чуждо проблемы человеческой расы. Они не болели, они не умирали, эти древнегреческие боги, они не испытывали лишений, бедствий каких-то, поэтому они были блаженные в полном смысле слова. И Иисус Христос, что интересно, когда начинает говорить Нагорную проповедь и начиная ее заповеди блаженства, обратите внимание, кто, по словам Иисуса Христа, является макариусом? Это люди, которые гонимы за правду. Это люди, которые алчут и жаждут правды. Это те люди, которые испытывают физическую нищету и нужду какую-то. А есть и те люди, которые действительно нуждаются в духовной нищете, так как они самоправедные. Очень часто мы хотим явить, как верующие люди, какую-то

ложную набожность, говоря следующие слова: «Я блажен, потому что я страдаю. Я блажен, потому что я гоним». Об этом ли хотел сказать Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди? О чем постоянно спорили между собой ученики Иисуса Христа? О том, какое место они займут в Царстве Божьем, непосредственно возле Иисуса Христа, по правую или по левую сторону от Него. Потому что в их понимании блаженство с детских лет было воспитано и вложено в их сознание. Блаженный – это тот, который имеет уважение, почет, достаток и все необходимое в этой жизни. Но Иисус учит другому пониманию блаженства. Ты блажен, несмотря на то, что ты испытываешь нужду, что ты голоден, что ты болен, что ты гоним. Греческое общество видит человека блаженным, если у него все есть, как я сказал уже ранее. И так и поныне наше состояние блаженства, дорогие мои друзья, хотим мы этого или нет, физически зависит от нашего состояния в этом мире, от жизненных обстоятельств. А Иисус, говоря Нагорную проповедь, абсолютно изменяет понимание, кто поистине блаженный человек, кто Макариус. И истинное блаженство зависит не от жизненного успеха и процветания, а от установленных крепких взаимоотношений со Христом. Тогда жизненное счастье приходит несмотря и даже вопреки трудным обстоятельствам. Завершает заповеди блаженства Иисус Христос двумя метафорами. «Вы соль земли, и вы соль, и вы свет миру». В Евангелии от Матфея мы об этом читаем эти слова. 5 глава, 13 стих. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». И следующий стих говорит нам о другой метафоре. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». И когда мы читаем в этой Нагорной проповеди слова Иисуса Христа, что вы являетесь солью земли, кто является солью земли? Очень много проповедей звучит на эту тему. Кто является солью земли? Но если мы этот стих разбираем в отрыве от контекста заповеди блаженства, то изменяется и смысл всей этой метафоры. Иисус Христос завершает, я подчеркиваю, заповеди блаженства метафорой «вы соль земли». Другими словами, Макариус являются солью земли. И соль придает вкус пищи, мы знаем с вами. Пища не может изменить вкуса соли. И таким образом Иисус говорит ученикам: если вы получили дар Макариуса, вы являетесь солью земли для этого мира. Те, кто стали Макариусом, никогда не позволят обстоятельствам жизни сломить их. Нагорная проповедь заканчивается тем, что Иисус Христос завершает ее двумя притчами о двух строителях. Один, который построил дом свой на песке, другой на камне. Давайте прочитаем эти две притчи. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. И далее. «Итак,

«Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Итак, мы видим с вами вот в этой притче, рассказанной Иисусом Христом, завершая свою Нагорную проповедь темой о двух строителях. И он как бы говорит, подчеркивая в конце: «Итак, всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, кому уподобится? Человеку, который построил дом свой на камне. И подули ветры, разлились реки, и дом устоял». Тот же человек, который слушает и не исполняет слово, сказанное Иисусом Христом, уподобляется другому человеку, который построил дом свой на песке. И пришли трудные обстоятельства его жизни, и дом перестал существовать. Он был разрушен. Этими двумя метафорами Иисус учит нас тому, что стабильности дома, то есть жизни человека, определяется грядущей бурей. Мы думаем, что стабильность нашей жизни зависит от того, как крепко мы стоим ногами своими в этой жизни. Но грядущая буря показывает на самом деле, насколько крепко основание нашего дома жизненного, который мы построили с вами. Таким образом, друзья мои, Нагорная проповедь Иисуса Христа учит нас тому, что истинное блаженство приходит не от жизненного успеха или процветания, а от того, насколько человек устанавливает крепкие взаимоотношения со Христом. И тогда никакие нынешние или грядущие бури не могут разрушить основание его, потому что это основание, тот камень, который положен в основу его жизни, это Иисус Христос и взаимоотношения с Ним. Люди в контексте Нагорной проповеди делятся на две категории – загнанные и призванные. Что это за категории две? Давайте послушаем. Загнанные люди действуют по принуждению обстоятельств. Они направляют все свои силы, способности на то, чтобы достичь как можно больше успехов в этом внешнем мире. У этих людей нет никогда времени для того, чтобы осмыслить, остановиться происходящее. И большинство из них не представляют себе, что является подлинная вера в Бога. Таких людей можно встретить в различных слоях общества. И среди руководителей высоких рангов, среди рядовых служащих, это могут быть ученые, спортсмены и даже служители церкви, я подчеркиваю это. И хотя их действия обусловлены благими намерениями, они хотят много успеть и принести благо этому обществу, такие христиане, стремясь достичь как можно больше успехов в своем поприще, они никогда не испытывают этого состояния блаженства, макариус. И вот в отличие от загнанных, есть еще
другая категория.

это призванные. Кто эти люди? Они всегда в состоянии правильно оценивать окружающие обстоятельства, обстановку. Они ориентируются в сложившихся обстоятельствах, потому что первое место у них отведено Богу и отношениям с Ним. И в общении с Ним именно у Него они черпают силы, мудрости, терпения и многое другое. И укрепляют свою веру, я хочу подчеркнуть, когда в их жизнь рано или поздно может прийти скорбь или трудные обстоятельства. Я хочу еще раз повторить эту фразу. Истинное блаженство приходит не от жизненного успеха и процветания, а от того, насколько человек устанавливает близкие взаимоотношения со Христом. Я хочу призвать всех вас на первое место поставить Иисуса Христа, заложить в основание своей жизни тот камень, которым является наш Спаситель Иисус Христос, строить свою жизнь на взаимоотношениях с Ним. И тогда, когда придут трудные времена, грядущие бури, ничто не может сломить нас и отвернуться нас от лица сидящего на престоле. Испытал ли в своей жизни апостол Павел состояние Макариус? Что он пишет в своих посланиях, совершая служение ради спасения людей, которому призвал его Господь? Я хочу предложить вашему вниманию прочитать слова в его втором послании, 11 глава, с 25 по 27 текст. Послушай, что пишет о себе апостол Павел, что приходилось ему испытывать. «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Вот здесь мы видим в словах апостола Павла, он перечисляет, с чем он сталкивался в своем апостольском служении, какие лишения приходилось ему претерпевать, насколько это было сложно. Но он здесь перечисляет, но не пишет, как он реагировал на все это. И я хочу прочитать вам сейчас другое послание апостола Павла, где он говорит, как он к этому относился, какой итог ко всему этому он подводит. Я предлагаю вашему вниманию прочитать послание апостола Павла Римлянам, 8 глава, 35 по 39 стих. Он задается вопросом, кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Друзья мои, мы видим, что апостол Павел показывает, ничто не может отлучить нас от любви Божьей, если основание нашей жизни – Христос. Да поможет нам Господь строить это основание. Всего доброго, до свидания.

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном».

0: То есть одни люди говорят, что как бы перемен особых не должно быть.
1: Есть определенные периоды в жизни, когда этот вопрос особенно всплывает на поверхность. Когда мы говорим, все, с понедельника я начну свою жизнь менять. Он говорит, знаешь, Василий, говорит, сразу никаких перемен особо глобальных не произошло.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Со мной в студии сегодня Василий Половинко, психолог-консультант. Василий, когда в жизни человека нужны перемены?
1: Любой человек в любой период своей жизни задает себе этот вопрос. Но, как правило, часто люди остаются только на этом вопросе, они чуть дальше не делают. Но в целом есть определенные периоды в жизни, когда этот вопрос особенно всплывает на поверхность. Ну, к примеру, это когда человек заканчивает школу, и перед ним определенная, допустим, новая открывается, дверь открывает эта жизнь. Он, как правило, понимает, что уже входя во взрослую жизнь, что-то нужно здесь поменять. И, как правило, тут находится рубеж между тем воспитанием, которое он получил в своей семье. Оно может быть как и положительным, так и не очень. И теперь человек понимает, у него какие-то определенные качества он в своей жизни, в любом случае, или же наклонности, он унаследовал автоматически, как мы говорим с молоком матери. И у него вопрос, как ему с этим дальше жить? Мы учились в школе, вместе с одной девочкой, одноклассницей, Светланой Егоровой, она была отличницей. К большому сожалению, она сказала, говорила о том, что мои родители злоупотребляют алкоголем. И вот эта семья, которую я вижу, она меня не радует. Когда я вырасту, я обязательно стану другой. То есть я выберу другую жизнь, я выберу другой путь, я выберу человека, который в своей жизни вообще не пьет, потому что я уже насмотрелась на все это, и мне хотелось бы в жизни лучшего другого.

0: Есть те люди, которые, категория, к сожалению, людей, которые настолько в себя впитала с детства вот то, что было, и иной раз не всегда лучшее, что они хотели бы что-то поменять, но это не получается у них. Конечно же, на протяжении всей жизни также возникает вопрос ситуации, когда ты хочешь поменять свою жизнь, когда, возможно, уже у тебя где-то возраст не тот, где-то, так скажем, может быть, ты уже года, вот, и ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, нет, я начну следить за собой, я начну себя менять. Поэтому в нашей жизни часто бывает первое число, 1 января, или понедельник, когда мы говорим, все, с понедельника я начну свою жизнь менять. Нет определенного конкретного момента, когда вот на самом деле в этот момент стоит задуматься. Но я дам такой совет, что желательно анализировать свою жизнь гораздо чаще, чем это мы делаем, для того, чтобы стремиться к лучшему и стремиться к тому, что сделает меня счастливым в этой жизни, сделает меня внутренне морально устойчивым человеком, который будет не только лишь радовать себя, но и радовать окружающих.
1: Вот скажи, пожалуйста, всем ли людям нужны перемены? Я тебе объясню, почему. У меня тоже пример не с детства, но со студенческих годов. И я помню, со мной учился один парень, он очень хорошо закончил колледж, потом мы вместе поступили в университет. И, значит, на первом курсе он его оставляет. И когда мы с ним встретились случайно, я спросил, в чем дело, он говорит, я создал семью, устроился на работу, вот, меня все устраивает, учеба такая надоела. То есть он получил образование, которое ему было необходимо. И, в принципе, в жизни он ничего не хотел больше менять. Но и мы не можем сказать, что его жизнь какая-то была там плохая или недостаточно. То есть семья, ребенок, работа, любимый человек рядом. Вот в контексте тогда, ну, может быть, подобных ситуаций, всем ли нам нужно, чтобы происходили перемены в нашей жизни?
0: Игорь, когда мы говорим о переменах, мы должны понимать, что они распространяются в двух сферах, в двух направлениях. Перемены, которые касаются моей жизнедеятельности, каких-то, скажем, внешних моих показателей, там, статуса, положения, там, в обществе, профессии, вида деятельности. Это один момент, работа, допустим, даже. А есть другой, еще другая сфера, это внутренняя форма, меня, составляющая меня, из чего, скажем, состоит личность человека. Это какие у меня цели в жизни, какая у меня мотивация, какие у меня желания. И вот здесь очень важно, чтобы человек мог себя анализировать, чтобы человек мог перед собой ставить определенные цели и к ним их достигать. Цели, которые будут делать его более благороднее, более добрее, более лучше. Потому что мы, как люди, мы в этом нуждаемся, по большому счету. Не всегда речь идет о том, что нужно постоянно менять свою профессию или работу. Если ты выбрал профессию, работу, она тебя устраивает, как вот в случае вот,
1: молодого человека.
0: Пожалуйста, не проблема. Но мы так устроены внутренне, что нам необходимо расти. Если мы не растем, мы останавливаемся. Как только мы останавливаемся, мы предполагаем, что мы просто остановились. Но мы начинаем постепенно сползать вниз.
1: Знаешь, у меня вот появился такой момент. Вот смотри, допустим, человек хотел бы перемен в своей жизни, но сейчас так сложили обстоятельства, что у него нет возможностей, допустим, да, финансовых, да, он хочет расширить жилье или видит, что ему нужно сделать свой автомобиль, а нет денег починить его. Ну, то есть, знаешь, разные бывают такие обстоятельства, которые на нас влияют. И человек попадает в такое некое уныние, да, в такое состояние, из которого ему очень тяжело выходить. Ну, как вот, допустим, люди бывают без определенного места жительства, что часто рассказывают ребята, которые занимаются, что человеку бы и хотели помочь, но человек уже не хочет меняться. Вот есть ли какой-то, может быть, фактор, который поможет человеку выходить, ну, из подобных ситуаций? То есть, когда у него нет возможностей, да, со стороны изменить свою жизнь, обстоятельства, но, может быть, появляется маленькое желание? Или как, может быть, мы со стороны можем такому человеку помочь?
0: Я думаю, что всегда у нас, как у людей, которые имеют правильное понимание, так скажем, ну, или взгляд на эту жизнь, всегда есть те люди,

0: которым мы можем либо помочь, скажем, либо можем их оставить в определенном покое. Мы можем людям стараться помогать, как ты говорил уже. Можем прикладывать определенные усилия, но не всегда человек готов меняться. В данном случае, это всегда правильно подчеркнуто, это именно желание. Наличие желания способно человека изменить, к лучшему поменять. Как это желание вызвать у человека? Угу. Так, может быть, вопрос да, поставить, если. Общаться. Возможно, чтобы он видел в тебе реальную поддержку. И самое главное, помощь для человека – это в том, чтобы его заинтересовать. Очень, мы так устроены. Очень работает хорошо то, когда мы говорим людям о преимуществах перемен, к чему они могут привести. Знаешь, немало людей, хочу пример привести, я когда был на практике в городе Самара, в церкви, совершал служение помощника-служителя. Вот. И меня поразила одна женщина, которая ну, является, так скажем, постоянной прихожанкой церкви. Она была инвалидом. И она рассказывала, я, посещая ее тоже на дому, видел, когда к ней приходили люди, чтобы ее поддержать, чтобы ее вдохновить, чтобы каким-то образом скрасить ее ну, сложности жизни. И, как правило, люди, которые уходили от нее, они говорили, что мы имели цель помочь ей, а реально она помогла нам. Потому что этот вот запал жизни, запал энергии, который есть внутри, пускай человек с ограниченными возможностями, но именно она позволила нам понять, когда у тебя есть и руки, и ноги, у тебя какое-то уныние, какая-то апатия. Она позволила понять, что на самом деле, оказывается, у меня есть то, что нет у кого-то, я могу этим дорожить, а самое главное, могу меняться, могу развиваться, могу расти. Всегда украшает человека то, когда он не довольствуется положением, которое у него есть, а он старается развиваться в лучшую сторону. Вот тут есть две крайности, два пути. Когда ты пытаешься просто возвыситься над людьми, и другой путь, когда ты растешь, и твой рост, он помогает другим людям становиться лучше. То есть твое развитие, оно обогащает вокруг тебя окружение твое, и оно делает жизнь им приятнее.
1: Василий, я знаю, что ты долгое время совершаешь пасторское служение. Вот уже из твоего опыта такой момент. В христианстве есть разные группы по поводу... насколько должны происходить в нашей жизни перемены. То есть одни люди говорят, что как бы перемен особых не должно быть. Почему? Потому что мы ожидаем Царства Божьего, да, Царства пришествия, поэтому зачем мне в этой жизни сейчас напрягаться, там, заморачиваться с учебой, с работой. То есть ты готовишься к пришествию. А вторая группа говорит, нет, слушай, надо меняться, расти. И как Лютер говорил, если бы Христос пришел завтра, я бы сегодня посадил дерево. Вот уже из твоего опыта, из Священного Писания, как правильно? То есть Христос, Он был за перемены или все-таки того, что, ну, как бы особо они не нужны? То есть вот живешь, как живи, встречаешь Царство Божие и ожидаешь.
0: Вот когда мы говорили в одной из наших тем о терпении, терпение, оно созвучно где-то с ожиданием определенным, то есть пассивная форма. Мы же говорили о том, что терпение – это всегда действие. Это определенное действие, которое ты делаешь навстречу чему-то лучшему, решая ситуацию, решая проблему и так далее. Вот очень мне нравится такая хорошая фраза, которая звучит так, что если у тебя есть проблемы, и ты их... можешь решить, то тебе нет нужды беспокоиться о них. Если у тебя есть проблемы, и ты не можешь их решить, то тебе нет нужды о них беспокоиться, потому что беспокойством этим ты себе никак не поможешь. Почему-то иногда очень часто срабатывает вопрос, когда у нас ситуация, когда у нас проблема, мы автоматически начинаем беспокоиться, переживать, думать, как в этой ситуации на самом деле быть. Когда мы говорим сейчас о переменах, то беспокойство или сложные ситуации, они призваны помогать нам задуматься, что необходимо изменить в моей жизни, чтобы быть другим. Говоря о библейском понимании этого слова, я, ну, даже не слово, как бы, а положение дел, мне хотелось бы прочитать слова, которые записаны в книге Второзакония.

0: И мы читаем об этом в 30 главе. И вот что мы здесь видим. «Во свидетели пред вами, призывая сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот этот стих, который говорит нам о том, что Бог предлагает нам выбор, каким путем нам идти, каким путем нам двигаться. Мне нравится вот этот понимание Бога нашего, что Он не пытается нам навязать лучшую точку, лучшее мнение, точку зрения, а Он предлагает нам выбор. Но говорит, я тебе, конечно, лучше советую выбрать жизнь, то, что сделает тебя на самом деле счастливым. Когда мы говорим о том, что мы верующие люди, ожидаем пришествия Христа, что нам делать в этой ситуации? Я думаю, что если сегодня я счастлив, я рад, что я знаю о Христе, я готовлюсь к Его приходу, то, наверное, я призван тоже этим поделиться с другими людьми. Как это возможно? Идя, работая, общаясь в коллективе, с кем ты трудишься, возможно, общаясь с соседями, знакомыми, с родственниками, потому что людям сегодня очень важно не то, во что ты веришь, а людям важно то, как ты живешь. Потому что сегодня люди устали от обещаний, от красивых, хороших фраз. Когда люди сегодня видят твою жизнь, они на самом деле понимают, кто такой Бог у тебя, вот, к чему Он тебя приглашает и как ты будешь на самом деле в этой жизни действовать. У меня есть пример моего отца. Какие перемены произошли в его жизни. Очень интересный момент, тоже хотел бы о нем рассказать. Когда они познакомились с мамой только лишь, папа мой не был знаком с Богом, вообще церковь не посещал, не ходил. Мама была верующим человеком, она была христианкой. И когда они познакомились, начали встречаться, общаться, дружить даже, тут папа, увидев в маме того человека, который на самом деле стал бы для него спутницей жизни верной, он делает ей предложение. Мама говорит ему, я христианка, я верующий человек, я буду ходить каждую неделю в церковь. Вот, ты со своим образом жизни, да, ты будешь ходить там, к друзьям, выпивать. У нас родятся дети, если Бог нам даст детей. С кого они возьмут пример? Папа настолько был влюблен в маму, что он как бы услышал ответ, даже отрицательный. Спустя некоторое время он пошел на второй заход и сделал второй раз предложение. Но мама была неуклонна в этом вопросе, потому что, хотя симпатия у нее была к этому человеку, определенные чувства, но она понимала, что жизнь семейная – это гораздо ценнее, гораздо важнее вещи, чем то, что, может быть, мы делаем там на год или на два, на всю жизнь. И она ему говорит второй раз «нет», объясняет то же самое, что сказал. Отец, увидев, что мама, она очень настойчива в этом вопросе, в своем и целеустремленно, вот, он идет в церковь. Он идет в церковь, знакомится с Богом, знакомится с Евангелием, знакомится с этой красотой, глубиной всего этого. Ну, понятно же, для него главным инициатором это же, естественно, не Бог, мотив, а именно мотив, это внутренняя мотивация, это его любимый человек. Он приходит в церковь, проходит подготовку, да, к тому, чтобы креститься в церкви, заключает завет с Богом, крестится, и через некоторое время делает предложение третий раз маме. Ну, как я уже говорю, мама и папа, значит,
1: да, понятно,
0: мама
1: дала уже
0: ответ положительный. Я спрашиваю отца, пап, вот смотри, вот ты сделал в своей жизни очень интересный шаг. Это перемена, которая в твоей жизни произошла. Очень серьезная, колоссальная. Ты жил до встречи с мамой совершенно по-другому. У тебя был алкоголь, у тебя были друзья, была выпивка, у тебя были там разные отношения, вот, свободные отношения. И то, что у тебя стало после знакомства с мамой и, в принципе, со всем остальным, включая Бога. Он говорит, знаешь, Василий, говорит, сразу никаких перемен особо глобальных не произошло. Спустя 3 года, после того, когда я крестился, только через 3 года я осознал, кто такой Бог и что Он сделал ради меня. Хотя я об этом слышал раньше. Но вот через 3 года после крещения уже мы поженились, уже родился ты. Только тогда я понял, кто такой Бог. И говорю, пап, ты не пожалел о том, что ты принял такое решение? Уже отец с Богом, в Боге, там, да, в церкви, он уже

0: 43 года. Он говорит, у меня даже не было такой мысли. Я рад, что я нашел в себе силы, это очень важный момент, нашел в себе силы преодолеть этот путь, который, конечно, где-то, может быть, тяготил меня к чему-то своему, прелестям, удовольствиям, но именно эти силы, которые с Божьей помощью я нашел в себе, они сделали мою жизнь счастливой. Они подарили мне любимого человека, мою жену, они подарили мне двоих детей, ну, меня и еще моя сестра Наталья. Он говорит, я счастлив, потому что многие те, с кем мы вчера еще пили, их уже нет, они уже в земле сырой есть, в земле сырой. Но благодаря правильным переменам, правильному выбору, который я сделал с Божьей помощью, благодаря моей супруге, я счастлив, я рад.
1: Василий, спасибо тебе за очень интересную и познавательную историю. Дорогие друзья, помните, что перемены – это реальность, и не бойтесь их в жизни. Пожалуйста, поделитесь, какие у вас были перемены и что они вам принесли. Всего вам доброго.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас в гостях у телекомпании «Три ангела». Бывали ли вы в таких жизненных ситуациях, когда казалось, что выхода больше нет и остается надеяться только на чудо? Сегодня у нас в гостях педагог с 30-летним стажем, мама, бабушка и просто замечательная, обаятельная и добрая женщина Нелли Пашинян. Здравствуйте, Нелли.
1: Здравствуйте.
0: Нелли, я знаю, что у вас в жизни были трудные жизненные обстоятельства, и вы с ними успешно справились. Об этом, я думаю, вы сегодня нам расскажете. А сначала давайте с вами познакомимся.
1: Давай.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Если начать с самых-самых истоков, то я родилась в Армении. Я по национальности армянка, у меня армянские корни. Вот, родилась и выросла там, и даже вышла замуж там. Вот. Родилась я в семье педагогов, но не по образованию, а по призванию, в особенности папа. Папа у меня закончил политехнический университет, но по призванию он был педагогом. И получилось так, что он стал руководителем. Тогда были такие особо сложные образовательные учреждения, назывались они профессионально-техническими училищами.
0: То есть он преподавал в училище?
1: Да, он преподавал там и плюс ко всему и администрировал. Был заместителем директора много-много лет. И вот я выросла вот в такой атмосфере, когда папа работал со сложными подростками, с юношами, с девушками. И, скорее всего, вот оттуда начался мой путь.
0: А мама?
1: А мама у меня, она очень интересный человек. Она прекрасно рисовала всю жизнь, прекрасно чувствует всю эту красоту художника. Но получилось так, что не удалось ей получить образование. Но все равно, когда есть дар, он где-то обязательно дает свои ростки. И мама ушла именно в русло моделирования. Она замечательная швея, вышивает, шьет, моделирует и преподавала моделирование в техникуме.
0: То есть у вас были родители, которые преподавали в техникуме, и они обладали великолепным даром, творческим даром художника и также такие знания.

0: Не у вас.
1: Да.
0: От папы достались, да?
1: Да, да, да. То есть я почему начала с этого, что не всегда дипломы образования соответствуют дарам. И когда у человека есть дар и есть возможности его реализовать, что произошло и в моей жизни, то он обязательно это сделает при определенных условиях, потому что у каждого человека есть свой путь.
0: Нелли, а вот расскажите, пожалуйста, вот вы с детства мечтали стать педагогом, глядя на родителей, или у вас это как-то была просто мечта, или вы решили продолжить их путь?
1: Ну, если говорить о мечтах о детстве, потому что обычно ребенок, когда вырастает, он о чем-то мечтает. Я очень много лет мечтала стать киоскером. Я когда видела, что сидит женщина в киоске, вокруг нее много журналов, литературы, мне так хотелось туда сесть. И когда я рассказывала папе о своей мечте, он на меня смотрел, улыбался и говорил: «Ну, посмотрим». Вот. На самом деле, вот, наверное, окружение именно вот литературой, книгами, это меня очень влекло, и, наверное, вот это такая была мечта, причем много лет, и все на меня смотрели, умилялись и молчали. Ну, думают, наверное, вырастет, посмотрим, кем она там станет. А вот мечта стать педагогом, она не совсем мечта, это, скорее всего, было волей Божьей. Вот. Почему? Потому что... Ну, пройдя вот путь именно вот от школы до окончания школы, я перенесла очень много интересных таких трансформаций от любви до ненависти и наоборот. То есть вначале я очень полюбила школу, полюбила первую учительницу. Кстати, она, наверное, первый мой человек в жизни, педагог, именно вот вне семьи, которая... Очень-очень мне помогла до сих пор лицо, манеры, голос у меня до сих пор вот в памяти остались.
0: Надо же, отпечаток такой.
1: Да, такой отпечаток. И вот Лариса Иосифовна ее звали. И вот от нее у меня такая любовь была, да, вот к школе, к учебе. Почему я говорю, все в личности. То есть я полюбила все, что она мне говорила, и все, что она мне преподавала. И вот после такой большой любви я попадаю в среднее звено, в 5-й класс. И встречаю там человека, который просто разрушил весь мой мир вот этой любви к учению. То есть это был учитель математики, которая, ну, практически сломала меня конкретно. То есть девочка такая отличница пришла, такая хочет учиться, и вдруг ей говорят, что она вообще ничего не понимает. У доски я начала очень теряться, я ощущала себя... полной просто глупой и не понимающей личностью, то есть вот абсолютно вот другой человек. И получилось даже так, что в каком-то классе, где-то в 6-м, наверное, или в 7-м, у меня после вот того, что вот успешно училась, у меня вдруг появляется двойка в четверти.
0: Да, я вас понимаю.
1: Да. Ну, представьте, да, для моих родителей и для меня это было нечто очень-очень болезненное, да. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что каждый человек, который встречается на нашем пути, это учитель. Это учитель, это не зависит от того, хорошо человек к тебе относится, плохо, каждый учитель. И вот эта женщина научила меня вот сейчас, даже в дальнейшем, смотреть на ребенка другими глазами, что мое отношение к ребенку может его сломать, может сделать из него просто никчемного человека и наоборот. Вот. Конечно, родители оказались мудрее, чем ситуация, и они поменяли учреждение. Но все равно после всего этого, вот того, что я эти годы переживала, у меня страх к предмету математика остался до сих пор.
0: Понятно. Вот. То есть вы поменяли школу?
1: Да, и все пошло как по маслу.
0: То есть там вы встретились с такими же учителями?
1: Да, это та же учительница математики, которая потом преподавала мне. Она очень удивлялась, что у меня были неудачи в этом предмете. Она говорила: «Ты все понимаешь». То есть...
0: Очень многое зависит.
1: Очень много зависит от атмосферы и от человека. Когда ты стоишь у доски, и у тебя просто страх убивает все, что в тебе есть. То есть все знания, все твои, абсолютно все твои навыки, умения, все теряется.
0: То есть это были ваши такие первые сложные трудности, которые вы преодолели такие, в жизни, которые помогли вам потом

0: перерасти в положительный опыт и знать, как работать с детьми. Ну, а скажите, пожалуйста, вы уже с детства были вот верующим там человеком? Семья как у вас вообще?
1: Ну, у нас в Армении есть церковь, христианская, апостольская церковь, да, первоапостольская. Моя

0: летом, когда мы собирались вместе, она нас брала, и там у нас есть такой город Эчмиадзин, это как называют маленький Иерусалим, вот, и там много церквей, древних церквей христианских, и она нас как бы водила на паломничество. И от одной церкви к другой, от одной к другой. Была жара, я очень хорошо помню, у бабушки всегда было что поесть в какой-то вот котомочке у нее. Вот мы отдыхали, пили водичку и шли дальше. То есть это вот я помню очень хорошо. И вот этот трепет именно вот к Богу, к тому, что христианство потерпело очень много разных испытаний, как эти, она все рассказывала, как эти церкви строились, как были они гонимы и так далее. И мне вот это вот впечатляло меня. И, кстати, я хочу сказать, что вот мы до сих пор все очень дружно привязаны друг к другу, вот все внуки моей бабушки. Вот, и я вижу, ну, мы уже взрослые люди, я вижу, какой это след оставил в жизни каждого из нас. То есть вот совесть, не навредить людям, ну, как бы такие вот определенные моменты все равно вот в каждой семье из наших вот родственников сохранились. То есть бабушка очень хорошо посеяла семена.
1: Вот этой вот любовью, да?
0: Да. Она очень совестливая была, очень трепетно относилась к чувствам человека, к Богу, к молитве. То есть вот это вот она вкладывала в нас.
1: То есть своим примером показала. А расскажите, как дальше вот сложилась в этом плане ваша судьба? Как вот вы пришли ко Христу и как вот ваше служение стало это преподавание?
0: Ну, на самом деле, я вот сколько я себя помню, вот именно то, что есть Бог, и что можно к Нему обратиться, то есть, опять же, благодаря бабушке это было, и что можно помолиться, можно уединиться, поплакать вместе с Ним, порадоваться, да, быть благодарным тому, что есть у тебя. То есть это вот тоже выживать и в скудости, и в изобилии. То есть вот это вот все было заложено где-то вот в детстве. А в церковь ходить я всегда ходила в церковь, даже в советские тогда времена. Бабушка всегда нас водила. И это был такой трепет, такое отношение вот именно к Богу, к Его дому. А когда я переехала в Россию, это уже дальше идет отдельная история, я начала искать церковь. Где, вот, как ее найти? И так как тут православные в основном, да, церкви, и город, в котором я живу, тоже православная церковь, я, естественно, куда я ринулась, да, сразу в православную церковь. И, ну, очень она отличается от апостольской, ну, я думаю, ну, это же христианская церковь, я же туда приду, и я же там же буду также благоговейно, ну, говорить и с Богом, и понимать Его. И моя соседка, она, узнав о моем желании, о моей любви к Богу, к церкви, она говорит: давай сделаем так. Ты попостишься, потом мы с тобой пойдем принимать причастие. Вот. А я вообще в первый раз, ну, принимала причастие вот именно в православной церкви, потому что оно очень отличается. Я так обрадовалась, думаю, да, конечно, я буду поститься, мы пойдем принимать причастие. Вот мы, значит, я готовилась к этому очень серьезно, меня вот соседка наша направляла, как это сделать и так далее. И вдруг наступил тот день, когда нам надо прийти в церковь. Я прихожу в церковь, захожу. Для меня все настолько, ну, не то что незнакомо, абсолютно вот, ну, абсолютно незнакомо. Я захожу туда, вот, и вижу, что идет народ. Первый раз я такое видела, к священнослужителю, значит, подходит, что-то он им шепчет, что-то они ему рассказывают, и, значит, потихоньку проходит к причастию. Ну, встала в ряд, иду, подхожу к священнику, он мне так говорит мне: крещена? Я говорю: да. Ну, в детстве при армянской церкви меня крестили. Я говорю: да. Назови имя своего, по-моему, вот, чтобы не ошибиться, ангела-хранителя, что ли, вот как бы при крещении, которое давали. Я на него смотрю, говорю: нет у меня такого имени. Он говорит: как? И знаете, он так вот даже рассердился чуть-чуть. Он говорит: как тебя зовут? Я говорю: Нелли. Нет такого имени. Тебе должны были дать другое имя. Ну и, в общем, он так тоже, я вспомнила своего учителя по математике.
1: То есть уже опыт был.
0: Как-то вот напряжение такое между нами А народ-то смотрит, потому что это все в открытую происходит. И он мне говорит: я не могу тебе грехи отпустить, ты должна креститься в православной

0: церкви. Вы представляете, что со мной произошло? То есть, как говорится, все направо, а ты идешь, значит, налево. Я на него смотрю, думаю, ну как? Я так готовилась, я христианка, я ему просто говорю об этом. Придешь в следующее воскресенье, мы тебя, значит, крестим в нашей церкви, потом... И, в общем, он рассказывает, а у меня гул, знаете, такой в голове стоит, и волнение, и страх, и стыд в то же время, да, потому что на тебя все смотрят. Я отхожу под купол, прям вот такой большой-большой был, очень хорошо помню это состояние свое, рыдаю, просто стою под этим куполом, рыдаю. И вот как будто из-под купола такой, знаете, внутренний голос или голос Бога: «Я тебе давно отпустил твои грехи, иди с миром». Вот, знаете, такой вот, и такой мир, так хорошо, как я выхожу, как елей, да, и такое очищение, ничего не нужно. Я ушла, как будто я вылетела оттуда, знаете, как полет такой был. Вот, и я ему тоже благодарна, потому что это было перенаправление. Вот. Ну, через определенное время, опять же, переживания, хочется все-таки быть с Богом. Стук в дверь. Я открываю дверь. Там стоит приятная молодая женщина с Библией в руках и говорит: «А вы не хотели бы изучать Библию?» Я сразу: «Да, я хочу». Вот так у меня начался путь именно вот к живому Богу, к Богу, который действительно открылся мне во многих своих гранях.
1: Нелли, расскажите, пожалуйста, вот как продолжался путь и как вот вы переехали в Россию? Тоже там наверняка были какие-то сложности. Как вы справились?
0: Ну, во-первых, мы пережили землетрясение. Это был 1988 год. У меня родилась дочка. Да. И ей было 20 дней, когда произошло это страшное землетрясение в Армении. И, конечно, мы попали в очень тупиковые ситуации, когда человек остается без крова, без абсолютно без теплой воды, без средств. Просто остается вот так вот остался и рад, что он жив. Вот. И это было тоже таким, знаете, уроком для всех нас. Во-первых, уроком обращения к Богу, потому что взмолились все. Искали Бога все. И радовались всему, вот жив и хорошо, вот, что тебя окружает. Есть на сегодня что-то поесть, там в гараже, на улице, ребенку 20 дней. Ну, как бы с современным взглядом, если на все на это посмотреть, это ужасные обстоятельства. Но если посмотреть глазами Бога, то это те обстоятельства, когда я сохранил тебе жизнь, живи дальше. Да? Вот. И мы начали бороться, жить дальше. Как жить дальше? Потеряли многие работу, потеряли многие кров. И в таких условиях это были очень суровые годы, нереально суровые годы для каждой семьи, не только для меня. Мы выживали, мы поддерживали друг друга, мы по вечерам читали Библию. Просто открывали. Детская Библия у меня была. Потом у меня родился второй сын в 90-м году. И я помню, что я с детьми, было холодно, не было отопления, не было электричества. Очень много всего было. Но у меня дети до сих пор помнят. Мам, помнишь, когда мы под одеялко залезали, зажигали свечку вечером и читали детскую Библию. Как-то вот чудом это происходило таким, знаете. Вот, как будто ты находишься под таким покровом,
1: Под куполом,
0: который не даст тебе погибнуть, не даст тебе упасть. Вот. И вот за эти годы, опять же, да, мы, и я, и дети, и все те, кто переживал эти годы, мы понимали только то, что все в руках Божьих. Все это накопительство, все эти квартиры шикарные, все ушло. Понимаете, все куда-то ушло. Оно, да, возрождалось, до сих пор возрождается, возобновлялось. Но ценности... Вот именно вот человеческие ценности, они приняли другой окрас, абсолютно другой окрас. Вот. И когда мы вырастили детей, уже дочке было 6 лет, надо было думать об образовании в таких условиях. То есть мы росли в таких условиях. Безработица, все, вот понимаете,
1: кризис.
0: Ну, Бог находил возможности помогать нам. Вот. Но кризис был вот на протяжении вот всех этих лет. Ну, представьте, 88-й год, и вот ей уже 6 лет, а все продолжается так.

0: И девочка моя пошла в первый класс, там отапливали класс, и пока вот это тепло распространится по классу, детки сидели в куртках, все холодно. На тот момент муж остался тоже без работы, все время что-то делал, искал, как и все, да, добывал.
1: Да, в то время.
0: Вот, и вот они решили с другом выехать в Россию, просто выехать, потому что и в моей семье, да, и в семье супруга образование было на первом месте, на, ну, как на первом, чтобы детям дать хорошее образование.
1: Ну да, вот. У вас ведь такой пример был.
0: Да, да, да, потому что у нас и у меня и свекровь была учителем русского языка и литературы, то есть такой вот у нас был тандем с ней, вот, и мы решили, хорошо, едем. Вот, выезжает супруг в Россию, получается так, что они тут устраиваются, и нас две семьи, до сих пор мы дружим очень, выезжают, дети у нас одного и того же возраста, выезжают в Россию жить. Вот, вот так мы приехали в Россию, так мы попали сюда.
1: Я с вами полностью согласна. Я понимаю, у меня мама тоже пережила землетрясение, и я знаю, что когда люди сталкиваются со смертью глаза в глаза, меняются полностью приоритеты и ценности в жизни. Начинаешь ценить жизнь и близких.
0: Да.
1: А скажите, как вот дети — это самое драгоценное, что у нас есть. Как вот вы вышли из этой ситуации в плане образования вот, для своих детей и с переездом?
0: Ну, вы знаете, все равно я считаю, что мы никогда сами не выходили из ситуации. Везде Бог вел своей невидимой рукой. И когда я сейчас оглядываюсь назад, вот у меня все время до сего места довел меня Господь. До сего места довел меня Господь. Вот эта красная линия, что Он сделал все, чтобы мы оказались здесь и сейчас, на этом месте. Что будет дальше, опять в Его руках. И получилось так, что мы, переезжая в Россию, опять ищем школу. Это был город Новомосковск, Тульская область. Девочка моя уже, ну, закончила там первый класс, кое-как мы это вот завершили этот год. Да. Сыночку 6 лет, и вдруг по знакомым ищут там все, незнакомый город, страна. У меня русское образование, то есть школу я закончила в Армении тоже, русскую, и институт у меня. То есть я русскоязычная.
1: А на кого вы учились?
0: Я училась в институте, я сначала поступила, опять же, про математику, да, поступила дошкольный педагог-психолог. Почему? Потому что там не было экзамена по математике.
1: Понятно.
0: Куда легче поступить, это был Ереванский педагогический университет. Вот, меня все, давай на учителя начальных классов, нет, там математика. Хотя я закончила школу с отличием.
1: Ну, этот пример, да, понимаю.
0: Ну, это тоже был путь, который мне нужно было пройти, это образование, да, потому что оно мне очень сейчас пригодилось. И вот мы нашли школу. Как потом оказалось, это была одна из лучших школ, наверное, лучшая школа города Новомосковска. Школа-сад, и такая, знаете, единственная в своем экземпляре. Она очень, очень прекрасная была. И через знакомых мы приходим в эту школу, я и моя подруга со своими детьми, ну, естественно, семьями, устраиваемся в эту школу, детей устраиваем в эту школу. Мы на тот момент не понимаем, что мы попали в одну из лучших школ. Вот, просто был директор этой школы, значит, ну, нашли знакомые, и как бы она нас приняла. Попадают наши дети в эту школу, школа-сад, школа полного дня. Вот сейчас это самый, знаете, такой конек школы-сады. А на тот момент это была единственная в области, может быть, даже где-то в Москве они были такие школы, но в Тульской области она была единственная. Вот, и мой ребенок попадает к одной из лучших учительниц вот, начальных классов. До сих пор, опять же, это стало потом моей наставницей Нина Яковлевна и директор. Директор Тамара Андреевна, которая меня многому научила. Отдаю я ребенка в школу, и через абсолютно, ну, как бы короткий промежуток времени мы узнаем, что там нужен воспитатель продленного дня. И я прибегаю туда к ней, говорю, знаете, у меня образование педагогическое, она так смотрит, диплом. Да вы что? Она так обрадовалась, сразу берет меня на работу. И сразу она начинает меня переучивать на учителя начальных классов. Просто сподвигает меня. Давай переквалифицируйся. Давай, ты сможешь. У меня такой страх нет.

0: Давай, ты сможешь. И вы знаете, я так благодарна этим людям, этим двум прекрасным педагогам и женщинам, которые вот так взяли меня и повели. 17 лет я с ними проработала, рука об руку, бок о бок. Мои дети выросли у них на глазах. Обе они были учителями. Одна была учителем моей дочери, вторая учителем моего сына. Угу. И вот эта система, которую они мне показали, система вне оценок, система комфорта ребенка в школе, система ребенок во главе, знаете, эта система просто вжилась в меня, и я ее веду дальше. Школу закрыли, к сожалению. Угу. Такие школы вызывают зависть, вызывают непонимание. Но выпускники этой школы, до сих пор мы с ними в тесных связях, очень успешные, очень замечательные дети. И у меня есть опыт, который показывает, что этот метод действует.
1: Дорогие друзья, я напоминаю вам о том, что у нас сегодня в гостях педагог, мама, бабушка и просто замечательный человек Нелли Пашинян. Нелли, вот мы дошли до такого пикового момента в вашей жизни, где уже прослеживается, что Бог просто вас великолепно, волшебным своим образом вел. Угу. Я так понимаю, что к этому моменту вы уже были, вот познакомились с Богом лично, да, угу. так скажем, слышали Его голос. Расскажите, как вот продолжалась дальше ваша педагогическая деятельность, как вообще складывались ваши отношения с детьми?
0: Я чуть раньше рассказала о том, что ко мне в дверь постучались.
1: Да, да.
0: Вот. И на тот момент тоже был кризис. Угу. Конечно, мы уже устроились, я уже работала, дети вырастали, это был ранний подростковый возраст, и было очень сложно в плане семейных угу. обстоятельств. Вот. Не буду вдаваться в подробности, но наступил еще один жесткий кризис в моей жизни. Когда любимая работа, когда замечательный коллектив, любимая церковь, куда я хожу, когда все складывалось, казалось бы, хорошо, опять мой мир рушится. Угу. Причем рушится так, что я опять теряюсь, и я опять не знаю, куда девать себя со своими переживаниями. Вот. И получилось так, что поддержка именно церкви, людей, которых я там знала, да, и до сих пор мы очень дружим, но московская община — это одна из моих, наверное, самая любимая община моя, как я всегда об этом говорю, вот. И плюс школа, любимая работа, но, естественно, я начала искать еще, чем, как поддержать как бы, детей, подрабатывать, потому что на учительскую зарплату поднимать детей сложно. И вот мои дети шли как раз к выпуску. Это, опять же, несколько лет продлевалось. Вот этот кризис очень долгий был. И просто один случай из жизни, как Бог все равно не отступал и вел. Обычный простой случай, но который оставил след такой яркий. У меня дочка заканчивала школу золотой медалью. И сразу скажу, что это не было целью, ни моей целью, никто ее не заставлял. Просто ребенок учился. Учился, хотел, вот, и шел. И к тому моменту она тоже очень была в близких отношениях с Богом. И один из наших наставников сказал ей: «Тома, ты знаешь, такие девочки, как ты, прославляют им имя Божье. Иди дальше». И вот она такая вся воодушевленная, она тоже проходила все эти испытания. Дома был кромешный ад, но мы выходили и шли каждый по своей стезе. И вот сидим как-то вечером, уже подходит к выпускному, все девочки готовятся, все что-то покупают, все. Она говорит: «Мам, у меня платья нет, а я так хочу». И она описывает платье, какое она хотела бы. Знаете, у меня внутри просто такое поднялось: ну почему, она же достойна, а мы не можем себе позволить, ну нет таких возможностей. Не буду, опять же, долго об этом рассказывать. Звонок. Моя знакомая, прекрасная женщина, звонит и говорит: «Слушай, у меня есть соседка, она вот спрашивала, нет ли у тебя девочек знакомых выпускниц, у нас дома просто платье висит, я бы отдала, пусть ребенок порадуется». Я говорю: «Приноси». И она приносит платье в таком

0: футляре открывается платье, цвет такой, какой хотела моя дочь, модель. Все, понимаете, вот полная комплектация. Мы так друг на друга посмотрели, а Тома говорит: мам, а ты знаешь, я об этом буду рассказывать всю жизнь. Это такой был опыт. Вопрос не в платье, вы же понимаете. Конечно. А вопрос в том, что Бог иногда делает такие подарки, о которых мы даже мечтать не смеем. Ну, помечтали и отложили. Вот. И вот эта вот жизненная линия, что Он всегда рядом, Он всегда с нами, Он всегда нас ведет. Мы, как бы, мои дети все это прослеживали, мы эти опыты, у нас очень много опытов, как Бог просто на подносе некоторые вещи просто приносил и отдавал, вот возьми. Но самое главное, вот и в моей рабочей деятельности, и в жизни моих детей, это, я всегда им говорила, вы знаете, не обижать Бога и людей, вот ценности, Бог и люди, а все остальное приложится. До сего места довел нас Господь, и дальше Он поведет. Вот, поэтому, когда люди опускают руки, когда говорят, что что-то не получается, чего-то у нас как-то не клеится, я всегда смотрю и говорю: все в руках Божьих. Он не даст испытаний выше сил. Он не даст вам, если у вас есть какая-то миссия, если у вас есть какая-то профессия, Он не даст вам отступить, если вы идете за Ним. И так происходит с каждым из нас. То есть если мы слушаем, если мы доверяем.
1: Да, доверяем Христу. А вот вы говорите про любовь, про вот это уважение, чувствуется, как вы говорите. Вот скажите, как вот вы смогли не только себя напитать, но и детям вложить вот эту вот любовь и уважение? Как вы смогли развить эти качества?
0: Ну, скорее всего, это, наверное, тоже, опять же, я получила от отца, от семьи, от бабушки, от мамы, ну, от всех, кто меня окружал. Вот. Вокруг меня всегда были очень замечательные люди. Вот. Поэтому вот эта подпитка, я даже недавно вспоминала опять папу, я понимаю, что у сильных и поддерживающих пап, у любящих пап вырастают сильные девочки. Когда ребенка наказывают, почему я сейчас именно работаю над этим, да, у меня сейчас очень интенсивно идет работа. Я создала проект, который именно для детей, семицветная педагогика, но он не только для детей. Он для детей, для родителей, для педагогов. В центре всего стоит Бог. И если не напитать ребенка в детстве вот той любовью, какую нам Бог показывает, да, любовь Бога к человеку, она же абсолютно безусловная. Ты мой.
1: Да.
0: И все. И этим все сказано. И только от человека зависит, да, вот он будет рядом со своим отцом или не будет. Но маленький ребенок, он еще совсем маленький, у него нет опыта вот именно вот выбирать. Поэтому его нужно напитать эту духовную ось. И эта подпитка идет и в семье, и в школе. И везде. И когда мы говорим о том, что каким он вырастет, мы не знаем, каким он вырастет, но мы знаем, что семена посеяны. Вот это самое важное, да, вот что я посею, да, а дальше не моя забота, дальше забота Бога. Вот именно об этом я говорю и своим детям, и своим подопечным. Я очень люблю свою работу. Очень люблю школу.
1: А расскажите, пожалуйста, поподробнее вот о школе, о вашей программе. Это интересно, потому что это очень большая редкость.
0: Да. Ну, опять же, чудесным образом Господь после Новомосковска переместил меня в Заокский, потому что это Он меня переместил. Вот. Закрывалась наша школа в Новомосковске, оставался год, и директриса моя вызвала меня и говорит: слушай, больше всего переживаю за тебя, у тебя же субботы. Куда ты пойдешь? И звонок опять. И мы вас приглашаем работать в Заокскую христианскую школу. Опять же, это был испытательный срок для меня. Выбор, ехать, не ехать. На тот момент дочка уже была замужем в том же Заокском. И, конечно, приоритет был, что да, ехать. Я приезжаю туда, в Заокскую христианскую школу. И понимаю, что действительно здесь другая немножко атмосфера, и здесь тоже нужно работать. И тут я задаю вопросы Богу: Господи, для чего ты меня сюда

0: привез. Расскажи, что мне делать? Потому что очень много, много вопросов к образованию, много вопросов вообще к методам. И Бог устроил встречу благодаря Изаукской школе тоже с академиком Шалва Александровичем Амонашвили. Это была встреча жизни, наверное, моей такая, знаете, кардинально поменяла всю мою педагогическую деятельность и мышление, и направление. И благодаря этой встрече, благодаря учебе, благодаря общению с этим замечательным человеком, я поняла, что педагогика имеет четвертую грань, духовную. И даже в школе надо говорить об этом, что без Бога никакой учитель, никакой родитель не справится. Вот Амонашвили мне просто... Я знала об этом, но оно как-то, знаете... Ну, я верующий человек, естественно, я понимаю. Но чтобы об этом говорить людям, чтобы об этом рассказывать педагогам, об этом четвертом измерении, да, как-то я думала, ну как я об этом... Я могу это делать с верой, но говорить о том, что действуйте именно так... Вот. И он дал мне крылья, дал мне смелость. Потом я написала свой проект «Семицветную педагогику», которая сейчас работает. Ну, скажем так, она такая еще маленькая, не оперившаяся, эта педагогика. Но Шалва Александрович благословил, ему очень понравилось. Я работаю с родителями, работаю с молодыми педагогами, которые создают свои школы. Есть уже такой опыт. Угу. И, конечно, постоянно работаю над собой.
1: Да, это очень важно.
0: Это нельзя отпускать, вот, потому что если ты не развиваешься, то ты и развивать не можешь.
1: Нелли, столько всего пережить и остаться таким человеком. Тем более вы такой новатор, вы открыли, да, свою программу, создали. Да. Расскажите немножечко, пожалуйста, о ней. Что это за программа?
0: На самом деле я ее не открывала. Почему? Потому что, опять же, повторю слова Шалва Александровича Амонашвили, он говорит, я тоже не открывал. Сама классическая педагогика, классика, она зиждется на великих педагогах, которые были на протяжении всей жизни человечества. Да? И классическая педагогика, она начинается со Христа. То есть Христос — это первый учитель, который учил как бы людей очень многим вещам. И гуманная педагогика Шалва Александровича Амонашвили, чем она меня привлекла? Что, если, например, взять только воспитание, да, есть три важных фактора, которые влияют на ребенка. Ну, это генетика, вот, это среда, спонтанная среда, то есть кто его окружает, телевизор, компьютер и так далее, и так далее. Вот. И, конечно же, это семья, школа, то есть это формирующая среда. И любой как бы педагог знает вот то, что есть такое вот три таких аспекта. А Шалва Александрович еще добавил четвертый духовность, что ребенок дан от Бога, а вы учителя света. И он все время спрашивал: а вы хотите быть учителем света? Приводил в пример Христа. Иисус — это учитель света. Не становитесь учителями, пока хорошо не подумаете. То есть он как бы, чем меня вот именно зацепила его педагогика? Это человек, который отказался от своей диссертации публично в советское время, прочитав Библию. И, конечно же, вот эта гуманная педагогика — это педагогика многогранности. И в центре нее стоит ребенок. Вокруг ребенка родители, данные ребенку, учителя, которые даются ребенку. И что я сделаю для того, чтобы миссия ребенка была в этом мире выполнена, чтобы не сломать этого ребенка. То есть вся гуманная педагогика, вот вся эта наука, она создана для того, чтобы мы созидали будущее, чтобы наше поколение, которое растет, вот которое сейчас перед нашими глазами, стало человеколюбимым, любивым, стало поколением, которое любит других и Бога. То есть не предмет мертвый, сухой приносим. Он даже говорит: не говорите, что я предметник. Это как обзывательство, вы учитель света. Учитель, несущий свет. А школа — это скалы, это лестница. Вот я ступенька, я учитель. Вот ребенок поднялся на мою ступеньку, дальше я его сподвиг, дальше он пошел. То есть школа — это ступенька, где ребенок поднимается от одного учителя света к другому. И в

0: конце концов, формируя вот такого ребенка, мы формируем общество. Но нужно работать со всеми, с учителями, с родителями и с ребенком. То есть я один в поле не воин.
1: Я благодарю вас, Нелли, за ваш опыт, которым вы поделились. Последний у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам помогает в жизни оставаться такой же успешной, такой же доброй женщиной, какой вы являетесь?
0: Ну, я сразу скажу, что я не настолько идеальна, как вы меня описываете. У меня есть свои недостатки, но мне помогает Бог и люди, которые меня окружают.
1: Спасибо большое, Нелли. Спасибо и вам, дорогие друзья, что смотрели и были с нами в гостях у телекомпании «Три ангела». Всего вам доброго. До свидания.

0: пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я хотел бы рассказать один опыт, который произошел однажды со мной, и он поразил меня, потому что позволил мне увидеть меня самого. Однажды, когда я работал за компьютером, и я увидел один ролик, который приглашал пройти тест на внимательность. И он мне привлек внимание, потому что на картинке была команда баскетболистов, там было 5 человек, у них был мяч в руках. И задание было следующее. Нужно было посчитать, сколько раз они передают мяч друг другу. Я долгое время занимался баскетболом, поэтому я понял, что меня здесь не обмануть, что этот тест я пройду. И я нажал на кнопку «Пуск», вот, и начал считать. Они передавали мяч друг другу. И я считал, они там делали разные финты, там что-то еще, но для меня это не было проблемой. И когда ролик закончился, я знал, что они передали мяч 8 раз. Вот. И когда голос за кадром спросил, сколько у вас получилось, какое число, количество передач, я так про себя сказал 8. Голос за кадром сказал, правильный ответ 8. И я с чувством глубокого удовлетворения подумал, ну еще бы, меня бы еще обманули. И тут голос за кадром, он задает следующий вопрос. Заметили ли вы человека в шкуре медведя, который ходил посреди игроков? И вот тут у меня была серьезная пауза. Я думал, какой человек, какая шкура медведя? И я поставил ролик еще раз, вот, и увидел, что в середине этого сюжета в кадр входит человек, одетый в шкуру медведя, и начинает ходить между этими людьми. Я просто был потрясен, потому что я его не видел. Я был увлечен настолько вот этими передачами мяча, сколько там они передавали, что я просто не заметил человека, который, не стесняясь, ходил между игроками, и я его не заметил. И вы знаете, мне кажется, у многих людей в жизни такое происходит. Мы идем по жизни, и нам кажется, что мы все видим. Все видим. В Священном Писании, в Библии, «Я человек верующий», там записаны такие слова о том, что ты думаешь, что ты зрячий, а по-настоящему ты слепой. И в Библии часто предлагается купить мазь для того, чтобы помазать глаза, чтобы прозреть. И я не понимал эти тексты, но сегодня я понимаю, что мы вроде бы здоровые, вроде бы зрячие,

Но такие элементарные вещи, которые происходят вокруг нас, они могут происходить в нашей семье, они могут происходить на моей работе. Мы их просто не замечаем. Как часто, когда ты едешь на машине зимой, стоит остановка, и там стоят люди, которые ждут автобуса. Я живу за городом, и поэтому вот эта остановка, она находится на краю города, и там стоят люди, они точно едут в моем направлении. Я точно знаю даже, куда они едут, примерно. И что стоит мне остановиться, открыть дверь свою и сказать: садитесь, я вас подвезу. По времени это ничего не стоит. По деньгам это ничего не стоит. Ты просто сделал добро человеку, но мы просто проезжаем мимо. Однажды я ехал и увидел человека, который стоял на трамвайных путях и перегородил дорогу другим автомобилем. И все машины его объезжали, бибикали, кто-то даже открывал окошко и что-то ему там говорил. Я подъехал к этому человеку и говорю: что у тебя случилось? Он говорит: у меня бензина нету, ты меня не дотащишь до ближайшей заправки. Я подцепил его, и мы доехали до заправки. Я помню этот момент, когда я его заправил. В общем-то, мне это ничего не стоило. Но он был настолько благодарен, потому что, наверное, наслушался уже за то время, пока он там стоял. Он достал деньги и говорит: на, возьми денежку. Ну, отблагодарить пытался меня. А я говорю: да не надо. Но он был настойчив, и закончилось это тем, что я бегал от него, он бегал за мной, и мы бегали вокруг машины. И у меня в машине сидела жена моя, она смеялась. Вот. Ну, такая казусная ситуация была, курьезная ситуация была. Мы сегодня нацелены на какие-то ценности в жизни, на богатство, может быть. Но мы забываем, что... Я вот сейчас нарушу правила русского языка. Богатство состоит из двух слов. Бог и адство. Вот богатство без Бога – это адство. И мы очень часто в жизни... являемся действительно слепыми. И когда к Иисусу приходили люди и просили Его помочь, Иисус спрашивал: а что ты хочешь? И однажды люди сказали: чтобы нам прозреть. Мне очень хочется, чтобы сегодня люди могли или захотели бы прозреть, увидеть этот мир, эту красоту, глубину этого мира, увидеть, что многие люди нуждаются в элементарной помощи и начать оказывать эту помощь.

0: Для меня молитва – это глубоко личное переживание, которое – это то, что открывает нашу душу Господу. И Библия, Писание – это богодухновенная книга. Ее нельзя просто читать, это не газета. Ее можно читать только с молитвой, открывая свою душу, молясь, чтобы он тебе открыл, чтобы его истина к тебе вошла. Это первое. Второе, на мой взгляд, ее нужно читать совместно. Один человек не может разобраться в том, что там написано. Это очень сложное слово, оно специально такое сложное. Поэтому для меня молитва – это открытие, открытие души, открытие моего разума к тому, чтобы Господь мне через эту книгу что-то сказал. Пожелание нам всем в том, чтобы здоровье, прежде всего, в это непростое время, большего доверия друг другу, доверия Господу, веры в Господа и объединения вокруг принципов Господа. Мы все грешники. Я сам первый грешник или там, последний, не знаю, какой-то. Но то, что нас, как верующих людей, должно объединять, это стремление жить по принципам Господа.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены, поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки?

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самое смелое и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим

Добро пожаловать на третий из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Есть ли бы любовь?» Троеточие. Сегодня мы постараемся поднять и осветить непростую тему. Вот ее формулировка – «Уважение в браке». Во время дискуссионного клуба оказалось, что тема вызвала большой интерес. Много было эмоций, много было обсуждений. Я надеюсь, что сегодня нам удастся, открывая Слово Божье, Священное Писание, подняться до библейского и, соответственно, Божьего осмысления этой темы. Но начинаем мы, как у нас повелось на этих вечерах, с поэзии. Наверняка вы помните эти строки еще со школьной скамьи, потому приглашаю процитировать вместе. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя, и вот наше слово ключевое, заставил, заставил, и лучше выдумать не мог». Речь идет именно о семье. Вот здесь Александр Сергеевич Пушкин в произведении «Евгений Онегин» рисует человека, который в действительности стал центром проявления уважения со стороны домочадцев. Правда? Подушки поправлять, лекарства подавать. Ну, что внутри в это время происходит, это уже другой вопрос. Так? Но вот именно таким образом многие ставят вопрос, они себя уважать заставляют. Заставляют, требуют к себе уважения в силу разных-разных заслуг. И каждый, естественно, в своем послужном списке может указать достаточно оснований, которые ему кажутся солидными и достаточными для того, чтобы его уважать. Многие именно так смотрят на вопрос уважения, требуют оного к себе. Вопрос. Какой вот из этих двух мужчин, на ваш взгляд, уважительнее выглядит? Вот внешность кого более уважительна? Какой человек более уважаемый? Вот тот, который слева или справа, который без

бороды или с бородой? Так, ну вот я теперь прочитаю вам, что было подписано под этой иллюстрацией. Если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, делаем паузу, какой подбородок считается волевым подбородком? Который чуть-чуть, вот видите, у этого товарища он так как-то вот туда, как говорится, вот эти нижние зубы, нижняя челюсть, она находится за линией верхней челюсти. А вот уважительный такой вот силы воли подбородок, он такой массивненький, да? Так вот, если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, его можно скрыть соответствующей бородой и тем самым внушить уважение бритым. То есть вот здесь у него борода, видите, как вперед, совершенно другой мужчина. Вот этот явно уважительный человек. То есть он и других, скорее всего, уважает, и к себе, ну, вне всякого сомнения, требует уважения. Рассказывает историю о том, как однажды вот мужчины собрались, как то бывает, да, после работы или после трудовой недели, на выходных встретились, и вот рассказывают друг другу, как у них идет семейная жизнь и прочее. Один говорит: а вот моя жена меня уважает. Вы знаете, что иногда в таких компаниях вопрос уважения, он очень остро стоит, да? Вот. Ты меня уважаешь? Так вот, его жена уважает, и он всем доказывает. И они спрашивают: а как ты этого добился? И он отвечает: а что, бил и добился. То есть почему-то многие люди как-то вот так вот интуитивно чувствуют, что они уважения достойны, и они его добиваются разными путями. И вот есть на эту тему уже в контексте взаимоотношений между мужьями и женами стихотворение современного автора Светланы Шатановской, 2013 год, которая пишет так: «Костюм и галстук – это не причина, чтобы гордо называть себя мужчина. Достойным быть, увы, совсем непросто. Не важен здесь ни опыт и ни возраст. Секрет один у этого почина – как к женщине относится мужчина. В простом и благородном слове есть величие, уважение и честь. Ценнее, выше в мире нету чина. Из женских уст услышать: ты мужчина». Многое можно было бы сказать по мотивам этого стихотворения. И об ожиданиях уважения, и о том, какой мужчина настоящий, какой нет. И много иных существует мнений в народе и у поэтов, и вот в жизни, которую мы проживаем. Расскажу интересную историю. Однажды, рассказывают, вот случилось так, что и вертолет, который должен был доставить людей в определенное место, нужно было спускаться именно вот по толстой веревке, так упрощаясь, скажем, так, по канату. Невозможно было подлететь так, чтобы, как говорится, по-человечески, вот, вот так ножками, по трапу, по ступенечкам сойти. И на борту вертолета было 10 мужчин и одна женщина. Но вот беда. Беда была в том, что этот трос был недостаточно крепкий, чтобы выдержать 11 человек. Он мог выдержать только 10 человек. И вот когда они все повисли, и когда стало очевидно, что он вот-вот уже скоро порвется, потому что трещит вовсю, и когда встал вопрос, кто же должен прыгать, а прыгнуть значит пожертвовать собой ради спасения остальных 10, заговорила женщина. Она говорит: вы знаете, мужчины, женщина привыкла, что ей нужно постоянно идти на жертву. Вот она ваших детей носит 9 месяцев в чреве. Вот проходит через этот весь дискомфорт и страдания, и болезни. Потом вот этот ужас, как говорится, самих родов. А потом не успела оправиться, начинаются бессонные ночи. И вот женщина потом вам и кушать готовит, и вас обстирывает, и в доме убирает.

уборку осуществляет и за детей в ответе, и еще и на работу потом идет, деньги зарабатывает, и так далее, и так далее. Женщина по природе – существо жертвенное. Я готова прыгать, чтобы, пожертвовав собою, вам дать возможность жить. Мужчины, выслушав эту речь, настолько наполнились уважением к женщине, что стали бурно аплодировать. И что было дальше, вы сами догадались. Как уважать? За что?

уважать. Вот об этом наш разговор сегодня, в особенности в контексте семейных отношений. Первый вопрос сегодня. Зададим Священному Писанию. Почему людям хочется, чтобы их уважали? Откуда такая мысль? Откуда такие желания? Вот считается, что в психологическом отношении, в контексте человеческих отношений, это одно из самых важных ожиданий. Это одна из самых важных потребностей. То есть, чтобы тебя уважали. Откуда эта потребность? Священное Писание, рассказывая нам о появлении человеческих существ, в самом начале, в книге «Бытие», в первой главе, в стихах 26 и 27 повествует следующее. «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Когда появились на земле Адам и Ева, они были созданы, говорит Священное Писание, по образу Божию, и, дочитав до 5 главы книги Бытия, мы узнаем, по подобию Божию. То есть появились богоподобные существа. Отцом человеческого рода является сам Бог, владыка всей вселенной, тот, кто принимает постоянное поклонение и восхваление от всех представителей бескрайней вселенной, тот, в присутствии которого постоянно восхваление звучит, тот, кто уважаем всеми во всей вселенной, кроме некоторых представителей одной маленькой планеты по имени Земля. Но когда вот это произошло, когда Бог творил Адама и Еву, коль скоро у нас в определенном смысле ДНК Божье, коль скоро мы от Бога произошли, не от низших форм жизни, а от самой высокой формы жизни, возможной во Вселенной, то потому-то мы и ожидаем, что как к детям Небесного Отца мы имеем право ожидать к себе уважения. Говоря о богословской, об исторической, о библейской причине того, почему людям хочется, чтобы их уважали, мы находим, что в этом есть так называемая онтологическая причина, то есть уходящая в конституцию того, как мы устроены, в саму природу человека, в саму антропологию. Мы от Бога родом, Он уважаем. И потому человек, сотворенный по образу и подобию Божию, ожидает, что к нему будут относиться с уважением. Вот в этом контексте, таким образом, ожидать уважения к себе – это естественно. Это Бог в нас заложил. Он нас такими сделал. И вот если это базовая потребность, смотрите ли вы на Библию, смотрите ли вы на исследования современной психологии, если это базовая потребность чувствовать себя оцененным по достоинству, чувствовать себя любимым, чувствовать себя уважаемым, если она не реализуется, то тогда наступают проблемы во взаимоотношениях. Хочу рассказать вам об исследовании, которое на протяжении многих десятилетий проводил исследователь, ученый по имени доктор Джон Готман в Университете Вашингтона. Он известен тем среди психологов, что с точностью более 90% предсказывает, какие семейные пары разведутся. Вот что он делает. Он приглашает к себе молодоженов, тех, кто прожил уже какое-то время друг с другом, может быть, 2-3 года или больше, это не принципиально, но которые еще вместе и которые, естественно, не о разводе, ни о каких-то даже проблемах еще серьезных во взаимоотношениях и не помышляют, и не знают. У них все нормально. И вот он их приглашает к себе и
дает им

задание пообщаться на какую-то тему. То есть вот он предлагает им вопросы для обсуждения, и они думают, что они проходят какой-то тест, вот, отвечают на эти вопросы. И задача именно в том, чтобы вот общаться друг с другом, делиться своим мнением, обмениваться информацией и так далее. То есть они сидят в комнате и беседуют. А он в это время их снимает. Он в это время их снимает. И вот так вот они проводят в общении, может быть, минут 45, час и так далее. И затем происходит анализ этих записей. Он, естественно, им не сообщает о своем мнении. Но он для себя, для своих сотрудников, для своих помощников, студентов и так далее, он делает предсказание. Вот эта пара разведется, а эта останется вместе. И в более чем 90% случаев он оказывается прав. Как? Как? По общению между двумя можно увидеть, что они находятся на тропе развода. Вот что оказалось в результате этих многолетних, фактически десятилетних, десятилетиями проводимых исследований. Доктор выяснил 4 главных фактора в поведении тех, кто находится в супружестве, которые определяют более всего неминуемый развод. То есть неминуемый, значит, если ничего в их взаимоотношениях не поменяется. Вот эти 4 фактора. Первое. Критика личности супруга. Критика личности супруга. Ну, например, конечно же, говорит муж, а с твоей трусостью я бы туда и не совался. Вот пример. Или же она ему говорит, ну да, с твоим-то образованием куда нам? Так? Или еще хуже того, он говорит, хорошо, что я в доме сделал проем дверной пошире. Так, критика личности, внешности, характера, привычек, образования и так далее. То есть вот эти вот личностные нападки, иногда они завуалированные, иногда они вот в такой саркастической манере подаются. Иногда, как говорится, кто попроще, так и прямо в лоб. Но вот этот вот факт остается. Критика личности супруга. Дальше. Второй фактор – неуважение к супругу. Неуважение. Следующая степень – презрение, но это все вот одного характера. То есть с позиции превосходства. Типа, вот, ну, я-то, конечно же, лучше разбираюсь в этом вопросе. Или кто бы говорил, да? У нас много в русском языке вот подобных фраз и выражений. То есть когда демонстрируется неуважение – вот если вы помните, когда мы встречались с вами в контексте изучения другой темы, мы вспоминали пример Самсона. И вот его жена уже во время брачного пира, который длился 7 дней, вот она его вопрошает, просит, скажи мне, какая отгадка на загадку, которую ты загадал, да, сынам народа моего? Он говорит, отцу своему и матери своей я не разгадал, и тебе ли разгадаю? Вот это классическая демонстрация неуважения. Неуважение губит взаимоотношения. Это был второй фактор. Третий – оборонительность. Оборонительность. Ну, что имеется в виду? Когда, вот, ну, допустим, жена что-то произносит, такой вроде бы вот, ну, общего характера, а муж подозревает, что она о нем сейчас говорит. Ну, вот, к примеру, значит, она, допустим, сообщает о том, что сосед устроился на более высокооплачиваемую работу. И он тут же, а что, моей зарплаты тебе недостаточно? То есть, если вот это вот присутствует, если он чувствует угрозу вот в ее словах, если есть этот вот фактор, эта реакция оборонительности, то есть вот он или она всегда защищается, вот это признак того, что они идут путем, ведущим к разводу. Третий фактор – оборонительность. И четвертый – эмоциональная удаленность. А, ты куда, дорогой? Да ухожу. Вот. То есть общение вроде бы и есть, вроде бы и вместе, вроде бы что-то и обсуждают, но нет вот этого раскрытия чувств, эмоций, нет вот этого глубинного общения. То есть общение происходит на уровне одиночной реплики или, может быть, какой-то такой формальный.

разговор, но никак не дальше. Нет чувств, эмоций, нет вот обсуждения реального, нет раскрытия друг перед другом, эмоциональная удаленность. Вот, ну, как говорится, такой негативный и, может быть, крайний способ выражения этого состояния – это бойкотирование. Вот, молчание там и так далее. То есть, когда один что-то пытается сказать, сделать, как-то раскрыться, как-то вложить в взаимоотношения, а другой вот так вот просто устраняется. Вот эти четыре фактора, повторим, критика личности супруга, неуважение, оборонительность, эмоциональная удаленность, они, вот если они присутствуют во взаимоотношениях, а все это связано с базовым понятием уважения, воспринятия ценности личности. Значит, к сожалению, коль скоро базовая потребность в уважении не удовлетворяется, к сожалению, эта пара в подавляющем большинстве случаев разведется. И поэтому, коль скоро это настолько важно, и в Священном Писании отражено, и в современных исследованиях психологов отражено, мы должны задать вопрос, как же в контексте супружества, взаимоотношений мужа и жены, вести себя и демонстрировать определенную форму уважения так, чтобы она стала прочным залогом счастливой семьи. У нас есть в Священном Писании несколько императивов, несколько повелений, но вначале я хочу познакомить вас с одним термином, который есть в Священном Писании. Где-нибудь вы встречали вот такое повеление? Уважайте друг друга в Библии. Есть? Уважайте друг друга. Вряд ли. Потому что язык претерпевает метаморфозы со временем. Когда в 1876 году синодальный перевод был подготовлен, говорили на Руси по-другому. И потому у нас не очень много вот слов с такой корневой основой есть в синодальном переводе. Но, тем не менее, в качестве иллюстрации для начала давайте прочитаем из книги «Деяния апостолов», 5 главы, 34 стих. Деяния 5:34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Итак, Гамалиил был уважаемый. И вот здесь в подлиннике используется термин, который звучит по-гречески так – «тимиос», уважаемый «тимиос». И вот когда мы узнаем это, у нас появляется ключик. Мы можем посмотреть, как вот это слово, оно используется в разных формах, в оригинале, в подлиннике, и как оно переводится в разных местах Священного Писания, зная, что передает оно вот эту базовую идею уважения. И вот тогда мы найдем много заповедей, много наставлений Священного Писания, которые именно так и сформулированы. Уважайте друг друга, но облечены в чуть иную словесную форму. Посмотрим на некоторые из них. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 17 стих говорит. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот самое начало этого стиха. «Всех почитайте». Это заповедь. Это повеление, это императив. И в подлиннике здесь используется глагол «тимао». «Тимао», то есть «всех почитайте», говоря современным языком, «всех уважайте». Итак, кого надо уважать? Всех. Так написано? Всех уважайте. Это очень сильные слова, правда? Всех уважайте. Вы имеете в виду и моего мужа тоже? Да, дорогая, и вашего мужа, что и тещу уважать, да, и тещу, всех уважайте, вне зависимости от контекста. И мы сейчас поймем, почему. Почему? Давайте еще один императив. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте».
Вы знаете, мне приходилось вот за годы своего служения встречать

такую версию этого стиха. Говорят, тут одно маленькое слово пропущено. Вот. Якобы читать нужно так. «О почтительности друг друга предупреждайте». То есть «предупреждаю, пожалуйста, обращайтесь со мною почтительно». «О почтительности предупреждайте». Да? Вот с этим можно почтительно, с этим можно не почтительно. Что значит «предупреждайте»? Предупреждайте, проявляйте первым. В действительности, посмотрите и послушайте, как современный перевод звучит. Перевод «Живой поток» говорит «опережайте». Опережайте друг друга в демонстрации почтительности, в демонстрации уважения. Один из англоязычных переводов говорит «опережайте» или же «обгоняйте друг друга в демонстрации уважения». Итак, это императив, это конкретная заповедь, и она пока касалась вот всех людей, да, безотносительно к полу, безотносительно вот к степени родства. Всех уважайте, в почтительности друг друга опережайте. Ну, а теперь чуть-чуть предметнее касательно взаимоотношений в семье. Вот что в отношении жен сказано. Послание в Ефес, 5 глава, 33 стих. Ефесянам, 5 глава, 33 стих. Он многим мужьям знаком. Вот прочитаем. Вначале по синодальному переводу. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот эта степень почтения высокая, да? Пусть боится своего мужа. Что это означает? Что означает? Вот как предлагает нам современный перевод российского библейского общества. Пусть что? Пусть почитает мужа своего. Или современный перевод под редакцией Кулакова говорит «почитать своего мужа». Итак, не только по отношению ко всем людям в принципе, но и в частности, что касается взаимоотношений в браке, Священное Писание содержит повеление «уважайте, почитайте». А есть ли подобное в отношении мужей? То есть, что мужья должны тоже жен своих почитать, жен своих уважать? Конечно же, есть. Мужьям сказано так. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им, что? Честь. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот это слово «честь» в подлиннике – это тоже самое слово «тиме» – честь. То есть, оказывая им уважение. У нас есть императив «всех почитайте, опережайте друг друга в демонстрации уважения». Женам конкретно сказано, пусть почитает мужа, и мужьям говорится, оказывайте женам честь. Это Божьи заповеди, потому здесь библейская позиция, точка зрения Творца абсолютно ясна. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части этой беседы.

Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

«Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

0: Здравствуйте. Почему потребность реализовать себя сегодня так актуальна? И почему, несмотря на обилие возможностей, реализовать себя сегодня так трудно? Сегодня мы говорим о самореализации. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада снова видеть вас
1: у
0: нас в студии. Спасибо. Айгуль, я вот думаю о том, что, например, лет 100-200 назад у человека не стоял вопрос в жизни о самореализации. Вот родился ты в семье ремесленника, например, да? Человек, который каким-то ремеслом зарабатывает себе на жизнь. И, естественно, ты перенимаешь ремесло своего отца, а он его перенял у своего деда, ты продолжаешь семейное дело и не думаешь, какие возможности еще в жизни я не использовал, где же мне еще себя реализовать. И родилась ты женщиной, ты занимаешься домом и детьми. Все. А сейчас очень много возможностей жизнь нам предоставляет.
1: Есть такое. Я думаю, что, скорее всего, потребность в том, чтобы идти своим путем, была всегда. Просто обстоятельства, в которых находился человек, они были раньше гораздо более жесткие. То есть сейчас больше свободы, больше возможностей в том плане, что можно идти поперек традиционных каких-то представлений внутри семейных, но в то же время, я думаю, что и тогда, и сейчас были люди, которые шли не тем путем, который видели для них их родные и их семьи. И в книгах там 200-300 лет назад мы читаем о таких людях, как о каких-то там особенных, которые чего-то добились, и сейчас они есть. То есть огромное количество людей, для которых расписана эта история. Родился в садик, школа, вуз, работа, женитьба, дети, пенсия, все. Ну, и многие люди до сих пор живут в такой парадигме, но просто... Информационная среда, она все-таки отображает больше всего тех людей и те личности, чья жизнь отличается. И так как сегодня информации очень много, я думаю, мы просто чаще видим таких людей вот где-то вот в поле нашего зрения.
0: Угу. Ну, я, кстати, подумала вот сейчас о том, что почему-то, ну, у меня, например, вот в представлении самореализация связана именно с тем, что ты отвергаешь тот путь, который, например, прочили тебе родители, и идешь каким-то своим путем. Что ты, например, вот учился на врача, и в какой-то момент, о, а я хочу стать журналистом или следователем, или вообще хочу открыть какой-то свой бизнес, заниматься там коучингом. То есть совсем не то, что ты изначально, может быть, себе выбирал. А ведь самореализация, это, наверное, может быть, ты и выбрал этот путь еще со школы, и ты одним этим путем идешь и в нем себя реализуешь. И ты ни с кем не борешься, и никакой парадигмы ты не меняешь. Может быть, у тебя все в династии были врачами, и ты врач. И как бы и вот она, твоя самореализация. Тоже?
1: Ну, я думаю, что да. Просто мы же живем в мире, где информация пытается задеть наши эмоции. А эмоции чаще

0: чаще всего цепляются, когда есть резкие переходы, неожиданные повороты сюжета, резкие взлеты и падения. И зачастую, если мы возьмем, например, медиа-среду, о ком снимаются фильмы? О тех, кто что-то неожиданное в жизни сделал. И если же мы читаем там какие-нибудь истории или смотрим фильмы о какой-то династической породе, то там все равно пытаются режиссеры включить какой-то неожиданный поворот, который зацепит наше внимание. Поэтому, я думаю, самореализация — это не то, что резко в жизни что-то меняешь и делаешь что-то новое, а это про то, что ты понимаешь свой потенциал. И в какой-то мере мне нравится в контексте слова самореализация слово предназначение. Когда ты понимаешь, что у тебя есть какой-то особенный путь, который дан тебе Богом, и внутри которого ты можешь по максимуму осуществить тот план, который Бог задумал о тебе.
1: Угу. А как это понять? Как понять, какое у меня предназначение, и начать себя реализовывать? Потому что, ну, как бы это ни звучало просто, многим людям тяжело это сделать. Они ищут себя там вплоть чуть ли не до 45 лет, ищут, меняют роду деятельности, получают одно образование, другое, курсы, совершенно в разных областях проходят, и так до сих пор не могут найти себя. Им уже вот на пенсию, например, через 10 лет, они все еще до конца себя как будто бы не нашли.
0: Я думаю, что в первую очередь нужно откинуть какие-то внешние идеи о том, что такое предназначение. Потому что для многих слово «предназначение» — это, знаете, такая ассоциация, что я буду какой-то пассиональной личностью, которая произведет глобальные перемены в мире. И где-то в поисках этой идеи многие люди отходят от того изначального плана, который у них был, и, возможно, в нем они могли бы как раз реализоваться. Потому что помимо каких-то там, я не знаю, революционеров, крутых бизнесменов, должны быть люди, которые с удовольствием занимаются своей простой бытовой работой, занимаются ремеслом, занимаются домом, занимаются детьми, занимаются какими-то простыми вещами, и благодаря этому мир становится гармоничнее. Если мы как-то сравним, да, так или иначе, принцип Паретто, это принцип разделения 80 на 20, во многих сферах жизни действует. И вот если мы применим этот принцип в отношении вот какого-то социального круга, то 80% людей, они не должны быть теми, кто меняет мир и рушит устои. Они должны быть те, кто на своем месте, чувствуя сами себя комфортно, помогают чувствовать комфортно другим. И 20% людей, которые куда-то толкают, к чему-то новому ведут, создают какие-то инновации, реализуют какой-то нестандартный путь своей жизни и таким образом что-то меняют. И поэтому вопрос, вот если ты, будучи, я не знаю, ремесленником, вдруг внезапно захотел стать организатором какой-то крупной компании, которая перевернет мир инноваций, то надо задуматься, эта мысль к тебе пришла, потому что у тебя действительно есть это в потенциале, или потому что ты поддался вот этой какой-то истерии медийной, где всем говорят про успешный успех.
1: Ну вот, кстати, я тоже, ну, я думаю, мы все, да, не секрет ни для кого это, что сейчас происходит в интернете. Кругом, простите, психологи, кругом коучи, кругом люди, которые открывают свои школы, наставляют людей, помогают им найти себя, опять же, да, и, простите, рубят деньги хорошие, да. И вот я на это смотрю и думаю... Так, а вот почему я, ну как и тут, почему ты до сих пор работаешь в найме, да, звучит голос. Ты же можешь зарабатывать больше, все больше и больше. Открыть какую-то свою там школу, какое-то свое дело. Ты просто думай, в чем ты можешь монетизироваться. И здесь как бы мы, раскрыв глаза широко и разинув рот, начинаем действительно истерично думать, а в чем я могу еще монетизироваться, в чем я не до конца еще преуспела. И вот это действительно очень сильно влияет, и мне кажется, оно, вот эти призывы, они мешают нам найти себя настоящего. Мне так кажется.
0: Помимо того, что они мешают нам найти себя настоящего, на самом деле там такая картинка очень иллюзорная. То есть люди, которые призывают выходить из найма и зарабатывать большие деньги, просто применив их какие-то простые методы, на самом деле создают картинку успешных и богатых, потому что на картинку успешных и богатых идут те,

0: кто хотят такой же жизни, но у которых нет такой возможности. То есть я по себе знаю, что мир инфобизнеса зачастую он во многом очень несоответствующий действительности. Те же самые... Ну, мы же понимаем, что современное медиапространство, оно построено на картинке. И очень важно, чтобы эта картинка была максимально дорогая и красивая для того, чтобы привлечь внимание. И, к сожалению, вот внимание привлекается на самых простых вещах. Это какая-то яркость, это какая-то резкость, это какая-то эмоциональность. А там за картинкой не все так радужно. То есть все, что обещают, что если вы просто уйдете из найма, примените мои там 5 методов и выйдете в доход в 100 тысяч за 2 недели, ну, естественно, это не всегда так работает.
1: Ну, мне кажется, оно, может быть, так и работает, но только не со всеми.
0: 100%.
1: Вот, может быть, у меня нет таких способностей, да, потому что действительно работать... Опять, ну, раз уж мы как бы коснулись этой темы, немножко продолжу. Как бы работать не в найме, а работать на себя, это тоже не знать покоя ни днем, и ночью. Когда ты работаешь в найме, ты спокоен, за тебя все делает, ну, как бы, ты в системе. А быть вне системы, это значит создать самому для себя подушку безопасности. Вот. Но перейдем к, к самореализации. Вот как мне понять, что я должен делать? И как понять, куда мне не надо идти? Потому что там я, ну, потерплю поражение.
0: Вот когда мы начинаем говорить о том, как понять, куда двигаться, очень важно отсечь все внешние раздражители, которые формируют у тебя некую идею, там, я не знаю, успешного успеха, правильного пути, традиционных каких-то действий. Потому что для того, чтобы самореализоваться, нужно хорошо понять себя. То есть нужно сконцентрироваться на том внутреннем состоянии, то есть хорошо понять свои приоритеты, свои ценности, хорошо разобраться со своими эмоциями, хорошо понять, насколько я умею работать со своим мышлением, чтобы прийти к тем результатам, которые для меня важны. И убрать из слова «важность» некие какие-то материальные ценности, а сформулировать понимание духовных ценностей. Потому что вы понимаете, что я наблюдаю за историями успеха людей и понимаю, что они делают свою работу не ради того, чтобы заработать много, не ради того, чтобы, знаете, отдыхать 24/7. Потому что многие же думают, я уйду из найма, и у меня будет куча свободного времени, но это же не так. Или я уйду из найма и смогу сразу заработать много денег, и это тоже не так. И когда люди с этой реальностью сталкиваются, потом оказывается, что у них не хватает сил для того, чтобы тот план, который у них был в голове, осуществить. Потому что ценности не в свободном времени, не в деньгах. Ценности заключаются в том, чтобы дать этому миру нечто, что можешь дать только ты, нечто уникальное. Это может быть какая-то идея, это может быть какая-то ценность, это может быть какая-то демонстрация чего-то особенного, уникального. И здесь, наверное, мы в какой-то духовный план переходим, потому что я уверена, что Бог каждого из нас создал уникальным. И это и задача нашей жизни — эту уникальность реализовать, стать отражением какого-то элемента характера Бога. Бог, он очень многообразен, он очень велик, и когда мы с ним сотрудничаем в этом плане, нам легче понимать, не быть привязанными к внешним вещам, а быть такими цельными, направленными, ясными.
1: Ну вот на первый взгляд может казаться, что самореализация — это про эгоизм, и это про выпячивание себя, про демонстрацию именно себя. А вот вы говорите, что это в первую очередь, это очень интересная, красивая мысль, да, так скажем, что не, целью не должно быть зарабатывание денег, да, большого количества денег, а именно применение своих способностей для этого мира. Можно сказать, в какой-то степени служение миру, хотя мы за это и получаем деньги, но тем не менее мы отдаем именно лучшую часть себя, мы отдаем ведь лучшую часть своего времени работе, лучшую часть своего времени и своего возраста, самый свой цветущий возраст, полный силы здоровья мы отдаем работе. И хоть мы за это получаем деньги, но в то же время мы и служим людям.
0: Вот я думаю, что если мы сравним представителей

0: так называемой там какой-то элиты, то обратим внимание, что разные люди вызывают разную реакцию. И те люди, которые действительно добились славы ради того, чтобы выпячивать себя, вот вы знаете, может быть, я, конечно, не права, здесь будет какое-то мое субъективное суждение, но просто слава и деньги, они ведь счастья не приносят. И просто слава и деньги, они не делают человека каким-то самореализованным. Они делают его медийно реализованным. А самореализация – это про что-то другое. И вот есть другая категория людей, которые также добились успеха, но при этом в них чувствуется какая-то цельность, у них выработалась какая-то система ценностей, которую они в жизни реализуют и транслируют. И этим самым они, получается, являются некими маяками для всех остальных. Но тут я хотела бы переключиться на следующий момент, что самореализация – это не обязательно про медийность, славу и богатство. Самореализация – это про то, чтобы быть на своем месте, заниматься тем, что действительно доставляет тебе удовольствие, и то, во что ты вкладываешь ровно столько, сколько ты можешь, ни больше, ни меньше. Потому что когда мы вкладываемся слишком много, мы истощаемся и теряем себя. Когда мы чуть-чуть не додаем, когда мы потакаем своей лени, когда мы потакаем каким-то своим слабостям, мы тоже остаемся неудовлетворенными. Поэтому это уникальное сочетание баланса брать-давать, это уникальное сочетание понимания своей ценности и способности ее реализовать в моменте, и это уникальное состояние твоей собственной важности. Вот здесь и сейчас, в этом мире, в этом моменте, в этих условиях, в которых ты находишься.
1: А что бы вы посоветовали, последний вопрос, человеку, который говорит, вот я и здесь себя попробовал, и здесь, и это мне нравилось, и это мне нравилось, и я запутался, я не знаю, что мне теперь нужно, или мне дальше идти что-то искать, выбирать, или на чем-то остановиться из пройденного?
0: Это зависит от объема личности, потому что бывает, что человеку достаточно сил, чтобы попробовать и там себя. Но есть идея, что для того, чтобы достичь высоких результатов, надо на чем-то сконцентрироваться. Но это не всегда так. Да, кому-то надо выбирать. И тут, знаете, есть еще такая ошибка мышления, которая очень сильно влияет на страх выбора. Нам кажется, что есть правильное решение и неправильное. А на самом деле такого нет. Правильно или неправильно – это вообще, знаете, категория такой дуалистичности, тогда как наш мир, он очень многообразен. Ты можешь выбрать любое решение, и там ты столкнешься и с трудностями, и с благословениями. И вопрос только в том, на чем ты будешь концентрироваться. И зачастую люди, которые боятся ошибиться, к сожалению, они вот концентрируются на негативе, выбирая что-то одно. И самосбывающееся пророчество, так как в жизни реализуется, что они говорят, ну вот я остался у разбитого корыта, потому что не сделал неправильный выбор. Тогда как, возможно, можно было бы сконцентрироваться на каких-то мелких деталях, которые будут для него свидетельством того, что он на верном пути, и это станет для него мотивацией добиться лучших результатов. Поэтому если человек находится в вопросе выбора, то попробуй все и сразу. И в процессе ты поймешь, что станет для тебя важнее. Либо выбери что-то одно и посвяти себя этому целиком и полностью.
1: Понятно. Очень вообще тема, конечно, интересная. Сейчас весьма актуальная. Поэтому я думаю, очень хорошо, что мы поговорили кратко. Ну, в общем-то, дали понять нашим зрителям, в каком направлении действовать.
0: Спасибо вам за ваши вопросы.
1: Спасибо вам за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей сегодняшней встречи – «Тайна происхождения исполинов» и книга Еноха. В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александров, сразу я хочу задать вам вопрос. Скажите, вот в прошлых наших встречах мы говорили одновременно о простоте книги, Библии, Священного Писания, что для ребенка понятно, для взрослого человека. В то же время есть сложности некоторые в тексте. Есть даже, бы сказать, загадки, которые иногда сложны в понимании. Неужели вот в свое время те богодухновенные авторы, может быть, могли бы как-то яснее излагать свои мысли, чтобы не возникало вот много каких-то точек зрения, позиций, которые сегодня разные, ну, люди претендуют, что вот у них правильная эта точка зрения, и говорят, что вот это правильность и истинность. Как с этим быть?
1: Библия проста, с одной стороны, и вы абсолютно правы в этом. Но с другой стороны, одновременно с этим Библия сложна, загадочна и подчас непонятна. Из-за чего, собственно, возникают самые разные мнения, теории, взгляды и версии. Ну, почему так? Такова жизнь. Ведь жизнь непроста, жизнь загадочна, жизнь сложна, жизнь подчас непредсказуема. Простой вам пример приведу. Вы знаете такого поэта Сергея Есенина?
0: Ну, конечно.
1: Знакомый.
0: Все наши телезрители, все, я думаю, знакомы.
1: Да.
0: И не вот, только в России, я думаю,
1: да,
0: и в других
1: есть
0: странах.
1: Есть такая серия, основанная давным-давно. «Жизнь замечательных людей». «Молодая гвардия» издает.
0: Да, замечательная книга.
1: И по Есенину была известная биография. Сергей и Станислав Куняевы написали. И совсем недавно вышла еще одна биография Есенина, «Ожидая встречу впереди», Захар Прилепин. Так вот, в первой биографии солидной, авторитетной серии «Жизнь замечательных людей» утверждается, что Сергей Есенин в гостинице «Англитер» не сам как бы покончил жизнью, а ему помогли.
0: Экранизация, если не ошибаюсь, была. Да,
1: да, да, вот эта версия популяризируется в этой самой экранизации. То есть его убили, по сути, и это была имитация самоубийства. Так утверждается в книге Сергея Станислава Куняевых. А уже в книге Захара Прилепина, такой огромной, толстенной книге, более 1000 страниц, говорится, что нет, извините, это самоубийство. Два исследователя.
0: Два издательства.
1: Одно издательство.
0: Одно издательство.
1: Одна серия, одно издательство, разные исследователи. Жизнь одного и того же человека. И вдруг одни говорят так, а другие говорят так. Вот вам, пожалуйста, такова жизнь. Поэтому этих сложностей не лишена и Библия.
0: Так, а как быть тогда, Александр? Как вот быть в этом случае?
1: Как разобраться?
0: Да.
1: Ну, во-первых, нужно исследовать, анализировать, сопоставлять, быть честным, интеллектуально честным, просить водительства Духа Святого, чтобы разобраться, поскольку...
0: Но вы имеете в виду о Священном Писании, да?
1: Да, да, да, в любом так. И в Священном Писании в частности, и в особенности.
0: Хорошо, а вот в примере с Есениным, как там вот тогда читателю разобраться?
1: Не, ну у нас другая тема, конечно. Мы же не о Есенине
0: сегодня. Я понимаю, но все равно...
1: Будем говорить об Исполине.

0: Полинах, о загадочной книге Еноха, которую вы не найдете в Библии, привычной, среди 66 книг Ветхого и Нового Завета, будем говорить. О Есенине мы когда-нибудь, возможно, поговорим. Хорошо. Я вам скажу. Да. Поэтому, видите, нужно исследовать, анализировать, искать водительство Духа Святого. И можно было бы так сказать, что все толкования, все гипотезы могут быть классифицированы следующим образом. Первое. Убедительное. Вот вы что-то слушаете, исследуете, сопоставляете, вникаете, и вы, собрав все это, ваши наработки, ваши изыскания, вы можете сказать, да, убедительно. Вот это убедительно. Могут быть вероятными, возможными, допустимыми. Ну, не то чтобы убедительно совсем, а, ну, возможно, да, вероятно. То есть мы можем так классифицировать версию и теорию. Могут быть малоубедительными. Что-то в этом есть, но, ну, так, маловероятно. Могут быть вообще неубедительными. Или вовсе невероятными, глупыми, сказочными. То есть мы, в принципе, каждую теорию могли бы вот по этой шкале, где есть 5 таких надрезов, убедительно, вероятно, допустимо, малоубедительно, неубедительно, сказочно.
1: Хорошо. Тогда это, Александр, проблема вот убедительности маловероятна или недостаточно там убедительно. Это проблема в исследователей, недостаточности каких-то источников. Вот как подходить читателю, даже читая Священное Писание? То есть надо находить больше каких-то источников, больше аргументов. Или, может быть, вопрос, который не совсем, ну, достаточно освещен. Вот в чем проблема больше всего возникает?
0: Смотрите, здесь целый ряд сложностей есть. Во-первых, у самого исследователя. Да, он может быть недостаточно компетентным, к примеру. Или он в силу своей ограниченности не может быть компетентным во всем абсолютно. Здесь может быть проблема и данных. Да, иногда там терапевт, врач может отправить человека на дополнительные исследования. Скажем, имеющиеся анализы или КТ недостаточные. Нужно там УЗИ, нужно МРТ. Да. То есть и как в человеке может быть проблема, сложность ввиду его ограниченности, и не совсем компетентности, и поэтому он не может иногда разобраться, выдвигает малоубедительные или вообще сказочные версии. И источники могут быть недостаточными. Иногда не хватает, чтобы однозначно сказать, вот 100% сказать. Не хватает иногда.
1: Александр, мне кажется, у вас прозвучала интересная мысль, но хочется большего пояснения. Вы говорите при чтении водительства Духа Святого. Это как быть? Конечно. Это как поступать? Это что-то за водительство? Да. Могли немножечко
0: пояснить? Дело в том, что когда мы касаемся уже не Сергея Есенина, к примеру, а уже касаемся Слова Божьего, Священного Писания, то нам не обойтись без того, кто вдохновлял авторов Священного Писания. Апостолов, пророков. Он нужен и толкователю, исследователю, поскольку все рационально, разумом нельзя понять. Мы тогда поставим человека с его знаниями, ученостью во главу угла. Здесь нужен Святой Дух, Бог, который вдохновлял писавших Библию и готов и хочет вдохновить читающих и исследующих, пытающихся разобраться.
1: Хорошо, что для этого надо читателю?
0: Молиться, открытость перед Богом, искренность в чтении, честность во взвешивании аргументов той и другой стороны. То есть вот здесь, ну, открытость, готовность к тому, чтобы Господь влиял.
1: Хорошо, Александр, ну что, время, я думаю, чтобы разобраться в одной из тайн и загадок Священного Писания.
0: Конечно.
1: Мы же говорим о теме исполинов. Да. У нас есть текст, который очень интересен, на мой взгляд. Я думаю, что для многих читателей Священного Писания он интересен и не всегда понятен. Но и более того, я сам лично знаю, что несколько интерпретаций существует.
0: Да,
1: я понимаю, что они там еще даже не только в последнее время появились.
0: Нет.
1: Давайте мы этот текст с вами зачитаем, и мы его почитаем. Хорошо?
0: Давайте.
1: Книга «Бытие», так?
0: Да.
1: У нас 6 глава, начало у нас Священного Писания. И давайте мы с вами зачитаем синодальный период, так?
0: Да, давайте.
1: У нас еще есть переводы.
0: Да, мы обратимся обязательно.
1: «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих,

0: кто некрасивы, и брали их в себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди.
1: Так.
0: Может быть, Александр, бы и прочитать нам...
1: Давайте в современном.
0: В современном переводе, потому что вот некоторые, может быть, моменты, с одной стороны, и ясно, но возникают все равно какие-то вопросы сыны Божии с дочерями.
1: Давайте я продублирую, да? Чтобы мы потом...
0: Да.
1: Людей на земле становилось все больше. У них рождались дочери. И, видя красоту дочерей человеческих, сыны Божии брали их себе в жены. Кому какая понравится. И сказал Господь: мое дыхание в человеке не навсегда. Он всего лишь плоть, и пусть срок его жизни будет 120 лет. В ту пору, как и позже, были на земле исполины, ибо сыны Божии приходили к дочерям человеческим, а те рожали от них детей. Богатыри были времен, богатыри был их времен, они прославили свое имя.
0: Ну, знаете, отличается.
1: Да, конечно.
0: Четвертый стих очень так отличается. И были исполины и прежде, и то есть разница
1: это
0: есть.
1: Не то, чтобы это люди хорошие, славные, замечательные, как может показаться из чтения синодального перевода, а это люди, которые прославляли себя. Они, в принципе, нельзя их назвать людьми славными.
0: Хорошо.
1: Но не это нас интересует.
0: Хорошо, Александр, но все же давайте тогда мы как-то проясним вот этот текст, этот отрывочек. Исполины, кто, откуда, почему, сыны Божии. Дочери человеческие, то есть вот есть вопрос.
1: Да, проблема...
0: Если смотрите, точка зрения, которая сегодня самая популярная в христианстве, это вот те исполины рождаются, потому что вот сыны Божии чаще всего говорят, что это некие падшие ангелы, вот, это некие там демоны, которые вступали в связь там земными женщинами и рождались исполины. Вот такая основная точка как-то зрения вот существует.
1: Действительно. Проблема в том, как нам понимать, кто есть сыны Божии, кто они такие. Вы помните на древнееврейском «бней ха элохим» — «сыновья Божьи», «сыновья Божьи». А в Библии вот это словосочетание «сыновья Божьи», «бней ха элохим», оно используется и по отношению к представителям других миров. Позвольте, зачитаю. Книга Иова, первая глава, к примеру. Книга Иова, первая глава, шестой текст. Книга Иова, первая глава, шестой текст. Послушайте. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. Вот. Бнейха Элохим, сыны Божии, на совете Господнем в некотором пространстве...
0: Это небожитель, да?
1: Да, да, на небесах. Представители других миров, например. Или это же книга Иова, только уже конец. 38 глава книги Иова. 38 глава книги Иова. 7 текст. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Речь идет о сотворении миров Богом, Богом-творцом, и говорится о том, что все сыны Божии ликовали от радости. Да? Речь идет не о людях. Речь идет вот. Дальше, когда мы говорим об иудаизме, которому принадлежали священные писания Ветхого Завета, то в основном в иудаизме это понималось как некие ангелы.
0: Это в иудаизме.
1: Да, книга Еноха, книга
0: Это еще Илии. До рождения Иисуса Христа.
1: Конечно.
0: Это еще вот древний иудаизм.
1: Филон Александрийский, Иосиф Флавий, но это уже после рождения Христа, толковали. Кумранские тексты. Как правильно, большая часть иудейских толкователей воспринимала сынов Божьих как ангелов.
0: Большинство,
1: но не все.
0: Да. Не все.
1: Да, Ибн Эзра, к примеру, не согласился. Когда мы идем к христианскому миру...
0: А вот, прошу прощения, Ибн Эзра, он такой влиятельный человек?
1: Ну, конечно, это очень влиятельный раввин, да, в Средневековье. Когда мы идем уже к христианским толкователям, к отцам церкви, то мы увидим, что и там

0: в принципе, доминирует точка зрения, что это ангелы.
1: Они, может, заимствовали вот традиции иудаизма?
0: Но обращались туда, конечно. Иосиф Флавий авторитетный, он сохранился благодаря христианским переписчикам. Иустин, философ, Ириней Леонский, Тертуллиан, Ориген Александрийский, Климент Александрийский, они утверждали, что это ангелы Божьи. Но были и другие толкователи среди отцов церкви, которые говорили, нет.
1: Были такие.
0: Конечно. Да? Ну, например, Иоанн Златоуст, епископ Константинопольский, представитель антиохийской школы толкования, очень авторитетный. Он не случайно Златоуст.
1: Да? Это не та Александрийская, которая вот была так...
0: такой метафорический, аллегорическая школа толкования. Да. Ефрем Сирин, замечательный отец, писавший гимны. Августин Блаженный, Гипонийский, считали, что это были люди, сыновья Сифа.
1: То есть, если мы говорим отцы церкви, это вот те ранние исследователи Священного Писания,
0: До 5 века.
1: До 5 века.
0: 5 век, да.
1: То есть, они так понимали, да?
0: То есть некоторые... Были те и были другие. То есть, это доминировавшая точка зрения, но не единственная. И здесь нам очень важно понимать, коль мы начинаем анализировать, исследовать, искать, нам важно понимать, откуда, у какого толкования растут ноги,
1: конечно,
0: корни.
1: Конечно, самое, наверное, вот самое интересное,
0: нужно разобраться,
1: откуда.
0: Нужно разобраться, почему так? Эти считали так, а эти считали так. Иначе мы не поймем. Не поймем. Откуда импортирована идея, завезена откуда, откуда взята. Да, и очень важно всегда практическое приложение понимать.
1: Хорошо, вы готовы, Александр, да, помочь нам разобраться?
0: Значит, здесь огромную роль, важную роль в толковании, что сыны Божьи якобы являются ангелами, сыграла книга Еноха.
1: Книга Еноха.
0: Книга Еноха. Вы ее не найдете в Библии,
1: вот.
0: Это апокриф.
1: Давайте мы немножечко остановимся, потому что я думаю, что если читатель начнет в Священном Писании искать, я думаю, что он не найдет.
0: Не найдет.
1: Правильно? Потому что ее нет просто этой книги Енохи.
0: Не должно.
1: Вы могли бы сказать, Александр, вот что из себя представляет книга Енох? И еще хотел бы момент уточнить. Вот несколько раз у вас прозвучало апокрифы. Вот что такое апокрифы? То есть что это вообще за литература или книги? Когда она появилась, с чем это связано, какая тематика, насколько она актуальна. То есть хотя бы небольшой экскурс какой-то, вот можете там объяснить? Да,
0: возможно, мы сегодня не будем с вами ночью спать, я буду вам рассказывать. Сегодня вкратце. Апокриф тайный. Это книги...
1: Это перевод тайный, да?
0: Да.
1: Это
0: да,
1: с греческого?
0: Апокриф, да.
1: Апокриф из греческого.
0: Смотрите, эти книги не вошли в канон. Они есть апокрифы ветхозаветные, новозаветные. Есть второканонические книги, апокрифы, которые вошли в канон православной и католической церкви, к примеру. Но не являются каноническими для иудейской, иудаизма или протестантской ветви христианства. Их очень много, их сотни.
1: Даже так.
0: Десятки, больше сотни, это 100%. Да. Книга Еноха – это очень сложно устроенная книга, состоящая из многих-многих книг. Это книга стражей, которая нас интересует. Это притчи Еноха, это астрономическая книга Еноха, это книга снов Еноха, это послание Еноха. Там очень всего намешано, и каждая часть неоднородна. Нас это не интересует.
1: Так как можно относиться стражей? К этой книге? Вот как исторической какой-то книге, документальной книге?
0: К некоторым частям, как к историческим, как к мудрости. Там очень сложная составная книга. Но не стоит это принимать за чистую монету. Это не является богодухновенным священным писанием.
1: То есть вровень нельзя поставить священное писание?
0: Ни в коем случае. Так вот, толкование, что сыны Божии являются ангелами, как раз-таки растет из книги Еноха. Там в книге Стражей, первой части книги Еноха, с 1 по 36 главы, рассказывается, как ангел Семьяс вместе с 200 другими ангелов спустились на землю, они стражи, они ангелы-стражи, заметили дочерей человеческих, они им стали симпатичны, мы можем их понять как мужчины, этих ангелов, и они вступили с ними в отношения интимные. И отсюда родились исполины. Вот такая точка зрения.
1: Это что-то вообще похоже на какие-то мифы греческие, если честно.
0: А вот вы заметили, да? Позвольте небольшой тест с вами. Чтобы понять, вот мы поняли, откуда толкование растет, а теперь понять, почему кто-то так написал. Это где-то 3 век до нашей эры, книга Еноха.
1: Это Еноха, так?
0: Оно там все сложно помнить. Она очень специфическая, сложно составная книга. Вот, например, небольшой тест. Греческая мифология. Кто такой Ахилл?
1: Ахилл. Герой греческой мифологии.

0: Илиаду. Да. «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса,
1: Пелеева сына». Может быть, не, может, я не вспомнил,
0: Александр. Но не суть но важно. Я, да. Ахилл, что за герой? Откуда происхождение его интересует? Генеалогия.
1: От богов.
0: О, не, он не совсем от богов. Значит, мать, он, отец у него нормальный мужчина, а мать Нереида Фатин.
1: Ну, чаще всего в греческой мифологии, то есть это всегда либо боги, участвующие в жизни человека, рождение происходит.

0: Мена, человек, женщина. Или помните историю Ио, женщины, которую Зевс, чтобы спрятать, по-моему, от Геры, превратил в белую корову?
1: Ну, по крайней мере, знакомился.
0: Да, то есть, смотрите, в греческой мифологии боги очень часто вступали в интимные, физиологические отношения с людьми. В книге Еноха ангелы спускаются, ну, ангелы все-таки это некое божественное, ну, приближенные к Богу, спускаются сюда и вступают в отношения с женщинами земными. Ну, видите, откуда корни растут. То есть, на самом деле это не так.
1: Не было влияния греческое на какую-то традицию?
0: Да, третий век до нашей эры, вы же понимаете.
1: Ну, что, гораздо все раньше появилось?
0: Эллинизм, конечно, тут уже влияние.
1: Там и даже ангелы, мощное влияние.
0: Там и эллинское влияние, и персидское влияние. Потому что они не так давно были в плену. Да, но давайте мы к Библии обратимся.
1: Давайте.
0: Библии. На самом деле это неверный взгляд. Но чтобы не голословно, ведь нам нужно взвешивать, анализировать, исследовать. Итак, первое. Сыны Божии не обязательно относятся к небожителям, к ангелам, к существам других миров. Например, это может относиться к сыновьям Израилевым. Второзаконие, 14 глава. Не будем открывать многие тексты, поскольку время неумолимо бежит. Второзаконие, 14 глава, первый текст. «Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте надрезов на теле вашем» и так далее. Он обращается, Моисей обращается к Израилю и говорит: «Вы сыны Господа Бога вашего, вы сыны Божьи».
1: Никакие есть, небожители.
0: Да, израильтяне. То есть первое, словосочетание, выражение «Бней Хайлохим» не обязательно относится к ангелам и небожителям, может относиться и к людям. Поэтому уже понимаем, да?
1: Да.
0: Дальше, контекст бытия. Вот бытие 3.15, давайте откроем.
1: Давайте.
0: «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Первое пророчество, протоевангелие называется, когда сбылось?
1: Когда Христос умирал на кресте.
0: Вы правы, что тогда, но не правы, что тогда сбылось. Это начинает сбываться, семя жены и семя змея, уже в следующей главе, в четвертой. Вы помните двух сыновей, как звали?
1: Да, у нас было, помню.
0: Каин,
1: да.
0: И Авель. Авель, да. Так вот, Авель – семя жены, последователь жены, а Каин – последователь змея, потомок змея, и они вступают,
1: мы уже
0: помнить.
1: Потом узнаем, да, если еще.
0: Да, а потом, конечно, это к Иисусу Христу относится. Вы абсолютно правы. Но изначально относилось сюда. И дальше, когда мы читаем Бытие 4 главу, мы видим, как сначала рассказывается, ну, конфликт Каина и Авеля, и дальше рождается еще один сын, Сиф, вместо Авеля. И мы читаем, собственно, читаем.
1: Это 4 глава, да?
0: Это 4 глава книги Бытие.
1: 26-й, вот
0: есть. 4 глава.
1: Даже 25-й, наверное.
0: Ну, да, да.
1: «Познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин».
0: Вместо Авеля, которого убил Каин. И вот перед этим мы читаем родословие Каина. 4 глава, вот Каин родил, а потом вступает Сиф, который вместо Авеля. Притом отмечается следующая интересная вещь. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Да? Сыновья Божьи, дочери человеческие. Да. Родословие Каина, родословие Сифа. Таким образом, пророчество о конфликте. Семя жены, семя змея. Авель – представитель семени жены, потомства жены. Каин – представитель потомства змея. Они сцепляются. Вместо Авеля рождается Сиф. Его сыновья начинают призывать имя Господа. И две линии идут. И потом мы читаем Бытие 6:1-4. Вот сыны Божьи увидели дочерей человеческих. Контекстуально это относится к Авелю, Сифу и его потомству, и Каину и его потомству. Каин ушел от Господа, отвернулся от Господа. Отсюда человеческое. Сыновья Сифа призывают имя Господа. Отсюда сыны Божии, как и потом будет Израиль. Второй нюанс. Третий нюанс. Смотрите, Бытие 3.6 давайте 3.6. Прочтем. Бытие 3.6. Читайте внимательно, улавливая структуры. Бытие 3.6.
1: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает здоровье.

0: Нане и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел.
1: Так, и тут же 6.2, Бытие 6.2. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, ибо они красивы, и брали их себе в жены». Чувствуете, как текст, а та же самая структура. Женщина что сделала? Увидела, что дерево, каково? Плоды дерева?
0: Вожделенные.
1: Красивы, вожделенны, потому что дают знания. Сыны Божии, потомки Сифа, увидели дочерей человеческих. Помните, как там плод искушения, так и здесь женщины выступают в искушение дочерей человеческих. И там она взяла и ела, и тут они взяли и вступили в отношения. Видите, как параллельно?
0: Да.
1: Следующая спираль пошла. То есть, сыны Божии...
0: Нас приземляет просто обыденной земной жизни.
1: Сыны Божии относятся не только к ангелам, но и к людям. Контекстуально, контекст в пользу того, что это сыны Божьи, потомки, линия Сифа, противостоящая, конфликтующая с линией Авеля и сливающаяся. И это новое искушение, новое испытание, новое падение, как пала Ева. И более того, уже не будем открывать. Вы помните, одна из самых главных западней всегда для народа Божьего в Библии. Помните, какая?
0: Увидел хорошо и вожделенный.
1: Вот ну да, форме. А что они все время видели и падали? Вот сыновья Божии, израильтяне.
0: Женщин.
1: Да, Валаам, помните, как их соблазнил? Да, говорит, я проклинать их не буду, но ты возьми там, чтобы девчонки твои, там какой-нибудь праздник там возле...
0: Проблема не в женщинах, конечно.
1: Проблема не в женщинах, проблема вот так. Mm-hmm. Поэтому речь идет здесь не об ангелах, а если мы честны перед Священным Писанием, а не другими книгами, то мы видим, что речь о другом.
0: Просто о обычных людях.
1: О людях, которые соблазнили.
0: Поэтому мы можем сказать, что не совсем вот истолкование еще в ранних отцов в иудаизме, вот эта точка зрения, что это были падшие ангелы, не вписывается вот все же в понимание Священного Писания.
1: Она и
0: это
1: можно мало сказать. Убедительно.
0: Мало убедительно. Да. Александр, спасибо вам большое. Жалко, что у нас больше времени для того, чтобы нам дальше погрузиться, может быть, если. Но наши еще будут встречи. Да, мы вновь вас приглашаем, Александр. А наши дорогие телезрители, мы хотим вам сказать, чтобы вы продолжали исследовать Священное Писание. Несмотря на то, что, может быть, в современной нашей жизни много различной литературы, или вот та литература еще древняя, неканоническая, апокрифическая, которая сегодня дошла до нас, из этого всего многообразия, по крайней мере, есть одна богодухновенная книга. Это Библия, это Священное Писание. Обязательно все же найдите время для того, чтобы ее читать, чтобы в ней разбираться. Просите в молитве, чтобы Господь помог вам понимать это Слово Божие, которое оно открывает для человека любящего, милосердного Господа и Спасителя Иисуса Христа. Будьте в своей жизни благословенны, пусть мир будет в ваших семьях, и ваше желание никогда не исчезает читать это Священное Писание, которое открывает нашего Спасителя Иисуса Христа. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы люди помнили о Боге. Как бы вы ответили на вопрос, для чего нужно жить? Мы как-то с моим другом разговорились на эту тему и пришли к такому выводу. Готовы? Так вот, жить нужно для того, чтобы просто жить. Ну, конечно, не просто жить, а жить под флагом Божьим. В книге пророка Исаии в 45 главе есть такой текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». По-моему, очень лаконично, емко. А самое главное, как-то даже вот как-то хорошо для жизни. Эта фраза, как никакая другая, учит любить, во-первых, себя, потом других. Ну, то есть ценить жизнь свою и всех, кто живет рядом с тобой. Ведь Бог так и сказал: «Возлюби Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». В Евангелии есть рассказ о том, как Иисус исцелил 10 человек, которые были больны проказой. Им осталось бы жить немного дней, если бы не Иисус. Он исцелил их, и перед ними снова появилась возможность радоваться жизни. И все бы хорошо, но они, исцелившись, разошлись, и поблагодарить Христа пришел только один. «А где же остальные?» – спросил Иисус. «Не 10 ли вас было?» На радостях. Они совсем не подумали о том, что было бы, если бы не Иисус Христос. А ведь Он подарил им жизнь. Ну, оценили ли они Его подарок? Ну, что можно сказать о нас с вами? Радуемся ли мы жизни так, как нужно радоваться? Как оцениваем мы божественный подарок? Да, мы чем-то постоянно заняты. В общем-то, это неплохо. Но просто есть нечто, о чем тоже нужно помнить, что нужно учитывать. Ведь это Бог создал и землю, и нас. Помним ли мы об этом? А ведь важно помнить. Истины ради сказать, ленивые в рай не попадут. Да, в царстве у Бога все работают – все что-то делают и чем-то занимаются. Даже сам Создатель этого мира не сидит на месте. Он постоянно пребывает в заботе и труде. Вот что написано в книге пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени». По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Библия начинается с описания божественной работы по сотворению мира. Так и написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И далее подробно обо всем великом творении Творца. Когда же человек может оценить все то, что для него сделал Бог? А самое главное, когда мы можем оценить Бога, создавшего все? Сегодня мы поговорим об одной святыне – Бога, сотворившего наш мир для жительства. Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы помнить о Боге. Прежде всего, немного о том, что

такое святыня как таковая? Слово «святой» означает буквально «отделенный для какой-то цели». Ну, возьмем, к примеру, овна, ягненка. Ну, обычное животное. Его в свое время можно было, да и сейчас, можно купить на рынке за определенную цену. И сделать с ним все, что угодно. Сварить студень, пожарить, суп сварить. Из шкуры сделать бурдюк для хранения вина или воды. Но если человек отделял его для жертвоприношения, как это было принято в древности, то кроме этого ничего другого нельзя было сделать. Только совершить над ним определенный обряд, он становился святыней. Тем, что отделено для определенной цели. Так есть одна интересная святыня, отделенная самим Богом для людей. Вот послушайте, как о ней сказано. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 2 и 3 текст. Святыня во времени. Да, Бог освятил день. Ну, то есть, как мы уже выяснили, отделил его для определенной цели, сделал его святым. То есть, один из семи дней недели, и этот день – суббота. Да, еврейское слово «шаббат» именно это и означает. Оно и переводится как «покой». И среди десяти заповедей неизменного святого закона Божьего есть четвертое, которое так и звучит. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. И посему благословил Господь день субботний и освятил его». Я часто слышал такое, что, мол, ну как это, выделять какой-то особый день? Я Бога вижу в каждом дне. Кто дал право отделять один день от всех других? Я человек простой и немного не мудрствуя, ну просто читаю, что создал Господь Бог небо, землю, море и все, что в них. А вот в день седьмой Он почил. И вот по этой причине Он благословил день субботний и освятил его. А освятил – это значит отделил для особой цели. Для чего? Написано: не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И еще помни. Но я не могу сказать Богу, для чего ты так поступил. Ну, потому что сам Бог, сотворивший человека, как никто другой, лучше всех знает, что Он установил и зачем. Да, к слову, зачем? Мы ведь уже прочитали о том, что шесть дней Бог занимался творением мира и нас в нем. А вот в день седьмой Он отдыхал. Это Его день. И Он желает провести его вместе с нами. В послании к евреям именно так и написано, что Бог желает ввести Его людей в Его покой. Его людей в его покой хочет ввести. Ясно, точно, что суббота – это не догма, делающая нашу жизнь тяжкой. Иисус сказал: суббота для человека, а не человек для субботы. Заповедь о субботе имеет свои причины, о которых в разное время сам Бог

говорил по-разному. Одну из причин мы уже увидели в том, как выражена Богом четвертая заповедь. Здесь сказано, что Бог создал наш мир за 6 дней. Ну а вот в книге Второзакония эта заповедь звучит несколько иначе. Там написано так: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вывел из Египта. Но сегодня мы можем возразить: но я-то при чем здесь? У меня в Египте даже родственников нет. Это верно написано, но это относится не к нам, а к евреям, которые в самом деле были в рабстве. Над ними был бич приставника. Ну как вы думаете, могли ли они соблюдать хоть что-нибудь? Ведь вряд ли можно было бы понять Бога, если бы он пришел к ним в Египет и сказал бы, мол, ну, вы соблюдите-ка мои заповеди, и вот тогда я посмотрю, достойны ли вы того, чтобы я спас вас. По-моему, такое невозможно. Нет, Бог сперва выводит народ из обстоятельств и только потом призывает соблюдать заповеди. Господь сперва делает для людей то, что им не под силу, и только потом предлагает сделать выбор в пользу субботы. Как же эта мысль о Египте может быть актуальна для нас с вами? Ну а что, если суббота – это рабочий день? Или, например, можно оказаться в ситуации, когда вы не свободны сделать выбор, ну, в связи с обстоятельствами от вас независящими? Нет, Бог сначала дает свободу. Он помогает там, где мы бессильны, чтобы мы могли сделать свой выбор, будучи свободными. Кто-то говорил в советское время, что Бог христиан – это Бог рабов. Какая удивительная бессмыслица. Все с точностью да наоборот. Бог христиан – это Бог свободных. Есть еще третья причина, о которой говорит Священное Писание. И это важно. Написано так: «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я есть Господь, освящающий вас». Но прежде чем поговорить об освящении, я бы хотел затронуть вопрос веры. Вера – что это? В Священном Писании есть четкое определение того, что это такое. В послании к евреям в 11 главе написано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ну, то есть нечто такое, о чем я не, что незримо оком, о чем я могу знать из каких-то источников, верить в это и ожидать в будущем чего-то, что с этим связано. Я помню одну детскую историю про то, как однажды дети, собравшись вместе, стали хвалиться о том, у кого какое животное живет дома. Один хвастался кавказской овчаркой. У другого жили 2 ежика, а у девочки Маши был настоящий кролик по кличке Грызя. А вот у Миши не было никого. Ему в самом деле, ну, нечем было похвастаться. И вот как-то этот мальчик Миша пришел домой и стал плакаться маме о том, что вот, ну, у всех кто-то есть. У Вовы кавказская овчарка, у Жени аж 2 ежика. У Маши кролик Грызи. И вообще у всех кто-то есть. Или хомяк, или попугай. А вот у Миши никого нет. На что однажды мама подошла и сказала: «Миша, вот увидишь, когда папа приедет, то привезет настоящую обезьянку».
И такого нет ни у

У кого? Миша обрадовался и скорее побежал к ребятам похвалиться о том, что вот скоро приедет папа и привезет, как вы думаете, что, стоите, настоящую обезьянку. Ха-ха-ха, смеялись дети, да где вообще твой папа? Что-то мы давно его не видим, а есть ли он у тебя вообще? Ну вот как-то так прошло несколько месяцев. Но ни папы, ни обезьянки не было. Дети уже устали смеяться и дали Мише смешное прозвище Мартын. Но Миша нисколько не колебался. Он твердо заявил: «А я знаю, мой папа приедет, и он привезет мне обезьянку». И что вы думаете? Однажды к дому, где жил Миша, подкатила большая машина, из которой вышел человек, одетый в мундир офицера морского флота. В руке у него был поводок, другой конец которого оканчивался ошейничком, одетый на шейку маленькой макаки, которая смирно сидела у него на плече. Миша многозначительно посмотрел на детей и заявил с гордостью в глазах: «А! Что я говорил? Я знал! Вот мой папа! Он капитан дальнего плавания, и он объездил весь мир и привез мне обезьянку!» Можно встретить странных людей, которые молятся, соблюдают что-то, какие-то правила, и живут не так, как все. Их поведение непонятно, потому что не знаешь, что ими движет. Их еще называют верующие. Это люди, которые видят и ожидают того, чего не видят другие. Ну, у кого нет веры. Ведь вы же понимаете, что вера-то есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Да, верить в невидимое странно и как-то непросто. Можно, например, попасть в ситуацию, когда придется отстаивать то, чего никто не видит. Кто-то может, глядя на верующего человека, покрутить у виска или наградить какими-нибудь смешными прозвищами. Тем не менее, в Библии есть такое слово, что вот Богу угодить без веры, ну, никак нельзя. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В книге Исход 31:13 написано: «Скажи сынам Израилевым, субботы мои соблюдайте. Это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Что это значит? А то, что Он освящает своих людей. То есть происходит некий процесс. Бог готовит своих людей к царству. Он делает их святыми. Он участвует в их жизни. Не задаете ли вопрос типа: почему со мной произошло то и то, ну, нечто хорошее или не совсем? Да, порой Бог допускает что-то, от чего мы страдаем. И такое бывает. Позже апостол Павел скажет о том, что уверовавшим Бога все содействует ко благу. Надо только поверить. И еще, кого Бог любит, то тех Он наказывает. Да, Он наказывает, если надо. Он и благословляет. Но не просто так, а в назидание, чтобы мы стали лучше. Господь говорит: «Я Бог, освящающий вас». То есть я участвую в вашей жизни, чтобы сделать вас лучше, ни много ни мало, святыми. Я освящаю вас. Он все для этого сделал. Сына своего отдал на крестную смерть за нас. Верите ли вы в это? Если верите, соблюдите мои субботы. Те самые, которые утверждены в Его Царстве, потому что Он это Царство готовит для вас. Вы как бы уже там. Вы, конечно же, можете сказать: «Да ты издеваешься над нами. Ну какое Царство? Мы все тут

Грешные люди. Ну, а зачем же Иисус умирал за наши грехи? Ну, неужели просто так? Но не для того ли, чтобы мы в Него поверили и спаслись? Вот именно по этой причине в послании к евреям, где Бог приглашает войти в Его покой, и написано там, чтобы мы разумели Христа как нашего священника на небесах, того, кто ходатайствует перед Отцом за наши грехи. Для чего? Чтобы мы избавились от них раз и навсегда. Ведь в Его царство грешные-то люди не войдут. Ну, представьте себе, что к вам пришли из иностранного посольства и сказали, что вы, оказывается, потомок какого-то там графа, эмигрировавшего в 1917 году. Ну, из царской России. Ну, и вот перед смертью он якобы оставил вам наследство. А вы и знать не знали. И вот приходит к вам мысль, поверить или нет. Но вы можете сказать, что это очередной развод, или, как сегодня говорят, лохотрон. Или можете сказать себе, а что вдруг правда? Мама чего-то в свое время явно не договаривала. А с другой стороны, ну, почему бы не сходить в центральный архив и не проверить? Во всяком случае, не так уж это и дорого. И вот, увидев свое генеалогическое древо, вы смотрите, и правда. О, выясняется, что у вас действительно есть наследство. Ну, предположим, где-нибудь в Англии. И вы оформляете загранпаспорт, и я могу себе представить. Но можно же помечтать. Ну, к примеру, и вот вы уже прямо с самолета приезжаете в трехэтажный особняк. Вам управляющий показывает комнаты, парковую зону вокруг дома, гараж на 15 автомобилей, бассейн. И вот вы, все посмотрев, приходите к выводу, что розовые занавески в гостиной, пожалуй, не совсем в тему. Надо бы их заменить на белые. А ореховые шкафы и стулья в приемной слишком затемняют. Пожалуй, лучше будет смотреться мебель из карельской березы. И вот в тот момент, когда вы уже подумали, что лимузин «Stretch Limo», что стоит у входа в особняк, вам чересчур как-то непривычен, как-то громоздок, непрактичен, вам что-нибудь нужно попривычнее, попрактичнее. Ну, там, джип или седан какой-нибудь. И вот, когда вы уже решили, что придется изучать манеры и этикет, вам говорят, что, собственно, ваш пресловутый родственник, оказывается, еще жив. И он вовсе еще не умер. И вполне может и не подписать вам наследство. И сейчас, пока он еще жив, у вас есть только ваша двухкомнатная хрущевка и седьмая модель «Жигулей», которую вы купили за 30 тысяч рублей, разумеется. Ну а вдруг этот родственник возьмет и не оставит вам наследство? Вы уже у зеркала примеряли цилиндр. Вы изучали этикет. А ваше наследство, это пока еще по воде вилами написано. И вот вы думаете, да вот ведь напасть. Вот совсем недавно вы думали, что вас обманывают. А теперь прям, ну, не знаете, что делать. Конечно, это моя шутка такая, и я придумал ее в качестве иллюстрации. Давайте теперь шутки в сторону. Теперь серьезно, Бог не тот родственник, что, пообещав, может изменить своему слову. Иисус сказал, в царстве Отца обителей много. Но если бы не так, то я сказал бы, что иду приготовить вам обители. Итак, если вы верите в Бога, то Он называет вас сыновьями и дочерями. А это значит, что Он приготовил вам свое царство и приглашает в него войти сегодня. Смотрите, как об этом написано в послании к евреям. «А входим в покой мы, уверовавшие, ибо негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой
от всех.

дел своих. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный. То есть не просто устроить себе в субботу выходной день, а понять, что я как бы вхожу в Царство Божие, где Бог царит, где нет греха. Войти, как говорится, не просто, а верой, как написано, входим в покой мы, уверовавшие, а о вере мы уже поговорили. И войти не когда-нибудь, а вот сейчас, в это время, как еще написано, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить наследие Иакова». Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешествий.

путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. Новая земля – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3ebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Как много вместилось в недолгую жизнь, и счастья, и горя без меры. Но в бедах ты тихой слышал, держи.

прославить великую верность. Разлуки и встречи, но больше потери, решений и горечь, и сложность, не знаешь за что.

жить больно и некому, боль понести. У всех свои заросли терна, но каждое утро

знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

0: Одни говорят, женщина в церкви без платка – грех, а другим – все равно. Так носить или не носить женщинам платки в церкви? И в платках ли вообще дело? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим об 11 главе. Павел Владимирович, здравствуйте. Вот мы уже разобрали с вами целых 10, да, глав, хотя вы говорили в одной, точнее, не только в одной из программ о том, что это разделение, да, достаточно так условно. Вот. Но хотелось бы просто поговорить, о чем наш сегодняшний будет отрывок. Да, почему нам все-таки иногда кажется, что какие-то, может быть, символы и ритуалы, да, там, допустим, разные платки, да, и не только, это всего лишь навсего какой-то символизм просто.
1: Да, вопрос в том, что в Коринфской церкви существовало много разных поводов для разногласий. Угу. Вот, и они все были так или иначе обоснованы той культурой, в которой жили коринфяне, в которой они воспитывались, тем менталитетом, который они усвоили, значит, мировоззрением. И придя в церковь, они, в общем-то, во многом еще оставались в том старом мире по своему мировоззрению. Это как вот мы с вами, по-моему, в прошлый раз исследовали главу, в которой апостол Павел приводит в пример историю израильтян, которые из Египта вроде как вышли, но по-египетски жили, рассуждали и, значит, вступали в жизни. Да.
0: Как привыкли.
1: Как привыкли, да. И все их путешествие по пустыне – это был сплошной Египет, не изживший себя. Вот что-то подобное было и в Коринфской церкви, очень так наглядно видно. Понятно, что переварить такую махину – да, было трудно. Я имею в виду переварить эту культуру языческую, языческие традиции, которые не то что веками, тысячелетиями были укоренены в сознании людей.
0: Ну, да.
1: Вот, изменить их в одночасье было нельзя. Это нужно было делать постепенно, поступательно, шаг за шагом. И вот первым, кто взялся за, одним из первых, кто взялся за эту трудную работу, был апостол Павел. И одна из тем, вот в прошлый раз мы с вами говорили об идоложертвенном, имеется в виду, о пище, посвященной идолам, вообще участии в церемониях, связанных с идолослужением. Это была проблема, которой были пропитаны вся жизнь язычников. Вот сегодня мы переходим к еще одной теме. Вот, это тема место женщины в христианской общине, в семье, вообще в обществе христианском. И опять же, рассматривая эту тему, мы должны как бы смотреть на культурный контекст. И вообще апостол Павел, он как бы всегда призывает нас отделять главное от второстепенного, вокруг второстепенного копья не ломать, вот, а объединяться вокруг главного. Да? И здесь вот этот подход опять мы как бы видим. Ну, давайте мы прочитаем, чтобы можно было уже что-то прокомментировать, да?
0: Конечно.
1: Ну, первые стихи, то ли они являются итогом предыдущей главы, то ли они являются вступлением, ну, как это всегда будет у апостола Павла, такая связка. «Будьте подражателями мне, как я Христу».
0: Да, мы ранее уже, кстати, читали такой текст. Да, в котором говорилось, что
1: мы подражаем. Он постоянно его вспоминает.
0: Да.
1: А помните, почему? Потому что, вернемся, наверное, еще раз, чтобы не забыть, авторитет апостола Павла у коринфян ставился под сомнение. Да. Некоторые думали, что он очередной, значит, оратор, краснобай, который пришел для того, чтобы, значит, тут

0: просто...
1: Что-то рассказать и получить гонорар. Да. Угу. Ну, и эти люди, они как бы таким образом его авторитет уменьшали для того, чтобы свой авторитет возвеличить и вести людей за собой куда-то. Апостол говорит, я переживаю не о своем авторитете, я переживаю о том, кто вас куда ведет. Поэтому подражайте мне, как я Христу. Если вы пойдете за мной, да, то вы будете мне подражать, то вы как бы пойдете в правильное направление.
0: За Христом.
1: Хвалю вас, братья, что вы все помните и держите предание так, как я передал вам. Парадосис, да, предание. Предание – это то, чему я вас научил, то, что я вам передал. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это есть то, как если бы она была обрита. Если женщина не хочет покрываться, то пусть острижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать свою голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена должна иметь на своей голове знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. И так как жена от мужа, так и муж через жену, и все же от Бога. И рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Ну и дальше.
0: Вот здесь первый вопрос, точнее, маленькое такое уточнение, что как апостол Павел, да, еще раз обратим внимание на то, как он говорит, хвалю вас, братья, что вы все помните и держите, ну, как вы сказали, да, знания. То есть он их уже не первый раз как-то либо хвалит, либо как-то это. Да, но тем самым он делает акцент на обличении. Ну, то есть он не прямо говорит, что да, вы там, а вот как-то так интересно подводит.
1: Ну, правильно, да. Мы же там, когда детей наших воспитываем, мы же их не только ругаем, но мы их поощряем, мы отмечаем, вот это ты сделал хорошо, молодец, возьми конфетку. Да. А вот это ты сделал плохо, ну, получишь наказание за это. Ну, вот так устроена наша жизнь, да. Потом, то, что мы знаем о ситуации в Коринфе, ну, вот мы очень усеченно это все можем знать и реконструируем только по догадкам, то, что там могло быть. Мы же там как бы не были, возможно, там более какие-то... Картина намного более широкая, да.
0: Вот можете дальше пояснить вот тексты, которые здесь говорится про покрытую голову и непокрытую?
1: Ну да, смотрите, в чем тут дело. Вот 16 стих, он как бы... Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Вот такой конец. Если жена растит волосы, для нее честь вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то... То есть речь идет о том, что это не вопрос такой вот слишком принципиальный. Это не вопрос... Вот подобный тому, который мы с вами исследовали в прошлый раз, где говорится об идолослужении. Апостол Павел там говорит ясно. Какая может быть общность между идолом и между Богом? Не можете, значит, одновременно и служить идолу, и участвовать в идолослужении, и участвовать и принимать, значит, вечерю Господню. Но здесь он говорит, что это вопрос, скорее, который вызывает разногласия. Вопрос, который вызывает споры внутри общины. И он предлагает способ, как этот вопрос решить. Ну, как он всегда делает, да, как прийти к какому-то единому мнению. Значит, что здесь может быть? Ну, опять мы можем только догадываться. Во-первых, мы должны поговорить или должны понимать статус женщины в античном обществе. Он совсем не такой, как сегодня, да? Ну, разные причины, хотя были и общества там, типа Атлантида, где и вообще в греческой мифологии, значит, есть общество, где там матриархат, да, как этих женщин называли, вылетело у меня из головы, ну, где было феминист, ну да, где были исключительно вот женские сообщества, а мужчинам как бы роль вторая отводилась. Это уже как бы принцип устройства. Но в античном обществе женщине появляться без мужчины в обществе было нельзя. То есть это считалось женщина легкого поведения, только так может сделать. Это или муж, или брат, или кто-то вот из семьи, да.

И появляться она должна была с покрытой головой, что было как бы, вот как апостол Павел говорит, что она замужняя. Mm-hmm. То есть она кому-то принадлежит. Если это была не замужняя женщина, то там брат ее или кто-то, ну, там тоже были свои правила, но в основном-то речь идет об этом. А вот непокрытая голова, значит, распущенные волосы. Знаете, как у нас говорят, распущенный человек, откуда это? Угу. Это в современной культуре это ничего не значит.

0: стрижка или там длинная стрижка, у тебя волосы собраны или не собраны, это ни о чем не говорит. А в те времена это был знак того, что, ну, это женщина легкого поведения. Она мужу не принадлежит, у нее голова не покрыта. Вот. Вот. То есть она сама по себе. И она появляется там, где хочет и зачем хочет.
1: Ну, то есть это был обусловлен такой определенный знак, чтобы понимали, какая женщина перед тобой.
0: Такой, как бы помню, случай. Это были в 90-е годы, и, значит, мои знакомые из, значит, Кавказской одной республики, значит, приехали в Москву, там, по своим делам. Ну, и я их повел там куда-то, значит, что-то им показать. И вот мы стоим на остановке, а они, по-моему, с Адыгеи. Ну, в общем, с Кавказской республики, с таким классическим воспитанием кавказским, где у женщины есть своя роль. Вы представляете разницу между русским большим городом и между Кавказом. Роль женщины. Все в платках, все четко. Да? И вот они, значит, мы идем, и стоит, значит, девица, ну, так она одета, все, ну, как, с вызовом, еще и курит. Так. Они говорят, вот если бы у нас так было, говорят, сейчас бы подъехала машина, бы ее, значит, машину заволокли, где-то побили бы. Ну, в общем, неизвестно, что бы с ней было. То есть это абсолютно недопустимое поведение с их точки зрения. Мы, проходя мимо, даже на это не обращаем никакого внимания.
1: Да.
0: То есть для нас это вообще не вопрос, не тема. Кто как одет. Ну, например, я еще помню в какие-то там советские времена, в общем-то, женщины даже брюки особо-то не носили. То есть это считалось неправильно. А если вернуться... Ну, там еще раньше, то, ну, это вообще как бы недопустимо, да? То есть есть какие-то правила в обществе, с помощью которых мы получаем сигналы от человека. Как он себя ведет, как он одет, кто он, что он хочет, да? Он подает сигналы. Вот, если я прихожу, я одет, значит, вот так... галстук, там, да, пиджак, ну, как бы я подаю сигнал, что я серьезный человек. Я говорю, значит, все, вот у нас все, что здесь происходит, серьезно. Да? А если я, значит, вот как-то вот не так, то, значит, вот совершенно другие сигналы. Вот и об этом, скорее всего, идет речь. Теперь, что касается, значит, еще покрывала. Вот этой вот женщины легкого поведения, да, это как бы большая... часть тоже, опять же, той же языческой культуры. И там культы, как бы поклонение языческим божествам были тоже связаны в том числе и с проституцией, там всеми другими такими вещами. И в той культуре, ну, вот определенная одежда, там, появиться в обществе без мужчины и с непокрытой головой, это был вызов.
1: Да.
0: Это означало, что ты человек легкого поведения, что у тебя нет семьи, ты как бы вот, вот так вот. И представьте себе, значит, вот это в церкви. То есть церковь состоит из блудниц. Понимаете? Это для кого-то, может быть, это там, ну, не тема, но для кого-то это серьезный вопрос. И, может быть, я не знаю, тут некоторые вещи трудно как бы точно объяснить, ну, возможно, вот некоторые женщины, которые вышли из какой-то такой более свободной, так сказать, среды, да, такой либеральной, вот, то, что там мы дальше будем в 14 главе говорить о дарах духовных, о том, что женщина может говорить, не может говорить в церкви. Это все вещи связаны между собой, вот, поведение женщин. Дело в том, что вообще одежда женщины, поведение женщины в обществе – это эталон морали. То есть не по мужчине судят о моральности общества.
1: А по женщине.
0: А по женщине. Это почему-то так вот всегда. Может, это несправедливо, с одной стороны. И вот это феминистское движение говорит, а почему вы только по мужчинам, по нам
1: по
0: судите?
1: Женщине.
0: Да, а вот судите по мужчинам, мы равны. Но, ну, как бы так не работает. И надо сказать, что вот такое устройство общества или такая иерархия, о которой апостол же приводит здесь примеры, аргументы в пользу того, что женщина должна быть покрыта, он не приводит аргумент культурный. Он не говорит, что, ну, в нашей культуре, он бы так мог сказать, ну, в нашей культуре, то, что я говорил, вот так вот принято. Но он так не говорит, а он пытается аргументировать, основываясь на Библии.
1: Но да? Вот здесь, в самом начале, если мы читаем, вот четвертый текст, он начинает вообще с мужчины.

0: всякий муж, это если мы читаем современный перевод Кулакова, да, всякий муж, mm-hmm. когда он молится или возвещает Божью весть, с покрытой головой навлекает позор на свою голову. А жена мне навлекает позор на свою голову, когда молится или возвещает весть Божью с головой непокрытой. Это то же самое, как если бы она была обритой. Ну, то есть вот, а здесь что вот про мужчину? Почему он навлекает на какой-то позор, да? И...
1: Ну, видите, опять это культурно обоснованно. Если вы сегодня поедете там, в Иерусалим, пойдете к стене плача, угу. и захотите зайти, там вот синагога такая есть возле стены плача, там, кстати, есть отдельно женская часть,
0: да.
1: есть мужская да. часть. Угу. Да, то есть мужчины туда не ходят, а женщины сюда не ходят. И вот если вы на мужской части захотите зайти в синагогу, вот такая к стене пристроена, то вам обязательно выдадут такую бумажную кипу или кипу. Угу. Вот ее так надо положить, то есть покрыть голову. Ну, как бы не совсем то, о чем я поступаю.
0: Да.
1: Тут наоборот.
0: Наоборот, не надо.
1: А когда, допустим, вы входите в православную церковь, в христианскую любую церковь.
0: Да, ты снимаешь.
1: И вообще в помещение.
0: Да, да, да. да. Важно
1: снимать. Ты снимаешь. То есть это, ну, культурная особенность. Но мы же послание к Коринфянам читаем.
0: Ну, да.
1: Да, вот, значит, в этой культуре было так принято. Это был знак, угу. определенный знак. Женщина покрывает голову, это знак, как говорит апостол Павел, что она замужняя, угу. и что она порядочная женщина. Угу. А мужчина, если он снимает, это его было благоговение перед Богом, то, что угу. он молится. Угу. И тут же так и написано. Хочу, чтобы вы знали, всякому мужу голова Христос. И муж снимает перед Христом шапку. Uh-huh, uh-huh. Ну, головной убор. А uh-huh, жене глава муж. Жена покрывает голову, чтобы показать свою зависимость от uh-huh. мужа. А Христу глава Бог. То есть uh-huh. вот...
0: Это такая иерархия.
1: Выстроенная uh-huh. иерархия. И эта иерархия, она же берет свое начало вот с ветхозаветных времен, да? Бог сотворил Адама, а Еву, значит, из ребра, да? И uh-huh. вот эта вот часть, она как бы проходит. И это понятно. Дело в том, что вот мы как мыслим? Мы в обществе таком индивидуалистическом. Вот мы на свет появились, и хорошо. И весь свет должен вращаться вокруг нас.
0: Ну, как? Ну, пока, да, ребенок маленький, то вокруг него.
1: Ну, современный человек, да, вот говорят, что, ну, как бы исследования показывают, в современном мире, значит, все больше и больше становится людей, которые браки не заключают. Угу. Да, все больше и больше бездетных. Или если есть дети, то их мало. А если и мало, то их так повоспитывают чуть-чуть, и как бы все. Угу. А человек живет вокруг себя. То есть он строит свою карьеру, зарабатывает деньги, путешествует. Вот он берет от жизни, как говорят, все, что может взять. Потому да, что жизнь все, коротка, что надо может. Все попробовать. То есть это называется вот такой вот эгоизм, такой индивидуализм. Древнее общество вообще было выстроено по-другому. Древнее общество было выстроено не вокруг одного человека, а вокруг угу. сообщества. Ты являешься частью. Не ты главный, а ты являешься частью. Вот. И в этом смысле вот это распределение ролей, где женщина – это семейный очаг, а мужчина, значит, на войне – это был и способ выживания, это был менталитет, это был взгляд на жизнь. Вот. Поэтому священники – мужчины, угу. не женщины. Глава, как тут написано, глава…
0: Глава – Христос.
1: Христос. Мужчина – священник Христа. Да? То есть угу. вот эта иерархия. Но вот эта забота о как бы, семье, о домашнем очаге… Потому что для мужчины вот эта его внешняя деятельность, она имеет смысл только, если у него есть… Угу. Как это, строчи пулеметчик за синий платочек. Если нет этого синего платочка, то за что строчить из пулемета, да? Как бы за что жизнь свою отдавать? Угу. То есть эти вещи, они как бы неотделимы. И тут нельзя сказать, что важнее или что не важнее. В социальном смысле роль как бы мужчины вроде как важнее. Но на самом-то деле нет, потому что... Да, и вот этот феминистский как бы момент, я не знаю, может быть, он тут и прослеживается, когда какие-то женщины пытаются бросить вызов этому не просто сложившемуся порядку, а установленному издревле угу. порядку. Да? Угу. Ну, вот, может быть, отголоски этого можно
0: увидеть уже тут.
1: Найти вот и в мифологии греческой, вот какие-то такие моменты. Да? Угу. Ну, вот в церковь это прорывается. Ну, я не знаю, по какой причине.
0: Если мы возвращаемся про вот, женщин, да, и говорим о том, что он говорит, те, кто не хотят носить, значит,

0: вы будете острижены, обриты, но это же тоже тогда считалось неким таким моментом тоже, ну, того, что женщина не будет являться, ну, не будет считаться как женщина, у нее лысая голова.
1: Ну, да, я вот тут не могу точно сказать, возможно, это тоже было связано с какими-то языческими, какими-то вот действиями, ритуалами. Если женщина бритая или там без головного убора или что-то, это знак. Угу. Она этим самым сигнализирует что-то.
0: Наверное, некий протест, вот просто я думаю. И вот потому что дальше мы читаем про то, что Павел говорит о власти на голове у женщины для ангелов. Это вот, это если мы читаем 10 текст. Ну, да? Да. То есть вот здесь вот. Что это значит? Что это за особый знак? То есть если мы читаем в современном переводе, да, Кулакова, потому у женщины должен быть на голове знак особой власти над ней, чтобы не огорчать неприличием ангелов. То есть опять же мы здесь возвращаемся
1: к Божьему иерархии. Установлению к ней.
0: Да.
1: Но дальше он как раз расшифровывает это. Вот если мы читаем дальше, то смотрите, вот он приводит несколько аргументов в пользу этого покрывала. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Понятно, да? Мы об этом проговорили. Ибо не муж от жены, первый аргумент, не муж от жены, но жена от мужа. Помним, да, историю сотворения?
0: Да.
1: Дальше. И не муж создан для жены, но жена для мужа, будет помощницей. Помните, помним. Посему жена должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов. Но это то, о чем вы говорите. Если Бог так установил, то как бы... Так и должно быть. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, и все от Бога. И рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? И дальше, аргумент следующий. То это были библейские аргументы из книги «Бытие», «История сотворения», а теперь идет как бы природный аргумент. Прилично ли жене молиться с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас? Если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, то это для нее честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Ну, на самом деле, как бы не всем понятно, что имеет в виду апостол Павел, потому что, ну, в той культуре мужчины тоже носили длинные волосы. Это римляне коротко стриглись, а иудеи нет.
0: Угу. Иудеев были длинные.
1: Но если посмотреть на природу, то как раз наоборот. У самцов у них грива, там, у них там что-то такое, волосы, значит, рога, там что-то такое. А у самок нет. Не знаю, что он имеет в виду, апостол Павел. Вот, трудно мне сказать. Возможно, что-то мы здесь не совсем понимаем. Но вот такой природный аргумент. И волосы – это честь. Ну, да, всегда женщины носили длинную прическу, длинные волосы. Это было длинное...
0: Может быть, это было неким таким красивым каким-то таким, когда уже
1: Как бы знаком,
0: волосы,
1: как покрывалом таким.
0: Да, как бы да, вообще знак, что вот, ну, отличие вообще внешнее, что вот женщина перед ними. Но здесь у меня такой вопрос. Если мы переводим момент на современность, то есть, получается, мы тоже должны ходить с покрытой головой?
1: Ну да, мы как бы говорим о том, что вот, если бы кто хотел спорить, то мы не имеем такого обычая. То есть это вопрос обычая. Это не вопрос ну, как бы принципиальный. Смотрите, здесь нужно поступать так, по принципу апостола Павла, чтобы никого не соблазнять. Ну, например, если вы входите в православный храм, то там, вы знаете, да, при входе всегда есть, значит, платочки.
0: Платочки.
1: Да, если вы с собой не взяли...
0: Всегда можете покрыть.
1: Да, всегда можете бывать. Мы как бы любим с женой по России ездить, вот по разным таким небольшим городкам, там много чего такого очень интересного есть. Ну и как бы главным всегда каким-то вот достопримечательностью старых наших городов являются ли какие-то старые церкви или монастыри.
0: Да.
1: Вот. Ну и всегда хочется зайти посмотреть, а кому посвящена эта церковь, какая у нее история, ну вообще. И когда ты входишь, надо всегда с собой это иметь. Это знак уважения вот этой культуре, куда ты входишь. Вот. Чтобы ты не, как бы, людей не раздражал, не соблазнял. Вот. Или там, например, там приходишь, не знаю, в мусульманскую какую-нибудь, да, какую-нибудь общину. Ну, у вас тут Татарстан недалеко, может быть, где-то вот.
0: Да, да, есть и синагоги, и есть.
1: Да, есть какие-то свои нюансы. Мы же ведем себя

0: так как ну, прилично в этом обществе мы поступаем...
1: Да, есть правила.
0: Есть правила, да. Вот, когда мужчины входят, они, значит, снимают головной убор. Да. Если входишь в мусульманскую мечеть, то ты снимаешь обувь.
1: Да.
0: Оставляешь ее там в специальном месте. Вот, тоже такой интересный очень обычай. И, значит, ты ходишь в носочках. Ну, так, правильно.
1: Это правило, это обычай данной культуры, которая, ну, как бы, если мы хотим туда приходить, то...
0: Да. Другими словами, апостол Павел говорит, не делайте из этого раздражающих каких-то моментов, которые сеют между вами раздоры, вот, разногласия. Не бросайте вызов вот, людям. Не, как бы, будьте препятствием для их совести. Вот. Речь об этом идет. Вот. И, ну, аргументация вот апостола такая. Возможно, просто в Коринфе была такая вот проблема, связанная с тем, что кто-то соблазнялся поведением вот женщин, которые были, может, незамужние, и они считали себя, ну, я незамужняя, зачем мне платок одевать? Вот, или там еще что-нибудь. Возможно, это было.
1: Ну да, мне кажется, это еще некий момент иерархии, когда мы забываем, наверное, о главном, да, о том, что если мы хотим следовать за Христом, то мы понимаем, что мы можем, мы должны, да, в чем-то быть покорны, в чем-то должны быть смиренны, да, и в чем-то быть послушны Ему.
0: Ну, я думаю, что вот основной вывод, который мы можем сделать из этой главы для современного человека. Понимаете, жизнь меняется, но мы не должны все-таки забывать об этой иерархии.
1: Да.
0: Бог, мужчина, женщина. То, что если она нарушается, то нарушается принцип устройства сообщества. И общество начинает деградировать, оно начинает исчезать. Исчезают семьи, исчезают дети. Вот. Как бы общество теряет моральный облик и по этой причине приходит к упадку. Вот, например, взять тот же Древний Рим. Почему Древний Рим как бы исчез, такой могучий и мощный? А вот по этой причине, по причине морального упадка, по причине разврата, по причине того, что там происходило. Вот если наше общество сегодня стоит тоже на таком пути такого легкого поведения и сосредоточенности только на себе, вот, и, по сути дела, подчиненное положение женщины что означает? Означает то, что женщина посвящает всю свою жизнь служению своей семье, своим детям. А если она этого не будет делать, что будет? Общества не будет просто-напросто. Вот. Ну, да. В этом смысле муж может пойти на войну и может погибнуть на войне. От этого как бы... Ну да, это будет плохо, это горе, но общество от этого не перестанет существовать, потому что женщина производит как бы детей, да, и она их воспитывает, она их в этом смысле несет большую ответственность. Вот об этом говорит апостол Павел. Но это применительно к нашему времени.
1: Да. Павел Владимирович, я благодарю вас за разбор данной темы, да, и данной главы. Апостол Павел напоминает, что свобода, которую дает нам Бог, не означает хаос. Бог создал мужчину и женщину разными, но равными по ценностям, и дал им свои роли и знаки уважения друг к другу и к Богу. Когда мы помним об этом, наш внешний вид и поведение становится свидетельством о Боге. Пусть Господь благословит вас и даст мудрости выражать веру не только словами, но и всем внешним видом.

заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песню петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, ребята, я профессор Бодрячок. Снова рад видеть вас на занятиях в веселой школе здоровья. У нас сегодня гости Арина и Настенька. Вот. И, конечно же, моя помощница Веселинка. Она мастерица всяких разных поделочек. Вот она сейчас что-то такое лепит.
2: Я очень-очень люблю делать поделочки, ребята.
1: Она такая, да.
2: Вот, например, сегодня мне захотелось лепить снеговика.
1: Да.
2: Но так как снега не было, я решила его слепить из пластилина. Вот смотрите, какой снеговик у меня получился. Красивый? Нравится вам?
1: Да. Так это уже получается не снеговик, а пластилиновик.
2: Ну, может быть,
1: да. Посмотрите, какой хороший. Я вот подумал, чего не хватает этому снеговику?
3: Носа.
1: Да, правильно, носа. Ну как,
2: нос.
1: Без носа?
2: Ну, а зачем вообще этот нос нужен? Скажите мне, пожалуйста. Он всегда пачкается, ломается, он всегда простужается. От него одни проблемы, профессор Бодрячок.
1: Девочки, а вот скажите, пожалуйста, зачем нам нужен нос?
3: Вот этот. Чтобы нюхать что-то.
1: Ну, кроме чем нюхаем. Так. Нос нужен для того, чтобы... дышать.
2: Ой, дышать. Я, например, дышать. Ртом могу дышать.
1: Дышать ртом, носом мы не только дышим. Он ведь еще и согревает воздух. Дело в том, что в носу есть такие узенькие коридорчики. И когда мы дышим, то воздух проходит через эти коридорчики и нагревается. А еще нос защищает нас от микробов.
2: Это как-то вот так вот их отгоняет, как мух. Вот так вот.
1: Нет, что ты. Там в носу стенки коридорчиков покрыты такой специальной липкой жидкостью. Вот у меня
2: липкой
1: тут есть
2: жидкостью?
1: Мальчик. У меня есть мальчик. Вот
2: так.
1: Такой мальчик.
2: Ой, какой веселый.
1: Сейчас я ему намажу нос липкой жидкостью. Ну, в данном случае это у меня крем.
2: Ага.
1: Вот у меня есть крем, и я его намажу, сейчас намажу. Вот, ну, дети меня поймут. Они же любят что-нибудь намазать.
2: Так.
1: Вот и я люблю, вот я намажу. Вот
2: бедный
1: я так
2: мальчик
1: намажу
2: намазали
1: нос.
2: Липкой жидкостью.
1: Итак. И посыплю сюда песочек. Песочек.
2: Ой.
1: Так, что вы заметили?
2: Так это же как микробы, профессор Бодрячок.
1: Заметьте, что произошло с песочком, дорогие мои.
2: Он прилип к носику.
1: Да, он прилип и не отлипается никак. Я даже могу потрясти. Вот то же самое происходит... и у нас в носу, когда мы вдыхаем воздух вместе с микробами, то микробы...

0: микробы прилипают к этой липкой жидкости и в организм не попадают. Вот.
1: Вот это да. А я вот, например, тоже придумала способ защиты от микробов. О! Воздух теплый в нос попадает, а микробы туда не попадают. Вот, ну, я изобрела новый способ защиты от микробов.
0: Такая забавная ее помощница. Но вообще, когда холодно, я тоже пытаюсь спрятаться в шарф. Так. Да и мы все кутаемся. Но нос еще нужен. Ну, для того, чтобы говорить, он будет говорить
1: помогает. Ой, рассмешил профессор Бодричев. Я вот, например, говорю ртом. Всегда.
2: А носом никто не говорит, только если из мультика или из сказки.
1: Вот, профессор Бодричев, какой ты смешной.
0: Хорошо. А вот представьте себе, что у нас носа просто нет. Ну, вот представьте, нет. Давайте и посмотрим, что получится. Давайте зажмем нос пальчиками и скажем нос.
2: Давай зажмем пальчиками.
0: Давайте.
1: Нос.
0: И что получается? Да, дос получается.
2: Нос. Да. Без носа никак не говорит. Можно задохнуться.
0: Речь стала глухой и невнятной.
1: Да, а дышать все-таки с носиком лучше, да?
0: Конечно.
1: И говорить все-таки удобнее, профессор Бодричев.
0: Вот такой вот он у нас помощник. Он нас защищает.
1: Да, от микробов.
0: И не только. А вот представьте себе, ну, если что-то рядом загорелось. Нос.
2: Он помогает, он нюхает и сюда спасает.
0: Нос сразу даст об этом знать.
1: Точно, у меня вот у бабушки однажды блинчики подгорели.
0: Бывает.
1: Вот мой нос сразу почувствовал запах дыма. Сразу же.
0: Да. Это очень опасно, это очень вредный запах. Если такое произошло, нужно открыть окно и сразу же проветрить помещение. Но бывают запахи полезные.
1: Да,
0: между прочим, запах лука и чеснока убивает микробы еще в воздухе и защищает наше здоровье.
1: А я тоже знаю полезный запах.
2: Ангелина вообще ест, хоть ей в нос даже доходит, она все равно целый лук берет, даже, я не знаю, 100 луков берет и ест.
1: Вот это да.
0: Да, нравится ей лук, молодец она.
2: А я вообще от него спасаюсь, чтобы его не есть.
1: Я тоже спасаюсь. Я вообще люблю другой полезный запах, когда бабушка готовит пирожки и печенье. Это такой вкусный, полезный запах.
0: Ну, он не полезный, он приятный. Он повышает настроение.
1: Да.
0: Девочки, а какие приятные запахи вы знаете? Какие приятные?
2: Цветов.
0: Цветы, да.
1: Фрукты. Вот, например, мандарин. Пахнет мандарин?
0: Да.
1: Пахнет. Апельсин?
0: Да, Новым годом
1: пахнет. Апельсин еще лучше пахнет.
2: Даже яблоко пахнет, лимон.
0: А если елочку домой принести, пахнет будет?
1: Да, елочка
0: пахнет. Вот, с Новым годом вас, дорогие. Даже яблочко пахнет. Сколько прекрасных запахов окружает нас вокруг.
1: Да.
0: Как здорово, что Бог дал нам такой чудесный нос. Кстати...
1: Все чувствую.
0: Да. Ой. А еще при помощи носа можно делать гимнастику, да, которая помогает быть здоровым.
2: Я знаю. Гимнастику делают, еще дышат носом.
1: А я думала, его надо поворачивать вправо, влево, вверх, вниз.
0: Нет.
1: Вот так вот гимнастика.
0: Арина абсолютно права. Это будет... дыхательная гимнастика. Вперед на полянку.
1: Побежали.
0: Сделаем гимнастику.
1: Побежали. Арина.
0: Итак, давайте встанем прямо. Итак, упражнение первое. Нужно стать великаном. На счет раз. Мы делаем вдох и поднимаем руки вверх. На счет два мы делаем выдох, опускаем.

0: опускаем руки вниз и говорим «ух». И еще раз. И два. И великанами становимся.
1: Ух, какие мы большие.
0: Упражнение второе. Великанами мы уже побыли. Теперь надо побыть часиками. Ноги поставим на ширине плеч. Встанем прямо. Нужно двигать руками вперед-назад и говорить при этом тик-так.
2: Тик-так, тик-так, тик-так.
1: Ой, какие смешные часики у нас получились.
0: Да, хорошо, хорошо. Ну что же, третье упражнение. Мы станем великанами, а потом гномиками. На счет раз мы станем великанами, а на счет два нужно сесть и обнять свои коленочки. Только когда будем садиться, нужно говорить «шшшшш». Итак, попробуем. Раз, великаны, и два, «шшшшш».
1: Великан превращается в гномика.
0: Итак, раз, и два, «шшшшш». И раз, и молодцы! Ну что же, итак, четвертое упражнение. Для этого нам понадобится шарик.
1: Так, отлично.
0: Сейчас нужно бросить шарик на выдохе. Выдохнуть и бросить шарик. Шарик нужно держать перед собой. И когда будем бросать, нужно сказать «ух».
1: Ух!
0: Давай. Попробуй отловить.
1: Ух.
0: Ух! А теперь мне.
1: Ух.
0: А теперь я. Ух.
1: Ух.
0: Ух. А теперь я. Ух.
1: Ух.
0: Ух. А теперь я.
1: Ух.
0: Ух.
1: Ой, как здорово у нас получается.
0: Ух. Вот, вот, вот. Вот такая зарядка укрепляет здоровье. Веселинка. Ой, а где твой платочек?
1: Зачем, профессор Бодрячок? У меня же дед насморка-то.
0: Как? Ой. Разве ты не знаешь, что происходит, когда ты чихаешь?
1: Знаю. Ну. Мне говорят, будь здорова, Веселинка.
0: Нет, нет, нет, нет. Дело в том, что когда люди чихают, они обычно прикрывают нос и рот платочком.
1: Да.
0: Но для того, чтобы мы могли понимать, зачем это нужно, нужно провести один эксперимент. Пойдемте за стол, и
1: побежали.
0: Я кое-что вам покажу. Эксперимент. Угу. Давайте представим себе, что вот этот пульверизатор на самом деле простуженный нос. Ну, а так как нос простуженный, то в нем очень много слизи, микробов, и он постоянно хочет чихать. Апчхи, апчхи, апчхи.
1: Ой.
0: Вот, и давайте представим, что неподалеку находится мальчик.
1: Давайте я вам помогу.
0: Подержи, пожалуйста, помощница. Вот, вот находится мальчик, а нос так и хочет чихать. Вот что происходит, если мы не прикроем нос и рот платочком.
1: Ага.
0: Нос какой-то подходит и апчхи, апчхи. А? Что вы увидели?
1: Ой, весь мальчик, смотрите, в микробах.
0: О.
1: Он просто в микробах.
0: Да, правильно, вот. Правильно, да, совершенно верно, совершенно верно. Микробы, когда мы чихаем, они разлетаются в разные стороны и могут заразить здорового человека. Так,
1: как опасно.
0: А давайте представим, что будет, если мы, когда чихаем, прикроем нос и рот платочком.
1: Так.
0: У меня вот есть еще один мальчик, которого мы еще пока не заразили.
1: Угу.
0: И вот этот нос, как правило, всегда чихает, чихает, но в данный момент мы его прикрываем платочком. Апчхи! А? И что произошло?
3: Чистый.
0: Хорошо, а где же находятся наши микробы?
3: Они в платочке.
0: Совершенно верно, Арина, правильно. Все микробы остались в платочке. И теперь они навредить уже больше никому не смогут.
1: Ой, как хорошо, что, профессор Бодрячок, я не болею, никого не заразила. У меня просто пылинка в нос попала, вот я и чихнула.

0: Вот.
1: Да.
2: Все равно платочки никому не помешают. У меня для вас есть подарочки. Подарочки. Такие
1: платочки
2: вот
1: всегда понадобятся, да, если у нас есть насморк или мы заболели, да?
2: Но лучше всего, конечно же, не болеть. Для этого нужно одеваться потеплее и ни в коем случае не промокать.
1: Да, если уж ты промок, то надо промокнуть еще больше.
2: Ну, вот. Что-то, наоборот. Надо утепляться, согреваться как-то. И, в общем, как-то вот так вот, ну, пытаться себя согреть.
1: Так я и так и говорю. Если ты промок, так, надо быстрее бежать домой,
2: правильно,
1: налить вот такой большой таз горячей воды и опустить туда ноги.
2: Правильно, правильно, правильно.
3: А мне мама в таз когда...
1: Наливала воды, да?
3: Да, мне наливала воды горячей, туда еще что-то добавляла, я такая засовывала ноги и мочила.
2: Да, да, иногда добавляю горчицу.
1: Промокала.
2: Да, обязательно, но... Потом нужно обязательно насухо вытереть ноги и надеть теплые носочки.
1: Да, а потом выпить чай горячий с лимоном и малиновым вареньем. И тогда вам будет весело, и вы быстро выздоровеете.
2: Правильно, да, моя дорогая помощница. Станет весело, совершенно верно.
1: Да.
2: А веселье, как сказал наш добрый бог, помогает быть здоровым.
1: Да.
2: Поэтому не нужно никогда унывать. Секрет счастья очень простой. Вы его узнаете из моей песенки.
1: Какая песенка?
2: Все не эдак, не так, если не хочется петь песни, вот уже совсем повис нос.

закружит, все исчезнут, тучи солнце кинет, лучик смех задорный зазвучит. Выше нос унывать, брось ты, быть счастливым совсем просто, добротой делись скорей, друг. Улыбнешься.

0: помогать торопись людям, и тебе веселей будет. Так довольный к нам спешит пес, чтобы встретить и лизнуть в нос. Верь, что грусть и тоска убежит, снова радость тебя закружит. Все исчезнут тучи, солнце кинет лучик, смех задорный зазвучит.
1: Ой, какая замечательная песенка! А я тоже люблю радоваться и радовать других, профессор Бодрячок.
2: Это от того, что у тебя доброе сердце.
1: Спасибо, профессор Бодрячок. Поэтому для вас я приготовила одну веселую поделку на букву «С».
2: А, снеговик!
1: Нет.
2: Да, пластилиновик.
1: Вот давайте угадайте. У меня есть одна загадка. Да? Слушайте, ну, внимательно.
2: Давай, мы любим.
1: Целый дом один займет.
2: Ничего себе.
1: Носом он и ест, и пьет. Он им воду набирает и себя ей поливает.
3: Слон.
1: Да, в жарких странах живет он, преогромный серый
3: слон.
1: Точно.
2: Да,
1: вот.
2: У него хобот — это не только нос, но еще и верхняя губа.
1: Точно. Профессор Бодрячок, да. А у вас остались шарики с нашей зарядкой?
2: Шарики, да, остались. Что, ты поиграть хочешь? Но мы же хотели делать слона.
1: Так вот именно, шарики нам нужны как раз для поделки.
2: Слон из шариков?
1: Да, это будет смешной слоник. Дорогие ребята, профессор Бодрячок.
2: Так.
1: Я для нашей поделки приготовила вот такие листочки. Держите.
2: Угу, да. Вот
1: на этом листочке будете вы делать смешного слоника, а на этом листочке мы.
2: Так.
1: Смотрите, я вам приготовила вот такие сердечки.
2: Угу.
1: Эти сердечки — это будут ушки нашего смешного слоника. Держите. Вырезайте.
2: Интересно,
1: вот вам одно ухо, второе ухо. И нам два уха. Держите. Берите ножницы. Держи. И сначала мы вырежем уши у нашего смешного слоника.
2: Так. Аккуратненько вырежем.
1: Так. Какие интересные ушки-сердечки у нас получатся. Ну как, девочки, получилось?
2: Одно ухо.
1: Отлично, у меня тоже одно ухо. Вот такое, да?
3: Вот, я все вырезала.
1: Да, молодцы. Сейчас мы подождем.
3: Их вот так нельзя.
1: Нет, ребят, смотрите. Мы их будем приклеивать на листочек вот так вот, острыми конечками друг к другу. Смотрите, как, да? Вот именно так мы должны их приклеить на нашем листе бумаги. Да. Вот так вот, да? Давайте.
2: Так.
1: Берем клей.
2: Ну, давай.
1: Да, а вот эту ушко можно перевернуть, чтобы вот так вот оно красиво выглядело.
2: Ну, ладно. Ну, давай.
1: Да, давай. Давай склеивай. Так, получается у вас?
2: Подержать.
1: Ну-ка, давай, помогай. Настя, прижимай ушко. Молодец. Вот. Вот, ребята, вот такая... Такие ушки должны получиться на нашей бумаге. Смотрите. А в середине между ушками будет мордочка нашего слоника.
2: Так, как мы ее
1: будем
2: делать?
1: Для этого я как раз и приготовила шарики.
2: А-а-а.
1: Вот видите, у меня шарики уже с глазками. Вот. Если у вас нету глазик на шариках, вы можете нарисовать их ручкой или фломастером, и у вас тоже будет слоник с глазками. Так, ты берешь розовый, держите, тогда вам синенький, да? Смотрите, для того, чтобы приклеить резинового слоника вот сюда к ушкам, я попросила двухсторонний скотч у моего папы. Вы тоже можете это сделать. И смотрите, что я сделаю. Отрезаю кусочек этого скотча. И вы тоже отрезаете. Давайте еще раз. Вот, отлично. Вот смотрите, что мы делаем. Мы его клеим вот сюда. Вот. Вот. Видите, как получилось?
3: Я прижму.
1: Да, прижимайте. Теперь мы верхнюю часть отрываем. Отрываю вот этот верхний кусочек. Молодец. И сюда мы приклеиваем как раз наш шарик. Приклеиваем. Вот. Дави. Вот. Отлично. Посмотрите, какой слоник у нас получается. Посмотрите. Видите, какой веселый.
2: Ой, забавный.
1: Да.
2: Что я-то думала, как же это слоник?
3: Он под розовый шарик.
1: Да, отлично. Смотрите, сейчас мы с профессором Бодрячком нарисуем этому слонику ножки. Обведете фломастером. Вот таким образом. Давай, держи тебе фломастер. Ну как?
4: Ой,
1: какие забавные ножки получились у вашего слоника. Так, посмотрите, ребята, какой смешной слоник у нас Арины получился, да? Ну-ка. А у Настеньки с профессором Бодрячком? Красивый слоник у
2: Ребята,
1: вас получился.
2: Обязательно сделайте такого забавного слона. Порадуйте, повеселите ваших родных, знакомых, друзей. Пусть они повеселятся и будут здоровыми. Ну, а нам пора прощаться. Да? Всего вам доброго. До скорых встреч.
1: Пока, ребята.

0: У них есть усы, а кончики ушек острые.
1: И обычно длинные хвосты.
0: Но в Сингапуре хвосты у них короткие или изогнутые.
2: У них очень острые когти.
1: И зубы у них тоже острые.
0: А еще они очень ленивые.
1: Ну подожди до обеда, вот тут они поедут.

0: несутся к миске с едой.
1: Я тоже очень люблю время обеда.
2: В этом выпуске мы говорим о кошках. Творение учит нас. Кошки такие мягкие.
1: За исключением вон тех лысых. Они меня что-то немного пугают.
2: Это кошка породы сфинкс. Как сказала бы моя мама, нет шерсти, нет беспорядка и уборки нет.
1: Кошек не нужно купать так же часто, как собак.
0: Потому что кошки очень старательно вылизывают себя дочисто.
3: Но они линяют и везде оставляют свою шерсть. Поэтому моим родителям приходится много пылесосить.
1: Моя кошка всегда спит.
0: Это все потому, что кошки ночные животные. Это значит, что они наиболее активны ранним утром или вечером. Когда кошки активны, они могут быть по-настоящему игривыми.
1: Они будут гоняться за мячами.
0: Прыгать, чтобы что-нибудь поймать.
3: Они могут прыгать на высоту больше метра.
0: А еще они любят располагаться в маленьких местечках.
1: Длина их усов равна ширине их туловища.
0: Это значит, что они почувствуют, пролезут ли они в тесное место.
3: А если есть коробка, они всегда захотят в ней посидеть.
0: Или когда мама сидит за компьютером, кошка уляжется на клавиатуре.
1: Это потому, что кошки от природы любопытны.
3: Они всегда должны знать, что происходит.
0: Это похоже на мою младшую сестренку. Она всегда хочет знать, что происходит. Ну, прямо всегда.
1: Мой папа говорит, что проявлять любопытство – это очень хорошо.
0: Это то, что помогает нам учиться.
3: Исаак Ньютон открыл гравитацию, потому что ему было интересно, почему предметы падают вниз, а не вверх. Я узнал, как работают часы, потому что мне было интересно, почему их стрелки движутся так точно.
1: Вот почему кошки любят находиться на высоких местах.
0: Так они могут наблюдать за происходящим и удовлетворять свое любопытство.
3: Мы ходим в школу, чтобы удовлетворять свое любопытство.
1: Книги помогают в этом тоже.
0: А кошки никогда не перестают быть любопытными.
3: Вот и папа говорит, мы никогда не должны переставать быть любознательными и учиться.
1: Даже когда мы станем взрослыми?
3: Даже когда. Да, мы станем взрослыми.
0: Моя мама только что закончила курс по маркетингу. Она говорит, что это поможет ей лучше выполнять свою работу.
1: Она очень любопытная взрослая кошка. Хи-хи-хи.
3: Кошки такие любопытные. Они тоже любят все исследовать.
1: А что находится за закрытой дверью?
0: А что это там на конце ниточки?
3: И взрослые кошки тоже так делают.
0: Любознательность помогает нам узнать так много нового.
1: Почему одно может огорчать людей?
3: Почему другое выводит людей из себя?
1: А почему что-то работает именно так, как оно работает?
3: Почему мы делаем некоторые вещи именно так, а не иначе? Как говорит Библия, приобретение мудрости лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее серебра.
1: Кошки мы или люди, всегда найдется чему поучиться.
0: И как здорово всегда быть любознательными.
3: А что новенькое сегодня узнаешь ты?

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленные реки, туманные озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

0: принес.
1: Все как и договаривались.
0: Настоящий?
1: За свой товар отвечаю.

0: У меня тяга к кухне была вот с самого раннего детства, с какой она, наверное, возможна. У меня есть старший брат и старшая сестра. И когда они учились в начальных классах, там первый, второй класс, я еще не ходил в школу. И когда рано утром мама их будила в школу, то она сразу будила и меня. Потом она собирала брата и сестру и вместе их уводила в школу. Я дома оставался один. Мама включала мне телевизор, укладывала на диван. Как раз в это время, там, в промежутке с 7:30 до 8:30 плюс-минус, шла кулинарная передача «Смак» Андрея Макаревича. А мне было 5 лет, я еще не умел пользоваться пультом и просто смотрел то, что включала мама. Я думаю, что вот именно вот в этот возрасте у меня начала вот эта вот зарождаться идея стать поваром, потому что я каждый день смотрел эту передачу.
1: Сегодня я хочу представить вам молодого начинающего тележурналиста. Его зовут Влад Листьев.
2: Скоро вы узнаете это имя.
3: Прошу.
4: Спасибо. Очень приятно оказаться молодого начинающего кулинара в гостях.
0: И начинал я с работы повара. Работал и в холодном цеху, и в горячем цеху. Готовил, ну, в общем, в широком смысле повар-универсал. Готовил абсолютно все. Со временем я стал понимать, что именно просто готовить мне становится скучно. Мне хотелось чего-то такого, что сложнее и не всем дается. Мы находимся в помещении пищевого производства. Я вам покажу небольшую экскурсию. Основная задача, которую передо мной поставили, сказали, что мы планируем строить большое здание для производства 7000 десертов в сутки. Поэтому нам нужно найти помещение и разработать для него цеховой план, для того, чтобы это было максимально эффективно спланированное здание для производства десертов. Вот. Ну и вот, в принципе, вот это здание, это был просто пустой блок, в котором уже конкретно по моей планировке строились цеха, строились камеры, и выстраивалась вся полностью цеховая структура. Я взял направление именно шоколад, конфеты и все, что связано с шоколадом, и занимаюсь именно в этом направлении. Даже среди тех людей, которые вот еще буквально там пару лет назад не имели ни малейшего представления о кондитерке, а сегодня уже делают там торты на заказ или даже пытаются делать какие-то мастер-классы, знаю таких людей, которых вот, ну, сам лично консультировал, были у меня, там, практиковались, вот, а сегодня уже там смело заявляют, что делают торты на заказ. И вот такое отношение немного не то чтобы злит, а как бы, ну, понимаешь, что люди очень поверхностно относятся к кондитерке и думают, ну, как бы к кондитерскому производству, к искусству, и думают, что как бы достаточно просто научиться там печь бисквит, и все, это уже кондитер, который может делать десерты на заказ. Мы сейчас находимся на рынке, и сейчас мы будем выбирать шоколад для того, чтобы сделать конфеты. Все, идем.
5: Привет.

0: Такой шоколад есть.
1: Так, он был равен той, как он.
2: Я смотрю, вот это у нас какое есть?
0: Это смотри, это Россия, это Франция, это Бельгия.
1: А, вот примерно, да?
2: Российская Франция,
0: Бельгия. Нет, Италия. Италия, Россия.
2: Пожалуйста, бельгийский, российский и итальянский.
0: Ну, вот здесь на упаковке указана степень плавления шоколада, степень текучести, и это лучше всего подходит для производства конфет, ну и плюс качество и вкус у него самые лучшие.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо за хороший товар. Когда я только-только начал, мне вообще говорил, ну, куда ты лезешь? Ну, ты понимаешь, что твой предел – это там мыть посуду и убирать столы, как бы, да, что на кулинарии ты не заработаешь. А мы как-то с тобой, по-моему, в этом тоже говорили, что была история, когда обо мне напечатали на второй страничке самого популярного журнала «Владикавказа», и мой отец никогда в жизни этот журнал не листал, не читал и не держал в руках. А тут как бы то ли стечение обстоятельств, то ли кто-то ему показал, но я вечером, придя домой с работы, я сидел за столом, он кинул мне этот журнал за стол, именно развернутый на моей на той страничке, где изображен я, и очень пренебрежительно сказал мне такие слова, что ну, ты хочешь этим прославиться, ты действительно хочешь этим заниматься, но это не то, чем должен заниматься мужчина, это не выбор мужчины. То есть как-то вот так. И это было очень... Это, наверное, был самый переломный момент в том... чем мне дальше заниматься, и в этом мне помог мой дядя, мамин родной брат, который мне сказал, что я всю жизнь мечтал стать поваром, мне не дали. Не откажись ты от своей мечты.

0: вот сложность шоколада всего заключается в том, что там принципиально важна точность градусов. То есть шоколадную продукцию можно испортить, если даже нарушить технологический процесс там достаточно на 1-2 градуса, и уже можно испортить продукцию. Поэтому важно соблюсти точность на всех позициях в процессе работы с шоколадом, начиная от темперирования, заканчивая формованием и упаковкой готовой продукции. Шоколад темперируют для того, чтобы, во-первых, стабилизировать жиры, во-вторых, сделать сам шоколад более податливым и эластичным для работы. Ну и самое главное, при процессе темперирования, вот если правильно сделано темперирование, проведено темперирование шоколада, то на поверхности шоколада и шоколадных изделий мы не увидим проседь, которая так часто отпугивает людей, и они думают, что это испорченный шоколад, и его больше нельзя есть. Если мы возьмем шоколад, то нормальные условия для шоколада – это 20-22 градуса, то есть он в таком застывшем кусковом состоянии шоколад. И для того, чтобы избежать вот этого белого налета и седины на шоколаде, то шоколад нагревают до температуры 50-55 градусов, в зависимости, какой это шоколад, белый, молочный или темный, а потом опускают до температуры 29-31 градус, опять же, в зависимости от того, какой это вид, сорт шоколада, и уже после этого начинают с ним работать. Кондитеры, шоколадки, наверное, если про могут там сказать, ну, между делом, да там всякие тортики, как бы, да, там, или если говорят тортики. Но больше всего вообще, в принципе, любого шеф-повара, повара или шоколадье раздражает, когда говорят работник кухни. Это вообще просто что? Как ты смертный вообще такого мог сказать?
1: Сколько попортил шоколада? Ну, достаточно много. Поначалу, когда начинал работать с шоколадом, у меня было очень опрометчивое понимание того, что, ну, я уже работаю почти 10 лет в сфере кулинарии, и шоколад не станет для меня чем-то новым и неизведанным. Поэтому я где-то опрометчиво понадеялся на свою какую-то уже опыт ресторанной сферы, опыт работы поваром-кондитером, но я очень сильно ошибался, поэтому...

0: об объемах, то, наверное, килограмм 100 испортил точно.
1: Да, шоколад перед тренировкой, наоборот, это полезно, потому что шоколад – это быстрый углевод, и он дает быструю энергию, и перед тренировкой – это как раз то, что нужно для организма, для дополнительной энергии.
0: Если вернуться назад к самому началу того, как я становился поваром, уходил в ресторанную сферу, ведь в какой-то момент было такое, что я мог уйти в профессиональный спорт, и у меня были очень хорошие задатки на это. Я занимался тяжелой атлетикой и очень быстро в раннем возрасте показывал очень внушительные результаты.
1: Занимаюсь, я получаю огромное от этого удовольствие. Я не могу сейчас сказать, от чего я больше получаю удовольствие, от времени, проведенного сейчас в зале, или от того, что я работаю с шоколадом, работаю с хорошим продуктом, с десертами. Не могу сказать, что во мне вызывает больше эмоций, но могу сказать точно, что и то, и другое направление меня очень сильно вдохновляет.
0: Я верю в то, что написано в Библии о нечистой пище и то, что Бог призывает нас не трогать это и не употреблять в пищу, поэтому в какой-то степени и это написанное в Библии повлияло на то, что я ушел из работы поваром, ушел в кондитерское искусство, в работу с шоколадом, потому что в этом направлении ты не пересекаешься с нечистой пищей.
2: Я могу резать любой продукт, не глядя на него, и для этого не нужно на него смотреть. Отрезал, но это было, когда только-только начинал работать поваром, ну, скорее ногти, чем пальцы. Но как бы уже в последнее время, точнее, уже очень давно не отрезал. Отрезал это.
0: Шоколад – это не просто еда, не просто десерт, а что-то, то, что поднимает настроение, то, что вдохновляет.

сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Мне иногда говорят, вот что, почему вы эту работу начали заниматься, какой вы молодец, вы герой, все. Героизма здесь никого нет абсолютно. Почему я эту работу занимался? Потому что ничем другим в той ситуации просто нельзя было заниматься, когда я узнал, что в России столько беспризорных. Это было начало 90-х годов. Я от Моссовета попал в экспедицию по следам детей Санкт-Петербурга, начала века. И мы проехали по железной дороге до Владивостока и обратно и окунулись в беспризорность. Это был 91-й год, осень. И с тех пор я понял, что я ничем другим заниматься не могу.

От хорошей жизни этим заниматься не будешь. Но, то есть, когда не видишь цели и не видишь, что ты ее достигнешь, очень трудно, страшно просто. И опять, не из-за того, что вот я такой герой, мне было страшно этим заниматься, потому что это фильм «Республика Шкид». Это вот сразу вспоминается, это грязь, это оружие. Ну, когда мне кто-то из моих знакомых сказал, а давай подумаем, как сделать приют для детей, честно говоря, мне было не по себе, потому что, опять же, «Республика Шкид», все остальное стало всплывать в голове. Вот. Но когда стал работать, я просто почувствовал, что это мое, потому что я вижу ребенка, для меня это мой ребенок.

0: несложно. Главное их любить. Когда я разговаривал с нашими коллегами из Франции, я сказал им, ну, они нас стали спрашивать, как вы достигли таких успехов, что вы так работаете. Я говорю, есть такой термин, я говорю, может, он не совсем научный. Во главе всего должна стоять любовь. Им перевели, они сказали, это очень научный термин, это очень важно. Потому что если вот их любить, если относиться как к своему собственному ребенку, все получится.
1: Как недугом, одиночеством томим, ты бредешь, скиталец в мире этом. Нет вопросом трепетным твоим ни внимания, ни отказа, ни ответа.
0: Когда я принял решение, наперекор всему, наперекор своей семье, наперекор здравому смыслу, просто я решил уйти. Я был ведущим инженером, просто уйти заниматься детьми. Я сказал так, я говорю, знаете, я занимался физикой завтрашнего дня. Я занимался нанотехнологией. Это создание приборов в микромире. Это фантастика. Это искусственный разум, интеллект и все такое. Это можно делать роботы, которые глазами не видны, и которых происходит кровь, и они будут лечить человека. Ну, это вот... И, с другой стороны, это оружие страшное. Хотя я был физиком, но в воронке работал. Одна журналистка сказала, Степан Малайч, а вам не стыдно работать на военных? Я стал оправдываться, а потом думаю, ну, наверное, стыдно. Вот, и я ушел. И да, и самое главное, я сказал, что я занимался физикой завтрашнего дня, но понимал, что если с детьми заниматься никто не будет, она физика завтрашнего дня не будет нужна никому. Никому будет ей заниматься. А кстати, один умный журналист спросил, а чем вы занимались, будучи ученым, там, инженером? Я говорю, я занимался исследованием влияния агрессивной среды на радиоматериалы. Он говорит, так вы сейчас тем же занимаетесь. Вы занимаетесь исследованием агрессивной среды на детей. И как с этим бороться? Я был 8 лет директором приюта «Дорога к дому». Вот эти дети, эти фотографии показывают, что они все замечательные. Просто помести человека в человеческие условия, он расцветет, он будет талантливым и достойным гражданином. И наоборот. Ну, как они меняются, как лица становятся добрыми, радостными. Улыбаются. Уходит испуг, страх уходит, да.

0: Ну, это не значит, что проблемы ушли. Нет, проблем очень много еще остается. И именно заниматься, надо выводить из них проблемы. Но все равно это первый шаг к тому, что ребенок возвращается в нормальные условия и становится нормальным человеком.
1: Сапар Мулаевич, желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Я очень хочу, чтобы у вас в приюте были такие же дети, как и я. Конечно, я не говорю, что я лучше всех, но хочу, чтобы все были такими активными, трудолюбивыми и умными.
0: Многие считают, что дети из кризисных ситуаций, они будут повторять судьбы своих родителей. Совершенно не обязательно. Вот. И генетики говорят, что генетики не нашли прямую связь между родителями и то, что происходит с детьми. Ну, там очень сложно все. Вот. Поэтому дети должны жить в семье.
2: По закону жаждущей души строится мечта из невозможного, и твоей рукой движет жизнь, что в тебя Творцом однажды вложено.
0: К сожалению, конечно, пробои бывают. И когда я за 8 лет, первые годы я просто летал и бегал, и все. Конечно, на 7-й, на 8-й год я начинал чувствовать, потому что столько проходит горя людского, и не всегда можешь помочь. И особенно в последний год, когда там перекрыли многие возможности у приюта, и я людям начал отказывать, и тогда у меня начались проблемы внутреннего характера. Но все равно я почувствовал, вот как мне сегодня эта мысль пришла, я почувствовал вот такую живительную силу вот в этой деятельности. Есть такой как бы термин у психологов, как понятие выгорания, сгорания, когда человек работает, не получает удовольствия, а нервничает. И тогда у него получается язва желудка, проблемы всякие. И он увольняется с этой работы, уходит. Процесс сгорания. Как с ним бороться? Так вот, в такой работе сгорания нет, потому что мы получаем столько от того, что идет, видим результат своего труда, видим, как дети меняются, как вот сегодня они лучше, чем вчера. Завтра они бесподобны, послезавтра ну, просто замечательны. И я чувствую, как отступает проблема. У меня не было кризиса 40-летних, не было. Я не задумывался, правильно ли я живу. Я ходил на работу, я бежал на работу, я летел на работу. И приходил в приют, на меня налетали мои дети. Они меня обнимали, они дрались из-за моей левой руки, правой руки. Я их успокаивал. Вот. И знаете, вот это трудно передать, что это.

0: зов и откликнется взаимным пониманием, и тебя с любовью примет кров, утоляя чье-то ожидание.
1: Я понимал, что стал понимать, что одним приютом детям не поможешь. Приют, он решает какую-то узкую, как бы, направленность в проблеме. И я понимал, что нужен реабилитационный комплекс, работающий с маленькими, с большими, с молодежью. Зная нашу работу, наши мечты, нам подарили здание и землю под создание такого комплекса. Ну, там природа, лес, речка, поля, воздух. А в сентябре прошлого года к нам одна общественная организация, которая работает с детьми на вокзалах, привезли на экскурсию детей с Курского вокзала, около 40 человек. Ну, они вначале ничего не хотели делать, но я их взял на слабо. Они копали, носили. Они вот содружество детей на вокзалах. Матерятся, дышат клей, попрошайничают и так далее. Вот этих мне больше всего жалко. Они помладше, с ними еще можно что-то сделать. С остальными трудно очень. Чем дольше ребенок на улице, тем сложнее вернуть обратно.
2: Потенциально никакое будущее.

у этих криминал, инвалидность, у кого-то панель, у кого-то еще что-то. Вот очень незавидное будущее. Ну, соответственно, и наши тоже. Они же живут в нашем городе, ходят по нашим улицам. Им как-то надо жить. Не должно быть равнодушных людей.

0: Здесь заседает клуб «Попутчик».
1: Да.
0: «Попутчик».
1: Здесь обычно происходят такие встречи клуба для трудных подростков. То есть это дети, которых пригласили. Это дети, которые стоят на учете в комитете по делам несовершеннолетних. Просто трудные дети улиц. Здесь мы с ними общаемся как бы в такой непринужденной обстановке. Обычно здесь коврик лежит. Вот, то есть мы с ними пьем чай, разговариваем. Я у них веду поделки. То есть я с ними делаю поделки. Поскольку сейчас лето, детей нет, то я пока готовлю стену к следующему году.
0: Самое замечательное чувство, когда ты кому-то нужен. Вот у них появляется ощущение, что он кому-то нужен. С ними разговаривают, выслушивают их проблемы. В приюте это очень заметно, когда, видимо, там никто их не слушал никогда. В своей семье никому они не были нужны.
1: Для меня всегда интересно, что они кажутся такими бравыми, такими вот крутыми. То есть они когда заходят, ну раз вот пропугаешь, то есть они все такие там в пирсинге, такие прям все. Такие, да, заходят, ты думаешь, ой. Когда с ними беседуют там о наркотиках или о каких-то вот таких вещах, то есть кажется, что они настолько бывалые, что они должны вот уже просто все знать. Они нам какой-то такой вопрос задают, что такие дети, вот просто дети, во всем этом пирсинге там. Недолюбленные дети, которые мы стараемся, конечно, восполнить, насколько можем.
0: Вот так их привозили. Патруль. Очень-очень, иногда очень добрые ребята. Они покупали им покушать, что-то приходили бананами увешанные дети. Вот это наши любимцы. Олег и Сергей. Московские ребята. Жили в телефонной будке. Дорого нам достались, но зато самые любимые наши. У нас был проспект по беспризорности, и вот он был как эмблема беспризорного ребенка. Вот такой. Он как вот здесь увиден, самодостаточный, никому ничего не должен. Ни взрослый ему, ни он взрослым. Вот, сам по себе. Вот. Ну, мальчишка замечательный просто. Когда они к нам поступили, были очень грязные, и с них просто сочилась грязь, и Олег, Сережа-то стал раздеваться сам, Олег отказался наотрез раздеваться. Медсестра такая большая, выше меня ростом. Он сказал, ну что я могу сделать? Он не хочет. Ну, тогда я пошел, сходил за черным халатом, слава богу, черным. И стал его раздевать мягко, шутливо, ну, настойчиво. Он кричал, орал. И когда я его рвал на нем майку, такую полусгнившую, вонючую майку, и извлекал его из майки, он кричал, что я отвечу за то, что порвал его вещь. На другой день, когда я пришел в изолятор, он подбежал ко мне и обнял меня. Там остальные тоже подбежали, и он. Я говорю, Олежка, что ж ты вчера вытворял? Он говорит, а я нарочно. Когда я пришел в гости к нашим чебурашкам, их так называли, но они уже жили в интернате. Когда я их навестил, они были очень важны. На всех остальных посматривали. К ним пришли в гости. Сапар Мулаевич, ну, вот как отец. Вот. И Олег ушел, вернулся с колокольчиком, молча мне протянул торжественно. Я его спрашиваю, ты что, купил? Он говорит, нет, это я сделал. У нас в кружке жили. Вот. Ну, Сережа тоже не выдержал, пошел, принес какую-то коробочку и тоже мне подарил. Вот. И теперь я понял, что ребята социализировались, они перестали воровать, у них просто вот это кончилось. Ну, и с ними очень интересно заниматься, и интересно видеть, как они становятся более-более умными. Ну, как вот из деревянного мальчишка становится живой, общительный, талантливый. Я не настолько самонадеянен, что это я сделал. Это сделали, во-первых, мы, коллектив, во-вторых, я думаю, что это Бог помогает этим людям нашими руками. И вот если вот нет этой самости, я вот, и тогда все правильно, все получается. И вот это вот восстанавливает силы. Когда ко мне привозили студентов из социальных приютов, я им говорил, я говорю, почему я этим занимаюсь? Я легко устроился в жизни.

0: мне так хорошо, вот я так выживаю. Поэтому это просто так вот, это образ жизни такой. Вот и все, ничего героического нет вообще.
1: И спросят его праведники: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели?» И Он ответит им: «Как вы сделали одному из малых сих, то сделали мне».

0: И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его».
1: Венец или диадема – головной убор, символизирующий почет или высокое положение. В древнем Израиле венец носили первосвященники и цари. В 39 главе книги «Исход» описывается диадема святыни первосвященника – золотая пластина, на которой были выгравированы слова «Святыня Господня» и которая привязывалась поверх тюрбана. Царский венец представлял собой надеваемый на лоб полукруглый обруч, украшенный узором и драгоценными камнями. Венец царя, как и венец первосвященника, указывал на положение помазанника Божьего. В 28 главе книги пророка Исаии сам Бог назван великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего. А в 62 главе этой книги спасенный Божий народ изображается венцом славы в руке Господа. В Новом Завете под венцом чаще всего подразумевается лавровый венок победителя, которым награждали за спортивные, гражданские и военные достижения. В 9 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел призывает христиан стремиться к получению неувидаемого венца. Подводя итог своему служению, Павел заявляет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Об этой же награде верующим пишет в своем послании Иаков: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Чтобы христиане могли разделить с ним царское достоинство, Христос принял терновый венец, который римские воины в насмешку надели ему на голову перед распятием. Это символическое действие указывало на то, что Господь берет на себя наш позор, чтобы дать нам свою славу.
0: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».

Одна старая пословица гласит: «Бог в деталях». Мне нравятся эти слова, потому что, когда дело касается природы, очень легко направить все наше внимание на восхитительные проявления красоты и чуда, которые переполняют наши чувства. Мы словно смотрим в безграничный экран с объемным звуком и удивительным разнообразием цветов. Это восхитительное шоу, от которого у вас может перехватить дыхание. Но чуть

выше по течению этого громогласного водопада, иные, более тонкие чудеса происходят каждый день, почти незаметные во внешнем мире. Вот, например, эта бабочка. Существо маленькое, тихое, но очень подвижное. Разглядеть ее – та еще задачка. Но даже это крохотное тело наполнено микроскопическими системами и биологическими машинами, с помощью которых бабочка может жить, летать и сохранять свою невероятную красоту. В течение следующих нескольких минут мы будем использовать различные камеры, объективы крупного плана и электронный микроскоп, чтобы лучше изучить анатомию бабочки с увеличением, намного превышающим возможности человеческого глаза. Вы убедитесь, что некоторые из самых ярких творений нашей планеты часто скрываются в крохотных, почти незаметных деталях. Начнем с того, что у бабочки прекрасно развито зрение. В мире существует не менее 15 тысяч различных видов бабочек, и каждый из них оснащен парой удивительно сложных глаз. Каждый глаз содержит тысячи отдельных световых рецепторов и линз, и вместе они представляют мир в виде широкой панорамы. В отличие от позвоночных животных, которые должны постоянно двигать головой, чтобы видеть то, что происходит вокруг, глаза бабочки создают поле зрения, которое охватывает почти 360 градусов. При этом ее тело совершенно неподвижно. Другими словами, в то время как голова и грудная клетка насекомого остаются в фиксированном положении, его глаза работают вместе, чтобы построить сферическую перспективу. Эта перспектива охватывает почти 90% окружающего пространства, включая как небо, так и землю. Это означает, что бабочка может сконцентрироваться на источнике пищи прямо перед собой, одновременно высматривая, нет ли поблизости хищников. Это похоже на наличие глаз на затылке. Сейчас вы смотрите на то, что можно назвать спасательным кругом для бабочки. Гениальное творение, созданное для выживания. Оно называется хоботок. Каждая капля пищи, которую потребляет насекомое, должна сначала пройти через эти две черные трубочки. Сразу же после выхода из куколки бабочка собирает две тонкие волосяные нити в гибкий канал, который длиннее, чем все остальное тело. Это устройство водонепроницаемо и приводится в движение сетью мышц, нервов и миниатюрного всасывающего насоса. Это высокоэффективная соломинка для питья, которая способна прослужить насекомому всю его жизнь. Когда хоботок не используется, он сворачивается как пружина для удобного хранения и защиты. Эта сложная система питания идеальна не только для извлечения нектара из цветов. Она также собирает питательные вещества, даже если они находятся во фруктах, погружены в лужу или в плотную грязь. В тропических лесах Амазонки, где соль часто бывает в дефиците, тропические бабочки получают свою ежедневную дозу натрия, приземляясь на головы речных черепах. Насекомые греются на солнце, а затем осторожно глотают капли слез из их глаз. Из всех деталей, необходимых для жизни бабочек, пожалуй, ни одна из них не является более универсальной, чем ее великолепные крылья, состоящие из множества частичек. Каждое крыло покрыто тысячами микроскопических чешуек. Эти удивительные структуры состоят из тонкого слоя затвердевшего белка, и каждая из них имеет размер менее 1,1 мм в поперечнике. Они собраны в плотные ряды, напоминающие черепицу на крыше, и прикрепляются к мембране крыла с помощью короткого

стержня, который надежно вставлен в гнездо. Многие чешуйки покрыты гребнями или небольшими отверстиями, которые при попадании света создают ослепительный спектр преломленных цветов. Но визуальное великолепие далеко не единственное их предназначение. Масштабные узоры часто создают систему пассивной защиты. Этот мертвый лист с ножками на самом деле является нижней стороной крыльев бабочки Калима. И это одно из лучших проявлений камуфляжа. Чешуйки иногда расположены так, что имитируют огромные глаза, которые сбивают с толку хищников. А у некоторых видов яркие узоры, которые предупреждают голодных птиц. Я токсичен и ужасен на вкус. Оставьте меня в покое. Но чешуйки крыльев также являются отличными солнечными батареями. Бабочки холоднокровны, и им трудно летать, пока температура их тела не достигнет, по крайней мере, 26 градусов. Но это не проблема, когда вы покрыты термоэлементами, разбросанными для разогрева мышц от энергии солнца. В воздухе чешуйки продолжают играть жизненно важную роль для выживания насекомого. Исследователи обнаружили, что текстуры поверхности, состоящие из чешуек, уменьшают сопротивление и увеличивают подъемную силу за счет улучшения воздушного потока над крылом. Ну а эти тонкие канавки позволяют грязи и воде легко соскальзывать с их внешнего слоя. Помимо этого, чешуйки также делают крылья более прочными и обеспечивают гибкость, необходимую для создания аэродинамической тяги. Исследовательская группа из Швеции использовала замедленную съемку, чтобы показать, что при взлете крылья не смыкаются, как два плоских куска пластика. Вместо этого соприкасаются только их верхние края, когда крылья сгибаются, чтобы образовать карман, который захватывает, а затем выпускает воздушный поток для дополнительной тяги. Смотрите внимательно. Вот первое касание, а вот воздушный карман. Затем, когда крылья раскрылись, происходит толчок. Эти исследования подтверждают значительное повышение эффективности чешуек, особенно при взлете. Различные биологические механизмы, собранные в организме бабочки, удивительны, и каждый из них указывает на фундаментальную истину, которая применима ко всему миру природы. Независимо от вида или размера, каждый живой организм – это шедевр инженерного искусства. Бесчисленные молекулярные системы и механизмы свидетельствуют о Творце, который проявляет свое присутствие во всем, что Он создал. И если мы сделаем паузу, чтобы осознать эту демонстрацию Божьей творческой силы, наши сердца могут испытать то же чувство благодарности и восхищения, которое однажды выразил псалмопевец. «Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Буду петь Господу во всю жизнь мою, и я буду петь хвалу Богу моему, пока я жив».

0: Как наука подтверждает Библию. Адам, Ева и библейский потоп. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Библия, Деяния апостолов, 17 глава, 26 текст. Сегодня уже довольно обычным делом стало определение родства по ДНК наших клеток. Для этого достаточно взять мазок с внутренней поверхности щеки, так называемый буккальный эпителий, и отдать в лабораторию для генетического анализа. Современные методики позволяют быстро и качественно провести сравнение хромосом и установить, являются ли их носители ближайшими родственниками – дочерями, сыновьями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, племянниками, племянницами. А можно ли по ДНК установить более далекие родственные связи? Оказывается, можно. Только для этого обычные хромосомы, аутосомы наших клеток не подойдут. В процессе полового размножения аутосомы подвергаются рекомбинации. Половину генов мы получаем от отца, а вторую половину – от матери. Кроме того, гомологичные хромосомы обмениваются своими участками. В общем, установить дальних родственников будет сложно. Но в наших клетках есть другая ДНК – ДНК митохондрий, клеточных органоидов, служащих для обеспечения клетки энергией. В отличие от ядерной ДНК, которую мы получаем наполовину от отца и наполовину от матери, сами митохондрии и их ДНК ребенок получает только из материнской яйцеклетки. Поскольку митохондриальная ДНК не подвергается рекомбинации, изменения в ней могут происходить исключительно посредством редких случайных мутаций. Путем сравнения последовательности митохондриальной ДНК и возникших в ней со временем мутаций, можно не только определить степень родства ныне живущих людей, но и приблизительно вычислить время, необходимое для накопления мутаций в той или иной популяции людей, и, следовательно, определить ее возраст. В 1987 году американский ученый Уилсон опубликовал результаты сравнения митохондриальной ДНК, полученных от 241 индивидуума, в число которых вошли представители всех рас 42 национальностей. Результаты сравнения показали, что все современное человечество ведет свое происхождение от одной женщины. Назвали ее митохондриальной Евой, в честь всем известной библейской героини. Уилсон построил генеалогическое древо, которое свидетельствовало о наличии наибольшей дифференциации митохондриальных генов в Африке, из чего он заключил, что родиной Евы была Африка. Теперь встала задача определить возраст нашей прародительницы. Для этого нужно всего лишь знать скорость накопления мутаций в митохондриальных генах. Сторонники теории Дарвина, исходя из эволюционной теории происхождения человека, определили возраст митохондриальной Евы – 100 тысяч, 200 тысяч лет. Однако эти цифры базировались на множестве гипотетических предположений, проверить правильность которых не представляется возможным. Потому ученые-генетики решили использовать другой подход – определить скорость накапливания мутаций в популяции современного человека и, исходя из этого, рассчитать возраст митохондриальной Евы. Такие данные были опубликованы группой Парсонса в 1997 году. Проведя анализ митохондриальных ДНК в 327 параллельных генеалогических парах «мать-ребенок», ученые обнаружили скорость мутагенеза, соответствующую одной мутации кода контрольного участка ДНК в 30 поколениях. Приблизительно такой же результат – одна мутация в 40 поколений – был получен и группой Хауэлла, но на основе более мелкой выборки – 80 пар. При такой скорости мутагенеза митохондриальной ДНК возраст Евы составляет 6000-6500 лет.
1: Использование нашей эмпирической скорости калибровки молекулярных часов митохондриальной ДНК приводит к возрасту митохондриальной ДНК MRCA, первой человеческой женщины, примерно в 6500 лет,
0: пишет Парсонс. Эта дата была опубликована в ряде научных и научно-популярных журналов. Хотя, конечно же, она является ориентировочной, и ее не следует воспринимать буквально. Вскоре за Евой последовал и Адам. Как известно, в генетическом плане мужчину от женщины отличает наличие особой половой хромосомы – Y-хромосомы, которая передается исключительно по мужской линии. она, как и митохондриальная ДНК, не рекомбинирует. Поэтому отличия в нуклеотидном составе являются следствием мутагенеза. Результат изучения нескольких тысяч проб, взятых от представителей разных народностей, тоже оказался сенсационным. Все человечество произошло от одного мужчины, которого в честь библейского героя назвали Y-хромосомным Адамом. Родиной Адама была все та же Африка. Но и это еще не все. Ученые пошли дальше и изучили митохондриальную ДНК животного мира. Марк Стукл из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Дэвид Таллер

0: университета Базеля в Швейцарии провели анализ 5 миллионов митохондриальных ДНК, примерно 100 тысяч видов, обитающих на нашей планете, и установили, что содержащиеся в них мутации весьма незначительны и указывают на относительно недавний возраст, по меньшей мере 90% видов. Эти результаты были полной неожиданностью. Такая картина совершенно невозможна с точки зрения эволюционной теории. Ведь согласно синтетической теории эволюции, генетическое разнообразие зависит в первую очередь от размера популяции, а также времени появления вида на Земле.
1: Этот вывод не просто очень удивителен, он радикален,
0: говорит шокированный своим открытием Тайлер.
1: Я честно пытался его опровергнуть всеми путями, но так и не смог.
0: Самое интересное, что время появления животного мира, по мнению авторов, совпадает со временем жизни Адама и Евы. Что все это значит? Единственное объяснение, которое смогли найти специалисты, это предположить, что в относительно недавнем прошлом на Земле произошла какая-то крупномасштабная природная катастрофа, в результате которой было уничтожено большинство видов Земли, в том числе и почти все человечество. Пережить катастрофу смогли только одна или несколько пар каждого из миллионов видов, которые и дали начало всем остальным поколениям, живущим сегодня на Земле. То есть не так давно вся жизнь прошла через бутылочное горлышко, и только немногим удалось уцелеть. В Библии эта катастрофа названа потопом. Подавляющее большинство организмов, в том числе и человечество, не смогло пережить такого наводнения. А потому все видовое разнообразие сформировалось из нескольких пар особей, сохраненных Богом в ковчеге в условиях водной стихии. Как мы видим, научное открытие удивительным образом подтверждает библейскую историю происхождения мира. И это несмотря на то, что значительная часть научного сообщества настроена на ее подрыв.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю».

Знаете ли вы, что всем людям, каждому человеку и вам тоже служат ангелы? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на цикле программ «Что есть Евангелие?». И говорим мы уже о Евангелии в действии. Очень интересно. То есть Евангелие, оно

0: живо, и оно действенно в нашей с вами жизни сегодня. Лена, вот скажи, пожалуйста, ты веришь ли в служение ангелов? Это вообще библейское понятие?
1: Ну да, в самых первых глав книги «Бытие» мы уже встречаемся со служением ангелов, когда у входа в Эдемский сад были поставлены херувимы для того, чтобы не допускать уже Адама с Евой в сад. Но в то же время ты сказала, что каждому человеку на служение посылаются ангелы. И текст из Библии есть, что ангелы — это суть служебные духи, посылаемые на служение для нас.
0: Вот не знаю, слишком это я дерзко сказала, что каждому человеку, у каждого человека, независимо от того, насколько он, ну что ли, может быть, не соответствует каким-то стандартам, что у каждого человека есть ангелы.
2: Ну, ангел ополчается вокруг боящихся его. То есть это говорится о верующем человеке. Но я верю, что и неверующего человека тоже сопровождает ангел, чтобы в конце концов довести его до веры и привести его к Богу в том числе. Ну да, это, в Библии очень много примеров, когда ангелы помогают людям сделать правильный выбор и прийти к Богу, и укрепиться в вере. И то, что ангел дается каждому человеку, я тоже в это верю.
1: И, наверное, в особо таких ответственные моменты. Потому что если вот вспоминать Авраама, да, у него много лет не было сына. И перед тем, как появился сын, да, то есть он посылает трех ангелов сказать ему о том, что у него через на следующий год, когда они придут, у него будет сын. То есть и ангелы пришли, и, то есть ответственный момент такой, ну, момент, тем более человек уже был 100 лет, и у него не было. И
0: в преклонных годах.
1: Да, и жена уже была в преклонных годах, и у них не было детей. Хотя Бог обещал, что в нем благословятся все народы. Вот. И вот в такой очень исключительный момент Господь послал трех ангелов сказать им об этом.
0: Николай, почему мы решили так назвать эту программу именно про ангелов?
2: Мы с вами подошли к 12 главе книги «Деяний», где очень зримо и так вот красиво описано служение ангелов. Точнее, одного хотя бы ангела. Но достаточно, наверное, одного ангела, чтобы обеспечить нам и защиту, и оградить нас от злых духов, и от происков сатаны, и вообще от всех бедствий. Потому что как нам книга Откровения пишет, что там такие могущественные ангелы предстают, что ничто им не может противостоять.
0: Ангелы – это ведь какие-то величественные существа, да? Это, ну вот, не купидончики со стрелами, как, ну, где-то в некоторых культурах,
1: да,
0: принято изображать. А это очень могущественные, великие духовные существа, да?
2: Да. И вот мы в этом убедимся, когда будем читать вот эту 12 главу. Ну вот начинается она не очень так радужно. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших церкви, чтобы сделать им зло, и убил Якова, брата Иоаннова, мечом.
0: Ирод – это ведь тот, при ком было распятие Иисуса Христа, казнь Иисуса Христа, да? Это
2: да,
0: тот же Ирод?
2: Это тот же самый, да, этот Ирод Антипа, он был сыном Ирода Великого, который еще с детства пытался, то есть в детские годы Иисуса пытался его уничтожить и противился всеми силами вести, которые послали ему те же ангелы. Ну, вот его сын мало чем отличался от отца. И вот он поднял, написано, руки, то есть арестовал, заключил под стражу некоторых из принадлежащих церкви. А вот Иакова, это сына Зеведеева, это брата Иоаннова, два брата были у Иисуса, апостолы. Вот первый из апостолов, он, который, вот здесь мы видим, который принял мученическую смерть. И, наверное, других мы в Библии не найдем вот свидетельств того, что они были убиты. Да? Но об этом говорят предания. А вот здесь, да, Яков был поражен мечом. Но вот возникает такой вопрос, насколько...
0: Это один из 12 апостолов, да?
2: Один из 12, да.

0: насколько просто убивать Божьих помазанников или апостолов, или даже верующих людей. Если у каждого из нас есть защита, тем более она есть у верующих, она может быть удвоенная, утроенная, то насколько вот все-таки просто вот таким людям, как Ирод, лишать жизни верующих людей?
1: Очень-очень актуальный вопрос, да? Потому что, ну, вот мы верим в Божью защиту, а как же тогда вот лишен был жизни апостол?
0: Ну вот я смею сделать такое заявление, что это сделать совсем непросто. И не просто так вот взять и убить человека верующего, тем более служителя церкви. На это нужна особая санкция. Для этого нужно быть самому помазанником, как вот был помазанником этот Ирод. Хотя он свое помазание использовал в злых целях. Тем не менее, он был царем.
1: А что это значит, что он был помазанником?
0: Ну, он же был царем, он был помазан на царство, ему дана была власть. А мы же читаем в Писании, что вся власть, всякая власть дана Богом. То есть это Бог позволяет людям иметь власть вот такую вот государственную, там, чиновничью, еще какую-то судебную.
1: Нет власти не от Бога, говорится, да?
0: Ну да. И этому Ироду тоже была дана власть от Бога. Но вот он как ей распорядился, это большой вопрос. И мы видим, чем закончилось его это вот властвование в той же 12 главе. Тем не менее, лишить жизни, вот такое, я, может быть, заявление сделаю сейчас, достаточно смелое, что лишить жизни помазанника может только помазанник. Или с санкцией помазанника.
1: Угу. Я впервые такое, конечно, слышу, да, что лишить жизни помазанника, вот именно Божьего человека. Мы с вами говорили о том, что помазанник – это тот, кто наполнен Духом Святым. То есть тот, кто позволил Богу войти в себя, да?
0: Ну да, и тот, кто посвятил Богу свою жизнь, и тот, кто служит теперь во имя Христа Иисуса.
1: Да, то есть это не только апостолы, это не только 12 апостолов, это не только первые ученики Христа, а помазанными являются все люди. Мы с вами, да, если Духу Святому свое сердце отдаем. Так вот, убийство помазанника, человека, наполненного Духом Святым, оно может быть только санкцией помазанника. Ну, это, да. Коль, на самом деле, очень дерзкое такое заявление.
0: Ну, мы можем несколько таких примеров из истории вспомнить. Как, например, вот убийство царя Николая II. Это власть была дана Богом вот этим вот людям, революционерам, да, которые ее захватили насильственным путем, тем не менее, Бог позволил это сделать. И санкция именно этого правительства была такая вот, было такое распоряжение убить помазанника Божьего.
1: Монарха.
0: Монарха, да. До этого никто не мог лишить его жизни. Тоже можно сказать о христианах. До вот этих массовых казней и репрессий христиан Рим достаточно лояльно относился к ним, к их вере, и вообще к иудее, и к иудаизму, до тех пор, пока, ну, по причине вот такой вот, я не знаю, как назвать, это бунтарского духа иудеев, Иерусалим все-таки был взят и разрушен вместе с храмом. Это было сделано с санкцией помазанника, римского императора. И потом...
1: Вот эти... То есть мы отдельно тут говорим, отдельно мы говорим об иудаизме и отдельно мы говорим о ранней христианской церкви. Да.
0: Вот сейчас... Никто не трогал из римских вот властей, но их присоединили к иудеям, как иудейской секты христиан. И под одну гребенку вот так и начали вот уничтожать их христиан, как зловредную секту. Ну, там были еще свои, как бы сказать, причины. Почему Рим вот это сделал. Но они посчитали, что на власть императора, на власть Бога, их Бога, организовано подкушение, что ли, государственная измена в лице вот этих вот христиан, их еще называли в одной книге, прочитал, минеями.
1: Это первых христиан так называли?
0: Да, первых христиан.
1: Угу. Но это ведь навет был, это же была клевета, христиане не выступали, ну, да, ведь?

Начались они со времени правления Нерона, вот эти все репрессии и казни. До этого такого не было. Или вот, например, вот здесь. Брат Иаков был убит тем же помазанником. То есть помазанником, которому дана была власть от Бога.

0: помазан на царство, и никакого отношения к истинному помазанию он не имеет. То есть он не помазан Богом и Духом Святым, но, тем не менее, помазан формально на царство.
1: Да, тем не менее, власть ему дана, и он ей пользуется, и он ее осуществляет. И это вот и есть то самое помазание в цари, что ли, на власть, царское помазание. Есть помазание пророческое, в пророка. Есть помазание в апостольское. Ну, есть еще одно помазание, помазание особое, но это долгий разговор. Помазание человека, который выздоравливает от болезни, проказа.
0: Да-да-да, есть такое в Библии.
1: И там его помазывали тоже, священник сам это делал.
0: То есть особое... А вот формой помазания, это было нанесение елея, да, оливкового масла.
1: Оливкового масла, да.
0: То есть помазание, оно на самом деле осуществлялось все-таки вот таким вот конкретным внешним физическим действием.
2: Внешним,
0: да.
1: И написано еще, никакой пророк, Иисус даже сам сказал, никакой пророк не умрет вне Иерусалима. Вот такие странные слова, казалось бы, да, я думаю, как же так? Ну, сколько было казней во времена Израильского царства, там, и Иудейского, и все это вне Иерусалима, ну, как, все это с ведома Иерусалима, оказывается. Но Иисус сказал четко и ясно, да, не бывает пророк там казнен, там, лишен жизни без ведома высших властей, что ли. Вот так можно понять его слова. Ну вот, мы читаем дальше. Видя, что вот это убийство приятно иудеям, вслед за этим взял и Петра.
0: Ирод,
1: царь. Тогда были дни опресноков. И задержав его, то есть опять вот этот намек, да, дни опресноков, это намек на Пасху, пасхальные дни. Мы знаем, что Иисус был распят во время Пасхи, как раз на Пасху.
0: Ну, потому что он и был прообразом, да, пасхального агнца. То есть он был истинный агнец законный, да, на Пасху.
1: То есть он решил, что вот этот царь решил, что давайте-ка мы еще принесем одну жертву на Пасху, вот в угоду народу жертву, и казним вот этого еще одного из еретиков зловредных. Задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его.
0: Это кого еще раз?
1: Петра. Апостола. Намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Вот Петра стерегут. И ходатайственные молитвы мы здесь видим. То есть вот то, что нужно каждому человеку, вот то, без чего не может обойтись никто, мне кажется, чтобы быть уверенным в своей безопасности, быть уверенным в поддержке и иметь силы какие-то, когда ты находишься в какой-то проблеме, внутренние силы все-таки не отчаяться и не впасть в уныние. Это ходатайственная молитва.
0: Лен, ты как понимаешь, что такое ходатайственная молитва?
2: Но это молитва нескольких или многих людей, может быть, всей церкви, за какого-то человека. То есть вот сейчас Петр, он заключен под стражу. И поэтому церковь, все, я так понимаю, кто собирается, они специально собираются в отдельном месте для того, чтобы возносить эту молитву к Богу о спасении, да?
0: Помощи Петру.
2: Да, помощи Петру.
1: И вот посмотрите, как она действует, эта молитва. 6 стих. «Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражу у дверей стерегли темницу». То есть, вот его утром должны вывести на казнь, он об этом знает, его стерегут, чтобы он как-то не смог...
2: 16 человек стерегут.
1: 16, гарантии полные, то есть вот все, никуда не денешься. Наверное, он учетверил ту стражу, которая стерегла когда-то Иисуса у гроба тоже, когда уже его казнили и положили в гроб. И поскольку там ходил такой слух, а он обещал воскреснуть. Хорошо, поставьте стражу, 4 там воина стерегли. Ирод помнил об этом.
2: А здесь 4 по 4.
1: Тот вырвался из каким-то образом с темницы, он исчез из темницы. Как это произошло? Там камень завален, воины там вооруженные. Ночь, и как это он так исчез?

0: Этого мы не упустим, нет. Мы в четверо там умножим, и все цепями, все тут полная гора. Несколько еще дверей там было, как мы увидим дальше, запертых. И вот Петра стерегут вот, такая свита, и он спокойненько себе спит. Вот его ждет казнь. Казалось бы, ну, вот, да, последние минуты жизни, да, нужно там как-то все это, ну, настроиться на это все, там, может быть, что-то о чем-то подумать важным, там что-то. А Петр, нет, он... Вот так молитва действует. Она успокоила человека, то есть не переживай, Бог все контролирует, все в его руках. Вот такое убеждение пришло к Петру. Я вот в этом убежден просто сам. Потому что как это так себя вести? Очень так спокойно и, да, как хотите, там, что делать со мной.
1: В то же время, буквально перед его казнью, да, был казнен Яков. И он был свидетелем этого, да, и человек, несмотря на все события, которые происходят у него на глазах, он спокоен, заключенный в темнице.
0: Он знает, что у него есть ангел, он знает, что не допустит, если Богу угодно, ну, ничто, что сделает мне человек? Бога боюсь, да, на Бога уповаю, что сделает мне человек? Вот псалом такой есть. Петр, вот, наверное, ему напомнил, и ангел вот эта молитва так подействовала ходатайственная, что Петр находился в таком состоянии. И вы знаете, я вот прекрасно его понимаю, потому что недавно со мной подобное что-то произошло. Ну, конечно, у меня не было никаких тюрем, никаких цепей, да, но вот внука моего решили устроить в школу. В школу скоро, вот, через полгода. А в школу такая есть школа 800 в Нижнем Новгороде. Такая новая построенная школа. Она в нескольких районах, есть филиалы. И вот на автозаводе там попасть туда, нужно войти вовремя, значит, на сайт и нажать там какую-то кнопку. Там таймер начинает там, и ровно в 11 ты должен кнопку эту нажать, и там что-то вот попадешь, не попадешь уже. 150 человек на место. Ну, конечно, мы все в руки Божьи передали. И сказали, ну, Господи, как тебе угодно, если ты считаешь, что этому лучше там учиться, то хорошо. А если все, как ты решишь? Ну, вот Ольга, моя дочь, нажимает кнопку там, да, попадают они в школу эту. Да, вы зачислены, по сути, отнесите документы через день. Вечером приходит уведомление. Поскольку была атака на сайт, эти все вот действия недействительны, все эти вот выборы недействительны. Ну, это нас успокоило, вот супруга, она говорит, ну что ж, ну, нам Господь показал свою волю? Показал. То есть, ну, ему угодно, чтобы он там учился. Люди решили там попротиводействовать. Мы говорим, ну, ладно, хорошо. Мы знаем, что, Господи, если ты, мы уже знаем, что твоя воля, и если будет переигровка на следующий день, то она обязательно состоится в нашу пользу опять. Как ты решил? Ну и что вы думаете, она нажимает на следующий день опять кнопку, и он опять попадает туда. То есть ничего...
1: 150 человек на место.
0: Да, ничего не поменялось. То есть если Господь один раз сказал, он сказал это и второй. Ну, волю Божию в этом, да. Это нас убедило, что если уж Господь не меняет свое мнение. И мы были совершенно спокойны, потому что знали точно, что Бог, ну, Он с нами, Он уже проявил себя. Один раз, ну и второй раз.
1: Это тоже. Вот очень-очень ценное такое наблюдение, да, что спокойствие, если ты уверен в Боге, то ты спокоен, да, он и каким бы он путем ни направил, или тем, который ты предполагаешь, или тем, который ты не предполагаешь, или даже тем, который ты не хочешь, это все равно будет путь наилучший, это будет путь во благо, потому что ты полагаешься на Бога.
0: То есть мы помолились так, и ангел вовремя нажал ту кнопку. То есть вместе с Ольгой. Прям, пум, это ангел сделал, это не мы вот с вами что-то тут вот с ними, то есть Ольга с мамой. А это все сделал Господь, это все сделал ангел, который ополчается вокруг боящихся его. Потому что вот написано вот дальше, что мы читаем тут. И вот ангел, всему текст. «Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу». Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Обуйся,

0: Опояшься. Он сделал так. Ну, обуйся, поешь. Казалось бы, давай быстрее, пошли отсюда. Там, да? Мы никуда не спешим. Спокойно одевайся, спокойно обувайся. Сейчас мы с тобой пойдем дальше. Ну, вот такая вот, ну, полный покой вот, в окружении ангела, в сопровождении ангела. Петр, он, наверное, вот так на него смотрел во все глаза. И, наверное, думал, что это там привиделось что-то. Как во сне, может быть. Может, он сон тут видит. Но, тем не менее, он действует, он все равно, он обувается, он одевается. Как вот ведет себя, как, ну, реально. Не вот прям какое-то это видение. А он все это делает. И вот важно все-таки, когда мы молимся Богу, мне кажется, очень важно еще поблагодарить ангелов за их постоянную вот заботу о нас, что они ведь не спят ни днем, ни ночью, они всегда с нами, у них одна забота. Вот нам, служить нам. Угу. Как вот Лена привела текст, служебные духи, посылаемые нам на служение. Всем нам, то есть, людям. И, конечно, за это стоит поблагодарить, угу. За это служение. Хотя оно и невидимо. Я несколько раз просил, покажись хоть, посмотреть, пообщаться хоть. Ну, нет, значит, нет. Но, тем не менее, знаешь, что здесь они, вот они невидимые, да. Угу. Но они с нами, они всегда рядом.
1: Ну, вот здесь-то видимый, да?
0: А здесь,
1: потому что, да. Он же видит его и даже выполняет то, что он ему повелевает делать.
0: Да. Ну, и не обязательно, конечно, что вот служение ангелов было только избавлением от смерти или как-то вот от опасности какой-то. Они нас и наставляют и в Слове Божьем, и мудрости. То есть это соработники наши, соработники Божьи, и Бог их посылает, чтобы нас и наставлять, и руководить нами.
1: Ну да, я вот вспоминала Авраама, там вообще радостную весть они принесли, что будет у них сын.
0: Через и вестники год. Тоже, да,
1: да. Это вестники, радостные вести. И три ангела, летящие посредине неба.
2: Да, телекомпания наша так называется.
1: Да.
0: Ну и вот ангел, он как бы сковывает 10 сатаны, да. Сбрасывает цепи, как вот тут мы читаем, да? Побудил цепи, упали с него. И сказал ему ангел, припаяшься, обуйся. И сделал так потом, говорит, надень одежду твою и иди за мной. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что деланное ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они прошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела с ним не стало. То есть вот через ворота сами отворяются по себе. Ну, ангел, наверное, толкает их вот просто. Или просто рукой. И они отворяются. То есть удивительные вообще существа ангелы. И могущественные. И вот опять же, повторимся, что сатана не может тут никак подступиться к человеку, которого окружает ангел, который рядом с ним.
2: Что-то от нас зависит? Мы что-то должны делать или не делать, чтобы вот позволить ангелу ополчаться вокруг нас, защищать нас?
0: Здесь только молитва. Тут общение с Богом, общение с ангелами. Да. И нам тут просто верить в это надо. Больше я не знаю, как еще. Что мы можем еще-то сделать? Ну, может быть, просить о том, чтобы они помогали нам избавляться от нашего неверия, от наших греховных привычек, от этих вот цепей, вот, которые нас связывают с грехом, вот с этим, чтобы привели нас они и к покаянию в том числе, не только избавили от опасности. Но это Бог делает не для того, чтобы вот нас как-то временно избавить. А Он ведь хочет, чтобы мы были постоянно избавлены и жили бы не временно, там 70, 80, 90 лет, там, да, а чтобы жили вечно, чтобы навсегда было вот такое у нас состояние доверия Богу. Он делает все фундаментально. И ангелы в этом Господу служат.

0: А нам нужно, да, от нас требуется вера.
1: Ну, даже вот вспоминая Давида, он же говорит: «Ложусь и сплю спокойно». То есть вот он даже в тех обстоятельствах, когда был еще пастухом, и события были такие очень, ну, как бы напряженные в пустыне, и он мог сказать так: «Ложусь и сплю спокойно, потому что знаю, что ты со мной». То есть Бог окружает вот именно этими ангелами, и я думаю, что те же самые ангелы помогали ему и догонять льва, и находить овечку, и все, то есть указывали именно те места, где они находятся, потому что вот он чувствовал вот это присутствие Божие постоянно в своей жизни.
0: Вот, может быть, еще от нас требуется вот что: призывать их помощь.
1: Ну да, да. Ну, я думаю, все молятся, когда в какую-то дорогу собираются или в путь, чтобы ангелы сопровождали и защищали, потому что, ну, мы сами понимаем, что опасность на дорогах очень большая. Ну, хоть и боимся каких-то сложных, ну, там, катаклизмов или что, но послушаешь, людей в каких-то таких ситуациях погибает гораздо меньше, нежели сколько людей погибает на дорогах. Буквально за месяц, а уж за годы, когда говорят, то это вообще такое число, что даже сложно себе представить. Но в то же время видим, да, в таких сложных ситуациях, когда ну, невозможно, все, машина разбита, все, а человек остается жив и невредим. Даже невредим бывает такое. То есть это явно действие ангелов и присутствие ангела, что жизнь человека сохраняется в таких ситуациях.
2: Ну, вот это такой щекотливый момент. А когда не сохраняется? Ну, ведь ангелы же со всеми, да, а все-таки в каких-то случаях лишается человек.
1: Мы все-таки знаем все. Живые знаем, что умрем. Каждому свое время. Вот Павел, например, да, мы же несколько уже его посланий читали о том, что он говорит, что я готов умереть. Но если мне жить для того, чтобы служить вам, тогда я готов и жить. Но готов умереть. То есть я совершил все, течение совершил, все сделал, все дела, которые мне Господь поручил, я сделал. Я готов умереть. Но если Господь знает, что важнее для вас смерть мне или жизнь, то есть вот человек, который доверяет Богу, он может сказать так, да, хотя, ну, звучит вроде так дерзко, да, но вот мы видим, что когда человек с Богом, он может так сказать. То есть живые все знаем мы, что умрем. Не знаем, когда. Ну и хорошо, что не знаем, когда. Потому что тем самым и жизнь продлевается наша. А если бы знали, то раньше бы той смерти, той даты умерли.
2: Ну да, от страха.
1: От страха.
2: Когда это произойдет.
0: Может быть, утешением послужит то, что вот сказать человеку, потерявшему, например, малолетнего сына или там сын, ну, родители, которые теряют детей, что они, вот эти, ваши дети прожили лучшую часть своей жизни. Вот и Господь позаботился, чтобы худшего ничего не наступило. И то, что вот Бог так позволил, возможно, это для того, чтобы вы встретились со своими детьми в Эдеме, в Царстве Небесном. Угу. И жили же такой жизнью, которой только мечтать можно.
1: Теперь вам нужно стремиться к тому, чтобы быть там, я имею в виду родителям, если, ну, вы говорите, утешение для родителей.
0: Ну да, и вот, конечно, тяжело это, да, наверное, невозможно так утешить вот людей в таком состоянии, но тем не менее, хоть, вот, может быть, так вот это послужит утешением. Все. Ну, Господь так вот, Господь, Он просто взял этих людей себе, они Ему нужнее. Ну и вас возьмет. Только доверьтесь ему. Постарайтесь поверить все-таки.
2: Угу. Ну, то есть вера в то, что для любящих Бога все содействует ко благу.
1: Да.
2: То есть вот как бы ни складывалось, это будет лучший вариант. Да? А нам-то он может быть и непонятен, нам он может казаться неправильным. А вот когда мы всю картину увидим, огромную картину всей нашей жизни, то, ну, вот есть такая, я не знаю, как она называется, присловие, утверждение, что мы тогда скажем: «Господи, ты провел меня наилучшим путем, ты моих близких».

0: римских правил наилучшим из всех возможных путей.
1: Да, да.
2: Ну вот ангел говорит, не торопись, Лоту, да, как бы, одевайся, обувайся. Ну,
0: Петру?
1: Петру.
2: Петру, то есть. Я про Лоту вспомнил, что Лоту как раз он торопил. Когда в Содоме, ну, происходили такие эти события, что он должен быть уничтожен, этот город, ангел торопил Лота. Там была ситуация другая. Лот не хотел уходить из Содома. Ангелу нужно было приложить вот этот максимум усилий. Даже он, по-моему, даже схватили его в конце концов и где-то поставили просто потом вне города. И он вынужден был дальше продолжать свой путь. Но здесь-то, здесь совсем Петр, он идет с верой, он доверяет, он не противится. И потом ему грозит смерть. Как же? Вот, вот возможность, пожалуйста. И Петр доверился этой возможности, пошел за ангелом спокойно. Ну, да, что-то необычное, конечно, это все, это не, может быть, нереально, да, но тем не менее, Господи, я доверяюсь Тебе, иду вперед спокойно. И идет потом, и ангела с ним не стало. Что, он исчез куда-то? Почему он не прощался? Петр, пока, теперь ты иди сам, да?
1: Он просто стал невидим.
2: Он просто он остался, он никуда не ушел, он остался с ним. Ну, да, он стал просто невидим, как он и был до того.
1: Да, да.
2: То есть это видимое служение и невидимое. А невидимое служение продолжается дальше. Вот сейчас в основном ангелы невидимые нам служат. Но иногда они себя открывают. Причем интересным образом. Они открывают через людей. Вот. Посылают человека просто. И мы говорим, ой, как вовремя, как подоспел он. Откуда? И потом думаем, куда он делся, откуда он взялся, этот человек. Такие случаи бывали, да. Я сам, вот со мной такое не происходило, но мне очень много рассказывали единоверцы, что так, так вот в лесу выводили просто. Вот идешь, заблудился, и вдруг появляется человек, говорит, пойдем за мной. Потом он вдруг исчезает, этот человек вот, куда делся, непонятно. То есть вот такие случаи. То есть ангелы, они, да, они показывают себя иногда нам. Но они невидимым образом присутствуют всегда.
0: Ангелы нам только хорошее делают? Или они, например, могут нас в чем-то укорить? Ну, то есть создать вот такую ситуацию, ну, когда нас нужно наставить.
1: Наверное, не укорить, а предупредить. Ну, вот я же говорила вначале, что буквально в третьей главе «Бытие» есть такое, что ангел был поставлен перед воротами рая, чтобы не допускать, то есть с огненным мечом, чтобы не допускать Адама и Еву уже к дереву жизни. То есть это тоже, то есть это запрет. Он запрещает туда ходить, потому что так повелел Господь.
2: Не очень добрый, да. То же самое можно вспомнить об ослице Валааме, когда этот пророк Божий решил поживиться и за деньги проклясть Израиль тогда, и поехал на осле, и вдруг перед ним, на ослице, точнее, перед ним вдруг предстал ангел с мечом.
1: Перед ослицей.
2: Ангел-то он сам пока не видел, да, видел ослица.
1: Да, ослица остановилась.
0: Видел, а животное видело ангела.
2: И потом она даже заговорила потом с ним, да. С этим пророком. То есть вот такие даже чудеса. Но Валаам потом увидел, да, и увидел ангела, и он говорит, сказал ему прямо, я бы тебя сейчас убил, если бы не твоя ослица. Это была не шутка. Меч, это не шутка, у меня в руке был. Просто ты бы лишился сейчас жизни.
0: Понятно. То есть служение ангелов, оно такое,
2: грозное бывает.
1: Грозное тоже. Грозное, да. И как защита, и как предупреждение, и как, ну, просто недопущение чего-то того, что Господь не хочет, чтобы произошло.
2: Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, Марка, называемую Марком, где многие собрались и молились. Вот они молились как раз о Петре. И молитва их вот такое действие, что ангел тут проявил себя, и Петр.
0: Ну, вот, если бы не молились, могло бы этого не быть?
2: Могло бы этого не быть, да. Возможно. Может быть, Господь
1: избрал... Было бы по-другому.
2: Другой путь какой-то, да. Может быть, такой менее чудесный, как вот здесь описан. Но вот молитва ходатайственная, она нам крайне необходима в таких вот кризисных ситуациях особенно. И вот написано, что Петр пришел в себя, как бы придя в себя. Ничего не напоминает эти слова?
0: Что-то напоминает, пришел. Но не могу вспомнить.
2: Ну вот мы о блудном сыне там вспоминаем, да,
0: да.
2: Но вот сама ситуация, вот Петр как бы выходит из запертого пространства, из замкнутого пространства, из охраняемого пространства, выходит на свободу, выходит в ночью. Подобное происходило и с Иисусом, когда он выходил из могилы, и ангел сказал ему: «Вставай, сын Божий, Отец зовет тебя». И Иисус воскрес, камень отодвинули, ангельские руки разметали всех воинов, которые там сторожили эту пещеру. И Иисус как бы вернулся в жизнь, он как бы пришел в себя тоже. Вот здесь, в таком состоянии уже прославленного тела. И вот что-то похожее здесь случилось и с Петром. Петр как бы воскрес, он должен был умереть, но вот он теперь жив, и теперь он свободен. Осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Анны, называемой Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. Вот служанка попала в Писание, которая единственная подошла к двери. Остальные нет, как бы... продолжает, может быть, молиться. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, побежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». То есть вот тоже какое-то неверие тут проявляется. Свою же собственную молитву. Ему говорят: «Все, вот ответ». Служанка кричит: «Вот вам ответ на молитву». Нет, это не может быть такое. Слишком хорошо, чтобы поверить. И вот, в конце концов, Петр продолжал стучать, когда же творили, увидели и его, и изумились. Ну вот, тоже вот. Он же дал знак рукой, сказал, чтобы молчали, сказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сём и Якова, и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. Вот он для этого и пришел, чтобы сказать об этом: «Уведомьте о сём Якова и братьев».
1: А это Яков, это уже брат Иисуса, да?
2: Это уже другой Яков.
1: Да, потому что тот Яков, брат Иоанна, был убит мечом, да, а это вот Яков, который был как бы руководителем церкви в Иерусалиме, да?
2: Да. Угу. Двоюродный брат Иисуса Христа. Угу. Вот именно для этого Петр и пришел, и стучал сюда, в этот дом, чтобы уведомить. Но сам он ушел, поскольку, ну, все-таки угроза жизни оставалась. И он ушел в другое место, как написано. Вот этим закончилась такая вот чудесная история с Петром и ангелом.
0: Угу. Очень интересно, Коля. Спасибо, что ты как-то выделил вот именно эту тему. Служение ангелов, да? Ну, эту главу не раз приходилось читать, но вот какого-то такого акцента не видели. Я, во всяком случае, не видела. Ну что же, дай Господь, чтобы мы все ощущали чудесное и видимое, и невидимое служение ангелов. Пусть они нас наставляют, пусть они нас направляют, пусть они нас защищают. Слава Господу за его святых ангелов. Мы ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. Сейчас прощаемся. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимнуткина. До свидания. Всего вам самого хорошего.

0: наша история российская, ну, начиная там с 80-х, 90-х годов 19-го столетия по настоящий день, свидетельствует, что вот эта вот политика государства в отношении религиозных организаций, она постоянно видоизменяется. Мы видим, что пробивается дорога та же, которой прошло все человечество, начиная с Европы. Это переход от государства клерикального к государству светскому. И там, на Западе, это началось задолго до нас, где-то 300 лет тому назад. Они прошли уже этот огромный путь. У нас это переход объективно необходимый, закономерный, произошел всего лишь 100 с небольшим лет назад. Поэтому сопоставление с тем, что там, тем, что у нас, мы как бы еще только вот первой трети, так сказать, прошедшего пути. Поэтому нам свойственно большое количество на этом пути заблуждений, ошибок, тупиковых решений, неверных движений. И все это отражалось на самочувствии верующих людей и неверующих людей. Поэтому политика затрагивает мировоззренческие интересы всех. И мы видим вместе с тем, что в какие-то периоды нам удается с большей скоростью отказываться от мифов, от неправильных решений, пересматривать их. Какие-то исторические периоды нам это удается с меньшей скоростью. Что касается сегодняшнего дня, то, знаете, я вот думал вот эти дни все эти, как это все это. Я бы так сказал, что, безусловно, вот начиная с 91-го года, да, переход из советского прошлого в российское современное прошлое, мы многое сделали правильного, нужного, верного, того, что поддержано обществом, людьми, верующими, неверующими. Безусловно, движение было конструктивным, правильным, в нужном русле, в нужном направлении. Но мне лично, как вот историк, представляет, что где-то на рубеже 2007-2009 годов мы приостановились. И, к сожалению, мы уже не конструктивно развиваем вот эту политику, а в определенной степени уже регрессивно. Что я имею в виду? Ну, когда откроешь новый, современно изданный закон о свободе совести и посмотришь количество нововведений, которые туда по сравнению с 97-м годом внесено, то ужасает огромное количество изменений. Но еще больше ужасает тот момент, что все эти изменения носят характер ограничений, запретов, какого-то сомнения в их деятельности и т.д. и т.п. То есть вот эта наша политика вопроса к свободе совести почему-то приобретает все больше и больше какой-то охранительный характер.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: Каждый человек, читающий Священное Писание, безусловно, знает о том, что Иисус Христос обещал вернуться на нашу землю второй раз. Это мы называем вторым пришествием Иисуса Христа. И вот, ожидая второго пришествия Иисуса Христа, каждому верующему приходится сталкиваться с разного рода трудностями. Конечно же, каждому хочется, чтобы Иисус Христос пришел пораньше. И вот об этом апостол Павел в послании к евреям в 10 главе очень интересно пишет. Давайте мы прочитаем из 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Апостол Павел говорит

о том, что мы не должны оставлять своего упования. Упование на Господа. Надежда, вера в то, что совсем уж немного осталось времени до второго пришествия Иисуса Христа. Павел говорит о том, что нам нужно терпение. И я немного процитирую. «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». Обещано нам второе пришествие Иисуса Христа. Но для того, чтобы нам быть с Господом, чтобы это второе пришествие для нас было благословением, нам нужно исполнить волю Божию. Далее, в послании к евреям, в 10 главе, мы читаем о вере. Обратите внимание, «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Апостол Павел ожидающих второго пришествия Иисуса Христа называет верующими людьми. Люди эти верят в то, что Господь скоро вернется. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Конечно же, верить в то, что мы не видим, очень сложно. И мы хорошо знаем историю о Фоме, который даже не поверил в то, что рядом с ним стоит Иисус Христос. Ему хотелось потрогать, чтобы убедиться, что это его учитель. Мы можем сказать, что нам еще сложнее. Иисус Христос говорит: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Мы знаем, что Господь обещал вернуться. Мы не видим Его сейчас рядом с нами. Мы не знаем, как и когда это будет. Но мы верим, что это свершится. И пусть Господь каждому из нас даст терпение. Пусть Он поможет нам дождаться скорого пришествия Иисуса Христа и исполнить Его волю.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами сложная, но важная тема – утрата и горе. Я надеюсь, что мы вместе сможем найти полезные советы, как помочь человеку не потерять свое эмоциональное здоровье в эти тяжелые жизненные моменты.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: И вот мой первый вопрос к вам. Вообще, от чего зависит, как человек проходит этапы утраты, потери в жизни?
2: Я думаю, что, конечно, реакции на утрату могут сильно варьироваться, но я бы отметила сейчас сам характер утраты, что утрачено. От этого многое зависит. И, конечно, мы по-разному отреагируем, если мы какая-то сделка не случилась у нас в жизни, или мы что-то более

0: значимое для нас утратили. И второе, что я отметила бы, это то, что от характера во многом зависит, от индивидуальных особенностей того, кто теряет что-либо. Есть люди, которые легче справляются с этим, есть люди, которым сложнее с этим справиться.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
2: Да, еще такой немаловажный фактор – это время. Кто-то достаточно быстро проходит все стадии горевания по поводу утраты, кто-то, может быть, дольше. Но это не говорит о том, что мы должны человека там подгонять как-то быстрее, чтобы он справился. У каждого свой путь, и вот в этом деликатном таком моменте мы должны быть очень эмпатичны, заботливы к этому человеку, который чего-то лишился в жизни.
1: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
3: Да, кстати, тут тоже такой момент Иван затронул, что поддержка окружающих. Те люди, которые умеют строить отношения, в которых они могут кому-то довериться, и вот та вторая сторона может дать эту поддержку, они, конечно, быстрее справляются с этим состоянием. Именно потому что понимание того, что кто-то разделяет твои чувства, признает, что это действительно утрата, что это причиняет боль, оно уже в своей основе несет какой-то терапевтический эффект. Mm-hmm. И поэтому поддержка близких, она тоже играет большую роль в проживании.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
0: Ну, вот здесь тогда невозможно не отметить, конечно, в социальном контексте, если человек имеет какую-то еще и духовную поддержку. Угу. Имеет духовную поддержку, общаясь с Богом, гораздо легче проживает утрату. И если у него есть социум каких-то верующих людей, с которыми он может вместе делить эти эмоции, разделять, и которые тоже помогают проживать ему это состояние.
4: А есть ли вообще разница для нашей психики, ну, скажем, между обычным стрессом, который человек испытывает там, в течение дня, не успел там, на автобус или там, с работой связано, да, и серьезной утратой потерей? Вот для нашей психики есть различия?
2: Я думаю, что да. Стресс, как мы говорили на прошлых темах, стрессом мы называем любую ситуацию, если мы на нее реагируем каким-то тревожным способом. Для кого-то это может быть стрессом, опоздал на автобус, а для кого-то это не может быть стрессом. Подумал, отлично, я буду себя комфортнее чувствовать в более пустом автобусе, который следующий придет за этим.
0: Ну и стресс бывает положительный тоже,
2: да,
0: к тому же.
2: Например, для кого-то переезд – это ну прям проблема, а для кого-то здорово, новое место, новые возможности.
4: Ну да, даже отпуск является для многих людей стрессом.
2: Да, но, как правило, утрата – это лишение чего-то значимого.
0: Длительное по времени,
2: да, и ты здесь испытываешь такие негативные эмоции, печаль, подавленность, апатия. Конечно, это несравнимо. Угу. Стресс – какая-то маленькая ситуация и угу. значительная, как траур, потеря, утрата.
3: Если сравнить, у меня есть такой образ, что стресс – это как будто бы кнопку выключили, но потом она легко включается обратно. Угу. А утрата – это когда кнопка сломалась. И нужно ее сначала восстановить, чтобы угу. дальше можно было ей пользоваться. То есть это немножко...
0: Интенсивность другая.
3: Да, интенсивность другая и последствия другие. Угу. Потому что стресс, в принципе, наш мозг приспособлен ко стрессам. Угу. И они даже его в какой-то момент активизируют. То есть стресс запускает те механизмы, которые предусмотрены для того, чтобы мы выходили на какие-то новые уровни и мышления, и эмоционального какого-то состояния. А утрата и горе – это когда уже механизм сломался, и в нем появилась какая-то трещина, которую необходимо залечивать, для которой нужно то же самое время, поддержка, и, может быть, даже где-то помощь именно специалиста по эмоциональному здоровью. Психолог, психотерапевт, потому что бывает так, что человек настолько

0: тяжело проживает, что у него нет ресурсов совсем самостоятельно из этого состояния выйти.
1: Но бывает же так, что человек застревает в горе, да, из-за серьезной утраты. Еще называют это как сложным горем. Да?
2: Человек сложным, незавершенным.
1: Надолго находится вот в этом состоянии. Это сказывается на его эмоциональном здоровье в долгосрочной перспективе. Если человек не вышел из этого состояния, а находится в нем долго, он считает для себя, что он проходит горевание, но находится долго в этом.
2: Ну, безусловно, потому что это же очень сильная, скажем, эмоциональная такая нагрузка на человека, горюющего. Угу. Если человек остается в этом надолго, мы, конечно, не говорим о каких-то сроках, и Иван замечательно подчеркнул, что кому-то надо больше времени, чтобы оправиться. Но если человек там остается, а там очень большая интенсивность печали, гнева, разочарования, грусти, озлобления на весь мир, на всех радующихся и все прочее, то, конечно, это такой механизм саморазрушения, медленно, но разрушающий человека изнутри. И у него обрываются социальные контакты, ему сложно находиться в настоящем, он все время живет в прошлом, и поэтому, конечно, это очень сильно влияет на и на физическое, и на социальное сферу жизни человека, и в том числе на эмоциональную.
3: Это может перерасти в посттравматическое расстройство или депрессию. А это уже болезнь, и здесь действительно прям необходимо участие даже в том числе и специалистов.
1: Понятно. Ну а можно ли вообще как-то развить в себе устойчивость к таким серьезным утратам? Как-то заранее подготовиться к этому? Это вообще возможно?
2: Ну вот я сколько не наблюдаю за людьми, конечно, наверное, какие-то вещи можно как-то делать, укрепить просто свою психику. Но тем не менее, всегда, когда мы сталкиваемся с утратой, даже если мы предполагали, что она случится, она для большинства людей все равно вот случается как здесь и сейчас, и вот это каждый раз шок все равно. Ну, да. Все равно для человека шок.
0: Но тут есть еще такой момент, что когда человек все свои надежды вкладывает вот в этот один вариант, которым он решился, вот, например, история с поступлением. Если девочка хотела поступить именно в этот вуз, именно вот на этот факультет, и больше она никаких вариантов не рассматривала, то если что-то пойдет не так, конечно, это будет трагедия. Да. Но если она предусмотрела веер вариантов, нашла еще что-то, может быть, менее значимое, но тоже более-менее приемлемое, то, естественно, ее психика будет воспринимать это как менее интенсивную проблему. И точно так же наша жизнь, она должна быть наполнена в разных сферах большим количеством, знаете, каких-то опор, того, что нас наполняет, того, что нас вдохновляет, тех людей, которые нас поддерживают, тех, как, не знаю, хобби, которые мы реализуем,
2: увлечений
0: каких-то, в профессии, может быть, какие-то варианты, что не только вот в этой сфере я все свои усилия вкладываю, а где-то есть в смежных, может быть, профессиях какие-то интересы, которые я параллельно развиваю. Мы таким образом обеспечиваем нашей психике определенную устойчивость. Любая конструкция стоит более плотно тогда, когда у нее есть много опор. То же самое происходит с нашей психикой. Поэтому мы не можем подготовиться непосредственно вот к горю, да, или к какой-то трагедии, но мы можем позволить своей психике быть более устойчивой в принципе во нашей обычной жизни.
1: Да, потому что ведь утраты в жизни бывают различного характера. И как ты приводишь пример, к примеру, была надежда на вот эту специализацию. И даже иногда человек получил образование, но потом понял, что это не его. И для него это утрата каких-то надежд. Угу. Если человек посмотрит на какие-то другие варианты, что есть возможность, почему бы нет, попробовать что-то другое. Да? Или пример, когда вырастают дети, и там дочь выходит замуж, и вот там для мамы с папой они свою любимую дочь, можно сказать, теряют, и для кого-то это прям горе. Вот. Хотя можно было бы подумать над тем, что, ну, заранее, да, что вообще-то ты своей дочери желаешь счастья, и она даже выходит замуж.
2: Даже если думаешь, мне кажется, для отцов это всегда очень травматично. И надо проживать. И это надо проживать.
0: Да, кстати, есть вот ты, кстати, подметил момент, что есть вещи, которые неизбежно случатся. Угу. И поэтому нам нужно это понимать и как-то предусматривать. То есть, чтобы мы тренировать наше мышление на то, чтобы искать эти варианты для того, чтобы поддержать себя
1: то,
0: тогда, когда это случится.
1: Изменить, да. Или исправить,

0: улучшить или поменять свое мнение об этом,
1: ну,
0: мы должны сделать,
1: и
0: да?
1: И где-то позаботиться о себе тоже, да? Понимать, что какой-то период я буду нересурсной, если я случился там в семье, допустим, развод, угу. или люди переехали на новое место, сразу загружать очень много энергозатратных вещей в свою жизнь, подключать.

0: помочь вот выйти из этого состояния там, горевания по любой утрате. Да? Она может быть для кого-то не очень серьезной, ну, как мы привели пример, да, там выходит дочка замуж, и кто-то радуется, а кто-то горюет по этому поводу. Но бывают и серьезные утраты, когда потеря близкого человека. Как мы можем помочь выходить из этих состояний?
1: В данном случае, мне кажется, мы не должны иметь такое оценочное суждение и говорить человеку: ой, это мелочь какая, да брось ты, хватит об этом думать. Не переживай, все будет, обесцениваем, да. А для человека это важно. И здесь мы должны действительно активное слушание применять.
2: Принятие.
1: И плюс мы должны еще понимать, через какие стадии проходит человек во время горевания. То есть, как правило, это первое – это шок отрицания. То есть человек в это не верит, он не соглашается с этим. Второе – это какие-то негативные эмоции, которые он испытывает. Может быть, там, гнев. И очень часто бывает так, что гнев на мир, а может быть, даже и на Бога. И, кстати говоря, читая Библию, Бог не против, чтобы мы даже гневались на Него, потому что многие библейские герои, как Давид и Иов, они выражали свой гнев Богу, и Бог это принимал, и это было нормально. И человек тоже должен принимать вот тот гнев, какие-то негативные эмоции, пусть они даже искаженные, как мы говорили. Просто человеку нужно выговориться. Третья стадия, как правило, это депрессия. То есть человеку, у него возникает апатия, нежелание жить, он теряет какой-то смысл жизни. Те надежды, которые он имел, они рушатся, как опоры. Вот, и здесь нужно ему тоже помочь быть рядом, может быть, посмотреть и посочувствовать, может быть, предложить какие-то, может быть, новые ценности и то, ради чего он может дальше жить.
2: Но это как раз эти опоры, о которых говорила Айгуль.
1: Ну и, наконец, последняя стадия. Может быть, их там больше, но, как правило, вот четыре основные – это стадия принятия, когда потихонечку человек выходит из этого состояния. И вот, понимая, в какой стадии находится человек, я думаю, что здесь можно и различные стратегии подключать.
0: Да.
2: Я думаю, что независимо даже, наверное, от того, на какой стадии, это, безусловно, очень важная вещь, которую подчеркнул Иван. Наверное, еще важно при этом на любом этапе быть принимающим, не осуждающим, принимающим все, а позволить себе быть не знающим всех ответов. Иногда люди задают, правда, очень острые вопросы, прямые вопросы. Где был Бог, почему не вступился, почему это именно со мной случилось в этой жизни. И вот такие моменты, чтобы мы позволяли этим вопросам быть, не брать на себе миссию где-то знать все ответы, и вот я сейчас все расскажу, и тебе станет все легко. Мне кажется, вот эта возможность, если мы даем человеку быть таким, какой он есть, и принимая все, что он приносит, она помогает ему часть вот этого бремени отдавать, чтобы самому быть немножечко в ресурсе для того, чтобы осмотреться. Ну и, конечно, те вещи, о которых говорила Айгуль, они очень важны. Чтобы человек шагнул дальше и не остался там. Мы видим, что он, допустим, все время оглядывается назад, все время говорит, вот если бы, вот если бы это случилось, если бы у меня это было. Вот если мы видим эти сигналы, что человек все время оглядывается назад и не строит планов на будущее, то наша задача как раз пытаться показать ему, а что сейчас есть в окружении, что еще есть в его жизни, помочь вместе с ним поисследовать. Потому что если мы будем готовы, конечно, шаблоны давать, но это не работает обычно. Сделай вот это, сходи, запишись туда. Такие вещи не работают. Но если мы рука об руку, может быть, с человеком сходили куда-то, что-то вместе прожили, побыли, это очень большая помощь на самом деле.
0: Иногда даже просто помолчать рядом с человеком, который находится в горевании, это уже его поддержка. С одной стороны, мы не должны делать вид, что ничего не произошло такого, как будто бы все хорошо. Потому что иногда люди считают, что если я вдруг буду сейчас с ним сильно переживать, то я
2: он еще сильнее расплачется.
0: Да, то есть мы не должны делать вид, что ничего не произошло. С другой стороны, мы не должны излишне пытаться его как-то там развеселить.
2: Ну, или развеселить, или я встречала такую тактику: ты должен горевать. Ты вот сейчас ты должен выплакать.
0: Это же очень хороший момент. А вот как правильно проходить горевание? Потому что мы поговорили о том, как рядом находиться, а если с тобой ты проходишь это этап горевания, как
2: это
0: правильно?
2: Это очень индивидуально. Это все очень индивидуально. Поэтому есть люди, у которых очень такое, я сказала бы, ну, сильная опора где-то, связи с духовностью, с Богом. Угу. И они действительно, кто-то

0: очень сильно горюет, а кто-то с Богом горюет, если можно так сказать, и с ним это все оплакивает. И у этих людей нет желания всем вот окружающим без конца выплескивать эмоции свои. А окружающие не понимают и говорят, нет, это вот ты загнался внутрь, давай плачь сейчас, вот давай, надо это достать. Мне кажется, оно должно в той мере, человек должен выражать в той мере, в какой есть потребность.
1: Искреннее его чувство.
0: Заставлять себя страдать, громко как-то выражать это. В этом нет потребности.
1: Но в то же время, если ему хочется плакать, пусть то плачет, он должен плакать.
0: Да, да.
1: А иногда человек очень часто проговаривает, ну это если говорить о потере близкого человека, и он часто проговаривает и пытается каждую деталь об этом человеке рассказать, вот как им было вместе хорошо. И все это связано с тем, что этот человек боится забыть этого своего такого
0: близкого,
1: родного
0: человека. Поэтому надо послушать.
1: Иногда вместе, может быть, составить какой-то там альбом, вот чтобы у человека
0: фотографии
1: он был. Фотографии
0: посмотреть.
1: Вместе посмотреть, чтобы человек понимал, что его близкий человек не забыт. И в том числе и другими людьми. Да?
2: Если мы говорим о проживании, мне еще нравится, вот есть такое... трехшаговый такой путь. Первое – это, во-первых, признать, что ты горюешь. На самом деле, самый сложный, один из самых сложных. Не так много людей могут признать. В основном мы привыкли говорить, ничего, я
0: все хорошо,
2: все нормально, я пережил. Но вот это вот первое – признать, что мне плохо. И позволить себе это чувство оценить в той степени, в которой оно на самом деле есть. Второе – это с этим чувством примириться и, да, с кем-то поделиться. Вообще, в идеале, конечно, с Богом, потому что Бог, он имеет доступ к нашим чувствам. В отличие от других людей, которые видят нас так или иначе через призму своего опыта, Бог видит нас настоящими, и он может стать нашим зеркалом, через которое мы можем видеть глубину, степень и яркость тех эмоций, которые мы проживаем. А третье – это взять на себя ответственность за то, чтобы это горе прожить. Почему вот бывают вот эти две стратегии? Первая стратегия, что я остаюсь в горе и не могу из него выйти, потому что мне кажется, что должен прийти кто-то другой и меня спасти, а я не могу сам. А вторая стратегия, она противоположная, когда кажется, что я все сам, мне никто не нужен, и та и другая стратегия приводит к тому, что человек остается одиноким в своем чувстве и до конца его не может прожить. Это как раз третий путь, это взять на себя ответственность за то, что я определяю, в какой степени мне нужна помощь, в какой степени я справляюсь, и в какой степени... И это может сделать только тот, кто вот именно с Богом, вот на второй ступени себя трезво оценил. Что вот, например, там мой физический компонент очень сильно страдает. Я не сплю, я не ем, мне здесь нужна помощь, так или иначе. А вот там эмоциональный компонент, где-то есть надежда, потому что Бог дал мне ее. Я могу за эту надежду зацепиться и как-то дальше идти. И вот эти вот три шага, они дают возможность так, ну, выходить вот из этого состояния горя. Потому что у нас, у Бога нету плана, чтобы мы в горе застревали. Это, скорее всего, один из этапов, который нам необходим для того, чтобы этот опыт получить и приобрести новые дары какие-то, новые возможности, в том числе эмоциональные.
1: Ну, вот мы знаем с вами по практике, что там женщины и мужчины по-разному горюют. Да? Женщины, они вот это все выплескивают, они ищут подружек, с которыми они хотят поделиться, выплакаться, может быть, мужу высказать, да, и так далее. А мужчины часто закрываются в себе, возможно, возникает какая-то обида, уход в себя. Вот какие рекомендации можем дать вот мужчинам и женщинам по отношению друг к другу? Мужчина, который видит, что женщина постоянно рыдает, у нее истерики, или женщина, которая видит, что мужчина замкнулся и не разговаривает. Можем что-то посоветовать?
0: Я думаю, что для женщин, по крайней мере, очень важно не пытаться вскрыть коробочку, что там у мужчины,
2: ящик,
0: как он горюет, и пытаться заставить его, ну ты давай расскажи, ну ты поделись. То есть очень важно, подходя к другому с помощью, понимать, что другой – это не ты. И то, что тебе хорошо, возможно, ему не подходит. Иногда мы, неважно, мужчина или женщина, мы пытаемся другому сделать то, что было бы хорошо нам. И мы говорим, тебе надо поплакать, потому что нам это помогало. А возможно, тому человеку и не надо поплакать. Возможно, ему надо просто уединиться, какое-то время все переосмыслить в своей голове. И поэтому, вот на мой взгляд, очень важно смотреть, а что другому человеку помогало. такие моменты, как он справлялся.

0: ситуация. Мы с вами уже не один раз говорили о том, что утраты всегда сопровождают потери нашу жизнь. С детства мы что-то теряем. Мы теряем контакт, когда мама уходит, и мы остаемся где-то. Мы теряем
1: даже
0: какие-то...
1: Даже если нас при этом привели в детский сад.
0: Даже если нас привели в детский сад. Мы... Конечно, или оставили у любимой бабушки, мы все равно проживаем потерю на этот момент. Мы теряем какие-то вещи, игрушки, домашних питомцев. И это все те маленькие такие тренировочные такие вещи, которые помогают нам справиться с утратой. Ну и, конечно, то окружение, которое нас окружает, когда мы видим, как нас научили справляться с потерей. Потому что есть семьи, в которых говорят, ну ничего страшного, давай посмотрим, что с этим можно сделать. А есть семьи, в которых, как бы, если у ребенка что-то случилось, то эта утрата или игнорируется, или говорят о том, что ну все, все плохо. И человек растет с этим ощущением, все плохо. Поэтому вот мы говорили вначале о том, что еще влияет на способы справиться с утратой. Это как раз еще то, а как нас научили. Мы не умеем с этим справляться сами по себе. Мы приобрели чей-то опыт, как быть, если что-то с тобой случилось.
1: А может ли человек вот во время утраты включать позитивное мышление и находить что-то положительное в любой вот такой, ну, достаточно трагичной, может быть, ситуации? Удается ли это человеку вообще? Возможно ли использовать этот метод в такой ситуации?
2: Ну, почему нет? То есть, если мы говорим о смысле, наделении нового смысла, нового этапа в жизни, который человек приобретает или должен приобрести, потому что какие-то ценности у него, ну, просто ушли, да, назад, в прошлое, с каким-то человеком, которые были связаны. Ну, просто пример вам расскажу, и вы поймете, о чем я говорю. К одному терапевту пришел мужчина, который жил своей женой душа в душу, они любили друг друга, и она ушла из жизни, и он очень долго горевал. Он пришел к терапевту, говорит, я потерял смысл жизни, я не знаю, для чего мне жить дальше, все, я потерян, я забыт, я не знаю, что здесь делаю на земле. И этот терапевт у него спросил, скажи, пожалуйста, если бы она ушла раньше из твоей жизни, точнее, ты бы ушел раньше из ее жизни, да, скажи, пожалуйста, она бы справилась лучше с этой утратой, чем ты? И он подумал, сказал, наверное, нет. И тогда терапевт говорит, вот видишь, возможно, что Бог так все сделал, зная, что ты сильнее, ты сможешь это пережить, и именно поэтому она ушла первой. Да, и он услышал, и для него действительно это стало таким как бы...
1: Он другим углом посмотрел на себя.
2: Да, он закрыл этот, можно сказать, гештальт, непонимание, то есть, что все, да, вот он оставил это и понял, что да, ему нужно дальше продолжить жить, и она ушла ради того, чтобы он остался жить, потому что Бог знал, что он перенесет это.
0: Но мне кажется, Иван, я хочу уточнение внести, что когда человек в ситуации острого горя, очень важно, чтобы мы его не торопили вот сейчас искать смыслы.
2: Да, да.
0: Вот иногда окружающие не успел человек что-то потерять, работу или что-то еще, и говорят, вокруг тебя столько возможностей, давай ищи, пробуй, реализовывайся. И очень важно понимать, вот ты перечислил, здорово, что перечислил эти стадии проживания горя. Когда человек в стадии шока или в стадии острого горя и проживает все эти яркие эмоции, интенсивные очень эмоции, и в этот момент ему, когда окружающие говорят, ну давай, возьми себя в руки, начинай жить сначала, это вызывает отторжение и желание еще больше закрыться. Поэтому мы должны быть чутки. И вот эти наши полезные советы и заботу о человеке, чтобы мы давали, ну, где-то прислушиваясь...
1: Чуть позже, да?
2: Ближе уже вот. На выходе, да, на принятии, можно так сказать.
3: Позитивное мышление, мне кажется, это, по сути, он как пластырь. Потому что уровень мышления, он такой самый верхний. Ведь под ним скрывается огромное количество установок, убеждений, эмоций и состояний, которые человек до конца не осознает. И рана – это то же самое. Глубокая рана, она сначала затрагивает более глубокие слои личности, которые плохо осознаются. Поэтому важно, чтобы рана заживала изнутри, а потом сверху уже пластырь позитивного мышления, он даст результат, когда вот уже это все приобретет характер такого выздоровления. Но вот на этапе, когда рана там в глубине, когда чувства сильные задеты, ведь утрата это что? Это когда затронуты наши корневые ценности, наши какие-то важные вещи, наши страхи какие-то, наши потребности.

0: потребности глубинные, то есть потребность в близости, потребность в безопасности.
1: В уважении.
0: И вот потребность в уважении. Да, и когда все это рушится вот изнутри, нам важно, чтобы сначала человек эту ценность сначала обнаружил ее, обозначил для себя, признал, и потом уже тогда начинается процесс заживления. А позитивное мышление, можно им подшлифовать эту ранку сверху.
2: Знаете, считается, что вот тема утраты, горя, она такая взрослая тема. Но ведь горе и утраты проживают и дети. И когда взрослые находятся вот в этом горевании, они забывают немножко даже о том, что дети сейчас в том же состоянии. Возможно, они по-другому это переносят. Но можем дать какие-то рекомендации, как помочь детям перенести это время?
0: Есть два варианта, которые чаще всего происходят в мире. От детей либо скрывают информацию, либо начинают вместе с ними страдать. И то, и другое, это две крайности, они не подходят для детской психики, потому что и там чрезмерная нагрузка. Здесь нагрузка от страдания взрослого, который оказался беспомощным, а здесь нагрузка от состояния тайны, которая окружает эту ситуацию. Нам в первую очередь важно с детьми быть честными, а во-вторых, все-таки понимать, что я в глазах ребенка должен оставаться взрослым, ресурсным, который имеет ресурсы, чтобы позаботиться и о нем, и позаботиться о себе. Потому что нересурсный взрослый – это нападка на базовую потребность в безопасности для ребенка. Поэтому рядом с ребенком взрослый должен находить в себе вот эти ресурсы. И здесь уже, наверное, мне кажется, что тоже Бог предусмотрел для нас, взрослых, вот эту вот необходимость оставаться взрослыми и через это искать те самые смыслы, которые дадут нам опору, чтобы наши дети не оказались травмированы гораздо больше, чем мы. Ведь для ребенка важно знать, что мир вокруг него безопасный и что рядом с ним находится взрослый, который может о нем позаботиться.
2: Спасибо. Резюмируя, можно сказать, что этапы горевания в жизни, они есть у каждого человека, потому что те или иные утраты, потери, к сожалению, в нашей жизни есть у всех, и у детей, и у взрослых. И главное – принять себя, свое состояние, дать возможность себе погоревать, пройти это, да, дать возможность выздоровлению твоей душе, не заставлять себя побыстрее как бы выходить из этого состояния, попытаться, значит, как-то позитивно что-то найти, да, а знать, что дай время, да, потому что время лечит. И найди те опоры, на которые ты можешь опираться в твоей жизни. Это твои близкие, это Бог, который всегда рядом. Спасибо вам за этот увлекательный, сложный, но интересный разговор. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
3: Я наделю вас духом моим, и вы будете жить по моим законам, хранить мои установления и исполнять их.

Что на самом деле происходит с человеком, который переживает психологическую травму? В процессе терапии было замечено, что человек намного проще справляется с посттравматическим стрессовым расстройством, когда понимает суть происходящего с ним. Поэтому, дорогие друзья, в этом выпуске мы поговорим о том, что происходит с нервной системой и вообще со всем организмом человека, который сталкивается с трагическими событиями. Но начать мне хочется с одного интересного исследования. Было замечено учеными, что большинство взрослых людей, а именно приблизительно 80% взрослого населения Земли, имеет психологические травмы. Но только 8% взрослых людей имеют посттравматическое стрессовое расстройство. В прошлой программе мы с вами говорили о том, что есть некая разница между психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством. Разница в том, что психологическая травма, она проходит и практически не оставляет каких-то последствий после того, когда она завершается. А посттравматическое стрессовое расстройство имеет длительное воздействие на психику и весь организм человека. Поэтому давайте попробуем разобраться с тем, что именно происходит.

в разуме и в теле человека, когда он сталкивается с какими-то непреодолимыми или очень серьезными вызовами в своей жизни. Для этого нам необходимо кратко, но схематично посмотреть на то, как устроена наша нервная система. Это очень важно для понимания того, что именно со мной происходит, когда я переживаю психологическую травму. Если мы посмотрим на нашу нервную систему и вообще на наш мозг, на то, как он устроен, то мы обратим внимание на то, что в нем есть три таких глобальных структуры. И все эти три структуры, они отвечают за разные аспекты жизни и деятельности человека. Самая базовая структура – это спинной мозг. Ее еще называют рептильным мозгом. Эта структура, она очень важна для жизнедеятельности человека. Дело в том, что именно благодаря спинному мозгу у нас происходит терморегуляция. Благодаря спинному мозгу мы засыпаем и просыпаемся. Благодаря деятельности спинного мозга мы собираем, собственно, все сигналы, которые мы получаем из окружающего мира в нашу центральную нервную систему. То есть это своего рода связующее звено между нервной системой и между нашим восприятием. Мы воспринимаем информацию через зрение, слух, обоняние и осязание. И получая это огромное количество информации, она проходит как раз именно через спинной мозг. И это первая базовая структура мозга, которую нам нужно отметить здесь. Вторая базовая структура нашего мозга – это так называемая лимбическая система. Задача лимбической системы заключается в том, чтобы обезопасить организм человека и обеспечить его биологическое выживание. То есть, если организму, то есть нам с вами угрожает какая-то опасность, лимбическая система включается в действие. Как именно она это делает? Дело в том, что лимбическая система, она способна отдавать сигналы в нашу эндокринную систему, активируя тот или иной набор гормонов и нейромедиаторов, которые необходимы для того, чтобы справиться с той или иной ситуацией. Лимбическая система, конечно же, не проявляет себя в виде каких-то мыслей. Она не способна мыслить. У нее есть лишь примитивные функции базового анализа, базовой оценки происходящего вокруг нас. Лимбическая система проявляет себя с помощью реакций, как правило, физических реакций. Потому что, получив сигнал из окружающего мира через спинной мозг, через вот эту первую базовую структуру мозга, он попадает в лимбическую систему, которая обрабатывает сигналы. И именно лимбическая система ответственна за эмоциональные реакции в нашем организме. Ну, то есть, как это работает? Если, допустим, мы с вами идем по улице спокойно, ничего не предвещает, так сказать, какой-то беды, вдруг мы слышим резкий звук, резкий хлопок. Ну, кто-то бросил петарду. Конечно, мы этот звук и это светошумовое воздействие, мы это зафиксировали с помощью наших органов чувств. Сигнал молниеносно передается через спинной мозг в лимбическую систему. И наша лимбическая система тут же начинает действовать, отдавая приказы эндокринной системе, которая, в свою очередь, вырабатывает, ну, допустим, адреналин. Гормон, который отвечает за активизацию всего организма, мобилизацию всего организма. И мы вдруг вздрагиваем или пытаемся как-то убежать от этого громкого звука и так далее. Так действует лимбическая система. Она очень тесно взаимосвязана с нашим телом. Когда человек напуган в результате того, что он столкнулся с чем-то страшным, с чем-то таким, с чем он обычно не сталкивается, наша лимбическая система генерирует огромное количество гормонов.
Все это, в общем-то, делается нашим мозгом с одной простой целью, чтобы спасти организм и обеспечить ему биологическое, ну и даже психологическое выживание в условиях вот сложившегося кризиса. Поэтому, когда лимбическая система, сталкиваясь, фиксирует внутри себя стресс, конечно, мы испытываем очень сильное эмоциональное возбуждение, которое отражается в нашем теле. И человек реагирует одним из трех способов. Мы либо убегаем от какой-то опасности, либо мы пытаемся проявить агрессию в ответ, ну да, то есть как-то защитить себя, либо организм замирает. И вот именно этот механизм очень важен в понимании и осмыслении того, что происходит с человеком. Когда мы сталкиваемся со стрессом, мозг генерирует, отдает приказы для того, чтобы выделилось огромное количество гормонов, для того, чтобы наше тело смогло отреагировать. Пожалуйста, запомните этот момент, он очень важен для того, чтобы понять, что же на самом деле с нами происходит при психологической травме. И, наконец, третья структура мозга, очень важная структура мозга, это кора головного мозга или неокортекс. Собственно говоря, эта часть мозга, она отличает нас от животных. Она делает нас людьми, потому что именно этой частью мозга мы способны анализировать происходящее. Мы способны принимать решения, мы способны строить планы, мы способны моделировать ситуацию, как бы осмысливать нашу реальность и формировать картину мира. Как же, собственно, формируется посттравматическое стрессовое расстройство? Как мы приходим к такому разорванному состоянию? Как мы теряем эту взаимосвязь с самим собой? Но прежде всего хочется рассказать вам о том, как мы обычно реагируем на стресс, который не приводит к ПТСР. Когда мы сталкиваемся с каким-то травматичным событием, это может быть что угодно, в прошлой программе мы говорили об этом более подробно, то моментально следует эмоциональная реакция, то есть в действие включается наша лимбическая система, которая вырабатывает огромное количество гормонов для того, чтобы тело могло отреагировать. Это, как правило, такие гормоны, как адреналин, норадреналин, кортизол и многие-многие другие. То есть внутри нас появляется такой огром, появляется такая мощная доза, такой коктейль, состоящий из гормонов. Дальше следует реакция тела. То есть наше тело, получив такой мощный заряд от лимбической системы, тело начинает реагировать. То есть мы начинаем либо убегать, либо кричать, либо звать на помощь, ну, либо мы отключаемся в этот момент и как бы дистанцируемся от происходящего. И завершает этот цикл реакции на травматичное событие это осмысление реальности. То есть после того, когда все произошло, мы начинаем обдумывать, а что же на самом деле произошло и как теперь с этим, собственно говоря, жить. Если проиллюстрировать этот процесс, то выглядит он следующим образом. Предположим, человек сталкивается с попыткой сексуального насилия. То есть перед ним возникает человек, незнакомый, который пытается вторгнуться в его личное, интимное пространство. Человек пугается, человек реагирует эмоционально на этот внешний раздражитель, его организм мобилизируется, и жертва начинает давать отпор своему потенциальному мучителю, да, или насильнику. И когда жертва дала физический отпор, то есть ударила, оттолкнула или убежала, то есть тело отреагировало, по большому счету цикл происходящего внутри нас почти завершен, потому что конец этого цикла, он наступает только тогда, когда жертва осмыслила, что произошло. Ну, например,
она может понять или он может понять, что ходить, допустим, в каких-то местах очень опасно. Или может прийти к такому умозаключению, что не все люди, не всем людям можно доверять. То есть, обратите внимание, травматичный опыт, он как бы переписывает нашу картину мира. Мы по-другому начинаем думать, мы по-другому начинаем осмысливать вообще свою реальность. И в таком случае, хоть человек и получил психологическую травму, но поскольку цикл завершен, это не приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Человек успокаивается, расслабляется.

у него уже есть новое представление о мире. Он понимает, где опасно, где ходить не следует. Он понимает, каких людей нужно избегать. И цикл завершен. В таком случае психотравма практически не оставит никакого серьезного следа в жизни человека. Но бывает и нештатная реакция организма на происходящее травматичное событие. Здесь происходит все то же самое. То есть человек сталкивается с каким-то событием травмирующим. Дальше следует реакция лимбической системы. То есть выделяется огромное количество гормонов. Но если в штатной реакции тело реагирует, то в нештатной ситуации тело по каким-то причинам не реагирует. Ну, допустим, человек впадает в оцепенение или он обездвижен. Приведу такой пример. Когда ребенка приводят на прием к стоматологу, и он понимает, что сейчас в его тело будут вмешиваться какими-то странными инструментами, жужжащими, ребенок, естественно, пугается, ему страшно. И если в этот момент его удерживают насильственно, то есть у тела нет возможности убежать или как-то дать отпор, то в таком случае весь этот набор, весь этот коктейль, состоящий из гормонов, который выделился в процессе эмоциональной реакции лимбической системы, он не расходуется. И по большому счету тело не реагирует в этот момент. И происходит некая фиксация на травматичном событии. То есть человек помнит, что с ним произошло. Человек испытывает на себе влияние этого мощного всплеска, но он себя не защитил, он себя не спас. И в этот момент как раз и происходит серьезное травмирование человека, которое приводит в результате к посттравматическому стрессовому расстройству. Также, если при обычной реакции человек переосмысливает реальность, то из-за того, что лимбическая система перегружена, а во время того, когда лимбическая система работает очень интенсивно, она способна подавлять деятельность коры головного мозга, то есть нейронные связи между мозгом, который дает такую, целостность нашей нервной системе, нарушается. То есть лимбическая система в критический момент, она берет все под контроль. И человек не способен реально, рационально осмыслить в момент стресса, что именно с ним произошло и как нужно отреагировать. Именно поэтому, друзья, мы с вами порой на стресс реагируем как-то странно, да, нерационально. И когда мы вспоминаем такие моменты в своей жизни, конечно же, мы можем прийти к тому, что мы отреагировали как-то ненормально. Но на самом деле помните о том, что именно лимбическая система, она делает это с нами. Это специальный такой механизм, заложенный Богом для того, чтобы спасти наш организм. Но при нетипичном развитии реакции на травматичный опыт не происходит также и переосмысление реальности. То есть человек фиксируется на произошедшем моменте, но он не может его осмыслить, или точнее, ему очень тяжело осмыслить этот травматичный опыт. Именно так и формируется посттравматическое стрессовое расстройство. Так от чего же все-таки зависит, сформируется психологическая травма и возникнет ли посттравматическое стрессовое расстройство или нет? Давайте вернемся к статистике. 80% людей переживают психотравму. И только у 8% формируется ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. От чего это зависит? Конечно, это зависит от нескольких факторов. Как работает мозг, теперь вы знаете. Но от чего зависит, сформируется или не сформируется, здесь мне хочется обозначить несколько важных моментов. Первый момент. Если человек сталкивается с какой-то новой для себя ситуацией, то есть он до этого никогда не сталкивался с чем-то, допустим, с сексуальным насилием или с попыткой убийства его, угрозой жизни, он никогда с этим не сталкивался, то в таком случае большой шанс, что сформируется ПТСР.

0: вторая причина, если это воздействие внезапное, то есть человек не готов к этому. Ну, то есть внезапно погибает близкий человек в автокатастрофе. То есть это событие, к которому мы не готовы. Когда, допустим, мы понимаем, что наш родственник, наши родители там, или бабушки, дедушки, они долго болеют, у них длительная затяжная болезнь, которая, ну, по всей логике вещей ведет, конечно, к уходу из жизни, то вот эта ситуация, она зачастую не является ситуацией, которая наверняка приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Но внезапное событие, внезапность, его фактор внезапности, он зачастую и определяет, будет у человека ПТСР или нет. Третья причина – это интенсивность воздействия. То есть чем сильнее это событие, чем оно более интенсивно воздействует на психику, то есть чем более масштабное это событие, тем большая вероятность, что у человека сформируется ПТСР. Еще имеет значение фактор времени. Чем более длительное время человек подвергается стрессовому состоянию, ну, допустим, жертва домашнего насилия, она может десятилетия находиться вот в таких травматичных отношениях. В таком случае практически во всех случаях сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. И, наконец, комплексность воздействия. То есть чем больше факторов травмирующих в жизни человека имеет место быть, тем большая вероятность, что у человека сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. Например, если мы возьмем ту же жертву домашнего насилия. То есть, как правило, такие люди, находящиеся в отношениях с абьюзером, они испытывают на себе целый спектр насилия и психологического насилия, выраженное в форме унижения, в форме обесценивания, в форме игнорирования, и физическое насилие в форме сексуального насилия или в форме, ну, реального физического насилия, когда жертву просто бьют. И чем больше таких вот факторов травмирующих, тем большая вероятность того, что у человека сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. Понимая внутренние процессы, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, человеку намного проще пройти терапию. Как наверняка определить, что у меня посттравматическое стрессовое расстройство? Об этом мы поговорим в наших следующих программах.
1: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
2: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не устанут.

прострелила спину. Как часто мы слышим от наших знакомых такую фразу, и люди не знают, что делать. Можно ли помочь самому себе простыми средствами, простыми упражнениями? Сегодня мы будем отвечать на этот вопрос. И мы покажем несколько упражнений, которые помогут человеку в такой критической ситуации. Я приглашаю Максима, чтобы он помог мне показать эти упражнения. Мы сделаем несколько упражнений и объясним, как их надо делать, чтобы получить эффект. Первое упражнение – это известное упражнение, которое называется «кошечка». Я прошу, Максим, чтобы ты мог встать. Вот. Человеку тяжело, у него все болит, но вот в таком положении человек стоять может. Стоять может. И упражнение «кошечка», оно, конечно, делается с большой амплитудой. Сделай, Максим, пожалуйста, это упражнение с большой амплитудой, чтобы мы могли, ты мог выгнуться и прогнуться потом с большой амплитудой. Когда человек здоров, это не составляет труда. Но когда человек находится в состоянии, когда поясничный отдел спазмирован, этого он сделать не может. Его амплитуда будет в разы меньше. Это будет небольшая амплитуда. Сделай с небольшой амплитудой. Нужно делать амплитуду такой, которая будет не переходить границу боли. Не переходить границу боли. То есть до границы боли. Это может быть несколько сантиметров. Это может быть сантиметр за сантиметром. Но через некоторое время человек все больше и больше сможет сделать это упражнение с большей амплитудой. Какой момент нужно отметить в этом упражнении в данном случае? Обычно это упражнение делают 15-20 повторений в одном подходе. В нашем случае мы должны делать намного больше повторений. Это может быть 100 повторений, это может быть 200 повторений, это может быть 300 повторений. Это очень важно, потому что нужно, чтобы мышца сняла спазм. Она спазмирована, она зажата. И поэтому до 500 повторений можно совершать его в этом упражнении для того, чтобы помочь себе. Следующее упражнение, которое мы можем предложить, это ползание по полу, так называемое ползание по полу, когда одна рука вытянута максимально и противоположная нога тоже вытянута, противоположная нога. И человек, как бы вытягиваясь, растягивает мышцы спины, и находится в таком положении, и потом меняются рука и нога. То есть вытягивается другая рука. Таким образом мы делаем несколько повторений, как бы ползая по полу. Мы можем на самом деле передвигаться, если нету много места, то мы можем на одном и том же месте, меняя положение, достигать такого же эффекта. Следующее упражнение, нам нужно лечь на спину. Это называется полумостик. Мы ложимся на спину, сгибаем колени, вот, и в таком положении пытаемся поднять таз. В здоровом состоянии таз поднимается с большой амплитудой до конца, но в состоянии спазмированном этого нам не получится, это не получится сделать. Поэтому нам приходится тоже по сантиметру буквально поднимать, опускать. Работает задняя поверхность спины, работают мышцы поясницы, и мы делаем это упражнение тоже достаточно.

достаточно много раз, не 15, не 20, для того, чтобы мышцы могли потихонечку расслабляться. И последнее упражнение, которое сегодня я хотел бы предложить, я называю его «Березка». Для этого нам нужны будут эспандеры, трубчатые эспандеры. Оно очень эффективно, это упражнение, и лично мне оно очень сильно помогает. Для этого нам нужно присоединить эспандеры карабинами к манжетам, присоединить к блоку. Как это делать, мы показывали в других упражнениях. Вытянуть ноги, ноги вытянутые, и ноги поднимаются вверх. Носочки на себя, носочки максимально на себя. И человек опускает ноги и делает выдох. Раз, да, два. И так хорошо. Что нужно сделать? Максимально ноги вверх, максимально. И потом опускать до пола. Выдох. Выдох. Хорошо. И еще раз. Выдох. Да. Спасибо. Какие нюансы в этом упражнении? Какие нюансы? Первое. Ноги должны быть прямые. Второе. Это упражнение делается минимум 100 раз. Что происходит во время упражнения? Максимально растягивается позвоночник, но не нагружается сам позвоночный столб. И поэтому работающие мышцы, они обеспечивают питательными веществами нашу проблемную зону. Какой есть маленький момент, который нужно учесть? Иногда людям бывает больно сделать первые несколько упражнений, но несколько повторений, амплитудное упражнение, у человека все схватило, ему тяжело двигаться. Но нужно преодолеть с маленькой скоростью вот эти первые повторения сделать, и вы почувствуете, как после 5-го или 10-го повторения вдруг спине становится легче. И вы делаете это упражнение с большой амплитудой, но уже без боли. И следующий еще нюанс. Иногда бывает, что когда человек опускает ноги, то вот в этой фазе последней, когда он касается пола 15-20 сантиметров, в этой фазе ему все равно бывает больно. Поэтому не опускайте ноги до пола. Пусть ваша амплитуда будет вот 15-20 сантиметров до пола, до комфортной зоны, но максимально поднимайте потом ноги вверх для того, чтобы растянуть эти мышцы. Делая это упражнение, вы получите и почувствуете облегчение. Для меня это одно из самых любимых упражнений. И однажды ко мне подошел один мой друг, и ему предстояло ехать 1000 километров на машине, и его спина, ну, как бы заклинила. Он сорвал спину. И он сказал: помоги мне, что мне делать? И мы делали с ним это упражнение. У него не было много времени, и где-то 15 минут мы сделали это упражнение. После этого он сказал: мне стало легче, я поехал, пока снова не вступило. И мы расстались. Я встретился с ним через полгода, и он с радостью сказал, что он доехал до своего места назначения без проблем. И пересмотрел свое отношение, и сегодня часто использует это упражнение, когда с ним снова случаются такие проблемы, и советует это упражнение другим. Поэтому все очень просто. Божьи принципы, они просты, доступны и почти бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
1: Сегодня мы с вами поговорим про аппетит. Аппетит – это желание съесть что-то, и не всегда это вызвано голодом. Наверное, очень сложно смотреть на этот столик без желания положить себе что-то в рот. Ну, кроме зелени, наверное. Сегодняшняя доступность еды нас очень сильно избаловала. Нам достаточно дойти до холодильника или пройти 5 минут до соседнего магазина, и там будет не просто крупа, которую нужно еще приготовить, а уже готовая к употреблению пища. Это удобно, но не очень полезно. Еда делается и упаковывается так, чтобы мы не могли ее ни купить и ни съесть. Вся эта индустрия воспитала в нас культуру потребления еды по аппетиту. Но в этом кроется большая опасность. Мы с вами забыли, что такое еда по ощущению голода. Голод – это проявление такого гормона, как грелин. Попробуйте вспомнить, когда в последний раз вы чувствовали такие ощущения. Голодное урчание в животе, посасывание в районе чуть ниже солнечного сплетения. К сожалению, чаще всего мы едим просто потому, что нам что-то предложили, или увидели, или захотели. Это и есть еда по аппетиту, а не потому, что наш организм испытывает чувство голода. И первое, что мы важно и должны сделать, это заменить свои привычки в питании. Научиться класть еду в рот только тогда, когда действительно испытали ощущение голода. Во-первых, это уменьшит количество съедаемых нами калорий и будет способствовать сохранению молодости. Следующий шаг, который мы можем совершить, это поменять посуду, из которой мы едим. Если мы ели из вот такой тарелки, да, чуть-чуть уменьшаем диаметр тарелки и начинаем есть из более маленькой тарелки. Потому что положить мало еды на большую тарелку, это всегда как-то, ну, не очень, да, кажется, надо еще положить, тарелка пустая. А когда тарелочка маленькая, нам визуально кажется, что она полная, еды много. Следующий момент, который мы можем осуществить, это добавить к основной пище 60 грамм зелени. Это примерно вот столько. Как раз в магазин вы можете прийти и купить коробочку зелени, там может быть 65-60 грамм зелени. И вот такой объем зелени важно съедать в течение дня.

внедрить эту привычку, употреблять 60 грамм зелени в день. Это был очень интересный опыт. Мы ели не только рукколу, мы добавляли в еду одуванчики, добавляли крапиву, добавляли какие-то другие травы, растения, которые растут вокруг. И что интересно, да, вот наверняка вы все знаете фразу «я не козел, я это не ем». Это мы говорим, когда мы не хотим какую-то зеленую пищу, травку, да, мы цитируем это крылатое выражение. Но, что интересно, из опыта участников нашего марафона все отметили, что когда ты ешь зелень в таком объеме, то чувство ощущения сытости приходит гораздо быстрее. Это не просто так, потому что зелень, она достаточно объемная. И когда она попадает в наш желудок, в желудке он растягивается и создается ощущение сытости. Поэтому, если мы будем добавлять обильное количество зелени к основным блюдам, мы будем наедаться меньшим количеством. И это будет не только полезно, да, в качестве снижения калорийности, но и очень хорошо для нашей микрофлоры. Четвертый лайфхак, которым я хочу поделиться, это очень полезная привычка есть медленно. Наверняка вы слышали, что нужно пережевывать пищу 30 раз. Кто это делает? Помашите рукой в экран. Я думаю, что, наверное, кто-то пробовал делать, да, но очень сложно делать это постоянно. Но если мы научимся это делать, это будет очень ценным. Почему? Потому что когда мы жуем пищу, когда она находится в ротовой полости, там уже начинают выделяться первые ферменты для того, чтобы эта пища усваивалась. И чем дольше пища проходит от рта до желудка и до кишечника, тем больше вот этих ферментов, различных веществ, которые помогают ей расщепляться, она в себя получает. И тем больше витаминов, микроэлементов вы получаете из еды. Благодаря тому, что у вас появятся новые привычки в питании, вы будете есть именно тогда, когда организму действительно это нужно, а не просто из аппетита. Попробуйте внедрить эти 4 принципа в свое питание. И обязательно напишите нам в комментариях, как изменилась ваша жизнь. Будьте здоровы, делитесь с нами своими успехами.

0: Проблема лишнего веса беспокоит многих людей. Быть красивым, молодым и стройным – мечта каждого человека. Но что делать, если нет желания изнурять себя жесткими диетами и физическими нагрузками? И тут реклама предлагает нам легкий способ похудеть. Нам предлагают таблетки для похудения, уверяя, что какой-то недорогой препарат поможет организму справиться с лишними жировыми отложениями. Спрос рождает предложение. Поэтому фармацевтические компании разработали такие средства в большом количестве. Действительно ли они эффективны и насколько безопасно ими пользоваться? Смогут ли таблетки для похудения обеспечить длительный эффект? Сегодня у нас есть возможность задать эти вопросы нашему эксперту. Это кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами обсудим, так сказать, легкий способ похудеть. Какие на данный момент существуют лекарственные средства для похудения? Может быть, есть какие-то классификации?
1: Ну, условно можно выделить несколько групп. Основными из них являются следующие. Это анорексики, блокаторы липаз, жиросжигатели и нутрицептики.
0: Что это такое? Потому что ничего не понятно, кроме жиросжигателей, да? Знакомые просто слово. И как они действуют?
1: Ну, первая достаточно известная группа, самая, так сказать, ранняя, это анорексики, то есть препараты, подавляющие аппетит. Они воздействуют на центральный мозг, в центр насыщения, и человеку просто не хочется кушать. Ну, можно в данном случае злоупотребить, и в конце концов пища начинает вызывать отвращение, и мы знаем, есть, так сказать, развитие такого анорексигенного эффекта, когда человек просто не хочет принимать пищу, и вплоть до истощения.
0: Это уже болезнь, да, наверное?
1: Конечно, уже злоупотребление. Но при приеме данной группы препаратов вообще-то люди худеют достаточно комфортно, потому что они просто не хотят кушать.

0: Очень легко. А другие, каким образом действуют?
1: Ну, если мы говорим про блокаторы липаз, то липаза – это фермент, который вырабатывается в желудке и в поджелудочной железе, отвечающий за расщепление и усвоение как раз жира. И блокаторы липаз связывают этот фермент, и он просто не расщепляет жир. Жир в неизменном виде выводится через кишечник. Вот такой хитрый способ. Да, то есть мы можем кушать в больших объемах жирную пищу, и до 30% будет просто выводиться в неизменном виде. Ну, здесь есть один не очень приятный фактор. Поскольку наличие, вот, так сказать, непереваренного жира в кишечнике очень слишком сильно смазывает стенки, и пища начинает легко выходить. То есть каловые массы достаточно легко и быстро выходят. И при любом, так сказать, чихе могут возникать курьезные и неприятные ситуации. Да. Не каждой девушке это будет приятно. Да.
0: Угу. Жиросжигатель – это, наверное, то, что помогает сжечь этот жир, или нет?
1: Совершенно верно. Данные средства позволяют нормализовать обмен веществ. И их также условно можно разделить на две группы. Первое – это средства термогеники, которые повышают температуру тела в среднем на 1,5-2 градуса и тем самым запускают процесс сжигания жира. Организм требует больше энергии. И откуда ее берет? Конечно, из жировой ткани. И вторая группа – это липотропики, так называемый липотропный фактор, который препятствует синтезу жира в печени.
0: Угу. И, по-моему, у нас была еще четвертая была группа. Она что делает? Каким образом действует?
1: Следующая группа, четвертая, это нутрицептики или заменители продуктов питания, которые состоят из комплекса полезных веществ с низким содержанием калорий. Употребление их в пищу позволяет, так сказать, увеличить ее объем за счет микрокристаллической целлюлозы, которая при набухании дает чувство сытости, такой наполненности, и в то же время получить минимум калорий, которые дали бы вот это увеличение массы тела. Но диетологи считают, что наиболее безопасный и приемлемый способ снижения веса для организма – это упор на питание. То есть группа нутрицептиков и заменителей питания наиболее щадящая в данном случае.
0: Угу. На сколько килограмм можно похудеть за один месяц так, чтобы не навредить своему организму, своему здоровью?
1: Ну, считается, что в среднем без вреда можно, так сказать, терять плавно и медленно 1,5-2 килограмма в неделю. Угу. Месяц получается около 8 килограмм. Ну, конечно, речь идет об изначальном состоянии организма. Если вес был изначально 160, то 8-10 килограмм практически будет ощутимы для организма. А для людей с более низкой начальной массой тела снижение, конечно, должно быть более медленным, угу, чтобы не навредить.
0: По данным ВОЗ, только 5% людей, сбросив вес, могут его сохранить в течение года. А есть ли какие-то препараты, которые помогут зафиксировать полученный результат?
1: Да, очень интересный вопрос. Про такие препараты я еще не слышал, которые именно фиксируют вес. Все борются с его снижением. Однако нужно понимать причину набора веса. Скорее всего, что источником увеличения массы являются продукты питания или избыточное потребление калорий. В данном случае следует рассчитать норму потребления калорий в сутки и придерживаться этого показателя.
0: Имеют ли лекарственные препараты для похудения какие-либо противопоказания?
1: Ну, конечно, как и любые другие лекарственные препараты, у них существует ряд противопоказаний. Но о чем следует проконсультироваться с врачом? Ну, главное из них – это непереносимость компонентов препаратов и какие-то тяжелые острые состояния, например, острая почечная или печеночная недостаточность.
0: Угу. Так, а может быть, нужно какие-то факторы учитывать при выборе лекарственных средств для похудения?
1: Ну, в данном случае также необходима консультация специалиста, который посмотрит на образ жизни, на особенности питания, на особенности генетического строения и развития и даст уже конкретные рекомендации при выборе конкретного препарата. Но самому всегда можно контролировать количество килокалорий, потребляемых в сутки, потому что именно наша пища является строительным материалом для всего организма.
0: В интернете есть немало предостережений об опасных средствах для похудения. Что это за препараты?
1: Ну, к такой группе можно отнести препараты анорексики, подавители аппетита, потому что во время их применения были обнаружены тяжелые последствия, когда люди себя доводили до такого истощения, что вернуть нормальный вес к организму уже не удавалось. И в некоторых случаях таких людей теряли. Поэтому данные препараты назначаются строго по назначению врача и требуют предъявления рецепта в аптеках.
0: А существуют ли эффективные и вместе с тем безопасные?

0: опасные препараты?
1: Ну, вы прямо хотите чудесную таблетку.
0: Конечно.
1: К сожалению, препаратов, которые не оказывали бы никакого побочного эффекта, пока еще не создано. Но работы в этом направлении ведутся.
0: Накладывает ли прием этих препаратов какое-либо ограничение на образ жизни человека? Или он может кушать и жить, как ему нравится, принимая чудесные таблетки?
1: Ну, обычно врачи, назначая такой препарат, говорят о том, что следует придерживаться определенного ограничения в поступающих калориях в организм, поскольку именно неограничение в питании, невоздержанность и является главной причиной увеличения массы тела. То есть соблюдение диеты в данном случае никто еще не отменял. Причем диета на фоне лечения как раз и дает эти хорошие, иногда удивительные результаты.
0: Все-таки таблетка не волшебная.
1: Ей надо помогать.
0: Да. Можно ли детям, ну, скажем, подросткам, да, тоже принимать какие-то препараты для похудения?
1: Ну, у данных лекарственных препаратов есть ограничение применения с 18 лет. И, наверное, это правильно, потому что у подростков у них формируется эндокринная система. И вот такие скачки в резкое изменение массы тела могут, конечно, привести к различным нарушениям, что крайне нежелательно для растущего организма. Поэтому я еще раз повторяю, что именно главным фактором, ведущим к увеличению массы тела, является потребление продуктов, богатых сахарами и углеводами. И если всего лишь исключить хлебобулочные изделия и рафинированные сахара, то организм сам начнет плавно изменять и снижать массу тела.
0: Как хорошо. Вы знаете, я думаю, что нас, скорее всего, смотрят люди, которые, может быть, даже уже отчаялись, которые настолько устали бороться со своими килограммами и мечтали бы, но не получилось у них. Вот можем ли мы дать им какую-то надежду? Можете ли вы дать какой-то совет, чтобы возобновить их желание снова бороться с этими ненавистными килограммами?
1: Ну, наверное, эти люди еще не знают об одном маленьком секрете, так называемый эффект верблюда. Я сейчас с вами поделюсь. Ученые выяснили, что, оказывается, в случае дефицита поступления воды в организм, он начинает накапливать жир, потому что именно жир при расщеплении дает воду и жирные кислоты, представляете? Поэтому если нормализовать потребление жидкости в течение дня, то организм плавно начинает переходить от запасания жира к его медленному расходованию. Поэтому надежда, конечно, есть, и в первую очередь в образе жизни.
0: Угу. Может быть, какие-то конкретные советы вы можете нам дать?
1: Ну, в первую очередь, пересмотреть свой рацион, произвести расчет килокалорий. Если вы пользуетесь смартфоном, то можно скачать очень простую программку, называется калькулятор килокалорий. И множество других программ существует, которые позволяют именно фиксировать количество потребляемой пищи и ее калорийность. Также следует ограничить потребление рафинированных сахаров, которые буквально, так сказать, раздувают организм. Снизить потребление мучных изделий. Перейти на потребление макаронов из сортов твердой пшеницы, ввести в рацион клетчатку, больше фруктов и овощей, и тогда организм начнет плавно изменять вес до своего идеального состояния.
0: Я слышала, что вы проводите консультирование для желающих снизить вес. Вот как вы это делаете?
1: Но я сотрудничаю с Центром здорового питания «Апельсин» в городе Екатеринбурге и провожу консультирование тех, кто желает сбросить вес с помощью правильного питания. Мы проводим расчет потребления килокалорий в сутки для конкретного человека с его уровнем нагрузок, массой тела, потребностями и желаниями по скорости снижения веса. Затем наши повары формируют для него диету. Мы рассчитываем не только килокалории, но и количество белков, жиров и углеводов в его рационе, чтобы не перегрузить почки в данной ситуации. И вы знаете, многие довольны, потому что им привозят полноценные пакеты питания, которые состоят не из заменителей пищи, а из полноценных высококачественных продуктов питания. И меню настолько разнообразное, что в течение 2 недель ни один продукт не повторяется. Многие наши, так сказать, клиенты довольны эффектом и рекомендуют его друзьям.
0: То есть получается, что если человек, как вы порекомендовали ранее, не может вот следовать этим рекомендациям, сам себе вот не может рассчитывать все это, то он может обратиться вот в такие организации, да,

0: которые, в общем-то, все сделают за него, правильно?
1: Да, дело в том, что у многих элементарно не хватает силы воли, чтобы просто начать, чтобы просто начать правильно питаться. А в другой ситуации человеку просто может не хватать времени, чтобы начать правильно готовить, ведь это же действительно затратный
0: процесс. Тоже верно.
1: Кому-то просто не хватает поддержки или какого-то настроя. Угу. Мы помогаем именно правильно настроиться, да? Сдать необходимые анализы, чтобы проследить динамику процессов в организме, посмотреть, как изменяется у него соотношение плохого и хорошего холестерина, как меняется у него глюкоза и другие показатели, чтобы плавно отследить динамику процесса в организме. То есть подход у нас не только к питанию, но и полностью к состоянию организма.
0: Вот это очень здорово. Вот, наверное, это то как раз, да, чем и нужно заниматься, чтобы действительно хорошо похудеть, чтобы не навредить своему здоровью и избавиться от лишних килограмм. Правда?
1: Да. И в то же время получить необходимые макро-микроэлементы, витамины, белки, жиры и углеводы из природных, естественных источников.
0: Да, да. Остаться еще и здоровым при этом, и красивым.
1: Да.
0: А я вот дома поддерживаю форму таким способом. Беру скакалку, но я на самом деле ее не беру, я ее воображаю, потому что дома негде ей махать.
1: Виртуальная такая.
0: Да, но начинаю с полным такой... полностью имитировать, что я ее действительно, и прыгаю, минут так 40-30 я прыгаю. Вот насколько я вообще правильным делом занимаюсь, и эффективно ли это?
1: Но вообще прыжки на месте, движения улучшают работу не только всех мышц, но и желудочно-кишечного тракта. То есть поэтому не будет проблем с запорами и, так сказать, застойными явлениями.
0: Это, конечно, хорошо. А вот насчет... похудение, да? Калории сжигает ли это?
1: Известно, что 1 килограмм жира соответствует 9000 килокалорий. В среднем за одну тренировку спортсмен теряет 350-500 килокалорий. Ну вот нетрудно посчитать, что где-то около 14 тренировок нужно потратить, чтобы сжечь именно килограмм жира. Поэтому все-таки в данном случае, говоря о скорости потери массы тела, да, сжигания жира, следует делать упор на поступление килокалорий с пищи, которые как раз и вызывают именно запасание жира. Причем интересно, что жир в пище запасается в неизменном виде, практически сразу поступает в наше депо. Поэтому чем больше жира поступает с пищи, тем больше жира 100% откладывается в наших известных местах.
0: Понятно. Значит, нужно делать и то, и другое. Нужно и правильно питаться, да, и при возможности это делать именно разумно, грамотно, как помогаете людям делать это вы, и прыгать на месте или заниматься другими, да, физическими занятиями, но это уже как помощь, да, такая все-таки. Основное – это питание, правильно я понимаю?
1: Вспомогательное, конечно, вести здоровый образ жизни, потому что именно занятия спортом помогают организму, так сказать, мобилизировать свои скрытые силы и начать работу по сжиганию жира. Если мы говорим про пассивные способы сжигания жира, то здесь существует опасность того, что в первую очередь начнет расщепляться именно мышечная ткань, потому что белки расщепляются быстрее жиров на самом деле. Да. Организм до последнего держит запасы жира как стратегического источника энергии. Поэтому, когда мы худеем без физических нагрузок, в первую очередь расщепляются именно белки. То есть мы теряем мышечную массу. Поэтому, чтобы терять жиры, нужно давать нагрузку мышцам. Тогда мышцы, которые в работе, они расщепляться не будут.
0: Здорово. Спасибо вам большое за такие подробные, полезные ответы. Мы очень вам благодарны, очень рады, что вы к нам пришли. Всего вам хорошего. До новой встречи.
1: Спасибо. Будьте здоровыми и стройными.
0: Подытожим. Желание быть стройным, подтянутым понятно и похвально. Помните, что препараты для коррекции веса подбираются специалистам с учетом индивидуальных особенностей организма. Однако для того, чтобы реально добиться желаемого результата, не стоит уповать только на средства для похудения. Путь к вашему идеальному весу лежит через сбалансированное питание, физическую активность, помноженные на оптимизм и удовольствие от жизни. Будьте стройны и здоровы!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Не все обливаются рано утром, но многие пьют кофе с утра, чтобы взбодриться. Мы вам предлагаем простую процедуру контрастное обливание. Поможет вам включиться в жизнь, в рабочий темп. Ну, а может быть, кому-то будет это комфортно и делать вечером перед сном. Итак, контрастное обливание. Мы покажем вам контрастное обливание на ногах до колена, но можно эту процедуру делать выше колена, по бедру, по спине, захватывая все тело и даже лицо. Кстати говоря, когда лицо сухое, тогда страшно делать эту процедуру. Намочите лицо, и вы расслабитесь сразу, и вам будет намного легче. Эта процедура может быть переходящей для тех, кто хочет начать закаливаться холодной водой. Итак, контрастное обливание. Для этой процедуры нам нужна душевая кабинка, лейка душевая, ну и горячая холодная вода. Когда будете заходить в свою душевую кабинку, не подскользнитесь. Позаботьтесь о том, чтобы вы устойчиво стояли. Включаем воду, пробуем ее, чтобы она была терпимо горячая. И начинаем линейно обливать тело. Мы показываем на ногах, ну а вы так уже, как хотите, проводите ее для себя. Снизу вверх линейно, со всех сторон. Так вы делаете 3 минуты горячей водой, переключаетесь на холодную воду и 30 секунд, всего лишь 30 секунд холодной водой вы точно так же линейно снизу вверх себя обливаете. Потом вы опять переходите на горячую воду. У вас должно быть 3-4 смены горячей, холодной, горячей, холодной водой. Заканчивайте эту процедуру холодной водой. Это будет даже комфортно.

потом, по ощущениям. Не бойтесь, вы не заболеете. Но зато вы включитесь в рабочий день. Вы будете активны, у вас улучшится кровообращение, мозговая деятельность сразу станет такой яркой, быстрой, настроение улучшится. Попробуйте. Попробуйте эту процедуру тогда, когда вы начинаете заболевать ОРЗ. Все возможно в лечении холодной водой. А если это контрасты, то тем более вы справитесь с любыми недомоганиями. По окончании процедуры вытритесь полотенцем насухо. Ваше здоровье – это самое главное ваше богатство. Мы рекомендуем вам использовать воду в качестве поддержки хорошего самочувствия. Запомните, что и здоровье, и все, что нас окружает – семья, работа, дом, природа – это все для нас, это Божий дар. Его надо хранить, его надо оберегать и использовать по назначению.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Что мы знаем о ранней христианской церкви, церкви времен апостолов? Неужели у этой церкви не было никаких проблем? И можно ли раннюю христианскую церковь считать примером для подражания? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, в Библии мы читаем, что Иисус Христос после своей смерти воскрес, вознесся на небеса, и его последователи остались на земле. Его последователи, апостолы и первые христиане. Вот интересно знать, с чем их оставил Христос.
1: Да, вы знаете, что Христос обо всем позаботился. И даже мы уже как-то вспоминали слова, которые Иоанн записал. Он сказал им: лучше для вас, чтобы я ушел. Потому что если не уйду, то Утешитель, Дух Святой, не придет к вам. То есть на самом деле Иисус открыл со своим уходом еще одну благословенную дверь для духовного роста христиан, апостолов, первой церкви. И эта дверь была для того, чтобы Дух Святой, открыта для того, чтобы Дух Святой мог обильно войти и действовать в жизни верующих людей. И вы помните, когда перед Вознесением Своим в Деяниях апостольских, в первой главе, он, ну, описывается так, 4-5 стих. «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо, 5 стих, Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». То есть была четкая очень установка. Вы спросили, с чем он оставил, какой он оставил. Да? Я бы сказал так, что это был вообще очень непростой момент в жизни ранней христианской церкви, потому что только что на Голгофе они пережили величайший кризис.

0: кризис. Uh-huh. То есть они, никто из них не был готов к тому, что произойдет так, как оно произошло. Uh-huh. Да, Иисус говорил, да, Иисус учил, да, Иисус предсказывал, что он будет убит. Но когда все это началось, когда все это случилось, даже тот Петр, который прежде говорил, если все отрекутся, то только не я. Мы знаем, что он трижды отрекся от Христа, что он предал Христа. Все разбежались. То есть это был момент после того, когда церковь пережила жесточайший кризис своей веры. Многие из них, они были просто потрясены до основания в том убеждении, которое они имели. И вот Христос воскрес, Христос приходит, Христос готовит их к тому, что Он скоро будет вознесен на небо, и Он говорит, вам нужно будет что-то получить. Вот именно с этим наставлением Господь их оставил в канун своего вознесения.
1: Угу. То есть Он им обещал Духа Святого, и Он им и дал Духа Святого. Да. Он не просто их оставил, ну вы как хотите, там строите свою жизнь, там молитесь, как умеете и так далее. Он четкие им указания дает и говорит, вот ждать на определенном месте, не рассеиваться, не разбегаться, скоро вам будет дан Дух Святой.
0: Да. Угу. Ну и здесь, наверное, мы можем провести такую параллель назидательную к нашему времени, да, то есть вот... О, я как-то вот услышал такое высказывание, что современная церковь многое научилась делать без Христа и без Святого Духа. То есть мы настолько уже уверены в каких-то технологиях, мы настолько имеем большой багаж знаний, мы уже имеем представление об истории христианства, знаем какие-то опыты, плюсы и минусы. Казалось бы, мы составляем планы, стратегии, мы смотрим наперед, мы как будто уверенно идем в будущее, мы всем все объясняем. Но простой вопрос. Есть ли во всем этом действие и влияние Святого Духа? Вот это очень важный вопрос. И перед тем, как мы сможем погрузиться в то, чтобы поразмышлять, а какой же была церковь, да? Угу. Самое первое, правильный очень вопрос задали, с чего это все началось, то есть с чем их оставил Господь, где была и какая была точка отчета всего этого. Точка отчета была ниспослание Святого Духа, а с их стороны принятие Святого Духа. И знаете, они бы могли сказать, ну хорошо, Господь нам даст Духа, да? Нет, потому что мы видим, что вторая глава, начинается деяние с того, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Они никуда не уходили, они никуда не отлучались, они не занимались какими-то там срочными своими еще делами. Они поняли, что им очень важно в этот момент стоять на коленях, просить, чтобы Господь дал действие и влияние Духа Святого в жизни этой ранней церкви.
1: Но это, наверное, был еще праздник, День Пятидесятницы, который надо было отмечать всем вместе.
0: Да, но там все очень красиво Пасхи, совпало. Да? Там все очень красиво совпало. Вообще так Господь все делает, что, знаете, у Него все в свое время, как пишет Екклесиаст в 3 главе, да, всему свое время. И вот время всякой вещи под небом – свое время. Вот это нас учит тому, что как церковь, как просто верующих людей, и даже просто как каких-то людей в этом мире, да, учит нас тому, что мы должны понимать, у Бога для всего предусмотрено самое лучшее время в нашей жизни, что будет именно в тот момент, в тот час, в ту минуту и в ту секунду, когда оно будет наиболее эффективным. И вот так здесь и получилось. Они повиновались, они остались, они были в верхней горнице, они все эти дни проводили в молитве, вплоть до Дня Пятидесятницы, когда, вы как правильно сказали, пришли множество людей из разных народов, народностей, пришли те, которые иудеи, которые жили вдалеке от Иерусалима, да, в других странах, пришли на этот праздник. И именно в этот момент Господь изливает действие влияния Святого Духа, и они выходят на проповедь к этому народу. То есть случилось все как нельзя кстати. Они получили действие влияния Святого Духа, открылись двери этой горницы, и они пошли проповедовать многим этим людям.
1: Ну, значит ли это, что жили они все душа в душу, не было у них никаких споров, конфликтов, ересей, недопониманий, как вот сейчас у современных людей, даже ну, у современных верующих?
0: Но смотрите,
1: просто идея. Текущие были, да, да.
0: Да, кстати, некоторые и живут с таким убеждением, да. Что вот Первоапостольская церковь, ну, так оно есть, самое чистое, самое светлое. Вы помните, книга Откровения нам повествует,

0: существует о семи церквях. Угу. Это семь периодов в развитии христианства до пришествия Иисуса Христа. И там действительно вот эта первая церковь, она показана в виде первой любви, самой чистой, самой такой как бы святой, светлой. Мы чуть позже с вами, если можно, коснемся вопросов, как бы вот были ли там какие-то переживания, какого характера и плана были mm-hmm. эти переживания, если они были. Но вначале все-таки давайте, если можно, мы прочитаем все-таки о том состоянии, которым была наполнена вот эта церковь, получившая только что влияние действия Святого Духа. Mm-hmm. Когда они получили Дух Святой, они вышли к людям в этом городе, мы сказали, что там толпы людей уже пришли на праздник. Мы читаем о том в третьей главе, как апостол Петр начинает проповедовать. Проповедовать он начинает после того, как он с Петр и Иоанн шли в 9 час молиться в храм. И у Красных Ворот находит человека, который уже многие годы сидел без движения, ноги его были парализованы. Он просил милостыню. Петр говорит: серебра и золота у нас нет, но что имею, даю тебе во имя Господа Иисуса Христа. Встань и ходи. На глазах у всех вот этот вот хромой человек, парализованный, встает, начинает ходить, начинает славить, собираются толпы народа, да? И Петр начинает свою первую проповедь вот, ну, перед этой аудиторией, между прочим, после которой 3000 человек сразу присоединилось. То есть вот посмотрите, какой mm-hmm. бурный рост. Mm-hmm. Когда церковь, вот, исполненная Духом Святым, вот эти люди, их не так много было, начинают служить для Господа дарами Святого Духа. И когда вот это все так начинает славно происходить, 4 глава, следующая, начинается такими словами. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. То есть тут же возникла оппозиция. Первое, что мы скажем, вот эта ранняя церковь сразу же с первых шагов встречается с жесточайшей оппозицией. То есть это не было время, когда вот, ну, в этой идиллии все двери открыты, все спокойно, все хорошо, везде вас ждут, везде вас благодарят, везде вас приглашают. Нет. Сразу же после вот этих деяний, после первой проповеди, наступает очень сильное противодействие.
1: Ну, тут написано, даже руки на них наложили.
0: Да, да.
1: И они, до утра их арестовали.
0: Кстати, они ночь провели в тюрьме, mm-hmm. а на следующий день им, пригрозив, отпустили с очень строгим наказом. Знаете, каким? Что тут вот в 4 главе написано, чтобы они не проповедовали больше и не упоминали имя Иисуса. И вот тут я хотел бы вместе с вами прочитать, как это стало переживать церковь. 29 стих 4 главы и, наверное, по 35. Вот когда им запретили проповедовать об Иисусе, когда им всем пригрозили и сказали: на первый раз отпускаем, на первый раз прощаем, но строго предупреждаем, что если еще раз вы будете проповедовать об Иисусе, о Его воскресении, да, меры будут уже совершенно другие. Вот что делает церковь? Церковь встает на колени и начинает молиться. И о чем молится церковь? 29 стих 4 главы и ниже. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вот в этом отрывке мы с вами уже находим вот эти первые характеристики этой первой ранней христианской церкви. И я бы сказал, прежде всего, что это была церковь молитвы. То есть мы очень часто в деяниях апостольских, да и даже в Верхней Горнице, они собрались вместе и молились. То есть это была церковь молитвы. И вы знаете, вот когда Я слышу там, допустим,

0: вопросы. Но почему у нас сегодня нет того, чего не было, то, что было в ранней христианской церкви, в какой-то общине, кто-то будет грустить? Ну, придите на молитвенный час в своей церкви. Ну, посмотрите, сколько человек. Ну, подумайте о том, почему церковь не молится вот так. А как они молились? Так молились, что по молитве их, мы прочитали, поколебалось место где-нибудь. То есть это были такие пламенные молитвы.
1: Ну, Дух
0: это
1: Святой сошел.
0: Дух Святой. Да, а Дух Святой сходит на те сердца, которые открыты, которые жаждут. Да? Это была церковь молитвы. Первое, что мы отметили. Второе. О чем они молились? Вот смотрите. После того, как им запретили, да, как им пригрозили, и, между прочим, угрозы-то были не шуточные, не такие просто напрасные. Пройдет еще 2-3 главы, и уже Стефана побьют камнями. Иоанна, вернее, Иакова обезглавят. То есть это были реальные, серьезные угрозы. И вот церковь становится на колени, о чем молится? Мне очень нравится этот момент, потому что церковь молится о следующем. «И ныне, Господи, 29 стих, возри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое». О чем молится церковь? О защите, об охране, о своих врагах, чтобы их куда-то отправили, отослали.
1: Дай смелость. О свободе какой-то. Проповедовать. Им запретили проповедовать.
0: Да.
1: Нет, Господи, дай нам смелости все-таки проповедовать.
0: Совершенно верно. Вы заметили, что они ни о чем не просят, кроме одного. Дай нам смелость, дай нам дерзновение проповедовать Твое Слово для Твоей славы, для спасения людей. Вот дай нам это. Знаете, вот я когда думаю об этом, о чем мы молимся, приходя вот опять, ну, никого не осуждая, конечно же. Все мы имеем свои нужды, все имеем свои тяжбы, у всех у нас есть какие-то переживания, кто-то болеет, и это нормально, это естественно, это очень хорошо, когда мы собираемся, молимся друг за друга, когда мы поддерживаем друг друга в молитвах, цепочки молитвенные у нас, чаты молитвенные, где мы нужды выкладываем, где мы говорим, помолитесь за меня, пожалуйста, стойте в молитвах, там с моим близким или другом, или знакомым, со мной, может быть, что-то. Но здесь мы видим горячую молитву, направленную в другое русло.
1: Да.
0: Все это было. Была опасность, была угроза смерти. Но они прежде всего в силе Святого Духа, и Дух Святой дает силу для этого, молятся, чтобы они продолжили дело Божие вот в этой силе, в этой, для этой славы Господа, с дерзновением проповедовали Слово Божие. И вот первое, знаете, Юлия, я бы вот на что обратил внимание – мало мы так молимся. Мало.
1: Да.
0: То есть немного таких молитв. Немного таких у нас собраний, когда, встав на колени, мы просто говорим, и все собрание посвящаем, и говорим, Господи, дай нам с дерзновением вот проповедовать Твое Слово. Может быть, поэтому у нас и вот и не всегда получается то, о чем говорит Деяния апостольские нам, да, что Бог ежедневно прилагал спасаемой к церкви. То есть вот это сила. Другое, что мы с вами, конечно же, должны отметить по этому отрывку, да, церковь молитвы, церковь преданной миссии, они идут провозглашать слово, церковь, соединенная узами любви и братства. То есть вот никто ничего не называл своим. И, знаете, вот я как-то, когда читал однажды этот текст, вот никто ничего не называл своим. Вдруг живо вспомнил истории, когда новый человек приходит на богослужение в церковь, садится довольный, в предвкушении, что он первый раз, он что-то услышит, а ему говорят, извините, вы сели на мой стул. Я тут уже, ну я утрирую, 15 лет я тут сижу. Я привыкла или привык сидеть на этом месте. Да?
1: У меня тут и крючочек прикреплен для сумки,
0: вот,
1: и молитва,
0: да, коврик молитвенный,
1: здесь,
0: подушечка,
1: да,
0: моя родная. Да?
1: Да, да, да.
0: Вот как это контрастно, согласитесь, да? Но мы кого-то можем обличать. Я помню, я однажды был в общине вместе с моими родителями, еще мама наша была живая, мы обычно садились вместе. И вот я вышел с маленьким ребенком, у нас младшая дочь была маленькая, да? Возвращаюсь, а на моем месте уже кто-то сидит. Ну, люди там, мест мало, да? Я вам открыто скажу, первое, что почувствовал, поднимается какое-то такое возмущение. Не успел я выйти, тут с моими любимыми родителями кто-то уже место занял.
1: Пристроился.
0: Вот я себя поймал, понимаете, вот на этом чувстве.

0: что а я-то такой же, вот во мне вот это живет. А здесь мы видим, что вот эта Первоапостольская церковь, четко написано, никто ничего не называл из этого всего своим.
1: Ну вот, Иван Ильич, да. Вот это очень много вопросов на самом деле вызывает, потому что одно дело место в церкви, ну ладно, ну смирюсь, я сяду, я на другое. Но другое дело, когда мне говорят, продай квартиру, и принеси деньги в церковь. Мы это все разделим. У кого-то ведь квартиры нет, кто-то не заработал, или он просто плохо работал. Ну, кто знает. Нет. Все разделим, все будет общее. Вот нас к этому сейчас Бог призывает.
0: Все разделили, и ты остался без квартиры.
1: Да, они-то разделили, да.
0: Вы знаете, но Слово Божие не написано так, чтобы приводить нас к каким-то плачевным, печальным жизненным ситуациям. Нет. И, конечно же, Слово Божие в первую очередь говорит нам о духовных ценностях. И, конечно же, в Слове Божьем, в словах Иисуса Христа мы читаем, как Он сам говорит, «Ищите прежде всего Царство Божие, правда Его, все остальное приложится вам». Вот они искали прежде всего правды, Царство Божие. Все это они искали. Да. Мы видим, чуть позже мы этого вопроса коснемся, что стали возникать моменты, которые уже вот немножко пошли в ту область, которую вы только что затронули в своем вопросе. То есть жилье, как, что, чего, кому. Но здесь написано очень просто и открыто, что никто ничего из всего не называл своим. Теперь никто ничего ни от кого не требовал. Понимаете? То есть одно дело сказать, как вы в вопросе, продай свою квартиру, ничего подобного. Люди продавали сами, у них было побуждение, они этого хотели, они желали. И я скажу, иногда и сегодня у нас встречаются люди, которые, ну, как бы хотят что-то пожертвовать, что-то еще. Вот. Но мы тоже должны быть благоразумны. Я помню, как однажды ко мне подошла одна сестра, вдохновилась так и говорит, я хочу, Иван Ильич, продать свою квартиру и на дело Божье пустить. Все, вот у меня квартира в Москве. Вот давайте, принесу, вот как Первоапостольская церковь. Но я говорю, слава Богу, что у вас вот такое вот побуждение, все. Говорю, можно вам задать один вопрос? Она такая вся, знаете, вдохновленная. Я говорю, после этого где вы будете жить? И вы знаете, человек просто, он застопорился, в ступор встал. Оказывается, в этот момент человек совершенно не подумал о том, ну, где он будет жить. Вот для него... Ну да, есть текст «Духа не угашайте», да, как бы можно, Господь усмотрит, и так можно, да. Но поэтому в Слове Божьем написано «В милосердии проявляйте рассудительность». То есть не просто вот как-то вот милосердие, то вот это избыток чувств, что ты хочешь, желаешь, вот все, да. Ты должен рассудительным быть. Мы с ней пообщались, побеседовали, поговорили. Вот. Она потом много помогала церкви, да. Но она действительно говорит, вы знаете, я как-то вот, ну, этот вопрос, ну, вот просто отмела и все. Поэтому здесь, конечно же, речь не идет о крайностях. Нет, что вот, ну, как-то бездумное какое-то такое житие, где кто, что за нас потом, пусть кто-то другой подумает. Здесь больше речь идет о мотивах и стремлениях. Я хочу вам привести такую историю. Когда-то мы служили в северо-западном регионе с супругой, и у нас в одном хуторе, близко к финской границе, на юге Карелии, у нас образовалась небольшая группа. Верующие появились, мы их крестили, приезжали к ним с какой-то периодичностью, изучали Слово Божие, люди потянулись. И потом, как бы, вот эту группку все мы передали одному пастору, который только начинал служение, у него только вот как бы первые шаги, он такой был искренний, служил так открыто. И вот мне потом только вот эти люди из этого хутора рассказали историю, которая меня очень тронула. Вот опять в эту тему все общее, и как нужно относиться, никто не называл своим. Закончилось у них одно общение в субботу. А он скромно жил, этот брат, с супругой у него молодая. Они на такой маленькой машинке АК приехали, послужили, пообщались. Выходят из дома, зима, и хозяин дома, он не был членом церкви, и он так, знаете, скептически на все смотрел, так как-то вот с подозрением, а его супруга уже приняла крещение. И, значит, он так недовольно, всех провожает, все. И вот наш брат...

Ходит пастор молодой, начинает одевать свои ботиночки зимние. Не новенькие, красивые у него, ну, какие такие не очень дорогие, но хорошие. Только стал одевать эти ботиночки, а ему хозяин говорит: поставь на место. Он даже так, знаете, как-то не ожидал, говорит: я сейчас уйду, я хочу обуться. Это не твои, поставь на место. И наш брат говорит:

0: Вот что бы вы сделали на месте пастора? Зима. Вам нужно ехать в соседний...
1: А где мои?
0: А где мои? А вот все стоит.
1: У вас зрение муж слух.
0: А все стоит, все стоит. Вот ищите свои. Все вот перед вами. Что делать? И вы знаете, брат так внутренне помолился и попросил у Бога мудрости, как поступить. И Бог дал ему такое, знаете, понимание, смирение, мир на сердце. И он к этим хозяевам обращается и говорит: я не знаю, где мои ботинки. Вы мне можете разрешить в ваших тапочках до дома доехать? Ну, и тут неловко уже хозяйки, наши встречи. Я вам тут какие-то калошики посмотрю, ей неловко, все. В общем, что-то ему дали там на ноги. Он в этом в чем-то приехал домой. И вот мне рассказывают люди из этого хутора, что дальше-то произошло. Проходит день, хозяин этого дома находит свои ботинки. Они точно такие, размер такой же, такого же, ну вот, ну, в один момент. Но он их поставил где-то.
1: То есть это не издевательство было с
0: его
1: стороны?
0: Нет, он ошибся.
1: Он реально ошибся.
0: Он забыл, что он свои ботинки перед этим куда-то убрал. И он даже в этих ходил ботинках этот целый день. И вдруг он находит те ботинки. Ну, как вы думаете, чем это закончилось?
1: Ну, раз это стало известным, я надеюсь, что,
0: вы знаете, что
1: он проявил все лучшие свои черты,
0: да,
1: вот характера.
0: Вот хозяин, этот хозяин дома потом тоже принял крещение через день. Некоторые люди из этого, как бы вот, ну, хутора тоже приняли крещение. То есть вот они увидели христианскую жизнь. И вот, вот это была самая сильная сторона Первоапостольской церкви. Настоящая христианская жизнь. Мы не говорим о крайностях, мы говорим о том, чем они жили. Да.
1: Да, вот, ну, Иван Ильич, у нас мало остается времени, хочется спросить,
0: трудности.
1: Неужели там не было никаких конфликтов?
0: Были.
1: Там непонимание.
0: Да. Давайте поговорим коротко хотя бы. Были. Вот буквально следующая, пятая глава, говорит нам о нечестности в Первоапостольской церкви, потому что упоминается супружеская пара Анания и Сапфира, которые как раз то, что мы затронули, да, они решили продать, никто их не заставлял, но они решили утаить. То есть вроде бы они делают доброе дело, приносят что-то Богу, а часть всего вот этого у себя утаили.
1: Часть денег не отдали.
0: Часть денег не отдали. Но сделали вид, что вот все они поступили, как те, которые так поступали. И что им говорит апостол Петр? Да, он говорит: то, чем вы владели, не ваше ли было? То есть вас же никто не заставлял. И он говорит: зачем вы вложили... позволили сатане вложить мысль солгать Духу Святого? То есть мы уже видим, в пятой главе появляется первая неверность. То есть под прикрытием каких-то хороших мотивов, благих, на самом деле люди неверны перед Богом, поступают неверно. Шестая глава продолжается, потому что в шестой главе мы видим, что при раздаянии хлеба многое было общее, многие здесь принимали пищу. Пренебрежение галатийской вдовы – это отдельная история. Это непростой момент. Некоторые могут подумать, как это вдов, да еще обделили при раздаянии хлеба. Отдельная история, потому что, ну, там были иногда и злоупотребления. Мы сейчас этого не касаемся. Просто говорим о том, что это произошло. И смотрите, что, когда встретились с тем, что несправедливость как будто, кому-то больше, кому-то меньше, поставляются первые диаконы, а апостолы говорят: нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись о столах. Они идут дальше и проповедуют Слово Божие. Дальше мы видим в 7 главе убиение Стефана, 8 глава. Савл нападает на церковь, начинает разделять церковь, заточать, разделять семьи, гнать церковь в изгнании. Дальше мы видим, 8 глава ниже повествует, что Симон Волф принимает крещение и пытается за деньги купить дары Святого Духа. То есть остановимся, чтобы резюмировать. Жизнь Первоапостольской церкви, начавшись так красиво, да, вот так вот, ну, замечательно, неминуемо сталкивается с вот этими проявлениями, которые все идут из мира в церковь. Много людей пришло. Первая проповедь – 3000 человек. Вторая проповедь Петра – 5000 человек. Представьте, 8000 человек.
1: Людей, которые люди разные. Нужно пришли. Организовать и обучить.
0: Не все такие посвященные, не все такие обученные. И вот здесь для нас очень хороший пример к тому, что не нужно в церкви бояться трудностей. Нужно стремиться вот к этим очень красивым моментом, которые были в жизни Первоапостольской церкви. Но когда приходят новые люди, когда мы идем и трудимся дальше, когда мы действуем в этом мире невольно, непроизвольно, с нами начинают, могут начать происходить.

0: происходить какие-то вещи. И вот в этом всем мы как бы можем сказать, что они не потеряли главную цель. Какую? Просить, продолжать о силе Святого Духа. И в Деяниях апостольских мы встретим не один раз, когда они снова исполнялись влиянием, действием Святого Духа. Дальше. Мы видим, они просили силу Духа Святого. Дальше. Они стояли на коленах, дерзновенно молились, о чем мы уже говорили. И еще что мы скажем. Они несли свет Евангелия в этот мир. То есть их никто и ничто не смог остановить в этой миссии. И вы знаете, вот по большому счету, главная цель сатаны в одном только есть, в отношении церкви. Не дать церкви быть светом этому миру. Под разными предлогами. Под какими-то ссорами, распрями, под какими-то разделениями, под какими-то там еще другими вопросами в учении связанными, еще что-то. Но чтобы церковь не вышла и не пошла в этот мир проповедовать Слово Божие. Поэтому, наверное, вот это было бы для меня, мне кажется, самым основным уроком, что Бог создал свою церковь для того, чтобы она продолжала нести свет Евангелия для этого мира. И хочу завершить чтением текста. Это слова Господа, 16 глава Матфея, стих 18. «На сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Какой бы ни была сегодня ваша церковь, если вы встанете вот на эти пути ориентиров, которыми жила и руководствовалась Первая апостольская церковь, слова Господа смогут исполниться и в жизни вашей церкви.
1: Понятно. Иван Ильич, большое вам спасибо за участие в программе. Благодарю за ответы. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели и исследователи Слова Божьего. Сегодня мы поговорим о свободе в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит о том, что он во Христе свободен. Что же значит эта свобода? Он свободен есть, он свободен пить, он свободен выбирать и избирать день, он свободен во многих вещах, свободен от греха, в конце концов. Что же это значит на самом деле? Есть интересное выражение у апостола Павла. «Все, что не по вере, грех». Интересное выражение. Разве грех не определяется нарушением той или иной заповеди Божьей или повеления Божьего? Почему же Павел так странно, обтекательно говорит о грехе? Почему он говорит о некоторых вещах, что все мне позволительно? Ну, не все полезно, конечно, но выбираю. Или в некоторых случаях говорит о, например, идоложертвенных яствах, что идол ничто, и при этом, значит, и посвященный идолу тоже ничто. Поэтому, пожалуйста, кушайте, не напрягайтесь. А с другой стороны говорит, а вы знаете, что вообще-то за идолом бесы стоят, и приносящие жертву идолам приносят жертвы бесам. А я не хотел бы, чтобы вы имели что-то общее с этим делом. Так как же? Ты свободен в итоге вкушать идоложертвенное? Или не свободен, потому как это ты будешь участвовать в трапезе бесовской? И вот такие вот многие вопросы, которые ставят под сомнение, что же все-таки можно, а что нельзя делать христианину. Понятное дело, не только в вопросе

питания или в вопросе идоложертвенного. Дело не только в вопросе, например, избрания какого-то дня для поклонения Богу или святого дня, или почитать все дни равными. Дело не только даже в вере, как он говорит, все, что не по вере, грех. Дело в чем-то большем. Надо бы как-то разобраться в самом принципе, наверное, как бы нам определяться, что для нас является грехом, а что нет. Начнем, наверное, даже с Иисуса Христа. Иисус Христос, живя в этом мире, сам жил определенным образом и учеников таким образом учил. И каждый раз он натыкался на сопротивление со стороны иудеев, со стороны фарисеев, четко придерживающихся всех правил закона, очень-очень дотошно соблюдающих все, что написано в законе Моисеевом. И у них нередко возникали конфликты, потому что, по мнению фарисеев, Христос не соблюдал закон Моисеев. А разве Христос не был тем самым законодателем, который и дал этот закон Моисею, который и на Синае провозгласил 10 заповедей? И здесь его обвиняют в том, что он нарушает. Однако мы открываем Нагорную проповедь и читаем, что Христос говорит, написано в законе как? «Не прелюбодействуй, а я вам говорю, всякий, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействует». Написано в законе как? «Не убей, а я вам говорю, всякий, кто сказал худое слово брату своему, уже убийца». И мы выясняем, что, оказывается, Христос не то что нарушает законы Ветхого Завета, он еще и сильнее превозносит эти законы. Он еще делает почти невозможным абсолютное соблюдение этих законов. Он говорит, что все гораздо глубже, чем просто какое-то действие. Как же со всем этим разобраться? Что позволительно, а что нет? Что есть грех, а что нет? И я предлагаю эту тему разбирать на примере апостола Павла и на примере того, что он говорит, в частности, об идоложертвенном. Может быть, это не очень актуально в современное время, но об этом достаточно сказано в писаниях апостола Павла, чтобы мы могли на этом примере понять смысл, как принципиально разграничить, что можно, а что нельзя. Итак, откроем для начала послание апостола Павла Коринфянам, 8 главу. В этой главе читаем. «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот и ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Вот такая преамбула, такое вступление, что касается идоложертвенного для апостола Павла. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги на небе или на земле, и так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающие идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Вот тут надо немного остановиться и пояснить, что же все-таки Павел говорит, о чем вся эта история, особенно для современного слушателя. Что значит идоложертвенное? Что это такое? В древности жертвы приносились практически в каждом служении для различных богов. И не только для богов языческих, но и для бога живого, для Творца неба и земли тоже приносились жертвы. Тоже стоял в храме жертвенник, и приносились жертвы всесожжения, жертвы мирные, жертвы за грех. Все эти жертвы указывали на настоящую жертву, на Иисуса Христа. Жертвы же, которые приносились для идолов, они копировали отчасти то служение, которое было для истинного Бога, но, как Павел в другом месте говорит, за этими идолами стояли уже бесы, которые принимали поклонение от людей, приносящих жертвы какому-нибудь истукану или силе, или светилу,

или идолу. Почему Павел говорит, мы знаем, что идол – ничто? Да, говорит, есть много разных господ, кого люди почитают за Бога или за господина, или за кого-то великого. Есть много разных идолов, будь то что-то рисованное или что-то, какое-то изваяние, или просто какая-нибудь, не знаю, атмосферное явление или светило, там, или солнце, или луна. Так или иначе, люди испокон века приносили жертвы вот этим всем явлениям и этим всем идолам. Принося эти жертвы, они проявляли свою веру в силу того или иного языческого бога. И Павел говорит, мы понимаем, что эти языческие так называемые боги – это ничто, потому что их нет. И тут такое противление стоит. С одной стороны, их нет, с другой стороны, за ними бесы. Так как же ж быть? Не у всех, говорит, такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающую идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Итак, существуют люди, которые верят в этого так называемого Бога, в том, что есть какой-то Бог Солнца, или Бог Луны, или Бог какой-либо другой, как бы их ни называли, и, поклоняясь этому Богу, приносит что-то ему в жертву, и потом это мясо употребляет в пищу. Может быть, не мясо, может быть, что-то другое. Можно это или нельзя? Павел говорит, идол – ничто. Жертвенная вот эта пища – ничто. Без проблем, пожалуйста, кушайте. Восьмой текст. Пища не приближает нас к Богу. Едим ли мы – ничего не приобретаем. Не едим – ничего не теряем. Однако, говорит, берегитесь, чтобы эта свобода ваша, он подразумевает, что мы во Христе свободны, кушайте что угодно, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Это для кого для немощных? А для тех, которые считают, что этот идол что-то значит, которые считают, что эта пища, посвященная идолам, что-то значит. Он говорит, если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное. Что же он говорит? Получается, Павел о себе говорит, если я, как вот верующий человек, как знающий Иисуса Христа, пойду, потому что меня пригласили, пойду, сяду в каком-то капище, посвященном какому-то другому Богу, и пойду туда не с целью поклоняться этому Богу, а ради того, кто пригласил, пойду, чтобы иметь общение с тем человеком. И в итоге буду участвовать в том пиршестве или что там будет происходить. И таким образом другой посмотрит и скажет, слушай, дорогой, а ты куда пошел? Ты пошел в идольское капище? Ты поклоняешься идолу? И совесть его будет соблазняема. Он подумает, что, ну, Павел, наверное, согрешил, раз он пошел туда. Согрешил ли Павел, пойдя туда? Павел говорит, да нет, у меня свобода во Христе, для меня идол ничто, я пошел туда не ради идола. Но он говорит, от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Почему? Потому что брат будет думать, что Павел согрешает. Брат будет думать, что Павел вдруг начал поклоняться идолам. Хотя Павел там совершенно с другой целью. И брат поэтому решит, наверное, Павел не тому учит, чему должен. Он не будет его слушать, он пойдет куда-то вообще в сторону. И в итоге, он говорит, может получиться так, что от твоего знания, от твоей свободы погибнет кто-то, кто не понимает этой свободы. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Ух ты! И вот в этот момент Павел свою свободу вдруг говорит, она может привести ко греху. И ты своей свободой, может, оказаться, будешь грешником. Не потому, что ты грешник, что зашел в то капище. Не потому, что ты там принял какую-то пищу с кем-то. А потому, что твое действие послужило к соблазну совершенно другого брата, который соблазнился и погиб. А потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Вегетарианцем станет? Нет, речь не об этом. Речь об идоложертвенном мясе, потому что жертва так или иначе подразумевает

жертвенное животное, а значит, пища мясная. Не буду есть идола жертвенного мяса вовек. Не буду есть ничего, что посвящено идолам вовек. Не потому, что нельзя, а потому, что это может кого-то соблазнить. Что же Павел делает со своей свободой во Христе? Он принимает сознательное решение свою свободу во Христе урезать ради какого-то немощного брата, который может от этой свободы соблазниться. Запомним вот этот принцип, который Павел применяет, потому как нам нужно будет перейти в один момент от идоложертвенного к нашим ситуациям. Ну, у нас есть еще одна глава, здесь же рядышком десятая. Мы рассматривали восьмую главу первого послания к Коринфянам, теперь десятую. И в десятой главе он начинает говорить об идоложертвенном уже с 19 текста, со второй половины главы. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь? Или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. То есть продолжает эту же тему. Для нас, для христиан, идол ничто, жертва ничто, это ничего не значит. Но язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Придумывают свои жертвоприношения, очень похожие, но с некоторыми извращениями, для того, чтобы человеку было сложнее понять, а где же истина, а где ложь. Это самое главное, что дьявол пытается сделать – запутать нас. Как это запутанное сознание распутать? Не так просто. Язычники, приносят жертвы, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Когда они поклоняются идолу, поклоняются какому-то там истукану, статуе, чему-то рисованному, или вообще там, солнцу или луне, принимает это поклонение не истинный Бог, принимает это поклонение дьявол. И что на выходе? Павел говорит, не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Но он ведь перед этим говорил, разве я участвую в этом бесовском служении? Да нет. Разве идол что-то? Да нет. Ничего, идол ничего не значит, я имею свободу, могу кушать, могу не кушать, разве что ради брата. А вот здесь-то как раз и показывается, где вот это служение происходит, где это поклонение Богу или дьяволу происходит, не в сознании ли оно происходит, общение с бесами где происходит, когда человек думает, что он поклоняется Богу, а в ответ ему отвечает дьявол. «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает», — говорит апостол Павел. И вот тут стоит вопрос. А для чего ты пойдешь в то самое капище, где поклоняются идолам? Для чего ты будешь участвовать в той трапезе, которая посвящена идолу? Ради того, чтобы сказать, да мне можно, поэтому и пойду? Или у тебя есть какие-то другие цели? Это очень важный момент. Если у тебя есть причина там быть, это одно. Если этой причины просто твое желание и право воспользоваться этой свободой, то не будет ли эта свобода соблазном и для тебя тоже? Когда Павел говорит, я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами, вы не можете одновременно участвовать в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Все мне позволительно, но не все полезно. Да, вроде бы никто не запрещает тебе туда пойти, но для чего? Также он развивает эту тему. Он говорит, никто не ищи своего, но каждой пользы другого. Казалось бы, не относящийся к теме вопрос, но он очень хорошо подчеркивает эту самую мысль. Я могу пользоваться своей свободой, но я должен иметь в виду не только себя. Я должен иметь в виду моего брата, который может соблазниться от моих действий. Я должен иметь в виду, что я подаю пример –

на любого христианина, вне зависимости от его ранга. Люди смотрят и видят некий пример. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Все мне позволительно, но не все одинаковое влияние окажет на брата или друга, или на того, кто смотрит на меня. Более того, не только не одинаковое влияние. Мое влияние может быть, как в другом месте написано, запахом живительным на жизнь или на смерть. Оно может приблизить к Богу, а может удалить. И дальше он рассказывает, развивая эту тему, говорит, если кто позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Что значит все предлагаемое? Даже то, что, может быть, вообще несъедобно? Нет. Здесь речь все еще об идоложертвенном. Поэтому он говорит, если вам предложат, просто ничего не скажут, ешьте, пожалуйста, неважно, откуда оно. Но если он, предлагая, скажет, это идоложертвенное, то что он говорит сделать? Не ешьте. Ради того, кто объявил вам это, и ради совести, причем поясняет в следующем тексте, совесть же, разумею, не свою, потому что своя совесть ему позволяет. Совесть, разумею, другого, того самого, который соблазнится от этого. Ибо для чего мне, моей свободе, быть судимой чужой совестью? Итак, если тебе скажут, что вот это вот посвящено идолам, не ешь. Почему? Потому что если ты будешь, ты-то свободен, тебе-то ничего. А вот брат подумает, ты, наверное, хорошо относишься к этому идолу. Ты, наверное, готов участвовать в этой трапезе. Тебе сказали, и ты согласен. И тогда он будет соблазняться, а на тебе будет грех, как мы ранее читали. Согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И вот тут мы приходим к самому главному вопросу. Что есть грех? Если с одной стороны у тебя свобода, а с другой стороны вроде бы можно есть, и тут же нельзя. Вроде бы ты свободен есть, и тут же ты согрешишь, если сделаешь это. Не подавайте, написано, соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божьей. Так в чем заключается грех? Грех в первую очередь заключается в соблазне, который через тебя может соблазнить кого-то еще. И Иисус говорил о соблазнах. Он говорил, горе тому человеку, через которого приходят соблазны. Он говорил, лучше бы человеку, который соблазнит одного из малых сих, лучше бы повесили мельничный жернов на шею и бросили в море. Настолько велика вина человека, через которого соблазнится другой. Свобода в Иисусе Христе. Апостол Павел много говорил о свободе. Если перелистнуть на послание апостола Павла к римлянам, он там еще больше говорит, там уже нет темы об идоложертвенных. Там он расширяет эту тему еще больше. Можно почитать в 14 главе послания к римлянам. И здесь мы читаем следующее. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный – есть овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. Кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? Иной, пишет он дальше, отличает день от дня, а иной судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает, не для Господа различает. Кто не различает, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, и его благодарит Бога. Кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Как удобно. Веришь так, пожалуйста, веришь эдак, пожалуйста. Ешь, молодец, не ешь, молодец. Избираешь дни, молодец. Все дни для тебя одинаковые, тоже хорошо. А где же заповедь Божья? Неужели нет какого-то понятия от Господа, что правильно, что неправильно, что грех, что нет? Или после Христа уже нет никаких понятий совершенно? И некоторые так тоже говорят. Говорят, ну все, этот
конец закона Христос, а значит, дальше уже нет никаких законов, делай, что хочешь.

Потому что Христос освободил тебя от греха, от смерти, и ты уже свободен делать абсолютно все. Но если бы было действительно так, абсолютная полная свобода, и делай, что хочешь, тогда Павел не писал бы. Делай, что хочешь, но смотри, чтобы то, что ты сделаешь, не соблазнило твоего брата, ибо в этом будет грех. Это что, новая заповедь какая-то? Делай, что хочешь, но не соблазняй брата, иначе ты грешишь против Христа. Очень важное понимание. Но при этом он также говорит, и не осуждай брата твоего. Потому что если ты избрал есть, а он избрал нет, если ты избрал судить о всяком дне равно, а он избрал нет, не осуждай, потому что он перед своим Господом будет отвечать. Перед тем же самым, одним, единственным Богом, Творцом и Судьей всей земли. Итак, заключает Павел 14 глава, 12 текст, «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или к соблазну». Две главные темы, которые он поднимает здесь. Он говорит, что идоложертвенное, что время, что дни, что просто пища, питье. Многие вот такие мелочные вопросы. Не осуждай брата твоего. И это, между прочим, обоюдно. Тот, кто ест, не осуждает того, кто не ест. Тот, кто не ест, не осуждает того, кто ест. Каждый из нас даст отчет Богу. Но очень хотелось бы в этом вопросе знать мнение Бога. Неужели мнение Бога вот такое безразличное, всяко сгодится? Вот тут есть интересная фраза в другом месте. Филиппийцам, послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 16 текст. И в этом тексте апостол Павел говорит вывод. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». До чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Что это значит, до чего достигли? Почему Павел, когда говорит о своей свободе, про некоторых, говорит, они немощные в вере. Они еще, видимо, чего-то не достигли. Для них эта свобода еще впереди. Но я ради них свою свободу вроде бы могу, но ради них ущемляю свою свободу и не делаю даже то, что могу. А я должен жить, соответственно, тому, чему я достиг. Каждый человек, посвящая свою жизнь Богу, развивается в Боге. Апостол Иоанн в своем послании, во второй главе первого послания Иоанна, пишет следующее, что мы не имеем нужды, чтобы нас кто учил, потому что помазание, которое мы имеем от Господа, оно нас учит. И это помазание истинно и не ложно. А Павел вот здесь добавляет, до чего мы достигли, по тому правилу и должны жить. Когда мы приходим к Господу, Господь нас начинает вести по этой жизни. Господь нас начинает через совесть где-то оправдывать, а где-то осуждать. И совесть наша начинает нам говорить, знаешь, дорогой, а вот здесь ты не прав. И я вынужден признать, что я не прав, и вынужден смиряться перед Господом. Господь каждого из нас ведет по этой жизни маленькими шажками. И кому-то он говорит, знаешь, дорогой, тебе бы надо бросить пить, курить и вот об этом подумать. Ему, наверное, сейчас не до здорового образа жизни, не до правильного питания. Ему надо разобраться с глобальными вопросами. А для другого пить, курить не является соблазном. Тогда Бог ему говорит, знаешь что, тебе надо подумать о том, чем ты питаешься. А третьему говорит, у тебя, может быть, нет проблемы с тем, чем ты питаешься, или со здоровым образом жизни, но у тебя есть духовные проблемы, ты осуждаешь брата твоего. Тебе надо перестать смотреть на других, перестать судить о других и начать смотреть на Иисуса Христа. У третьего, может быть, нет с этим никаких проблем, ни с тем, ни с другим, ни с третьим, но он не думает о Священном Писании. Он просто приходит, он спокойно сидящий христианин. Пришел в церковь, побыл, ушел. Пришел, побыл, ушел. Господь говорит, слушай, дорогой, тебе бы открыть Священное Писание, тебе бы встать на колени, тебе бы стать ближе ко мне и получить какие-то личные взаимоотношения с Иисусом. Каждого человека Господь ведет отдельно. Не осуждай брата твоего за то, что он не достиг до того уровня, до которого ты.

достиг. Не осуждай брата твоего за то, что он грешит не так, как ты грешишь. Не осуждай брата твоего за то, что он борется не с тем искушением, которое для тебя легкое и не имеет значения, потому что у тебя свои проблемы. Каждый из нас должен идти за Господом тем путем, который Он нас ведет. И пусть Господь благословит нас преодолевать одно за другим испытания, преодолевать искушения и быть с Господом там, через что Он нас проводит. Да благословит вас Господь и даст терпение, сил и Духа Своего. Аминь.

0: Люди иногда воспринимают Евхаристию, вечерю Господню, как обыденность. Пришел, причастился и пошел дальше жить по-своему. Какого причастия ожидает от нас Бог? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим об 11 главе и теме «Участие в вечере Господней». Павел Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, о чем же будет эта глава, да, о причастии, а еще что нам важно знать, о чем будет наш сегодняшний разговор.
1: Ну, послание к Коринфянам, как мы с вами уже говорили, это такое немножко проблемное послание. И апостол Павел это письмо пишет в ответ на какие-то возникающие разногласия среди коринфян, пытается их примирить, пытается показать правильный путь жизни. Вот. И как ни странно может это звучать сегодня, вот Евхаристия или Вечеря Господня, как она называется, да, в Евангелии, тоже было одной из тем или проблем, вокруг которой возникали разногласия в коринфской общине. Вот. И во многом вот то, что пишет апостол Павел, да, оно определяет и наше отношение, отношение церкви современной к этому действию, которое в церкви происходит, да, это Евхаристия или Вечеря Господня. Ну, наверное, нужно обратиться к тексту, и уже мы посмотрим, да.
0: Будем разбирать
1: что
0: далее.
1: Там, да, что там.
0: Давайте, читаем синодальным.
1: Написано. Угу. Ну вот с 17 стиха апостол говорит, да, вот 11 глава, она как бы там содержит две больших темы, да, первая тему мы рассмотрели с вами в прошлый раз, это о браке, да, тема, тема о причастии, это вторая часть 11 главы. «Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее».
0: Угу. Вот. Это что такое?
1: Вот, и что такое, да. Ну вот, как современный перевод говорит, «давая вам эти указания, скажу о том, чего не одобряю. Ваше собрание скорее во вред вам, чем на пользу». Вот тут
0: о,
1: немножко
0: как
1: яснее написано.
0: Да, почему он говорит про собрания, что они могут быть нам на вред? В Библии же написано наоборот, что, как бы, что мы должны приходить в собрание, быть среди единомышленников.
1: Да, ну, в собрание-то можно приходить, но, наверное, важно, что там происходит.
0: Угу.
1: Вот. Ну, и он поясняет, в чем, собственно, вред, в чем проблема. Угу. Во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Мы, наверное, сразу можем вспомнить первую главу послание Коринфянам, где он говорит, что вот мне сделалось известным, что у вас есть разделение. Ну и там ряд вопросов, которые он в связи с этим понимает. Вот один из вопросов здесь, да, ну разделение, разномыслие, споры, все, что с этим связано. Ибо надлежит между вами быть и разномыслием, чтобы открылись между вами искусные. Ну и, собственно, в чем проблема? Вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других, есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию? Или и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ну, вот такое вступление. И потом апостол, ну, мы к этому вернемся чуть позже, уже дает такое богословское объяснение, что же собой представляет.
0: Да, а что здесь ему не понравилось? Можем ли мы здесь немножко это разобрать?
1: Да, ну, как мы это уже с вами делали, нужно, наверное, немножко погрузиться в культурный контекст. Вообще, о чем идет речь? Да, что такое

вот в вечере, да, как он говорит, вы собираетесь, чтобы вкушать вечерю Господню, один спешит есть другой пищу, а иной бывает голоден, иной упивается. То есть мы здесь уже видим с вами, что в Евхаристии, да, или вечеря Господня, она проводится немножко не так, как это принято в современных христианских церквях. Mm-hmm. Да? Вот. Сегодня это маленький кусочек хлеба, да, или маленький глоточек вина, если это там, например, в католической церкви это обладка, такая таблетка, mm-hmm. ну, такая пластинка, да, тоненькая хлеба, вот, без вина, вино пьет священник, принимает священник. В православной церкви это смешанная такая субстанция, вино с хлебом. Mm-hmm. Но это совсем маленькая доза, там, одна ложечка. Yeah. Да. Вот. А здесь речь идет о том, что один, значит, ест пищу других прежде, бывает, другой остается голоден. То есть очевидно, что речь идет о какой-то обычной еде, угу. где можно, значит, хорошо покушать. Вот. И как-то в меньшей степени о какой-то ритуальной такой части. Ну, надо понимать вообще, что такое, да, откуда это пошло. Если мы будем читать Евангелие, описание вечери, это, вечеря – это вообще-то ужин. Да. Ну, как бы на современном русском языке вечеря Господня – это ужин, на котором присутствует Господь, или который повелел, значит, проводить Господь. Вот, или ужин, на котором были ученики с Господом. То есть вот ужин Господен. Угу. Вот. Это евангельская история, которая записана, значит, у евангелистов, о том, как она рассказывает о том, как Иисус с учениками перед своим распятием, да, это было накануне пасхальных праздников, в пасхальные дни, они собрались для того, чтобы, ну, вот этот совершить ужин. Он по-еврейски называется седер, пасхальный ужин. Mm. Значит, смысл какой? Если мы читаем Пятикнижие, да, или закон Моисеев, в котором говорится о том, как должна проводиться Пасха, то мы увидим, что этот ужин, этот седер, он совсем не соответствует тому, что, ну, то, как Иисус проводил со своими учениками, тому, что закон Моисеев говорит. Ну, дело в том, что после Вавилонского плена много чего поменялось в иудейских традициях. Прошли годы, столетия даже прошли с тех времен. И в том виде, в каком закон Моисеев велит соблюдать Пасху в семьях, да, ну, это было, в общем-то, невозможно, потому что храм был один. Евреи жили везде, в диаспорах жили, много километров, самолетов нет, поездов нет. Приехать на праздник в Иерусалим, ну, могли, может быть, очень состоятельные люди, город переполнен, в общем, храм один. Вот. И поэтому вот он немножко трансформировался в такой вот, да, и потом как бы себе позволить, может быть, агнца не все тоже могли, это не так дешево, не так уже, да, дешево. Ну, какие-то разные были причины. Поэтому этот ужин пасхальный, он стал больше напоминать вот римский такой, римскую традиционную трапезу. Вот когда мы читаем с вами в Евангелии описание этой трапезы или этого ужина, то мы видим, что там возлежали они, да? Иисус возлежал, берет хлеб. Но евреи не возлежали во время исхода из Египта, когда давались указания о пасхальном празднике. Они, наоборот, написано было, что вы должны стоять с посохом в руке, одетые в верхнюю одежду, значит, с вещами за плечах, и поспешно есть Пасху, поспешно, стоя. Это как бы знак того, что вот они уходят, вот сейчас они выйдут. И здесь мы этого не видим. Здесь никто никуда не спешит, семейная обстановка, значит, все лежат, возлежат. А такой был обычай не сидеть, а возлежать, подпираясь, значит, локтем одной руки, да, а другой рукой, значит, вкушать. И вот как, помните, написано, что...

0: голова Иоанна Богослова была на груди Иисуса. То есть понятно, что вот как бы он с этой стороны, да, Христос с этой стороны, вот эти детали. Потом написано, Иисус берет хлеб и берет вино. Ну, нет в законе Моисеевом об этом ничего, да. Есть там написано, что агнец с горькими травами, как бы там вкушать его, а вот этого нет. Ну, хлеб, вино, ужин – это все такие элементы возлежания вот римской традиции ужина.
1: Как интересно, она трансформировалась все это время. Сначала они были, ну, наверное, потому что они только выходили и только вспоминали о том, какой они народ, что они избранный народ. И как она трансформировалась, где люди уже возлежали, и это был прием
0: пищи. Ну да, время идет, невозможно жить вот в средних, сегодня, например, как в средние века люди жили, да, все меняется. И после Вавилонского плена много поменялось и в менталитете, ну, можно об этом много говорить, это вообще другой уже уровень культуры был совсем, и календарь поменялся, и отношение ко многому. Вот. Но в храме, как бы, да, в храме приносили жертвы, все как положено, но вот что касается обычных людей, да, то вот так. Вот именно на этом пасхальном ужине Иисус дает повеление о том, что должны помнить, вспоминать его смерть, да, вот, или возвещать, или проповедовать вот, спасение, которое он совершил на кресте, вот, вкушением такой трапезы. Вот, и он встает, да, во время вечери и, значит, преломляет хлеб и предлагает ученикам, и предлагает вино. Ну, в этой традиции еврейской седера хлеба, значит, вкушение хлеба и вина, ну, была такая, как бы, идея, что четыре чаши, или тоста, как мы говорим, четыре тоста поднималось, да? И вот один из тостов поднимался за то, чтобы... за то, что мы вот, будем пить сейчас, за то, чтобы в следующем году встретиться с Мессией, значит, в Иерусалиме. Вот, за то, что пришел Мессия.
1: То есть они уже, как мы говорили с вами в одной из программ, уже ожидали Мессию, то есть они думали, что
0: не уже... Не то, что уже, а вообще вот время после плена Вавилонского, после вот этих событий с осквернением храма, маковейских войн, оно было пронизано ожиданием Мессии, потому что еврейский народ находился вот в таких стесненных очень обстоятельствах. И все буквально было пропитано этим ожиданием. То же самое касается и хлеба. То есть вот именно эта часть приема пищи, она была посвящена вот ожиданию Мессии. И другими словами, Иисус на этом ужине сказал: «Вот я уже пришел». Это я. Вот вы как бы вот в течение уже долгого времени, вы, иудеи, делаете эту традицию, исполняете, да? Вы как бы вот поднимаете тост за то, чтобы Мессия пришел, вы вкушаете хлеб, как
1: а
0: бы.
1: А я уже тут.
0: А я вот здесь среди вас. Поэтому он говорит, это мое, это и есть я, это и есть мое тело, это и есть моя кровь. Это я есть, я вот перед вами. Но ученики, наверное, в то время еще не совсем это осознавали. Нужно было время им, что это значит. Да. Вот. И вот эта иудейская традиция, которая возникла после плена, да, она становится трапезой евхаристической христиан и по сей день. И вот это же тоже как бы претерпевает.

0: трансформацию, какое-то изменение. И богословское, вот как оно понималось тогда, и со временем, значит, какие-то новые оттенки появляются в этом понимании. Точно так же и в ритуальном смысле, ну, в обрядовом. Да, мы уже с вами говорили, что сегодня это вот немножко совсем там хлеба, немножко совсем, да.
1: Это является для нас сейчас проблемой? Ну, то есть, вот как в самом начале мы говорили про то, что очень часто, ну, вот люди на вечере приходят, и они побыли, для них это ритуал какой-то прошел, и все. И жизнь у них, она не видоизменяется. Вот для них тогда это тоже была, да, ведь такая же проблема?
0: Вот да, мы как раз к этому сейчас и подходим. Угу. Да, просто надо было, наверное, рассказать вообще, откуда все это берется. Да, угу. Да, в чем, собственно, проблема? Вот это постепенное изменение. Но мы от ужина идем к такой, ну, совсем даже уже не трапезе, не ужину, ну, такому вкушению, угу. Да, причастию.
1: Маленький ритуал.
0: Причастию, да. Угу. Но изначально, вот это я хочу подчеркнуть, это был такой... полноценный ужин, настоящий полноценный ужин, да. А вообще на Востоке вот прием пищи вечером, он такой, после, когда вот прохладно, когда приходит солнце садится, он такой, ну, основным даже считается. Потому что когда жарко, значит, понятно.
1: Да, не особо хочется кушать.
0: И все собираются, рабочий день заканчивается, темно, уже работать нельзя, поэтому все собираются и вечера часто проводят за такой приятной беседой и за приемом пищи. Это вот естественно. И это можно и сегодня это наблюдать. Кстати, вот в исламе, когда там, да, заканчиваются вот эти, проходят эти праздники, то тоже вкушение пищи.
1: Да, оно происходит вечером.
0: Вечером, да, Рамазан,
1: да,
0: праздник. И вот это отголоски вот этих вот... ну, это Восток, да.
1: Да.
0: Там
1: да.
0: По-другому люди мыслят. Для нас, для западного человека, еда – это скорее утоление голода. Для восточного человека это ритуал.
1: Ну да, где они, это как определенный какой-то символ, когда все вместе собираются.
0: Да, это время, это такой маленький праздник.
1: Да.
0: Да, вот. Мы, к сожалению, может быть, утратили это, да, поэтому неплохо иногда вот устраивать.
1: Хорошая традиция, да, можем, да, взять ее тоже на вооружение.
0: Вот мы возвращаемся к этому маленькому празднику времена апостола Павла. Да. Христианская церковь в Коринфе, ну не только в Коринфе, вот она усвоила этот седер, ужин, и переделала его, ну, немножко на свой манер, да. Так, это называлось «вечеря любви».
1: Интересное, да, какое название.
0: Агапы, слово, греческое слово агапы. Вот агапа просто. Некоторые сегодня вот среди протестантов, христиане делают такие совместные трапезы. В Америке он потлак, по-моему, называется. Вот у нас просто трапеза, вот мы вот, например, в церкви делаем, да. Вот некоторые это агапы называют, ну, вот в память о тех вот раннехристианских обычаях и традициях. То есть это была совместная трапеза. Ну, это может быть обед, может ужин быть, как хотите, так и назовите, в любое время суток, да. Вот, это же было и у римлян. Вообще, как было устроено общество вот в то время, да, оно было как бы четкое разделение. Были, значит, господа, ну, богатые люди, ну, свободные, бедные и рабы. Вот такое четкое деление было. И в христианскую церковь приходили и те, и другие. То есть там были и состоятельные люди, ну, были и бедные, и рабы были. И вот как устраивать трапезу совместную? Ну, богатые никогда не сидят за одним столом с...
1: Ну, со слугами, с бедными.
0: Да. А что такое дом богатого человека? Это большое количество обслуживающего персонала. У них там свое есть, да? И вот эти столовые, триклинии по латинском языке, да, они как бы вот были... Ну, там не все могли в этих столовых находиться. Поэтому для другого слоя, для другого класса, там, для бедных людей устраивали во дворе, там, где-то там, в коридорах, там, не знаю. Вот там столы накрывали. А здесь вот как бы богатые. И вот это порождало проблему в церкви. То есть люди, приходя из

0: общества, из своей жизни дохристианской, они, естественно, привносили свое понимание и христианскую церковь. И для них это было естественно, и в голову им не приходило, что здесь вообще какая-то проблема. Угу. Вот. И апостол на это им указывает, что что же вы за христиане, если вы, приходя, значит, у вас классы, вы продолжаете оставаться разделенными на классы. Смысл-то как раз в этом заключается, христианство, что нет во Христе ни рабов, ни свободных, ни мужеского пола, ни женского, ни иудея, ни эллина, угу. ни богатых, ни бедных. Все одинаковые.
1: Все
0: да.
1: равны.
0: А вы вот начинаете вот здесь вот это устраивать, вот это устраивает разделение. То есть в первую очередь за стол садятся люди. Те, кто спонсирует этот ужин, и даже откуда-то не берется, уже надо купить, а на
1: ну, да.
0: кого? Бедных нет.
1: Те, кто спонсирует.
0: Значит, те, кто спонсирует, да. Если мы спонсируем, значит, ну, значит, мы как бы вот... А уже что останется? Ну, то как бы вам, остальные, да. И мы да. вам там туда куда-нибудь, вы там во дворе под деревом угу. посидите, мы как бы вам там передадим немножко. Вот как бы вот эта ситуация возникла, была в Коринфе, да. То есть, а вот эти совместные трапезы, агапы, да, они заканчивались вот таким маленьким ритуалом воспоминания. Собственно, так и было на Седере, где Иисус с учениками вкушал пищу. То есть они во время трапезы Иисус встал, сказал, это хлеб, это вино. И вот похоже происходит и здесь. То есть они вкушают просто пищу, а по окончании этой трапезы, ну, говорят, вот сейчас мы будем пить, вкушать вино в память о том, что Иисус сделал, и вкушать хлеб, да. И таким образом они как бы говорят, что и Христос тоже с нами. То есть мы, помните, мы с вами говорили о том, что вот ветхозаветные мирные жертвы, они как бы являлись жертвами, где, ну, образно говоря, за столом сидел и Бог, да?
1: Да.
0: Угу. Да. То есть они были посвящены Богу. Вот что-то, здесь такие отголоски этого тоже мы видим. Угу. И вот получается, что нарушается... В чем, собственно, проблема? Нарушается основная, ну, как бы заповедь Христа о любви. Потому что христианская община, вообще Спаситель пришел в этот мир для того, чтобы любить, явить Божью любовь. Ибо так возлюбил Бог мир.
1: Да.
0: Вот. И мы, христиане, собрались вокруг того, чтобы праздновать Божью любовь, но при этом мы проявляем презрение
1: к нашим ближним,
0: которые точно, за которых точно так же умер Христос и проявил, и Он их любит ничуть не меньше, чем нас. Угу. То есть получается такой вот диссонанс между тем, что Господь сделал для нас, и мы, хотя это делаем в его честь, но как бы дух сам, угу. наполнение само, оно другое. Вот в этом проблема, угу. которую поднимает апостол Павел. Вот интересное место такое, да, может быть, есть смысл его прочитать. Ведь у вас расхождение во взглядах и должны быть, для того, чтобы хотя бы выявились среди вас истинные христиане, говорит современный угу. перевод, ибо надлежит разномыслие. То есть... Ну вот, когда возникают какие-то такие проблемы, да, как это говорят, истина рождается в споре, но здесь не в споре, а истина рождается тогда, когда возникают какие-то разномыслия, разнопонимания. Да, и, угу. вот она, и вот апостол Павел говорит теперь, а что же такое вот истина, для чего угу, нужно собираться. Вот вы поспешаете, значит, прежде чем другие поедят. И вот само наполнение. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, идите, сие есть тело мое, за вас ломимое сие, творите мое воспоминание». Помните, да?
1: Угу.
0: Мы с вами говорили о седере,
1: да.
0: ужине пасхальном. «И чашу после вечера, и чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. И всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет».
1: Посему, когда вы едите этот хлеб и пьете да. из этой чаши, всякий раз вы смерть Господа возвещаете в ожидании
0: да. Ну, как бы возвещаете, проповедуете, говорите о ней, вспоминаете. Такое слово многозначительное.
1: Да, во всех переводах оно так
0: звучит. То есть смысл... Это воспоминание, да?
1: Угу,
0: но воспоминание да. не просто так, ментальное воспоминание, а вот как бы как участие. Вот мы вспоминаем, мы участвуем.

0: что вместе с Иисусом, учениками, он вместе с нами за столом. Мы становимся причастниками этой же трапезы. И посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя всякий человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, а прочее устрою, когда приду.
1: Вот. Если переводить на современный лад, мы сейчас тоже должны ждать кого-то, быть какими-то, значит, приемлемыми,
0: да, чтобы не умирать. У нас за это время, за 2000 лет истории христианства, изменилось как бы значение, да, ну нет, не значение, а изменилась форма, наверное, да, форма. Дело в чем? Дело в том, что, ну это вообще отдельная, конечно, большая тема, можно о ней много говорить. Когда христианство стало государственной религией, да, общепринятой, то проводить агапы, такие трапезы, ну как-то стало бессмысленно. Они вообще, эти трапезы служили прежде всего для того, чтобы соединить веру. Когда мы сидим за одним столом, мы соединяемся в духе, да, мы начинаем какие-то темы вместе обсуждать, поддерживаем свои отношения друг с другом. Вот. А когда это государственная религия, то как бы это как бы смысла нет. И потом, как устраивать эти трапезы, если все? Угу. Ну, представьте себе, пир каждую неделю для всей страны.
1: Это, да, наверное, не подойдет. Было бы, конечно, интересно, но... Да.
0: И когда на причастие приходит, значит, там много человек, там 100, 200, 1000, я не знаю, то как? Поэтому доза уменьшается постоянно вот этого... Ну, я так уже утрирую, да, вкушение, значит, этого. Это должно быть быстро, удобно. Вот. Но, тем не менее, как-то нужно сохранить вот, богословское наполнение этого, дух этого события. Вот. Но я хотел бы в заключении вот подчеркнуть, какой момент. Апостол говорит, да испытывает себя всякий человек. Если кто-то будет недостойно пить чашу, то будет виновен против тела и крови Господней. А что значит недостойно?
1: Это мы, значит, как-то...
0: А вот все, тут все понятно. Недостойно – это тогда, когда мы нарушаем вот эту главную заповедь, о которой здесь говорится. Да? Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите.
1: 33 текст.
0: То есть не унижайте неимущих, как вот он здесь говорит. Ставьте их в положение вот каких-то таких вот людей второго сорта. Если вы собираетесь вспоминать смерть Господню или вот то деяние, которое Он совершил ради нашего спасения, отдав свою жизнь, это любовь Божия, да, к нам, а при этом не проявляете этой любви к вашим же братьям и сестрам, которые вот рядом с вами, то вы недостойны вкушать этой чаши. То есть, как горизонтальное измерение, социальное, да, оно не должно противоречить вертикальному. То есть, одно с другим связано, как крест. То есть, если есть вертикальная любовь к Богу, то она обязательно проявляется в горизонтальном. Невозможно любить Бога и не любить ближнего. То есть, вечеря Господня в этом смысле является не просто отношением к Богу, но отношение к ближнему. Поэтому и Христос моет ноги ученикам и говорит, вы тоже мойте ноги друг другу, смиряйтесь друг перед другом. Да? Вот, поэтому апостол Павел здесь говорит, что ждите вы, как бы заботьтесь друг о друге. Вот это и есть вот проявление любви Божией, отражение Божьей любви вот на...
1: К нам.
0: В отношении к нам, с нами, да, друг к другу.
1: Друг к другу. Павел Владимирович, я благодарю вас за такие интересные размышления по теме «Вечери Господней», и, которая записана в 11 главе. Спасибо. «Вечерь Господня» объединяет нас во Христе, напоминая о важности любви Христа.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем у жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
2: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
4: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
4: Я пошел чистить капибару.
5: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
6: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
5: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
7: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
4: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
5: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
7: Какую растительную пищу вы знаете?
3: Фрукты.
4: Зерна.
3: Трава.
4: Фрукты.
2: Зерна.
4: Листья.
2: Листья.
6: Дедушка, а какой второй признак?
5: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
7: А каких животных с копытами вы знаете?
2: Газель Томпсона.
4: Лошадь.
2: Барашки.
7: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
4: Козлики.
3: Олень.
7: Да, а это кто?
4: Носорог? У него что, есть копыта?
7: Да, только он относится к нечистым животным.
6: Почему? Он же плавает.
5: Да, но копыта у них не раздвоены.
4: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
7: Правильно.
4: И у ослика копыта не раздвоены.
5: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
2: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
8: Но его семья уже никогда не попали к себе домой.
7: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
4: Ого!
7: Пока земля полностью не покрылась водой.
6: И даже горы?
8: И даже самые высокие горы.
6: И Эверест?
8: И Макалу, и Килиманджаро.
6: И Килиманджаро?
8: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
7: А потом дождь внезапно прекратился.
2: Я пошла в свою комнату.
7: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
5: Не торопись, Вита, после того, как дождь

0: прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
1: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
0: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
1: Но ворон вернулся в ковчег.
0: Тогда Ной выпустил голубя.
1: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
2: Да, терпеливый был этот Ной.
3: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
2: Ура, земля высохла, можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
4: Ура!
0: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
1: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга –

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб.

0: Земля.
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут

0: Здравствуйте, ребята! Вы представляете? Опять мой сыр съели! На моем чердаке завелся какой-то злодей, который ест мой сыр! Слышите? Вот он скребется! Сейчас я его так проучу, что он забудет дорогу на мой чердак! Ага! Попался!
1: Привет, Шмикай! Ой!
0: Ой! Это же Ася!
1: Шмикай,
0: Ася!
1: Ты что?
0: Заходи! Заходи скорее! Сейчас мы с тобой вместе его проучим!
1: Кого?
0: На! Злодея! Коварного и злого! Ты представляешь? У меня на чердаке завелся злодей. Он вот так вот скребещет. А самое главное, сыр мой кушает. Ты видишь, каждое утро встаю, и нету сыра. Но мы его с тобой сейчас проучим. Проучим.
1: А кто это может быть?
0: Злодей. Злой и коварный.
1: Может, он добрый?
0: Добрый? Нет! Он злой! Он злой и коварный! И страшный! Слышишь? Вот он скребется! Вот он скребется! Ну, сейчас! Прячься!
1: Я боюсь!
0: Вот он! Сейчас я его проучу!
2: Привет, Смекай!
0: А?
2: Ты что, не узнаешь меня?
0: А? Ой, Ася, выходи! Это Надя! А я думал, что это он.
2: Ты кого-то хочешь вообще так встретить, Смекай?
0: Злодея, коварного и злого.
2: Да чего ты все взял, Смекай? Ты что?
1: Да у него на чердаке какой-то злодей завелся. Скребется постоянно, сыр ест.
0: Ага, сыр мой ест. И вчера съел сыр, и сегодня съел сыр.
2: Ты думаешь, что он после такой встречи станет добрее, Смекай?
0: А как же? Конечно. Я его проучу.
2: Попробуй к нему по-доброму отнестись. Угости его, например, сам кусочком сыра.
0: Да ты что? Смекай я или не смекай? Чтобы я всякому злодею свой сыр отдавал. И потом из этого все равно ничего не выйдет.

0: Нет. Вот из твоей идеи, Смекай, точно ничего хорошего не выйдет, потому что злом никогда хорошего не добьешься.
1: Это почему это?
0: Кстати, есть хорошая песенка про льва. Его однажды тоже посетили нежданные гости, но он с ним по-другому обошелся.
2: И что случилось?
0: А давайте лучше ее посмотрим, послушаем, Смекай. Твой сундук знает ее.
1: Мой сундук все знает.
0: Ну вот, и давай, открывай.
1: Давайте.
2: Ой!

далеких джунглях Африки живут под тенью пальм. Слоны, удав, жирафчики и лев их добрый царь. Никто от носорога до крохи муравья.

духи злые пошли войной на них. Огромную их силу кто сможет победить? Все звери приуныли, а лев стал говорить: зачем вам с нами драться? Кому нужна война? Мы можем все остаться друзьями навсегда. И волки перестали рычать и злобно выть, и добрыми друзьями остались с ними жить.

0: Хорошая песенка, да?
1: Да.
0: Как тебе смекай, понравилось?
2: А я думал был сначала, что этот лев всех волков раздерет, а он оказывается благородный.
0: И очень добрый. Но теперь ты понял, что нам помогает не зло, а добро.
2: Конечно, понял. Если тебе кто-то сделал какое-то зло, а ты ему в ответ улыбнулся, то тогда и он, скорее всего, тоже тебе просто улыбнется.
1: А я тоже кое-что поняла.
0: Что?
2: Что?
1: А у тебя есть кусочек сыра?
2: Сыр. Сыр. Конечно, есть мой маленький сыр.
0: Сыр у меня, наверное, всегда есть.
2: Мой маленький. Мой маленький. Маленький. Последний кусочек сыра. Себе на ужин последний оставил. Вот.
1: Так вот, ты поделись им со своим незнакомцем.
0: Кстати, хорошая идея, смекай.
2: Это вот этот маленький.
0: Да,
2: это вот этот маленький кусочек сыра. Я должен отдать кому-то. Ну вы придумали. Ну вы придумали. Ну вы придумали. Чтобы я, смехая, кому-то отдал кусочек сыра. Да никогда я не отдам никому. Никому.
0: Смекай, так ты сказал, что все понял.
2: Понял. Понял. Понял, все понял. Но я же не лев. Я всего-навсего самый обыкновенный смекай.
0: Смекай, но я все-таки верю, что ты поймешь, что зло никогда ни к чему хорошему не приведет.
2: Тихо. Слышите? Слышите? Вот он, злодей!
0: Смекай.
2: Вот он, злодей!
0: Подожди, смекай, дай мы попробуем. Подожди,
2: Пробуйте, но только не с моим сыром. Сыр вам я не отдам.
1: У меня печенье есть.
0: Доставай, Ась. Где-то он здесь
2: скрывается. Сыр мой хотят взять. Не отдам я мой сыр. Как пробовать, так сразу с моим сыром. Вот вы с мой возьмите со своим сыром, пожалуйста, пробуйте сколько хочется. Хотя пробуйтесь, а сыр мой я вам все равно.
0: Иди сюда, мы тебя угостить хотим. Иди, не бойся.
1: Иди, не бойся, иди сюда.

0: Маленький кусочек.
1: Восемь. Смотрите.
2: С чужим сыром это и я могу добро делать.
1: Это же обычный хомячок. Смекай, иди посмотри, как выглядит твой злодей. Коварный, страшный.
2: Это вот и есть злодей?
1: Да.
2: Такой маленький.
3: А ты на такого маленького, с такой метлой.
2: Так откуда же я знал, что у меня на чердаке такая мыша заведется?
1: Надо было сразу к нему по-доброму отнестись, смекай.
2: Откуда же мне знать, как к кому надо относиться?
4: Смекай, так у нас же есть Библия.

0: И, кстати, ребят, в Библии есть слова прям-таки про нас. Какие?
1: Это какие
0: там написано,
1: слова?
0: Кто делает добро, тот от Бога.
1: Ой, что-то я ничего не понимаю.
0: Смотри, очень просто. Если мы считаем Иисуса своим другом, то мы не будем совершать плохие дела, чтобы не огорчать его. Ты считаешь его своим другом?
1: А я считаю его своим другом.
0: Так вот, делай вывод.
1: Я знаю! Я знаю, что я должен сделать!
0: Соломку не хочет.
1: На, кушай, на! На.
0: Свой сыр!
1: Ага! На! На! Маленький!
0: Смотри, как ему нравится.
1: У меня теперь будет здесь на чердаке еще один друг. Смотрите, смотрите, как он ест.
0: Смекай, тогда нужно для него домик соорудить.
1: Ой, а я не знаю, в каких домиках живут мышки.
2: Вот у моей подружки хомячок живет в обычном аквариуме.
1: И что, же он рыбка, что ли, чтобы ему в аквариуме жить?
0: Смекай, так ведь мы можем обустроить его.
1: Это как?
0: Очень просто. У тебя есть аквариум?
1: Но вы же знаете, что у меня в сундуке все есть.
0: Тогда доставай. Да, смекай, и нам еще баночка понадобится.
1: Пожалуйста, вам баночка.
0: Точно, в твоем сундуке все есть.
3: Так, вот пока он здесь. Вот мой аквариум. Ух ты, какой красивый аквариум. Здорово, смекай. Что ты говоришь?

0: Берем лист картона и чертим основу домика. Не забудьте оставить припуск для склеивания. Теперь раскрасим домик. Ася рисует зеленой краской, Смекай красный, а я желтый и синий. Вот какой красивый яркий домик у нас получился. Осталось его вырезать, прорезать окошечки и склеить. Ну вот, домик для хомячка готов.
1: Какой красивый.
2: Вот, мой маленький друг. Мы сделали для тебя такой красивый домик.
1: Так, давайте его в аквариум поставим. Смекай.
3: Вот так.
2: Ну, только чур, я первый его в домик помещу.
1: Ну, давай.
2: Давай.
1: Ха. Ему здесь понравится,
2: маленький,
1: я думаю.
2: Прималенький хомячок.
1: Ну, давай, Смекай, запускай. А ты его просто пусти сюда, он сам уже забежит в домик.
4: Мы его не найдем среди стайка. Там столько бумажек.
3: Ну вот.
2: Смотрите, пошел.
1: Ну что, Смекай, теперь тебе есть о ком заботиться.
2: Ага.
1: И не забывай угощать его любимым лакомством.
2: Ах да, я совсем забыл.
4: Смотри, не выйдет, Смекай. У нас уже дом двигается.
2: О!
1: Смекай, какой-то щедрый.
3: А мы забыли придумать ему имя.
2: Правильно.
1: Отлично. Без имени ему трудно будет.
2: Не знаю, как его назвать.
3: Может, Хомка?
2: А может, назовем его Смекашка?
1: Смекай, а может быть, ребят попросить помочь?
2: Правильно. Ребята, обязательно напишите нам, как нам назвать нашего хомячка. А мы в ответ на ваше письмо обязательно вышлем вам его фотографию. Он такой хорошенький.
1: Хорошо, что теперь-то мы знаем, как приобретаются друзья, да?
2: Ага.
1: Только добром.
2: А зло никогда ни к чему хорошему не приведет.
3: И именно от тебя зависит, сколько у тебя друзей.
2: Совершенно верно.
1: У нас даже песенка про это есть. Давайте дадим ребятам послушать.
2: Давайте.

0: делиться. Для тебя конфетой с другом, значит, жадность в дом стучится. Хочет стать твоей подругой, но послушай мой совет. Друг дороже всех конфет. Будешь с жадностью дружиться, под подушку сыр запрячешь, не с кем будет веселиться. Горько без друзей заплачешь. Несколько запомни слов: друг дороже всех сыров. Если жадность в дом не пустишь, станешь добрым и счастливым, и поделишься без грусти самым лучшим с другом милым. И в ответ на подвиг твой друг поделится с тобой.
1: Ну что, ребята? Ребята, вам понравилось?
2: Напишите нам, ребят, мы будем ждать. Ну а сейчас пора прощаться.
1: Да?
2: Пока, ребята.
1: Счастливо!

Для того, чтобы стать профессионалом в коммуникациях, нужна длительная подготовка с набором практического опыта публичных выступлений. А есть ли инструменты, способные преобразить нашу речь здесь и сейчас? Давайте разбираться.

Сейчас я вам расскажу несколько лайфхаков, которые помогут вам в моменте улучшить вашу речь. И первое, чего мы коснемся, это страх. Потому что страх, он нас может сковывать и сводить на нет все остальные наши качества, в том числе и качество речи. Зачастую страх может возникать, когда мы, например, собираемся выступать перед аудиторией. Или нам важно поговорить с нужным нам человеком. Для того, чтобы нам понимать, как разобраться со страхом, нам нужно понимать его природу. Дело в том, что когда мы начинаем чего-то бояться, у нас учащается сердцебиение. Это, в свою очередь, сопровождается тем, что у нас происходит перенасыщение кислорода с одной стороны и возникает дефицит углекислого газа с другой стороны. И из-за этого организм у нас начинает бороться за восстановление контроля и происходит некий обратный эффект, в результате которого мы начинаем потеть, бояться, терять слова и возникают различные сложные ощущения. И для того, чтобы победить страх, нам нужно действовать с вами от обратного, а именно восстановить контроль над дыханием и умерить наше сердцебиение. И для этого я вам предлагаю следующие два инструмента. Первый инструмент называется квадратом дыхания. За счет того, что мы уменьшаем уровень наших вдохов и выдохов, мы уменьшаем и количество наших сердцебиений. И здесь примерно такой принцип. Мы 4 секунды делаем вдох, 4 секунды задерживаем дыхание, 4 секунды выдыхаем и 4 секунды снова задерживаем дыхание. Итак, этот квадрат мы повторяем несколько раз. Может даже в течение 2, 3, 5 или даже 7 минут, в зависимости от того, какой у вас сейчас уровень страха. Сейчас я продемонстрирую вам, как выглядит на практике квадрат дыхания. Особенно отмечу, что здесь важно использовать именно диафрагмальное дыхание, для того, чтобы был выстроен лучший баланс кислорода и СО2.

И таким образом повторяем несколько раз. И это искусственное замедление дыхания помогает вам выровнять сердцебиение. И это, в свою очередь, восстанавливает ваше состояние. Для второго варианта нам с вами понадобится пакет. И такой вариант используется реже, потому что для того, чтобы его сделать, вам зачастую нужно где-то уединиться. И если есть такая возможность,

0: Допустим, у вас есть гримерка или вы находитесь дома, то вы можете использовать обычный пакет. И суть упражнения в том, что вы просто через него дышите. А так как в пакете у нас ограниченный объем, то когда вы делаете очередной вдох, вы все больше вдыхаете углекислого газа и все меньше вдыхаете кислорода. И таким образом вы восстанавливаете вот этот баланс кислорода и углекислого газа у вас в организме, что в свою очередь в цепной реакции должно приводить к тому, что ваш уровень стресса будет понижаться. Ну и особенно отмечу еще раз, что важно дышать именно диафрагмой, именно диафрагмальным дыханием. Таким образом мы более качественно восстанавливаем наш уровень кислорода и уровень углекислого газа. Следующий лайфхак у нас касается улучшения нашей дикции в моменте. И для этого нам с вами понадобится небольшой грецкий орех. И вам нужно будет вставить его в рот и вместе с ним пытаться что-то говорить. Например, вы можете вспомнить какое-нибудь стихотворение. Покажу на примере.
1: Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он гробой непокорный, Александрийского столпа нет, весь я не умру, душа взрыт на лире, мой прах переживет и тление убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире, жив будет хоть один перед.
0: Когда вы с грецким орехом во рту пытаетесь говорить какую-то информацию, у вас возникает напряжение между челюстями в наших челюстных мышцах. И из-за этого, когда вы уже спустя примерно 5-7 минут вытащите орех изо рта, вы почувствуете, что ваша челюсть в метафорическом смысле как бы начинает летать, и ваша дикция в моменте значительно улучшается. Если же вы вдруг вы чувствуете, что грецкий орех он для вас слишком большой, вы можете, например, использовать фундук в скорлупе. Наш третий лайфхак будет касаться того, как нам в моменте улучшить яркость и насыщенность нашей речи. Дело в том, что у нас в памяти всегда есть определенный багаж знаний относительно того, как тот или иной человек или та или иная личность могла произносить особо яркую, особо знаменательную речь. И это все формируется в процессе нашей жизни, в формате насмотренности. И этот маленький, но очень важный нюанс мы можем с вами использовать для того, чтобы в моменте улучшить нашу речь. И для этого я вам предлагаю просто найти определенный список речей тех или иных известных людей. И лучше взять из них какой-то отрывок, который вы можете использовать для этого лайфхака. Вы берете этот отрывок, уходите в удобное для себя место и начинаете читать его выразительно. Если же вы сейчас затрудняетесь тем, чтобы вспомнить какие-то конкретные речи, то я предлагаю вам следующий список из 5 вариантов. Итак, вариант номер 1 – это геттисбергская речь Авраама Линкольна, которую он произнес в 1863 году. Второй вариант – «У меня есть мечта» – речь, которую произнес Мартин Лютер Кинг. Третий вариант – это Чарли Чаплин, речь, которую он сказал еще на свое 70-летие в 1959 году. Вариант номер 4 – Максимилиан Робеспьер. Он сказал речь об отмене смертной казни еще в 1791 году перед Национальным учредительным собранием Франции. И вариант номер 5 – это Нагорная проповедь Иисуса Христа, поскольку она тоже является образцовой в этом плане. Отдельно отмечу, что у большинства этих речей достаточно весомый объем, и вам не нужно читать всю речь. Вам достаточно будет выделить только какой-то конкретный отрывок. Примерно на треть листа А4. Максимум на половину листа. Покажу вам это упражнение на примере отрывка из речи Чарли Чаплина. Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истины. Сегодня я знаю, что это называется быть самим собой. Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение его же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не готов. И этот человек я сам. Сегодня я называю это самоуважением. Таким образом, когда вы прочитали конкретный отрывок, у вас сохраняется в голове вот это понимание того, как можно говорить ярко и выразительно –

и в моменте вы примерно эту же манеру или на 50% ее мощности можете использовать в своей речи. И когда вы уже подходите к человеку, или если тем более вы выступаете перед аудиторией, ваша речь сама по себе становится более яркой, более насыщенной. Конечно, это работает только в моменте, но для того, чтобы это стало частью вашей речи, над этим нужно работать и нужно регулярно выполнять определенные упражнения. И те, которые я вам говорил на наших предыдущих занятиях, и существует еще большой пул самых разных упражнений, как это сделать. Ну и следующий наш лайфхак касается того, если у вас нет времени на подготовку какой-то речи. Будь то выступление перед аудиторией, или вам важно о чем-то поговорить с конкретным человеком или группой людей. И лайфхак заключается в том, что к этой речи нужно подготовиться, как бы противоречиво это ни звучало. И для этого вы можете составить список важных для вас тезисов. Лучше, если у вас есть под рукой телефон, и вы выпишете какие-то главные мысли, которые вам важно затронуть. Если же нет возможности держать в руке телефон или планшета, то вы можете это постараться запомнить. И уже отталкиваясь от этих мыслей, от этих тезисов, вы максимально сможете задеть те вопросы, которые вам нужны. Например, вы можете обратить внимание на то, как я подготовил сегодняшнее занятие. А именно, я составил для себя список тезисов. Первый тезис у меня касался лайфхака того, как бороться со страхом. Второй тезис касался того, как улучшить дикцию в моменте. И так далее, и так далее. И вот от этого тезиса, от этой главной мысли, я отталкиваюсь дальше в своей речи. И поверьте, так намного проще запоминать информацию, чем использовать самый банальный принцип зубрежки. Приведу вам еще пример из жизни. Бывало ли у вас так, что вы хотели о чем-то поговорить с человеком, и вроде и поговорили, но какие-то моменты забыли, упустили из виду? А когда разговор закончился, вы так... «А, я же вот об этом еще хотел поговорить», а забыли, а момент упущен. Так вот, допустим, вы хотите поговорить с начальством. Вы приходите на работу к своему начальнику, и у вас есть список некоторых моментов. Допустим, обсудить зарплату, обсудить ваши полномочия или обсудить еще какие-то новые моменты или новые навыки, которые вы можете приобрести на этой работе. Но вы не подготовились, вы не отметили для себя какие-то тезисы относительно этих главных мыслей. И о первом и втором пункте вы поговорили, пожали друг другу руку и разошлись. И вы потом оборачиваетесь и думаете: «Ой, а вот про это я забыл поговорить», и крайне неудобно к этому вопросу возвращаться. И этого можно избежать, если вы просто используете или создадите свой список важных для вас мыслей или тезисов. И вот эти три тезиса, если вы их распишете на телефоне, на бумажке, ну или в крайнем случае запомните в голове, вам будет намного проще, и вы максимально донесете ту информацию для своего начальника, которую хотели бы донести. Ну и последний лайфхак, который я вам сегодня приведу, касается того, как в моменте не забыть информацию, которую вы хотите сказать. Допустим, вам не получилось подготовиться, и вы только сейчас вспомнили об этом. Например, стоите вы и разговариваете со своим другом и хотите ему рассказать о каком-то моменте из фильма, который вы недавно посмотрели и который вам запомнился. Но для того, чтобы рассказать, нужно сначала дослушать, что он говорит. Думаю, каждый из нас может вспомнить примеры, что пока вы слушали своего собеседника, вы уже забыли то, о чем хотели сказать, а для вас это было важно. И здесь можно использовать принцип мнемотехники, который называется «Римская комната». К слову, «Римской комнатой» он называется, потому что именно римляне его и придумали. Я не буду его раскрывать здесь полностью, но конкретный элемент вы здесь можете применить. Вот как раз вот этот пример с фильмом. Допустим, ты стоишь и разговариваешь со своим другом. И в моменте разговора ты о чем-то конкретном вспомнил, о чем до этого не думал, но ты понял, что именно сейчас важно тебе об этом сказать. Например, ты вот вспомнил как раз таки момент из фильма, который ты посмотрел, и он произвел на тебя особое впечатление. И тебе важно здесь для того, чтобы не забыть, пока твой друг говорит, использовать принцип запоминания, который работает с нашей памятью. А суть здесь такая, что наша память максимально активно цепляется за то, что ломает шаблоны в нашей жизни –

То есть, если ты идешь по студии вот здесь и видишь, что стоит здесь камера, стоит здесь лестница, стремянка, для тебя это обыденно. И выйдя из комнаты, ты можешь забыть, где конкретно она стоит. Но если ты представишь, что, например, эта стремянка зависла в воздухе и ее ест тираннозавр, это абсурд. И вот именно вот этот абсурд, он хорошо зацепится за память, потому что это абсурдная ситуация.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

«Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Книга Екклесиаста. В этом тексте мы видим, что Бог сотворил человека праведным, но человеческие помыслы не дают ему покоя. Мы поразмышляем о том, как обрести баланс в жизни. Баланс жизни недостижим, если над ним не работать. Но невозможно, работая только над одной областью жизни, создать баланс во всех сферах. Перетягивание одеяла на один кусок жизни потянет за собой оголение другого участка. Мы все стараемся успеть больше, ставить цели выше. Но как при этом оставаться в гармонии с собой и внешним миром? Сегодня мы с вами поговорим, как обрести баланс, как сфокусироваться на главном и двигаться в сторону улучшения жизни. Шаг первый. Оставьте свой перфекционизм. Достичь идеального баланса невозможно. Как бы нам ни хотелось иметь одинаковое развитие во всех областях жизни, к сожалению, это невозможно. Но зато при улучшении одной области можно подтянуть и другие. Тут впору вспомнить колесо баланса. Представьте, что баланс – это качели. Если вы на одной стороне, то на другой стороне никого таким образом нет. Получается перевес на одну сторону. Именно поэтому не стремитесь к идеальному балансу. Старайтесь грамотно планировать свой день. Распределять в нем время для работы и время для семьи. Помните, что жизнь – это не только быт и работа. Это время для отношений с Богом, с семьей и близкими. Жизнь – это яркие моменты, теплые воспоминания. Если вспомнить слова Стивена Кови, никто на смертном одре не жалеет, что провел мало времени на работе или у телевизора. Все думают о своих близких и родных. Шаг второй. Самое большое препятствие на пути к балансу – это вы сами. Звучит и обидно, и парадоксально, но это факт. Мы с вами мешаем себе жить в гармонии и балансе. Подумайте над такими фразами. Возможно, они вам знакомы. Эти вещи могу сделать только я. Мне нужно контролировать все и всех. Я помогаю всем, кто ко мне обращается. Я не умею сказать «нет», и поэтому беру на себя слишком много. А затем обижаюсь на себя, и у меня есть тенденция ставить свои личные цели на задний план. Мы с вами возводим ограничения. Мы сами убеждаем себя в чем-то, а потом живем, прикрываясь своими придуманными страхами и убеждениями. Не вините себя. Возможно, вам не хватает организованности или правильной расстановки приоритетов. Возможно, вы слишком мягки и добры, и счастье окружающих для вас важнее вашего собственного. Все мы периодически попадаем в ловушку, которую сами себе ставим. Когда вы осознаете, что попали в собственную ловушку своего же убеждения, вы сразу же делаете большой шаг к балансу жизни. Вы думали о том, что когда вы пытаетесь быть идеальным и все успевающим, вы усложняете жизнь не только себе, но и вашей семье. Представьте на минуту, что все убеждения, которые вы прочли выше, не ваши, не вы их говорите, а, скажем, кто-то из ваших близких. Хотели бы

вы их разубедить в этом. Станьте в позицию наблюдателя. Если вы заметите это и у себя, просто откажитесь от этих мыслей. Представьте, что можно не делать все идеально, а достаточно делать все хорошо. И сразу отпадает множество убеждений. Главное – помочь себе на первых порах. Вы можете делегировать работу по дому, можете принимать помощь от окружающих и не отказываться, когда вам предлагают ее. Будьте добрыми не только с другими, но и с собой. Шаг третий. Отнеситесь ко всему с благодарностью. Это, пожалуй, самый простой и одновременно самый трудный шаг. Однако он самый эффективный на пути к балансу. Баланс жизни начинается с правильного мышления. Вам будет проще, если вы измените свое мышление в сторону принятия и благодарности за все, что вас окружает. У вас уже есть то, за что можно поблагодарить. Мы, живя в 21 веке, и не заметили, как погрузились в негативные мысли, негативное мышление. Мы все чаще смотрим ужасные фильмы, телепередачи и новости, в которых мало говорят хорошего. Вы можете записать на бумаге или в своей голове, за что именно вы благодарны Богу. Все, что вам нужно в самом начале, это замечать все хорошее, что происходит с вами в течение дня. Хорошие моменты, которые приносят радость, удовольствие. Не стоит быть банальным и благодарить только за здоровье или здоровье своих близких. Сфокусируйте свое внимание на простых вещах, которые происходят в повседневной жизни. Вечером или утром устройтесь поудобнее. Как бы прокручивая назад свой прошедший день, и вспомните эти маленькие моменты, за которые вы можете быть благодарны, даже если вам кажется, что у вас был плохой день. Вы вскоре заметите, чем больше вы будете благодарить за мгновение, чем больше моментов вы будете замечать, тем больше радостных моментов будет приходить в вашу жизнь, тем больше моментов, за которые вы сможете снова поблагодарить. Это поможет сделать вашу жизнь более сбалансированной. Шаг четвертый. Выбирайте свою реакцию на каждый прожитый день. Мы не можем выбирать то, что с нами происходит в течение дня. Но мы можем выбирать свою реакцию на события. Мы можем выбирать, как мы относимся к людям, как мы думаем о себе, как мы воспринимаем происходящее. Баланс жизни достигается за счет того, что мы не ожидаем чего-то, но благодарим за то, что происходит, и одновременно выбираем, как относиться ко всему, что произошло. Если на нас накричали, мы можем выбрать, как ответить – улыбкой, словом или криком. Мы можем выбрать, что почувствовать – злость, обиду или гнев. Мы можем прощать, отпускать, благодарить. Тогда не обстоятельства и люди будут управлять нами, а мы сами. Мы можем стремиться каждый свой день проживать ярко, необычно, с радостью и любовью, с ощущением полноты жизни и счастья в ней. Мы можем выбирать, что думаем и что делаем. И также мы можем выбирать, ощущаем ли мы баланс жизни или хаос. Желаю вам обрести баланс вашей жизни.

0: Третий год подряд испанская Севилья играет за Суперкубок Европы и три года подряд терпит в нем неизменное поражение. Но, тем не менее, у команды есть очень большая публика и любовь болельщиков по-прежнему с ихними любимцами. Также люди встречают невзаимную, а может быть и взаимную любовь. И сегодня именно об этом мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Михаил. Михаил.
1: Здравствуйте, добрый Михаил. День. Да, приветствуем вас. Очень рада вас видеть здесь. Тема нашей сегодняшней беседы про любовь. Мы будем говорить. Вот. Расскажите, пожалуйста, о себе. Как у вас? Вы женатый сейчас человек, да?
2: Да, я женат уже 19 лет. У меня двое детей.
1: Хорошо. Начнем тогда с самого начала, я думаю. В молодости каким вы были молодым человеком?
2: Застенчивым, замкнутым как-то. Всегда мне это не нравилось, и я стремился как-то вылезти из этой ракушки, и хотел даже кем-то стать, и даже умудрился закончить театральный факультет в Саратовской консерватории.
0: А у меня такой вопрос. Выбор вот этой профессии, театральный факультет, это было связано с тем, что хотелось выбраться вот из, так скажем, я грубо скажу, из этой вот шкуры застенчивого человека?
2: Да, было.
0: То есть хотелось именно оказать на себя влияние с помощью вот учебного заведения, чтобы вот исправили?
2: Да, мне просто, знаете, что мне очень сильно доставало? То, что мне все окружающие люди, и все они мне жизнь предписали. Я не очень хорошо учился в школе, мне дали путевку в 22-й ПТУ, в Саратове, сказали, кем я должен быть, что я так себе, а я сказал сам, нет, я хочу быть тем, кем я хочу быть. И вы мне не указ. И я пошел туда, куда мне нравилось.
1: Вот, собственно говоря. Хорошо, а как у вас отношения с девушками в вашем молодом возрасте складывались? То есть гонялись за ними или еще как-то проявляли, что вы делали?
2: Да, как-то вот так получилось, что не везло мне с девушками. Вот если бы появлялась какая-то девушка, в которую я, ну, так вот, простым словом выражаться, втюрился бы, вот влюбился я в кого-то. И вот стоило мне в кого-то влюбиться, так как наш режиссер говорил, чем больше женщину мы любим, тем меньше любит она нас. Она сразу от меня в обратном направлении. И чего я только не пытался, и звонил, как Гришковец в своем спектакле однажды говорит, сидишь, все хорошо, костер горит, искорки мелькают, и вдруг откуда-то сверху на тебя любовь, бабах, ой-ё, все так было рационально, все хорошо, а теперь что делать-то? И вот названиваешь ей, пытаешься как-то, она делаешь вид, что случайно телефон набрал или случайно встретил, привет, на самом деле полчаса стоял, ждал, знал, что она тут пойдет. Вот. Нет, мне никогда не везло в этом отношении. Но, тем не менее, я женился и считаю, что очень удачно. Найди
0: свой путь. А вот еще такой вопрос по поводу неудачной любви. Был ли вот в этой юности какой-нибудь кинокумир или литературный герой, вот там на кого-нибудь Челентано посмотрел?

0: смотрел там, короче, нестроптивый. А, вот сейчас я вот, сейчас насмотрюсь, вот эти азы пикапа вот выучу, сейчас вот ну, под кого-то закосить. Вот хотелось, было такое вот?
1: Нет, такого не было. Я понимал, что я не такой, как эти телегерои. Я считался собой. Я есть тот, кто я. И у меня будет так, как будет у меня. Я это знал. Хотя хотелось чего-то лучшего в жизни. Потом, позже, однажды, очередной раз я влюбился. Вот как так строчки из чьих-то стихов, не помню, кто автор. У Барда в песне есть это, такая «Вдохни в себя другого человека, и самым лучшим он окажется навек». Живешь, просто живешь, вдруг в твоей жизни появляется какой-то человек. И вдруг меняется целый мир. В каждом человеке заложено что-то очень много. Человек не просто так, у него целый микрокосмос. И ты открываешь, когда с тобой этот человек, открываешь целый, вот, и всякие вот эти люди, миры от меня всегда уходили. Но не получалось у меня ничего. Как-то очередной раз я влюбился, и однажды пришел к пастору в церковь, и говорю, вот что мне делать с этим? И Евгений Александрович посадил меня, взял листочек бумаги и сказал, ну, что тебе в ней нравится? Я начал писать, называть эти
0: качества,
1: а он цифры, я цифры буду писать. Я сказал, ну что, красивая. Он нарисовал большой ноль и написал красивая. Ну еще что. Я подумал, ну хорошо готовит. Она, так, хорошая хозяйка. Еще один ноль нарисовал. Хорошая хозяйка. Ну а еще что. Я детей любит. Хотя вот я уже призадумался, а так ли она любит детей, я что-то этого не замечал. Я просто влюбился, и все, а там любит она детей или не любит она детей. Вот. Но он еще один ноль нарисовал, и так я что-то наговорил ему нулей на пять, я уж не помню что, а он все ждет. Ну, а еще что? Я долго-долго думал, я уже не знаю, что сказать-то. Но в этот момент я понял, что я чего-то не понимаю. А он говорит, ну а христианка-то она какая? Я говорю, я что-то об этом и не подумал. Вот тебе и на, говорит. Что-то самое главное, а ты об этом ты не подумал. Взял перед всеми нулями, единицу нарисовал. Видишь, говорит, какое число получается. Я, да, а убери единицу. Он мне очень сильно помог. Я до сих пор помню этого пастора. Дай бог ему долгих лет жизни. Он живой до сих пор, уже в летах. Всегда вспоминаю ее вот эту науку. Есть что-то очень важное, что доминирует над всем, и нули превращают в большую, огромную цифру. Это качество моральное, это что-то, какая-то преданность, что-то такое. Ну вот наверняка у вас есть вопрос, как же я женился-то?
2: Как же вы, да, вы женаты, как у вас развивались отношения, когда вы еще юными встречались, как у вас все происходило?
1: Сработало вот что. Встречались, ведь не только я гонялся за девушками. Были девушки, которые гонялись, пытались, ну так, проще выражаясь, пытаться ухаживать за мной. Но они мне не нравились. Вот так вот как-то.
2: Законы природы. Кто нравится нам?
1: Да, и однажды одна женщина, мудрая женщина, я ее очень люблю и уважаю, подошла и сказала мне об одной девушке, которая, в общем-то, мне была очень знакома, и я даже думал о ней. Ну, в свое время. А в этот раз она позвала меня к себе в гости с ночевкой, да, женщина уже в летах, это мама моего друга. И говорит, Михаил, знаешь, вот к тебе вот одна девушка очень хорошо относится. И сказала, кто. И когда я встретился с ней, я что-то почувствовал, чего не чувствовал к другим. И я даже не знал, как это назвать. И позже, спустя года, я читал психолога Добсона. Он написал несколько книг очень известных по семейным отношениям. И я у него нашел в одной статье. Он пишет о чувстве родного человека. О, вот оно, то слово. Вот что я почувствовал. Я не знал, как это назвать. Мое.
2: То есть почувствовали, что она ваш родной человек.
1: Да, да, мое.
2: Но вы были как-то, не знаю, вот когда до этого вы когда были, испытывали чувства, это была влюбленность в данном случае. То есть это никак не было связано с любовностью. Вы просто, она вам понравилась как родной человек, да?
1: Да, не было вот каких-то

0: Искр из глаз.
1: А что значит, как родной человек понравился?
2: Да, вот у меня такой вопрос.
0: Что-то такое спокойное, что-то какой-то уверенности. Я даже не знаю, как до сих пор. Вот как-то мне даже тот же самый пастор, он мне интересную вещь сказал. Если ты хочешь жениться и приходишь к девушке домой, приди не специально, а где-то с группой каких-то ребят, чтобы никто не знал, что ты пришел специально посмотреть себе невесту. А приди так, в уголке где-нибудь сядь, чтобы тебя вообще видно не было. Не вылази и не высовывайся. Смотри в одну точку, но приучи боковое зрение. Боковым зрением смотри, как девушка себя ведет. Какой мир ее вещей, как она с мамой общается. Потому что стоит допустить, если она поймет, что ты специально пришел, она уже будет вести себя не так, как обычно себя ведет, а какую-то роль играть, маску оденет. Потому что, когда женишься, вот то, что ты боковым зрением замечаешь, вот все это будет в твоей жизни. А вот влюбчивость, вот эта, которая, вот эйфория такая, она будет временно, она пройдет.
1: То есть вы против влюбчивости, да?
0: Нет, не против. Даже больше скажу. Когда я не чувствую этого в своей жизни, мне жаль. Я хочу, чтобы это было. Но однажды я видел такой сериал. Я не смотрю длинных сериалов, но когда-то в свое время, еще давно очень был, какой-то сериал, я уж не помню, как звали главных героев, помню, что не наш, не русский сериал какой-то, испанский или итальянский, я уж не помню. Там, короче говоря,
1: заинтересовали.
0: Серий 200, кто-то там какой-то моряк полюбил красивую женщину, девушку. И вот так получилось, что он ушел в море, и все подумали, что утонул. А он, оказывается, чудом выжил и через несколько лет вернулся. А она так вот успела как-то вот, ее успели выдать замуж. А тот ее муж такой негодяй, и, в общем, там, ох ты, вот первая любовь возвратилась. И еще серии 60, вот там она никак не могла разойтись с этим, чтобы вот выйти замуж за своего возлюбленного. И где-то там на 100 какой-то серии вдруг они развелись и поженились, вроде счастье, вроде хэппи-энд, и вдруг у них скандал в доме, и полный разлад и развод. Я, опа, как это так может быть? Ну и как-то в свое время еще философствовал, а почему, например, Шекспир Ромео и Джульетту взял и умертвил в конце произведения, они умирают. Почему бы ему хэппи-энд не сделать? И вопрос, а почему, например, все оперетты заканчиваются свадьбой? Жанр мускомедия. Ну почему? Хоть бы одна была после свадьбы. Все полюбили, поженились, конец фильма, все. А дальше? А дальше другой жанр. И мне показалось, что Шекспир хотел вот эту любовь увековечить, поэтому он их и положил в могилу своих главных героев.
1: В каком смысле увековечить?
0: А потому что вот эта вот влюбчивость, такая вот эйфория моментальная, она со временем проходит.
3: Найди, найди свой путь.
0: Мне однажды один мой очень хороший друг рассказал историю о том, как евреи женятся. Мне это очень понравилось. Говорит, у него дедушка был старообрядец, строгих правил. Говорит, как у старообрядцев все просто. Ну-ка, дочь, иди сюда. Трах кулаком по столу, так что чашки все подпрыгнули. Завтра пойдешь замуж вот за него. Она бедная не знает, как тятеньку уговорить, чтобы безобразие такого не произошло. У евреев не так. Они за сына все решили. Кто, что, куда он пойдет учиться, по интересам ему все устроили. Они уже знают, сколько там денежек у них лежит, сколько чего, где они жить будут. А вот там Абраша их ничего не знает. Так что... Позвали сваху, сваха выбрала какую-то девушку. К ней пошли, посмотрели, а получится ли у них взаимоотношения. Если не получится, то другая девушка. Они найдут, чтобы вот это чувство родного человека, что ли, как-то. И потом они, ну, как бы посмеиваются над нашим братом, говоря, слушайте, вы вот влюбились, поженились. Чаще всего бывает так, что уже когда она на втором или на третьем месяце. пока это еще не заметно.

0: предметно поженились, через 2 года развелись. А у нас, говорит, эти отношения только начинаются и вырастают до чего-то основного только в конце какого-то вот большого довольно-таки периода. У меня однажды был такой случай. По церковным делам меня направили в Волгоград. Мне нужно было съездить туда и обратно, кое-что сделать. А я не очень люблю общаться. Я залез на полку и спал. И однажды перед уже самым Волгоградом я спустился вниз, и вдруг на меня все обратили внимание. О, а у нас новый, ну давай рассказывай про себя. Ну что ты будешь делать, а ехать еще 2 часа? И мне пришлось рассказывать. Я рассказывал, примерно эту тему затронул. И какая-то женщина меня спросила, а что же вам теперь вот с женщинами-то нельзя? Угу. Вот, очень так предвзято. Я сказал, ну почему нельзя? Можно, но ведь нужно же всегда думать, что делаешь. Например, будешь себя как-то вести и дашь девушке повод думать, что ты ее как-то, что она тебе интересна. Она возьмет в тебя и влюбится, что такое же тоже бывает. Вот. А тебе она не нужна, пройдешь мимо. А девушка-то уже в мечтах, уже она уже пеленки собирает, она уже чепчики будущему ребенку шьет. Вот. И получится, что когда ты от нее уйдешь, будет для человека, ну, больно. Что вы думаете? Она заплакала. Чуть такого сказал.
1: Любовь штука такая.
0: Да.
1: Сердце уже не прикажет.
0: Совершенно верно. Я пришел к одному очень простому выводу. Чувства – хорошие вещи, они должны быть. Но я должен ими управлять, а не они мной.
1: Угу.
0: Спасибо. Если в 2 словах.
1: За эту трогательную беседу. О выводах говорить излишне, вы все сами прекрасно поняли. С вами был я, Борис, мой коллега Размик, наш гость Михаил. Программа «Найди свой путь». До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
1: Я пишу о тебе, где желаю, потому что ты меня принимаешь. Для меня это, Иисус, главное. Жертва твоя отрада мне. Как нежен ты в любви своей, ведь ты Отца молил о нас. Пусть Дух Святой живет во мне, и пусть я буду без прикрас. Я без прикрас иду к тебе, к престолу благодати, ведь знаю, примешь ты меня в свои

святые объятия. Как нежен Он в любви Своей! Он Сам Отца молил о нас. Сейчас я прихожу к Тебе, приду еще не раз. Я вновь иду, ведь согрешил. О, как это неверно! Я слишком много ухожу, но прихожу мгновенно. Как нежен Он в любви Своей! В ушах звучит еще не раз. И должен я в Тебе прибыть, чтоб изменить мне свой окрас, чтоб было Бога в жизни больше, чтоб уходить мне было нелегко, чтобы противно грех пускать мне, дух пропитал, чтоб глубоко. Как нежен Он в любви Своей! Он Сам Отца молил о нас, страдал за нас, Христос страдал, ведь Бог страдал за нас.

Девушка в Соединенных Штатах Америки решила выразить свою любовь молодому человеку. И для этого приходила 245 вечеров во двор его дома. На протяжении всего этого времени она приносила с собой цветы и высаживала на клумбу. И вот в день его рождения она решила позвонить ему рано утром и пригласила его выйти и посмотреть в окно. Когда молодой человек посмотрел в окно, он обнаружил, что на самом деле перед его окном на клумбе был высажен портрет. Как мы с вами обращаемся к тем людям, которых любим? Хочется сделать самое лучшее для них. Хочется подарить им что-то особенное, выразив свои чувства и свои переживания. И вот для того, чтобы понять, как мы можем прочувствовать состояние любви, конечно же, нам важно посмотреть на Евангелие. Потому что в Евангелии нам представлена история о том, как Иисус Христос проявляет любовь ко всем окружающим людям. Но как мы можем ответить на любовь Иисуса Христа? Как я сегодня могу сделать что-то, что мог бы принять Иисус Христос в ответ на ту любовь, которую Он проявил ко мне? Для этого мы посмотрим на Евангелие от Иоанна 12 главу. Здесь в 12 главе с 1 стиха записана история, которая повествует нам о том, как люди проявляли любовь к Иисусу Христу. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с Ним». Иисус Христос обращает наше внимание на то, что в доме Его друзей Он чувствовал себя очень комфортно. Но для того, чтобы принять друзей в доме, нужно кому-то позаботиться об этом. Нужно сделать что-то такое, что позволит нам проявить внимание к каждому пришедшему в наш дом. И вот Иисус Христос должен прийти в дом Марфы и Лазаря. И, конечно же, кто-то должен был позаботиться об этом угощении. Что мы должны сделать для того, чтобы позаботиться об угощении? Конечно же, для того, чтобы заботиться о других, первое, на что мы обращаем внимание, это нам нужно на какое-то время забыть о себе. И мы видим, что Марфа, проявляя свое внимание к Иисусу Христу, заботится о большом угощении. В чем была особенность путешествия Иисуса Христа? Дело в том, что никто не мог представить, а сколько человек придет вместе с Ним, сколько будет гостей. И, конечно же, это для хозяйки всегда непростой выбор, потому что ей нужно позаботиться о том, чтобы каждый, пришедший в дом, мог чувствовать себя максимально уютно и комфортно. И именно поэтому Марфа отправляется на рынок, приобретает лучшие продукты, заботится о том, чтобы все было накрыто, потому что ее задача стоит в том, чтобы обеспечить присутствие гостей в ее доме. И когда мы с вами смотрим на этот процесс, то мы можем увидеть, что делает Марфа. Марфа служит. Марфа служит, забывая о себе и заботясь о других. И вот эта забота о других людях, эта победа над эгоизмом своим позволяет ей испытывать радость.

радость от того, чем она занята. И, конечно же, когда мы с вами смотрим на Евангелие, мы обнаруживаем, что не только Марфа занимается этим служением. Я хотел бы напомнить вам еще одну историю о молодом человеке, который пришел слушать проповедь Иисуса Христа. И когда он слушал проповедь Христа, Христос в тот день проповедовал достаточно длинную проповедь. Более 5000 человек собралось для того, чтобы ее слушать. И вот когда Иисус Христос завершил эту проповедь, он обратился к ученикам, чтобы они могли накормить весь тот народ, который пришел и слушал в течение всего этого времени его проповедь. И именно тогда молодой человек, который имел с собой еду, оказался рядом. Обратите внимание, для Иисуса Христа, оказывается, нужно, чтобы кто-то был рядом тогда, когда он проповедует. Потому что этот молодой человек, этот мальчик, который имел у себя 5 хлебов и 2 рыбки, он мог съесть этот обед, который завернула ему мама с собой. Но нет. Иисус Христос обращается к ученикам, чтобы они нашли кого-то, кто мог бы передать то, что принадлежит ему. И этот мальчик, подведенный к Иисусу Христу, оказывается тем, который также проявляет свое служение. Иисус Христос берет этот хлеб, благословляет, и все люди, которые находятся там, принимают замечательный обед. Дорогие, когда мы с вами говорим о служении, когда мы смотрим на то, что делает Марфа, когда мы видим то, что делает этот маленький мальчик, который делится своим обедом с Иисусом Христом и с теми людьми, которые пришли, мы понимаем, что ожидает Иисус Христос от человека. Хочется вспомнить еще одну историю. Это история о Аврааме. История о том, как он обратил внимание на путников, которые появились на горизонте. Он подумал о том, что для них нужно послужить. Будучи занятым человеком, будучи человеком, который имеет большое семейство, имеет множество скота и имеет множество дел на каждый день, он отложил все свои дела и направился, чтобы встретить этих гостей. Он отправился к стаду, приготовил для них обед. Все это было сделано для того, чтобы эти люди могли получить заботу. Служение, в которое вовлекается Марфа, служение, которое осуществляет этот мальчик, который описан в Евангелии, служение, которое делает Авраам, все это составные моменты, которые отражают желание людей выразить Богу благодарность. И, конечно же, Иисус Христос принимает эту благодарность. Иисус Христос приходит вместе со своими друзьями и может наслаждаться этим обедом. Но чтобы этот обед состоялся, чтобы он был таким приятным, кто-то должен был сделать что-то для всех. Кто-то должен был послужить своим ради других людей, забыв о своих переживаниях, о своей нужде, о своих личных устремлениях, отдав это все для других. Далее, когда мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, мы видим еще один важный момент, который отражен в служении. И вот в этом моменте мы видим повествование с 3 текста. «Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». Когда мы читаем этот текст, мы понимаем, что происходит. Иисус Христос вместе со своими учениками пришел в дом Марфы. Конечно же, это был круг мужской группы. Эти ученики слушали Иисуса Христа, они там рассуждали, обсуждали какие-то важные моменты истины, откровения Божьего. И сюда, в эту комнату, входит женщина. Это было не совсем естественным поступком. Она входит, открывает флакон с этим миром. Что ей нужно было сделать для того, чтобы осуществить задуманное? Для того, чтобы ноги Иисуса Христа были помазаны миром, ей необходимо было склониться на колени, помазать ноги Иисуса Христа и отереть их волосами своей головы.
Когда мы с вами читаем эту историю, она вызывает

у нас особое отношение к этому моменту. Но Мария осуществляет этот акт, это действие. На самом деле она понимает, что она должна совершить что-то для своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Она делает то, что важно в ее опыте поклонения. Когда мы с вами смотрели на Марфу, Марфа служит, забывая о себе. Когда мы смотрим на Марию, Мария делает нечто такое, что связано с поклонением Иисусу Христу. И вот далее, когда мы с вами читаем продолжение этой истории, записано так. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Когда мы с вами смотрим на эту историю, мы понимаем, что происходит в зале. Рядом с Иисусом Христом люди, которые посвятили свою жизнь постижению истины. Они изучают истину, они ее понимают, они хотят углубиться в познании Бога, но вместе с тем, находясь рядом с Иисусом Христом, они не проявляют понимания к человеку, который пришел для того, чтобы поклониться Иисусу Христу. Конечно же, слова, которые произносит здесь Иуда, это слова, выражающие мысли, которыми наполнены все присутствующие здесь мужчины. Для чего такая трата? Когда мы с вами приходим к Богу, чтобы Ему поклониться, всегда ли мы в своем действии поклонения поняты окружающими людьми? Понимают ли нас люди, когда мы поклоняемся Богу? На самом деле, Евангелие представляет нам картину, что это состояние непонятости присутствовало и тогда. Когда вы приходите к Богу для того, чтобы поклониться Ему, ваши родные, ваши близкие, ваши друзья, знакомые могут быть удивлены этому жесту. А что тебе дает твое поклонение Богу? Что приносит тебе то, что ты делаешь перед Богом и для Него? Дает ли это тебе какие-то преимущества в мире, в обществе? Дает ли это тебе какие-то особенные возможности? Но обратите внимание, Марию не беспокоит этот вопрос. Мария приходит к Иисусу Христу для того, чтобы совершить то, чем наполнено ее сердце. Проявить любовь к Нему, выразить эту любовь и выразить ее поклонение. Когда мы с вами смотрим на реакцию людей, смотрим на проявление людей, которые находятся здесь, мы понимаем, что это состояние очень знакомо и близко для каждого из нас. Вспомните еще один эпизод из Евангелия, когда мы с вами смотрим на момент поклонения. Ученики подошли к Иисусу Христу и говорят: посмотри, какие здания, посмотри, какие фундаменты, как хорошо выглядит храм. Но на самом деле Иисус Христос обращает внимание учеников совершенно на другое. Он говорит: посмотрите на эту женщину, которая жертвует сокровищницу храма. То, что она жертвует, не имеет такого большого значения для тех, которые смотрят на этот процесс. Потому что жертвует она всего лишь две лепты. Но, жертвуя две лепты, она отдает все свое состояние. И поскольку она отдает все, то Иисус Христос обращает внимание учеников именно на этот шаг. Когда человек искренне поклоняется Богу, он отдает все, что он имеет. Он может быть понят только Богом. Таким образом, дорогие, когда мы с вами обращаемся к этой важной истории, записанной на страницах Евангелия, мы можем увидеть, для того, чтобы выразить свою любовь к Иисусу Христу, мы можем служить Ему. Это первое. Второе, что мы можем сделать, мы можем поклоняться Иисусу Христу. И это поклонение может быть не понято всеми окружающими людьми, но нас всеми.

всегда поймет тот, который это поклонение принимает. Потому что здесь евангелист Иоанн в своем Евангелии говорит, и Иисус же сказал, 7 текст, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Когда мы с вами смотрим на это повествование, мы понимаем, что шаг, которому готова Мария, не будет воспринят окружающими людьми.

предстоят сегодня. И он знает о том, что в этих событиях понимания с ним не находят его ученики. Но он видит, что его понимает в этом действии человек, который пришел, чтобы помазать его ноги и приготовить к самым драматическим событиям в его жизни. Человек, желающий выразить свою любовь к Богу в поклонении, всегда будет чувствовать то, что ожидает от него сам Господь. Давайте посмотрим еще на третью часть этого отрывка из Евангелия от Иоанна. Далее в 9 стихе Иоанн говорит: «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Кроме того, что мы читаем в Евангелии о служении, поклонении, мы читаем еще один эпизод, который описывает Иоанн перед нашими глазами сегодня. Момент, который переживает Лазарь. Лазарь оказывается тем человеком, который воскрешен. И поскольку он воскрешен из мертвых, он оказывается очень влиятельным в том, чтобы представлять Евангелие, которое представляет Иисус Христос. Когда мы читаем с вами Евангелие, то Иисус Христос всегда выглядит главным героем. Он – главная личность, к которому приковано внимание всех. Но здесь, в этом эпизоде, Иоанн как бы выстраивает такую линию, что Иисус Христос и Лазарь оказываются в одной позиции, в одном взгляде, на одном уровне, потому что и Лазарь, и Иисус Христос являются причиной или раздражителями для окружающего духовенства. Что делает Лазарь? Лазарь своим присутствием рядом с Иисусом Христом свидетельствует о великой силе Бога. И когда он свидетельствует о великой силе Бога, естественно, что это вызывает убежденность у людей. И мы с вами читаем в Евангелии, здесь написано так: «Пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых». Люди хотели видеть живого человека, воскрешенного из мертвых. Они хотели слышать его голос, они хотели это видеть для того, чтобы убедиться в вере в Бога. И именно поэтому те люди, которые видели результат этого опыта, они решают для себя уничтожить Лазаря. Это не первый раз, когда свидетельство человека вызывает такое отношение со стороны религиозных руководителей. Обратите внимание еще на один эпизод из Нового Завета. Мы с вами прекрасно помним историю человека, который свидетельствовал о том, что он видит небо открытым, и он говорил о том, что он видит Бога, который находится на небесах. И это свидетельство было подтверждением его проповеди о том, что Бог совершил искупление народа. Это был Стефан. Как люди относятся к человеку, который свидетельствует об Иисусе Христе? Как они относятся к тому, который готов своим личным примером заявить о том, что он близок с Богом? Та ситуация, которая складывается в этой истории, она говорит нам о том, что эффект измененного человека, человека, который пережил нечто на опыте с Богом, человека, который стал ближе к Иисусу Христу, этот эффект становится раздражителем для окружающих людей. Казалось бы, если человек стал более похож на Иисуса Христа, он более похож на Бога, это должно вызвать бурю позитивных эмоций, радости. Но нет. Евангелие говорит нам о том, что свидетельство Лазаря побуждает людей духовных, религиозных задуматься о том,
чтобы его

уничтожить. Путь свидетельства – это непростой путь. Это путь, который лежит через страдания и переживания. Поскольку, когда человек свидетельствует о своей любви к Иисусу Христу, он чаще всего окажется той личностью, которая будет воспринимать на себе негативное влияние общества. Свидетельство – это путь мужественного следования за Христом. И именно поэтому мы с вами смотрим на эту картину, описанную в Евангелии от Иоанна. Три шага, которые представлены здесь, говорят нам о том, что мы, как люди, живущие на этой земле, можем сделать для того, чтобы проявить любовь к Иисусу Христу. Первое. Господь ожидает от нас служения. Он ожидает, что мы с вами проявим внимание к окружающим людям. Мы оставим свой эгоизм и позаботимся о ком-то, забыв о себе на какое-то время. И когда мы это сделаем, позаботившись о других, естественно, что мы испытаем особую радость от того, что мы смогли поделиться той частицей добра и вдохновения, которым наполнил нас Иисус Христос в Своем Евангелии. Следующий важный момент – это поклонение. Бог нуждается в людях, которые готовы прийти и поклониться Ему, потому что Он достоин этого, потому что Он проявил Свою любовь и находился на этой земле для того, чтобы отдать все, что Он имеет для каждого из нас. И вот теперь, когда Он сделал все со своей стороны, Он ожидает, как же мы отнесемся к Нему. Когда нас не поймут окружающие люди, когда они осудят нас за наше слишком близкое, слишком открытое отношение к религии и Богу. Когда они скажут, а для чего тебе это? Зачем ты идешь на такие жертвы? Зачем тебе это поклонение? Есть ли в этом смысл? Есть ли в этом логика? Когда люди скажут нам все это, готовы ли мы в ответ на любовь Божью поклониться нашему Небесному Отцу, нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу? Служение, поклонение и третий важный элемент, который мы обнаруживаем здесь. В нашем ответе на любовь Божью – это свидетельство. Свидетельство, как мы с вами сказали, это непростой шаг для человека. Не каждому выпадает шанс свидетельствовать об Иисусе Христе, потому что свидетельство подразумевает шаг большой жертвы. Свидетельство, как мы отметили в этой истории, ведет человека к тому, что он будет подвержен негативному отношению и не только в виде какого-то отрицательного влияния общества. Он может оказаться уничтоженным. Свидетельствовать о Христе оказывается непросто. За это, возможно, придется заплатить жизнью. И именно потому, что это так, для нас с вами сегодня это является важным уроком, как мы проявим свою любовь к Иисусу Христу. Христос ожидает от нас, что мы с вами можем воспринять Его Евангелие, что можем ощутить то, что сделал Он для человека, что мы сможем почувствовать, как Он выразил свою любовь, служа на этой земле людям, уча людей поклоняться живому Богу и проявляя любовь и желание открыть свой характер каждому человеку. Но сегодня для нас важно посмотреть и на свидетельство. Иисус Христос свидетельствовал о Небесном Отце. Он открывал Его характер, Он открывал Его в полноте, и поэтому у людей Он получил осуждение. Поэтому Ему пришлось зайти на Голгофский крест и отдать жизнь. За что? За то, что Он свидетельствовал об истине. Свидетельствовал до конца.

свидетельствовал без остатка, свидетельствовал так, как могло это свидетельство быть совершенным для того, чтобы найти отклик у тех людей, которые принимали его жертву. Дорогие друзья, если мы любим кого-то, если мы чувствуем чью-то любовь на себе, естественным желанием для нас является сделать что-то в ответ. Как мы ответим на любовь Иисуса Христа? Что сделаю лично я для того, чтобы засвидетельствовать о том, что Иисус Христос совершил ради человечества, для меня имеет важное значение? Как я отвечу на Его любовь? Для этого Иисус Христос предлагает нам в Евангелии от Иоанна три очень ясных и конкретных шага. Он ожидает, что мы проявим к людям, которые будут окружать нас, вот этот дух победы над своим эгоизмом. Мы проявим желание послужить. И если мы будем служить окружающим людям, этим самым мы ответим на любовь Иисуса Христа. Второе. Иисус Христос ожидает от нас, что мы сможем Ему поклоняться. Поклоняться искренно, поклоняться от всего сердца. Так, чтобы нас не беспокоил никто вокруг. И даже если мы будем непоняты всем миром, даже если все то, что мы делаем, окажется совершенно странным для окружающих людей, мы знаем сердце нашего Господа. И мы знаем, что Он достоин поклонения. И для Него ничего не жалко. Нет никаких ценностей, которые мы могли бы пожалеть ради того, который отдал за нас свою жизнь. И, наконец, третий важный вывод из нашего сегодняшнего размышления. Иисус Христос ожидает от нас свидетельства. Когда мы с вами затронуты Евангелием, когда это Евангелие наполняет наше сердце, мы не можем не поделиться с окружающими людьми о том, о тех переменах, которые совершило Евангелие в нашем сердце. И если мы с вами затронуты этой любовью и готовы свидетельствовать об Иисусе Христе, помните, Иисус Христос готов принять это свидетельство. И даже если мы заплатим высокую цену, Он на небесах примет нас с открытыми объятиями.

В Иопии жила одна верующая женщина по имени Тавифа, что значит «газель». Ее жизнь была исполнена добрых дел и забот о бедных. И случилось так, что в те самые дни она заболела и умерла. Тело ее омыли и положили в горнице. Лида находилась недалеко от Иопии, и ученики, услышав, что Петр там, послали к нему двух человек и настоятельно просили его прийти к ним без промедления. Петр собрался и пошел с ними. Как только он пришел, его повели наверх в горницу. Там были все вдовы, они обступили его, плача и показывая все те рубашки и платья, которые сшила газель, пока была с ними. Петр выслал всех из комнаты и, преклонив колени, помолился. Затем, обратившись к умершей, произнес: «Тавифа, встань!» Та открыла глаза и, увидев Петра, села. Он подал ей руку и помог подняться. Затем он позвал братьев и вдов, и она предстала перед ними живою. Об этом стало известно по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.

0: Должно ли быть у христианина критическое мышление? Не погубит ли оно веру? Может ли критически мыслящий человек быть глубоко верующим? Сегодня это тема нашего разговора. На вопросы отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну и, собственно, вот такой вопрос. Понятно, что в Священном Писании мы видим несколько утверждений. Ну, например, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Ну и мы видим повествование, например, о сомнениях Фомы. И есть такое достаточно расхожее, расхожая фраза, когда Фому называют Фомой неверующим. То есть вот нужно ли проверять? И вообще, как проверить? Объект веры, он потому и объект веры, что его проверить невозможно.
1: Ну да, когда мы обращаемся к библейским примерам критического мышления, это немножко не то, что под критическим мышлением понимаем мы, люди 21 века. Мы испытали на себе влияние критического мышления, которая родилась в рационалистическую эпоху, да, 17-18 век. И фактически весь современный мир, он построен на принципах этого рационалистического подхода. Потому что все, чем мы пользуемся, наша наука, наше образование, мы сделаны как бы из вопросов, из логики, которые стали задавать вот в это время. То есть случился переход от мира веры. Вся европейская и русская наша цивилизация, она изначально построена на христианстве, христианская, да? Ну, достаточно выйти в любой город и посмотреть, сколько там памятников архитектуры, которые все из себя представляют церкви, да, или то, что как-то связано с верой. Вот. А новая эпоха – это эпоха, которая переосмыслила веру и уже полагалась не на то, что в Библии написано, или то, чему церковь учит. Да?
0: Ну, можно, наверное, проще охарактеризовать новую эпоху. Это эпоха материализма. То есть, что такое материя? Ну, как мы понимаем, это есть нечто объективно существующее. И вот мы привыкли к тому, чтобы определять, объективно это или это просто нам...
1: Или нам кажется, да.
0: Да, или придумалось как-то.
1: Ну да, для этого у нас есть опыт, мы можем опыт поставить. Если опыт нельзя поставить, то значит этого нет. Да, для этого у нас есть логические рассуждения. Вот. Но дело в том, что эти инструменты тоже ненадежны. Философы, например, Кант, да, задавались вопросом, насколько объективен разум в восприятии того, что вот вокруг нас. Или, как Декарт, если я мыслю, то значит, я существую. Да? Угу. Как бы вот, ну, за что-то надо ухватиться. Вообще, вот нам, может быть, кажется, может быть, это сон, то, что происходит вокруг нас. Может быть, это игры разума. Вот, ну, мы знаем, что люди с раздвоением личности, да, больные, они, в общем-то, видят то, чего нет на самом деле, и исходят в своей жизни из того, что им кажется, из тех звуков, из тех картин, которые они видят. Вот, поэтому в этом смысле разум, как инструмент познания, он тоже не является уж таким слишком надежным.
0: Да, вот. Все так, но, в принципе, вот вся история науки там, последних 400-500 лет точно, там до этого тоже были разные моменты, она построена на том, чтобы определить, вот не кажется ли нам что-то. То есть как проверить?

0: Хорошо, вот есть какое-то явление, какая-то закономерность, и что, еще что-то, значит, мы ставим какой-то опыт, который это либо подтверждает, либо опровергает, там, ну, и так далее.
1: Ну да, вопрос в том, что не в том, какой мы опыт ставим, а то, какие мы делаем из этого выводы. Дело в том, что то, какие мы делаем выводы из постановки наших опытов, это предопределено нами заранее. То есть если мы настроены на том, чтобы в результатах нашей веры видеть, нашего опыта видеть подтверждение нашей веры, мы это увидим. Если видеть что-то противное, мы этого не увидим.
0: Ну, я тут не соглашусь. Все-таки наука, она вот именно на этом построена, чтобы удалить максимально.
1: Ну, построена, вот это, но вот дело в том, что человек субъективен.
0: Ну, да, психология человека – это немного другое.
1: И когда мы говорим о запредельном чем-то, да, то мы можем или искать следы этого запредельного, или, наоборот, их старательно не замечать.
0: Ну, то есть, не могу проверить, значит, этого нет.
1: Значит, нет. Ну, как бы, да. То есть, исходная предпосылка нашего веры, нашей или неверия, она, в общем-то, определяет то, что... Угу. Да. А то, что мы называем, там, скажем, атеизмом, это, ну, нельзя бороться с тем, чего нет. То есть, понимаете, если мы прилагаем усилия для того, чтобы доказать, что Бога нет... Значит, на самом деле есть о чем подумать здесь, да? А если его нет, то его и нет. А если он есть, то как бы его, значит, следы как-то где-то можно обнаружить, и они открываются. Вот. Поэтому, в принципе, критический разум, он не может быть достаточным основанием для веры или для неверия. По большому счету, это выбор человека, который он делает. Ну, можно вспомнить большое количество ученых, которые развивали тему критического мышления, да, философов. Вот, но при этом они не переставали быть верующими людьми. Ну, достаточно вспомнить, например, Исаака Ньютона. Да? Он, в общем-то, его можно назвать и богословом в одно и то же время. Да? Потому что из-под его пера вышли не только книги по физике.
0: Ну, почему назвать?
1: Физике,
0: он
1: да,
0: и был богословом.
1: Да, но и, например, толкование на книгу Даниила и книгу Откровения, да, это вот его книга, он думал о том и о том. То есть одно другому не противоречит. У нас известная личность в нашей медицинской науке, да, Воин Ясенецкий, он был одновременно и священником, и хирургом, врачом, который в том числе и операции на мозге делал, трепанацию черепа. И он жил такую махровую эпоху, когда насаждался в нашей стране атеизм. Угу. Вот, и как-то на суде, где он в качестве свидетеля выступал по одному делу, ну, связанному с идеологическими какими-то проблемами. Вот, и для того, чтобы его как-то унизить, обвинитель... Ну, принизить его свидетельство, да, говорил, ну, смотрите на этого человека, он вроде как и врач, и в то же время темный такой, что верит в Бога, ну, священник, как можно доверять его свидетельству, да, на что Воин Ясенецкий сказал, что я много раз делал трепанацию черепа, вот, но ума в черепной коробке ни разу не видел. Понимаете?
0: Ну да.
1: То есть, как бы, есть вещи, которые существуют в той форме, в которой, ну, инструменты материальные, как вы сказали, они просто не работают. Ну, например, мы вот с вами руководствуемся в жизни только ли разумом?
0: Нет, конечно.
1: Я бы даже сказал, что в меньшей степени разумом. А в большей степени, например, чувствами.
0: Да, так и есть.
1: Вот. И те, значит, поступки, которые мы совершаем, да, они часто бывают не осмысленные, а просто под воздействием наших чувств. Да, там, любви, ненависти, там, жажды справедливости, жажды мести, да, что угодно.
0: Элементарного, да, чувства голода и, ну, я

0: Да,
1: знаю,
0: да.
1: Голода,
0: А,
1: холода.
0: А как можно измерить вот эти чувства? Да? Вот где, откуда они берутся? Вот почему? Вот у одного человека это так, а у другого это по-другому. Один реагирует на ситуацию, значит, паникой, а другой, наоборот, собирается, и это помогает ему.
1: В одних и тех же обстоятельствах.
0: В одних и тех же обстоятельствах, да. Или, например, вы приходите в картинную галерею, да. Вот перед вами полотно висит. Вот можно как бы двумя способами подойти к этому. Можно взять соскреб, взять, соскрести краски и провести исследование состава, значит, что там на этой краске, да. Но, а что это вам скажет? Ну, что-то скажет, много что скажет. Химический состав, да, вот, анализы. А можно просто посмотреть на эту картину и чувствами своими.
1: Ну, есть цель, на самом деле, у художника, и вряд ли у художника была цель передать технологический уровень своей эпохи в этой картине.
0: То есть мы говорим о том, что есть разные уровни, да? Вот, искусство, оно воздействует на чувства человека. И отрицать наличие чувств, потому что их нельзя измерить. А как их измерить? В чем их измерить? Да? Это нельзя. Невозможно. Но это не значит, что чувств у человека нет. Или восприятия прекрасного нет у человека. Это, ну, вот как измерить восприятие прекрасного? Были попытки, помните, у Леонардо да Винчи, да? Там золотое сечение. Все такое, ну, понятно, вот как-то, ну, попытка измерить, попытка привнести туда немножко геометрию, там, вот, но...
1: Ну, объяснить, в первую очередь.
0: Да, объяснить, но чувство существует, прекрасное существует, безобразное существует, это отрицать нельзя.
1: Ну, тут вопрос воспитания ведь еще такой момент, потому что разные люди по-разному воспринимают, но в то же время люди, которые воспитаны определенным образом, многие вещи воспринимают одинаково. То есть тут
0: а вот воспитанный – это тоже, понимаете, вопрос такой. А что значит воспитанный? А в какой степени воспитанный? А как измерить это воспитание? Откуда это взялось? То есть наш материальный мир – это фактически оболочка, в котором существует суть. Наше тело человеческое, наш мозг, наша система, да, физическая – это, ну, некая емкость, такое вместилище. Такое, да, в котором живет наш дух. Это наше чувство, наше восприятие, наша память, наше самосознание. А как это все можно измерить? Тело можно измерить, можно взвесить, можно рост померить, давление померить, да, частота сердцебиения. Все это можно померить. А как измерить вот то, что нас наполняет, то, что делает нас людьми? То, что отличает нас от животных, например, да?
1: Ну, может быть, это просто вопрос недостатка знаний сегодняшнего?
0: Нет, достаточно знаний. Просто вот этот переход от материального к духовному – это такой качественный переход, который требует совсем другого измерения. Да? И вот здесь мы уже переходим с вами к вопросу веры. Это вот как, представьте себе, спектакль, да, на подмостках, значит, сцена разыгрывается. Актеры, да? Вот. И когда это хороший спектакль, то зритель забывает о том, что перед ним актеры. Он полностью, значит, погружается в это происходящее действие. Но вот то, что происходит, на самом деле, это такое очень многоплановое событие. Актер, который, значит, воспринимает то, что происходит, сцена, которая разыгрывается, но за этим есть еще режиссер, есть постановщик, есть автор этого.
1: Есть зритель, который,
0: да, и как бы
1: воспринимает.
0: И как бы зритель видит актеров, но за актерами целый мир. Целый мир традиции театральные. Это автор, который поставил эту сцену, да, написал, значит, слова и так далее. То же самое наш мир. То есть то, что мы видим, это только один уровень нашего восприятия. И кроме того, мы это же чувствами своими воспринимаем, которые тоже имеют особенность такую искажать то, что они воспринимают. А вот за тем, что мы видим, почему мы отрицаем то, что за тем, что мы видим, находится еще что-то больше, еще один уровень, который, собственно говоря, как тень, да, или как вот какое-то такое незаметное присутствие отражает.

0: продолжается здесь.
1: Да нет, мы это не отрицаем. Мне кажется, что мы просто не можем это как-то описать имеющимся языком. И потому, ну, как-то вот. Вот то, что материально, вот, оно
0: понятно. Когда мы говорим о критическом мышлении в смысле не отрицания веры, да, то это отрицание существования вот этих уровней. То есть я принимаю только то, что я вижу. А вот те следы того, что вот этого другого уровня, я не хочу видеть. Да? Ну, есть множество примеров, на самом деле, того, как вот этот запредельный уровень, да, мы говорим как о Боге-творце, и не только творце, но и том, кто присутствует среди нас, как он себя проявляет в этом мире. Да? Ну, например, вот если бы в нашей... Это тонкая настройка Вселенной, да, нашей. Настройка под что? Под существование человека. То есть если изменить константы, одну из констант, которая лежит в основе законов, по которым живет наша Вселенная, это то
1: понятно,
0: жизнь невозможна.
1: Понятно. С другой стороны, никто же не знает, что было бы, если бы эти константы были другими.
0: Понятно. Но вопрос... Ну, я просто один пример привел. Да? Этих примеров множество. Множество того, что все появилось не просто так. Вот вы идете по лесу, например, да, собираете грибы, и вдруг перочинный ножик находите. И вы смотрите на елку и думаете, так, а где же он тут вырос?
1: Ну, мы так не думаем.
0: Мы так не думаем.
1: Потому что мы понимаем, что для того, чтобы сделать перочинный ножик, нужна очень длинная цепочка, нужен технологический уровень, который
0: нужен,
1: есть.
0: Нужен замысел. Должен был кто-то придумать этот ножик, понимаете? Да, это явно не выросло само по себе. Вот то же самое Вселенная. Когда ученый смотрит на Вселенную, он может или видеть это, или не видеть. Но выбор этот, видеть или не видеть Творца во Вселенной, он делает внутри себя.
1: То есть критическое мышление – это просто инструмент познания.
0: Да, инструмент познания. А как им пользоваться, уже это наш выбор. Угу. Выбор нашей совести, нашей души. Да, вот так.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, конечно, за многие годы своего существования человечество выработало разные механизмы, и в том числе критическое мышление, то есть способность проверять, способность установить, точно ли это так. И, конечно, этим механизмом мы должны пользоваться. При этом необходимо понимать, что, как у всякого механизма, у него есть область своего применения. И всегда в нашей жизни останется место, когда мы не можем что-то установить, и мы опираемся на свою веру. Всего доброго, до свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Каждый из нас мечтает иметь определенный успех в жизни, но все мы по-разному к нему стремимся. Может ли помочь вера в Бога найти успех определенным образом? Сегодня поговорим об этом со священнослужителем из города Кемерово Вениамином Дашкевичем. Вениамин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада, что вы приехали к нам, нашли время. Спасибо вам.
1: Спасибо, что пригласили. Мне тоже очень приятно быть здесь с вами. Очень интересный тоже опыт, переживания очень интересные.
0: Спасибо. Вениамин, начнем с вашего детства. Хотел бы спросить у вас, скажите, из какого вы города, где вы родились непосредственно, где выросли?
1: Мне почему-то вспомнилось сразу, вот с детства, вы сказали, с детства, как мы на санках катаемся с горы, снег, там много снега. Вообще родился я в городе Воркута, там у меня родители работали, мама зубной врач, вот, папа машинист локомотива. Вот. Но потом мы переехали, и фактически все детство у меня было в Самаре. Вот. Но что я помню, пока мы жили вот там вот на севере, там... У врача и так отпуск длинный, но еще и был какой-то северный отпуск. Мы каждый год ездили на юг. Во-первых, это в поезде, в отдельном купе. Сколько времени мы едем, вот Москва там и все города. Все города юга. Мы каждое лето мы где-то отдыхали очень долго. То есть я больше помню юга всякие разные.
0: Ну, кстати говоря, вот по вам и по вашему настроению видно, что вы достаточно южный такой мужчина.
1: Вот, да, возможно. То есть, ну, как бы вот больше помню вот эти вот путешествия, а то, что там все время было холодно, снег. Но мы потом переехали. Мы переехали в Самару. Вот, старшему брату нужно было поступать в институт, нужно было выбирать город. Вот. И выбор был действительно такой вот очень интересный. Это причем очень характерно для, я не знаю, для чего, для, может быть, для моей жизни, для того, как порой спонтанно, интуитивно, но в то же время с руководством какой-то небесной мудрости вот так вот просто вот наугад ткнули указкой на карту, ну, чуть-чуть подкорректировали, где город получше, и поехали в Куйбышев, это потом Самара переименовали, да, вот. Ну и уже все, скажем так, все сознательное детство, вот это вот Самара город, там и школа, и институт, и к вере пришел, к Богу пришел.
0: Здорово. А родители у вас верующие люди?
1: Родители нет, не верующие. Вот. Но мама, она была очень таким добрым, понимающим человеком. И что я помню, она никогда не наказывала. Может быть, меня стоило наказывать иногда, я не знаю.
0: Да думайте.
1: Но она никогда не наказывала. И в принципе, я никогда не делал ничего плохого, как я думаю. Может быть, другие думают, что я что-то сделал плохое для них. Простите меня, пожалуйста, кому я навредил в жизни. Но я как-то чисто, вот, может быть, даже на подсознательном уровне понимал, что вот это не надо, это мне не нужно. Там, и старался избегать каких-то таких вот неприятных ситуаций и ненужных поступков.
0: Угу. То есть интересно, получается, вас как-то вот внутри уже держало вот это вот, да, может быть, даже и провидение Бога, как вы, да, уже сказали, что кто-то свыше, может быть, уже определил, что вот и город как-то вот сложился, да, что именно этот город, и как-то вот и защищало вас что-то внутри, ваши решения, да, именно вот эти правильные решения от неправильных поступков, да.
1: Возможно, интересно. Возможно. Хотя я вот так вот не могу проанализировать

0: то, что было там в детстве, вот, но, по крайней мере, вот то, что уже начиная со школы, я замечал, я помню, то есть были такие моменты, которые именно мне в чем-то они впоследствии помогали. Это были и такие вот опыты, связанные с мамой, это были опыты, связанные со мной, то есть, ну, мы были обычными людьми, да, то есть мы не были такими вот, как бы, такими вот суперверующими, вообще в то время еще были неверующими, вот, но тем не менее, что-то происходило, да, такие маленькие, незначительные, ну, о них даже и не расскажешь, но оно давало повод задуматься, да, о каких-то моментах. О, такой сразу, это что-то, какая-то защита, какая-то помощь, какое-то вот,
1: это только
0: благословение, учиться... мы не знали еще слова.
1: Только удача. Вы осознавали вот этот момент, да, что что-то происходит. Вот...
0: Нет, я это потом уже стал анализировать, то есть, ну, нельзя сказать, что вот... Когда с нами происходит, мы говорим: о, классно, повезло, да, там, удача, если что-то покрупнее. Да? В тот момент, тем более это в детстве, мы еще обычно не осознаем, это не анализируем. Потом уже мы вспоминаем: ага, вот это мне точно вот такое же было у меня в детстве, помогло мне тогда задуматься, и я действительно обратил внимание. Были интересны, да, какие-то моменты, которые, можно сказать, направляли, помогали. Ну и, само собой, я думаю, что каждому человеку Господь помогает как-то вот анализировать, если хочет человек, да, анализировать, думать, делать выводы. Вот, мне всегда вот это вот нравилось.
1: То есть анализировали себя вот до и после, соответственно, уже как постепенно стали приходить к Богу и раскрывать его, да, характер,
0: да,
1: в жизни. Да. Хорошо, а как вообще, вот, может быть, на тот момент, да, когда вы еще были юны, молоды, как вы можете себя охарактеризовать как личность? Может быть, в нескольких словах, вот как можете охарактеризовать?
0: Как себя охарактеризовать? Я был, как может показаться, я был... молчаливым, то есть может показаться, что это не соответствует, но я был таким молчаливым, но я любил думать, любил читать, я читал, хотя я читал обычно не то, что задавали в школе, я читал что-то свое, что мне нравилось читать, вот, и иногда бросал такие фразы, которые вот мне даже самому нравились, или они помогали как-то, раз, и друзьям тоже: о, прикольно, где-то взял, где-то вычитал, где-то услышал. То есть обращал внимание на какие-то умные мысли чьих-то вот великих людей, знаменитых людей. Да, это как-то мне было очень интересно, или, как бы я сказал тогда, прикольно. Вот, то есть это было что-то таким вот, что вдохновляло.
1: Я думаю, что вдохновляло наверняка не только вас, не только вам наверняка вот это нравилось, да, вот то, что в себе, то, что вы находили, подмечали и отмечали. А наверняка вы харизматичны были и в обществе, в котором находились, да? Был такой,
0: да,
1: возможно?
0: Ну, вот видите, я говорю, что наоборот, был молчаливым. И вот это вот слово «харизматичный», да, такой вот...
1: Не присуще?
0: А его можно по-разному понять. То есть человек, который своим присутствием, например, способен создать атмосферу просто своим присутствием, да, вот. То есть он уже, его уже можно назвать харизматичным, да, потому что он вроде бы ничего не говорит, но с ним комфортно, хорошо. Я бы назвал такого человека харизматичным, да, вот, это я. Я могу, если меня начать задавать вопросы, то я буду отвечать, много могу говорить. Меня даже порой трудно остановить. Я говорю жене: там, останавливай меня, она мне помогает.
1: Кстати говоря, как зовут вашу супругу? Немножко расскажите о своей семье.
0: Вот, да, вот вы сейчас меня очень хорошо, деликатно так остановили, правильно сделали. Это, что я могу начать много говорить и уйти не в ту сторону. У меня очень хорошая жена, красавица, умница. Она врач. Вот. Как-то меня... по всей видимости, еще вот мама у меня врачом была, зубным врачом, стоматологом, да. Вот. Я не знаю, как это срабатывает, но почему-то вот тоже так получилось, что жена моя, Лена ее зовут,

0: она тоже врач, вот, и очень умный человек, очень много знает, вот.
1: Здорово, здорово, вас Бог сочетал и благословляет, это замечательно. У вас, я знаю, есть две дочери, два чудесных дара от Бога, вот немного, может быть, о них тоже расскажете.
0: Да, две девочки, как в кино, мальчик и мальчик, да, она, у меня девочка и девочка. Ну вот, да, две дочери, причем... Меня, знаете, вот уже мы были в церкви, вот, пастором я был, вот, женился. И мы планировали, ну, понимаете, врач, она же все знает. И у меня врач, мама. То есть мама врач и жена врач. И я тоже, получается, все знаю. То есть я чисто вот на, что-то на генетическом уровне, может быть, усвоил, а что-то вот, находясь рядом, оно как-то передается, да, телепатически какое-то знание. Иногда просто слышу. Вот, то есть я тоже знаю. И мы планировали. То есть мы планировали. У нас все как бы вот мы знаем, что нужно делать. Как, и мы знали, когда мы хотим. Тем более время было такое, бедное это было время. Вот, то есть, как бы, и мы понимали, что... Как бы, ну, сейчас мы пока еще не можем, да, вот, достойно вырасти, обеспечить детей. И мы как бы ждали вот, до того момента, когда мы сможем. Ну, жена врач, она знает, когда положено рожать, самое лучшее, вот до какого. Все, мы так это рассчитали. Мы хотели, причем я хотел, чтобы у нас была девочка, жена тоже хотела, чтобы была у нас дочь. Все, мы рассчитали.
1: Это прекрасно.
0: Дочь, так, да. Все... Настя зовут старшую.
1: Здорово.
0: Младшую Алина. Вот.
1: Здорово. Так все рассчитано, все так спрограммировано, что ли, даже может быть.
0: Подозрительно.
1: Очень как-то, да, вот... Вот вы, интересно, начали с того, что вот провидение Бога все-таки вы чувствовали, ощущали. То, что вот Бог создал у вас такую семью, вот все как-то вот, да, под...
0: Кажется идеальным, да?
1: Ну...
0: Это со слов только моих, на самом деле. Это просто... А может быть... Мы же помним только хорошее обычно.
1: Да, конечно, и слава Богу, что у нас все хорошо складывается, конечно. Но вот какие-то чудеса вы в своей жизни помните особым образом, который Бог вот в вашей жизни проявлял?
0: Я помню одно чудо, когда прям вот Господь сохранил маму мою. Был такой вот неприятный момент, да, ну, я о нем не буду рассказывать, но прям вот чудом сохранил ее от всяких травм, и, может быть, даже жизнь. Это тоже на меня очень сильно повлияло. И, конечно, были такие моменты, наверное, их гораздо больше, чем мы помним, чем мы знаем. Были такие моменты, когда Господь... охранял нас, оберегал, даже еще наверняка, еще когда мы пришли, вот как бы к Богу в молитве и просили помощи, да, или охраны, защиты, он уже тогда нас оберегает и защищает. Я уверен в этом, потому что это я чувствовал в своей жизни, что он меня ведет. Вот, но был такой один интересный случай, когда даже, может быть, не один, но это связано с... с ездой на машине, с путешествиями, да, с поездками. Угу. Один раз мне пришлось улететь с дороги, с трассы. Это была зима, да. И причем местность такая очень опасная. И снег, много снега. Вот. И я улетел, и вот так вот приземлился, вот так оп, так мягко.
1: Мягко, как будто вас немножко
0: причем
1: тогда подхватили.
0: О, внизу так это. Я раз... приземлился, там быстро все, там трактора приехали, мне там остановились, кричат, о, слушай, ты в рубашке родился, а я в костюме был. Вот. Ну да, нет, они говорят, что так, это все удачно, все, меня вытащили, я завелся и поехал.
1: Здорово, слава Богу.
0: Поехал обратно. Вот, то есть были такие случаи, когда Господь мне потом тоже был такой интересный момент, я не знаю, нужно ли это рассказывать, вы потом это, может быть, вы вырежете, может, не нужно. Был такой интересный момент. Я ночью ехал, ну, к родственникам домой в Самару, с того места, где мы жили, совершал пасторское служение. Вот. И ночью я решил ехать, трасса свободная. Ну и как обычно, педаль в пол, скорость, потому что все, свободная дорога.

Нельзя говорить, сколько ты ехал, потому что вдруг срок давности для штрафов нет. И еду очень быстро. Ночная дорога. Ничего не видно, кроме вот где фары светят. Тут, причем небольшое расстояние. Да? И мимо меня вот так вот лошадь на соседней полосе, на встречной. То есть она просто стоит. А что было бы, если она бежала?

0: Это рассказывали, друзья, рассказывали, как кто-то там лося сбил, кто-то еще косулю там выскакивает. Вот. Она просто стоит, да, и, значит, никогда больше не буду ездить по ночам. Вот зачем вот это? Да, доезжаю я до города большого, где нужно было заправиться, на заправку подъезжаю, и там еще один мужчина, видимо, мы вместе ехали, и он спрашивает, ну как по ночам ездить? Я вот задумался, а вдруг это ангел был? Или Господь через него говорит мне? Причем, интересно же, Господь, он никогда не говорит вот, не делай.
1: То есть можно ли сказать так, что, да, можно ли сказать так, что Бог с вами разговаривает именно через определенные обстоятельства? Можете ли вы так сказать?
0: И через обстоятельства тоже.
1: В том числе, да?
0: Да, и через обстоятельства тоже. То есть у каждого человека свой, скажем так, язык, на котором он понимает. Да? Ну, так же, как вот люди разные воспринимают информацию. Кто-то больше через слух, кто-то больше визуально, кто-то вот нужно обязательно тактильно потрогать. Да? По-разному мы воспринимаем информацию, а тем более информацию духовную, то есть невидимую, да, из сферы невидимого для нас, где нужно задуматься о смысле, о каком-то выводе, и причем о духовном выводе, о выводе для души, не просто о бытовом каком-то выводе или как жить, как что-то делать, да, а вот о духовном выводе. Да, поэтому по-разному Господь обращается, и в том числе вот через какие-то там опыты, случаи, через интуицию и через какие-то мысли. Просто мысли свои приходят, ты думаешь свою мысль, ты думаешь, что она твоя. Да? Ну, все у нас мысли, они же... Мы где-то что-то прочитали, где-то что-то узнали, но в какой-то момент ты вспомнил, кто тебе это вот... Ты ее забыл успешно, хорошую мысль какую-то, и в какой-то момент ты вспомнил. Мы же не знаем, как это работает, как работает наш мозг, но... Священное Писание нам говорит, что есть Дух Святой, который напомнит и научит, да, будет утешителем, наставником, который будет помогать. То есть вот оно, то есть мы не можем говорить, что нет, это не так, или вот только так. То есть есть какая-то высшая сила, которая обязательно помогает, направляет. То есть об этом говорит Священное Писание.
1: Так, хорошо. То есть получается, вот в вашей жизни, да, как вы говорите, что вы сопоставлять стараетесь со Священным Писанием, да? Но вот как бывает, да, не каждый человек готов просто даже воспринять, да, так или иначе, Божье Слово. Угу. Для кого-то это не есть истина. Почему для вас это стало истиной? Почему вы действительно вот открываете, смотрите, анализируете, сопоставляете это со своей жизнью? Почему для вас это считается авторитетным?
0: Да, вот действительно, не все люди обращаются к Священному Писанию. Хотя многие, вы знаете, многие сегодня знаменитые люди, актеры, певцы, вот, телеведущие, обращаются, цитируют какие-то фразы. А ну мы знаем, что та или иная фраза, откуда она, из Библии даже, можем сказать, вот это вот из Евангелия, а это вот из, там, из другой книги Библии. Вот. То, что в Библии там же 66 книг в каноническом Священном Писании разных авторов, и все они между собой согласуются, тоже, как это все написано, очень интересно. И действительно, вы знаете, не все люди обращаются. Почему? Но мы не можем сказать, как, каким образом, вот точно, наверняка, но можем предполагать, как Господь воздействует на сердце человека, чтобы обратить взор, чтобы обратить наш взор на то, что является, знаете чем? Вот я это называю реальностью. Ну вот что такое реальность? Да? Реальность — это не то, что мы видим, потому что то, что мы видим, мы обычно видим то, что хотим увидеть. Да? Смотрим на человека. Вот мы уже имеем какую-то предустановку, да, мнение о нем. И мы видим, соответственно, подтверждение своему мнению. Или обстоятельства жизни. Да? И мы их воспринимаем уже определенным образом. И поэтому

0: этом увидим вот это, то, что согласуется с нашим мнением. Вот.
1: То есть я правильно понимаю? Да, вот я хочу вот немножечко вот здесь вот такой вывод сделать, насколько я вас поняла, что каждый может Библию открыть, изучить и понять, если он будет правильно интерпретировать ее, то есть правильно подходить в том плане, что убирая все установки, он может открыть свое сердце и, собственно, принять эту истину без всяких проблем.
0: Кто хочет творить волю Его, говорит Иисус Христос, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно. То есть каждому человеку есть такая возможность, есть эта возможность гарантирована вот словами Иисуса Христа, Бога, пришедшего в наш мир во плоти Иисуса Христа. Гарантия, что каждый, у каждого это доступно. Понимаете, вот просто взять Библию, открыть и начать читать, ведь это же не интеллектуальная работа только лишь. Да, это чтение, это изучение, это знакомство с текстом Священного Писания, вот, с библейской историей, но это же не просто получение знаний. Здесь нужно подходить не с точки зрения, что я вот сейчас вот прочту, я узнаю. Но некоторые даже они не хотят читать. Потому что есть какая-то внутри какое-то противление. А что это за противление? А мы же все люди грешные, в греховном мире живем. И поэтому есть какой-то стопор к духовному. Вот этот стопор внутри нас, вот это вот противление, оно, если еще есть, оно фиксирует нас вот в нашем состоянии греха, нежелании увидеть реальность. Реальность — это то, что существует на самом деле, независимо вот от твоей оценки, субъективной оценки нашей. Есть реальность, есть земная реальность, есть небесная реальность, есть наша какая-то внутренняя реальность, которую нам вообще невозможно до конца увидеть и понять. То есть люди в какой-то момент, ну вот, хочет человек взять, прочитать Евангелие. А может быть, до этого он не хотел и даже противился. Вот у меня был такой случай в школе. Значит, как бы была школа искусств у нас. Я не знаю, почему так назвали, но там я помню, что был вот один предмет, может быть, он был не один, который посвящен был искусствам различным, искусству, и нам там рассказывали много всяких интересных, красивых вещей. И на одном уроке учительница, очень хорошая, добрая учительница, она рассказывала про Евангелие. Она рассказывала про Евангелие, дала его нам всем посмотреть, и у меня такой был как бы вот стопор. Нет, мне это сейчас не надо. Я это не хочу сейчас. То есть все как бы вот посмотрели, полистали, а я говорю, нет, внутри себя. И я не стал его даже брать. Почему? Я такой думаю, говорю, нет, мне еще это рано. Мне сейчас не хочется. Потом как-нибудь. Почему? А потому что я такой человек. Если я во мне борется перфекционист и человек, полагающийся на интуицию. Вот.
1: То есть вы можете себя назвать перфекционистом, да?
0: Ну, я успешно стараюсь победить, но не очень успешно. То есть да, вот, мне нужно иногда довести все до абсурдного вот, как бы вот, идеала. Иногда я могу на это время потратить много, и понимаю, что время убиваю, мог бы сделать что-то умное, полезное, но мне это нужно завершить для гармонии, скажем так, души, успокоиться, все сделал. Там пазлы собрал, купил пазлы, подарил пазлы на Новый год жене, дочери на 1000 пазлов. Да? Вот. Ну, в результате то, что подарил, я сам собирал. Потом уже я отдельный стол поставил, взял пазлы жены, такие очень красивые, яркие, но пестрые, там вообще очень сложно. 3 дня я их собирал. Ну, новогодние каникулы, делать нечего. Я хотел пазлы, поэтому я и подарил их. Вот. В какой-то момент мы все вместе, втроем собирали, дочь помогала, жена, потом мы с женой вместе, она иногда приходила. Но в основном вот я как бы собирал. Это вот перфекционист. Да? Нужно, чтобы все было. Я очень переживал, что какой-нибудь один пазл потеряется. То есть это вот тоже. Вот. И можно вернусь вот к, к школе? Да? И вот у меня было такой как бы стопор, что я не хотел брать Евангелие. Почему? Потому что я такой человек, что если я что-то беру, мне нужно это довести до полного понимания, реализации.

0: сделать уже окончательные выводы, как мне к этому относиться, как мне с этим жить. То есть, если я вот сейчас это возьму, я сказал, нет, потом как-нибудь. И потом наступил такой момент, потом как-нибудь, когда мне пришла мысль. Ну, ты же говорил потом как-нибудь. И я вот там уже, находясь в институте, я уже стал думать, стал уже размышлять. О, что-то там есть какой-то Ветхий Завет, есть Новый Завет, еще что-то там, это надо как-то что-то...
1: Да, вот как раз хочу вас подвести к тому ответу, да, на мой вопрос, почему все-таки священнослужитель? Почему решили стать священнослужителем? Что вас побудило к этому?
0: Вот в какой-то момент я решил все-таки познакомиться с Евангелием. И, вы знаете, как раз-таки это была эпоха перестройки, гласности, там по телевизору стали всякие трансляции, фильмы показывать, христианские, какое-то христианское содержание. Вот. И один фильм по Евангелию от Луки, про Иисуса Христа, это вот был тот момент, когда я могу сказать, что я уверовал, что я обратился.
1: То есть вас, можно сказать, вот этот фильм разбудил
0: именно,
1: духовно?
0: Да, именно фильм. Вот когда фильм, там, телепрограмма, все подчеркивали, в детстве там мультфильмы какие нужно посмотреть, потом там кино какие-то интересные. Все, когда уже вот я смотрел, ага, смотрите, там пошли какие-то трансляции, богослужения, потом пошли фильм христианский, все, вот это вот мне надо посмотреть, я это захотел, там он был разделен на несколько серий, все, я сел, смотрел его.
1: И... Что вы потом осознали, когда уже просмотрели фильм, что потом стало уже внутри вас происходить?
0: Я понял, что вот это вот действительно...
1: Ваш путь.
0: Да, это мой
1: Именно
0: путь.
1: Именно ваш путь.
0: Это мой путь, это то, что мне нужно. Я нашел, купил Евангелие, стал читать, нашел в Евангелии молитву «Отче наш», стал молиться, вот молитва «Отче наш», вот так вот молитесь, да, Иисус говорит. Ну вот я стал молиться, молитва «Отче наш», все, вот это вот был момент, когда я пришел к Богу, уверовал. Потом уже впоследствии я познакомился... более подробно с библейским учением, в подарок Библию получил на одной вот евангельской программе, которая проходила в Самаре. Вот. И вот как раз-таки это было моментом, когда я стал так более серьезно относиться вот к изучению Библии. У меня, понимаете, мама у меня добрая. Она меня не ругала, но она иногда говорила, ты сидишь, весь день читаешь. Займись чем-нибудь другим.
1: С одной стороны, это хорошо же, да?
0: Но это помогло мне, что я буквально там через год меня уже отправили на обучение, на священнослужителя, на пастора.
1: Здорово. Дорогие друзья, также хочу вам сказать о том, что Вениамин Дашкевич снимался в наших циклах на территории реальности. Обязательно смотрите эти циклы. Очень много полезной информации относительно успеха, о том, как стать успешным в Боге. Обязательно смотрите и подписывайтесь на наш канал. Очень много полезной и насыщенной информации узнаете для себя и для своих близких. Вениамин, также хотелось бы уточнить вот такой момент. А может быть, когда-то или вот сейчас бывали ли в вашей душе вот такие вот моменты, когда вы сокрушались в чем-то, может быть, о чем-то жалели? Потому что все равно вот эта работа, это же можно сказать работа, причем такая достаточно тяжелая, священнослужитель. Вы же к тому же еще и молодежный лидер. Кстати говоря, вы организовываете какие-то молодежные...
0: Участвую необыкновенные... во многих, да, молодежных, да, мероприятиях, выездах на природу.
1: Это все достаточно насыщенно. Я вижу, что вы очень активный, да, вам это нравится, в этом жить. Но всегда у нас бывают какие-то переломные моменты в жизни, да, когда мы устаем так или иначе. Возникают ли у вас какие-то, может быть, мысли, что, может быть, все-таки это
0: мысли
1: не ваше, как говорится, не ваш путь?
0: Депрессивного плана. А вот вы знаете...
1: Как вы думаете?
0: Был у меня такой один момент, когда я задумался, а может быть, это не мое? А может быть, вот, ну, есть же много других, которые... гораздо, может быть, лучше меня, правильнее, там, увереннее. Вот. Были периоды, вот, вы знаете, у каждого же человека есть свои периоды развития. Ну и физического развития, значит, и эмоционального развития, да, сейчас это модное понятие такое, эмоционального интеллекта развития, да, и духовного развития тоже, свои периоды. Был период, когда я впитывал информацию, духовную, библейскую, да, был период, когда я находился в состоянии вопроса.

0: вопросов, в состоянии сомнения, то есть, ну, это у меня было очень, скажем так, в правильном ключе, как бы мне, по всей видимости, Господь помогает, чтобы это не было просто вот критикой какой-то, да, а это было анализом. Да, то есть, когда мы начинаем сомневаться во многом, ставить под сомнение, какие-то вопросы задавать, это очень полезно. Но главное приходить к выводам, каким-то полезным выводам, да, вот, то есть были периоды, когда был период, когда я задумался, а может быть это не мое, был период, когда я занялся чем-то другим, вот.
1: То есть уходили немного в другую сферу даже, да?
0: А был такой один коротенький период, причем это было даже, я понимал, что это мне временно. Господь мне показал, что ты глупостями занимаешься, ты должен вернуться, потому что один человек мне сказал об этом. Потом обстоятельства так сложились, что я понял, что ну ты же понимаешь, что это вот, ну, не то, что вот.
1: К чему ты, собственно, предназначен был?
0: Ну да, ну человек-то он сказал по-своему, он, может быть, и неверующий человек был, но он сказал, ну ты в таком возрасте, тебе уже надо чем-то более серьезным, да, а не вот это вот ерундой какой-то заниматься. Вот. А потом случай, который понимает, что, то есть подвел меня к пониманию, что все это как бы, ну, действительно не то, к чему у меня есть какие-то способности. И после этого я действительно снова вот уже задумался о том, чтобы начался новый период, новый этап, да. Я ответил на вопрос или что-то я упустил? Я многое что упустил.
1: Да, вы ответили то, что вот именно мне что понравилось в вашем ответе, то, что Бог вас возвращал. Вот опять же, через обстоятельства, да, через слова кого-то, да, вы услышали это, то есть Бог вас побуждал всегда вернуться к Нему. Это очень важный момент, понимаете? Еще я бы хотела вот здесь вот также раскрыть понимание успеха как раз-таки. Вот вы, насколько вот я вас вижу, да, вы успешны вообще и как личность, и вот как служитель. Вот расскажите, в чем для вас лично этот успех заключается? И также плюс хотела бы раскрыть еще вот какие провалы были на фоне вот этой вот успешной жизни. Вот таких два момента.
0: Ну, все любят разговаривать про успех, рассказывать, но никто не любит говорить про провалы. Потому что воспринимается, что провалы — это какой-то неуспех. Но на самом деле провал — это такой период, когда ты должен понять, ну, что-то всегда нужно понимать, да, чтобы сделать шаг вперед к развитию, к чему-то большему, нужно что-то понять, где какая-то была ошибка, где что-то было не так, и чтобы это исправить. Вот. Насчет того, насколько мы успешны, где мы успешны, это очень такое непонятное слово, потому что успех обычно ассоциируется с результатом, вот каким-то видимым материальным результатом. Но я не могу себя назвать вот в этом плане успешным человеком, потому что видимый материальный результат — это то, как раз, что, может быть, и нету. Но мы говорим, вот это успешный, например, там, кто, там, актер какой-нибудь, певец успешный. Почему? Потому что он реализует свои способности, он реализует свои какие-то вот дарования, свои умения успешно. Но мы же не знаем, как он там живет, какие у него бытовые условия, и есть ли у него вообще машина, может быть, одна машина, может быть, две, а может быть, вообще нету. То есть, может быть, он в советское время был очень беден, послесоветское был еще, стал еще беднее, но он успешный. Мы смотрим на него фильмы, все, мы ценим, любим кого-то.
1: Опять успех. Же, за счет каких-то вот качеств определенных, да?
0: Да, то есть вот, что такое успех? Да. Вот как бы определиться для себя, то есть кто-то говорит, вот я успешен, потому что я добился, да, какого-то там положения в обществе, какого-то благосостояния, но нет, это лишь видимый результат. То есть можно же казаться успешным, да, то есть занимая какую-то высокую должность, можно казаться успешным, но если у тебя, допустим, призвание к другому, а ты проигнорировал его, то это не успех. То есть ты не развиваешься, ты, может быть, достигаешь какого-то вот, видимого результата, который ценится людьми вокруг, да, чтобы казаться успешным.
1: А что же делать человеку в такой ситуации? Когда вот он не понимает,

0: Какова его роль? И как он может реализовать себя, чтобы стать вот таким успешным? С помощью чего?
1: Ну, нужно действительно понять, задуматься, к чему у тебя вот лежит душа, к чему ты расположен, да? Может быть, придется пробовать в разных сферах. Скажем так, понять свои способности, это значит понять свой темперамент, свои особенности работы головного мозга. Да, к чему у тебя, что у тебя получается? Мы говорим, что получается, что не получается. На самом деле, вот, это потому, что вот у нас такой специфика работы нашего мозга, да, кто-то может долго, усердно что-то делать одно, а кто-то ему нужно быстро одно, второе, третье, и, вот, и дальше пошел.
0: При определенных провалах, чтобы не замыкаться вот провалы, на этом состоянии. Да. Ага. Здесь вот человек в первую очередь, что вообще он должен осознать, чтобы себя не в этом состоянии не оставлять?
1: Да. Вот понимаете, вот что мы называем успехом, какой-то видимый результат, мы впадаем в определенную зависимость от того, чтобы этот результат повторялся. И вот эти вот провалы, хотя, то есть мы говорим, вот провал, то есть какой-то, что-то не получилось, но гораздо больше у нас таких провалов случаются в душе, внутри, когда мы сделали какое-то дело, и потом наступает такой период, когда ты, может быть, не востребован, тебе кажется, но ты должен отдыхать, ты должен готовиться к следующему делу, да, но ты, все, такой вот уже адреналин не поступает, не вырабатывается, нету такого вот активного, может быть, графика, и ты чувствуешь какую-то вот подавленность, опустошенность. Почему? Потому что это определенный вид зависимости. Ты был заточен, ты был сосредоточен на то, что ты вот востребован, ты нужен, ты участвуешь, но это, скажем так, вот, ну, я называю это такой иллюзией, иллюзией, когда мы воспринимаем свой успех или воспринимаем вот как бы результат деятельности своей именно в том, что мы где-то себя реализуем, где-то нас хвалят, где-то нас подмечают, где-то нас приглашают, но что важно? Важно, то есть вот в эти моменты я испытывал состояние депрессии, когда это проходило, и каждый, возможно, тоже испытывает состояние депрессии. Это более существенные и важные провалы, нежели чем когда ты что-то хотел, сказал, вот я этого добьюсь, не добился там, или реклама была, а не получилось.
0: Что же может помочь выйти из этого состояния депрессии, именно в котором вы были?
1: Да, то есть вот такие моментики, они бывают периодически, они помогают понять, что ставка была сделана не на то. Иногда мы рассчитываем на результат. Результат — это иллюзия. Нужно рассчитывать больше именно на процесс. Во многих вот во многих делах, деятельности, то, что мы хотим что-то сделать, вот сам процесс является моментом жизни. Вот не сколько там, допустим, посмотрят людей нашу передачу, ну, меня это не должно волновать. И это, может быть, должно волновать директора телекомпании, руководителя, там, режиссера, там, еще кого-то. Может быть, вас немножко должно волновать, а может быть, не должно тоже, наоборот. Я не должен об этом переживать, беспокоиться, сколько там лайков. Ага. Есть такая зависимость, да, у нас? Выложил фотографию, сколько там лайков поставили, видео свое новое выложил, сколько... То есть это определенный вот вид зависимости, когда мы... И потом разочарование наступает, да? Или потом наступает такой момент, когда тебя это уже перестает стимулировать, вот, вдохновлять. А потому что это не то. А что является тем вот самым, да, вот... Вот этот момент жизни, настоящий. Вот мы сейчас мы беседуем, потом с кем-то другим будем беседовать, потом просто будем отдыхать, какие-то книжки интересные читать, что-то где-то гулять. То есть вот работа, да. То есть каждый момент нашей жизни является самым ценным сегодня. Вот это то понимание, к которому я пришел и которое я ценю больше всего, то, что, ну, на данный момент ценю больше всего, что мне Господь помог понять, что является правильной мотивацией своей внутренней, а что является как бы такими вот моментами, которые наоборот

0: нас ввергают в состояние зависимости, и после нее разочарование, там, тревожность какая-то, депрессия, да, потому что все это прошло, адреналин закончился, а что дальше, тебя уже никто не хвалит.
1: Да, вы очень здорово открыли вот это понимание о том, как вот действительно бодро мы должны смотреть и жить в отсеке сегодняшнего дня. И плюс я хотела бы добавить к этому, что обязательно доверие Богу, да, вот как вы своим примером вообще жизненным показали и раскрыли вот это понимание, вот этой вот зависимости, да, с Богом, когда Он вам ясно и четко давал понять, как быть в той или иной жизненной ситуации. Вениамин, я благодарю вас за это приятное общение, за этот диалог. Спасибо вам, что вы были с нами.
0: Спасибо большое за интересные вопросы, за интересное общение. Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы смотрите нас. Чтобы стать по-настоящему успешным и счастливым, нам нужно довериться Богу и открыть Ему свое сердце. Пишите нам, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: какое влияние, ну или взаимовлияние политических институтов и религиозных в нашей стране? И какие перспективы развития?
1: Ну, вообще-то историки знают, подскажут, подтвердят. Для нашей страны исторически, пожалуй, практически с момента зарождения, свойственно такое явление, как очень сильная степень вмешательства государства в деятельность религиозных общин. Ну, даже многие ученые, рассматривая отношения государства и христианской церкви, называют это цезарепапизмом. Да? То есть там это такая ситуация, при которой... Да, с папоцезаризмом. Папоцезаризм – это когда римский папа, да, мы помним, особенно в Средневековье, так сказать, разрешал или не разрешал некоторые противоречия, указывал христианским монархам, как им надо строить свою жизнь, жизнь подданных. Ну, а в нашей стране как раз наоборот. Причем это проходит такой красной, скажу даже порой кровавой нитью через нашу российскую историю. Вот сегодня на нашем собрании звучала эта расхожая мысль, что ну, Россия отличается тем, что у нас никогда не было религиозных войн. Позвольте, может быть, и не было религиозных войн, хотя это тоже отдельный, неоднозначный вопрос. А как нам быть с церковным расколом в православии, когда, исходя из политических интересов развития нашей державы, дай Бог здоровья и процветания, именно государство стало вмешиваться в угоду чужеземному греческому уставу православия, вмешиваться в православную жизнь в нашей стране. Вот это может быть такой один из ярких и печальных случаев, когда такое вмешательство и такая определяющая роль государства себя и проявила со всей силой.
2: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
3: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
4: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
5: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
6: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
7: Бог открылся вот для меня как друг.

0: Я верующий человек, уже в четвертом поколении мой прадедушка, дедушка, папа, и вот получается я. Но как я понял, когда у меня наступил переходный возраст, я понял, что вера, она не передается по наследству. Да, ты что-то воспринимаешь от родителей, от бабушек, воспринимаешь дедушек. Но в моей жизни, в этом переходном периоде наступил момент, мне было 15-16 год шел. Я очень многое наделал того, что делать не должен был перед Богом, зная Его закон, зная Его заповеди. Мне так было стыдно, что просто не хотелось жить. И вот однажды, когда дома никого не было, я вышел на балкон, жили мы на 8-м этаже, и мне просто хотелось, ну, закончить свою жизнь вот такую никчемную в 15 лет, как мне казалось. Переживания были очень сильные. И вот я вышел на балкон и принял такое решение для себя, что вот я сейчас встану на колени, помолюсь. Я очень хотел услышать реальный ответ от Бога, что Он меня простил. Если этот я ответ не услышу, то я подумал, я просто вот сейчас, ну, сброшусь вниз, и все, моя жизнь на этом закончится. Сложно говорить сейчас об этом. Встал я на колени, начал молиться, закрыл глаза. И в молитве Богу сказал, что вот если ты меня реально простил, я хочу это реально увидеть в своей жизни. Пусть прямо перед моим балконом пролетят две чайки, вот прям рядом, чтобы я их видел. Вот две чайки. И сказал Богу, если этого не произойдет, то все, я жить не хочу, мне плохо, груз гнетет, ничего больше не хочу. Я не знаю, сколько я молился по времени, но мне кажется, долго. Я боялся открыть глаза, потому что если я открою и вдруг никого нет, не увижу, то, ну, конец моей жизни будет. Ну и как вы догадались, если я перед вами сижу сейчас, я открыл глаза и увидел, как летят две чайки прямо перед моим балконом. У меня пошли мурашки по всему телу. Слезы. Слезы от того, что я увидел, какой прекрасный, замечательный Бог есть в моей жизни. Слава Богу, что мои родители, мои бабушка, дедушки познакомили меня с Ним, но вот эти моменты веры, все-таки вот эти опыты веры я приобретал сам. Поэтому, если мы верим в Богу, если мы Ему доверяем, то Он никогда не оставляет. Вот в своей жизни я убедился многократно в этом.
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

добрый пастырь мой, ты всегда со мной. Ты объял весь мир святой любовью,

выдающийся живописец 19 столетия Иван Константинович Айвазовский, знаменитый своими эпохальными работами «Девятый вал», «Черное море», «Радуга» и другие, обладал исключительной памятью. Об этом сообщают биографические данные художника. Однако известно и то, что умение запоминать и подетально воспроизводить увиденные картины морской стихии он постоянно развивал. А как вы, друзья, тренируете ли свою память и какие меры принимаете, чтобы улучшить ее и сохранить? Давайте сегодня поговорим об этом. И вначале выясним, насколько эта когнитивная функция для нас важна. Память является неотъемлемой составляющей нашей личности. Благодаря ей на протяжении всей жизни мы способны запоминать, сохранять, воспроизводить получаемые знания, анализировать впечатления, умения и навыки. Память классифицируется по нескольким признакам. Например, выделяется словесно-логическая память. Ей мы пользуемся в процессе обучения, размышления, обдумывания. Другой вид – это двигательная память. Она нужна для осуществления нами различных действий. Есть также память образная. Она помогает нам распознавать звуки, картины природы, вкусы и запахи. Ну а благодаря эмоциональной памяти мы можем вспоминать, испытывать и вновь переживать однажды пережитые чувства. Вот, друзья, насколько широки возможности человеческой памяти. Однако надо признать тот факт, что способности запоминать и воспроизводить информацию по разным причинам могут ухудшаться. К примеру, на забывчивость сегодня зачастую жалуются не только пожилые люди, но и молодежь. А между тем специалисты в области общественного здоровья и санитарного просвещения считают, что наши повседневные привычки влияют на эту проблему напрямую. Во-первых, они полагают, что память слабеет, если ее не упражнять. Да и все, наверное, слабеет, если это не упражнять. И память в том числе. Абсолютно доказано, что чтение, обучение, решение задач улучшают когнитивные способности человека, в том числе и память. Обусловлено это тем, что во время познавательной деятельности нейроны головного мозга становятся более активными, и количество взаимосвязей между ними значительно растет. Так что, друзья, важно не просто стремиться к знаниям, а регулярно штудировать свой ум различными интеллектуальными заданиями. Обозначим это как первый принцип, который будет способствовать развитию нашей памяти. А теперь раскроем принцип второй. Мы нисколько не сомневаемся в том, что вы, дорогие телезрители, любите трудиться и посвящаете своему любимому делу 6 дней в неделю, как и повелевает Господь. Однако сочетаете ли вы работу с отдыхом? Достаточно ли спите и пребываете на свежем воздухе? Справедливо замечено, что продолжительный, безмятежный сон способствует улучшению памяти. Дело в том, что в период сна клетки головного мозга освобождаются от продуктов распада, накопленных в период активности, и это улучшает их дальнейшую работу. Также невозможно сохранить память без хорошего снабжения мозга кислородом. Его подача в орган усиливается за счет глубокого дыхания, например, во время прогулки быстрым шагом или выполнения аэробных упражнений. Поэтому, друзья, всегда находите время как для спокойного, так и для активного отдыха. Ну и, наконец, выработаем принцип третий. Начнем правильно питаться. Исследования мировых медицинских учреждений показывают, насколько важны для сохранения памяти продукты питания. Богатые витаминами, ненасыщенными жирными кислотами и фитоэлементами. Давайте поговорим о некоторых веществах подробнее. Одним из необходимых для хорошей памяти элементов

является витамин Е. Это, например, подтверждают результаты исследования, проведенного в Университете Индианы США с участием 4809 человек в возрасте старше 60 лет. В частности, они показали, чем ниже уровень витамина Е в крови испытуемого, тем хуже у него память. И наоборот, а роль этого элемента легко объяснить, если вспомнить, что он мощный антиоксидант, нейтрализующий в организме вредные свободные радикалы. Его много содержится в проростках пшеницы, оливковом масле, семенах подсолнечника, в миндале. Употребляя эти продукты, можно легко повысить уровень витамина Е в крови. Другим улучшающим память элементом считается бета-каротин. На это также указывают исследования, проведенные на медицинском факультете университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах с участием 5182 человек в возрасте старше 55 лет. Они показали, что у тех, кто потребляет менее 2 мг бета-каротина в день, риск ухудшения памяти, дезориентации и трудностей в решении проблем возрастает почти вдвое в сравнении с теми, кто потребляет его более этой нормы ежедневно. Получать необходимое количество растительного элемента вовсе не сложно. Ведь почти 3 мг бета-каротина содержится всего в 100 граммах сырой или вареной моркови. А также этим веществом богаты тыква, кабачки, апельсины, манго. Еще один важный элемент – это ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Исследование, проведенное в Сиенском университете в Италии, показало, что биодобавки с этой кислотой, принимаемые в течение 35 дней, улучшают внимание, память и умственную деятельность у взрослых людей. Ученые связали это с тем, что омега-3 кислоты укрепляют клеточные оболочки нейронов и усиливают передачу нервных импульсов между ними. Сегодня мы с вами имеем прекрасную возможность получить эти полезные элементы через такие продукты, как грецкие орехи, семя льна, сою. Остается только ввести их в свой ежедневный рацион. В книге «Притчей» в главе 7 царь Соломон дает наказ. «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя». Что, собственно, и означает «помни». Однако, друзья, для того, чтобы не забыть, чему мы были однажды научены или в чем наставлены, наша память должна быть хорошо развита. Не правда ли? Так что работайте над ней, укрепляйте ее и будьте здоровыми.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Как успокоиться, если сильно нервничаешь? Актуальный вопрос повседневности. Выражения «нервишки шалят», «расшатанные нервы» стали уже привычными. Они описывают состояние чрезмерной возбудимости, когда человеку сложно совладать со своими эмоциями и адекватно реагировать. Состояние это переходит в хроническое, формируются отрицательные привычки поведения. Гнев вымещается на близких и коллегах, а эмоциональное равновесие компенсируется за счет кофеина, энергетиков, сигарет и алкоголя. Как же успокоиться и снять нервное напряжение? На наши сегодняшние вопросы отвечает кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами поговорим об успокоительных препаратах. В аптеке их огромное количество. Расскажите, чем они отличаются?
1: Ну, если говорить в целом об успокоительных, седативных, снотворных лекарственных препаратах, то их можно разделить условно на две большие группы. Это препараты синтетического происхождения и из лекарственного, растительного сырья или из экстрактов. Если мы говорим про препараты синтетического происхождения, то здесь очень сложная классификация по группам взаимодействия, мишеням, органам мишеням и так далее. Я думаю, что не стоит уходить очень глубоко в эту классификацию.
0: Ну да.
1: Поэтому, выбирая лекарственный препарат для лечения тревожных расстройств, изменений настроения и так далее, следует, конечно, в первую очередь консультироваться со специалистом.
0: Как часто можно использовать успокоительные препараты?
1: Но в первую очередь надо определить, что вообще происходит. Либо это какое-то очередное стрессовое состояние, стрессовая ситуация, вызванная какими-то событиями в жизни, тем, что, может быть, что-то не получается. Или это расстройство психического характера, которое требует уже соответствующей терапии под наблюдением врача. Если это заболевание, требующее терапии под наблюдением врача, необходимо обратиться к соответствующему специалисту. Это врач-психиатр или психолог, который порекомендует какие-то определенные приемы лечения. Если это обычное расстройство, то в данном случае можно применить лекарственно-растительные препараты комплексного или другого содержания.
0: Известно много трав, обладающих успокаивающим эффектом. Это и мята, и душица, и валерьяна. Что лучше использовать, травы или все-таки лекарственные средства?
1: Ну, для тех людей, пациентов, которые страдают хронической депрессией, у которых тревожные расстройства, переживания, нарушения, они вам сразу скажут, что травы в таких ситуациях могут быть просто неэффективны. Поэтому как рекомендуют обычно врачи? Если это просто беспокойство, переживание, тревожное какое-то состояние, не требующее госпитализации или серьезной терапии, можно начинать с простых трав. Например, ромашка, заваривать чаи, можно добавлять отвар в ванны, принимать, например, с ромашкой, чабрец, мята, мелисса. Очень хорошо помогают успокоиться, настроиться на хорошее настроение, на хороший лад и начать побеждать.
0: Тогда я снова вернусь к своему предыдущему вопросу. Вот если мы заговорили о травах, то как долго можно их пить? Можно ли постоянно пить успокоительные травки?
1: Ну, поскольку каждый организм, он по-своему уникален, поэтому и лекарственные растения на каждого из нас действуют, конечно, по-разному. И поэтому в некоторых случаях приходится травы подбирать, поскольку определенные действующие вещества могут по-разному влиять на организм. Но следует помнить, что быстрого и сильного эффекта от обычного лекарственно-растительного сырья ожидать, конечно, не следует. Они лишь вспомогательные. Если мы хотим, чтобы препарат оказал более сильное действие, то в аптеке можно приобрести уже комплексные препараты, в которые входят 10-15 различных лекарственных растений в виде экстрактов или в жидкой форме, например, в сиропе, которые дают уже более быстрое и сильное действие.
0: С применением лекарств, действующих на центральную нервную систему, появилось такое понятие, как пристрастие. Ну, то есть, другими словами, наверное, это зависимость, да, человека от этого препарата, который он долгое время применяет. Как быть? Что делать, чтобы это пристрастие все-таки не развивалось, если человек вынужден, да, пить препараты?
1: Ну, конечно, каждый врач, назначающий эти препараты, это могут быть снотворные препараты, группы антидепрессантов, он знает о вероятности возникновения лекарственного пристрастия. Угу. Поэтому в данном случае назначаются либо строго какие-то определенные курсы приема лекарственного препарата, либо производится комбинация из различных препаратов с одинаковым действием, чтобы не вызывать именно вот этого лекарственного пристрастия или лекарственной зависимости. Угу. Если мы говорим про пристрастие, то его можно выделить на две большие группы. Это

психическая зависимость и физическая. Во время психической зависимости человек стремится как бы повторить эффект этого препарата, потому что при его отмене он чувствует дискомфорт, депрессию, расстройство, все валится из рук. И похожее действие, как и у наркотических средств. То есть человек хочет повторить этот позитивный опыт. И физическое пристрастие говорит уже о том, что препарат настолько встраивается в

0: когда люди принимали безобидные, успокоительные, успокаивающие травки и столкнулись с таким побочным эффектом, как диарея. Вот действительно ли это был побочный эффект, или это не относилось, случайное какое-то, может быть, совпадение? Вот есть ли такое побочное действие?
1: Поскольку мы не знаем, какие именно были лекарственные травы, конечно же, лекарственное растительное сырье может обладать и легким послабляющим действием. Поскольку выпивает их в форме чая, дополнительный объем жидкости он все-таки смягчает стул, как известно. Поэтому прямым эффектом успокаивающие лекарственные травы не обладают послабляющим действием, я имею в виду. Но в целом такое действие возможно.
0: Есть ли безобидные лекарственные препараты? Например, корвалол. Можно ли его пить каждый день?
1: Вы уже сами сказали, что это лекарственный препарат. И просто так ежедневно употреблять корвалол, валокордин, валосердин и другие препараты данной группы, конечно же, недопустимо. Поскольку в его состав входит активное вещество фенобарбитал, а мы знаем, что фенобарбитал вызывает лекарственную зависимость и наркотическое пристрастие. И даже есть некоторые люди, которые злоупотребляют этим препаратом и получают, конечно, массу побочных эффектов.
0: А вот возбужденным детям, которые легко возбуждаются, часто выписывают глицин, даже бывает просто для мозга, вот моему ребенку выписывали. И говорят, что это абсолютно тоже безвредный препарат, который является еще и легким успокоительным. Вот он безопасен, и так ли он эффективен?
1: Раз мы заговорили про глицин, предлагаю прямо посмотреть на инструкцию к препарату.
0: Давайте.
1: Мы видим, что действующим веществом является глицин или аминоуксусная кислота. Это аминокислота, которая в целом, в принципе, достаточно безопасная. Если говорим про группу, то это метаболическое средство, то есть участвует в обменных процессах организма. И что пишет инструкция? Вообще, инструкция к препарату является основным документом, утвержденным на законодательном уровне. То есть все свойства, описанные в данной инструкции, являются законодательно утвержденными. Итак, что мы читаем? Глицин является регулятором обмена веществ, нормализует и активирует процессы защитного торможения, как раз для успокоения, центральной нервной системы, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность и так далее, и так далее, и так далее.
0: Действительно, все так и есть. И он так эффективен, и является ли он абсолютно безопасным?
1: Вы знаете, что абсолютно безопасных лекарств быть не может, поскольку в состав таблетки входит не только действующее вещество, но также и вспомогательные вещества, наполнители, которые могут вызывать у некоторых людей аллергические реакции. Поэтому и главным противопоказанием к применению данного препарата является индивидуальная непереносимость компонентов. В целом препарат достаточно безопасный, действует очень мягко и нейтрально. Но при повышенных дозировках могут наблюдаться какие-то определенные дисфункции.
0: Понятно. Как можно человеку быстро успокоиться, если ему нужна экстренная помощь?
1: Для этих случаев созданы комплексные препараты. Если случай несерьезный, однократный, можно применить комплексные растительные препараты. Это препараты, содержащие пассифлору, мелиссу, валерьяну, хмель, например, да, чебрец и другие, которые позволяют, с одной стороны, стабилизироваться в нервной системе, укрепиться, и, с другой стороны, получить небольшое облегчение, способность перенести вот этот стрессовый фактор.
0: Успокоительные препараты когда правильнее принимать? Только на ночь?
1: В зависимости от состояния. Если страдает пациент от тяжелого засыпания, от пробуждения часто по ночам, то и, конечно, от самого препарата зависит. Да? Есть снотворные препараты, которые применяются за 30-40 минут до начала засыпания. Есть препараты, которые применяются 3 раза в день. Конкретно по способу применения можно смотреть в инструкции к каждому лекарственному средству.
0: Что делать, если мучает бессонница, если проблемы со сном, как раз о которых вы сейчас сказали?
1: Здесь важно в первую очередь оценить все факторы, которые могут повлиять на нарушение сна. Например, это может быть душное помещение. Поэтому рекомендуется перед сном всегда проветривать комнату и создавать температуру комфорта где-то 18-20 градусов. Дальше это мог быть какие-то раздражающие факторы. Допустим, яркий включенный свет или шум. Поэтому рекомендуется спать в комнате с плотными темными шторами в абсолютной темноте. Угу. Кстати, если человек спит при темных условиях,

0: условиях у него вырабатывается гормон сна или отдыха, мелатонин, который помогает нормализовать именно сон. Поэтому сам сон помогает поддерживать именно функцию. А также очень важно учитывать, что просмотр телевизора, просмотр компьютерных программ, так сказать, присутствие на пространствах, на страницах интернета перед сном, даже просматривание обычного смартфона может вызывать перевозбуждение в организме. Поэтому рекомендуется за минут 40, за один час до сна перестать смотреть на эти устройства. Также еще рекомендуется отключать по возможности все электронные устройства вокруг себя на ночь, потому что вызываемое электромагнитное излучение на некоторых людей оказывает возбуждающее действие. Также еще важно помнить, что за 3 часа до сна не рекомендуется применять пищу, потому что мы знаем, что многие говорят, что желудок должен отдыхать, да? А еще, оказывается, у нас поджелудочная железа, которая не спрашивает и сама впадает в сон. И вот где-то в 9-10 вечера поджелудочная железа отключается и отдыхает. И, соответственно, она не вырабатывает панкреатический сок. Пища застаивается, создает нагрузку. Да. И некоторые утром говорят, что вот я утром не завтракаю. Почему? А не хочу. Так получается, что он уже позавтракал этой пищей, которая всю ночь там хранилась, и при пробуждении организма в 5-6 утра...
1: Он начал ее переваривать.
0: Да, организм начал переваривать эту пищу. Чтобы узнать, что там произошло к утру, можно взять обычную посуду.
1: Тарелку, наверное, с едой, да,
0: и оставить ее на ночь. И оставить ее на ночь в пароварке при температуре 37 градусов, и посмотреть утром, что произойдет с пищей. Вот такой вот интересный эффект. Также важно при правильном засыпании обратить внимание на наличие воды. Часто организм плохо засыпает из-за обезвоженности. И известны факты, когда с 4 до 6 утра вот состояние крайней обезвоженности возникают инфаркты, инсульты, которые также препятствуют нормальному сну. Ну и если мы говорим о лекарственных препаратах, то в первую очередь нужно, конечно, проконсультироваться с врачом, если это какие-то серьезные средства. Если это средства растительного происхождения, то я рекомендую универсальную такую комбинацию. Она выпускается, кстати, только в Румынии. В Российской Федерации этого препарата нет. Называется Вамилан, валерьяна, мята, мелисса. Сочетание один к одному дает очень хорошее успокаивающее такое мягкое седативное действие. Поэтому достаточно за час до сна заварить мяту, мелиссу и валерьяну один к одному, настаивать минут 15-20 на водяной бане и принимать по половине стакана.
1: Замечательно, спасибо большое. А иногда люди вынуждены принимать, да, лечиться такими препаратами, которые сильно возбуждают нервную систему. И человек потом не может успокоиться долгое время и даже не может уснуть. Вот что в таких случаях ему можно сделать? Как можно ему помочь?
0: Ну, в первую очередь важно посмотреть, что, конечно, делает врач, на режим и кратность приема данного препарата. Разрешен ли данный препарат для приема во второй половине дня? И соблюдать этот режим в первую очередь. Если возникают какие-то расстройства, перевозбуждение, нужно обратиться к врачу, чтобы он скорректировал терапию, может быть, уменьшил дозировку или назначил какой-то препарат для прикрытия этих симптомов. Самостоятельно гасить эти эффекты, конечно, не рекомендуется.
1: Даже травками не стоит, да? То есть если уж такая проблема возникла, то здесь не надо прибегать к самолечению, надо идти и корректировать этот вопрос, да, эту проблему с врачом.
0: Да, все дело в том, что в лекарственном растительном сырье содержится до нескольких сотен биологически активных веществ, которые могут вступить во взаимодействие с лекарственным препаратом.
1: Понятно.
0: И могут дать какое-то неизвестное побочное действие.
1: Скажите, какие дополнительные меры в сочетании с лекарственными препаратами могли бы успокоить нервную систему?
0: Ну, в данном случае, если добавлять к тому, что было выше сказано, хорошо очень оказывает влияние это прогулки перед сном. 30-40-минутная прогулка позволит насытить организм кислородом, посмотреть на окружающую природу, подумать о хорошем и немножечко, как сказать, забыть о своих проблемах, потому что природа, говорят, она вообще лечит нас, исцеляет. И уже доказано, что люди, которые живут за городом, они меньше страдают такими расстройствами, депрессивными, психозами и так далее. Поэтому вот прогулки перед сном, они, конечно, очень помогают. Также эффективна и дыхательная гимнастика. Ну, давайте прямо с вами сейчас попробуем.
1: Ну, давайте.
0: Чтобы быстро успокоиться в какой-то экстренной стрессовой ситуации, достаточно вдыхать воздух на счет 1, 2, 3, 4. 5, 6 мы задерживаем. И 1, 2, 3, 4 снова медленно выдыхаем. Давайте попробуем. И 1, 2, 3, 4.

0: Удерживаем 5, 6 и медленно выдыхаем 1, 2, 3, 4. И вот такую процедуру нужно провести 10 раз. Есть еще другой метод. Когда мы выдыхаем через одну ноздрю, выдыхаем через другую. Медленно, да, попробуйте.
1: Вот надо закрывать?
0: Да. Значит, вдыхаем в одну, выдыхаем через другую. И тоже повторяем 10 раз. Хороший очень метод для успокоения.
1: Надо же.
0: Угу.
1: Ну, наверное, чтобы 10 раз сделать, да, для этого нужно время. А у нас пока его нет. Мы попробовали и показали нашим телезрителям.
0: Потом наши зрители дома попробуют.
1: Да.
0: А также следует правильно кормить мозг при состоянии тревоги, депрессии. Известно, что при вот этих состояниях потребность в витамине С увеличивается в 40 раз. Поэтому нужно увеличить в эти моменты употребление квашеной капусты, овощей, фруктов, богатых витамином С, чтобы поддержать работу мозга.
1: Понятно. Это все?
0: Ну, можно много-много еще рассказывать, но это были основные методы для быстрой помощи организму.
1: А по-моему, вы что-то еще говорили мне до начала программы про цветную посуду. Вот мне было бы интересно.
0: А, кстати, да.
1: Да, такой секретик.
0: Есть небольшие секретики, как помочь организму лучше себя чувствовать. Многие психологи рекомендуют 2-3 раза в год просто менять свою посуду, из которой вы кушаете, и менять ее по цветам, чтобы она зимой была более яркая, летом была другого цвета. И тогда вот это смена посуды, смена чашечек, кружечек тоже вызывает очень интересный отвлекающий эффект и оказывает антистрессовое действие. Но если вы еще хотите меньше кушать или уменьшить количество пищи, то есть целые рекомендации, какого цвета лучше выбирать посуду.
1: Я ездила в санаторий, и там была такая процедура, как ароматерапия. Она мне очень нравилась, и мне казалось, что я от нее успокаиваюсь. А вот на самом деле это эффективный метод успокоиться?
0: Ну, сегодня ароматерапия достаточно широко развита, и у нее очень много разных методов воздействия на организм. И лечение именно запахами было известно еще и издревле. Современные подходы к ароматерапии позволяют уже приобрести, например, в аптеке готовые смеси различных эфирных масел, которые при попадании в воздух оказывают различный эффект. И целый спектр, порядка 200 можно разновидностей найти сегодня в аптеках, в интернете. С одной стороны, ароматерапия в этом плане достаточно эффективна, поскольку действует мягко, да, так вот приятно, но всегда есть риск появления аллергических реакций. И у некоторых людей может вызывать тяжелые формы аллергии, вплоть до удушья. Поэтому всегда следует, прежде чем начинать любую ароматерапию, попробовать на небольших порциях, какова будет реакция организма на данные эфирные масла.
1: Может быть, у вас есть какой-то свой маленький секретик, которым вы могли бы сейчас с нами поделиться?
0: Но еще одно средство для снятия стресса, которое мне лично очень нравится, это занятие спортом, например, ходьба на лыжах, езда на коньках, когда вот ощущение скорости, полета, все мышцы напрягаются. Плавание, кстати, очень хорошо помогает. Поэтому я хожу по возможности в фитнес-центр, где можно на беговой дорожке просто пройтись, получить эту нагрузку, потом сходить в душ, расслабиться. И вот многие, кстати, спортсмены, которые занимаются в фитнес-клубах, они тут туда именно за этим ощущением легкости, которое наступает после этих физических нагрузок и принятия горячего душа.
1: Вот,
0: поэтому
1: оказывается,
0: всем зачем? Рекомендую проводить физические упражнения и сходить в горячий душ.
1: Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Антидепрессанты и снотворные препараты подбираются и назначаются врачом. Лекарственные растения оказывают положительное действие при длительном курсовом приеме. Для облегчения засыпания проветрите помещение перед сном. Обеспечьте полную темноту и старайтесь не смотреть телевизор и не пользоваться смартфоном за час до сна. А я желаю вам здоровья. До встречи!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром, и сегодня вместе с вами мы будем готовить вкусный завтрак, который будет состоять из основного блюда бабка рисовая с яблоками и каннеллони с творогом и вишней. Для того, чтобы приготовить бабку с яблоками, нам необходимо довести до кипения 3 стакана молока.

Тем временем мы можем приготовить яично-молочную смесь. Для этого возьмем глубокую посуду, нальем в нее 1 стакан молока и отправим туда 1 яйцо. Добавим 2 столовых ложки сахара и тщательно перемешаем. Теперь мы можем заняться подготовкой яблок. Нам необходимо их порезать.

Молоко прогревается. Немножко его помешаем, чтобы температура равномерно распределилась и быстрее оно закипело. Сейчас мы свободно можем добавить немного сахара и соли. Молоко закипело, пришло время насыпать крупу. Сначала насыпаем рис. Сразу нужно помешать. И затем всыпаем пшено.

Слегка помешивая, будем варить не до готовности, а до загустения. Основа уже загустела. Огонь мы выключим. Оставим с закрытой крышкой. И подготовим противень для запекания. Для этого нам необходимо обильно смазать сливочным маслом.

Смесь мы будем распределять в два слоя, поэтому нужно сразу сначала взять половину, а затем оставшуюся часть мы тоже выложим ровным слоем. На готовый крупяной слой мы выложим яблоки. И теперь мы выложим остальную готовую кашку.

хорошенько все разровняем. Когда это блюдо будет готовиться, все вкусовые вещества яблока перейдут в наше готовое блюдо и пропитают все оба слоя. Ну что ж,

0: Выпекать мы будем при температуре 180 градусов 25-30 минут. До готовности.
1: Бабка с яблоками. 3 стакана молока довести до кипения. Добавить 2 столовые ложки сахара, четверть чайной ложки соли, по половине стакана риса и пшена. Перемешать и варить до загустения. 2 яблока нарезать ломтиками. 1 стакан молока взбить с одним яйцом и щепоткой сахара. Глубокую форму смазать сливочным маслом, выложить половину каши, затем слой яблок. Снова кашу, залить яичной смесью, выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.
0: Пришло время приступить к прекрасному блюду итальянской кухни каннелоне с творогом и вишней. Для этого нам необходима глубокая посуда, в которой мы будем смешивать вишню с творогом. Постараемся достать вишню так, чтобы в ней было минимум сока. Сок нам еще понадобится. Это ценный продукт. Это натуральный краситель ярко-красного цвета. Для этого блюда подойдет как свежая, так и мороженая вишня. Добавим немного сахара и ванилин. И все тщательно вымешаем. Получается очень красивая, яркая начинка для наших каннеллони. Вообще творог можно смешивать с любыми продуктами, и это будет вкусно. Все готово, осталось только зафаршировать каннеллони. Воспользуемся лопаткой. Процесс этот простой и увлекательный. Будем стараться распределять вишни на все каннеллони. Итак, мы зафаршировали каннеллони. Теперь красиво вложим их в посуду, в которой они будут запекаться.

Теперь нам необходимо смешать сметану. И сок, который у нас получился, от вишен.

Чтобы вкус не получился сильно терпкий, мы добавим немного воды. И получившимся соусом мы зальем каннеллони. Для того, чтобы каннеллони сварились, мы закроем посуду фольгой.

0: Нейлоне с творогом и вишней. 100 граммов вишни очистить от косточек. Чуть отжать сок. Соединить 200 граммов творога с вишней. 1-2 столовые ложки сахара и ванилин. Перемешать. 3 столовые ложки сметаны соединить с вишневым соком. Добавить немного воды. Тщательно перемешать. Сухие каннеллони, 8 штук, заполнить творожной начинкой. Выложить в глубокую форму, в один слой. Залить сметаной, закрыть фольгой. Выпекать при температуре 180 градусов, 20 минут.
1: Бабка с яблоками готова, осталось украсить ее яркими фруктами.

добавим для красоты немного зеленых листьев мяты. И также можно добавить красивые свежие ломтики яблока.

каннеллони уже готовы. Осталось только их оформить.

украсим веточками мяты. Приятного аппетита!

Мир вам, дорогие друзья! С вами Виталий Овчинников. И серия нашей встречи будет посвящена физическим упражнениям, а именно тренировкам с собственным весом, применяя спортивный инвентарь. Мы знаем все, что физические упражнения очень полезны нам для нашего сердца, для иммунной нашей системы, для психоэмоционального состояния. Поэтому это нужно включать в свой образ жизни. Мы понимаем, что если у нас есть какие-то болезни, то мы должны, прежде чем начинать тренировки, проконсультироваться с врачом. И, кстати, залог хорошей тренировки – это хорошая разминка. Собственно, разминку я вам сейчас и покажу, ту, которую делаю я. Начинаем нашу разминку с того, что мы просто займем удобное положение. Ноги на ширине плеч, расслабились. И начинаем нашу разминку всегда с верхней части нашего тела. Наклоняем голову вправо и влево. Нам не нужны никакие вот эти движения, прокачивания, круговороты. Никогда это не делать. То, что я покажу, это будет именно то, что нужно для нашего здоровья. Поэтому продолжаем разминку. Наклоны головы

и влево, постепенно увеличивая наклон. После этого делаем наклон вперед. В конце можно чуть-чуть зафиксировать наклончик, подержать. Хорошо. Наклоны назад это делать не нужно. Это вредит нашему шейному отделу позвоночника. Поэтому продолжаем мы делать повороты вправо и влево. Приток крови к нашему мозгу улучшается, насыщая нашу кровь кислородом. Теперь делаем повороты чуть дальше, как бы за спину. При этом плечи остаются на месте. И все у нас плавно и постепенно, без резких движений, в избежании травм. Продолжая нашу разминку, мы кладем наш подбородочек на плечо и ведем нашим подбородочком вдоль груди на другое плечо и обратно, протягивая наш шейный отдел позвоночника. Можем назвать это упражнение бусы. Хорошо. Теперь также оставляем наш подбородок на плече и только ведем уже через верх, но не загибая голову назад. Я вам покажу немножко в другом положении, чтобы было видно. Когда от плеча начинаю отводить подбородок, голову я веду под углом 45 градусов, чуть-чуть по диагонали, вверх, вперед, потому что назад нельзя. Это вредно. Всегда мы должны запомнить, друзья, что вот эти круговые обороты, которые у нас научили раньше, они вредны. Следующий элемент нашей разминки будет такой. Повторяем за мной. Вытягиваем нашу голову под диагональю вверх и вперед немножечко. Как бы заостряя внимание, как будто мы смотрим на часы и на положение 12 часов. Расслабили. Потом на положение стрелочки на 10 часов. Вытягиваем и фиксируем. Протягиваем. Расслабили. И потом на 2 часа стрелочку. Повторяем так 7 раз. То же самое, если увидеть с этой стороны. Смотрим вот сюда на 12 часов. Вытягиваем. На 10 часов. И на 2 часа. Здесь у нас должно быть почувствоваться такой немножечко дискомфорт. Это как раз и есть, где соединяется наша черепная коробка с отделом шейного позвоночника. Это хорошо, это начинает растягиваться и наливаться кровью наши мышцы шеи. И самое завершающее упражнение шеи – это так называемое катание яблочка на тарелочке. Делаем плавно. Подбородочка у нас смотрит вперед ровно, не передвигается. И он в другую сторону. Хорошо. С шеей мы закончили. Переходим к следующему упражнению нашей разминки. И будем разминать наш плечевой пояс. Делаем вращение руками назад. Медленно. Тут мы начинаем чувствовать, как мы начинаем немножечко согреваться. Легкие испарины. Это нормально. Это хорошее явление при физических упражнениях. Останавливаем наши ручки на уровне плечей, напрягаем и проворачиваем силой, силой проворачиваем. Потом резко расслабили и делаем обратное движение. Хорошо, можно повторить. Делаем теперь вперед. Вращаем. Нам становится еще комфортнее. Кровь начинает еще более циркулировать в нашем организме. Напрягаем словно ручки опять сильно и проворачиваем, расслабили и проворачиваем дальше. Дальше продолжаем делать вращение нашими плечами. Делаем это назад. Теперь делаем вперед. А еще можем делать одним плечом вперед, другим назад. Чтобы к нам не приставала никакая потом деменция.

Хорошо, размяли. Теперь вытягиваем наши плечи вверх. Тянем их кверху. И после, когда чувствуем, что у нас залились плечи, вытягиваем их и выпрямляем назад. Хорошо. Опускаем наши плечи теперь вниз и тянем их вниз. Протягиваем. Чувствуем, что у нас начинается уже забиваться все. И вытягиваем вниз и назад. Хорошо. Встряхнули. Теперь наши плечи одно вниз, другое вверх. Но стоим ровно. Протягиваемся. Протягиваемся. Делаем все постепенно, медленно, без надрывов. Хорошо. Молодцы. Ставим наши руки на уровне плечей. И делаем обороты в локтях. Делаем медленно. Разминаем. Прокручиваем. Делаем в обратную сторону. Хорошо. Берем на себя. Можно чуть-чуть поживее, потому что мы уже немножечко разогрелись. Делаем в обратную сторону. Хорошо. Ставим наши руки на уровне плечей в согнутом положении. И поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. От 7 до 12, помните это? Оставляем положение наших рук также и опускаем их, выворачиваем наш плечевой пояс, разминаем. Хорошо. Встряхнули наши руки, складываем их в замок. Делаем медленные обороты. Постепенные. Медленные обороты. Разминаем. Хорошо. Теперь повторяем за мной, чтобы было видно. После делаем вверх. Молодцы. Встряхнули наши руки. Продолжаем нашу разминку. Встаем ровненько. Ноги на ширине плеч. Мы не наклоняемся ни вперед, ни назад. И делаем наклоны, ведя руку ниже колена. Вот видите? Не наклоняясь никуда. Ни вперед, ни назад, я имею в виду. Только вправо и влево. Растягиваем. Хорошо. Теперь ставим наши ноги пошире. Берем правую руку и тянемся ей в сторону. Как будто мы хотим до чего-то дотянуться. Схватись за что-то. Тянем, тянем, тянем, тянем. Растягиваем нашу широчайшую. Опа, встали. Еще разок. И протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем. И сейчас я вам покажу эффект этой разминки. Одна рука становится длиннее. Нужно теперь все это сделать ровным. Ставим также ноги шире. Берем левую руку и тянем. Протягиваем еще раз. Широчайшую нашу помним, да? И наши руки выровнялись. Хорошо. Теперь ставим левую руку на левую ягодицу и протягиваем. Медленно. Также делаем с правой стороны. И еще раз. И еще раз. Хорошо. Теперь приступаем к наклонам вперед. Ноги у нас на ширине плеч. Ноги ровные, прямые. И делаем постепенный, потихонечку наклон. Этих движений нельзя делать во избежание травм. Поэтому постепенные наклоны. Почувствовали, что мы встали до предела. Немножечко жжет у нас сзади колен. И начинаем заводить плечи поочередно вперед. Раз, два, три. И помним, да? От 7 до 12 повторений. После этого, не вставая, чуть-чуть нагнулись еще ниже, взяли за ногу за одну и прижимаемся за другую. И повторяем несколько раз.

Хорошо. Встали. Ножки вместе. И обняли. Хорошо. Продолжая нашу разминку, приступаем к коленям. Легкие похлопывания по кругу, вокруг колен. Потом можно их размять. Хорошо. И только после этого мы приступим к приседаниям. Размяв наши колени, мы переходим к приседаниям. Приседания должны у нас быть под углом 90 градусов. Ставим ровно на ширине плеч. Спинку держим ровно. Низко не надо приседать, чтобы наши колени были здоровы. Но когда встаем, сводим ягодицы и таз заводим вперед, напрягая ягодицы. Поэтому у нас получается в два этапа. Раз, два. Повторение делать на ваше состояние, поэтому от 10 и выше. Но мы понимаем, что залог успешной разминки, тренировки – это всегда постепенное повышение нагрузки. После того, как мы поприседали, делаем упражнения такие. Встаем на носочки, не касаясь пятками, и разминаем. Протягиваем. Тут тоже уже смотрим до того состояния, когда наши икроножные мышцы начинают немножечко так гореть. Размяв наши икроножные мышцы, переходим к перекатыванию с пятки на носок. Молодцы. И закончим мы дыхательным упражнением. Вдыхаем мы всегда носом, выдыхаем ртом. Молодцы. Дорогие друзья, результат нашей тренировки будет улучшен, если у нас будет сбалансированный и правильный рацион питания, и также если мы будем употреблять достаточное количество воды. Поэтому мы не должны забывать про воду во время тренировок. В конце каждой тренировки нам также нужно делать заминку. И у каждого вида упражнения заминка своя. Если мы потренировали плечи, или ноги, или грудь, или трицепс, соответственно, заминка и направлена, чтобы размять, растянуть ту группу мышц, которую мы потренировали. Часто задают вопросы, в какое время суток лучше тренироваться. Но это индивидуально. Вы можете заниматься, когда вам удобно. Если вы жаворонок, вы можете заниматься с утра. Если вы хотите иметь хорошую мышечную массу, нарастить ее, то вам заниматься лучше в вечернее время. Если вы хотите похудеть, то вам заниматься лучше утром и натощак. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь вместе с вами продолжаем изучать Священное Писание в рамках цикла «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения

0: освещения Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: И сегодня хотелось бы задать такой вопрос. 2000 лет тому назад примерно, да, Иисус Христос умер за наши грехи, был погребен, воскрес, вознесся. И вот уже 2000 лет, как сказано в Писании, он воссел одесную престола величия на небесах и там находится. Говорит ли Библия о том, чем он занят 2000 лет? Ведь наше спасение еще не завершилось до конца. Да? Что он делает в течение этого периода?
1: В действительности есть целый ряд утверждений Священного Писания, которые понять возможно только лишь разумея, что Иисус Христос совершает на протяжении этих 2000 лет. И без этого Евангелие будет на самом деле неполным. Давайте посмотрим на несколько отрывочков, которые раскрывают эту истину. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 17 стих говорит, 1 Коринфянам 15, 17, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, двоеточие, вы еще во грехах ваших».
0: То есть его смерти было недостаточно, чтобы избавить от грехов. Нужно было еще и воскресение его.
1: То есть, оказывается, несмотря на то, что традиционно, как правило, спасительное считается именно смерть Иисуса Христа.
0: Ну, и в Слове Божьем так сказано, что
1: это в действительности верно. Но если бы за смертью не следовало воскресение, то, сказано, вы были бы по-прежнему в грехах ваших. То есть, это заявление открывает нам путь к мысли о том, что не только смерть Иисуса Христа спасительна, но и его воскресение спасительно. Но что же это означает? В каком смысле мы освобождаемся от грехов благодаря воскресению Иисуса Христа? Посмотрим на другое место из апостольских писаний. Это послание апостола Павла к римлянам. 5 глава, 10 стих. Римлянам 5, 10.
0: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Тут уже не воскресением сказано, а жизнью, да?
1: Да, то есть есть вначале ссылка на смерть Его, и это дало нам примирение с Богом, но дальше сказано, тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. То есть, восстав из мертвых, воскресши, Иисус Христос живет и нас спасает. То есть спасение в Священном Писании представлено как дело не только подвига Иисуса Христа на земле, когда Он прожил, ни разу не согрешив, как дело не только Христовой смерти в качестве Агнца Божия за грехи всего мира, но и как то, что после Своего воскресения Иисус Христос продолжает жизнью Своею делать для нашего спасения. И эта тема чрезвычайно важна. В 4 главе, в 25 стихе послания к римлянам сказано так, «Который, то есть Иисус Христос, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». То есть после того, как Иисус Христос воскрес, вот эта Его жизнь после воскресения для того, применительно к целям нашего разговора, чтобы нас оправдывать. То есть оправдание – это не только то, что имело место тогда, когда Иисус Христос заплатил за все грехи человечества. Это и процесс, который осуществляется с момента Его воскресения. То есть, совершая определенное служение, Иисус Христос нас оправдывает. Чуть подробнее – читаем об этом в 8 главе послания апостола Павла к римлянам же, стих 34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес». Двоеточие. «Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас».
0: После воскресения.
1: После Своего воскресения Иисус Христос приступил к следующей фазе Своего служения вновь ради нас. Для оправдания нашего, для освящения нашего, для облагодатствования нашего, Он совершает служение ходатайства. И отрывочек, к которому мы уже неоднократно обращались в этом цикле, из первого послания Иоанна, 2 главы, говорит о том, что Он есть умилостивление за грехи нас.

0: Но что важно отметить, что вот это заявление о том, что Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши, подается не только в качестве ссылки на состоявшуюся смерть Его заместителю. Там сказано в первом стихе так: «Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». То есть это умилостивление, оно осуществляется Иисусом Христом, так сказать, в режиме реального времени у Небесного Отца на протяжении всей евангельской эпохи, на протяжении всей эпохи христианства. Поэтому искупление наше совершается не только смертью Иисуса Христа, но и жизнью Иисуса Христа. И Священное Писание рассказывает о Его уникальной роли. Он единственный может быть посредником. Един Бог, единый посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос, пишет апостол Павел.
1: А посредничество, оно именно после Его воскресения, да, осуществляется?
0: Да.
1: Не во время Его земного служения, так?
0: Конечно. И вот эти термины «жертва», «посредничество», «ходатайство», «умилостивление», «оправдание» – все это термины, заимствованные из богослужебного языка, который открыт нам в служении святилища Господня.
1: В ветхозаветном служении святилища.
0: Давайте посмотрим на отрывочек из 9 главы послания к евреям, стихи 11 и 12. Евреям 9 глава, стихи 11 и 12.
1: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». О каком святилище здесь идет речь?
0: Вот это ключевой вопрос. Но прежде я хотел бы обратить внимание, что здесь говорится и о крови Иисуса Христа. Она уже пролита. Мы знаем, где она пролита, да?
1: Но, тем не менее, Он со Своей кровью куда-то вошел.
0: Вот. Оказывается, там процесс на Голгофе не закончился. Процесс искупления, он включает в себя пролитие крови, а дальше с нею он должен войти во святилище, чтобы приобрести искупление. То есть искупление может состояться тогда, искупление от греха, когда есть жертва, а также есть теперь использование крови этой жертвы во святилище. Мы узнаем о том, что есть скиния, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. Что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно.
1: А как это он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Это же символический язык, наверное, да?
0: Только одно место является местом литургии. Ну и теперь к вопросу о том, что это за святилище. В этом же послании к евреям, в 7 главе, вначале говорится о том, что Иисус Христос не мог по своему происхождению земному совершать священническое служение на земле. Да? Вот где это написано, 7 глава, говорится в стихах с 13 и далее. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть Иисус Христос, будучи представителем царского колена, колена Иудина, Он не имел права священнодействовать на земле.
1: А из колена Левия, да, были?
0: Только лишь из колена Левия. Левиты и священники были определены законом Божьим для совершения священнодействия. Соответственно, тогда он не мог осуществить сполна процесс искупления, да, процесс освобождения от греха. И дальше Священное Писание рассказывает нам уже в 8 главе послания к евреям, в первых стихах, в первых 5 стихах следующее. «Главное же в том, о чем мы говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небе,

0: небесах. И есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Сделаем пока паузу. Мы узнаем о том, что есть скиния, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. В подлиннике используется термин, имеющий значение реальным, подлинным. И именно вот там, в этом святилище, совершает священнодействование Иисус Христос. Дальше написано. «Всякий первосвященник, 3 стих, поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником», да, о чем уже было упомянуто. «Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары». Здесь священство уже было по закону Торы. «Которые, эти дары, служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Есть, согласно Священному Писанию, истинное реальное святилище на небе, где совершает служение наш первосвященник, Господь Иисус Христос, который со Своею кровью вошел туда, для того, чтобы осуществить следующий этап спасения. И что для нас очень важно знать, что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно. Во-первых, с точки зрения того, что оно собою является, в чем оно заключается. Потому что сказано, что служение в небесном святилище было открыто тогда, когда Господь давал постановление Моисею. То есть земное святилище, вот это скиния, передвижное сооружение, а потом позже и храм, это было построено для того, чтобы иллюстрировать великие истины плана спасения, которые в реальности начнут осуществляться в небесном святилище, когда туда войдет наш истинный первосвященник со своей кровью.
1: Ну, не только, наверное, в земном святилище там и Голгофскую жертву Христа мы видим, да? Но мы видим, что на этом не закончилось.
0: Да, служение в земном святилище, оно открывает нам
1: весь план спасения.
0: Весь Божий план спасения. Вот все то Евангелие, которое вечно, да, о котором мы говорили в самом начале этого цикла, что Господь прежде вековых времен уже дал нам обещание вечной жизни, дал нам благодать, агнец заклан прежде создания мира. Вот эти все великие истины о Божьей любви, евангельские истины, они были воплощены в конкретные реальные служения, которые на земле осуществлялись до того момента, как была истинная жертва принесена, и когда со своей кровью Иисус Христос вошел в небесное святилище и таким образом воплотил в себе не только прообразы жертвы, но и прообразы священника.
1: Ну, вот многие задают вопрос, а как это он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Это же символический язык, наверное, да?
0: Подобно тому, как невозможно возложить на себя грехи всего мира. У них нет тяжести. Это понятие духовное, понятие вины. Вина имеет тяжесть, но на таком субъективном, на, так сказать, более тонком уровне, это, безусловно, образы. Но они описывают
1: реальные действия,
0: реальные духовные механизмы, которые в духовном мире обязательно должны иметь место, и без которых не было бы спасения. Потому вот у христианства в начале своего исторического пути развития был очень важный перекресток. Либо пойти путем вечного Евангелия, которое благовествует нам о том, что есть на небе реальное святилище, где есть священник и иные служители, которые открыты нам и описаны в книге Откровения. Да? Ангелы Божии, 24 старца, которые соответствуют 24 чередам священников. Они одеты в льняные одежды. И все это служение там описано языком, полностью соответствующим языку Торы, где рассказано о том, как нужно служить во святилище. Это вот первая дорога. Принять, что у нас есть священник, к которому мы можем приходить, которому можем исповедовать грехи свои, который может нас очищать от грехов в плане снятия вины, но который может идти дальше, который может нас очищать и освящать, чтобы искоренить вот этот грех. Либо пойти языческим путем. Путем, где есть вот священник, который на земле совершает служение, и считается, что он реальное освобождение осуществляет, что

0: то на земле священство подлинное, на земле подлинное происходит реализация вот этого вот процесса очищения. И, к великому сожалению, исторический ответ христианства был неоднозначным. Некоторые верили в то, что есть реальное небесное святилище, а некоторые христиане пошли путем создания земного священства.
1: А почему сказали, что это языческое? Ведь в ветхозаветные времена действительно на земле осуществлялось то, что сегодня Христос делает небесным святилищем.

0: предписано, где можно приносить жертву, где можно обретать прощение грехов. Сказано, нельзя приносить тебе жертвы на каком-либо другом месте, но только на том месте, которое изберет Господь, чтобы там пребывать имени Его. То есть служение, которое дал Господь, оно было централизовано. Только один может быть храм, только одно место, где жертвы приносятся. И там все должно строго осуществляться по законам Божьим. Те, кто творчество пытался демонстрировать человеческое, в частности, Надав и Авиуд, сыновья Аароновы, да, они внесли чуждый огонь. Не такой, как Господь повелел, не тот огонь, который Господь дал. Их тут же Господь поразил. То есть в язычестве параллельно вот тому, что было явлено в Богооткровении и где происходило все по Божьей воле, существовали альтернативные храмы, альтернативные пути, которые шли в нарушении воли Божьей, в нарушении закона Божьего. Так вот, когда нету на земле больше этого святилища, а храм был в 70-м году нашей эры уничтожен, то больше на земле никто не может называться священником. Больше нету священнодействия, больше нету священства.
1: Но в каком-то смысле мы ведь и вас представляем нашим телезрителям как священнослужители.
0: Конечно.
1: То есть, а в каком смысле не может больше никто на земле?
0: В плане осуществления механизма спасения. Мы названы в послании апостола Петра царственным священством, но там же и функции оговорены, дабы возвещать.
1: Но не совершать
0: совершать спасительное служение. То есть священники, если сделать, как говорится, шаг назад, они были призваны Господом совершать главным образом два вида служения. Первый вид служения – это сохранение Слова Божия и провозглашение. Сказано в книге пророка Малахии, из уст священника ищут закона Господа. Его уста хранят ведение о Господе. Это первое. Второе – они, сказано, возлагают жертвы на жертвенник твой. И вот только лишь те, кто был от Господа поставлен на это, кто по Торе имел право совершать это служение, только представители колена Левия, только в одном месте, только строго по всем
1: могли
0: законам.
1: Могли совершать жертвоприношение.
0: Имели право это делать. Но сегодня нет ни того места, где это можно делать, нет тех людей, которые могли бы это делать. И главное, что вся эта система себя исчерпала.
1: Ну, поэтому и жертвоприношение мы не приносим сегодня.
0: Конечно.
1: Жертва уже принесена,
0: конечно,
1: жертва Христа.
0: Но, как говорится, кто как. В некоторых направлениях христианства жертвы по-прежнему приносятся, я имею в виду кровные жертвы. В некоторые праздники заколаются животные. Так? А некоторые называют жертвой
1: бескровную
0: то, что происходит во время богослужения. Но богословие по-прежнему остается то же, что священник заколает агнца. Это дело и называется так. Да? Вера как раз-таки продолжает существовать в том, что вот здесь оно священнодействие, вот здесь вот благодать является, вот здесь реальное отпущение грехов происходит. И вот это противоречит тому, что открыто в Священном Писании. Потому что либо нужно все совершать по закону Божию, либо это будет, я прошу прощения за откровенное слово, отсебятина. И тогда гнев Божий на тех людей, кто сам себе, на тех, кто сами себе присваивают вот это право быть священниками. Потому послание к Евреям написано нам, чтобы показать, что вот все это служение, которое происходило в земном святилище, оно было образом и тенью небесного. Что Иисус Христос, когда вознесся, Он вознесся не для того, чтобы там в блаженстве пребывать и отдыхать, да, на облаках небесных. Он совершает служение там ежеминутно, ежесекундно. Всякий раз, когда человеку нужна Божья благодать, она только лишь оттуда может быть послана. То есть мы утвердили на основании Священного Писания, что дело спасения продолжается в действительности. Если бы Он не воскрес, если бы Он не совершал своего ходатайственного служения, то мы были бы по-прежнему во грехах наших. Ну, а теперь мы можем чуть подробнее об этом поговорить, прочитав еще один отрывочек из 9 главы послания к Евреям, стихи с 13 по 15. Мы, собственно, продолжим чтение отрывка, который начали.
1: «Ибо если кровь и тельцов, и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному».
0: Говорится о том, что Иисус Христос –

0: Он очищает нас, готовит нас к служению. То есть то, что происходило в земном святилище, теперь осуществляется в небесном святилище. Вот. Потому все, что можно было делать в земном святилище, а что именно? Например, согрешил, можно было принести жертву, чтобы обрести прощение. Что еще можно было бы делать? Молиться. Молились всегда по направлению к храму. Угу. Да? Потому что там в это время приносится жертва всесожжения. Там дальше фимиам воскуряется. Угу. То есть вот это вот служение в храме, оно было центром богопоклонения для всего народа Божия. Когда человеку нужно освящение, нужна сила для того, чтобы преодолеть грех, туда же мы обращаемся. Когда нужна защита от Господа, когда враги пришли, царь подходит туда, ко святилищу, разворачивает письмо врагов и говорит: «Господи, воззри». И Господь оттуда посылает свою защиту, оттуда посылает спасение. То есть святилище является центром, откуда Господь осуществляет все необходимое для реализации плана спасения. И потому у нас есть целый ряд призывов в Священном Писании туда обращаться. Вот один из них в послании к евреям в 4 главе, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Что это за престол такой? Престол благодати, куда можно приступать. Чуть перед этим сказано в 14 стихе. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса», да, то есть вознесшегося, «Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо, 15 стих, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем». То есть всякий раз, когда человек проходит через какие-то немощи, осознает свою греховность, не может совладать силой греха, он знает, что есть тот, кто этот путь прошел, кто на земле одержал победу, и он ныне, пройдя небеса, совершает вот там вот у престола Божия в небесном святилище служение ради нас. Потому мы имеем преимущество, сказано, с дерзновением, то есть открыто, с уверенностью приходить туда, потому что у нас, ну говоря вот так вот по-простому, там свой человек. И он представляет нас там перед Богом, и он наши интересы там отстаивает, и он грехи наши там прощает, и силу нам дает победоносно идти жизненным путем. Еще одно чудное заявление мы находим в 10 главе послания к евреям, стихи с 19 по 23. 10 глава с 19 по 23. «Итак, братья, имея дерзновение», вот вновь это слово, «входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вновь призыв входить во святилище. То есть вот это было недоступно в доевангельскую эпоху. Как мы уже упоминали, тот, кто не принадлежал к колену священническому, не мог это делать. А здесь, во Христе Иисусе, в небесное святилище, в самый центр Вселенной, во святая святых небесного святилища, мы можем входить благодаря Иисусу Христу. Именно призыв «да приступаем». Но вот одна проблема, которая многим мешает это сделать. Когда у тебя по соседству есть конкретное здание, конкретное строение, или же, может быть, в соседнем поселке или в соседнем районе, то человек, вот входя туда, он реально осознает, созерцая путем вот всех органов чувств, он осознает свое присутствие в особом месте. А здесь это можно делать, сказано, верою. С полной верою входя туда.
1: Но разве нельзя и как бы здесь представлять, а мысленно возноситься туда?

0: обязательно. Так вот именно об этом идет речь, что человек
1: недостаточно
0: должен
1: лишь
0: знать.
1: Здесь ограничиваться.
0: Нужно... Конечно, нужны богослужебные помещения, но их функция совершенно иная. Это место обучения, это место молитвы, это место просьбы и так далее. Вот. Но безотносительно к тому, находится ли человек в культовом помещении, или у себя дома, или в поле, или в другом месте, он знает, что там на небе есть реальное небесное святилище, где постоянно 24 часа в сутки идет служение, где ради нас Иисус Христос совершает служение для каждого поколения, вот уже около 2000 лет. И туда нужно приступать. И единственный путь – верой, с полной верой. Потому мы можем... Вот, зная, как оно устроено, имея вот эти все удивительные образы и на основании Торы, и на основании книги «Послания к евреям», и книги «Откровения», где подробно описано служение, мы можем входить туда, видеть этот блеск, это золото, это сияние, ощущать этот фимиам, слышать пение ангельских хоров. Это реальное место, где Иисус Христос продолжает совершать реализацию вечного Евангелия.
1: Спасибо. В Священном Писании есть такой текст: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И мы с вами, дорогие наши телезрители, можем быть уверены на все 100%, что наш первосвященник, который сегодня в небесном святилище ходатайствует за нас, не изгонит вон никого, пришедшего к нему и принесшего свои грехи. Нужно делать это с уверенностью, зная, что он для этого и находится там. Да благословит нас Господь в этом.
0: К великому сожалению, теперь большинство современных христиан, мы должны признать, не понимают апостола Павла. Если ты соблюдаешь законы Божьи, значит, обретешь жизнь
1: благодаря
0: вечную, благодаря этому. Это абсолютно противоречит самой Торе в первую очередь.
1: Тора – это свиток, Иисус Христос – это личность Божества, да, Бога-человек. Как это они тождественны?

0: нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Знаете ли вы, что есть одно необходимое условие для заключения завета с Богом? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вас вновь приветствовать и приветствовать нашего дорогого гостя Александра Камнева. Александр, спасибо за то, что вы подготовили нам еще одну встречу. Лена, вот как бы ты ответила на этот вопрос? Какое необходимое условие для заключения завета с Богом?
2: Но на предыдущих программах мы уже говорили о нескольких условиях, да? Это покаяние и как бы
1: разворот, наверное.
2: Да, да, и непротивление влиянию Духа Святого, да, да, чтобы действительно видеть себя в свете Божьем, да, и понимать свое истинное положение по отношению к Богу, не обманывать
3: зов
2: себя.
3: Зов Духа Святого, да. Да, который нас зовет все время к Христу. Да, да, к Христу. Да. Это его функция, на самом деле.
2: Да,
3: то есть привести нас ко Христу. Да, то есть, вот.
2: Да, как Иисус сказал, да, что от моего возьмет, да, и обо мне будет говорить.
1: Это про Духа Святого,
2: да? Да, про Духа Святого, да.
1: Что он возьмет от Христа, да. И о нем,
2: да,
1: и от него, и от Иисуса,
2: да,
1: Христа,
2: да,
1: будет.
3: Это, да, утешитель, да, места, да, Христа, да. Вот.
1: И... Александр, вы вот захотели сегодняшнюю встречу назвать необходимое.
3: Необходимое условие, да.
1: Лен, спасибо, что ты подвела итог того, о чем мы до этого, да, говорили.
3: Необходимое условие, да. Давайте сначала поговорим немножко о Духе Святом, да, как мы его получаем. И вот мы еще нашим зрителям обещали сказать, а где он был в Новом Завете, в Ветхом Завете.
1: Да, да, Завете, это, да, очень важный вопрос, где, да, же был Дух Святой.
3: И пусть нам ответит на это сам Иисус Христос.
1: Ветхого,
3: да,
1: Завета.
3: Вот. Это у нас 14 глава от Иоанна. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Вот смотрите, опять идет послушание, да? Послушание. Святой Дух, вы знаете, он очень сильно связан с послушанием. То есть как его получить? Как его получить?
1: Захотеть.
3: Захотеть. То есть быть послушным Богу.
1: Послушание, да, у меня немножечко вот вызывает напряжение какое-то это слово, потому что послушание, оно бывает через силу. Вот я не хочу, но я вынужден.
3: Ну, да,
1: я,
3: ну,
1: не хочу, но меня заставляют.
3: Да, мы же говорим захотеть, да? Захотеть.
1: Да, захотеть. Да. Это вот от воли человека это зависит.
3: Это на любви основано, на самом деле. Потом апостол Иоанн напишет, что это есть любовь к Богу, если мы соблюдаем
1: его.
3: Да, соблюдаем, да.
1: Если любите меня, соблюдете заповеди, да, мои. Да, я вот такое еще слышал. Что если вы любите, то вы соблюдете,
3: да,
1: это произойдет.
3: Это будет естественный процесс.
1: Да.
3: Потому что мы же, кого любим, мы всегда хотим ему сделать что-то такое. И приятное, да, и быть такими, какими он хочет нас видеть, да. То есть, что мы можем сделать Богу приятно? Соблюдать его заповеди, да. То есть, когда он видит наше положительное... реакцию на свои слова, когда он видит, что мы действительно изменяемся.
1: Вот я продолжила бы эту мысль, что вот если любите меня, то вы соблюдете мои, да, заповеди. Даже вот про 10 заповедей это говорят, да, что конструкция, да, да, да, оригинального, да, да, текста – это не повелительное наклонение, да, «не убивай», «не кради», «не прелюбодействуй», а там сказано так: «ты не будешь не красть», будешь, да, «ты не будешь убивать, ты не будешь прелюбодействовать». Но это при том условии, вот, про которое мы говорим, что именно вот когда в сердце
2: если
1: мы...
2: Любите.
1: Да. Да, если вы в сердце, да, принимаете, да, вот, Господа, да?
3: И если я увижу у вас это стремление, то я молю Отца моего и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает... То есть это последние часы Ветхого Завета. Где Дух Святой находится? С вами пребывает. Угу. А и в вас будет.
1: Александр, расшифруйте, что это значит последние часы Ветхого Завета?
3: Ну, это вечери, ага, Господня, когда это вечери с апостолами, угу, вот, когда Христос разговаривает с ними. То есть затем они уходят в Гефсиманию, и Христа забирают, и дальше идет распятие.
1: То есть это перед Голгофой?
3: Да, это последние часы этого Ветхого Завета, да. Сейчас он пребывает с вами, да.
1: То есть он уже в Ветхом Завете, еще до распятия, он уже пребывал с учениками?
3: Конечно, пребывал. И он был на Давиде, как написано, от Саула духа.
2: Отошел
3: и стал его мучить другой дух совершенно, да. Но он почил на ком? На Давиде, да, то есть...
1: Ну, потом мы про Духа Святого вот читаем в самом начале. «И тьма над бездной», да, вот при сотворении мира, да. «И тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой», да?
3: Да, то есть он еще и Творец, то есть сотворение нашего мира было тоже при содействии Святого Духа. Вот, еще слова Христа давайте посмотрим. Это у нас на празднике Кущи, 7 глава, 37-39 стихи. «Последний день», то есть восьмой день великого праздника, великий день этого праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о ком? О Духе Святом, которого имели принять верующие, то есть они примут его, да, в него, ибо еще не было на них Духа Святого, то есть, ну, в оригинале нет слов «на них», да, еще бы не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен.
1: Александр, объясните это, пожалуйста. Не было еще Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен. Как это понимать? Здесь мы сейчас говорим о том, был ли Дух Святой во времена Ветхого Завета, и, казалось бы, был, а вот тут, говорится, не был.
3: Да. То есть вот на этот вопрос мы с вами очень долго будем отвечать в последующих программах, когда мы будем говорить, как Дух Святой дается нам на основании победы Иисуса Христа. То есть здесь вот прославление Христа – это победа. То есть термин
1: «победа над сатаной».
3: Термин «прославлен» в Евангелии от Иоанна – это означает «час мой» там, и так далее. Это вот означает смерть Иисуса Христа на Голгофе. Когда Иисус победил на Голгофе, да, то есть он получил Духа Святого и стал помазанным, то есть Христом во время крещения. Дух его сразу вел куда-нибудь.

0: пустыню, да, для...
1: Это, кстати, называется богоявление, да? То есть вот когда Иисус Христос принимал крещение, и тогда был голос с неба, да. «Сей есть Сын мой возлюбленный».
0: И Дух Святой сошел,
1: на него, да, в виде голубя.
0: И сразу его повел в пустыню для искушения дьявола, чтобы там Христос победил его уже. Да? То есть это была первая победа Иисуса Христа.
1: Угу. А сейчас мы говорим о том, что вот он должен быть полностью прославлен.
0: Да, то есть он должен был победить, то есть должна случиться Голгофа, да? То есть победа Иисуса Христа.
1: И как это с Духом Святым связано?
0: С Духом Святым это связано так, что Иисус был водим Духом Святым. Да, то есть Дух Святой его вел сначала в пустыню, затем после победы в пустыне Иисус пошел служить. Помните, как он пришел в Галилею, в свой город Назарет, открыл книгу, зашел в синагогу, ему дали почитать из пророков, он открывает, и была, значит, книга пророка Исаия, да, Дух Святой на мне, да, и он что там?
2: Помазал
0: меня, то есть что делать? Исцелять, там, проповедовать лето Божие и так далее. И он дальше идет 3,5 года, слушает.
1: То есть Дух его призывает.
0: Дух ведет его, да, Духом. То есть у нас будет такая тема, значит, Иисус из Назарета и Святой Дух. Вот будет такая тема, как... То есть и было показано всем, как Иисус, значит, водимый Духом Святым, да, Христос, Сын Божий, в итоге попадает куда? На Голгофу. На распятие, да, то есть, вот, и это победа, то есть, он был искушен во всем, кроме греха, да, вот, связка с Богом Отцом была через Святого Духа, да, вот, и здесь была показана победа Бога в человеческой плоти через связку его с Богом Отцом.
1: Победа Бога в человеческой плоти вот именно через Иисуса Христа.
0: Да. И когда Бог
1: через победу
0: принимает
1: Иисуса
0: Христа. Вот мы день Пятидесятницы, да? Когда мы,
1: день Троицы.
0: Да, когда мы видели, как Иисус подходит к Отцу, это видение 4-5 главы Откровения, да, Иоанна, да. То есть в этот момент мы с вами говорили, на апостолов изливается Дух Святой. Когда Отец принимает победу Иисуса Христа, все, что Он сделал для человека, вот, водимым Духом Святым, да? Вот, Иисус еще скажет, я иду к Отцу, а вам, значит, другой утешитель, да? Вот, и вы те дела, которые я делал, тоже сделать сможете.
1: Вот еще раз, ветхозаветний праздник Пятидесятницы, он тоже предвозвещал вот эту вот Пятидесятницу излития Духа Святого, да?
0: Да, ветхозаветный праздник Пятидесятницы буквально по дням после, значит, вознесения снопа, который символизировал воскресение Иисуса Христа, после воскресения на 50-й день как раз произошло излитие Святого Духа на учеников. Да, на учеников.
1: Александр, еще раз тогда вот все-таки сформулируйте, где был Дух Святой в Ветхом Завете?
0: Он был всегда рядом с человеком. Всегда. Но благодаря тому, что сделал Иисус, да, то есть благодаря Его победе на кресте и принятию Его плодов и признанию Его победы Отцом, да, надо от Тебя креститься. Вот, он говорит, оставь теперь, ибо так мы должны совершить всякую правду. Да? То есть Бог пошел тем путем, которым предлагает и нам. И поэтому апостол Петр говорит, креститесь, примите, и примите Духа Святого. Для этого. Это сила. То есть как Иисус победил в своей жизни, так и вы можете побеждать.
1: Вот. Очень
0: но без меня не можете делать ничего, Иисус сказал.
1: Да. Так что тут... Очень интересно, что вот мы больше теперь как-то акцент делаем на Духа Святого, да, то есть вот в этой части наших рассуждений.
2: Интересно, да, что вот Иисус, да, Никодиму сказал, что должно родиться свыше, да, от Духа Святого. Да. И мы прекрасно знаем, да, что Иисус Христос тоже родился от Духа Святого.
0: Помазан Духом Святым был, да, тоже родился.
2: И родился.
1: А где это сказано, что он родился?
2: Ну, Марии было дано.
0: Да.
2: Что найдет на нее Дух Святой, и она зачнет и родит сына.
0: Да.
2: То есть он родился от Духа Святого.
0: От Духа Святого, да.
2: Вот. И нам должно родиться свыше, должно родиться от Духа Святого. Не только по

0: о плоти, но и второе рождение необходимо для того, чтобы...
1: Вот вы знаете, что в истории христианской церкви, а именно в Ефесе, произошел такой случай, что когда апостол Павел, давайте посмотрим слайдик, да, вот он приехал в Ефес к братьям, которые заключили завет вроде бы с Богом, да, но, как говорил апостол Петр, должны были сразу принять кого?
0: Духа Святого.
1: Духа Святого. Он спрашивает, а вы приняли Духа Святого? Что они ему говорят? А мы даже не знаем, кто это вообще. Что это? Кто это? Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал, вот так вы во что же вы крестились? Отвечали, ну, в Иоанново крещение. А это что было? Крещение покаяния. Покаяние. То есть просто покаяние оказывается...
0: Недостаточно.
1: Недостаточно, чтобы принять Духа Святого. Угу. Недостаточно.
2: Это мы переходим к теме, которую заявили, необходимые условия вот. Для заключения завета с Богом?
1: Да, и принятие Святого Духа. Угу. Павел сказал, Иоанн крестил крещение покаяния, говоря людям, что веровали в грядущего за ним, да, то есть по нем, Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Иисуса Христа Господа. Когда Павел возложил на них руки, нашел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками. То есть Дух Святой, вот Дух Святой, то есть получили когда? Когда они поверили в Иисуса Христа.
2: Поверили.
1: Да, своего Спасителя. Что Он может сделать в нас многое на самом деле. То есть крещение, правильное крещение, это не только покаяние, да, а еще вера в Иисуса Христа. Как своего личного спасителя. Угу. Вот. И тогда человек получает Святой Дух.
2: Это необходимое условие, да, для завершения, для заключения завета
1: да.
2: с Богом?
1: Давайте еще раз на фразу апостола Петра посмотрим.
2: Давайте.
1: Услышав это, они умилились. Это у нас Пятидесятница, да? Когда люди услышали об Иисусе Христе, они умилились сердцем, сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же им сказал, что нужно первое сделать?
3: Покайтесь.
1: Покайтесь. Вот вам информация, вот вам свет. Вы знаете теперь, что вы грешники, что должны сделать. Покайтесь. Обратитесь к Богу. Повернитесь да, на 180 градусов. Обратитесь в вектор своих надежд и устремлений к Богу. Что там дальше нужно сделать? И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа.
2: Вот. Покайтесь, докреститься и получите дар Святого Духа.
1: Да, мы на этой программе утверждали с вами, что дар Святого Духа мог быть дан людям только после победы Иисуса Христа. Но качественно это как бы тезис не развернули. Вот,
2: мы, да, давайте, он у меня сомнения вызвал.
1: Да, поэтому, чтобы не было вопросов у зрителей, мы им сейчас скажем, что мы это подробно будем исследовать вот в ближайших программах, да. Вот как раз посвятим этому.
2: Потому что сейчас
1: теме,
2: вот у нас такой разворот, как и направление.
1: Просто вы меня спросили, я сказал, а развернуть полностью не получилось окончательно.
0: Вот интересно, у меня сейчас при прочтении этого текста возник вопрос, да? Часто при крещении говорят, что крестится во имя Отца, Сына и Святого Духа, да? А вот здесь мы читаем. Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа.
1: Иисуса Христа, да. А, здесь апостол Павел, апостол Петр почему так говорит? Потому что он только что рассказал о Христе. Угу. Вот, о Христе. И Христа нужно было принять. Что этот обещанный Мессия, который ждал Израиль, это и есть Иисус из Назарета. Это Иисус из Назарета.
0: Для христиан...
1: Он Сын Божий, это нужно принять, это
0: Все ясно. А сейчас для христиан как бы нет препятствия в том, что мы верим в Троицу Отца,
1: это препятствие
0: Сына
1: нет,
0: и Духа
1: это написано
0: Святого.
1: Так в Евангелии от Матфея, когда Иисус говорит, все предано мне на земле и на небе, да, Богом Отцом, идите научите все народы, крестя их во имя Отца
0: Сына и Святого Духа.
1: Почему так можно говорить? Потому что Бог един есть. То есть
0: хорошо,
1: един
0: да.
1: есть.
0: Потому
1: вот.
0: Чтобы,
2: три ипостаси
0: не было.
1: И сейчас
0: да.
1: мы это подтвердим в Священном Писании. Вот, внимание. Чтобы потом ободрять ефесянам, апостол Павел им пишет послание. Чтобы их ободрить, да, посмотрите. Для сего преклоняй колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Это кто? Это Бог Отец. Апостол Павел преклоняет колено.

0: от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердцах ваших. Сколько вы здесь насчитали?
1: Троица.
0: Вот она, вот это три единый Бог, понимаете? Иисус Христос по воле Отца, через Святого Духа, по нашей, посмотрите, вере, верою вселяется в нас.
1: Вселяется в наше.
0: Вот оно необходимое условие. Веры в Иисуса Христа, как источник нашего спасения, как источник нашей победы.
1: Вера в Бога.
0: Вера в Бога, вера в единого Бога. Единый Бог находится в нас через Святого Духа, находится в нас сам Спаситель Иисус Христос по воле Отца. И Отец находится тоже вместе в нас, в нашем сердце. Для чего это нужно сделать? Вот для чего. Апостол Павел дальше продолжает. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и разуметь все превосходящее разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Это вот то, что, о чем
2: то
0: мы с вами скоро...
2: это восстановление образа Божьего, да?
0: О чем мы с вами скоро будем говорить, это о Духе Святом и о храме Духа Святого. О полноте Божества внутри человека, в человеческом сердце, в человеческом разуме. Может это у нас быть? Да, может. Как это сделать? Смотрите наши следующие программы.
1: Ну что же, очень интересно, Лена. Узнаем ведь очень
2: да,
1: много.
2: Да, очень много нюансов таких, которые, кажется, вроде ты все понимаешь, да, а вот что-то есть то, очень важно.
1: Что не приходило в голову. То есть вот Божье откровение, оно прогрессивно, оно продолжается, да, Бог все больше и больше открывается нам. И, как Александр сказал на одной из встреч, будет открываться нам всю вечность, потому что Бог бесконечен. Да, представляете, как это интересно? То есть нам сейчас его познавать, вот нащупывать, что ли, как-то, а потом будет вся вечность, где мы бесконечно будем его познавать, вообще познавать смысл, вообще полный смысл всего. Да, удивительно.
0: Аминь.
1: Ну что же, очень рада, что провели с вами это время, провели его в размышлениях над Словом Божьим. И ждем следующих встреч с вами. С Господом. До свидания.
0: До свидания.

Он настанет желанный тот день. Нам откроются двери отчизны, и нас примет небесная сень. У реки

0: Нам порой кажется, я уже все понимаю, и я крепко стою в вере, мне ничего не страшно. Но апостол Павел говорит, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Как не обмануться своей духовной силой и научиться по-настоящему убегать от современных идолов? Сегодня мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 10 главе. Павел Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем с вами читать в синодальном переводе, и сегодня уже добрались до целой 10 главы. Немножечко расскажите, о чем она, да, и о чем мы сегодня будем с вами говорить.
1: Ну, как мы с вами уже говорили, деление на главы, да, на стихи, оно условное. 10 глава является продолжением 9 главы. Вот, идет речь о идолослужении, о отношении к этому идолослужению. Вот. И помните, главный такой тезис, что ли, да, 9 главы. Идол в мире – ничто. Мы имеем знание, что идол в мире – ничто. Но, после этого «но» многозначительно идет. Да, это не должно стать для нас поводом того, чтобы забывать о том, что все-таки идолослужение – это проблема. Это проблема и для тех, кто может соблазниться тем, что вы как бы своим поведением можете показать, что как бы вы участвуете в идолослужении. Кому-то может это показаться. Вот. Но есть еще и другая проблема. Проблема в том, чтобы действительно избегать идолослужения. Вот. Проблема, мы, по-моему, в прошлой беседе этого касались, связана с тем, что вся жизнь

0: в античном мире была пропитана идолослужением. Вот, от названия месяцев года, да, и до всего. Ну, например, если вы были каким-то государственным служащим, да, ну или там вы приносите присягу какую-то, да, вы должны во имя богов это делать, приносить присягу. Угу. Если вы занимаетесь коммерцией, вы должны посвящать, значит, ритуалы, определенные своим богам, участвовать в ритуалах своим богам в своем сообществе коммерческом, для того, чтобы эти боги благословили или содействовали успеху вашему коммерческому. Если вы этого не делаете, вас просто исключат из этой гильдии, и вы не сможете, значит, ни пароход арендовать, или парусник, там, да, галеру, для того, чтобы перевезти свой товар, или там место на рынке получить, вы просто не сможете. Вот. Если вы какой-нибудь там ремесленник, то вы тоже входите в какое-то сообщество, и все эти сообщества поклоняются, значит, своим богам. Буквально каждый шаг, он так или иначе был расписан, ну, как бы связан с этим. Помните, апостол Павел в 17 главе Деяния апостолов посетил Афины в этом там, своем третьем путешествии из Македонии. Он спускается как бы вниз, и, выступая в Ареопаге перед слушателями, перед собравшимися, он говорит, когда он пришел в Афины, да, он вспоминает, что он, его дух, Лука вспоминает, его спутник, автор книги «Деяния апостолов», что Павел возмутился при виде такого обилия идолов. Я помню, как-то я был в Ефесе, в Турции. Угу. Вот. Если кто бывает в Турции, как бы сильно советую туда поехать. И вы как бы своими глазами это увидите. То есть это город, который был разрушен еще до христианизации, где-то в начале 4 века землетрясением. Угу. Ну и он постепенно опустел. И вот законсервирована была та культура, да, вот, с того времени. И когда археологи это все расчистили, буквально на каждом перекрестке есть какие-то знаки идольские. То есть или это изображения, или барельефы, ну, как бы, или это статуи, или барельефы, или какие-то надписи. Ну, буквально все посвящено тому или иному божеству. То есть все, весь мир, он преломляется через вот это представление о мире людей как продолжение мира богов.
1: То вот есть... эта посвященность была у них, конечно.
0: Да, вот буквально во всем. Это может быть, знаете, как кто застал Советский Союз, помнит, что на каждом углу у нас стояли статуи, значит, вождей мирового пролетариата, или, значит, какие-то плакатики, или еще что-то. И каждая речь или каждая книга начиналась с упоминания, значит, кого-то из этих вождей. Ну, вот что-то вроде того, но еще более как бы в сильной степени. И вот христианин, он должен себе четко представлять вообще, вот, кому он служит. Вот случайно как бы не уйти в эту сторону. А соблазн-то был большой. Если у вас есть свое дело, свой бизнес, или если у вас какое-то есть положение в обществе, то как без ритуала? А как к этому относиться? Ну, с идоложертвенным мы как бы разобрались. Допустим, если это никого не соблазняет, ешь без всякого исследования для спокойствия совести, да? Ну, к этому мы еще подойдем. А как быть с принесением присяги?
1: Ну, да, вот это с чем мы сталкиваемся вообще.
0: Да, вот у нас президент, когда приносит присягу, он руку кладет на Конституцию. Вот такое нейтральное что-то. А вот в Соединенных Штатах кладет на Библию. Да? А вот в античном мире, ну, грубо говоря, руку клал там на изображение какого-то божества, да? Вот если вы вот участвуете в этом, вы можете в этом участвовать или не можете в этом участвовать? Это на самом деле была огромная проблема. И кто-то вот эту тему идоложертвенного, что идол в мире ничто, развивал дальше. И говорил, ну, если идол в мире ничто, ну, формально. Знаете, как у нас крестик вот так вот сделают?
1: Да-да-да, за спиной, чтобы...
0: За спиной, да.
1: Фух, пронесло.
0: Это вроде как не считается. То, что я сказал, не считается.
1: Да.
0: Ну, мы говорим, ну, какие проблемы? Давайте так. Вот. А это вносит еще больше как бы разногласия в церковь. Ну, как бы, если часть так считает, то другая часть, особенно кто из иудеев, для них это категорически неприемлемо, да?

0: вот всякое такое участие. То есть получалось, что жить в языческом мире, христианину, жизнь в языческом мире, она означала, в общем-то, во многом конец карьере. Вот, это конец каким-то успеху какому-то. Вот. Такое вот такое маргинальное какое-то существование, не вовлеченность в жизнь общества. И вот это вот тема 10 главы. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были подобны. Да, он начинает сразу с такого сильного библейского образа. Все крестились. Дальше будет понятно, почему. В Моисее, в облаке, в море все ели одну и ту же пищу, пили одно и то же духовное питье из последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они были поражены в пустыне. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть, пить, играть. Ну, к этому чуть позже перейдем. Значит, апостолу Павлу надо убедить вот эту часть коринфских верующих, которые считают, что ради своей социализации, успеха там своего, карьеры своей, вот, нужно, ну, как бы закрывать глаза на все это, да, он им говорит, что нет. И приводит, ну, как и положено апостолу, ссылается на Священное Писание. Да. В времена апостола Павла Священное Писание был только Ветхий Завет. Новый еще не сформирован, он сформировался где-то.
1: Поэтому они опирались на Моисея.
0: Да, естественно, да. И он приводит пример. Опять же, кстати говоря, то, что апостол приводит такие примеры, говорит, что его слушатели были в теме.
1: Да. То есть понимали, о чем идет речь.
0: Да, то есть это говорит о том, что богослужение ранних христиан было подобно синагогальному богослужению, синагоге. А смысл синагогального какое богослужение? Брался текст библейский и пояснялся. То есть его читал. Ну, то, что мы сейчас делаем. Читал. Ну, мы просто немножко больше уходим в как бы исторический контекст, а там духовный больше смысл пояснялся. Читается текст, и дается ему комментарий. Читается текст, дается комментарий. То есть это, похоже, было вот раннехристианское богослужение, подобно... Кстати, синагога – это же греческое слово. Синагога, да, это собираться вместе. Это собрание, по-русски говоря. Да. И вот апостол приводит этот пример из истории библейской, исход из Египта. Вот. И тут он упоминает о пище, о питье, уже как бы
1: духовной пищи, да.
0: Да, это будет тема
1: камень,
0: развиваться.
1: Христос.
0: А исход из Египта – это что такое? Это вот это исход к святости. Исход от состояния поклонения идолам, от состояния незнания Бога, исход к поклонению живому Богу и соблюдению его заповедей.
1: Ну, то есть они там были же в рабстве, не просто таком физическом, но также
0: да, конечно,
1: они были
0: духовном,
1: в духовном да, рабстве, да. И Бог их отделил.
0: Да. Здесь он перечисляет вот, с пятого стиха, значит, грехи Израиля, пять грехов. И они, как бы, получается, ну, намек такой на Коринф. Все, что говорит апостол Павел, он не просто вспоминает, да, он как бы перебрасывает мостик. Шестой стих. Это все были образы для нас. То есть, глядя на них, мы должны видеть себя в них.
1: Ну да, то есть,
0: чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Помните, перепела. Мясо хотим, значит, ропот. Вот ты нас тут кормишь манной, надоела она нам, да? Прихотливый народ. Не будьте идолопоклонниками. А вот идолопоклонники... И дальше он пишет. Народ... Что значит идолопоклонники? Когда Моисей пошел на гору Синай получать заповеди... Народ себе вылил золотого тельца. И как написано, народ сел есть, пить и стал играть. Это вот как раз вот то, о чем мы с вами говорили. Народ, идолослужение – это не просто жертву принесли и разошлись. Это праздник. Ели, пили, идол как бы с ними, ну, в одном кругу. Вот. И он говорит, не станем блудодействовать, как следующий грех, да, это второй грех, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. Помните, мы с вами говорили о блудодеянии.
1: Да,

0: которое было.
1: Раньше,
0: да? А тут речь идет о моавитянах, о языческих народах, которые смешивались.
1: Угу.
0: Израиль, как бы благодействуя с ними смешивался.
1: Смешивались народы.
0: Следующее. Не станем искушать Христа, как некоторые из нас искушали, значит, и погибли от змей.
1: Угу.
0: Помним эту историю. В пустыне, когда, значит, по причине ропота стали умирать от змей, от укусов змей.
1: Да.
0: Угу. Не ропщите, как некоторые из них роптали.
1: Угу.
0: Восстание Корея, значит. Ну, и вот все эти библейские истории, они проходят перед глазами коринфян,
1: угу.
0: И он, апостол, их использует для того, чтобы их убедить в том, что их исход из Египта, да, образно говоря, или исход из этого жизни среди язычников, он должен быть радикальным.
1: Ну, то есть это как Моисей давал заповеди, ну, в смысле, принес, да, вот эти заповеди, да, которые Бог даровал им, да, то и здесь также Павел говорит о том, что он просто напоминает о том, с какими на самом деле идолами мы можем столкнуться и сейчас.
0: Да, угу. Проблема в чем была евреев, когда вот они вышли из Египта? Проблема была в том, что физически-то они вышли,
1: угу.
0: Они границу перешли.
1: Да.
0: А духовно нет. И вот этот ропот был, это как бы они жалели о том, что они ушли. Они все время сравнивали. А вот что мы приобрели? Вот лучше бы мы остались. Вот остались бы, у нас бы вот это было.
1: Угу.
0: Вот мы бы там бизнес бы вели, мы бы карьеру делали. Ну, рабы – это как бы все условно, понимаете? Если ты ассимилировался, стал египтянином, ну, ты уже и не раб, уже все нормально, да. Ты, угу. На тебя плохо смотрят тогда, когда ты другой. А если такой ты, как все, ну, все хорошо. В этом была проблема евреев. И вот это 40-летнее хождение по пустыне, и вот, это, вот этот ропот, он свидетельствовал о том, что они-то из Египта вышли, но Египет из них не вышел.
1: Угу.
0: Вот. И вот это исхождение Египта из них, это было очень, как бы, очень трудным делом. Да? И вот апостол все об этом как раз и говорит, и намекая на христиан, которые вышли из языческого мира, что как-то вы-то вышли, в церковных списках ваши имена уже есть, но язычество из вас не вышло.
1: Угу.
0: Вот. И ради своих благ, которые-то сами по себе вроде неплохие, ну, получить там место какое-то в обществе достойно, заработать денег, тут в этом ничего плохого нет. Но проблема в том, что вы готовы идти на компромиссы, вот, и вернуться назад,
1: угу.
0: Вот, ради того, чтобы...
1: Ну, чтобы вот действительно получить более какую-то, наверное, чтобы, выгоду.
0: Да, да. И вот апостол здесь призывает такой бескомпромиссности. Вот угу. Посмотрите на историю Израиля. Вот к чему привела их вот это вот...
1: Компромисс, да, который...
0: Привели к тому, что они погибли.
1: Вот
0: погибли
1: и здесь, наверное, хочется сказать, Павел Владимирович, о том, что мы очень часто и в нашей жизни, наши имена, может быть, и записаны в церковной книге, да, да и храм-то мы иногда посещаем, приходим в церковь, людям помогаем, да, но очень часто такое бывает, что все равно язычество, оно как будто бы пропитано в нас, как и грех. То есть мы... Нет-нет, да, возвращаемся к этому. Мне кажется, что в наше время мы также приходим вот, к тому, что иногда искушаем Бога тем, что хоть там мы и молимся, но прибегаем к каким-то, может быть, приметам, традициям, ну, языческим как раз-таки. Вот. Понимаю, что искоренить, наверное, в своей жизни, да, ну, совсем уж нельзя, но когда мы... выбираем осознанно, мне кажется, доверять Богу в этих моментах, то тогда мы и делаем вот этот вот бескомпромиссный выбор в пользу, соответственно, Христа.
0: Да, да. Но здесь как бы, понимаете, здесь акцент на чем идет? Здесь скорее акцент идет на таком публичном исповедании. То есть человек ведет себя так, что это начинает влиять на общину.
1: Так.
0: Это еще усугубляет это дело.
1: Угу.
0: Ну, как бы в истории христианства потом это в чем выражалось? Для того, чтобы выявлять христиан, ну, были императоры, которые особенно были настроены против христиан, потому что в их понимании христиане, они как бы были и политическими, в том числе, преступниками, потому что они не почитали императора как,
1: угу.
0: как божество. Да?
1: Ну да.

Кстати, слово «само Господь» по-гречески «кюриус» – это титул. Это не просто там «господин», это титул, который носили, ну, «доминус» – это на латинском языке, и «кюриус» по-гречески, которые носили, значит, императоры. Ну, это еще с времен Александра Македонского традиция пошла, и только был один Господь. Вот когда апостол говорит, есть только один Господь,

0: То есть, да кто Господь? И вот за это люди отдавали жизнь. То есть это не просто исповедать, нужно было ритуал провести. То есть нужно было показать, что император Господь, воскурив фимиан перед его изображением, посвятив ему там чего-то, там, как-то сказав какие-то сокровенные публичные слова, там, клятвы во имя императора. Кто Господь? Вопрос стоит. Господь этот или Господь этот?
1: Мы вот и сейчас также порой, да, кажется, что вот, допустим, какие-то такие вот практики, о которых мы ранее в программах уже говорили, да, которые мы порой, ну, не мы, да, большинство людей выполняет и делает, а что такого? Я же это делаю просто как определенные, ну, какие-то просто действия, они же ничего не значат для меня, но эти действия определенные, да, можно было тоже так сказать, ну, император для меня ничего не значит, я просто вот эти действия сделаю, и все. А это уже говорит о том, что ты делаешь осознанный выбор в сторону греховных каких-то таких,
0: да,
1: моментов.
0: Да, дело-то не в императоре как должность.
1: Да, а именно в том, как ты. Да. Да,
0: что ну
1: ты...
0: вот, например, помните в Библии, ну, если ты клянешься, то клянись именем Бога, да, Ветхий Завет говорит. Христос говорит, не клянитесь вовсе, это как бы уже другая тема. То есть для того, чтобы подтвердить свою правоту, нужно было произнести клятву. Во имя кого? Во имя императора, например, да, как божества, или во имя еще кого-то. Тут уже выбор был. Ну, если ты поступаешь на какую-то службу, с тебя берут клятву, ну, какую ты будешь произносить? Вопрос, можно или нет? Могу я, вот я христианин, я вот все живу как христианин, но вот я могу во имя там, Зевса или во имя там, Августа или еще кого-то, значит, произнести клятву?
1: Уже вопрос, да.
0: Вот апостол говорит, нет. Никакого компромисса. И это стало причиной гонений и причиной гибели многих христиан, которые отказывались. Кто-то шел на компромисс, кто-то, ну, были разные, понятно, люди, кто-то, значит, нет. И мученичество стало причиной вот, вот этой бескомпромиссной позиции, которую призывает апостол Павел. Ну, если бы не было этой бескомпромиссной позиции, не было бы христианства. Потому что... как бы тогда христианство бы стало одной из религий. То есть в этом пантеоне просто бы изображение Христа поставили, и никаких проблем. Римляне-то не против были христиан. Да поставьте вы вашего Иисуса вот сюда. Вот, и все будем ему поклоняться. Да никаких проблем нет.
1: Но это было полностью, как вы сказали, то есть это нужно было поменять полностью вот весь этот устрой, да, он был таким вот полным противоположным того, что происходило там раньше. Давайте прочитаем, что там, что еще важно,
0: ну,
1: в этой главе.
0: И приводит он дальше, да. Итак, возлюбленные, 14 стих, убегайте идолослужения. Вот. Ну, как бы тут так мягко звучит, но в том времени это звучит очень жестко. То есть не идите ни на какой компромисс в этом смысле. Никакой. Вот. И эта тема, она на самом деле вообще... тема всей двухтысячелетней истории, да, христианства. То есть это вопрос совести. Вот свобода совести именно в этом и заключается. Я могу поступать по своей совести или меня принуждают идти против своей совести. Вот это вопрос свободы совести. Ну, слава Богу, что мы живем с вами в свободной стране, где власть отделена от идеологии. У нас даже это как бы... этого нет. И от религии, да, и каждый человек может следовать своей совести. Вот. Но эта свобода, она как бы полита такой кровью в течение долгого времени. Ну и дальше. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите. Чаша благословения. Это следующий аргумент. Первый аргумент был из Ветхого Завета, а следующий аргумент – это Евхаристия или причастие, да, вечеря. Чаша, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, и хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела. Один хлеб, мы многие, одно тело, причащаемся от одного. Смотрите на Израиля по плоти, которые едят жертвы, не участники или они жертвенника. Что ж я говорю, что идол, если что-нибудь...
1: Или идол жертвенное, да, значит что-нибудь.
0: Но что язычники приносят жертву, приносят небесам Богу. Я так как бы... Потому что
1: времени
0: у нас немного.
1: Да, мы читаем, да, вкратце, да. Наши зрители...
0: Не можем мы пить полностью чашу Господню, чашу бесовскую, не можем быть участниками в трапезе Господней, трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Неужели мы его сильнее? Все мне позволительно, но не все полезно. Да, и дальше он вывод делает. Ну, опять, вы видите, что мы возвращаемся к,

0: к этой же теме, к этим же аргументам, да?
1: Угу.
0: Не можете в одно и то же время быть идолопоклонниками и христопоклонниками.
1: То есть мы не можем стоять, не можем. Да, как это еще говорится, да, мы не можем служить и Богу, и мамоне.
0: Это двоеверие, да?
1: Да, такое, ну, как бы невозможно, если мы убираем другое, да. Интересная фраза вот эта в конце. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Это 23-й текст синодального перевода.
0: Да, ну как бы я имею внутреннюю свободу решать, там есть идол в мире, нет идола в мире. Да, есть, но есть вещи, которые, ну как бы, никому компромиссу... Мы все можем объяснить,
1: угу.
0: Вот. Мы как бы от всего можем увернуться, но, ну как бы, рационально, да. Угу. Но есть вещи, где на компромисс идти нельзя. Не можете, значит, приносить жертву бесам и Богу в одно и то же время. Вот. Ну, вот тут не будем на этом уже останавливаться, а причастие, да, говорится. То есть участие в трапезе – это и есть причастность. Кому? Если вы в трапезе к бесам, ну, идолам, значит, идолу причастны. Если Христу, Христу причастны. А как это совместить?
1: То есть как мы сейчас можем перевести это на современность? То есть как мы сейчас можем вот, иметь какое-то идолопоклонение, соответственно, не Христу? Быть идолопоклонниками.
0: Ну, сегодня, наверное, можно говорить о неком двоеверии.
1: Угу.
0: Вот. Такое может сложиться ложное впечатление у современного человека, который себя считает христианином, что ну, можно и там быть.
1: Угу.
0: Вот. То есть, с одной стороны, вроде считаться христианином, да, вот на улице, если произвести сегодня опрос, то многие скажут, да, я как бы в Бога верю.
1: Я вообще верующий человек.
0: Да, верующий человек. Хожу. Я даже там раз в месяц, раз в год хожу, значит...
1: В церковь, на причастие.
0: В церковь, да. Ну, как бы хорошо. Это вот причащаемся.
1: Да,
0: написано, да.
1: Да?
0: Вот. Но, с другой стороны, как бы жизнь, она может свидетельствовать совсем о другом.
1: Угу.
0: Вот. Потому что идолослужение – это же не только вот каким-то изображением поклонения. Да, это то, что замещает в нашей жизни, в наших целях жизни Бога.
1: Угу.
0: Вот. И двоеверие тут просто невозможно. Вот и оно как бы проявляется во всем, не только в ритуале. У нас, к сожалению, да, вот христианство воспринимается как участие в ритуале часто.
1: Да, да, это же вообще... Вот.
0: А двоеверие – это как бы не то, что там двойной ритуал, а это как бы как двоеженство. Да, вроде и там, и там. Вот и здесь так. Но это невозможно. Есть только один путь, один Христос, или там, или там. Не обманывайте себя, да.
1: Угу.
0: Говорит Священное Писание. Поэтому вот тут определенную параллель можно провести, и, в общем-то, никуда эта проблема не делась сегодня. Когда в сообществе христиан кто-то ведет двойную жизнь, и об этом как бы всем известно, это соблазн.
1: Да, этот человек уводит за собой остальных членов церкви.
0: Да, ну и заключение какое? Неужели мы решимся раздражать Господа? Все мне позволительно, но не все полезно. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Все, что продается на торгу, ешь без всякого исследования, для спокойствия совести. Ибо земля Господня, все, что наполняет ее. А если кто из неверных позовет тебя и скажет, вот вам ешь, объявит вам, что это, да?
1: Угу.
0: То нужно вот как бы понимать, будет ли это соблазном, для другого или нет. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего меня порицать? Итак, едите или пьете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Так что я всем угождаю, во всем ища пользы не столько своей, но многих, чтобы они спаслись. То есть апостол Павел идет вот к этой своей формуле соединения несоединимого.
1: Угу.
0: Иудеи и эллины. Да, вот церковь – это единство многообразия, где все ищут не своей пользы, а принцип единства в чем? Искать не своей пользы, но пользы других.
1: Пользы для друг друга. Павел Владимирович, я благодарю вас за такую интересную беседу, за размышления по посланию апостола Павла. Каждый день мы выбираем служить Богу или следовать греховным привычкам.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе, но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда

0: люди потеряли связь с Богом.
1: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
0: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
2: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
1: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
0: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
2: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
0: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
1: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
2: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
2: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
2: Многие пророки говорили об этом.
1: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
1: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
2: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
4: А что, все люди слушались Бога в те времена?
0: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
1: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
2: Красный.
1: Красный тоже был.
2: Синий.
1: 1,
2: зеленый,
1: 2,
2: желтый,
1: 3,
2: оранжевый,
1: 4,
2: красный,
1: 5,
2: синий. Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
2: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
2: Потому что он охотник.
5: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
2: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква «К». Какой цвет вы знаете на букву «К»?
2: Красный.
1: Охотник.
2: Оранжевый.
1: Желает «Ж».
2: Желтый.
1: Знать.
2: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
2: Фиолетовый.
4: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
0: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
6: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
0: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
6: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
0: Ковчег – это огромный дом, корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
6: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет

0: спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
1: Я!
2: Я тоже!
3: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
0: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
4: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
0: На тот момент это было все население Земли.
3: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
4: Да, но никто из них не поверил Ною.
0: Они смеялись над ним.
4: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
5: И они послушались?
6: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
4: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
0: «Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю, и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге!»
3: «Дедушка, я с тобой!»
2: «И я!»
3: «Можно с вами?»
5: «Пойдем, Лёлик!»
0: «А вы со мной?»
6: «Папа, мы всегда с тобой!»
3: «Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?»
0: «Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей».
3: «Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?»
0: «После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных».
3: «А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?»
6: «Всех животных, которые жили на земле».
3: «И слонов?»
6: «И слонов».
3: «И жирафов?»
6: «И жирафов».
3: «Ух ты! Я бы хотела отправиться в такое путешествие!»
4: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
0: Сегодня моими помощниками будут Алена и Матвей. Мы с вами готовили уже блюда разных народов мира. Вы можете напомнить мне, какие мы готовили блюда?
2: Армянские,
3: русские,
2: японские,
3: индийские,
0: греческие, итальянские, мексиканские и русские.
2: Русские я говорю.
0: А сегодня мы будем с вами готовить блюдо еврейской кухни. Оно называется цимес. Это блюдо очень легко приготовить. И кроме того, оно очень вкусное. Этот чудесный десерт долго не портится. Поэтому его готовят накануне субботы, дня отдыха.
2: Ух ты!
0: Дело в том, что суббота по-еврейски «покой». И евреи в этот день ничего не готовят. Они готовят все заранее, потому что так повелел Бог. Об этой истории написано в Библии. Дело в том, что еврейский народ когда-то был в рабстве в Египте. А Бог чудесным образом вывел свой народ из рабства, так что даже море перед ними расступилось, и они смогли убежать от египтян.
3: Я знаю эту историю.
0: Да.
2: А я ее сейчас читаю.
0: Молодцы! Библию надо читать, чтобы знать все истории, которые в ней написаны. После этого Господь дал своему народу две каменные скрижали, на которых написаны 10 важных правил, 10 заповедей. И одна из них звучит вот так. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а 7-й день суббота – Господу Богу твоему». Поэтому евреи в субботу устраивали праздник, славили Бога за то, что Он сотворил нашу прекрасную землю и освободил их от рабства. А еще наслаждались.

0: наслаждались самой вкусной едой. Например, готовили цимис. Итак, давайте приступим к его приготовлению.
1: Давайте!
0: Посмотрите, какие чудесные продукты у нас приготовлены. Морковь, яблоко, лимон, изюм, чернослив, курага, корица, масло и мед.
2: Я все это очень люблю.
3: Да. Особенно мед.
0: Особенно мед. Для начала мы с вами возьмем морковь и ее почистим и нарежем дольками. Такими не тоненькими, толстенькими. Только у нас нету овощечисток. Я так привык.
2: А, я знаю, где они.
0: Они в ящике.
2: Да.
0: Доставайте. Я уже, если честно, так привык чистить овощечистками, что ножом уже не хочется чистить. Ну
2: да,
0: что, побыстренько.
3: Так гораздо легче.
0: Да.
2: Как кружочками?
0: Да, кружочки прямо такие толстенькие, хорошенькие кружочки.
2: Хорошо.
3: И?
0: Потолще.
2: А вот такие слишком, да?
0: Вот такие.
2: А, хорошо.
0: Образец вам. Так, ну-ка, как у вас?
2: Вот, у меня готово.
0: У Матвея надо некоторые сделать чуть-чуть потоньше. Кстати, надо зажечь под сковородой огонь. Так. И сюда отправить масло. Угу.
2: Все.
0: Так, сейчас подождем, пока разогреется сковорода. И отправим все это запекаться. Масло уже хорошо нагрелось. И теперь туда отправляем всю нашу морковь. Ну, давайте.
2: А можно мне самой?
0: Пожалуйста.
2: Так.
0: Ага, просто, чтобы поудобнее было.
2: Прям кусочек
0: и
2: масла мою. Не видно стало.
0: И мою морковь.
3: А, какой запах.
2: Да.
0: Так, лопаточкой это все.
2: Чудесный запах.
0: А пока я буду подрумянивать морковь, я попрошу вас очистить и порезать яблоко кубиками.
2: Хорошо.
3: А его от кожуры очистить?
0: Да, его тоже можно очистить от кожуры. Так оно будет мягче в нашем блюде.
2: Давай пополам, Матвей. Угу.
0: Это правильно. Когда будете резать на дольки, то посмотрите, курага, изюм и чернослив. Вот размеры кусочков должны быть такие, не очень большие.
2: А,
0: но
2: хорошо.
0: И не мелкие. Видите, как мы морковь крупно порезали?
2: Да.
0: Вот. Так, с температурой. Отлично. Изюм, чернослив и курага были сначала жесткими. Но мы их поставили в воду и размочили заранее. И вымыли. Угу. Сейчас мы их и ваши порезанные яблоки все вместе отправляем
3: в сковород?
0: Сковородку.
2: Да, подрумянилась у нас морковка.
0: Тут морковка отлично подрумянилась.
3: Какая красивая.
0: Да. И давайте сюда ваши яблочки отправляем. И...
3: они у меня прилипли немножечко.
0: И давайте сухофрукты сюда, по очереди.
2: Я курагу добавлю. Ее прям не надо резать?
0: Давайте прямо так.
2: Хорошо.
0: Прямо все высыпайте. Мы их будем перемешивать и запекать вместе.
2: Курага – это, кстати, подсушенный абрикос.
0: Да, это высушенный абрикос, очень хорошо просушенный.
2: А чернослив – это слива. Черно – слива.
0: Все вываливай прямо сразу. Есть. Добавим сюда на кончике ложки корицы.

0: Чтобы запаху придать вкусного?
1: Да, она придаст вкусный запах и вкус.
0: Мед.
1: И не забудем про вкусный-вкусный мед. Его мы добавим целых 4 ложки.
0: Такая вкуснотища будет. Да, я так люблю мед. У меня дедушка пчеловод. Мы, кстати, недавно рой поймали.
1: Вы за ним бегали?
0: Нет, он присел на раме, вот так вот, прям облип, черным таким.
1: Он сам прилетел, да?
0: Да, дедушка его снял. А потом мы новый улей делали, и я гвозди заколачивала.
1: Это важно, помогать дедушкам и бабушкам. Так, перемешаем. Отлично. Теперь мы добавим сюда 1 стаканчик обычной воды. Закроем крышкой и оставим на целый час.
2: Как долго?
3: Наверное, из-за этого оно так долго и не портится.
1: Правильно, придется подождать. Нашему десерту я предлагаю приготовить вкусный витаминный чай.
2: Как вы думаете? Теперь я понял, для чего нужны эти все штучки.
1: Да, это у нас оставшиеся 2 пиалки. Как вы думаете, что можно заварить, чтобы чай был не только вкусным, но и полезным?
0: Можно заварить, я знаю, даже лепестки роз.
2: Мята.
1: Мята, мелисса, розы,
2: черника.
1: Еще цветы липы, листья смородины,
0: листья
1: из ягод черники, черника, малина.
2: Земляника.
1: Земляника. Очень вкусный, ароматный чай. Ягоды можно собирать самим и сушить их или заваривать свежими. А еще, если нету своих ягод, можно купить в магазине. Ну, мы с вами сегодня будем заваривать. Подайте мне, пожалуйста, пиалочки. Угу. Шиповник высушенный. Матвей, включи, пожалуйста, нам чайник, чтобы он скорее закипел. 2 ложечки шиповника мы сюда опустим. И 2 ложки мелиссы сушеной. Ну, у нас мелисса, по-моему, вся должна сюда отправиться.
0: А у нас в огороде мелисса и мята растет, и соп растет. А еще мы с мамой обычно ходим в поля и собираем там осенью шиповник.
1: Который очень приятно потом заваривать и пить зимой.
3: А у меня растут малина, смородина черная, красная и даже желтая.
0: Ух ты!
1: Желтая смородина. Знаешь, такая есть шутка. Это какая у вас смородина? Черная. А почему она красная? Потому что зеленая. Чайник вскипел. Давайте заливать.
0: Не обожги, смотри, аккуратно.
1: Давай.
3: Еще у меня растут груши, яблоки, вишня и малина.
0: У тебя прям сад.
3: Я знаю.
1: Вот так.
0: А ты, папа, очень любишь груши, да?
1: Да, я с удовольствием выпил бы чай с грушами. Так, убираем в сторонку. Этот чайничек обратно на место. Убираем в сторону. И теперь у нас пришла очередь лимона.
0: Для чего он нам?
1: Лимон нам понадобится, чтобы его сок отправить в наше блюдо цимис. И немножечко мы отправим в чай. Для этого... Эта штука нам поможет быстренько выжать лимон.
0: Угу. А если дома такой нет, пап?
1: Ну, поколоть ножичком в серединку и выдавить. Мужская сила здесь незаменима.
0: А можно я тут поработаю?
1: Так, сейчас я удалю косточки. Пожалуйста, попробуем, как это работает штука.
3: Я помню, у меня когда-то такая была.

0: Если эта штука крупна, то ее надо убрать, и там под ней другая, поменьше.
1: Да, крупновато. Для апельсина, наверное.
0: Возможно.
2: Я вчера в магазине видел вот такие апельсинчики.
1: Да?
2: Да, вот такие малюсенькие.
1: Понятно. Я таких не видывала. На, у меня что-то не очень получается.
0: И попробуй.
1: Во, у тебя по-хорошему.
2: Лимон просто слушается меня. Я повелитель лимонов.
1: Наверное, всех цитрусовых.
0: Отлично.
1: Я
0: и
1: знаю,
0: вторую половинку тоже.
1: Что очень полезно, когда ты болеешь, есть цитрусовые.
0: Да.
2: Особенно лимон.
0: Добавлять сок, потому что в нем очень много витамина С, который помогает нашему организму справиться с вирусами и болезнями. Так.
2: Вот у нас сколько сока.
1: Ой, как много.
0: Отлично. Давайте мы часть его отправим в наш цимес.
1: Как он красиво выглядит.
0: Потрясающе.
1: И вкусно пахнет.
0: И немножечко еще подадим ему потушиться. А остальное выливаем в чай.
1: А я подумала, не использовалось ли нам лимон в чай?
0: Правильно. Так он добавит нашему чаю цитрусового аромата. Разливаем чай и пробуем наш замечательный десерт.
1: Он так пахнет.
0: Разбирайте кружечки.
1: Какой чудесный запах.
0: Цимес – это что-то особенное. Давайте вместе наслаждаться и славить Бога. Всем пока!
1: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Если вы были студентами, вам наверняка знакома ситуация, когда перед сессией приходится заучивать множество фактов, не спать по ночам и учить все то, что пропустили за несколько месяцев до сессии. Во время сессии многие студенты теряют способность контролировать что-либо, кроме учебы. Порой бывает так, что люди, которые активно применяют силу воли, ведут себя так, как будто она у них на исходе. Современная жизнь требует от нас большой выдержки и может истощать наши резервы самоконтроля. Исследователи выяснили, что если оценить уровень самоконтроля в течение дня, то он наиболее высок с утра и в течение дня постепенно снижается. Пока вы доберетесь в течение дня до того, что для вас наиболее важно, например, посетить спортзал, прочитать и завершить работу по заочному обучению, продвинуться в деле своей мечты, вы неожиданно можете ощутить нехватку силы воли. Нейробиологи выяснили, что с каждым новым использованием силы воли система самоконтроля в мозге замедляется. Например, во время активной пробежки неожиданно могут отказать ноги. Также и наш мозг может лишиться сил в течение дня. Что же нам делать? И как развить силу воли? Как мы знаем, любая мышца нашего тела крепнет, если ее упражнять. Мы можем сказать, что самоконтроль – это мышца. Самоконтроль порой утомляет, но со временем тренировки должны его закалить. Чтобы это осуществить, исследователи по разработке волевых программ создали одну программу. Один из важных моментов по укреплению воли – это предпринимать небольшие шаги, которые мы обычно проскакиваем, не замечая. Так, к примеру, вы хотите навести порядок в кладовой или шкафу, в котором давно уже не убирались. Сроки могут быть такими. Первая неделя – открыть дверь и осмотреть взглядом весь беспорядок. Вторая неделя – убрать все по местам на полках. Третья неделя –